0: Противник потерял до 260 военнослужащих, боевую бронированную машину и 5 автомобилей. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
1: В военном ведомстве добавили, что бойцы западной группировки войск поразили формирование 3 механизированных штурмовой бригад штурмового полка ВСУ и бригады теробороны. Владимир Путин отметил хорошее состояние бюджета Ненецкого автономного округа и наличие у региона возможности оказывать дополнительную поддержку участникам СВО. Глава государства встретился в Кремле с губернатором края Ириной Гехт.
2: Мы реализуем 14 обязательных мер поддержки, которые были в вашем указе, и еще дополнительные 38 финансовых, в том числе, например, земельный участок или компенсация за него в размере 1.
3: Финансовое состояние бюджета хорошее. Возможности такие есть.
2: Да, конечно. И понимая, что у нас нет возможности, например, медицинской реабилитации, психологической, мы оплачиваем поездки наших и семей, и участников специальной военной операции. Здесь у нас хороший контакт с Ленинградской областью, которая принимает наших ребят в своих реабилитационных центрах. И мы с ними активно в этом направлении сотрудничаем. Ну и я вижу в этом и свою миссию как губернатора, и как женщину, поддержку и семей, и жен, и матерей. То есть мы им очень помогаем и встречаемся постоянно. У нас маленький округ, и на самом деле вот здесь вот этот вот дух поддержки, он на самом деле присутствует.
1: Ирина Гехт попросила президента поддержать создание оптоволоконной линии связи на западе региона. Она отметила, что в прошлом году удалось найти техническое решение и подключить 14 поселков. Созданы различные инструменты поддержки регионов для обновления общественного транспорта. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. По его словам, Кабмин выделяет несколько десятков миллиардов рублей ежегодно на обновление общественного транспорта в городах и населенных пунктах.
4: Ежегодно из федерального бюджета предоставляем для этого порядка 30 миллиардов рублей. Созданы также и различные инструменты поддержки регионов для обновления общественного транспорта, в том числе льготный лизинг, программа городского электрического транспорта, казначейские инфраструктурные кредиты, ну а также важный механизм – это списание 2/3 задолженности субъектов Российской Федерации по бюджетным займам, которые они направляют на эти цели. Глава государства подчеркнул, что финансовые возможности регионов разные, условия софинансирования из федерального бюджета закупок транспорта должны бы это учитывать. В связи с этим обсуждался вопрос о формировании механизмов, в рамках которых можно будет заключать долгосрочные контракты с производителями техники, что помогло бы загрузить промышленные предприятия, которые выпускают транспортные средства, гарантировать заказ.
1: Михаил Мишустин напомнил, что Владимир Путин провел 10 августа в Лон-Удэ заседание Президиума Государственного Совета по вопросам развития общественного транспорта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил северокорейскую коллегу Цой Сон Хи с Днем освобождения Родины. В телеграмме он напомнил, что в 1945 году советские красноармейцы и корейские патриоты совместно разгромили Японию и освободили Корею от колониального владычества, приблизив окончание Второй мировой войны. Лавров также подчеркнул, что традиции боевого товарищества, заложенные предками, сохраняются и сегодня. В частности, он отметил участие военнослужащих Корейской народной армии в операции на Курской земле. Российским школам в сентябре-октябре рекомендовано организовывать для первоклассников динамическую паузу продолжительностью не менее 40 минут, а также обязательные физкульт-минутки на каждом уроке, следует из методических рекомендаций Минпросвещения России. Согласно документу, в первые месяцы обучения первоклассников после второго и третьего уроков рекомендуется проводить по 2 перемены длительностью 20 минут. В середине учебного дня должна быть организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут, предпочтительно на свежем воздухе. Более того, на каждом уроке проводятся обязательные физкульт-минутки. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок» – та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас ей шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
5: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Полузащитник Алексей Батраков перейдет из «Локомотива» в «Галатасарай». Клубы окончательно договорились 17 августа, сообщает чемпионат. «Галатасарай» заплатит за Батракова 25 миллионов евро в рассрочку в течение 2 лет. Еще 4 миллиона евро прописаны в виде бонусов. Однако отмечается, что это тяжеловыполнимые бонусы. Турецкие инсайдеры добавляют, что Батраков прилетит в Стамбул для завершения трансфера 19 или 20 августа. Олимпийская чемпионка Токио в команде Ольга Никитина одержала победу на турнире по фехтованию на саблях на спартакиаде народов России в Уфе, победив в финале двукратную олимпийскую чемпионку Яну Егорян 15-12. А вице-чемпионка мира по гребному слалому Алсу Миназова стала победительницей соревнований в каноэ-одиночках. Напомню, спартакиада является одним из главных этапов отбора на Олимпийские игры 28 года в Лос-Анджелесе. Россиянин Мухаммаджон Якубов получил визу для въезда в Хорватию и сможет принять участие в чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Ранее сообщалось о том, что Якубов остался в Москве и не полетел с командой в Загреб из-за отсутствия визы. В Загреб уже прилетели Даниил Маринов, Арсений Духно, Савелий Съедин, Илья Заика, а также Алексей Усачев, внесенный ранее в резервную заявку. После отмены схватки по вольной борьбе между Шарой Буллитом и Александром Шлеменко, которая должна была состояться на турнире РАФ в Москве 5 сентября, стало известно имя нового соперника Шлеменко. 3 октября на турнире промоушена по вольной борьбе РАФ в Лос-Анджелесе россиянин сразится с бойцом UFC Майклом Пейджем. Имя нового соперника Шары Буллита станет известно позднее. Российский дзюдоист Денис Батчаев стал обладателем бронзы в категории свыше 100 килограммов на этапе серии Гран-при в Лиме. Отмечу, что Батчаев был единственным представителем России на этом турнире. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
1: Сегодня во вторник, 18 августа, в Магадане плюс 13, плюс 15, переменная облачность, кратковременные дожди. В Оренбурге плюс 30, плюс 32, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Днем в городе на Неве плюс 18, плюс 20. В Москве переменная облачность, вечером местами небольшой дождь. Днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: Пути дороги. Всем привет! Как всегда в студии в это время Игорь Маржарета, и это наша автомобильная программа «Пути дороги», где мы рассказываем о том, что происходит с автомобилем, что происходит в нашей автомобильной жизни вокруг автомобиля, о новых законах, правилах, в общем, о всем том, что может повлиять на нашу замечательную автомобильную жизнь.
1: Автомобильные новости.
0: И вот такая новость. До 1 ноября правительство представит проект новых поправок в правила дорожного движения и смежных законов, которые касаются электросамокатов. Ну, было такое поручение президента. Идет разработка предложений. Их должны свести воедино и представить в середине осени. Честно говоря, на сегодняшний день тут довольно много самых разных предложений, начинающихся от того, что отдавайте всех, кто управляет, скажем так, электросамокатами, обяжем изучить правила дорожного движения и получить соответствующий документ, сдав экзамен. А давайте сейчас все СИМы мы пронумеруем, поставим каким-то образом на учет. Более того, есть уже готовый ГОСТ, как должен выглядеть номер в конечном итоге. Ну и, собственно, дальше идут предложения, например, что курьеров на электровелосипедах и электросамокатах не пускать на тротуары, а пустить только по велосипедным дорожкам или по краю проезжей части. Предложений очень много. На сегодняшний день, еще раз говорю, у нас существует только принятые 2 года назад в правилах дорожного движения определение средств индивидуальной мобильности и некие минимальные правила, кто допущен и где может передвигаться такой СИМ. Вы можете посмотреть, и я надеюсь, если вы доверяете, условно говоря, своим детям управление СИМом и сами иногда пользуетесь, обязательно посмотрите в правила дорожного движения внимательно, что и как можно, а чего нельзя. Например, категорически нельзя на СИМах, это уже прописано, находиться вдвоем. А я повсеместно вижу на сегодняшний день, что, как правило, молодой человек за рулем, а рядом с ним стоит его подруга, и они весело гогочут, не понимая, насколько это опасно, потому что меняется центровка этого СИМа, и в случае, там, даже если он наедет на камушек, я уж не говорю о том, что попадет в какую-то трещину или внезапно придется затормозить, насколько это опасно. Пока на сегодняшний день, еще раз говорю, есть целый набор предложений от Минтранса, от МВД, от общественных организаций, но вот окончательно предложения будут сформулированы где-то в течение осени и представлены нам к 1 ноября. Идет разработка предложений. Призвали усилить контроль за пользователями электросамокатов, а именно обязать их получать водительское удостоверение и регистрационный номер для своего средства передвижения. Справится ли госавтоинспекция с обучением выдачи прав, не знаю, но, насколько я слышал, нигде в мире водители электросамокатов, так же, как и велосипедисты, не сдают экзамена и не получают права. С регистрационными номерами тоже вопрос спорный. Ну, давайте его сейчас обсудим. У нас на прямой линии член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных билетов и автор инициативы Дмитрий Владимирович Попов. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Добрый день, Игорь Александрович. Но я не совсем автор этой инициативы. О. Хотя последний раз эту мысль озвучивал исполняющий обязанности начальника ГИБДД Санкт-Петербурга. Но мы с вами в наших разговорах, в эфирах тоже обращались к тому, что нужно эту историю продумать.
0: Каково ваше мнение, надо ли водителей электросамокатов отдельно обучать? Я думаю, что отдельно обучать, наверное, надо. Но обязывать получать права, вот вопрос спорный. Какое ваше мнение?
2: У меня очень сложное отношение. Во-первых, я не считаю, что нужно концентрировать все внимание вокруг электросамокатов. Мне кажется, что все колесные транспортные средства, которые передвигаются в пределах автомобильных дорог, то есть в красных линиях тех дорог, которые находятся в реестровых записях, они должны быть каким-то образом упорядочены. У нас 2 беды с электросамокатами, и с курьерами на электровелосипедах, и с велосипедистами. Первое – это их исключительный правовой нигилизм, а второе – отсутствие внятного механизма неотвратимости наказания. Если говорить про то, надо их обучать или нет, я думаю, что, конечно, это очень лакомый кусок был бы для автошкол, но, по моему мнению, вот как раз задачей выучить правила дорожного движения в данном случае можно пожертвовать, отдав ее на экстернат. Принять экзамен не обязательно это может делать ГИБДД. Допустим, мы сделаем такой модуль через госуслуги, когда будет достаточно сложный экзамен по правилам дорожного движения. Навык езды, я думаю, что это не нужно проверять по правилам дорожного движения. И тогда мы с вами закроем сразу и аутентификацию пользователя, который в своем аккаунте сдал и получил разрешение на управление самокатом, и правовую из безграмотность накроем тоже. Что касается регистрационных знаков, эта история, она выросла уже давно. И даже Минтранс ее пытается провести в жизнь. Сделать это тоже не сильно сложно. Причем актуальность этой истории, Игорь Александрович, мною подтверждена. Я буквально на прошлой неделе был в Москве 4 дня и обратил внимание, что больше половины флота кикшеринговых самокатов номера различным образом повреждены или закрашены маркером, или заклеены скотчем. То есть можно точно говорить, что наличие номера создает угрозу неотвратимости наказания для пользователя.
0: Я добавлю немножко, Дмитрий. Много лет ношусь с идеей создать сквозную систему школьного образования в рамках курса школьного образования обязательные предметы по БДД, по безопасности дорожного движения с первого класса по последний. И повышая с каждым годом уровень, то есть сначала это игра для детей, потом дети, давайте вот освоим правила с точки зрения велосипедиста, с точки зрения самокатчика, электросамокатчика, более крупного велосипеда. И это в обязательном порядке надо вводить. Мне все начальники говорят: слушай, хорошая идея, только денег нет. Это первое. То есть в рамках школы надо еще учить обязательно. Сейчас занятия по БДД практически в школах нет. Ну и с точки зрения регистрации, как мне кажется, вот сейчас все кикшеринговые самокаты имеют некий чип или там метку какую-то, и, собственно, можно отследить за передвижением этого самоката. Наверное, мы придем к тому, что в будущем, может, и не будет номеров, которые легко снять или закрасить, а будет метка, по которой можно будет найти, где в это время находился самокат и кто им управлял.
2: Игорь Александрович, некоторое время тому назад Минтранс предлагал идею, чтобы даже частные пользователи самокатов через верифицирующее приложение аутентифицировали себя и самокат. И тогда можно было бы просто по геопозиции и трек снимать, и все что угодно. И тут, в общем, вы правы, технологии могут попробовать решить эту проблему без номеров.
0: В общем, будем каким-то образом решать, но пока множество предложений, ни одно из них не стало правилом, ни законом. Спасибо большое, Дмитрий. А вот какая любопытная новость. Автомобиль, более известный в народе как «Буханка», стал «Буханкой» официально. Стало известно, что российский автопроизводитель УАЗ переименовал семейство легких коммерческих автомобилей, которые раньше назывались СГР, в «Буханку». Собственно, тут надо вспомнить историю этого замечательного автомобиля, который встал на конвейер в далеком 1958 году, когда я еще в проекте не числился. И производится такое большое количество лет, почти 70 лет на конвейере. Это с ума сойти, просто какая долгая жизнь. Конечно, он переживал самые разные инкарнации за это время. Менялись моторы, менялись какие-то системы безопасности, подвески и так далее. И первая буханка, она только очень издалека похожа на буханку современную, но все равно это такой, простите, кондовый рамный автомобиль, созданный для совершеннейшего передвижения по такому бездорожью, по которому ни один профессиональный внедорожник не проедет. И во многих регионах эта машина просто незаменима. Например, это такая национальная машина в Якутии, где я бывал неоднократно, где действительно для их дорог иного транспортного средства не предусмотрено. Он ломучий, честно вам скажу, у меня у товарища есть. Он говорит, что если раз в неделю не полежать под буханкой, она на следующей неделе не поедет, обидеться. Зато легко ремонтируется даже в полевых условиях. Не комфортный, не безопасный, но действительно в некоторых местах незаменимый, уникальный автомобиль. И есть шутка, что первый раз его создали настолько удачно, что вот почти 70 лет на конвейере там минимальные изменения. Но в народе он изначально называется «Буханка», во-первых, потому что форма такая кузова, параллелепипед такой. Ну, а во-вторых, потому что во многих случаях эти автомобили изначально использовались как хлебные фургоны, как походные такие полевые аптеки, ну, для многих целей. Слово «буханка» закрепилось, и теперь это официальное название, хотя раньше писали «СГР», который некоторые расшифровывают как специальный грузовой ряд, а вообще-то, по-моему, старый грузовой ряд. Но вот на продаже «буханки» это не повлияет никак. Мне в этой ситуации очень интересно, как напишут сзади слово «буханка», каким шрифтом. В общем, «буханку» поздравляем с тем, что она обрела имя собственное, и оно наконец-то стало законным. Пожелаем ей дальнейшей счастливой жизни. Много раз пытались ее заменить на конвейере на что-то более современное, не удалось. Вот какая тема. В России с 1 сентября начнут действовать новые правила перевозки багажа, ручной клади и животных в такси, автобусах и городском наземном электротранспорте. Сейчас есть правила, новые правила от них сильно не отличаются. Там уточнены некоторые формулировки и в первую очередь касается перевозки грузов и животных. То есть речь идет о том, что если вы уезжаете там, на вокзал, вызываете такси и у вас 15 чемоданов, вот их должны поместить так, чтобы они не мешали водителю управлять. исправлять, не закрывали обзор, не пачкали салон, не царапали обшивку и так далее. Если вы перевозите животное, там собака должна быть в наморднике, и где она должна лежать, там на полу, например, на специальной подстилке или в специальной переноске. То же самое про кошку, про птичек, что эта клетка должна быть накрыта. Правила, они касаются в основном перевозки, и должны их знать в первую очередь водители автомобиля. Ну, конечно, и пассажирам тоже не мешало бы знать. Ну, я надеюсь, все понимают, что какой-нибудь очень грязный чемодан, если вы пытаетесь впихнуть на заднее сиденье, водитель вам скажет нет и будет совершенно прав. Давайте по этому поводу спросим мнение нашего гостя. У нас на прямой линии эксперт направления Народный фронт аналитика, руководитель рабочей группы Народного фронта защита прав автомобилистов Петр Шкуматов. Здравствуйте, Петр.
3: Здравствуйте, Игорь.
0: Петр, скажите, пожалуйста, а что теперь изменится?
3: Основные изменения касаются перевозки животных и перевозки багажа. Давайте начнем с животных. Животные – это всегда конфликтная точка среди пассажиров и водителей такси. Водители такси вообще не любят перевозить животных по причине того, что в салоне остается запах, следы шерсти. И даже если животное небольшое, то все равно это может стать причиной визита на мойку. А мойка нынче дорога. Но новые правила обязывают водителей такси принимать пассажиров с крупными животными, ну, допустим, с крупными собаками. При этом собака должна быть в наморднике, должна использоваться подстилка. Так вот, эта конфликтная точка, она вызвала достаточно много возражений среди водителей такси, но правила вступят в силу, и водители будут обязаны перевозить таких животных вместе со своими хозяевами. Как это отразится на конфликтах между пассажирами и водителями, посмотрим, уже скоро будет ясно. Ну и второе изменение, которое довольно необычно, это регламентирование багажа по измерениям и по числу мест. Так вот, с 1 сентября перевозчик может ограничить не только размер, но и количество багажных мест. Опять же, посмотрим, как на это отреагируют как сами пассажиры, так и водители.
0: И о чем необходимо знать водителю?
3: Водителям нужно знать, наверное, только то, что новые правила для них, наверное, станут сюрпризом, особенно когда первый пассажир с большой крупной собакой на основании этих правил попытается проехать в салоне. И, конечно, это все будет, скорее всего, приводить к каким-то конфликтам. И, конечно же, такие пассажиры будут, скорее всего, писать жалобы на тех, кто отказался. Посмотрим, как на это отреагируют водители. Но мне кажется, что будет достаточно много критики в адрес вот этих самых нововведений. А что касается багажа, то здесь критика может последовать со стороны пассажиров, когда водитель прямо у подъезда будет пересчитывать стоимость поездки, добавляя 2 или 3 дополнительных багажных места. Это, конечно, новинка. Посмотрим, как это будет работать.
0: Петр, спасибо вам большое.
1: Главная тема.
0: Вот какая интересная тема. Стали известны регионы России самыми качественными и плохими дорогами. Например, самые качественные в Москве, Челябинской области, в Ингушетии, Севастополе, Ханты-Мансийском автономном округе. А вот в Архангельской, Вологодской и Кировской областях, как показало исследование, с дорогами дела обстоят плохо. Сообщается, что на качество дорог в регионах страны влияют природно-климатические, экономические и административные аспекты. В переводе на русский язык это означает, что там, где климат достаточно суровый и холодная очень зима сменяется жарким летом, дороги могут быть хуже, ну, потому что они реально страдают при переходе через ноль. А в южных районах или в северных, где температура более-менее стабильная, там они получше. Много тут аспектов. Насколько я понимаю, в исследовании хорошие и плохие дороги выявляли по опросам водителей. Они не всегда бывают объективны, но, в общем, это достаточно такой интересный аспект исследования. Вот такие исследования проводят регулярно, проводят самые разные общественные организации, проводят органы власти. Еще раз говорю, что результаты бывают достаточно разные. Я много езжу по стране, опыт у меня достаточно большой. Сейчас проехал сам на автомобиле и на север, и на восток, и проезжал побежал на юг. Могу сказать, что в общем состояние дорог в стране неплохое. Идут повсеместно, как всегда летом, ремонты. С одной стороны, создают проблемы для водителей, но с другой стороны, понятно, что если летом не произвести качественный ремонт дороги, то осенью, зимой, весной она вас не порадует. Давайте поговорим со специалистом. У нас на прямой линии наш гость, вице-президент «Опоры России», член Общественного совета при Министерстве транспорта России Глеб Киндер. Здравствуйте, Глеб Вячеславович.
4: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Как вы оцениваете результаты исследований? Согласны с ними, что вот там самые лучшие регионы – это Москва или Челябинская область, а в самые сложные – Архангельская, Вологодская и так далее?
4: Я, наверное, соглашусь, что такое мнение может существовать, но это очень субъективно. Вы правильно сказали, что исследование проводилось путем опроса водителей, и субъективное отношение к ситуации не только дорожного покрытия, но и разметки, регулирования, освещенности, наличия пробок на дорогах как региональных, так и федеральных, которые проходят через эти территории, дает вот такое совокупное ощущение хорошей дороги, когда вы можете проехать быстро, безаварийно, комфортно. Это все дает ощущение хороших дорог. Но в то же время, когда возникают какие-то проблемы, регион сильно вкладывается в ремонт, идут пробки, идут стройки, и водители, наоборот, впечатление, что дороги в плохом состоянии. Вот. Единственное, что могу 100% согласиться, и, наверное, меня все поддерживают радиослушатели, что Москва здесь действительно лидер в дорожной отрасли. Дороги действительно практически в идеальном состоянии везде находятся, и региональные, и федеральные, на территории и города Москвы, и Московской области. Поэтому здесь, конечно, да, 100% это так.
0: Вот сейчас, насколько я знаю, у нас действует национальный проект «Инфраструктура для жизни». Есть еще целый ряд проектов национальных, например, которые тоже говорят о строительстве и ремонте дорог. Ну, например, туризм и гостеприимство. Плюс есть у нас стратегия безопасности дорожного движения, утвержденная не так давно. То есть все они направлены на совершенствование и улучшение качества нашей дорожной сети. Как вы вот с вашей точки зрения оцениваете состояние российских дорог? Дайте оценку. Я бы, например, поставил в целом 4, хотя в некоторых местах будет и 5, а в некоторых будет 2. Но в целом 4.
4: Игорь, наверное, соглашусь, что в целом это 4. За последние годы сделано очень много. Вот объективно за последние там 5-6 лет, когда у нас начался и шел проект безопасной и качественной автомобильной дороги, когда мы начали ремонтировать региональные трассы, в первую очередь и муниципальные, было сделан очень колоссальный объем работы. И этот объем работы действительно наши автомобилисты смогли оценить по достоинству. Мы сами в общественный совет Росавтодора, в частности, выезжали, проверяли 12 субъектов, которые выполняли эти работы, и контролировали, как это происходит. Вот поэтому действительно делается очень много, и впоследствии, я думаю, что в будущие года и в текущем году у нас достаточно большой объем ремонтов запланирован. Сейчас с новыми стройками несколько сложнее, а ремонты по-прежнему продолжаются, и качество этих работ, надо отметить, оно становится более осознанным у подрядчиков.
0: Ну, в общем, будем надеяться на то, что это сегодня мы выставили с вами 4, что будет потом 4 с плюсом, а потом и 5. Спасибо вам большое.
1: Путешествие.
0: Ну, а теперь я перехожу к самой интересной части моей программы, с моей точки зрения, к путешествию. У меня как-то лето задалось, много у меня было интересных путешествий, в частности, случилось интересное путешествие в замечательную республику Чувашию. И первой точкой, естественно, у нас был город Чебоксары. Расстояние от Москвы до Чебоксар порядка 700 километров, это легко преодолевается даже не за световой день, а за половину светового дня. Мы выехали из Москвы в 7 утра и не спеша, с двумя остановками, чтобы заправить, достигли Чебоксар уже к 3 часам дня. Итак, Чебоксары, по-чувашски Чупашкар, это столица республики, причем город древний, археологические раскопки говорят, что здесь жили уже где-то в районе 13-14 веков, но в письменных источниках Чебоксары впервые упоминаются в 1469 году. Горел неоднократно после пожара 1773 года, находится на берегах реки Волги, живописный рельеф, ну и, собственно, в городе в самом есть масса мест, где очень хочется гулять. Ну, представляете, еще раз говорю, город расположен на нескольких холмах, холмах на берегу Волги. Естественно, речной порт есть, естественно, ходят кораблики. Я был в жаркие дни, много было людей на сапах, на парусниках, которые отдыхали. Есть в черте города несколько интереснейших пляжей, где можно отдыхать со всеми удобствами. И есть несколько мест, где можно гулять. В общем, Чебоксары никого не оставят равнодушным. Самые интересные места в городе – проспект Ленина, улица Карла Маркса, бульвар Ефремова. Причем Ефремов, в отличие от Маркса и Ленина, это действительно местный житель, местный купец, который построил здесь несколько доходных домов. Ну и здесь теперь пешеходная зона с сувенирными лавками, в исторических зданиях магазины, кафе и даже музей пива есть. Надо сказать, что вообще Чувашия – это регион России, который дает России 100% хмеля. Весь хмель, который сейчас употребляется на наших пивзаводах, он из Чувашии. Раньше поставляли из Европы, но сейчас вот мы импортозаместились. И, надо сказать, в те дни, когда я был в Чебоксарах, там проходил замечательный фестиваль под названием «Зеленое золото России». И это действительно очень важно, потому что здесь традиции есть, прекрасные пивоварения. Приехали представители из других регионов. Все это было очень хорошо организовано, то есть специальные шатры с музыкальными программами, с культурными программами, с хорошей организацией и очень хорошим обеспечением безопасности с точки зрения того, что я, при том, что в городе происходит такой фестиваль, ни одного, извините, пьяного на улице не видел. И это приятно. То есть в городе надо ходить, надо смотреть. Много таких улиц красивых, застроенных в 19 веке. Две замечательные набережные, улицы Тексильщиков, Иван Франко, Аркадия Гайдара, где сохранилась старая застройка. Ну и есть очень интересные места, которые вот нельзя было обойти. Например, музей вышитой карты России на площади Революции. Дело в том, что такая инициатива была в свое время со стороны правительства Чувашии. Всем регионам предлагалось вот по контуру своего региона сделать какую-то вышивку в национальном стиле. И получилась огромная карта, которая здесь помещена. Ходит экскурсовод, рассказывает, почему именно тот регион или иной именно такую вышивку представил. И это достаточно любопытно, интересно и необычно. А меня больше всего, честно говоря, потряс. Это музей истории трактора.

0: потому что в свое время там нашли источники очень интересных минеральных вод, и на этом месте построили большой еще в советские времена санаторий «Чувашия курорт». Я не чувствую себя больным, но мне захотелось пройти лечение, оздоровиться, скажем так, здесь, тем более, что рядом красивая Волга, и вообще о Чуваши можно рассказывать очень и очень много.
1: Тест-драйв.
0: Автомобиль для этого путешествия нам предоставила компания ГАК, китайская компания из города Гуанчжоу, один из крупнейших производителей в Китае. В этом случае у меня был автомобиль ГАК GS4 с полным приводом. Это автомобиль среднего класса. Раньше продавали у нас только маленькие ГАКи и очень большие ГАКи, а теперь появился этот автомобиль, да еще и с полным приводом, в том сегменте, где очень много серьезных конкурентов. Но любопытный автомобиль, дизайн интересный, вроде ничего необычного, революционного нет. Такой стандартный китайский кроссовер длиной почти 4 метра 70 сантиметров. Из оригинальных решений разве что такие дверные ручки выкидные, типа коромысла, нажимаешь, и она так выдвигается. И внутри очень оригинальные ручки, чтобы открыть двери, такие флажки сверху, тянешь на себя, и дверь открывается. Салон современный, без лишних дизайнерских изысков, материалы качественные. Сзади для пассажиров очень просторно. Что касается полного привода, системы полного привода, то он стандартный для кроссоверов, совершенно комфортно себя чувствует, но все же я на таком автомобиле в лютое бездорожье бы не совался. Полноприводные автомобили оснащают только 2-литровым двигателем мощностью 232 лошадиные силы. Коробка 8-ступенчатый полноценный автомат, управляется, разгоняется и прочее, этот автомобиль легко и достойно. Ну а если говорить о цене, она варьируется в пределах 2 400 000, 2 600 000, что в общем, что называется, в рынке. В общем, ГАК GS4 полноприводный, вполне себе серьезная заявка на место на нашем рынке. Интересный автомобиль для семьи, которая любит путешествовать, но в основном время проводит водитель в городе. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
1: Пути, дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. 20 мегабайт.
2: Всем привет! Я Станислав Миловидов, и это программа 20 мегабайт. Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций. Итак, поехали!
1: Сегодня в программе...
2: Роботакси Яндекса впервые без остановки проехало 4 московских района, от Хамовников до магистралей. Китайские физики научили радиоволну вычислять саму себя без процессора и оцифровки. От текста нейросети Клод отныне несут невидимую метку. Рассказываем, как она устроена и почему это не решит вопрос, кто автор. Начнем с новости, которая касается каждого московского пассажира, а в перспективе, думаю, и не только московского. Яндекс показал видеозапись первой непрерывной поездки своего роботакси через 4 района столицы без единого вмешательства человека. Автомобиль с системой автономного управления прошел Очаково-Матвеевское, Хамовники, Ясенево и Марьино. Выбор районов не случайный. Компания хотела продемонстрировать, что внутри одного города прячется, по сути, несколько разных городов. И для беспилотника каждый район – это отдельная среда со своей плотностью движения, геометрией улиц и повадками участников. В историческом центре в Хамовниках узкие улицы, нерегулируемые перекрестки, пешеходы, выныривающие из-за припаркованных машин, и велосипедисты. Тут почти каждая ситуация нестандартна. То сужение из-за ремонта, то человек переходит в неположенном месте. В Очаково-Матвеевском противоположный мир. Новые развязки, дублеры, плотный поток и на отдельных участках разрешенная скорость 90 км в час вместо привычных 60. На такой скорости у машины остается меньше времени на реакцию, поэтому дальность восприятия увеличивается до 325 метров. Это 3 с лишним футбольных поля. А радары замеряют скорость автомобиля, вливающихся в поток, чтобы оценить ситуацию заранее и не реагировать в последний момент. В Ясеневе необычная геометрия перекрестков, развороты и круговые движения, а в Марьино главная головная боль – плотный трафик и огромное количество людей на самокатах. Самое интересное

0: Интересное в этой истории, как машину учат. Наивный подход – скормить системе все записанные поездки подряд. Яндекс поступает хитрее. Модель обучают в первую очередь на тех эпизодах, где несколько параллельных систем искусственного интеллекта разошлись в оценке происходящего. Логика изящная. Если разные мозги смотрят на одну и ту же дорожную сцену и спорят, значит ситуация по-настоящему трудная. Каждый такой спорный случай становится учебным материалом для всего парка машин. Плюс редкие сценарии заранее проигрывают в симуляции на миллионах виртуальных дорожных ситуаций. А за всем этим следят высокоточные карты и общая модель, обученная на миллионах километров реальных поездок. Яндекс занимается беспилотниками с 2017 года. Первые испытания прошли в Иннополисе. Роботакси уже возят людей и в Сириусе. В июле сервис запустили на маршруте между московскими офисами компании. До конца 2026 года на улице Москвы планируют вывести около 200 роботакси. Половина будет приезжать на заказы в обычном приложении, половина собирать данные для развития технологии. Параллельно испытывают новую машину на базе китайского кроссовера. Так что фраза «за рулем никого нет» из фантастики превращается в строку тарифа. А вот чтобы беспилотники, кстати, быстрее видели мир, своими радарами пригодится технология из нашего второго сюжета. И она из тех, что переворачивают
1: 20 мегабайт.
0: Со времен изобретения радио, то есть больше века назад, принцип обработки сигналов не менялся. Антенна ловит электромагнитную волну, волна превращается в электрический сигнал, сигнал оцифровывается, а дальше с числами возится процессор. Китайские ученые из Юго-Восточного университета предложили выбросить из этой цепочки процессор. Они создали метаповерхность, которая выполняет математические операции прямо над радиоволной в процессе ее распространения без всякой оцифровки. Сами авторы называют это перепрограммируемым электромагнитно-пространственным компьютером. Результат вычисления реализуется непосредственно в исходящей волне. Метаповерхность – это такой сверхтонкий искусственный материал, усеянный микроскопическими элементами, которые управляют магнитными волнами. Отражают, преломляют их, сдвигают фазу. Представьте себе зеркало, каждая точка которого управляется отдельно и по команде меняет свойства. Новинка китайской разработки в том, что их поверхность программируется не только в пространстве, но и во времени. Ее свойства меняются по заданной временной последовательности, как будто по поверхности бежит невидимая партитура. И вот эти временные последовательности удается связать с двумя фундаментальными операциями обработки сигналов. Первое – преобразование Фурье. Оно разбивает сложный сигнал на составляющие частоты, как музыкальный аккорд раскладывается на отдельные ноты. Вторая – это свертка, операция, которая ищет внутри сигнала заданный узор, как если бы вы искали знакомый мотив в шуме оркестровой ямы. На этих двух операциях стоит вся современная связь и радиолокация. Обычно их считывает процессор точка за точкой, число за числом. Здесь же умножение и суммирование происходят физически и одномоментно. Волновые компоненты складываются в пространстве, и из метаповерхности выходит волна, в которой ответ уже содержится. Работает ли это за пределами красивой теории? Команда испытала системы в лаборатории и на открытом воздухе. Смоделированный радиолокационный сигнал, отраженный от цели, летящий со скоростью 200 метров в секунду, система оценила как 201 метр в секунду. Ошибка в 0,5%. Дальность цели от 4 до 28 километров определялась в пределах 300-метрового разрешения. А главное, переключение между операциями не требует менять железо. Загрузил другую временную последовательность, и та же поверхность из анализатора частот превратилась в поисковик узоров. Чем это грозит в хорошем смысле? Скоростью и экономией. Не нужно тратить время и энергию на оцифровку и вычисление. Свет, точнее радиоволна, считает сама себя на лету. Исследователи называют назначение прямо. Радары, спутниковая связь, сети шестого поколения и автомобильные лидары. Те самые, которыми смотрят на мир роботакси из первого сюжета. Осталось поднять скорость модуляции поверхности, сохранив точность и энергоэффективность. Этим команда и займется дальше. Красивая физика. 100 лет мы заставляли волну замолчать и стать числами. Теперь учимся разговаривать с ней на ее языке.
1: 20 мегабайт.
0: Ну и напоследок, помните, в прошлом выпуске было исследование, где читатели не смогли отличить рассказы нейронной сети от настоящей литературы, а порой ставили машине оценки выше. Тогда я сказал, что вопрос «кто автор?» становится главным вопросом десятилетия. Так вот, на этой неделе на него прозвучал первый инженерный ответ. Компания Anthropic начала встраивать невидимые водяные знаки в тексты, которые генерируют ее модели Claude. Маркировка машины читаемая. Пользователь ее не видит, на читаемость она не влияет, но специальный инструмент способен определить, что этот текст выходил из-под пера нейросети. Знак вшивается прямо в сгенерированный текст, переживает копирование и вставку, и в некоторых случаях даже последующее редактирование. Модели, выпущенные со 2 августа, маркируют тексты с момента запуска. Более старые версии подтянутся позже. Как вообще можно спрятать метку в обычном тексте без цвета, шрифта и полей? Технические детали компании пока не раскрыла, но обещала опубликовать. Общий принцип таких систем известен. Нейросеть, генерируя текст, каждое следующее слово выбирает из множества подходящих вариантов. Если слегка по секретному правилу смещать этот выбор, то в длинном тексте накапливается статистический узор. Для человеческого глаза он неразличим, текст как текст. Но алгоритм-детектор, знающий правила, увидит его предельно ясно. Поводом для внедрения стал Европейский закон об искусственном интеллекте и его статья о прозрачности машинного контента. Но применять маркировку будут ко всем пользователям, независимо от страны. Для картинок и документов подход другой – цифровая подпись по отраслевому стандарту в метаданных файла. Правда, она менее живуча, слетает при конвертации, пересохранении или банальном снимке экрана. Сторонним организациям, издателям и университетам обещаны инструменты для проверки. Но Anthropic здесь, конечно же, не первопроходец. В 2024 году Google представила похожую технологию для текстов и видео своей модели Gemini. А теперь главная и самая честная часть новости. Сама компания подчеркивает, что водяной знак не может служить доказательством авторства. И вот почему. Перефразирование, перевод или смешивание машинного текста с человеческим способны сделать метку незаметной. Значит, отсутствие знака не гарантирует, что писал человек. И наоборот, знак может появляться в тексте, который человек написал сам, а потом лишь попросил нейросеть отредактировать или сократить. Значит, наличие метки не доказывает, что автор машина. Получается парадоксальная вещь. Технология полезная, она поможет издателям и университетам выявлять случаи, когда машинный текст выдают за человеческий. И споры вокруг подозрительных книг уже прогремели. Но палочкой-выручалочкой она не станет. Граница между «написал человек» и «написала машина» размывается не потому, что плохи детекторы, а потому, что само письмо стало совместным. Черновик человеческий, правка машинная, вставка оттуда, абзац отсюда. Водяной знак честно отвечает на вопрос, касалось ли этого текста нейросеть. Но вопрос, кто автор, он даже не берется решать. Похоже, отвечать на него нам предстоит не алгоритмами, а по старинке, собственным опытом. Ну и это все, что я хотел рассказать вам сегодня. С вами, как всегда, был Станислав Миловидов. Через неделю новые технологии и новые инновации. Пока!
1: 20 мегабайт. Волки. Часть вторая. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
2: Волка ноги кормят, это 100%. Суточный ход, расстояние, которое проходит средний волк в лесу, это где-то 14 километров. На открытых местобитаниях максимум до 90.
1: Гость выпуска. Специалист по крупным хищникам Хосе Антонио Эрнандес Бланко. О животных. В воскресенье в 12.10 по Москве и в 15.10 по времени Омска.
3: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
3: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
6: Это Радио России. Меня зовут Дмитрий Таиров. Радуйтесь, улыбайтесь, друзья, и будьте, конечно же, предельно внимательны. Ольга Ивановна Маховская сегодня в студии Радио России. Программа «Психология». Тема, как всегда, довольно серьезная. Психологии тем легких особенно нет. Давайте поговорим. Как человек себя чувствует в определенный момент, когда испытывает финансовые трудности, какие-то жизненные трудности? Вот как здесь, опять же, витальный иммунитет может
7: может быть, в несколько другом ключе, да, вот как в себе выработать любовь к жизни, когда все вокруг не очень хорошо. Такое случается. Вот
8: все как-то, да, как комом покатилось.
9: Черная полоса.
8: Черная полоса. Из нее как-то выбраться можно, ведь наверняка психолог сможет сказать и подсказать что-то.
9: Ну, если долго смотреть, то черная полоса покажется уже серой, а там уже забрежет рассвет.
7: Да, да, и будет уже и диеза, и бемоль. Понятно.
9: Ну, во всяком случае, темнота, она тоже цветная, и такого сплошного кромешного ужаса, да, там редко бывает. Рыночные эпохи, они связывают все проблемы с нехваткой денег. Ну, это очень часто, что, ну, я бы смирился, если бы хоть деньги были. Или я не могу идти на свидание, когда у меня нету определенной суммы денег. Я не могу позволить себе эти отношения. Я схожу с ума от того, что я бедный. Это вот закулисные какие-то жалобы. Вот. Но бедность – это такое относительное понятие, что я не могла бы назвать суммы, которые бы обозначали бедность.
7: Поесть, попить. Социальные работники прописали эти нормы.
9: Прописали нормы. Не имей 100 рублей, имей 100 друзей и так далее.
7: 100 подружек на лавочке.
9: 100 подружек на лавочке. Это просто оторвемся. Но инструменты, как сделать себя и других счастливыми, они не такие уж затейливые. Страх бедности, он стал накатывать вот в связи со стандартами нового успеха экономического, под которым подразумевают богатство. Это же бездонная вещь, да, стать богатым. Про бедность еще, про критерии бедности, наверное, более-менее понятно. Как вы говорили, сумму прописали, бедный человек выглядит несколько подношенным, там, не стриженным, не бритым, с потухшим взглядом, с пастообразным лицом.
7: Ну, вот здесь
9: далее.
7: Психологический момент, простите, что перебиваю, вот здесь вот момент, он сам начинает верить в это, то, что, в общем, это что, это персонаж Достоевского, это чеховский персонаж, да?
9: Ну, если он... это хронический, вот. И, да, в том случае, если он прилагает усилия, у него постоянно не получается, в конце концов, он смиряется, и мы видим человека...
7: Но это неудачник, еще и ко всему прочему получается.
9: Ну, если он не борется и критически не переосмысливает опыт, а все время на одни и те же грабли наступает.
7: Вот какой момент, да, что он не хочет радикально как-то это изменить. Нужно, да,
9: это трудно.
7: Нужно заняться
9: это
7: чем-то, значит, другим. Да, не, самому себе не изменяя. Да, я бы хотел заработать, если бы, да, меня отвезли бы вот на кровати бы в офис и сказали: поспи вот тут, покажи, как спится хорошо, а мы тебе заплатим за это. Такие бездельники обычно, нет?
9: Ну, наверное, да. Очень плохо, когда человек хронически недоволен чем-то, да, это
7: вот
9: становится...
7: Еще вот, да, да, вот эта ворчливость, вот это, да, все не так, все вот я вот...
9: Вообще, это признаки старости, то, что мы называем, да. И старость ведь очень омолодилась, сам процесс, да, и мы видим очень много стариков, которым 18-19 лет. Они ворчливы, как вы говорите, они небрежно одеты, у них нет планов на будущее никаких. Вот они живут одним днем. Они ждут с моря погоды и ждут, что им кто-то что-то предложит. А если им кто-то не предлагает, то тогда они хают и ругают этот мир. Люди, которые застревают в таком восприятии мира чернушном, да, вот это не черная полоса, а просто такое восприятие. Мы говорим, что это старики, вот творшливые.
7: Ну что же получается, что он уже по определению сам себя загнал в эти рамки и будущих финансовых неурядиц, и
9: ну, может быть, его
7: поиска самого себя.
9: Вы знаете, это...
7: Да,
9: да, это значит, конечно, что у него... Это не значит, что он теперь вся жизнь его уже закончилась. Он должен встретить других людей, пойти к психологу и так далее, поменять свое мировоззрение. Кто-то ему должен объяснить, что секрет и бедности, и несчастья могут быть связаны с его установками на жизнь, где именно он делает ошибки. Ну, это точно как молодой человек жалуется на то, что
7: он молодой.
9: Женщины меркантильны, они все хотят от него, чтобы он был галантным и ходил по ресторанам и так далее.
7: Галантным и сыром голландским одновременно.
9: Голландским, да. Но так ведет себя человек, который не видит, что он может предложить другого девушке. Он считает, что не он скучен, а она меркантильна.
7: Угу. Ольга Ивановна, у меня вопрос. Мы говорим о людях мало состоятельных и в финансовом плане. Я полагаю, что у вас таких клиентов-то не бывает. в нынешний период тратится еще на психолога? Вот, или все-таки люди приходят, да, у которых
9: есть клиенты, которые говорят, у меня денег нет, но вы помогите. Вот он записывается, он... Так, ты все равно хотя бы экспресс-консультацию проводишь. На мой взгляд, причиной их неудачи является страх растратиться. Страх, что тебя обманут, кинут. Сейчас потратишь какой-то ресурс, не только деньги.
7: Да.
9: Время, фантазии, не знаю, в дом пригласить, обед приготовить и так далее. А отношения, они же требуют вложений с одной стороны и в другой. Они действительно требуют растрат, которые трудно посчитать. Деньги – это самая простая инстанция, и сводить отношения только к деньгам – это значит их обеднять и заранее обрекать на ссоры финансовые. Но отношения же не про деньги. Должны быть.
7: Ну, это нарциссизмом это вряд ли можно назвать. Это, как вы говорили, скорее
9: это
7: всего,
9: может быть,
7: откуда-то...
9: Это может быть связано с нарциссизмом, когда человек привык получать,
7: да,
9: получает так много, так безусловно, что для него удивительно, что эта диспозиция должна меняться. Как есть люди, которые умеют выполнять чужие желания из-за того, что все время в субдоминантной позиции были в семье, выполняли желания папы, мамы, пойди принеси. Их ругали за то, что они не там младшие братья, сестры, бабушки, дедушки. Так точно есть.
7: И когда-то он это понял, в конце концов, и сейчас стал опасаться того, что он опять попадает в такую субдоминантную.
9: Да, это тоже страх, что тебя используют в очередной раз, но счастье так и не наступит. Это другая крайность. У человека совсем нет желания, у него нет языка, на котором бы он описывал желание. Его партнер, возможно, хотел бы с ним о чем-то договориться.
7: Понятие спрашивает. То есть банального инструмента общения не хватает.
9: Ну, конечно.
7: Он отсутствует как класс.
9: Да. Чего ты хочешь?
7: Угу.
9: Да. Мы сделаем то, чего ты хочешь. Что ты любишь? Ты любишь сладкое или ты любишь соленое? Ты любишь зиму или лето? Чаще всего, если ты слышишь ответ «а я не знаю» или «делай как хочешь», это очень сильно обесценивает сами отношения. Потому что отношения, они как раз для того и нужны, чтобы обнаружить и удовлетворить самые тайные потребности человека. Тогда он почувствует себя востребованным, любимым и будет развиваться. Чувствовать, что он нужен на этом свете вместе со своими тайными сокровищами. Вот за страхом бедности очень часто такая скаридность скрывается.
7: Вот. Да. Банальная совершенно, может быть, еще и какая-то...
9: Вам не бедности нужно бояться,
7: а
9: своей...
7: психологической, а...
9: И в том числе психологической,
7: да. А бывает настоящая скаридность, ну просто человек жадный.
9: Жадный.
7: Жадность какая-то, что-то лишнее.
9: Скупость.
7: Вот, скупой, наверное, как раз это самое правильное, тут скупой, сказать. Скупой на все.
9: Скупой.
7: На эмоции, на свою жизнь. Но, опять же, мы в целом мы берем такие ситуации, которые удобно представить как ситуацию в другом ключе, явно имеющую выход. Но бывает же действительно какая-то безысходность. Вот как бороться с этим ощущением безысходности, наверное, нужно? Вот, чтобы они знали, если что, другу сказали, все нормально. Ольга Ивановна Маховская сказала вот так. Так что делай, и будет у тебя все хорошо.
9: Самая безысходная ситуация – это когда не с кем разделить свою жизнь. Ты не готов разделить, или никого нету, или тебя разочаровали, или так далее. Я думаю, что когда вам нечем делиться и не с кем делиться, вот это тупик, из которого нужно выбираться. Потому что желающих вообще поучаствовать в жизни других людей очень много. Это какой-то парадокс.
7: Финал вы слышали. Это непростой такой темы, которую можно...
9: Конечно, щедрость – это залог
7: богатства. Под тем углом, под тем углом. Но главное прозвучало. До новых встреч, Ольге Ивановне. Огромное спасибо. Ольга Ивановна Маховская, Дмитрий Таиров, Радио России, Луиза Лунева, наш замечательный звукорежиссер.
1: Психология. Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
10: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
1: Люди, которыми гордится наша страна. их истории от первого лица.
11: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
12: Сколько? Вы это тщательно скрываете, тщательно.
13: Ну да, стараюсь.
12: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
14: Меня заставили.
11: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
1: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20:10 по Москве и в 21:10 по времени Ульяновска.
3: Сигналы точного времени.
1: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
15: С нами на связи политолог, публицист Юрий Светов. Как вам визит Владимира Путина на Курилы и Сахалин? К чему вновь прогнозируема нервная реакция официального Токио?
16: То, что так сейчас ведет себя Япония, это попытка пересмотра итогов Второй мировой войны, непризнание этих итогов, которое вовсю идет в Европе, протягивается и до Японии. И те страны, которые потерпели поражение в развязанной ими войне, вдруг начали вести себя так, что ну, все это было и все это прошло. А теперь давайте-ка нам то, что мы считаем своим. Мне приходилось разговаривать с японцами, которые говорили, ну вы же согласились на то, что Германия воссоединилась. А почему вы препятствуете воссоединению Японии с ее островами? Я говорю, потому что это не ваши острова, это российская территория.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98,3 FM, Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны.
18: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России освободили за сутки два населенных пункта в зоне СВО – Андреевскую общину в ДНР и Новосолошино в Запорожской области. США не намерены добиваться продления действия меморандума о взаимопонимании с Ираном, срок которого истек в понедельник. На этой неделе летняя погода порадует москвичей. Далее подробно. Вооруженные силы России освободили за сутки два населенных пункта в зоне СВО – Андреевскую общину в ДНР и Новосолошино в Запорожской области, об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, наши военные поразили логистические центры, объекты энергетики и транспорта ВСУ. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Александр Тихомиров.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районных населенных пунктах Великой Черничина, Перша Травня, Писаревка, Уланова и Хотень-Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием четырех механизированных мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ в районных населенных пунктах Алисовка, Казачья Лопань, Новоалександровка, Рубежная и Светличная Харьковской области. Противник потерял до 260 военнослужащих, боевую бронированную машину и 5 автомобилей. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
1: Средства ПВО сбили 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» и «Вампир», а также 797 беспилотников самолетного типа. Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Ненецкого автономного округа Ириной Гехт. Она рассказала о планах создания объектов социальной инфраструктуры в регионе, в том числе домов культуры. Также президент указал на замедление процесса расселения из аварийного жилья в округе.
3: Конечно, проблема аварийного и ветхого жилья для всех северов, она актуальна, и мы не исключение.
4: В этом году как-то у вас замедлился процесс расселения?
3: Потому что нет дополнительных доходов бюджета. Мы в основном строили за счет окружных денег, потому что сегодня методика распределения средств, она все-таки ввиду нашей малой численности предполагает небольшие средства. И, конечно, основные источники – это был окружной бюджет. В прошлом году мы заложили 7 домов, это 1,5 миллиарда. То есть тут немножко подвели подрядчики, но на следующий год мы, соответственно, все эти 7 домов сдадим. Но уже нет таких возможностей бюджета вот в связи со снижением налоговых поступлений для того, чтобы увеличивать эти темпы.
1: Также Гехт рассказала о поддержке, которую регион оказывает Донбассу и Новороссии, участникам спецоперации и семьям с детьми. По ее словам, в общей сложности в округе реализуется 179 видов социальных выплат и льгот. Также заработала льготная арктическая ипотека на вторичное жилье. США не намерены добиваться продления действия меморандума о взаимопонимании с Ираном, срок которого истек в понедельник, заявил американский президент Дональд Трамп. Отвечая на вопрос журналистов о том, добивается ли американская сторона пролонгации договоренности с Тегераном, глава Белого дома ответил «нет». Напомню, меморандум о взаимопонимании между США и Ираном был подписан 17 июня в Исламабаде при посредничестве 3 стран и предусматривал 60-дневный переходный период для прекращения огня, восстановления судоходства в Ормузском проливе и ведения переговоров по заключению всеобъемлющего постоянного соглашения. Однако уже 8 июля Трамп заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Перед концертами американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге выступлений артистов на разогреве не будет. Об этом сообщили организаторы из агентства Say Agency, подчеркнув, что на сцене появится только сам исполнитель. Мероприятия запланированы на 10 и 11 октября и пройдут на стадионе «Газпром-Арена». Информацию о датах подтвердил и личный менеджер музыканта Джозеф Каре. Летняя погода порадует москвичей на этой неделе. Регион окажется в теплом секторе циклона, идущего из Белоруссии. Несмотря на облачность, температура останется выше нормы, около плюс 25 градусов. При этом будет довольно много дождей. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
5: В середине москвичей и гостей столицы ждет довольно заметное похолодание, однако даже в самый холодный день, который ожидается в среду, температура не опустится днем выше 20-градусной отметки.
1: В четверг и пятницу температура вновь начнет расти, в выходные будет тепло, но ожидаются грозовые ливни. Выпадет до 12 литров воды на квадратный метр. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок» – та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
0: Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Полузащитник Алексей Батраков перейдет из «Локомотива» в «Галатасарай». Клубы окончательно договорились в 17.50 по московскому времени 17 августа, сообщает чемпионат. «Галатасарай» заплатит за Батракова 25 миллионов евро в рассрочку в течение 2 лет. Еще 4 миллиона прописано в виде бонусов. Однако отмечается, что это тяжело выполнимые бонусы. Чемпионство «Галатасарая», бомбардирские успехи Батракова и так далее. Турецкие инсайдеры добавляют, что Батраков прилетит в Стамбул для завершения трансфера 19 или 20 августа. Юниорская сборная России среди футболисток до 15 лет стала победителем турнира развития УЕФА, который прошел в Шымкенте. По ходу соревнований россиянки разгромили команду Казахстана 8-0, Азербайджана 13-0 и Беларуси 5-1. Продолжаются хоккейные предсезонные турниры. В рамках Кубка Республики Башкортостан «Амур» разгромил «Ладу» 5-0. Салават Юлаев был сильнее «Барыса» 4-1. На Кубке Минска шанхайские «Драконы» победили хоккейный клуб «Сочи» 4-2. Московский хоккейный «Спартак» может обменять спортивные права на 26-летнего нападающего Ивана Морозова в «Акбарс». В данный момент стороны активно обсуждают варианты сделки, сообщает чемпионат. Напомню, ранее Морозов расторг контракта со «Спартаком» по своей инициативе. Права на него закреплены за московским клубом на 5 лет. Смешанное единоборство. Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян готовится к третьему бою против Мираба Двалишвили из Грузии в Кисловодске. Об этом сообщает ТАСС. Третий поединок между Яном и Двалишвили состоится 24 октября. Напомню, в первом бою судейским решением победил Двалишвили. Во втором уверенную победу решением судей одержал Ян. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, во вторник, 18 августа, во Владивостоке плюс 22, плюс 24 облачно, временами пройдут дожди. В Красноярске плюс 19, плюс 21, переменная облачность, без осадков. В Самаре плюс 25, плюс 27, переменная облачность, кратковременные дожди. В Волгограде плюс 31, плюс 33, небольшая облачность, без осадков. Во Владикавказе плюс 23, плюс 25, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Днем в городе на Неве плюс 18, плюс 20. В Москве переменная облачность, вечером местами небольшой дождь. Днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Каждую пятницу авторы ведущие программы «Аурум Нителя» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
5: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
6: С 5 класса мечтала о своей группе.
5: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
1: Аурум и Нутили. Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
7: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале напоминаем вам наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе. Оставляйте мнения и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Задавайте вопросы нашим экспертам. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. В последнем сообщении там идет видеотрансляция. Под ней тоже можно оставить комментарий. Мы его сразу здесь увидим и подпишем. Попробуем отреагировать, времени просто не всегда хватает на это. Про приложение, кроме того, всегда напоминаю, пользуйтесь им в Рустор и Google Play, абсолютно бесплатно скачивайте, устанавливайте и используйте все доступные там возможности. Ну а самые свежие и интересные новости на вести.ру, присоединяйтесь.
7: Обновляется информация о числе пострадавших в результате удара дрона ВСУ по автобусу в Белгородской области, в Рокитнянском округе это произошло. Пострадавших теперь 10. Еще одна женщина с баротравмой обратилась в больницу Белгорода, где ей оказали медицинскую помощь. Удар по автобусу произошел 16 августа, но есть и свежая информация. За сегодняшний день 3 мирных жителя были ранены при ударах беспилотников в Белгороде, Белгородской и Рокитянский округа пострадали. Еще 2 жителя также пострадали в других районах.
8: Сейчас все последние новости из региона расскажет нам собственный корреспондент российской газеты в Белгородской области. Анна Скрипка к нам присоединяется. Анна, здравствуйте, вам слово.
9: Здравствуйте. Как вы уже сказали, противник продолжает наносить удары по Белгородской области. При этом стоит отметить, что не только по приграничью. Вот уже прозвучавший Рокитянский округ географически не граничит с территорией сопредельного государства. Но, тем не менее, вот все последнее время, это вот буквально несколько недель, можно сказать, что это очень напряженная такая точка на карте Белгородской области, потому что враг продолжает беспилотниками вот буквально кошмарить мирных жителей и наносить удары по коммерческим объектам, по транспорту и по жилым кварталам. В общем-то, уже вот прозвучала история о том, что атакован пассажирский автобус. Это автобус коммерческого предприятия, это люди, которые буквально кормят страну, приносят большую пользу государству в целом. И не стоит недооценивать вот такой вот вражеский выпад, потому что автобусы вот уже просто стали такой постоянной целью вражеских дронов. Что предпринимается сейчас вот для того, чтобы как-то отреагировать на это, как-то защитить людей, в частности, вот тех, кто вынужден с работы и на работу добираться корпоративным транспортом вот на таких, ну, собственно, больших машинах. Уже давным-давно сделаны были... Были предприняты меры, очень многие машины вот из такого автопарка оснащены и детекторами дронов, и, в общем-то, даже некоторые стальными решетками. Однако, несмотря на то, что вот эти все меры применяются, все же враг продолжает бить как раз и по вот такому транспорту. Ну и вот мы знаем, что до сих пор очень тяжелым называют состояние одной из пострадавших, медики, и, конечно же, не очень хорошо себя чувствуют остальные пострадавшие. Вот даже та женщина, которая обратилась спустя, можно сказать, долгие часы, она ведь тоже пострадала и сама от стресса не поняла, что действительно ей необходима медицинская помощь. В общем-то, это такой распространенный случай, поэтому сводка о пострадавших всегда уточняется день ото дня, потому что люди сами реагируют вот на свои недомогания с некоторым опозданием. Все же сказывается вот такой вот стресс. Вот.
7: Ну и, кроме того, конечно, у нее еще... диагностирована была баротравма, да, баротравма, к сожалению, не всегда распознается сразу. Человек не сразу понимает, что с ним что-то не так, внешних признаков нет.
9: Да, внешних признаков нет, и, в общем-то, опять же, ракетянцы – это тот народ, который выйдет на работу в любом случае, и даже вот если попал в такую ситуацию, то старается вот как-то сказать о том, что минимум последствий, все, жизнь продолжается, в общем-то, и люди продолжают делать свое дело. Ну и вот стоит отметить, что, опять же, округ не приграниченный, но все равно под прицелом противника, и под прицелом зачастую оказывается трасса, которая ведет от Ракитного до Белгорода. В настоящее время очень многие водители обзавелись рациями, настроенными на определенную волну, и... Не секрет, что рация постоянно включена в дороге. Вот эти вот 60 с небольшим километров от Ракитного до Белгорода, ну, в общем-то, становится такой вот дорогой напряжения и выдержки, потому что зачастую объявляется стоп-движение на каком-то участке, люди просто оставляют машины и уходят куда-то в укрытие. Иногда укрытие – это ближайшая лесополоса. Ну, вот такая вот обстановка на этом участке. Ну, конечно же, мы все понимаем, что вдоль всей протяженности государственной границы ситуация напряженная. Мы слышим о том, что произошло в Валуйском округе. 6 погибших и 4 пострадавших вот буквально накануне. Опять же, сегодня оперштаб, если посчитать, всех известных на данную минуту пострадавших, то это больше 10 человек. Ну и, в общем-то, дальше мы следим за развитием событий.
8: Анна, вы знаете, вот вы очень часто говорите про беспилотники. Кстати, я должен отметить, что вот в последний раз, вот, про который вы рассказывали, это Колоскова, там была именно ракетная атака, а не беспилотники. А что касается беспилотников, Анна, я хотел поинтересоваться. Вот в прошлом году беспилотники очень много неудобств доставляли во время уборочной. Сейчас тоже в области началась уборочная кампания. Как у аграриев с противодействием беспилотникам? Насколько серьезная проблема сейчас вот здесь?
9: Ну, в общем-то, вы совершенно правы, напомнили вот об этом аспекте. Действительно, уборочная страда стартовала вот уже несколько недель как. аграрии опять же проводят вот эту действительно битву за урожай во всех смыслах, и да, тоже вкладывают немалые средства в то, чтобы защитить вот как раз и себя, и будущий урожай. Не секрет, что поля убираются вместе с бригадами военизированного формирования «Барс», вместе с отрядами «Орлан». То есть аграрии делают свое дело, при этом и машины, и сами люди защищены специальными средствами. И в то же время работают в поле те воины, которые защищают белгородское небо от дронов.
7: Благодарим вас. Вот благодарим вас, Анна. Спасибо большое за столь подробный рассказ. Анна Скрипка, собственный корреспондент российской газеты в регионе, была с нами на связи.
1: Наше время.
7: Прозвучало заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой по поводу Турции, ее очень такой, да, занимательной позиции. Я процитирую слова Марии Захаровой. «Попытки использовать миротворческую риторику, а параллельно снабжать оружием украинских нацистов, неизбежно подтачивают взаимное доверие, особенно на фоне неоднократных заверений турецких представителей в том, что Турция избегает летальных поставок Киеву».
8: Дело в том, что накануне Конгресс США обнародовал документы, в которых, информация в которых стало известно, что Турция хочет передать Украине 12 установок РСЗО, 2500 кассетных боеприпасов, 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов и 70 ракет «Атакмс». Соответственно, по поводу этой информации МИД России и запросила разъяснение в Вашингтоне и Анкаре.
7: Тут же хочется вспомнить вот эти миротворческие высказывания, намерения Турции, которые на прошлой неделе мы с вами обсуждали, когда предлагалось Черное море обезопасить для прохода коммерческих судов. Нужно сделать два коридора, один в одну сторону, другой в другую, чтобы суда ходили безопасно. Там вот в стороне от этих коридоров, пожалуйста, делать, что хотите, а вот здесь вот, чтобы суда ходили, чтобы торговля не прервалась, чтобы страны могли зарабатывать на этом коммерческом судоходстве. Внимательно послушали турецкую сторону, мы все и обсудили их позицию и мнение.
8: Да, действительно, есть некий диссонанс между тем, что Турция предлагает площадку собственной страны для того, чтобы вести какие-то мирные переговоры, стамбульские договоренности, условно помним, и высказывание о том, что Турция готова продолжить предоставлять свою площадку с одной стороны, а с другой стороны есть вот информация, которую сейчас рассекретили, опубликовали. И она, в общем, не вяжется с тем, какой образ предлагается на международной арене Турции. Но сейчас попробуем во всем разобраться, что это такое. Журналист-международник Аббас Джуманов в этом поможет. Аббас, здравствуйте.
10: Да, здравствуйте, коллеги.
7: Не то чтобы, знаете, мы удивлены. Как-то опыт последних лет, да и последних столетий показывает, что да, особенно вот, воспринимать впрямую слова, которые звучат из Анкары, не стоит, неправильно. Но с этим же надо как-то работать. Вот как в этой ситуации взаимодействовать с Турцией? Как воспринимать то, что они произносят, и то, что они делают?
10: Ну, мне кажется, мы должны в первую очередь расставить красные линии, за которые мы не должны позволять Турции заходить. И что я имею в виду, если быть конкретным? Я напомню, как Россия воздействовала на Турцию после сбития самолета над Сирией. Все этот эпизод помнят, все помнят, что последовало за этим эпизодом, в частности, турпотока, да, чартеры стали летать, и это, в общем-то, оказало эффект такого холодного душа, после чего, поняв, что ситуация швах, что туристы российские, оказывается, приносили чуть больше, чем многие думали, Эрдоган приехал, попросил прощения, ну и, в общем-то, все более-менее как-то восстановилось. В этом смысле, да, мы понимаем, что Турция совершенно не друг и не союзник. Но Турция, при всем при том, достаточно прагматичный игрок и относительно самостоятельный. Да, эта самостоятельность чаще для нас конвертируется в принятие не, так сказать, выгодных для нас решений, вредительских в отношении России решений, но выгодных на том или ином этапе Турции. Опять же, как минимум турки так считают. Это было в Сирии, это в Ливии, это, там, не знаю, по отношению к Украине. Но как бы мы закрываем на что-то глаза, где-то понимаем, что а что делать? Ну вот турки такие, но зато и плюсы есть, и какие-то выгоды есть, но есть красные линии. Вот надо показать Турции, что красные линии мы, в общем-то, пересекать не позволим. Отправка вооружений нашему противнику во время войны, отправка ракет, которые будут убивать наших ребят, ну, это красная линия. И тут, как мне кажется, одними заявлениями, в общем, ограничиваться не стоит.
7: Ну, вот, хорошо, а вот реально, что мы сейчас можем сделать? Ну, предположим, мы скажем, так, у нас с авиатопливом сейчас напряженка, поэтому в Турцию мы больше не летаем. Ну, например, да? Но будет ли это столь же действенно, как это было вот в той ситуации, которую вы описали?
10: Я подозреваю, что это лучше, чем ничего. Это лучше, чем просто пригрозить пальчиком, безусловно. Изыскать максимальное количество возможностей надавить на Турцию финансово, чтобы они просто сравнили, сколько они потеряют и сколько они заработают. Потому что вот эта хитрая позиция, где сказать, ну, политика, а это джаз-бизнес и ничего личного, ну, не должна нас устраивать. Мы понимаем, как этот бизнес, особенно когда речь идет о ВПК, устроен в Турции. Это уже было, я напомню, они же уже отправляли Байрактары.
7: Конечно.
10: Понимаете?
7: Конечно.
10: В понимании Турции можно, значит, совместить приятное с полезным. Можно с высокой трибуны говорить о мире, дружбе и жвачке, предлагать себя в качестве посредника в такой площадке, да, для переговоров. А в то же самое время, значит, продавать оружие, там, Байрактары, и все, и им это сходит с рук. Вот на этот раз, я думаю, надо показать, что эти два процесса, они взаимоисключают друг друга, они не могут идти параллельно, они не сочетаются. Для нас либо вы нейтральны, но насколько это возможно, с поправкой там, на ваш политический менталитет, но это уже откровенно как бы враждебный шаг.
8: Скажите, пожалуйста, Аббас, ну а самой Турции-то вот эти миротворческие инициативы, которые еще в недавнем прошлом звучали, они вообще интересны? Интересно до сих пор ей оставаться, ну, площадкой, на которой, возможно, какие-то мирные договоренности будут достигнуты? Может быть, они и хотят передать, потому что вот все это им уже не интересно?
10: Мы не знаем, насколько интересно, насколько интересно туркам оставаться посредником. Сдается мне, что это в целом достаточно интересная история для Турции, не только для Турции. Мы понимаем, что когда государство становится страной-посредником, страной-медиатором, представляет площадку для переговорного процесса во время серьезного конфликта, скажем, войны, будь то Ближний Восток или Украина, это дает определенные бонусы, может быть, не выраженные там в каких-то деньгах, не знаю, политических преференциях здесь и сейчас, но тем не менее, это бонус, это возможность влиять на процесс, это возможность застолбить себе место в поствоенном, да, вот этом во всем мире, со всеми вытекающими. Это, конечно же, возможность в уже действующих проектах получить еще один весомый аргумент и процессах, да, что вот, дескать, мы важны, мы нужны, поэтому уступите тут и тут, да, мы понимаем, что турки в этом смысле всегда в мутной воде рыбку выловить могут. И тут надо отдать должное, Эрдоган очень прозорливый политик. Поэтому нет, позиция медиатора всегда выигрышна, всегда. А это же,
8: посмотрим, насколько в этот раз эта позиция будет Турцию устраивать. Спасибо большое, Аббас. Журналист-международник Аббас Джума был с нами на связи.
0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
12: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
13: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
8: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников в студии. И переходим к следующей новости про наши российские. Сейчас истории все поговорим. Начнем мы с образования. Любим мы эту тему. Тем более поговорить о чем есть. Такая новость у нас появилась, что с 1 сентября, совсем скоро, уже через пару недель, в школах начнут учить по новой гослинейке учебников обществознания для 9 и 10 классов. Напомним, что в обществознании довольно серьезные перемены произошли в изучении этого предмета в школе. Во-первых, сократилось в 2 раза количество лет изучения обществознания.
7: Лет и часов, там серьезно, да, уже да. Обществознание. И вообще значимость обществознания при поступлении в вузы тоже каким-то образом меняется, скажем, прямо. Но теперь вот еще и единые учебники будут.
8: Учебники редактировал Дмитрий Медведев, зампред Совбеза Российского. Все помним его. И сейчас посмотрим на эти учебники чуть более подробно. Во-первых, сообщается о том, что курс обществознания стал более прикладным. Связи в обществе научат школьников видеть, развивать критическое мышление, а также поднимут правовую и социально-экономическую грамотность. Кстати, на социально-экономических вопросах раньше много претензий было к обществознанию, что, мол, не учат они.

0: говорил, банковские карты, семейный бюджет, об этом вот расскажут в новом учебнике.
1: Я надеюсь, что там в этом учебнике есть, должен быть во всяком случае. Но я бы очень хотела, чтобы он там был, большой-большой раздел, посвященный кредитам. Чтобы школьникам все-таки наконец объяснили, что кредит ты не просто пришел в банк, тебе дали денег. А что это огромная ответственность, и нужно, чтобы было понимание, что эти деньги нужно будет отдавать, причем раза в два больше.
0: Параграф должен называться «Берешь чужие, отдаешь свои».
1: Берешь чужие на время, я уточню, отдаешь свои навсегда.
0: Действительно. Попытаемся обсудить то, как сейчас будет преподаваться обществознание, чему научат детей, заместителем директора по учебно-воспитательной работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя школа номер 17, город Павлово, Арина Абзыкова с нами на связи. Арина Игоревна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Арина Игоревна, ну сначала хочется спросить у вас, как относитесь ко всем изменениям в программе по обществознанию?
2: Ну, сказать сложно, потому что только начинаем с этим работать. Конечно, на мой взгляд, очень жалко, что обществознание уделяют теперь всего лишь 3 года вместо положенных 6, как это было ранее. Хотя темы в целом-то, ну, не сильно, скажем так, убрали из курса, просто его немножечко, ну, модернизировали, назовем это так, сделали, что ли, более современным.
0: Да, мы, кстати, хотели поинтересоваться, Арина Игоревна, насколько серьезно порезали темы, вот, ну, из 6 лет превратили в 3. Это же 100% какие-то темы должны были убрать или сильно очень порезать.
2: Да, конечно, убрали, но, ну, скажем так, из того, что я назову, наверное, две таких ключевых, два ключевых блока тем, которые, вот, да, на мой взгляд, убрали. Это темы социальной ценности и нормы, то есть это про мораль, про совесть, про ответственность, вот, и темы, касающиеся основы российского права, это крупный блок, но они не потерялись, они будут рассматриваться в курсе истории, потому что сокращение часов обществознания ушло в счет того, что увеличились часы истории, то есть здесь, скажем так, есть и свои плюсы, что теперь на историю нашего государства часов выделяется побольше.
0: Слушайте, Арина Игоревна, а я помню, знаете, что всегда право вот в ЕГЭ, например, по обществознанию было довольно сложным в плане заданий, потому что в обществознании, в школе, ну, не все обществоведы и правоведы одновременно и давали очень хорошо этот блок тем, и школьники, я помню, жаловались, что не могут с этим блоком справиться очень часто. Сейчас, я не знаю, есть уже эта информация или нет, но, наверное, надо тогда блок права из ЕГЭ или ОГЭ тоже убирать, что ли, получится?
2: Ну, как вам сказать, конечно, учебники только вводятся, и ЕГЭ, и ОГЭ будет, наверное, подстраиваться под новую линейку учебников. Но про сложность я добавлю, наверное, такой момент, что дело, наверное, не только в учителе, а в сложности еще, ну, самих тем, потому что это большое количество нормативно-правовых актов, которые детям всего возраста, ну, скажем так, могут даваться тяжело. Вот, поэтому, наверное, может быть, еще и поэтому решили, скажем так, как-то пойти навстречу, что ли, детям и не так сильно вводить в стресс и немножечко вот сделать упор на других акцентах, на других темах.
0: Немножко жалко, что про мораль и совесть убрали. Мне кажется, важная тема.
1: Но там добавились другие предметы, которые, я думаю, что будут эти направления тоже освещать.
2: Да, они, опять же, в других предметах интегрированы.
1: А вот то, о чем я сказала, вот по поводу экономической грамотности, на самом деле вот прикладная экономическая грамотность – это необходимая вещь. Человек, который получает паспорт и возможность прийти в банк и совершить какие-то банковские операции, он должен понимать, что он делает. Вот в части кредитов я больше всего за это переживаю. Это будет преподаваться, это будет поясняться?
2: Да, конечно. Вот как раз в новых учебниках большое внимание, как уже вот вы сказали, Данил, по-моему, сказал, появился достаточно большой блок и цифровое государство, где рассматривается, ну, дается детям понять, что такое портал госуслуг в целом, да, многофункциональный центр МФЦ, то есть который сейчас... скажем так, все через них делается, все через них привязано. И вот в блоке экономики как раз-таки внедрен большой такой фундаментальный, я бы даже сказала, блок финансовой грамотности. Это вот банковские карты, семейный бюджет, кредиты, то есть вот вообще, скажем так, плюсы в том, что темы, да, которые вот сейчас в новых учебниках представлены,

0: стороны, они практикоориентированы. То есть это не то, как было раньше, да, учитель просто говорит какую-то вот теорию, а это действительно те темы, материал изложен так, что детям понятно, как применять это в жизни. То есть темы такие повседневные. Поэтому то, что касается кредитов, конечно, безусловно, там есть вот таких вот, ну, задач на финансовую грамотность.
1: Слушайте, Арина Игоревна, а ведь каждая тема, она предполагает еще какое-то домашнее задание по этой теме. Я сейчас уже начинаю
2: Я уже даже знаю, к чему ты.
1: Да, я уже начинаю буквально шутить на эту тему, но тем не менее, смотрите.
2: К понедельнику каждый сходил в банк, взял кредит.
1: Людмила меня опередила. Вот расскажите, как в этой части будет строиться новая программа?
0: Вообще, в плане домашних заданий, в целом, учебник очень цифровизирован, очень много, ну, скажем так, осовременен, я бы даже сказала, то есть очень много информации и дополнительной, и какой-то там основной вынесено на, например, на где-то, может быть, на самостоятельное изучение, то есть добавлены QR-коды, и в плане домашних заданий появляются такие задачи на логику, да, вот, то есть на такое развитие вот абстрактного мышления. Вот. И, кстати, очень много еще рекомендаций в плане по каждой теме практически художественной литературы, художественных фильмов. То есть это вот ну, не просто там что-то заучить, это действительно задание на подумать.
1: Вот. А что касается, ну, понятно, с экономикой более-менее разобрались, с государственными сервисами, ну, просто рассказ про МФЦ, а ребенку же, наверное, в МФЦ сейчас, зачем ему туда ходить? Просто послушал и забыл, нет?
0: Ну, вообще, давайте начнем с того, что, начиная, да, с 14 лет, каждый ребенок получает свой первый документ, паспорт гражданина Российской Федерации, точнее, не первый, да, но свидетельство о рождении как-то проходит мимо него, вот, а паспорт непосредственно получает ребенок сам, поэтому и делается это также через МФЦ. Плюс сейчас, опять же, как я уже сказала, у нас, в принципе, все подвязано с данным порталом госуслуг и оформление пушкинской карты, и, ну, разные такие штуки, скажем так, как система, платформа для общения МАКС, даже вход в электронный журнал, это все через госуслуги, поэтому уже даже, ну, сам ребенок втянут в эту систему с 14 лет, и как раз девятиклассники уже, ну, обладают этой информацией, то есть, ну, как бы, это не просто они там поговорили и забыли, а они непосредственно, ну, являются участниками, скажем так, вот таких цифровых отношений.
1: Пользователями, что называется, уже этих,
0: да,
1: систем.
0: Да, да, да, все верно.
1: Наверное, здесь же нужно и про мошенников тоже рассказать, довольно популярная, да, к сожалению, тема.
0: Да, ну, к сожалению, да, но мы никуда от этого не денемся. И вот для учеников 9 класса как раз введен отдельный блок, посвященный информационной безопасности. То есть там изучаются понятия дезинформация, там, мошенничество, фейк, информационная война. То есть вот такие достаточно, ну, я бы даже сказала, серьезные темы. Но вообще, общаясь вот с детьми, могу сказать, что как будто про мошенничество они знают больше, чем мы с вами. То есть они уже в силу возраста везде во всем разбираются, и нам с вами могут многое показать и рассказать.
1: Ну, это вот, что называется, к сожалению, это... мы всегда должны добавить, но действительно, ребят, да, с этим сталкиваются, но они эффективнее стороны, противодействовать этому могут.
0: Да, кстати, но с другой стороны, им это интересно. Они сами понимают, то есть они учатся определять, что хорошо, что такое плохо, и с этим работать. И, соответственно, очень здорово, когда не только учитель может научить ученика, но и у ученика появляется, скажем так, ну, раскрывается ребенок, когда он сам смог помочь учителю вот в такой ситуации.
1: А это же было несколько, ну, флешмобов, назовем это так, движений среди школьников за раскрытие мошенников. Я даже видел скриншоты переписок. Дети хвастались, что они мошенников там посылают в дальние путешествия, там ведут с ними такие шуточные беседы или,
2: ну,
1: что-то
2: вот, вроде того. К сожалению, именно школьники, старшеклассники становятся жертвами мошенников, да, потому что искренне верят, что это вот...
1: Дропперами сейчас.
2: Да, ну, не дропперы, а вот те, кто думает, что они помогают родине, идут, поджигают что-то, да, вот такое вот происходит тоже. Ну, будем надеяться, что и новый учебник, и новая программа, и как-то практикоориентированность на этих уроках действительно поможет детям, ну, хотя там, подросткам, отличать истинные добрые намерения от мошенничества.
1: Да. Арина Игоревна, еще вопрос, знаете, да. какой? Вот смотрите, здесь довольно много сейчас будет в учебнике довольно сложных тем. Тем суверенитет, место России в мире, технологии, технологический суверенитет, национальные цели развития страны. Как это все объяснить простым языком молодому человеку, девушкам?
0: Ну что ж, вопрос достаточно интересный, но мы уже с вами поговорили о том, что темы, посвященные праву, достаточно сложны. Как они одинаково сложны с блоком политики. Но данные темы всегда изучались в курсе 9 класса. То есть в силу возраста детям это, ну скажем так, дано к пониманию. Вот. И, соответственно, про независимость. В этом и плюс учебников, что такие сложные темы объясняются с конкретными примерами. Mm-hmm. Вот. То есть там уже также появляется новый раздел, например, «Россия на пути в будущее». То есть там тоже достаточно такие, ну, сложноватые темы, но mm-hmm. они связаны с конкретными личностями, с конкретными примерами. То есть, и мы надеемся, что ребенку в этом будет.
2: Ну ничего, сложность — это же да. повод к тому, чтобы эти сложности преодолеть. Вот, кстати, Дмитрий Анатольевич Медведев просил обратную связь от педагогов по поводу учебника. Я надеюсь, что он эту
1: может просто
2: связь
1: послушать эфир
2: время.
1: Радио.
2: Ну,
1: России.
2: Например, как
1: да.
2: вариант. Да. Спасибо.
1: Заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального автономного образовательного учреждения средней школы номер 17 города Павлова, учитель истории обществознания, что важно, Арина Абзыкова была с нами на связи.
3: Я могу рассказать вам сказку про Колобка, но лучше один раз увидеть.
4: Я плакала, очень душевно, и Колобок настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
5: Колобок, он прям какой-то богатырь.
6: На уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
7: Фильм просто, я себе отхохотала весь живот.
8: Это лучшая премьера лета, 100%.
9: Чтоб все пришли посмотреть.
10: Последний богатырь, Колобок, уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
11: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
11: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
1: Продолжаем наш эфир. Людмила Шавлина, Данил Гусельников в студии. 8-925-222-99-92. Напоминаю наш номер телефона. Вдруг кто-то захочет поехать в Антарктиду или в Арктику для того, чтобы поработать, можете написать, мы передадим ваши контакты заинтересованному институту. Не просто так говорю. Дело в том, что Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт объявил о начале набора специалистов для работы на континенте Вечного Льда. Об этом сообщают в пресс-службе исследовательского института.
2: Ну, раз речь о континенте, то все-таки об Антарктике, наверное, мы говорим. Да.
1: Хотя я вот видел, что можно и в Арктике наблюдать за пингвинами. Хотя, как это связано,
2: как,
1: я...
2: Как можно в Арктике наблюдать за пингвинами?
1: Это как-то связано.
2: Как-то связано. Да. То есть завезли пингвинов в Арктику из Антарктики. Ну,
1: нет,
2: хорошо.
1: Ладно. Там какие-то да. течения, что-то... Ну, в общем, да, очень сложно все, но очень интересно, между прочим. Да? Как говорят, набирают не только специалистов, которые занимаются Арктикой и Антарктикой, в целом, занимающихся полярными исследованиями, но и хотят видеть представителей самых разных профессий. Медики, механики-водители, инженеры-электромеханики, диспетчеры воздушного движения и поваров еще угу. тоже приглашают.
2: Угу.
1: Да, попытаемся сейчас разобраться, кого ждут, как подать заявку, насколько это вообще сложная работа, прежде всего, наверное, с эмоциональной точки зрения, все-таки вдали от людей, городов и все остальное, хотя, может,
2: кому-то
1: и подойдет.
2: А мне кажется, только с температурной точки зрения эта работа сложная. Вот по мне, минус 50 и ветер, я не могу себе это представить, честно.
1: Руководитель службы по работе с персоналом Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Ольга Шемякина с нами на связи. Ольга Алексеевна, здравствуйте.
13: Добрый вечер.
1: Ольга Алексеевна, расскажите, пожалуйста, кого ждете? Я вот несколько специальностей уже перечислил. Кого и с какими, скажем так, навыками ждут в институте? И чем эти люди будут заниматься? Куда поедут? В Арктику или в Антарктиду?
13: Добрый вечер. Давайте я коротко начну. Значит, в Антарктиде у нас есть 5 станций. Это Новолазаревская, Прогресс, Мирный Восток и Беллинсгаузен. Это станции круглогодичного существования, да, круглогодичной работы, на которых присутствуют наши ученые и люди, которые обеспечивают техническое обслуживание, функционирование этих станций, а также люди, которые обеспечивают быт и безопасность работы. Соответственно, в Антарктиду едут работать как научные сотрудники нашего института и других научно-исследовательских институтов, которые заинтересованы проблемами изучения разных аспектов в Арктике, да? Ой, в Антарктиде, извините, у нас еще и Арктика присутствует. Вот. Но для технического обеспечения станций нужны разные профессии, которые не связаны с наукой.
2: Mm-hmm.
13: Вы перечислили ряд профессий, которые мы объявили к подбору. Все вакансии, которые нас интересуют, выставлены на сайте HeadHunter, а также на сайте нашего института aari.ru в разделе «Работа и вакансии». Там достаточно подробно специалисты отдела по подбору персонала подготовили профили каждой вакансии, требования. Но, наверное, общим требованием к всем профессиям, которые мы набираем, не связанные с наукой, я имею в виду, да, это люди, которые вот механики, водители, повара, водители аэродромной группы, инженеры КИПа, механики ДЭС, электромеханики, специалисты по спутниковому оборудованию. Ко всем этим профессиям можно применить одно требование. Это требование по прохождению достаточно углубленного медицинского осмотра. Все, кто едут в Антарктиду, обязаны его пройти. И на этой стадии отметается достаточно большой пул людей, которые мечтают побывать в Антарктиде. Естественно, требования по здоровью мы вынуждены предъявлять, так как вы сейчас сами говорили о том, что Антарктида связана с очень тяжелыми климатическими условиями.
2: О, да.
13: Это и сильный ветер, это и очень низкие температуры от минус 60, даже до, ниже минус 80 на станции «Восток» опускается температура.
2: Боже.
13: Бывает минус 87. Вот это очень сильные ветры, которые ураганные, да, разрушительные силы ветра, да, на многих станциях это присутствует. И поэтому люди с какими-то проблемами со здоровьем, но они просто не могут туда поехать, потому что это опасно реально.
2: Угу.
13: Наверное, хочу отметить, что все хотят поехать на станцию «Восток». Это мечта многих людей.
2: Ну, потому что, наверное,
13: это...
2: она самая южная, да?
13: А она
2: Ну, точнее, ну, наоборот. Она... Ну, то есть она самая теплая.
13: Она находится внутри континента. Нет, она самая холодная как раз. Она внутри континента, просто они, наверное, больше говорят в медийном пространстве. Она достаточно известна, и поэтому почему-то все хотят там побывать, но она находится в 1400 километрах от береговой линии. И надо сказать, что месяцев 9 она не имеет никакого сообщения вообще, ни авиа, ни...
1: Никакого другого, да.
2: Но, тем не менее, по люди там находятся все равно, все эти 9 месяцев.
13: Да, люди там находятся постоянно.
2: То есть, фактически, мы с вами имеем космический корабль на Земле.
13: Да, ну, поэтому он так, наверное, и называется.
2: Да, понятно.
13: Но, на самом деле, может быть, это очень весело, но вы можете представить, что если что-то случится на этой станции, например, эвакуация в случае какой-то серьезной проблемы со здоровьем, например, невозможно. 9 месяцев.
2: Поэтому там, конечно, нужен врач-анестезиолог, реаниматолог. Я просто открыла список вакансий.
13: Да, на всех наших станциях оборудованы медицинские блоки. Соответственно, у нас везде есть обязательно хирург, и у нас везде есть анестезиолог. Ну, представим такую ситуацию, что существует врач-терапевт, который сможет оказывать помощь, но врач-терапевт не сможет сделать операцию, а набрать полный состав медицинского персонала мы не можем. Поэтому туда всегда берутся хирурги и анестезиологи. Угу. На всех станциях есть стоматологический кабинет, где оказывают помощь срочную, необходимую те же хирурги. У них нет другого выбора. То есть они там заменяют всех медицинских специалистов, которые, наверное...
2: То есть они земские доктора такие, да? Они такие Антон Павлович Чеховы, универсалы.
1: Ольга Алексеевна, вы знаете, какой вопрос назревает? Вы говорили, что повышенные требования по здоровью, что объяснимо. А что касается повышенных требований по, ну, я не знаю, моральному... Я не знаю...
2: Психологическому,
1: да. Морально-психологическому духу.
13: Да, я поняла ваш вопрос. Значит, вот если мы говорим о требованиях к здоровью, и я объяснила, почему такие требования предъявляются, то очень важным моментом является психологическая устойчивость. Она, естественно, проверяется на стадии подбора персонала. У нас работают специалисты. Почему? Потому что люди, оказавшиеся на антарктических станциях, находятся длительный период времени. Я не сказала в самом начале своего рассказа, что сезонная зимовка, сезон длится от 1 месяца до 7 месяцев, люди туда уезжают от 1 до 7 месяцев, а зимовка это 12-15 месяцев, плюс дорога 1,5 месяца туда, 1,5 обратно. То есть ну, это достаточно длительный период, когда люди находятся в замкнутом пространстве и в замкнутом коллективе. Представьте себе, что они не родственники, не близкие люди, и им как-то приходится, оказавшись в этом замкнутом пространстве, где нельзя куда-то уйти, потому что это, ну, Антарктида, и там такие суровые условия, что вы не можете просто пойти погулять, когда вам захотелось. Ну, да, да. Этим людям приходится как-то вместе существовать и выстраивать коммуникацию.
2: К этому должна быть предрасположенность у человека психологическая. Ольга Алексеевна, два слова буквально. Много желающих? Отзыв есть на вакансии?
13: Да, конечно, отзывы есть. Достаточно большой поток отзывов, но, к сожалению, очень много приходится отметать специалистов именно.
1: По понятным причинам, Ольга Алексеевна, время у нас, к сожалению, заканчивается. Спасибо вам большое. Ольга Шемякина была с нами на связи. Вот я, например, вижу механик-водитель на аэродром в Антарктиду. Можно без резюме откликнуться. Так что не теряйте время, дорогие радиослушатели.
11: Наше время. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
15: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
14: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
11: Радио России. Главное радио страны. Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
16: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
17: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
16: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
18: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
19: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
20: Все встали вовремя, выспались.
11: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
0: Приятного аппетита.
21: Приятного аппетита.
22: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни — чипс-паста, соус с мамалыгой и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
11: Радио России. Главное радио страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
23: Украина сдуется только когда мы будем принуждать Европу прекращать с нами воевать. Вот только тогда.
11: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России нанесли удары по двум сухогрузам, задействованным в интересах ВСУ. Правительство России в этом году предусмотрело выделение свыше 9,5 миллиардов рублей на федеральный проект «Кадры» в агропромышленный комплекс. На Сахалине прокуратура начала проверку после сообщений о массовом отравлении в детском саду города Корсаково. Далее подробно. В течение дня вооруженные силы России нанесли удары по двум сухогрузам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России. В порту Одесса судно, доставившее вооружение и боеприпасы для украинских войск, а также склады военного имущества. В порту Николаев судно, перевозившее грузы военного назначения для нужд ВСУ, сообщило военное ведомство. Подразделения группировки войск «Восток» заняли населенный пункт Новосолошино Запорожской области. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новосолошино Запорожской области. Нанесли поражение живой силе техники двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Покровская, Коломийцы, Червоный Яр, Долинка, Свобода, Малиновка и Червоная Криница. Противник потерял более 345 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и 9 автомобилей.
1: Группировка российских войск «Центр» заняла населенный пункт Андреевская община в ДНР. Группа под командованием лейтенанта Сергея Винтина успешно отразила атаку 7 дронов «Камикадзе» на российскую самоходную артиллерийскую установку «МСТА-С». Как сообщили в Минобороны, офицер выполнял задачу по поиску огневых целей, когда его подразделение подверглось воздушному удару. Винтин незамедлительно организовал оборону и обеспечил готовность личного состава к бою. В результате были уничтожены все 7 беспилотников противника, причем 3 из них сбил лично сам лейтенант. Благодаря грамотным действиям командира и слаженной работе группы, ценная боевая техника была сохранена, а поставленная задача выполнена без потерь, отметили в Минобороны. Посол Японии в Москве так или иначе должен явиться в российское дипведомство для разъяснительной работы касательно заявленного японской стороной протеста в связи с визитом Владимира Путина на Итуруп. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
3: Когда мы узнали о том, как госпожа Такаити, ее министр иностранных дел, квалифицировали визит нашего президента на свою собственную землю к своим собственным гражданам, мы тут же вызвали посла Японии. Нам как-то не очень внятно из посольства, они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу 14-го, ни в понедельник 17 августа, то есть сегодня, что он то ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует, мы так и не поняли этого. Это вызывает, конечно, удивление, но в любом случае мы господина посла вызвали. Он должен прийти в МИД, и мы поговорим как о поведении японского руководства в связи с визитом президента Путина на российский остров Итуруп, и в связи с тем, как посол должен строить свою работу в стране пребывания, уважая и ее законы, и те процедуры, которые для дипломатов зарубежных в этой стране, в данном случае в России, существуют.
1: Как позднее сообщил официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова, посол Японии в Москве Акира Мута прибудет на беседу в наш МИД сегодня, 18 августа. Правительство России в этом году предусмотрело выделение свыше 9,5 миллиардов рублей на федеральный проект «Кадры» в агропромышленный комплекс. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По словам главы Кабмина, в сельское хозяйство необходимо привлекать молодых специалистов, владеющих современными технологиями.
4: Чтобы привлечь в отрасль молодых специалистов с практическим опытом, освоивших технологии последнего поколения, выстраиваем систему, начиная с обучения школьников, заканчивая подготовкой педагогов и поддержкой научных работников. Второй год на эти цели направляется финансирование из бюджета. В текущем предусмотрели свыше 9,5 миллиардов рублей Важно, что к процессам обновления активно подключаются и предприятия отрасли, они инвестируют в проекты образования. Нам нужно больше профессионалов в ветеринарии. Подготовлено постановление правительства, расширяющее перечень получателей государственной поддержки. Они теперь смогут возместить свои затраты при заключении договоров с теми, кто проходит обучение в этой области, ну а также компенсировать часть расходов на проживание и практику будущих специалистов.
1: Ранее Михаил Мишустин сообщил о ежегодном выделении кабминам порядка 30 миллиардов рублей на обновление общественного транспорта в городах и населенных пунктах. На Сахалине прокуратура начала проверку после сообщения о массовом отравлении в детском саду города Корсаково. Городская прокуратура оценит, как в учреждении соблюдалось законодательство о питании и санитарные нормы, и при наличии оснований примет меры. Также надзорное ведомство взяло под контроль расследование уголовного дела, которое возбудил Следственный комитет по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Накануне администрация сообщила, что за медпомощью с симптомами отравления обратились более 30 человек – дети и несколько взрослых. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок» – та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
5: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Полузащитник Алексей Батраков перейдет из «Локомотива» в «Галатасарай». Клубы окончательно договорились 17 августа, сообщает чемпионат. «Галатасарай» заплатит за Батракова 25 миллионов евро в рассрочку в течение 2 лет. Еще 4 миллиона евро прописаны в виде бонусов. Однако отмечается, что это тяжеловыполнимые бонусы. Турецкие инсайдеры добавляют, что Батраков прилетит в Стамбул для завершения трансфера 19 или 20 августа. Олимпийская чемпионка Токио в команде Ольга Никитина одержала победу на турнире по фехтованию на саблях на спартакиаде народов России в Уфе, победив в финале двукратную олимпийскую чемпионку Яну Егорян 15-12. А вице-чемпионка мира по гребному слалому Алсу Миназова стала победительницей соревнований в каноэ-одиночках. Напомню, спартакиада является одним из главных этапов отбора на Олимпийские игры 28 года в Лос-Анджелесе. Россиянин Мухаммаджон Якубов получил визу для въезда в Хорватию и сможет принять участие в чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Ранее сообщалось о том, что Якубов остался в Москве и не полетел с командой в Загреб из-за отсутствия визы. В Загреб уже прилетели Даниэл Маринов, Арсений Духно, Савелий Съедин, Илья Заик, а также Алексей Усачев, внесенный ранее в резервную заявку. После отмены схватки по вольной борьбе между Шарой Буллитом и Александром Шлеменко, которая должна была состояться на турнире РАФ в Москве 5 сентября, стало известно имя нового соперника Шлеменко. 3 октября на турнире промоушена по вольной борьбе РАФ в Лос-Анджелесе россиянин сразится с бойцом UFC Майклом Пейджем. Имя нового соперника Шары Буллита станет известно позднее. Российский дзюдоист Денис Батчаев стал обладателем бронзы в категории свыше 100 килограммов на этапе серии Гран-при в Лиме. Отмечу, что Батчаев был единственным представителем России на этом турнире. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня во вторник, 18 августа, в Хабаровске плюс 26, плюс 28, переменная облачность, пройдут кратковременные дожди с грозами. В Новосибирске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, кратковременные дожди. В Пензе плюс 27, плюс 29, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Днем в городе на Неве плюс 18, плюс 20. В Москве переменная облачность, вечером местами небольшой дождь. Днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: Разное время. Слушайте по будням в 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
1: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
2: Вы знаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
0: Разное время. Слушайте по будням. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
3: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость. Парень.

0: Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
1: Продолжаем наш эфир. Впереди у нас час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников сегодня с вами. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, в начале нашего часа напоминаю, контакты 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присылайте, пожалуйста, ваши сообщения, мнения и комментарии, вопросы для экспертов. Все сюда. Напоминаю про наше приложение «Радио России» в Google Play и Rustore. Оно доступно абсолютно бесплатно. Скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь. Ну, а свежие новости всегда на вести.ру. Присоединяйтесь.
1: Переходим к темам обсуждения. Актуальная сейчас будет тема очень для многих, я уверена, и многие скажут, ну, наконец-то, Господи. Во всех детских садах и яслях необходимо создать вечерние группы, чтобы родители могли выбирать удобный режим пребывания ребенка. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Я процитирую. «Я поддерживаю предложение о продлении работы детских садов до 20.00. Надо, чтобы в каждом муниципальном образовании, в каждом районе были сады и ясли с такими группами». Услышал Господь молитвы очень многих родителей.
2: Да, ну, действительно, новость популярная, потому что уже многие выразили солидарность с этой инициативой. Видел уже, что и в Государственной Думе, например, поддержали ее. Ну, так или иначе, что предлагается вот в данном случае? Например, формат посещения детского садика, ну, скажем так, продленно, условно говоря, до 7 вечера или до 8 вечера. С чем связано? Понятно, родители не успевают к 6 часам, сегодня в 6 нужно забрать ребенка, не успевают. Поэтому до 7 или до 8. Говорят, что предусмотреть можно разные смены пребывания детей. Либо с утра до полудня, либо до дневного сна, либо на полный или удлиненный день. Сейчас этот вопрос, насколько мы знаем, решается по-разному. Кто-то доплачивает там воспитателям, чтобы они сидели с детьми. В некоторых детских садах есть официальная продленка, но там она за один раз стоит космических денег, около 2000 рублей. Угу. Если ты не успел, вот, пожалуйста, доплачивай. А кому-то можно там один раз в месяц опоздать и забрать позже. Ну, в общем, как могут, выходит из положения. Однако есть статистика, которая нам говорит, что до 9 вечера есть группы детских садов в 46 регионах России. До 21 вечера, в смысле, работают эти группы. В 75 субъектах есть группы кратковременного пребывания, а круглосуточные группы открыты в 19 регионах страны. Но здесь-то речь идет о том, что, ну, 19 регионов, ну, пускай в региональном центре, да, есть такой детский сад. А во многих других муниципалитетах, городках, может, их и не быть. А здесь речь идет о том, чтобы везде были. Ну, или, по крайней мере, везде была возможность оставить ребенка на более продолжительное время. Попытаемся обсудить эту инициативу с депутатом Госдумы, членом Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатериной Стенякиной. С нами на связи. Екатерина Петровна, рады вас слышать.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина Петровна. Вот в советское время какая была норма? Как было во всех вообще детских садах страны? С 7 до 19 часов работал детский сад. Работало два воспитателя и одна нянечка. Нянечка приходила чуть позже, воспитателя раньше. Нянечка приходила к завтраку и уходила, соответственно, после ужина. А воспитателей было два, и они работали по 6 часов. Такая была схема. Потом эта схема куда-то делась, да, и вот мой опыт говорит мне о чем. Была воспитательница, которая говорила, в 17.00 я ухожу. В смысле вы уходите? Все, я ухожу, ребенка заберите до 17.00. Я не могу до 17.00, я работаю до 18. Я не знаю. Я ухожу в 17:00. Где будет ваш ребенок, меня не волнует. Вот так было. Слава богу, сейчас вектор меняется. Но насколько быстро он поменяется? Потому что родителям реально нужна вот эта помощь.
3: Ну, на самом деле вы абсолютно правы, и родительское сообщество абсолютно солидарно с тем, что детские сады должны работать в удобное для родителей время, особенно в удобное для работающих родителей время. Мы прекрасно понимаем, что забрать ребенка до 5 часов, имея рабочий день, например, до 18:00, ну, невозможно абсолютно. А есть родители, которые работают, например, посменно. Есть заводы, у которых 3 смены. Да, конечно, мама маленького ребенка не будет работать в ночную смену, но она может работать во вторую смену, и ее рабочий день может заканчиваться в 18 и в 19:00. И, конечно, детский сад в 17 ее не устраивает. А многие регионы, нужно понимать, что работа детских садов – это абсолютные полномочия региональной власти. Но некоторые регионы у нас проворны, и они подстраивают работу детских садов под запрос родителей, а у некоторых, к сожалению, пока еще идет работа по накатанному. Поэтому, наверное, вы абсолютно правы, Министерство просвещения должно ввести единый стандарт работы детских садов, потому что детский сад, он прежде всего в помощь родителям. И как родителям удобно, так он и должен работать. Кстати, совсем недавно мы на встрече с Валентиной Ивановной Матвиенко предлагали еще один формат работы детских садов. Мы прекрасно понимаем, что у нас не в каждой семье есть мама и папа. Очень много женщин самостоятельно воспитывают детей по разным причинам. То же самое бывает и в семье, когда один папа. Вот представьте, такому одинокому родителю было бы, наверное, очень удобно хотя бы 2 раза в месяц, в субботу, на 4 часа по запросу точно так же оставить ребенка, потому что нужно сделать большое количество бытовых дел. Особенно если бабушки и дедушки рядом нет, то здесь на помощь должно приходить государство. Точно так же, возможно, для одиноких родителей нужно вернуться к системе круглосуточных групп в детских садах по запросу. И это тоже была бы абсолютно нормальная и правильная помощь государства. Мы, знаете, обсуждали это даже совсем недавно с воспитателями детских садов, с нянечками, и они все вспоминают, как сами ходили в круглосуточный детский сад. И никакой проблемы у них не было. У некоторых даже ясельные группы начинались с 6 месяцев. И к этой схеме можно возвращаться, но при одном условии. Необходимо пересмотреть систему оплаты труда наших воспитателей и нянечек. Потому что в отношении них тоже должен работать трудовой кодекс. У нас есть 8-часовой рабочий день, 40-часовая рабочая неделя. И тогда эта работа нянечек и детских садов либо должна точно так же быть организована посменно. Должен быть дополнительный фонд оплаты труда. Ну, в общем, эту систему, абсолютно вы правы, нужно выстроить. Но мы прекрасно понимаем, родители хотят работать. И вот этот некомфортный график работы детского сада очень часто является сдерживающим фактором при принятии решения о появлении еще одного ребенка в семье.
1: Вот.
3: И поэтому для решения демографических задач просто нам жизненно необходимо пересмотреть систему работы государственных детских садов. Няня – это очень дорого.
1: Безусловно.
3: Да, здесь должно работать именно государство, подставлять плечо семьям, которые хотят, чтобы у них рождались дети.
1: Ну, Екатерина Петровна, об этом же мы с вами на самом деле не в одном нашем эфире уже говорили, вот когда обсуждали всевозможные меры поддержки для решения демографической ситуации, да, как вот там, а кому бы еще бы там как-нибудь бы доплатить. Да не надо никому ничего доплачивать, вы лучше эти деньги пустите на зарплаты воспитателей.
3: Вы абсолютно правы, потому что финансовые меры поддержки в конкретную семью, да, они не всегда решают вот эти организационные бытовые вопросы.
1: Конечно.
3: Сейчас создана прекрасная инфраструктура детских садов. Мы за последние 20 лет построили большое количество детских садов, капитально отремонтировали, они в прекрасном состоянии, великолепные современные кухни, великолепные современные группы, маленькие спортивные залы, преподаватели, которые занимаются творческим развитием, детские сады готовы принимать детей, в том числе и в круглосуточные детские группы.
1: Вот все-таки, Екатерина Петровна, нет ничего лучше хорошо забытого старого, да, как мне кажется. Еще есть один немаловажный момент. Особенно жители больших городов меня поймут, ну, точнее так, они скажут, слава богу, про наши проблемы сказали. Мама живет в одном районе, ну, предположим, Москвы, да, а работает она точно на противоположной стороне столицы, в другом совершенно районе. И ей, чтобы из одного места, от дома, вот она отвела в садик, и ей от дома до работы, там, час, это в лучшем случае доехать. И еще потом вернуться. 2 часа она тратит на дорогу. Советские годы, опять же вспомним, ну, крупные предприятия это делали. Они организовывали детские сады при предприятии. То есть мама вместе с ребенком доезжает до работы, отводит его в садик и идет работать. Она отработала, забрала ребенка, и вот этот путь домой она проделала вместе с ребенком.
3: Вы абсолютно правы, у некоторых предприятий сохранились ведомственные детские сады, например, у РЖД, в том числе у них есть круглосуточные детские группы, но они не совсем пользуются популярностью. Мы, кстати, обсуждали это с руководством РЖД, они показывали, как работают их детские сады. И есть заводы, вот я похвалюсь, в моем округе, где я депутат, есть завод судостроительный, который с советского периода сохранил у себя ведомственный детский сад. Они вложили в него деньги, туда ходят только дети сотрудников. Вы знаете, на этом предприятии, в таком высокотехнологичном предприятии, вообще нет дефицита кадровой силы. И абсолютно отсутствует текучка кадров. То есть люди держатся за рабочее место, понимая, что в их семье появляются дети, есть ведомственный детский сад, а потом есть детская спортивная школа при этом же заводе. И о семье работника заботятся. Поэтому у нас сейчас дефицит высокопрофессиональной рабочей силы. И если предприятие хочет, чтобы к ним шли и переезжали специалисты, нужно заботиться о комфорте семьи. Вы абсолютно правы.
2: Екатерина Петровна, спасибо вам большое за беседу. Депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина была с нами на связи. Вижу, дорогие радиослушатели, что вы активно подключились к обсуждению. Андрей, например, пишет, ну раньше же были продленки в детских садах с ночевкой, то, о чем мы только что говорили, да? Но вот Андрей считает, что это полумеры сейчас предлагаются. Ну, хорошо, что начали об этом говорить. Будем надеяться, что сначала полумеры, а потом и до целой меры доберемся.
0: Наше время.
2: Знаете ли вы, дорогие радиослушатели, что такое флоритуризм? Можно, конечно, догадаться из названия.
1: Вот если бы было название флоротуризм, я бы догадалась сразу. А вот флоритуризм меня сбил с толку, честно говоря.
2: Ну, на самом деле, это, наверное, нюансы перевода или что-то вроде того, потому что суть-то именно та, про которую можно с первого раза подумать. Ну, естественно, самая такая актуальная, самая популярная страна для флоритуризма – это Япония, наверное, да, потому что со всего мира едут на цветение сакуры посмотреть.
1: Ну, да.
2: И там, как я слышал, даже увольняют человека, который неправильно, ну, синоптика, который предсказал неправильное время цветения сакуры.
1: Бедный.
2: Не знаю, правда или нет. Так или иначе, у нас флоритуризм в России тоже развивается. И вот, в частности, появилась новость о том, что Сочи хочет развиваться как первый в России центр круглогодичного флоритуризма. Что едут смотреть в таком случае? Сакуру, цветение имеется в виду, цветение магнолий, лаванды, рододендронов, других некоторых природных замечательных растений. Но в чем смысл вот именно Сочи и флоритуризма в Сочи? В том, чтобы целый год можно было то или иное растение цветущее посмотреть. Ну, там, мимоза – это зима, весна, угу. Да? Ну, а летом куча всего. И, например, вот пишут какой-то османтус. Я не знаю, что это такое. Поэтому флоритуризм – это в том числе и для меня. Попробуем разобраться, насколько это сейчас в России популярно, пользуется ли это спросом. Сделаем это с управляющим директором группы компаний «Островок», руководителем Комитета Российского Союза туриндустрии по цифровизации в сфере туризма Дарья Кочеткова с нами на связи. Дарья, здравствуйте.
4: Добрый вечер, коллеги.
1: Здравствуйте, Дарья. Ну, мне кажется, что Сочи, они, конечно, говорят, что они будут первыми, но, наверное, первыми круглогодичными. А так-то все в Дагестан ездят по весне смотреть, как там все цветет.
2: Абрикосы различные?
1: Там не только абрикосы, там цветет все. И как-то невероятно бурно, буйно и долго, что самое.
2: Расскажите, Дарья, как с флоритуризмом у нас в стране вообще?
4: Ну, Ну да, действительно, куча, наверное, это такой первый шаг к благодетельному цветочному туризму. Но я бы сказала, что одно из самых таких необычных, красивых и загадочных направлений, на которые можно поехать весной, посмотреть на цветочный туризм, это Алтай, Академия Маральника. Это такое, конечно, очень красивое явление, когда все горы окрашивают фиолетовый, ярко-фиолетовый цвет. Такого сложно представить, мне посчастливилось.
2: Дарья, перезвоним, давайте вам. Со связью какие-то небольшие проблемы. Сейчас буквально несколько секунд наши коллеги вам перенаберут, чтобы точно слышать, потому что я даже название цветка не услышал на
1: Алтае. Про Алтай что-то, да, было сказано, что все становится фиолетовым.
2: Да, все горы.
1: А из-за чего и кто виновник?
2: Кто виновник фиолетового цветения на Алтае? Непонятно. Но действительно, но про Сочи, да, что круглогодично, это вот он. А вообще, в принципе, за цветением, видимо, наблюдать едут. Подсказывают, что уже перезвонили. Будем надеяться, что со связью стало получше. Дарья, какой цветок на Алтае вы говорили?
4: Моральник на Алтае. Одно из самых красивых.
2: Это не цветок, как я понимаю, да? Моральник.
4: Ну, это кустарник, да, который цветет в начале весны, в мае. Ну, в начале весны, алтайской именно весны. Он цветет в мае, когда все горы окрашиваются фиолетовый, ярко-фиолетовый цвет. Ну, это просто необычайно красивыми. И можно это увидеть в начале мая по всему Южному Алтаю. Очень красиво.
1: Но я это открыла фотографию, сейчас все это созерцаю, да.
4: Да, а из таких, кстати, рядом с Дагестаном, наверное, тоже самых популярных направлений, это Калмыкия и ее тюльпаны, дикорастущие в полях. Каждую весну там зацветает тюльпан, и большие прям группы едут смотреть тюльпаны, совмещают это с таким, наверное, туризмом, когда можно попробовать гастрономию, когда можно посмотреть экскурсии, потому что в Калмыкию, ну, наверное, среди года не очень-то можно себе представить, чтобы что-то мотивировало поехать, но вот на цветение тюльпанов как раз собираются большие группы.
1: Еще Хакасия, в конце мая, начало июня там начинают цвести дикие ирисы, они такие маленькие,
4: да,
1: и это тоже, это что-то невероятное вообще.
4: Да-да, дикие ирисы, дикие тюльпаны – это такая изюминка Калмыкии, за которой специально едут посмотреть. Ну а мы проводили в соцсетях опросы среди наших пользователей и спрашивали, что они бы хотели посмотреть, интересно ли им вообще цветочный туризм. Практически четверть пользователей ответила, что поехали бы в Крым смотреть лавандовые поля, потому что самые красивые фотографии, самые, наверное, необычные такие фотографии на закате и вообще летом с буквально запахом, который передается через фотографию, когда ты на нее смотришь. Это лавандовые поля, а весной, это летом, а осенью Крым известен его парком хризантем, когда тоже практически ни одна хризантема не повторяется круглый год, и конструкции, и композиции выстроены по-разному. Это тоже такое одно из интересных явлений, за которым прям специально едут осенью посмотреть, пофотографировать.
2: Дарья, спасибо вам большое за рассказ. Управляющий директор группы компании «Островок», руководитель комитета Российского союза туриндустрии по цифровизации в сфере туризма Дарья Кочеткова была с нами на связи. Ну что же, мы продолжим через несколько секунд.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
6: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
7: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
8: И можем, и нет.
9: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Наше время.
2: нам в студии присоединяется наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов. Андрей, привет.
8: Здравствуйте.
2: Довольно большой улов у наших спортсменов, в том числе в Европе, ну, я так понимаю, не только в Европе. Расскажи, пожалуйста, о достижениях прошедших выходных.
8: Даже не прошедшие выходные, это даже недели, наверное, то, что касается водных видов спорта, это точно две недели прошедшие. Мы, наверное, с них и начнем, с чемпионата Европы, который проходил в Париже, потому что он показал, что за время нашего отсутствия мы, не могу сказать, что ничего, конечно, не потеряли. Нет, потеряли в разных видах спорта. Все выглядит по-разному. В синхронном плавании у нас новый главный тренер, это Светлана Ромашина, и заметный рост по сравнению с миром 25-го года, и мы, собственно, закрепили за собой статус лидера в Европе. Пока впереди Китай в синхронном плавании, ну и в миксте, да, у нас, если говорить о синхронке, там проблема, да. А так у нас, конечно, три золота, это сборная России, техническая программа групп, произвольная программа группы и фантастическая совершенно золотая медаль в акробатике. Я смотрел произвольную программу, ну, программу наших девушек, конечно, потрясающая. Прыжки в воды. Главный герой там 25-летний Руслан Терновой, который завоевал золото на вышке в личке и в синхроне вместе с Никитой Шлейхером. Результаты остальной сборной чуть-чуть скромнее ожидаемых, но все равно 6 медалей, из них 2 золота. Уступили мы немцам и итальянцам. Понятно, что на мировом уровне с Китаем будет крайне-крайне тяжело сражаться. Ну и плавание. Вчера завершился чемпионат Европы по плаванию. Завершился он феноменально красивой победой нашей мужской комбинированной эстафеты. 4 по 100 метров выступали Клименко.

0: чемпионы и чемпионы мира говорят, что там просто начинаешь умирать, да, это ну, просто больно становится, но надо терпеть и еще быстро-быстро плыть. И коротко итоги этой Европы подводит серебряный призер Олимпийских игр по плаванию 2012 года в Лондоне Станислава Комарова. Вот что и запомнилось, ей слово.
1: На самом деле очень много эмоций, очень большие впечатления, потому что действительно то, что я видела, то, что я наблюдала, это прям вау. Потому что, во-первых, прекрасные результаты. После заплыва Егора Корнева на 50 батом у меня уже начались сразу мурашки. После, конечно же, Вани Кожакина на 100 метров брасом, это было просто что-то невообразимое. Не ожидал, наверное, как это ожидаемо, но неожиданно, понимаете, да? То есть это прям вот каждый заплыв, неважно, как проплыли наши спортсмены, команда вставала и кричала «молодцы». Невероятно дружные ребята, чувствуется вот эта вот атмосфера, конечно же, которую, безусловно, создает главный тренер нашей сборной Андрей Шишин. И я много чего для себя подчеркнула. Молодые плывут, опытные спортсмены плывут. То есть, наверное, мы сейчас показали рекордное количество медалей на взрослом чемпионате Европы за многие годы. И я желаю нашей команде только вперед, только процветания. И то, что я увидела, это, конечно же, оставило на мне прям невероятно положительный отпечаток. И я хочу быть в этой команде. Я хочу, чтобы мои спортсмены плыли еще быстрее, и мы будем очень сильно стараться, потому что это действительно команда, в которой хочется находиться.
0: Ну, Станислава Комарова, естественно, говорит, что она хочет быть в этой команде в качестве тренера, и она была, на самом деле, в Париже, мы с ней общались несколько дней назад, она буквально вот только что прилетела, и сказала вообще впечатление от Европы, да, когда собирается полный бассейн и болеет, вообще орет там, это, конечно, вообще не сравнить ни с чем, потому что действительно вот в Европе. Ну, я еще помню по Олимпиаде в Париже, да, когда турнир по плаванию олимпийский был, там, конечно, болели на вынос, что называется. Не получилось немножко у Климента Колесникова на спине, не досчитались мы наград, конечно. Он сам говорил, что в своих интервью после заплыва, что он так не очень готов. Сначала он так достаточно на релаксе объяснял, да, а потом уже, подводя, наверное, итоги всего чемпионата Европы, сказал, что, конечно, к Олимпиаде и к миру в Будапеште в следующем году он будет готовиться, Андрей, совсем по-другому.
2: Да. Знаешь, о чем сейчас подумал? Вообще не о спорте. Ну, или о части спорта, но не о самой спортивной. Вот поддерживала вся команда, да?
0: Конечно.
2: А вот спортсмен, он плывет под водой.
0: Ничего не слышит.
2: Ничего не слышит. Нет, то есть ему без слышит. Разницы.
0: Ну, слушайте, нет, но этот вопрос задают на самом деле постоянно журналисты,
2: да?
0: После.
2: Да?
0: Конечно. Ну, особенно те, кто там раз в 4 года или раз в 3 года плаванием интересуется, там приезжает на чемпионат мира или вот, на Олимпиаде.
2: Как,
0: да,
2: как
0: опять
2: я, да?
0: Вы слышите, что вас поддерживают? Конечно. Естественно. Очень красиво.
3: У меня специальные беруши с дырочками.
0: Да, да, да, да, да. Еще один чемпионат Европы завершился в Загребе. Женская спортивная гимнастика. Ну, наверное, все вы знаете о тех скандалах, которые преследовали нашу женскую команду. Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова получили... Сначала не получили хорватские и шенгенские визы, потом МИД России вмешался. И, собственно говоря, там еще без Европейского союза гимнастики не обошлось, потому что, ну, Ангелина Мельникова, это явно была звезда этого чемпионата Европы. И после вмешательства они все-таки получили визы, совершенно не зря, и выступили буквально с самолета, и несмотря вот на это, сборная России, которая выступала в нейтральном статусе, выиграла командный турнир, ну а Мельникова и Калмыкова взяли золото и серебро в многоборье, и Ангелина в свои 26 лет, естественно, как я уже сказал, главная героиня турнира, золото у нее в многоборье, в личке и в опорном прыжке, и пару бронз она взяла на бревне и вольных упражнениях, но это уже в последние дни чемпионата, где уже было понятно, что немножечко подустала она. Ну и как-то странно все это было, выглядело касательно Ангелины Мельниковой, когда ее награждали золотыми медалями, призером, второе и третье места, запретили вместе вставать на верхнюю ступеньку пьедестала почета для общей фотографии в избежании провокации. На награждениях без россиян все фотографировались спокойно на первом месте. Ну какая-то странная такая ситуация. Ну вот многолетняя ограничения, хотя вроде так Ангелина всех позвала сфотографироваться, но вот не срослось. Эмин Гарибов, наш эксперт, сегодняшний

0: комментатор, двукратный чемпион Европы по спортивной гимнастике, подводит итоги турнира.
1: Говоря об итогах чемпионата Европы, подвести можно только по женской части, конечно же. Но, как и многим же журналистам, я говорил, это большой успех. Девчонки большие молодцы, что справились со всем стрессом и трудностями, которые были на пути у них в Загреб. Конечно же, тут надо обратить внимание на то, что они смогли сохранить и психологический, и ментальный настрой. И вот это вот, пожалуй, самая такая важная вещь была. Будем желать удачи нашим парням. Они уже сегодня прошли опробование, послезавтра начинают. Будем надеяться, что повторят успех нашей сборной женской. Я поздравляю всю Россию с этой победой, она долгожданная, поэтому тут, я думаю, что многие ко мне присоединятся. Юниорская сборная тоже очень здорово выступила из 6 возможных комплектов наград, 5 золотых медалей. А у наших взрослых девочек тоже из 6 возможных 3. Результат более чем достойный. В общем, с большим набором медалей, с рюкзаком таким, возвращаются домой, мы их здесь с удовольствием встретим.
0: Забыл совсем одну историю про Ангелину Мельникову рассказать, когда ей в первый раз не дали визу в Хорватию. Она такое ощущение, что плюнула на все и вот расслабилась и поехала заниматься вейкбордингом, да, вот это катание по воде на доске и за трос они там держатся. И в итоге потом, когда ей дали визу, и когда она уже прилетела в Хорватию, она выступала на брусьях, она сказала, что это просто вообще было невозможно, потому что у нее болели абсолютно все мышцы, руки отваливались, потому что на вейкбординге работают те мышцы, которые в гимнастике не нужны, да, и, соответственно, она там, вот, не знаю, что там, ей терли какие-то яды втирали, там, всякие гадюки, американские мази, там, ну, массаж делали, ну, видите, справились в итоге.
2: Ну, это, между прочим, президент Владимир Путин телеграммой поздравил сборную России, победившую на чемпионате мира по художественной гимнастике, я прочитаю. А вы достойно представили Россию на главном старте сезона, демонстрировали основательную подготовку, артистизм и мастерство, дружескую сплоченность, подарили тренерам, товарищам по сборной и преданным болельщикам незабываемые мгновения радости и торжества. Ваш триумф стал значимым вкладом в развитие замечательных традиций Отечественной школы художественной гимнастики. Желаю вам спортивной удачи, новых успехов, всего наилучшего. Владимир Путин.
0: Поздравляем, а как это было, мы сейчас узнаем в прямом эфире у Виктории Колосовой, которая к нам присоединяется по телефону. Виктория, здравствуйте. Как все это было? Как завоевывали медали?
3: Здравствуйте, дорогие
2: привет,
3: друзья.
2: Привет. Вы
3: тут про поддержку, привет, про поддержку говорили в бассейне. Она была, безусловно, и в Хорватии, была и на чемпионате мира в Германии на художественной гимнастике. Да такая была поддержка трибун, что наша Маша прослушала вступление музыкальное в упражнение с обручем, и пришлось музыку заводить второй раз. Ну, а итог такой, что наши девчонки, Мария Борисова, София Ильтерякова, которая на секундочку только-только исполнилась 16 лет, и наша сборная в групповых упражнениях на этом чемпионате мира, она была представлена девчонками из Санкт-Петербурга, завоевали медаль в многоборье, золотую медаль. Да, коллеги-журналисты Талтрияна начали написывать о том, что это не олимпийская дисциплина. Друзья, нас 5 лет не было. У нас нет такой Ангелины Мельниковой. У нас все девчонки, к сожалению, за эти 5 лет завершили наши лидеры тренировки, понимаете, ушли из большого спорта. И мы сейчас начинаем все заново с нашими молодыми девчонками. Маша Борисова 8 раз она выходила, исполняла упражнения, и лишь одна небольшая помарка. Я вам так скажу. Итог, да, медали, одно золото, одно серебро у Софьи Ильтеряковой и 4 бронзы у нас. Но главное, друзья, я думаю, что если бы был хотя бы один судья из России на чемпионате
0: мира,
3: наши
0: вот
3: бы результаты,
0: честно.
3: Андрей, конечно, заслуживали. Ну как ты хочешь, у нас единственная Ольга Минигалина была судьей, и то 3-й категории, и доверено ей было судить лишь хронометраж упражнений. Ну вы можете себе представить, конечно, они не хотели, чтобы мы возвращались, и, конечно, это безобразие, когда при такой технической сложности, которую показывали наши девчонки, они проигрывали артистизмам. Ну как это возможно?
0: Второй оценкой,
3: Андрюш,
0: да,
3: ну вот я шире улыбаюсь. Конечно, я шире улыбаюсь, чем ты. А может быть, кому-то нравится больше твоя улыбка, понимаешь? Это невозможно так. И я вот, например, искренне уверена, что... Да, что если бы были там наши судьи, такого бы не было. А то, что наши девчонки умнички, то, что зал аплодировал, да ну что вы, это было ну такое удовольствие смотреть вообще на наших девчонок. Они большие молодцы. Да, мы не отобрались пока на Олимпиаду, но в течение года у нас будет у девчонок эта возможность. И, безусловно, это будет. Но самое главное, что все они увидели, какие у нас замечательные гимнастки. И да, для меня, как для болельщика, даже не для комментатора, сейчас они лучшие в мире. И, ну, пусть со мной кто-то поспорит.
0: Зачем?
2: Все абсолютно точно и логично.
0: В принципе, рассказано детально и очень и очень красиво. Спасибо большое. Виктория Колоса была в прямом эфире с итогами чемпионата мира по художественной гимнастике.
4: Ну, а в студии был Андрей Кудряшов, наш спортивный обозреватель.
2: Спасибо, Андрей.
4: Спасибо тебе большое.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Каждый должен понимать, что на фронте нет удачного времени года. Когда ты живешь в земле, осенью и весной тебя затапливает, зимой морозы, летом жара, тепловые удары.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. В эфире программа «Люди и песни».
2: Самые большие хиты, как известно, написаны о любви. Группа из Манчестера 10cc сочинила песню об ее отсутствии и не прогадала, поскольку композиция «I'm not in love» – «Я не влюблен» – одна из лучших рок-баллад 20 века. Идею песни солисту группы Грэхэму Голдману подсказала, сама того не желая, его жена. После 8 лет супружеской жизни она стала укорять мужа за то, что тот редко признается ей в любви. В ответ музыкант философски заметил, что частые разговоры о любви обесценивают это слово. Супруга недовольно пожала плечами, а Грэхэм Голдман решил, что на эту тему можно сочинить неплохую ироничную песенку. «Мне нравится смотреть на тебя, но все же из этого не следует, что ты много значишь для меня. Не рассказывай своим друзьям о нас с тобой. Я не влюблен».

люди и песни. Когда Грэхэм Голдман и его соавтор Эрик Стюарт показали композицию «I'm Not In Love» другим членам группы 10cc, то она им категорически не понравилась. Они даже потребовали стереть запись, но тут заметили, что чуть ли не весь персонал студии напевает «I'm Not In Love». Тогда они поняли, что, по всей видимости, родился хит. Песня вышла в 1975 году и принесла британской группе мировую известность. За более чем 40 лет ее перепело бесчисленное количество звезд. Но убедительнее всего хит почему-то звучит в женском исполнении. Его пели Петула Кларк, Эми Грант, Тори Амос, Дайана Кролл, Дэнни Хайнс, Пегги Ли, Квин Латифа и группа Олив предложили хип-хоп-версии песни. Дебора Бьяндо исполнила ее на португальском, а певица из Гонконга Сьюзен Вонг на китайском. Ну а солистка группы Pretenders Крисси Хайнд записала песню специально для фильма «Непристойное предложение», в котором сыграли Деми Мур и Роберт Редфорд.

0: Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники начали обманывать россиян с помощью поддельных писем от ГИБДД. МВД России говорит, что аферисты отправляют на электронную почту или в мессенджер письмо с формулировкой «Вы нарушили ПДД, ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф до такого-то срока». При этом к письму прикреплен файл в формате PDF, оформленный под официальное постановление. При этом в документе может быть указано реальное имя человека, его номер автомобиля и другие персональные данные. Естественно, это все создает ощущение подлинности. А еще в письме размещена кнопка «Оплатить сейчас», которая ведет уже на мошенническую интернет-страницу. Нажимая на эту кнопку, одни пользователи попадают на фальшивый сайт, копирующий государственные или банковские ресурсы. Здесь у него запрашивают данные банковской карты, иногда коды подтверждения из СМС. А другие попадают на зараженный ресурс, который автоматически загружает вирусы на устройство пользователя, перехватывает пароли, получает доступ к банковским приложениям, мессенджерам и даже использует камеру и микрофон. Ведомстве напоминает, что настоящее уведомление о штрафах приходит только через официальные каналы, в частности, через госуслуги. Будьте аккуратны и осторожны. Кстати, официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что после контакта с мошенниками для минимизации последствий есть так называемый «золотой час». То есть многое можно еще спасти, если действовать быстро. А именно, если человек передал аферистам данные своей карты, нужно немедленно сменить пароли и заморозить счета. Следует связаться с банком, сообщить о происшествии и указать номер мошенников. Кроме того, нужно предупредить родных и работодателей о том, что банковские карты скомпрометированы, советует МВД. А Центробанк зафиксировал двукратный рост псевдоброкеров. Всего с января регулятором было выявлено более 4000 мошеннических схем. Регулятор отмечает, что злоумышленники проводят обучающие курсы и имитацию торгов, после завершения которых участникам обещают помощь с выходом на иностранную биржу. Для привлечения клиентов псевдоброкеры используют холодные звонки с использованием социальной инженерии, нативную рекламу на популярных каналах в соцсетях и персональные консультации в телеграм-каналах. Также выросло количество интернет-проектов, которые предлагают возможность торговать на криптовалютных биржах. Чтобы вычислить мошенников до того, как они успеют вам навредить, эксперты советуют поискать брокера или инвестиционную компанию, которая вам предлагает свои услуги, в черном списке Центробанка России. Советуют обратить внимание на обещание гарантированного дохода или обещание отсутствия рисков. Это явно признак обманщиков. Также они не оставляют настоящих контактов, и из их ресурсов невозможно вывести деньги. Проверяйте отзывы. Обещание, что можно вывести деньги, если заплатить за эту комиссию, это просто лишний признак аферистов. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
0: Вас не обманут. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Шестиком. Радио России. Главный радиоштаб вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске группировка «Запад» за сутки сбила 113 тяжелых гексокоптеров ВСУ. НАВЭФ планируется подписать 380 соглашений на 6,5 триллионов рублей. РЖД прорабатывает запуск беспилотных поездов на новых маршрутах. Далее подробности. Военнослужащие группировки российских войск «Запад» в течение суток сбили 113 тяжелых боевых гексокоптеров противника. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его словам, также расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США, 101 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 4 баражирующих боеприпаса противника. Военнослужащие группировки также уничтожили 59 пунктов управления БПЛА, 3 станции спутниковой связи «Старлинк», 33 робототехнических комплекса и 3 полевых склада боеприпасов противника. Тем временем артиллеристы группировки «Восток» уничтожили узел обороны украинских войск в Запорожской области. Расчеты самоходных установок МСТАЭС нанесли точные удары по сети блиндажей и укрытий, где размещалась живая сила противника. Как сообщает Минобороны, координаты целей были получены в ходе разведки, что позволило эффективно подавить огневые позиции ВСУ. Одновременно операторы беспилотников работали по маршрутам подвоза резервов. С воздуха была обнаружена колонна автомобильной и бронированной техники, двигавшиеся к передовой. Ударные дроны ликвидировали несколько машин и боевую бронемашину «Казак». Боевики, которые попытались скрыться в лесу, также были поражены с воздуха. Москва оценит, что представители ряда стран из солидарности с Россией участвуют в специальной военной операции, заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Министр иностранных дел России направил также коллеге из КНДР Цой Сунхи телеграмму по случаю Дня освобождения Родины. В ней сказано, что наши страны совместно борются за создание нового миропорядка, который базируется на многополярности, равноправии и учете национальных интересов. На площадке Восточного экономического форума планируется подписать 380 соглашений в энергетике, логистике, промышленности и науке на общую сумму в 6,5 триллионов рублей. Об этом в интервью РИА Новости заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков. Он подчеркнул, итоговые цифры по соглашениям будут объявлены после окончания форума. Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента России Владимира Путина. РЖД изучает возможность запуска беспилотных поездов с машинистом в кабине на новых маршрутах. Об этом сообщили РИА Новости в компании. Сейчас с использованием такой инновации курсирует поезд «Ласточка» на Московском центральном кольце. Состав ездит с пассажирами с августа 2024 года, но машинист находится в кабине для контроля, а также для открытия и закрытия дверей во время посадки и высадки. Следующий высший этап развития беспилотных технологий на поезде – это УА-4. Как заявляли агентство в компании НИАС, ее специалисты тестируют такие наработки. Машинист в кабине не будет вообще. Он будет контролировать работу системы из диспетчерского центра и подключаться к системе при нештатных ситуациях. Ранее в Минтрансе сообщили РИА Новости о планах тестирования беспилотных трамваев без водителя в кабине в третьем квартале 2027 года. Ведомство также предлагает запустить эксперимент по автобусам без водителей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке. С 1 сентября семейные пары и студенты с детьми получат приоритетное право на отдельное жилье в вузовских общежитиях. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Новый закон меняет принцип распределения мест. Раньше отдельные комнаты выделяли семьям только при отсутствии других претендентов. Теперь же их интересы ставятся на первое место. Вузы будут рассматривать заявления от студентов с семьями отдельно и создавать условия для совмещения учебы с семейной жизнью. Кроме того, учебные заведения обязаны публиковать на своих сайтах информацию о наличии комнат семейного типа. Это поможет абитуриентам, которые уже стали родителями, заранее понимать возможности университета по предоставлению жилья и принимать взвешенное решение о зачислении, отметила Стенякина. Минпросвещение установило новые нормы учебной нагрузки для школьников, для первоклассников в адаптационный период, то есть осенью предусмотрено всего 3 урока по 35 минут, а зимой и весной их число увеличится до 4. Уроки для малышей станут длиннее, 40 минут вместо 35. Для учеников со 2 по 4 классы норма составляет 5 уроков, для средней школы 6, а старшеклассники могут иметь до 7 занятий в день. При этом длительность стандартного урока для них не должна превышать 45 минут. Особые условия предусмотрены для детей с ограниченными возможностями здоровья. Их занятия не должны длиться более 40 минут, сообщает ведомство. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды. Во вторник, 18 августа, в Петропавловске-Камчатском плюс 17, плюс 19, временами дожди. В Южно-Сахалинске плюс 24, плюс 26, небольшие дожди. В Магадане плюс 13, плюс 15, облачно с прояснениями, небольшие дожди. А во Владивостоке плюс 22, плюс 24, временами дожди. В Мурманске плюс 16, плюс 17, без осадков. В Архангельске плюс 18, плюс 20, без осадков. В Петрозаводске плюс 18, плюс 20, кратковременные дожди. В Вологде плюс 19, плюс 21, кратковременные дожди. В Сыктывкаре плюс 19, плюс 21, небольшой дождь. В Великом Новгороде плюс 19, плюс 21, вечером дожди. В Калининграде плюс 19, плюс 21, кратковременные дожди. В Перми плюс 19, плюс 21, небольшой дождь. В Кирове плюс 16, плюс 18, кратковременные дожди. В Уфе кратковременные дожди, плюс 21, плюс 23. В Оренбурге плюс 30, плюс 32, без осадков. В Казани плюс 21, плюс 23, кратковременные дожди. В Самаре плюс 25, плюс 27, кратковременные дожди. В Нижнем Новгороде плюс 23, плюс 25, небольшой дождь. В Пензе плюс 27, плюс 29, без осадков. В Ярославле плюс 22, плюс 24, без осадков. Во Владимире плюс 22, плюс 24, без осадков. В Туле плюс 25, плюс 27, без осадков. В Воронеже плюс 31, плюс 33, без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 32, плюс 34, без осадков. В Волгограде плюс 31, плюс 33, без осадков. В Краснодаре плюс 30, плюс 32, без осадков. В Сочи плюс 26, плюс 28, кратковременные дожди, гроза. Ставрополь плюс 27, плюс 29, без осадков. В Нальчике плюс 25, плюс 27, кратковременные дожди, гроза. В Владикавказе плюс 23, плюс 25, кратковременные дожди. В Севастополе плюс 28, плюс 30, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, днем плюс 18, плюс 20. В Москве переменная облачность, без осадков. Вечером местами небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 23, плюс 25. Сейчас в столице плюс 16.
2: Виктор Некрасов. «Маленькая печальная повесть». Радиоверсия с участием Евгения Князева, Александра Лутошкина, Андрея Шибаршина, Алексея Верткова, Ирины Евдокимовой и Софьи Арендт. Часть седьмая.
3: Вместо предисловия. Из интервью с Виктором Некрасовым в 1974 году. С тех пор я как писатель, то есть как человек не только пишущий, но и печатающийся, перестал существовать. Рассыпан был набор в журнале «Новый мир». Запрещено издание двухтомника моих произведений в издательстве «Художественная литература». Изъяты из всех сборников критические статьи, посвященные моему творчеству. Выпали мои рассказы из юбилейных сборников об Отечественной войне. Прекращено производство кинофильма по моему сценарию о Киеве. Одним словом, не получая 120 рублей пенсии, пришлось бы задуматься не только о творческих своих делах. За 10 лет 3 персональных дела, а это значит по 3-4, а то и 6 месяцев разговоров с партследователями, объяснения в парткомиссиях, выслушивание всяческих обвинений против тебя – в последнем случае просто клевета и грязь. Не слишком ли это много? Оказывается, не только немного, но даже мало. 17 января сего 74 года 9 человек, предъявив соответствующий на это ордер со всеми подписями, в течение 42 часов произвели в моей квартире обыск. И вот рукопись унесли. И альбом с моими фотографиями Бабьего Яра на всех этапах его замывания тоже унесли. И пленку тоже. Вернут ли? Не знаю. Рукопись я восстановлю. Опять придут, опять заберут. И так же что? До скончания века? А пленку? Сожгут? Вот я и подошел к концу невеселых своих размышлений и подведения каких-то итогов. А друзья уезжают. И я их не отговариваю, хотя знаю, что у каждого есть своя, а может быть, у всех общая причина на столь решительный и, может быть, даже трагический шаг. Не отговариваю, хотя каждый из уехавших друзей – это отщипнутый от сердца кусочек. И не только твоего сердца, но и сердца России. Не отговариваю, а просто вытираю слезу и задумываюсь, очень крепко задумываюсь. А кому это нужно? Стране, государству, народу? Не слишком ли щедро разбрасываемся мы людьми, которыми должны гордиться? Стали достоянием чужих культур художник Шагал, композитор Стравинский, авиаконструктор Сикорский, писатель Набоков. С кем же мы останемся? Ведь следователи из КГБ не напишут нам ни книг, ни картин, ни симфоний. «Маленькая печальная повесть» написана во Франции в 1984 году. Последнее произведение писателя. Издана в России в начале 90-х годов.
4: Пристрастился я в Париже к книжным магазинам. В основном побаивался их. Все время хотелось что-нибудь купить. То Сальвадора Дали, то Мане или Рембрандта, то «Холодное оружие» 16-19 веков или «Замки Луары», то два толстых тома Второй мировой войны или тоже двухтомник «Улицы Парижа». В русском, советском «Глобе» мои руки тянулись к Ахматовой, Мандельштаму, Цветаевой, Булгакову, Платонову, В Москве и Ленинграде только в подворотне за пазухой у спекулянта найдешь. А здесь лежит себе, бери сколько хочешь. Но у Каплана на Рю де Перон или в магазине «Имка» море разливанное антисоветчины. Первые месяцы я просто не в силах был переварить все это обилие. Этот низвергавшийся на меня водопад эмигрантской литературы. Набоковы, Алдановы, Мережковские, Зайцевы и ГУЛАГ, Андрей Синявский, неизданный Платонов или Ахматовский реквием. Ну как все это переварить? Сделал я попытку организовать какой-то кружок, студию. Ничего не вышло. На голом энтузиазме, по ночам, в подвалах. В Париже это не прошло. Жизнь я вел, в общем, замкнутую. На работу, домой, что-то по хозяйству, книги, иногда телевизор. Квартирка наша была маленькая, всего 3 комнаты на 3-м, по-русски на 4-м этаже, без лифта. Это не очень устраивало маму, зато район хороший. Рядом парк Монсо. В хорошую погоду можно взять книжечку. Пьера Жиляра, например, воспитателя цесаревича Алексея, 13 лет при русском дворе. И, устроившись в тени на аллейке Контес де Сигюр, тихонько себе читать. А рядом мраморный усатый Ги де Мопассан, к которому тянется бронзовая дама в платье с тюрнюром. И детишки кругом. И их мамы, читающие книжки. И сторож со свистком во рту. И не ленится, и все свистит, высвистывая парочки, уютно устроившиеся на травке. К концу 2-го года мы поднапряглись и обзавелись маленьким подержанным Рено 5. Водила Андреев. Я все собирался пойти на курсы, да как-то не получалось. В Париже машина не очень нужна, пробки, заторы. Но на уикенды, которыми французы в основном и живут, можно куда-нибудь прошвырнуться в старинный живописный Прованс, Фонтенбло, погулять по парку, заглянуть в замок, постоять на лестнице, где прощался Наполеон со своей гвардией. Мы строили планы, копили деньги, чтобы следующим летом поехать куда-нибудь на юг. Очень хвалили маленький уютный Каллюр на берегу моря возле испанской границы. Вот так мы и жили, не роскошествуя, не позволяя себе лишнего. Заработков нам хватало. Хотя к концу месяца часто случалось, что в извещении из банка... Да-да, «Креди Лионе». Цифра на правой колонке «Кредит» перекочевывала в левую «Дебет», что значило какие-нибудь 200-300 франков не банк тебе должен, а ты ему. Но это бывало нечасто. По ночам... Когда не спалось, я ловил себя на том, что хотя уже и француз, но плевать мне с 10-го этажа на все их выборы, на бесконечные дискуссии с пеной у рта в парламенте. Чего-то требует партия Ширака, чего-то там Жескар с Баром. И плевать на то, что заваливается у них металлургия и автомобильная промышленность. И эти вечно чем-то недовольные агрикультеры. Да нашим бы колхозникам их заботы. Но не интересует меня. Ну вот нисколечко. А вот что там, в далеком Питере, как там Ромка с фильмом, затеял, полез-таки несчастный в режиссуру. Вот это волнует меня. И что там, в, казалось бы, осточертевшем Ленинграде происходит? Писал Ромка, что новый директор студии вроде ничего. Все это свое, далекое, но свое. Иногда мама с Анриет надо мной смеялись.
5: Что, ты опять в Глобе литературку или советскую культуру купил?
6: А что, что-нибудь интересное?
5: Какие новые фильмы идут?
6: Что в театре нового?
5: Кто что сыграл на сцене? Кто какое звание получил из артистов?
4: О, подумать только. Кирилл Лавров уже герой соцтруда.
5: Ах, как хорошо.
4: Да. А кто-то и концы отдал.
6: Оля-ля.
5: Ай-яй-яй-яй-яй.
4: Чем хорош Париж? Не только тем, что он хорош, а тем, что все знают об этом и стремятся в него. Летом Не пробиться сквозь толпы американцев, англичан, немцев, западных в основном. Не говоря уже о японцах. Они везде, всюду, и все с Кэнонами, Никонами. И среди этой массы в шортах, джинсах, майках, свитерах, босоножках и в тяжеленных горных ботинках на толстой подошве маленькие, но плотно сколоченные группки людей в серых пиджаках и болтающихся брюках. Это советские туристы. Встретить их можно иной раз и в Лувре, и в Бабуре, но главным образом в магазине Тати. Оттуда их не выгонишь. Там все дешево. Дрянь, но дешевая и все-таки парижская. Но это туристы. У них маршруты, строгий распорядок, к 11 кровь из носу быть в гостинице. А есть категории и повыше, приехавших по приглашению на месяц, два, три. Эти живут у друзей, ходят больше по Лафаэтам, что не мешает, это уже в последние дни, и в Тати заглянуть. Эти держатся посвободнее. Первые дни еще озираются, от чего-то отказываются, куда-то не идут, с кем-то не встречаются. Потом парижский воздух, что ли, срываются и, эх, была не была, соглашаются, идут, встречаются. Так разыскали меня актеры театра Ленинского комсомола, гастролировавшего в Париже. Встретился я кое с кем и из моисеевцев. Побродил по Монмартру, посидел в кафе с Вовкой Симакиным из Линконцерта. Приехал тот с какой-то делегацией. От него я узнал, что Роман ударился в режиссуру.
7: Да, задумал и даже запустил собственный фильм. То ли про Пушкина, то ли про Лермонтова. Точно не помню. Не, про декабристов, кажется. Но Пушкин и Лермонтов там появляются. Это мне уже Ветряк говорил, его пробовали. На одного из них.
4: Промелькнула Верка Архипчук, старая знакомая, гимнастка. Приехала на соревнования в Страсбурге. Все они были ошарашенные, растерянные, все время боялись куда-то опоздать, что-то пропустить. Только хитроглазый Валя Брудер из Тюза по прозвищу Тюлька, он приехал простым туристом, но сказал:
8: а имел я их всех в виду. Покажи мне чинь-чинь эдакое.
4: И мы пошли на картину «Любовь вчетвером».
8: Вот это да! А? В Москве бы такое! А? Ходынка, проломленные черепа.
4: Прощаясь, я преподнес Тюльке номер плейбоя с большой раскладывающейся картинкой портретом обнаженной девки.
8: Дай второй журнал. Я таможнику суну, век будет благодарен. А это провезу, будь спок.
4: В один прекрасный день, как писали в старину, хоть день был серенький, дождливый, вечером, где-то уже после 11, в дверь раздался звонок. Вещь в Париже необычная. Я даже спросил, кто там? В ответ что-то промычало. Я открыл дверь и...
9: Бонжур!
4: О, Господи! Жескар д'Эстен, президент республики. Пальто в шляпе с зонтиком в руках. Я даже попятился. И вдруг движение, раз, два, Жескар исчез. И передо мной Роман. Ромка Крыма! Ромка Крыма! О, это мгновение. Первая минута. О, эти исторгшиеся из уст, все те же любимые и ненавистные, не меняющиеся в веках, неистребимые, невозможные в приличном обществе и все же произносимые, крепкие, крутые, обозначающие все на свете, кроме того, что они обозначают. О, эти слова, без которых не обходится ни одна радостная встреча. Они были произнесены и повторены. И Ромка затащен, усажен на почетное место, иными словами, в кресло, которое без особых на то оснований называлось вольтеровским. В память о тебе купил. А твое с вылезающими пружинами, живо еще?
10: Да живо, живо.
4: Эх, не знали еще, о чем говорить. Роман озирался по стенам, разглядывал обстановку.
9: Не очень-то буржуазно.
10: А где ж камин?
4: Увидел фотографию над письменным столиком, где мы втроем в плащах и шляпах с перьями.
9: Не забыл? Помнишь?
4: Хо-хо. Женщины заметались, вынимали что-то из холодильника.
9: Что это, Ашотик? Бургундское?
4: Ну да. Мама совсем растерялась. Одна бутылка и то начатое.
9: Бургундское? А это что?
4: Ого.
9: В руках у меня блеснул такой знакомый сосуд с золотыми медалями. Столичные, не побрезгуете? Прямо от Елисеева.
11: О, мерси, мерси.
5: Прекрасно, прекрасно.
9: Я шикарным жестом поставил бутылку на стол. Ну как тебе мой Жескар? Вернее, твой. Ваш. Поверил? Признавайся.
4: Да тут любого Брежнева можно купить. Не удивишь. Карнавальные маски. Женщины успели уже прихорошиться. Мама накинула даже оренбургский платок. Свою гордость.
12: Ладно. К столу.
4: Анриет стала тащить Романа из кресла, а он в шутку сопротивлялся.
5: Не взыщи, Ромочка. Как говорится, чем богаты, тем и рады. Чего нет, того нет.
9: Нет, это у Елисеева нет. Сыр, правда, бывает до 10 утра. Ветчина как повезет. Паштет такой вообще никогда. Исключено.
4: Роман стал разливать водку по граненым стаканам. И произнес пышный тост в честь исторического собрания общества Франция СССР.
9: Нет, ну его в баню, это общество. Париж, Москва, Ленинград. И по этому случаю...
4: Короче, ахнули. И чтоб до дна у меня. Ахнули, крякнули, понюхали по русскому обычаю.
9: Последуем совету Антона Павловича.
4: Да какому?
9: В каком-то рассказе у него, не помню, в каком говорится, как хорошо, войдя с морозу в теплое помещение, выпить рюмочку водки и сразу же за ней другую.
4: Правильно.
9: Последуем же его совету.
4: И последовали. И стало совсем хорошо.
9: Ну, посмотрим друг на друга, не таясь. 3 года все же, не хрен собачий.
4: Да.
9: Ануша Акоповна, вы все молодеете, цветете.
5: Ах, да ну тебя, Ромка, скажешь еще.
9: Мария Антуанетта совсем расцвела, как алый цветочек. Слушай, слушай, а ты не беременна, а? А ну встань.
13: Ромка, ну не стыдно тебе?
9: А ты не красней, признавайся.
4: Нет, Ромка, пока еще нет, не торопимся. И я похлопал по поджарому, как у всех парижанок, животу своей жены.
13: Ну?
4: Ну, а ты, Ромка, малость того, возмужал, что ли?
9: Возмужал, возмужал, на почве успехов.
4: Так, а есть они?
9: Есть.
4: И такое бывает еще у нас.
9: У нас? У вас? Ты же, говорят, француз уже.
4: Француз. И все равно у нас. Так что, случается еще?
9: У меня вот случилось. Нежданно-негаданно. У нашего министра.
4: И начал рассказывать, как это произошло. В этот счастливейший из вечеров, вернее, ночь, все были возбуждены, но Роман особенно. Говорил, не умолкая, перебивая, задавая вопросы, сам тут же на них отвечая. Опять задавал, делал вид, что слушает, ахал, охал, пересыпая речь. Да, мы ему сегодня все прощали. Все теми же обиходными словечками.
9: Фильм как будто бы ни о чем. Он, она, еще один он, еще одна она. Называется «Любовь вчетвером». Не пропустили?
4: Тю-тю-тю. Мы тут с одним кадром, ты его знаешь, из Тюза, без зуба переднего.
9: Ага.
4: Смотрели порно под таким же точно названием. «Л'амур анкадр» по-французски.
9: Амур не амур, но у меня что-то вроде любви. Чистейшей, разумеется, советской, без всяких этих ваших штучек. Но это только канва. Внешний рисунок отнюдь не главное. И все равно к этому, хоть и не главному, а придрались. Так вот, на последнем просмотре сказали мне. Нет, на предпоследнем. Что ж ты вы, Роман Никитич, думаете? Мы совсем безмозглые? Ничего не понимаем? Нет, что вы, говорю, товарищи. Наоборот, именно к вам апеллирую. Как к людям знающим и понимающим. И тут же, не дав им пикнуть, произнес в высшей степени патриотическую речь. Расхвалил Бондарчука. Он тут же сидел, не помню уже за что. За ум, за талант, за войну и мир. Они сражались за родину. Вспомнил Васю Шукшина. Он у него там играл. Теперь Вася у нас классик. Пароходы его имени, библиотеки. Кстати, ты его знал?
10: Нет, видел только на каком-то просмотре.
9: Отличнейший парень, прямой, честный, бухарик, правда. Давайте-ка запомин его души. Нет уж таких.
10: Столичные благополучно закончили. За ней последовало то самое бургундское, начатое. Потом обнаружена была недопитая бутылка коньяка. Я зажал, думал перед сном. Без дам. Ты же у нас останешься.
9: А куда мне деваться? Прикорну где-нибудь в уголке.
10: А не боишься?
9: Кого?
10: А ты, собственно, по какой линии, как у нас говорят, приехал?
9: Союз кинематографистов на Каннский фестиваль. Нет, не член делегации, отнюдь. Но разрешили за собственные шиши присоединиться. Вроде член, не член. Консультант, не консультант. Бог его знает.
10: Без стукача, что ли? Потому такой храбрый.
9: Как так без стукача? Разве можно? Да, но вернемся к нашим баранам.
10: Ну, к баранам возвращались раз 20. Опять от них уходили и возвращались. Но в конце концов все же выяснилось, что картина после доделок, переделок, поправок, переозвучаний, пересъемок получила, наконец, добро.
9: Называется теперь «Разрешите помечтать». Название, конечно, дерьмовое.
10: Это точно.
9: А фильм, по сути, антисоветский. Ну, не то, чтобы совсем антисоветский. Снаружи все гладко, а копнешь, сейчас печатают. И даже приличное количество копий. 120.
10: Ого. У дам постепенно начали слипаться глаза. Мы их отправили спать. А сами устроились вдвоем на диване. Было тесно, неудобно. Да и вообще о сне не могло быть и речи.
2: Виктор Некрасов. Маленькая печальная повесть. Десятисерийная радиоверсия с участием Евгения Князева, Александра Лутошкина, Андрея Шибаршина, Алексея Верткова, Ирины Евдокимовой и Софьи Арендт. Продолжение следует.

0: радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Доброе утро, друзья! Это Лена Симонова. Прямо сейчас мы продолжим разучивать гимнастику, специально разработанную с учетом физиологии мужского организма. Понятное дело, адресована эта гимнастика мужчинам. Автор комплекса, специалист по лечебной физкультуре Национального центра терапии и профилактической медицины Наталья Новикова. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Спортивный привет, друзья! Это Влад Спицын. Мужская зарядка, которую мы сейчас будем разучивать, рассчитана на 15 минут. Состоит из 14 упражнений для разных групп мышц. Вчера мы сделали первую часть комплекса, а сегодня выполним вторую, в которой 7 упражнений. Первую часть комплекса можно найти на сайте Радио России в архиве нашей передачи. Перед выполнением гимнастики проконсультируйтесь с врачом. Приготовьтесь! Начинаем! Лягте на живот. Ноги согните в коленях, а руки в локтях. Подбородок на тыльной стороне ладоней, положенных друг на друга. На счет раз поднимите правую ногу, согнутую в колене. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. На счет три поднимите левую ногу, согнутую в колене. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Выдох. Сейчас повторим упражнение 3 раза, а дома делайте по 6-8 повторов. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Лежим на животе. Руки сцеплены в замок на затылке. На счет раз поднимите туловище с поворотом в правую сторону. Локти не сводить. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. На счет три поднимите туловище с поворотом в левую сторону. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Сделаем 3 раза. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Лягте на спину, кисти у плеч, ноги согнуты в коленях в опоре на пол. На счет раз поднимите туловище, стараясь локтями коснуться одноименных бедер. Стопы от пола не отрывать. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Сядьте на пол. Руки в упоре сзади. Ноги выпрямите. Держите их вместе. На счет раз поднимите прямые ноги, носки от себя. Вдох. На счет два разведите ноги. Выдох. На счет три сведите ноги. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Сделаем 4 раза. После выполнения упражнения встряхните.

Пошевелите ногами. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Встряхните ногами. Сядьте на пол. Руки в упоре сзади. Ноги выпрямите. Широко их разведите. На счет раз поднимите разведенные ноги вверх. Вдох. На счет два согните их в коленях. Стопы держите на весу. Выдох. На счет три на весу выпрямите ноги. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Выдох. Сделаем четыре раза. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Встаньте, ноги вместе, руки на поясе. Совершайте подскоки на двух ногах, слегка согнув колени. Дыхание произвольное. Начали!

Завершая гимнастику, пройдемся по комнате. Руки свободно свисают, дыхание произвольное. На первые два шага ссутультесь, с наклоном головы вперед. Вдох. На следующие два шага прогнитесь, сведите лопатки, голову поднимите. Выдох. Ходите так в течение минуты.

0: Отлично позанимались. Если после гимнастики вы принимаете душ, имейте в виду, что вода не должна быть холодной. А если душ контрастный, не завершайте его холодным обливанием. Это замедляет обменные процессы и выведение жидкости из организма. Занятие провел Влад Спицын. Передаю микрофон моей коллеге Лене Симоновой. Пока вы пьете кофе перед работой, вполне можно расслабиться и послушать совет дня.
1: Опасная зона.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Представьте, вы сдаете анализ крови и узнаете о риске рака или инфаркта за 10 лет до первого симптома. Обычные анализы крови показывают текущее состояние организма. Но новые методы идут дальше. Они пытаются увидеть риск будущих заболеваний. Наука называет это мультиомикой. Один анализ, и исследователи смотрят сразу на тысячи молекул. Белки, метаболиты, фрагменты ДНК, которые опухоль или больной орган незаметно высвобождают в кровоток задолго до того, как болезнь себя проявит. Раньше расшифровать такой поток данных было невозможно. Теперь этим занимается искусственный интеллект, позволяя оценивать сразу несколько тысяч белков и находить паттерны, связанные с конкретными заболеваниями. Один из наиболее показательных примеров – тест американской компании Grail. Он анализирует фрагменты свободно циркулирующей ДНК в крови и способен выявлять более 50 видов рака. В ходе клинических испытаний на 5000 пациентов специфичность теста составила 98%, то есть ложных тревог почти не было. Сейчас тест уже коммерчески доступен в США. Похожие подходы развиваются и за пределами онкологии. Протеомика, анализ белков крови, позволяет обнаруживать ранние признаки болезни Альцгеймера за 20 лет до появления симптомов. Кардиологи используют воспалительные биомаркеры, чтобы предсказывать инфаркт у людей, которые считают себя абсолютно здоровыми. Общий принцип один. Болезнь оставляет следы в крови задолго до того, как дает о себе знать. Важно понимать, что это не предсказание судьбы. Речь идет о вероятности, а не о гарантии. Но даже такая вероятность меняет подход. Появляется время на наблюдение, коррекцию факторов риска и раннее вмешательство.
3: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
4: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
1: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
6: На правах рекламы.
7: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Павцова. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
8: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
7: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
8: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
7: И какие цилиндры перестают работать первыми?
8: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
7: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
8: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
7: Получается, это еще и потеря уверенности?
8: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
7: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
8: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
7: Пожалуй, нет.
8: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
7: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
8: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
7: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
8: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. Принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
7: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
8: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
7: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
8: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
7: Три, а не один?
8: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
7: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
8: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
7: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора Актив Плюс. Три компонента. И все?
8: Нет. Производители секрет императора Актив Плюс пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
7: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
8: А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
7: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
8: Секрет императора Актив Плюс – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
7: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
8: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
7: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 101 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
8: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
7: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
8: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
7: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного +22 03.
8: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
7: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного +22 03. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного +22 03. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. На пути к усыновлению.
9: Я всегда мечтал именно о полноценной семье. Просто мне уже не 20 лет. Жену найти хорошую становится все сложнее и сложнее, а времени остается все меньше и меньше. Вот, наверное, это основная причина, почему именно брать ребенка вот так, а не пытаться искать вторую половинку и заводить своих детей.
1: Программа «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Владивостока. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
10: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
1: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радионяня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте в этом выпуске. Группировка «Север» за сутки сбила более 400 беспилотников ВСУ. Швеция с 2025 года задержала уже 5 судов с россиянами. Украина следила за Россией через спутники еще до начала СВО. Далее подробности. Военнослужащие группировки войск «Север» в течение суток сбили 335 беспилотников самолетного типа и 82 тяжелых дрона типа Ар-18 «Баба-Яга» противника. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Александр Тихомиров.
2: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районных населенных пунктах Великая Черничина, Перша Травня, Писаревка, Уланово и Хотень Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием четырех механизированных мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ в районных населенных пунктах Алисовка, Казачья Лопань, Новоалександровка, Рубежная и Светличная. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожено до 260 военнослужащих, бронеавтомобиль «Хамви» производства США, 5 автомобилей, 2 миномета, 2 станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 43 пункта управления БПЛА, 335 БПЛА самолетного типа, 82 тяжелых боевых дрона типа Р-18, 2 единицы инженерной техники, 2 багги и 8 наземных робототехнических комплексов противника.
1: Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск «Запад» уничтожили 8 наземных роботизированных комплексов ВСУ с различным грузом на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что, применяя ударные БПЛА по технике ВСУ, операторы войск беспилотных систем ослабляют противника и обеспечивают продвижение штурмовых подразделений 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» на Краснолиманском направлении. Украина использовала спутниковые снимки, которые предоставляли другие страны и коммерческие компании для борьбы против России еще до начала СВО в 2022 году. Это утверждает газета «Нью-Йорк Таймс». Отмечается, что лишь высокопоставленные командиры получали доступ к таким данным, но он все равно был ограниченным и уязвимым к сбоям. В статье подчеркивается, что доступ Киева к подобным инструментам значительно расширился за последний год благодаря американскому правительству и частным компаниям. США в марте 2025 года приостанавливали разведывательную помощь Украине, но затем постепенно стали восстанавливать подобное сотрудничество. Об этом в декабре говорил госсекретарь Марко Рубио. А в начале июня 2026 он заявил, что Штаты не играют роль беспристрастного посредника, явно занимая сторону Киева. В августе газета «Политика» писала, что обмен разведданными между двумя сторонами вернулся к высоким показателям. Европе необходимо сохранять каналы для диалога с Россией открытыми, если политика США перестанет соответствовать интересам ЕС. С таким заявлением выступил президент Финляндии Александр Стуб. По его словам, политический диалог с Москвой в какой-то момент придется восстановить. Особенно важную роль в этом могут сыграть страны Евросоюза, имеющие общую границу с Россией. Стуб добавил, что Финляндия сейчас поддерживает контакты с Россией на уровне пограничных ведомств, а также сохраняет дипломатические отношения. При этом финский президент заявил о необходимости самостоятельной политики ЕС в отношении России, не зависящей от решений США. Действия Вашингтона он не считает давлением на европейских союзников. Это стиль работы текущей администрации США, заключил финский лидер. Наш посол в Швеции Сергей Беляев заявил, что с конца прошлого года шведские власти задержали 5 грузовых судов с россиянами в экипажах. Их подозревают в обслуживании интересов российской внешней торговли. Одно из задержанных судов, сухогруз «Адлер», ходившее под российским флагом, отпустили быстро, так как у правоохранителей, по их собственному признанию, не было достаточных оснований ни по международному праву, ни по шведским законам. В 2026-м задержали еще 4 судна но они уже ходили под иностранными флагами и принадлежали компаниям из третьих стран. Российское посольство вмешивалось только для защиты прав наших моряков. Сегодня в Москве переменная облачность, без осадков, днем плюс 22, плюс 25, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, эта неделя будет последней по-летнему теплой.
3: Эта неделя – это лебединая песня лета, и даже заключительная неделя августа уже мне представляется в состоянии подготовки смены климатических сезонов. Ну, а значит, столбики термометров уже с трудом будут достигать 20 градусов высоты на излете заключительного месяца сезона. Ну и воздушный океан будет в полной готовности к встрече осени. Но обо всем по порядку. В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится влиянием теплого атмосферного фронта запада, из-за чего, ну, большую часть дня это переменная облачность без осадков, но вечером небо начнет хмуриться и кое-где могут брызнуть небольшие дожди. На термометре снова, как и вчера, июльские плюс 22-25. Ветер южной четверти 3,8 метров в секунду, показания барометра будут падать, составит 739 миллиметров ртутного столба.
1: Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» Колобок уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему – все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и другие. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
0: Спорт.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Диана Шнайдер вышла в четвертый круг теннисного турнира категории 1000 в Цинциннати. В третьем раунде россиянка в двух сетах обыграла Майю Хвалинскую из Польши. Следующей соперницей Шнайдер будет вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана. Еще одна представительница России Анна Калинская борьбу в Цинциннати завершила. В третьем сете противостояния с румынкой Сараной Кырстей она отказалась от продолжения встречи. Костромской «Спартак» и «Уфа» сыграли в ничью 1-1 в заключительном матче шестого тура первой лиги чемпионата России по футболу. У «Спартака» 12 очков и третье место в турнирной таблице. «Уфа» набрала 9 баллов и занимает 10-ю строчку. Лидирует в первой лиге Нижний Новгород, у него максимальные 18 очков. СКА «Хабаровск» и «Ленинградец» поменялись кругами в первой лиге чемпионата России по футболу. В связи с проведением в начале сентября в Хабаровске международных мероприятий, встреча 10-го тура будет для дальневосточников гостевой. Эта игра пройдет 5 сентября. А в 19-м туре 25 ноября СКА «Хабаровск» сразится с «Ленинградцем» дома. Полузащитник сборной Ирана Мохаммад Махиби покинул футбольный Ростов. Стороны не стали продлевать контракт, срок которого закончился летом. Кирилл Кравцов перешел в Загребское «Динамо». Ранее этот футболист выступал за Сочи. В хорватскую команду он перешел на правах свободного агента. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков. До встречи.
1: Во вторник, 18 августа, в Мурманске плюс 16, плюс 17, без осадков, в Вологде плюс 19, плюс 21, кратковременные дожди, в Великом Новгороде вечером дожди плюс 19, плюс 21, в Кирове плюс 16, плюс 18, кратковременные дожди, в Самаре кратковременные дожди плюс 25, плюс 27, в Ярославле плюс 22, плюс 24, без осадков, в Воронеже без осадков плюс 31, плюс 33, в Ростове-на-Дону плюс 32, плюс 34, без осадков, в Ставрополе плюс 27, плюс 29, без осадков, в Симферополе плюс 29, плюс 30. 31 без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, днем плюс 18, плюс 20. В Москве переменная облачность, без осадков, вечером местами небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 23, плюс 25, сейчас в Москве плюс 14.

0: Говорит Вологда, 7 часов 10 минут. В студии Татьяна Ляпина, звукорежиссер программы Наталья Лобанова. Доброе утро. Сегодня 18 августа, вторник. Восход солнца в 4 часа 42 минуты. Закат будет в 20 часов 4 минуты. Долгота дня 15 часов 22 минуты. Луна завершает первую четверть, переходит в созвездие Скорпиона. Дождливый август и дальше обещает дожди на этой неделе. Сегодня облачная с прояснениями погода, небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных округах гроза. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду, при грозе порывы до 14 метров. Температура воздуха по области днем плюс 18, плюс 23, ночью плюс 9, плюс 14. В Вологде днем до 21, ночью до 13 градусов тепла. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, ниже нормы, и еще немного понизится. И к событиям дня с выпуском новостей Владимир Юдин.
1: Доброе утро! С сегодняшнего дня в Вологде начинаются работы на площади Возрождения. Участок от Советского проспекта до улицы Лермонтова временно закроют для транспорта и пешеходов. Ограничения продлятся до завершения ремонта в этом году. Изменится и движение автобусов. Маршруты номер 9, 27, 36 и 43 в обоих направлениях пойдут по улицам Сергея Орлова, Мира и Герцена. Остановка областная библиотека на время работы обслуживаться не будет. Обойти закрытый участок можно по улицам Лермонтова, Ленина и Зосимовской, либо через Пушкинскую, Герцена или Мира. На площади обновят асфальт, бордюры и тротуары. Работы входят в комплексное благоустройство площади Революции к юбилею Вологды. В школах Вологодской области готовятся к введению нового обязательного предмета «Духовно-нравственная культура России». Его начнут преподавать с середины учебного года пятиклассникам. Курс рассчитан на 3 года. Преподавать будут учителя истории. Для них осенью предусмотрено повышение квалификации. В регионе также запланированы методические семинары с участием федеральных экспертов. В Министерстве образования области отмечают, что новый предмет включен в обязательную часть учебного плана, поэтому увеличение общей учебной нагрузки не ожидается. Более 800 педагогов в этом году устроились на работу в школы и детские сады Вологодской области. Около 400 из них – выпускники этого года. 6 молодых специалистов стали участниками федеральной программы «Земский учитель». Они будут работать в школах Вологодского, Грязовецкого, Тотемского, Шекснинского и Чагодощинского округов. Кроме того, с сентября оклады педагогов и работников системы среднего профессионального образования вырастут на 10%. Средняя зарплата учителей составит 64 тысячи рублей, сообщают власти. Малоимущие семьи Вологодской области могут получить единовременное пособие в 3000 рублей на подготовку первоклассника к школе. Прием заявлений уже начался. Оформить выплату можно в Центре социальных выплат по месту нахождения школы, куда зачислен ребенок, а также через портал госуслуг или МФЦ. Обратиться за пособием необходимо не позднее 15 ноября. При назначении выплаты учитывается средний душевой доход семьи за 6 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. Например, при обращении в августе будут учитывать доходы с февраля по июль. Подробную информацию можно получить по телефону в Вологде 23 99 70. Около 6 миллионов рублей потеряла предпринимательница из Череповца, поверив мошенникам, которые обещали ей заработок на криптовалюте. Как сообщили в полиции, 40-летней женщине сначала предложили работу по визуализации проекта с оплатой в 57 тысяч рублей. Затем заказчик предложил провести расчет в криптовалюте и прислал ссылку на поддельный сервис. После регистрации женщине сообщили о поступлении денег на виртуальный кошелек, но для их вывода потребовали дополнительные переводы, якобы на проверку платежеспособности, налоги и безопасность операции. С марта по июль череповчанка перевела мошенникам около 6 миллионов рублей, 4 миллиона личных сбережений и еще 2 миллиона взятых в кредит. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Крупный пожар произошел в Утигорском округе из-за неосторожного обращения с углями. Возгорание случилось вечером в минувшую субботу в поселке Сорокополье. По данным МЧС, хозяин дровяника оставил внутри пластикового ведра незалитые водой угли и золу. В результате постройка загорелась, а затем огонь перекинулся на соседний заброшенный дом. Общая площадь пожара составила более 100 квадратных метров, оба здания уничтожены. Спасатели напоминают, угли и золу после мангала необходимо тщательно проливать водой и хранить только в металлической или другой негорючей емкости с крышкой. Пластиковые ведра для этого не подходят. В Кадуе сотрудники ГАИ остановили 15-летнего подростка, который управлял автомобилем без прав и пытался скрыться от полиции. Инспекторы заметили «Опель» на дороге Андронова-Семеновска и потребовали водителя остановиться. Однако подросток продолжил движение и во время преследования совершал опасные маневры. Полицейские сначала сделали предупредительные выстрелы в воздух, а затем открыли огонь по колесам. Машину удалось остановить, никто не пострадал. На подростка составили административные протоколы по трем статьям. К ответственности привлекли и его мать. Автомобиль отправили на штрафстоянку. Добровольческий поисково-спасательный отряд «Устюг-Спас» из Вологодской области стал победителем Всероссийской премии «Жить вместе» в номинации «Милосердие». Награждение прошло в Москве. Отряд специализируется на поиске пропавших людей. Организаторы премии отметили, что «Устюг-Спас» – это пример гражданской инициативы, выросшей из стремления людей помогать друг другу. Награда, по их словам, признание ежедневного труда добровольцев, на которых рассчитывают в самые тяжелые минуты. В отряде отмечают, победа поможет привлечь новых участников. В Вологде продолжается благоустройство набережной реки. Работы идут ежедневно. На участке протяженностью 700 метров от пересечения улиц Сергея Орлова и Ленинградской до Октябрьского моста. И пока выполнены менее чем наполовину. Подрядчики укладывают брусчатку, устанавливают бордюрный камень и перильное ограждение, занимаются озеленением. Прокладка инженерных сетей уже завершена. На объекте работают около 20 человек. С 3 августа началось благоустройство пешеходного Красного моста. Там заменят покрытие и восстановят перила. Насыщенную программу для юных вологжан подготовила областная детская библиотека. Занятия начинаются уже сегодня. Завтра состоится интерактивная экскурсия «Тайна Ивана Грозного» и квиз «Подземные жители». В среду, 19 августа, детей ждут яблочный карнавал и встреча «Тайна жизнь деревьев». 20 августа юных исследователей приглашают узнать больше о минералах и окаменелостях, а также отправиться в мир подводных обитателей. Завершится неделя 21 августа встречей об истории российского флага и игрой «Знатоки стихий». Большинство мероприятий бесплатные. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин.
2: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
4: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
5: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.

0: Вы слушаете областное радио. Спасибо, что вы с нами и разделяете все важные моменты жизни – радость и печаль. Сегодня, к сожалению, печальному событию уделим внимание, потому что не стало в нашем мире человека, который был связан с областным радио очень долгие годы и в период становления и развития. Не стало большого актера, прослужившего многие годы областному драматическому театру. Ушел из жизни Леонид Яковлевич Рудой, заслуженный артист РСФСР, народный артист Российской Федерации. На сцене Вологодского драматического театра им было сыграно более 100 ролей. Он много работал на радио, поэтому остался в истории его необыкновенный бархатный голос. И мы послушаем одно из произведений в исполнении Леонида Рудова. Но прежде послушаем его самого. Воспоминания актера о том, что связывало его с радио.
1: Я сразу вот зашел в здание, вспомнил студию, вспомнил отдел музыкально-литературных передач, где я работал в качестве журналиста даже, и в качестве актера записывал разные композиции. А в этой студии тоже проработал несколько лет диктором. Каждое утро у меня начиналось с того, что я боялся проспать, потом летел сюда, и день начинался с того, что вот включаешь микрофон и говоришь: «Доброе утро», — говорит Волод. Сейчас это ушло, вот определение такое и понятие, и профессия диктор, диктор телевидения, диктор радио. А тогда эта профессия была, и она была востребована. Именно эта работа, она не давала послабления в языке, в хорошем, нормальном, грамотном, интересном, потрясающем русском языке. И именно работа на радио, она держала в форме постоянно какие-то даже сложные очень тексты. Ты постоянно в справочники лезешь. Ну, вообще она обогащала вот именно речевую культуру. Это во-первых. А во-вторых, это сродни театру работа, потому что она творческая. Повторяю, делал вот с Татьяной Борисовной какие-то свои даже передачи. Это работа с людьми, это тоже всегда обогащало мой актерский опыт. Он ведь в чем заключается? Извини, подглядывать, подсматривать, запоминать какие-то особенности человеческие, черточки, характер, его способ действия, способ жить. Это очень-очень помогало в работе и в театре.
0: Ну, сейчас программа из нашего архива. Послушаем и поблагодарим судьбу за то, что она дала нам в свое время такой голос.
2: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию радиоочерк «Ферапонтов монастырь» по воспоминаниям художника Гусева. Читает артист Леонид Рудой.

Ферапонтов монастырь – одна из крупнейших жемчужин в цепи монастырских ансамблей на северо-западе России. Метко названный русским религиозным писателем Андреем Муравьевым «Северной Фиваидой». Он знаменит не только своей историей, но и замечательной архитектурой и фресками великого Дионисия. По преданию, с горы Мауры, что над Шексной, иноки Кирилл и Ферапонт углядели место для основания новой обители. На месте этом теперь Кирилловский монастырь. Через некоторое время Ферапонт решил отделиться от Кирилла и основал свой в нескольких десятках верст от Кирилловского, вместе не менее живописным, на холме, возвышающемся над несколькими тонкого абриса озерами. Центральный рождественский храм расписал Дионисий. Говорят, что уникально нежный колорит его фресок обусловлен необычностью технологии дионисьевых красок, якобы приготовленных из местных перетертых глин и озерных камушков. Впрочем, теперь это оспаривается, утверждая, что краски просто естественно пожухли от времени, что обводка, ныне бледно-палевая, была ярко-багряной, а бледно-лазоревые ныне поля ярко-синими. В 17 столетии, в страшные времена раскола, как бы предвосхитившие своим напряженным трагизмом царствование Петра I, в Ферапонтове был заключен патриарх Никон. Его келья возле надвратной церкви, сохранившаяся и до наших дней. После реформ екатерининского времени, нанесших непоправимый удар монастырской жизни, Ферапонтов монастырь хиреет. Редкие паломники оставили свои записки о нем. Вышеупомянутый Муравьев, профессор Шевырев и другие. Любопытно, что Шевырев даже, кажется, и вовсе не упоминает дионисьевых фресок. Вот воистину смотрели и не видели. Древнерусская живопись еще не была открыта. Паломники из народа шли на Соловки, на Валаам, в Саров. Вологодские монастыри оставались на периферии религиозной жизни России. А интеллигенции, естественно, было не до того. Революционная борьба, межеумочное просветительство и хандра дяди Вани отнимали все силы. Только в Серебряный век с Бенуа, Грабарем и другими энтузиастами культура Древней Руси предстала в своем несравненном великолепии. В конце 19-го, начале 20-го столетия оживилась и монастырская жизнь в Ферапонтове. Из простого прихода снова стал монастырь. Теперь женский. Мать игуменья была еще молода, энергична и пользовалась в округе любовью. Я так и не узнал ни у кого из местных ее имени. Всего-то сохранилось 2-3 старожила, которые ее еще помнят. Когда местные большевики пошли отбирать церковные ценности, мужики организовали оборону монастыря. Одного из приступавших комиссаров ранили из ружьишка в ляжку. И это послужило достаточным поводом для расстрела всех вступившихся за монастырь мужиков и расстрела игуменьи, а заодно и игумена Кирилловского монастыря. Расстреливали на заре неподалеку от Кирилловского кладбища, что на выезде из Кирилловского поселка в сторону Белозерска. Местный старожил дядя Саша, контуженный под Кронштадтом, с тех пор не воевавший, из дому не вылезавший, потому уцелевший, так рассказывал мне про это событие. Повели их на расстрел, игумен все молитву читал, а матушка игуменья вдруг тушеваться начала. И вот тушуется, тушуется, а игумен и говорит ей: «Не тушуйся, мать, молись». Привели к яме, стали стрелять. Матушку убили, мужиков убили. А игумен всю молитву читает, хоть стреляет в него чуть не в упор. Кончил молиться и говорит: «Вот теперь убивайте».
Много попили мы с дядей Сашей чайку с пеленым сахаром да старыми сухарями. Много он мне рассказывал. Кириллову с Ферапонтовым повезло. Тут не было коммунистического концлагеря. Правда, рядом в Нилосорской пустыне с 30-х годов областной дурдом. Соловки от крови заржавели, и фавор на Анзере угас. Чтобы ветры белые не пели, страшен будет их рассказ. Но не то в обители Кирилла. Серебрится каждая стена. Чудотворца зиждущая сила здесь не так осквернена. Это строки из моего стихотворения, написанного в тех краях в июле 1976 года. Я работал экскурсоводом в Кириллове и по нескольку раз в неделю бывал в Ферапонтове. Края эти открылись мне во всей их несказанной прелести. В таких местах невольно станешь славянофилом. Но и люди противоположного направления дорожат ими. Не описать природу Ферапонтова, его луга, рощи, блески озера, островки, а вид Сыпиной горы, феноменальная мощь пейзажа, дали, облака, солнце. Там еще пока уцелела экология.

0: Мы послушали записи с голосом Леонида Яковлевича Рудова, заслуженного артиста РСФСР, народного артиста Российской Федерации. В память о нем.
1: Радио России Вологда. На волне ваших сердец.
0: Спасибо всем, кто с нами в эти минуты. Областное радио в эфире. Напомним о важном, о том, что продолжаются бои на территории южных областей России, что по-прежнему ждут помощи тыла наши бойцы там. И просим принять приглашение на благотворительный концерт. Он состоится завтра в Вологде в 17 часов в парке ветеранов. Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО. Своих не бросаем. Для вас, а значит и для воинов наших, будут петь дети. Воспитанники детских садов, педагоги и родители. Также в аллеях парка развернется ярмарка, на которой будут представлены различные изделия, изготовленные участниками марафона «Счастлив тот, в ком детство есть». И ярмарка тоже благотворительная. Все вырученные средства будут направлены на поддержку бойцов специальной военной операции. С начала СВО вообще в Вологде прошло 13 таких благотворительных концертов. Силами вологжан собран 1 миллион рублей и принято более 1,5 тонн гуманитарной помощи. Волонтерским центром от представителей местного бизнеса и жителей города было принято и направлено в зону СВО более 350 тонн гуманитарного груза и 21 автомобиль. Но военные действия продолжаются, и сбор помощи и средств на маскировочные сети, и костюмы, на белье, на одежду раненым тоже продолжаются. Помните о филиалах Москсити Вологда. Там всегда ждут помощи и добровольных пожертвований на закупку материалов. Вологда, улица Мира, 17, улица Пугачева, 57А, улица Возрождения, 74В, улица Ярославская, 30 и улица Лермонтова, 19. Телефон для денежных переводов по СБП 8-911-526-86-69. В СМС обязательно указать на СВО. Еще раз напомню, телефон 8-911-526-86-69. Ирина Дуванова. Ну и все, кто завтра, 19 августа, в 17 часов придут в парк ветеранов в Вологде, тоже станут добровольными помощниками нашим бойцам на фронте. Дети будут петь, чтобы сохранить жизнь отцам, братьям, дедам, уберечь их на войне.

0: Радио России Вологда в эфире.
1: Юридический момент. Новости законодательства, советы специалистов в сложных ситуациях. Юридический момент. Спрашивайте, отвечаем.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. На передачу поступил вопрос о продаже комнаты в коммунальной квартире. Давайте его сначала послушаем, а затем я прокомментирую данную ситуацию.
3: Здравствуйте. Хочу задать вопрос на передачу «Юридический момент». Я хочу продать свою комнату в коммунальной квартире. Подскажите, пожалуйста, надо уведомлять соседей о предстоящей продаже комнаты или нет? Слышал, что при продаже комнаты в общежитии оповещать соседей не нужно. Ну и еще просьба, подскажите, пожалуйста, как я могу определить статус комнаты в общежитии или в коммунальной квартире? И какие документы мне нужно представить в реестр для продажи своей комнаты? Спасибо.
2: Да, действительно, вопросы продажи комнаты в коммунальной квартире и общежитии, а также уведомления соседей о предстоящей продаже являются актуальными для жителей Вологодской области. Особенно это касается города Вологды и Череповца. Продажа комнаты всегда имеет свою специфику. Имеются различия между отчуждением недвижимости в коммунальной квартире и общежитии. Рассмотрим случай, когда продается комната в коммунальной квартире, и нужно ли в данном случае спрашивать разрешение у соседей о предстоящей продаже. В данной ситуации подлежит применению такого понятия, как преимущественное право покупки. Если гражданин владеет комнатой в коммунальной квартире, закон обязывает его сначала предложить выкупить эту комнату собственникам другим комнат, а только потом отчуждать. То есть, если соседи письменно откажутся от покупки или не ответят в течение месяца, то собственник

0: Собственник комнаты может продавать ее постороннему лицу. И для регистрации перехода права в управлении Росреестра потребуется представить либо письменные отказы остальных собственников, либо доказательства их уведомления, то есть извещения. Таким образом, при продаже комнаты в коммунальной квартире необходимо разрешение соседей о предстоящей продаже. Такими документами в данном случае являются либо письменный отказ остальных собственников от продажи, да, либо доказательства их уведомления. Теперь рассмотрим ситуацию, когда продается комната в общежитии. В этом случае ситуация кардинально меняется. Преимущественно право покупки у соседей отсутствует в данном случае. И, следовательно, получать отказы от других жильцов и представлять их на регистрацию в Росреестр не требуется. Продавец в данном случае может распоряжаться имуществом по своему усмотрению, без оглядки на владельцев соседних комнат. И в данном случае соседи не вправе помешать совершению сделки. Также хотелось бы обратить внимание, что на практике собственники не всегда могут точно определить статус своего жилья. То есть является ли она комнатой в коммунальной квартире, либо это комната в общежитии. И ошибка в этом вопросе может привести к приостановке регистрации права и перехода права. Самым надежным способом прояснить ситуацию является заказ выписки из Единого государственного реестра недвижимости. Она еще называется выписка из ЕГРН. И самым распространенным видом выписки из ЕГРН является выписка об основных характеристиках объекта недвижимости. То есть в указанной выписке указываются все характеристики, которые имеет комната в нашем случае. Выписка содержит графы, где отражена вся необходимая информация о комнате. И хотелось бы обратить внимание, что данная выписка содержит графы различные, и там есть такая графа, как кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект. То есть, если в выписке на комнату в данной графе, вот эта графа кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект, указан кадастровый номер здания и номер квартиры, то это значит, что комната в коммунальной квартире. И, соответственно, отказ от преимущественного права покупки будет обязателен. Если же в этой графе в выписке указывается только кадастровый номер здания, то есть не указывается кадастровый номер квартиры, то данное помещение имеет статус комнаты в общежитии, и уже в таком случае отказы соседей не нужны. Получить актуальную выписку из Единого государственного реестра недвижимости жители Вологодской области могут либо посредством портала госуслуг, либо на сайте Росреестра, или самый распространенный способ – это путем обращения в любой из офисов многофункционального центра, то есть обратиться в МФЦ, и там можно получить такую выписку. И именно наличие на руках точной информации из реестра недвижимости – это гарантия того, что сделка купли-продажи пройдет гладко, без каких-либо неожиданных требований со стороны Росреестра. Таким образом, мы рекомендуем запрашивать вот как раз такую выписку гражданам для уточнения статуса комнаты, то есть чтобы им понять было проще, что это комната в коммунальной квартире, либо комната в общежитии. Также прозвучал вопрос о перечне документов, которые необходимы для представления в Росреестр при продаже комнаты. Хотелось бы отметить, что основными документами являются документ, удостоверяющий личность, это паспорт, да, сторон, например, продавца и покупателя, их нужно представить на государственную регистрацию права и перехода права. Доверенность в случае, если представляются интересы гражданина по доверенности. Также необходимо представить заявление от сторон о государственной регистрации права перехода права, то есть это заявление от продавца и заявление от покупателя. Необходимым документом является договор купли-продажи как раз комнаты в нашем случае. И необходимо также представить документ, подтверждающий оплату государственной пошлины. Для физических лиц такой размер составляет 4000 рублей. Ну и, конечно же, в отношении комнат в коммунальной квартире, если продается комната в коммунальной квартире, необходимо представить в Росреестр письменные отказы остальных собственников, либо доказательства их уведомления. Надеюсь, мои рекомендации вам были полезны. Если у вас возникли еще какие-либо вопросы, то звоните в Росреестр, либо к нам на передачу. Спасибо за внимание.
1: Юридический момент.
2: Продолжаем программу и продолжим тему, начатую в предыдущем выпуске нашей постоянной рубрики об искусстве.
1: Отблески искусства. Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопении. Жизнь создает искусство, слова, звука, ваяние, перевоплощение, золотой отблеск, который бросает на нас искусство, вечен. Он бесконечно облагораживает нас. Отблески искусства. На что обратить внимание в творческом наследии Вологжан? Проект ГТРК Вологда и учреждений культуры области.
3: Здравствуйте! С вами научный сотрудник музея квартиры Василия Ивановича Белова Марина Репина. Сегодня мы продолжим разговор о художественной коллекции семьи Беловых. В 1978 году Василий Иванович Белов приобретает картину «Озеро». Пейзаж написан маслом на холсте. Это работа кисти Порфирия Иововича Серегина. Годы жизни 1868-1940. О самом художнике сохранилось не так много сведений, но те крупицы, что дошли до нас, складываются в портрет человека, жившего в самом сердце русской художественной жизни рубежа веков. Серегин учился в Московском училище живописи, ваяния из отчества, участвовал в выставках, передвижников, состоял в обществе художников имени Репина. Он был дружен с Исааком Левитаном и Константином Коровиным, людьми, чьи имена стали синонимами русской пейзажной живописи. И хотя сегодня имя Серегина не звучит так громко, его вклад в искусство, в тонком умении видеть и передавать красоту родной земли по-своему бесценен. Судьба свела Порфирия Иововича с кругом Антона Павловича Чехова, и эта связь оказалась удивительно теплой и живой. Будущая жена художника, Мария Константиновна Руссель, преподавала французский язык в Московской женской гимназии. Именно через нее Серегин познакомился с Марией Павловной Чеховой. Вместе они не раз приезжали в Мелехово, в ту самую усадьбу, где витало двухтворчество, и каждый уголок был пропитан вниманием к жизни во всех ее проявлениях. Новый 1897 год Серегин встречал рядом с семьей Чеховых. И это говорит о многом, о доверии, о близости, о том, что он был не случайным гостем, а своим человеком в этом доме. Кроме живописи, Серегин увлекался фотографией. И это стало настоящим подарком для истории. Благодаря ему до нас дошли виды Мелехова и окрестных деревень, а также портрет Антона Чехова, Исаака Левитана и других гостей усадьбы. Живописное наследие Порфирия Серегина продолжает жить в музейных стенах. Несколько его картин хранятся в Государственном литературном мемориальном музее, а в июле прошлого года, после реконструкции в музее-заповеднике Мелехова, открылся флигель «Чайка». Три этюда друга Антона Павловича Чехова заняли достойное место в экспозиции, как тихий, но важный голос той самой эпохи. Порфирий Серегин работал в традициях русского реалистического пейзажа, и влияние Левитана, безусловно, оставило свой след в его творчестве. но при этом художник сумел найти собственную интонацию, создать свой образ русской природы. Он писал виды Волги, Украины, Крыма, запечатлевал среднерусскую природу и везде оставался верен себе. Его полотна отличает особый узнаваемый колорит, сложный серо-сиреневый, будто сотканный из сумерек и утреннего тумана. Не стало исключением работа в гостиной музея квартиры Василия Ивановича Белова. Картина озера словно приглашает остановиться и перевести дух. Пасмурное небо на полотне будто стирает границы времени, погружая зрителя в состояние безвременья, то самое, когда хочется просто быть, смотреть и чувствовать. Открытое пространство водной глади манит отправиться в неведомую даль туда, где горизонт сливается с тишиной. В этой работе спокойствие и гармония, способные пробудить целую череду воспоминаний, согревающих душу. А еще у картины в гостиной Белова есть секрет. В феврале, когда солнце ходит низко над горизонтом, в определенные часы луч от него падает на картину, прямо над водной гладью озера. И тогда на нем самым волшебным образом появляется едва заметная искрящаяся дорожка света. Пусть имя Порфирия Серегина не на слуху у широкой публики, но его искусство продолжает тихо говорить с теми, кто готов его услышать. Теперь, узнав о художнике и посетив музей-квартиру Белова, вы уже по-другому посмотрите и почувствуете нашего великого земляка. Раскрывается еще одна грань его великой личности, как человека, воспитанного искусством, чувствующего красоту земли, умеющего видеть в малом великое, а в обыденном вечное.
1: Отблески искусства. На что обратить внимание в творческом наследии волокжан? Проект ГТРК «Вологда» и учреждений культуры области.
2: 2 недели осталось до конца августа. Прощай, лето красное. Сколько бы раз ни заканчивалось оно, столько раз и прольется светлая печаль людская от этого расставания.
4: Круг светлых дней. Приметы народного календаря. Совместный проект областного радио и областной универсальной научной библиотеки ведет рубрику главный библиотекарь Ирина Комиссарова.
5: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! На дворе вторая половина августа, теплого, щедрого, урожайного месяца. Итак, продолжим наше знакомство с народными календарями. Посмотрим, в какой день и на какие природные явления нужно обратить внимание, чтобы знать, какая погода нас ждет впереди. 16 августа. Антон Вихровей. В этот день ждали появления вихрей. Считалось, что их вызывают южные ветра, которых можно было расспросить о том, какая будет в этом году зима. Если ветер с вихрями, ожидай снежную зиму. Завихрит со всех сторон будет злющая зима с толстым снегом на дома. Каков Антоний, таков и Никола Зимний, 19 декабря. Сильный холодный ветер к морозной зиме, южный теплый к мягкой и снежной. 17 августа. Авдотья Синогнойка. Вот что пишет об этом дне Иван Полуянов в своем месяцеслове. Снова Авдотья, на этот раз Синогнойка. Дожди, дожди предосенние. Дождь слепой. Ему говорят, иди, куда тебя просит, а он идет туда, где сено косят. Ему говорят, иди, где тебя ждут, а он пошел, где жнут. Считалось, что дожди, начавшиеся на Авдотью, могут продлиться до середины осени. Если на Авдотью гроза, сено будет за глаза. Если на Авдотью сильные росы, льны будут серые и косы. Какова Авдотья, таков и ноябрь. 18 августа. Евстигней Житник. Полина Рожнова в своей книге «Русский короб» рассказывает о народных традициях этого дня. В этот день старуха чуть свет квашню утворяла. Замешивала она первый ячменный хлебец из первого намолота. Для домочадцев пекла постные житники на постном масле, для больных – сдобные житники, как урки на коровьем масле. По погоде этого дня замечали погоду на декабрь. Каков и Стегней, таков и декабрь. 19 августа. Второй Спас. Яблочный. Преображение Господнее. 19 августа – это день сбора первых яблок, которые ели с медом и сахаром. До второго Спаса есть какие-либо плоды считалось грехом, а в этот день разговлялись освященными яблоками. Считалось, что после Спаса Преображения погода преображается, ночи становятся по-осенними холодными. Каков второй Спас, таков и январь. Каков день на второго Спаса, таков и покров 14 октября. Сухой день предвещает сухую осень, мокрый – мокрую, а ясный – суровую. 20 августа – день памяти преподобного Пимена Печерского. Считалось, что если в этот день аисты готовятся к отлету, осень будет холодной. Если пауки покидают паутину и прячутся в ближайшее укрытие, жди ухудшения погоды. Если вода в реке пенится, будет дождь. Красная заря при восходе солнца к дождю. 21 августа – Мирон Ветрогон. Считалось, что в этот день дуют сильные ветры. Ранний иней на Мирона – к урожаю будущего года. На Мирона дуют ветры тиховеи – к ведреной осени. На Мирона буря – к ненастному сентябрю. 22 августа – Матвей Ненастный. Считалось, что с этого дня кончается летнее тепло, потому что этот день и получил название Матфей Ненастный. Почитали святого Матфея или Матвея купцы и зажиточные крестьяне, поскольку с этого дня начинали готовиться к осенним ярмаркам. Южный ветер с вихрями – к снежной зиме, крутые вихри – к крутой зиме. До зимы еще очень далеко, но неплохо узнать, какой же она будет. И народные календари дадут нам подсказку. А я с вами прощаюсь. Спасибо всем за внимание. До новых встреч.
4: Круг светлых дней. Приметы народного календаря.
6: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Завершаем нашу встречу в эфире. Еще раз обратимся к календарю народному. Евстигнеев день сегодня. Одной рукой жни, другой сей. День прозевал, урожай потерял. По дню Евстигнея судят о том, каким будет декабрь. Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться и утолщаться, то следует ожидать дождя или перемены погоды. Чего следует ожидать, точнее, скажет наука. Прогноз обещает облачную с прояснениями погоду, небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных округах гроза. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. При грозе порывы до 14 метров. Температура воздуха по области днем плюс 18, плюс 23, ночью по области плюс 9, плюс 14. В Вологде днем до 21, ночью до 13 тепла. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, ниже нормы, и еще немного понизится. На этом все. Татьяна Ляпина, Наталья Лобанова. Спасибо, что в любую погоду вы с нами на волне Радио России.
4: Радио России Вологда. Радио на все времена.

0: московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА. Южная группировка российских войск уничтожила 37 пунктов управления беспилотниками ВСУ за сутки. На Эльбрусе сотрудники МЧС спасли две группы альпинистов. Далее подробности. В прокуратуре Московской области работает горячая линия для пострадавших при атаке БПЛА. Номер телефона для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи можно узнать в канале надзорного ведомства на платформе МАКС. Как заявили в прокуратуре, сегодня ночью городские округа региона подверглись атаке беспилотников. Есть пострадавшие, их число уточняется. Кроме того, повреждены жилые дома и коммерческие объекты. По указанию прокурора Подмосковья Сергея Забатурина, городские прокуроры лично контролируют ситуацию, координируют взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления для оказания помощи пострадавшим. Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявлял, что 10-летняя девочка пострадала при падении обломков беспилотника на частный дом в Раменском округе. Ее госпитализировали. В Богородском округе медицинская помощь понадобилась женщине, пострадавшей от падения обломков БПЛА. В Коломне ранен 27-летний мужчина. Кроме того, в Богородском беспилотник попал в складской комплекс в районе Атлант-парка. Пожар локализован. По предварительным данным, там пострадавших нет. В Коломне обломки БПЛА повредили торговый павильон, здание ЗАГСа и магазина, а также окна жилого дома. В Электростали повреждены автомобили, трансформаторная подстанция. Военнослужащие Южной группировки войск в течение суток сбили 132 тяжелых беспилотника ВСУ коптерного типа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: В результате активных действий подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием трех механизированных горно-штурмовой аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Никаноровки, Куртовки, Ореховатки, Николайполья и Высокоивановки. За сутки противник потерял до 205 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов поражены бронетранспортер ВАП производства Франции, 29 автомобилей, артиллерийское орудие, 33 наземных робототехнических комплекса, 37 пунктов управления БПЛА и 6 квадроциклов. Средствами ПВО сбито 89 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 132 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 72 антенны связи и БПЛА, 35 наземных робототехнических комплексов. Поражены 20 пунктов управления БПЛА, сбито 12 беспилотников противника.
1: Тем временем операторы дронов российской группировки «Север» уничтожили в Сумской области украинский бронеавтомобиль, на котором была размещена пусковая установка РСЗО. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что операторы дронов «Севера» в ходе ведения воздушной разведки зафиксировали передвижение боевиков ВСУ на бронеавтомобиле производства США. Проведя доразведку, они определили, что на шасси бронеавтомобиля размещена пусковая установка реактивной системы залпового огня хорватского производства. Разведчики передали координаты командованию, после чего машина была уничтожена FPV-дронами, беспилотными аппаратами самолетного типа «Молния» с осколочно-фугасными и термобарическими боеприпасами. Спасатели во время поисков на Эльбрусе нашли сразу две группы альпинистов, которые пережидали непогоду и помогли спуститься обеим. Всего было эвакуировано 14 человек. Об этом заявили в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии. В понедельник ведомство сообщило, что спасатели ищут на Эльбрусе группу из 8 альпинистов, которые не вышли на связь в установленное время. Маршрут группы был зарегистрирован. 14 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России обследовали маршрут по южному склону горы. Утром во вторник сообщалось, что группа найдена и эвакуирована вниз. Также специалисты МЧС России помогли эвакуироваться еще одной группе из 6 человек, которая находилась рядом и также не могла самостоятельно спуститься из-за непогоды. Отмечается, что от медицинской и дальнейшей помощи спасенные отказались. Завтра холодный атмосферный фронт принесет в Москву небольшие скоротечные дожди, похолодает до плюс 17, плюс 20 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Но уже в пятницу столбики термометров снова поднимутся до плюс 23, плюс 26, добавил синоптик.
3: В среду прорвется холодный атмосферный фронт, пройдут скоротечные дожди в течение суток. Посвежее до плюс 17-20. В четверг станет на градус другой выше, но в пятницу будет самый погожий день. Солнце выкатится практически в зенит и начнет щедро раздавать тепло. Столбики термометров поднимутся до плюс 23-26, как положено на макушку лета. Ну и в субботу прошумят грозовые ливни после полудня до летних плюс 25, но в воскресенье посвежеет до плюс 22 градусов.
1: Как отметил синоптик, сегодня в столице будет переменная облачность, без осадков, температура днем плюс 22, плюс 25. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
0: Спорт.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Костромской «Спартак» и «Уфа» сыграли в ничью 1-1 в заключительном матче 6-го тура первой лиги чемпионата России по футболу. «Спартака» 12 очков и третье место в турнирной таблице. «Уфа» набрала 9 баллов и занимает 10-ю строчку. Лидирует в первой лиге Нижний Новгород. У него максимальные 18 очков. «СКА» Хабаровск и «Ленинградец» поменялись кругами в первой лиге чемпионата России по футболу в связи с проведением в начале сентября в Хабаровске международных мероприятий. Встреча 10-го тура будет для дальневосточников гостевой. Эта игра пройдет 5 сентября. А в 19-м туре 25 ноября СКА Хабаровск сразится с ленинградцем уже дома. Диана Шнайдер вышла в четвертый круг теннисного турнира категории 1000 в Цинциннате. В третьем раунде россиянка в двух сетах обыграла Майю Хвалинскую из Польши. Следующей соперницей Шнайдер будет вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана. Еще одна представительница России Анна Калинская борьбу в Цинциннате завершила. В третьем сете противостояние с румынкой Сараной Кырстей она отказалась от продолжения встречи. «Адмирал» стал победителем предсезонного хоккейного турнира «Кубок Минска». В финале клуб из Владивостока обыграл магнитогорский «Металлург» 4-3. В матче за третье место «Минская Динамо» с таким же счетом одолела «Сибирь», в составе которой дебютировал Евгений Кузнецов. А в поединке за пятое место на Кубке Минска «Шанхайские драконы» взяли верх над «Сочи» 4-2. На предсезонном хоккейном турнире Кубок Республики Башкортостан Салават Юлаев обыграл Барыс 4-1. В еще одной встрече дня Амур разгромил Ладу 5-0. Это были новости спорта.
0: Погода.
1: Во вторник, 18 августа, в Архангельске плюс 18, плюс 20, без осадков. В Сыктывкаре плюс 19, плюс 21, небольшой дождь. В Перми небольшой дождь, плюс 19, плюс 21. В Оренбурге плюс 30, плюс 32, без осадков. В Нижнем Новгороде небольшой дождь, плюс 23, плюс 25. В Туле без осадков, плюс 25, плюс 27. В Волгограде плюс 31, плюс 33, без осадков. В Нальчике плюс 25, плюс 27, кратковременные дожди, гроза. В Ялте без осадков плюс 29, плюс 31. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, во второй половине дня временами дожди, днем плюс 18, плюс 20. В Москве облачно с прояснениями, вечером местами небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25. Сейчас в столице 15 градусов тепла.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
6: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Разное время. Слушайте по будням в 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
7: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
8: Вы знаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
6: Разное время. Слушайте по будням. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
9: Передаем сигналы.
6: Сигналы точного времени.
10: 8 часов 12 минут и 20 секунд показывают часы эфирной московской студии. Сегодня вторник, 18 августа. Кирилл Гришин, Валентин Веретенников у микрофонов. Здравствуйте, говорим вам вновь. Наш номер 8-925-222-9992. Чем ближе 1 сентября, тем, наверное, чаще и больше нас будут беспокоить мошенники. И о различных мошеннических схемах в ближайшие полчаса будем говорить.
6: Следите за руками.
11: 8-925-222-99-92, номер нашего мессенджера. Напишите нам, что происходит у вас, а звонят ли вам мошенники, может быть, пишут, и с какими предложениями они к вам обращаются. Дело в том, что примерно год назад вступил в силу федеральный закон, который предусматривает возможность нам всем отказаться от получения массовых смс-рассылок и звонков. Об этом напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он сказал, что оператору можно подать, оператору связи, соответствующее заявление через личный кабинет или оформить его в офисе компании. Сотовая компания обязана прекратить подобные входящие звонки и доставку сообщений уже на следующий день.
10: Но это вот в теории, я вот пытаюсь сейчас подобрать слова.
11: А практика иная, да.
10: На практике все иначе. Проблема еще в том, что зачастую, когда мы оформляем какие-то карточки, в том числе и в магазины, мы подписываем, мы ставим галочку, да, на наше, даем свое согласие на обработку персональных данных, а это значит, что, собственно, наш номер распространяется по различным базам данных. Соответственно, ну, наверное, с этим сложно, и многие сталкиваются с звонками от каких-то и банков, в том числе, просто однажды поставив в договоре галочку, что мы дали свое согласие, потом уже его, наверное, забрать сложно. Банки звонят, некоторые звонки операторы маркируют, и я вот по своему опыту обращаю внимание, ты не берешь звонок из банка, думаешь, а зачем он мне нужен, и тут же следом, после того, как ты не взял, поступает звонок с другого номера, но уже без маркировки.
11: Да, с частного.
10: Сначала с мобильного, и он маркируется, а потом со стационарного, и он не маркируется. Угу. И понятное дело, что это, скорее всего, тот же банк, просто такой вот дозвон они совершают.
11: Для них важно понимать, я подхвачу твою мысль, если ты берешь трубку и говоришь голосом, да, что-то, значит, ты живой человек, значит, они будут дальше тебя обзванивать. Эксперты говорят, говорят, вообще брать не стоит.
10: А если ты не берешь, то, соответственно, они также будут продолжать,
11: в общем, и так не
10: дозваниваться. В любом случае, неизбежная история вот с этими звонками, в том числе от банков. И я неоднократно просила не звонить мне. Говорила о том, что все, мне ничего не интересует из услуг вашего банка, пожалуйста, прекращайте. А они, тем не менее, говорят, мы не можем так сделать. Вот, собственно, эти услуги новые, мы их предлагаем в режиме созвонов всем клиентам.
11: Да.
10: Поэтому тут такой замкнутый круг. По всей видимости, от этих всех звонков, обзвонов нам не избавиться. Все, заканчиваем разговор.
11: Да, в общем-то, да. Это правда, не избавиться. Вот личный опыт подсказывает, что сотовая компания постоянно звонит. Я отказался лет 12 назад от их сим-карты. Ну, просто не из того, что как-то качество связи не устраивает. Я просто сосредоточился на одной сим-карте, на другом сотовом операторе. И, в общем, другой сотовый оператор стал мне основным, так скажем. Ну, в общем, я не пользуюсь симкой, я ее просто оставил. Хороший, красивый номер там был. Ну, а почему бы и нет? Может быть, он кому-то пригодится, да? В общем, 12 лет я уже, или даже больше, не пользуюсь этой сим-картой, и мне до сих пор звонят. Я в каждом телефонном диалоге говорю, вычеркните меня из этой базы, я не пользуюсь и не буду, извините, пользоваться. Спасибо, нет. Нет, все равно звонят. И не только мне, и нашим коллегам, вот мы накануне обсуждали эту историю, постоянно звонят, постоянно спрашивают. В общем, ну, такая вяло-текущая шизофрения получается, да, с этими звонками.
10: Это плюс часть работы.
11: Часть работы, да, увы, часть работы. Ну и, в общем, когда звонят, а мне, кстати, звонят тут периодически с сотовых номеров, очень похожих, там, на пару цифр отличаются, например,
10: да,
11: последний.
10: Есть такой тоже.
11: Нет, я тоже не беру, зачем? Но это явно какое-то предложение, которое мне, например, не нужно. У меня все в порядке с маркетингом, с пониманием того, что мне нужно, где мне нужно. В общем, спасибо, нет.
10: То есть мы все массово совершили ошибку, поставив однажды галочку над согласием на обработку личных данных.
11: И не однажды, видимо, да, в любом случае. При всем при этом мы уязвимы, потому что звонят нам под валом, так скажем, добропорядочных предложений, ну, относительно порядочных, да, звонят мошенники, бомбардируют нас разного рода предложениями, фишинговыми ссылками и так далее. А еще, кстати, вот новость, она требует, конечно, детального обсуждения, разумеется. Фишинговые сайты, где предлагают получить ваучеры на топливо, мы эту историю уже не раз обсуждали, по-прежнему в ходу, по-прежнему все это, извините, работает. Человеку вы переводите несчастные 5000, ну, для кого-то это может быть даже и не несчастная, а вполне себе нормальная сумма, в надежде заправиться, но вам ничего не предоставляют. Человек пропадает, трубку не берет и так далее, вы остаетесь ни с чем, с разбитыми надеждами. А еще в МВД, оказывается, советуют установить в приложении банка ограничения на ночные финансовые переводы. А я вот подумал, у меня такого нет, надо, наверное, поставить.
10: Давай обсудим все эти новости последних дней со специалистом по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин. С нами на связи. Сергей, здравствуйте.
12: Доброе утро, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Вот мы так долго между собой обсуждали, что, по сути, вот эти массовые смс-рассылки и звонки, а именно запрет на них, он не работает. Вы согласны с этим?
12: Да, конечно, отчасти согласен. Но, с другой стороны, вот в том же материале о том, что практически год закон действует, 340 тысяч человек воспользовались этой услугой. Это 340 тысяч, это такой немаленький областной город, стал более защищен от вот этих надоедливых звонков. Ну, в общем, казалось бы, почему не результат?
11: Ну, есть, да, результат. Я бы сказал, кое-какой. Я тоже видел эту цифру,
12: да,
11: про 340
12: тысяч.
11: Ну, лучше бы было, конечно, 35 миллионов.
12: Согласен с вами.
11: А как тогда повышать нашу общую культуру? И, может быть, тогда достучаться до всех этих сотовых компаний, я не знаю. Но я не хочу и не желаю, да, слышать каких-то звонков, равно как и не желаю каких-то мошеннических предложений. Но ненавязчивые вещи, там, условно, купил костюм в магазине одежды, да, там приходит ненавязчивое сообщение с предложением что-то там купить или там какая-то химчистка седьмая бесплатно. Я готов на это пойти в виде СМС, но звонки, пожалуйста, не надо.
12: Кирилл, на самом деле, смотрите, мы не совершили ошибку, когда поставили галку, да? Мы не совершили ошибку, когда, не знаю, куда-то там что-то подписались. Мы пришли к ситуации, когда цифровая среда взаимодействия принесла новые правила. У нас появились звонки, смс-ки, коммуникация стала проще. И здесь появилось много серых зон. Смотрите, эти рассылки не нарушают закон. Иначе бы их, они прекратились бы тут же. Как понять, что эта рассылка массовая, 5 сообщений массовая, 10 массовая или 100 массовая? Непонятно. Дальше, про галочку поставленную говорили, вы сами запрашивали эту информацию, что с этим делать дальше. Да, мошенники пользуются вот этим валом звонков, и это та мутная водичка, где ему удобно прятаться и выскакивать из-за спины, в общем, добропорядочного банка, который уведомляет вас о новых услугах. И что с этим делать, на самом деле ведь сейчас не знает никто, и все стараются найти какие-то пути облегчения ситуации, потому что это однозначно людям неудобно.
10: А вот что касается мошеннических схем, которые вот сейчас набирают популярность у злоумышленников. Читаю я, что в преддверии нового учебного года, значит, различные схемы, среди которых сборы на нужды класса, уведомления о выплатах для подготовки к школе. И удивительно, значит, маскировка этих злоумышленников под, собственно, чаты, к которым родители привыкли, да, некие такие фейковые создаются и затрагивают самые чувствительные темы для родителей, сбора на нужды класса, какие-то государственные выплаты, которые вот вы не знали, а мы вам расскажем для подготовки к школе. Почему это происходит и на что стоит обратить внимание?
12: Ну, здесь работает социальная инженерия. Людям делается предложение какое-то выгодное, интересное. Людей заинтересовывают, обещают что-то дешевое, где-то могут пугать чем-то, что вот не заплатите, там отключим газ. И люди ведутся, переходят по этим ссылкам, распространяют, пересылают такие сообщения, вовлекая все больше круг знакомых. И этим пользуются злоумышленники. Они, для них нет цели каждого конкретного человека развести на деньги. Для них есть цель как можно более широко распространиться по родительским чатикам, по школьным чатикам, по каким-то сообществам. Для того, чтобы хоть кто-то клюнул, чтобы кто-то попался на эту удочку. Чем больше охват, тем больше вероятность, что кто-то...
11: Да-да-да, когда-то все-таки это выстрелит с точки зрения их маркетинга преступного. А еще поясните, пожалуйста, вот ночной запрет на переводы, запрет на ночные финансовые переводы, это вообще нужно делать? И наши финансы под угрозой, так или иначе, если у нас доверенное приложение одного из крупных банков, и тем не менее, правильно я понимаю?
12: Вот, и здесь я бы сказал так. Безусловно, любые действия, которые ограничат риски, снизят риски, они хороши, они принимаются. Но в данной ситуации, мне кажется, это не первоочередная задача. Потому что бывают ситуации, когда нужно срочно перечислить деньги ночью. Да? Вот кто-то из семьи, из близких вдруг попал в ситуацию, нужны деньги. И как перечислить? Есть простой путь, о котором эксперты говорили уже, наверное, 10-15 лет назад. Заведите себе в банке отдельный маленький счет, отдельный счет, привяжите к нему карту для интернет-покупок и переводите на этот вот счет ту сумму, которую вы собираетесь потратить в интернет-магазине.
11: Заодно себя можно в этом смысле и лимитировать на разного рода покупки, что тоже приятно и, в общем, логично. Спасибо большое, Сергей, как всегда, за аналитику. Специалист по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин был с нами на связи. Тем временем данные россиян заметно дорожают в Даркнете, выросли на 13%. Такие сведения, конечно, имеют особую значимость для злоумышленников.
10: Мы привыкли думать, что главная ценность в интернете – это деньги на банковском счете, но вот эта новая статистика от экспертов говорит, что для киберпреступников не менее ценным товаром становится информация о самом человеке, его цифровой жизни. И самое главное – актуализированная информация.
11: Дмитрий Кирюшкин, руководитель компании Bizon Digital Risk Protection, с нами на связи. Компания провела исследование. Мы как раз и спрашиваем Дмитрия. Дмитрий, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
13: Да, добрый день.
10: И вот такой, наверное, наивный вопрос, но тем не менее он меня волнует. Почему информация о нашей цифровой жизни вообще становится товаром?
13: Ну, наверное, становится товаром, поскольку есть покупатели, да, потому что злоумышленники ищут такую информацию, и для чего они вообще охотятся за такими данными, потому что это можно использовать как способ проникновения в аккаунты жертв. Вообще, вот информация из Stealer. Stealer — это в целом вредоносная программа, которая заражает компьютер жертвы и ворует с нее все данные, которые человек вводит. Вот, собственно, вот эти данные как раз по нашему исследованию и дорожают. И дорожают они, понятно, не все, а только те, которые как раз являются наиболее актуальными. Как сказал, да, их используют для развития атаки, для выгрузки баз, для закрепления в инфраструктуре, для атаки на клиентов, в общем, для различных каких-то мошеннических целей. И рост мы связываем как раз с тем, что данные принадлежат не просто тому, что данные принадлежат российским пользователям, а с тем, что спрос на как раз свежие логи увеличивается. Вот, рынок в целом таких сырых данных, он уже перенасыщен. Но значительная часть сведений очень быстро устаревает. То есть пользователь поменял пароль, все, данные уже не актуальны. Сессия завершилась, данные уже не актуальны. Поэтому злоумышленники и готовы вообще переплачивать за недавно свежие полученные данные, которые с большей долей вероятности могут позволить злоумышленникам получить доступ к аккаунтам жертв.
10: Хочу уточнить, а какие данные сегодня наиболее интересны киберпреступникам? Это пароли, не знаю, какая-то банковская информация, кукис, переписки, данные маркетплейсов. Зачем прежде всего идет большая охота?
13: Ну, тут на самом деле действительно рынок очень широкий, да, что только злоумышленники не воруют и для каких сценариев не только не используют. Но, наверное, из тех, которые хочется выделить, это, наверное, во-первых, какие-нибудь доступы к криптовалютным кошелькам или к бирже, откуда злоумышленники могут непосредственно уже украсть и вывести денежные средства. Также, наверное, в топ я бы вывел такую, как особую ценность, это корпоративные данные. То есть злоумышленники часто охотятся за такими данными, то есть им, конечно, интересно получить доступ к личному почтовому ящику жертвы, но если это корпоративный почтовый ящик, это информация из рабочей почты, то эти данные все-таки ценятся даже больше, поскольку именно такую информацию, такой доступ может позволить злоумышленникам получить первоначальную точку для проникновения в инфраструктуру компании. А там уже для развития атаки, для кражи баз данных, для там шантажирования компании, для шифрования инфраструктуры. В общем, очень серьезные сценарии могут последовать за этим. Вот. Далее, что еще можно выделить? Ну, например, доступ к социальным сетям, к мессенджерам. И мошенники также могут использовать эти данные, например, для рассылки просьб знакомым жертвы, например, там, срочно перевести деньги или также отправить вредоносные какие-то ссылки для того, чтобы следующую жертву заразить таким образом. Ну и вообще информация из этих логов, ну там действительно может быть абсолютно все что угодно, она может, эта информация, использоваться для подготовки более убедительных целевых атак. То есть, например, если злоумышленник знает, какими сервисами пользуется человек, где он работает, какие учетные записи у него есть, на каких сайтах, то таким образом злоумышленник может точнее подобрать легенду под конкретного человека, чтобы, ну, с большей долей вероятности его уже обмануть.
10: У нас буквально минута остается. Насколько эффективна двухфакторная аутентификация против подобных атак и как защищать свои аккаунты?
13: На самом деле двухфакторная аутентификация действительно хорошо помогает в таких случаях, поскольку даже если у злоумышленника будет на руках информация о вашем настоящем действующем сейчас пароле, то все равно для авторизации, для того, чтобы зайти в ваш личный кабинет, ему нужно будет еще и такой второй ключ подобрать. Это как раз вот информация из, ну, второй фактор, который, если у него он отсутствует, то, ну, соответственно, ваши данные действительно защищены. В том числе поэтому мы настоятельно рекомендуем всем пользователям настраивать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно.
11: Хуже от этого точно не будет, да, Дмитрий? Пароль. Спасибо вам большое, Дмитрий Кирюшкин, руководитель Bizon Digital Risk Protection, был с нами на связи. Мы обсуждали нюансы, почему, собственно, цифровая информация о нас сильно дорожает в интернете, и каков спрос на нее.
14: В Москве проходит выставка, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. Наследие, театр, великие. Под девизом «Союз счастливых людей». 15 разделов рассказывают о прошлом, настоящем и будущем театрального дела, об уникальных театральных профессиях, эксклюзивные фото, видео, архивные материалы. Настоящие сценические экспонаты из российских театров представлены в Национальном центре «Россия» до 25 сентября 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 0+.
15: Чтобы жизнь была легка, посмотри-ка «Колобка».
16: Это фильм на все времена, на все возраста. Я прям вот всем рекомендую.
17: Прекрасный фильм, отличный юмор.
18: Это обалденный фильм.
19: Он очень задорный, он очень энергичный.
20: Дима Журавлев
21: просто огонь.
22: Безумно классный «Колобок».
23: Добро, сказка, и хочется верить в чудо.
24: Что все пришли посмотреть?
25: «Последний богатырь», «Колобок», уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
26: Сигналы точного времени.
10: 8 часов 31 минута 10 секунд показывают часы эфирной московской студии. Сегодня вторник, 18 августа. Кирилл Гришин, Валентин Веретенников. Продолжаем. Наш номер, напоминаем, 8-925-222-9992. Расскажите, пожалуйста, насколько вы внимательно смотрите квитанции за ЖКХ? Что вас там, не знаю, удивляет? Удавалось ли вам какие-то цифры оспаривать? Потому что для многих это бумажка, вернее, документ, который мы получаем каждый месяц и оплачиваем практически автоматически, но при этом достаточно ли просто нам смотреть на итоговую сумму? Эксперты говорят, что иногда стоит внимательно изучать каждую строчку, и мы задаемся вопросом, вот вы изучаете или нет. Речь не только о возможных завышениях расходов. В платежках могут появляться услуги, которые фактически не оказываются или дублируют друг друга, или какие-то дополнительные услуги, с которыми жильцы не согласны. Есть такие услуги-призраки, по документам уборка или деротизация проведены, а в реальности жильцы этого не видят. Отдельный вопрос – это расходы на воду и электричество, которые приходятся на общедомовые нужды. И здесь возникает важная проблема. Как обычному человеку понять, за что именно он платит, и действительно ли управляющая компания выполняет то, что указано в документах, причем речь может идти не только о каких-то крупных суммах, иногда дополнительные несколько сотен рублей в месяц кажутся несущественными, и жилец думает, да что я буду с этим разбираться, дольше буду разбираться, проще заплатить. Но если умножить эти цифры на количество квартир, да еще и если на годы, то получается совсем другая цифра. Еще один показательный пример – это страхование жилья. В квитанции такая строка действительно может появиться, но это добровольная услуга, оплачивать ее не обязательно, если собственник сам не хочет приобрести такой полис. И вот мы очередной раз приходим к выводу, что квитанция ЖКХ – это не просто счет, который нужно оплатить, это фактически финансовый отчет о том, что происходит с нашим домом. И чем внимательнее собственники его будут изучать, разумеется, тем сложнее включить в него то, чего на самом деле не было. Это вот я так в теории рассуждаю, говорю, на самом деле сама, получая квитанцию, зачастую сижу и смотрю, думаю, боже мой, почему я так формально подходила к математике в школе, почему надо было глубже изучать эти все вопросы, потому что ты не понимаешь, в какой момент делается перерасчет и почему. Тебя не уведомляли, потом ты видишь, что где-то минус, где-то плюс. И досконально не все разбираются, а надо бы.
11: Вот насчет неиспользуемых услуг, вот тут выясняются очень важные порой вещи, да. У нас у многих теперь дома телевидение от Wi-Fi работает условно, да. То есть мы не пользуемся, многие, да, я не говорю все, многие, да, не пользуемся традиционной телевизионной антенной. А она все равно у нас есть в этих квитанциях, так или иначе.
10: Но и там вот же написано антенна, да, и цифра, также радиоточка и цифра.
11: Так
10: ну, то
11: вот.
10: Есть ты, или телефон. также, но ты же можешь, видя это, отказаться.
11: Отказаться. Но многие, возможно, даже и не знают, что можно отказаться.
10: Но это же не призрак.
11: Не он... призрак, да.
10: Она же все-таки есть, Антон.
11: Да, а есть еще действительно призраки, а есть и те, которые мы не используем. Это тоже часть экономии потребительского просвещения.
10: Ты сам сделал в силу гонки за цифровой такой, как это, за цифровым движением,

0: Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Все правильно мы рассказываем? Такое действительно массово встречается?
1: Да, действительно, к сожалению, такое встречается. И вы знаете, я убежден, что в последнее время все-таки люди все чаще задают резонный вопрос, за что именно мы платим, когда получают эту платежку. И вот это правильно, необходимо вчитываться в документ, потому что вот деньги, благодаря вот таким скрытым услугам, могут уходить в прибыль коммерческой управляющей организации. И вот первая, на мой взгляд, самая популярная категория махинаций – это так называемые бумажные работы или, вот как вы сказали, услуги-призраки. У нас есть минимальный перечень услуг, которые обязана делать управляющая компания. Например, травля крыс, мышей, дезинсекция, уборка лестниц, мелкий ремонт. По документам и сметам эти работы делаются регулярно, но по факту не проводятся годами. И люди это могут обнаружить в результате частного какого-то запроса акта выполненных работ. Таким образом, годами, ну, месяцами, потом буквально годами платят за услугу, которая не выполняется так, как она должна быть выполнена, и узнают об этом только, когда получают годовой акт. То есть, представляете, там 12 раз платили в течение года, а потом только обнаружили. Второй пример – это коммунальные ресурсы на содержание общего имущества. Вот простой жизненный пример, который, я думаю, многие смогут представить и переложить на свой дом. Вот у нас есть кран на фасаде дома, технический водопровод, ну, используется для полива клумб и уборки. По документам из этого крана поливают придомовую территорию строго по графику. Вот я лично видел, как работник управляющей компании подключал шланг и поливал цветы соседнего дома. Но это получается за наш счет. И приходилось в таких случаях делать замечания. Или второй пример, когда курьеры с электромопедами паркуются у подъезда и подключаются к ближайшей розетке в тамбуре нашего подъезда. Заряжают свои батареи, получается, от общедомовой сети. Ну а кто платит за эти киловатты? Ну, конечно, мы жители. Управляющая организация просто включает это в общий расход электричества, и вот эти вот кубы воды, киловатты распределяются по итогу на всех собственников. Если вы заметили такие ситуации, да, не проходите мимо, отправляйте жалобу, чтобы прекратить подобное использование.
2: Жалобу куда? В управляющую?
1: Да, первым делом управляющую организацию, я часто говорю, это совершенно классная государственная система госуслуги дом, мобильное приложение, оно же ГИС-ЖКХ, можно напрямую отправить без всяких бумажных заявлений обращение в вашу управляющую организацию, если вы заметили подобные случаи.
2: Смотрите, а потом еще ведь в домах, да, в наших домах многоквартирных, почему-то очень часто, это вот в элитных разных домах, мы встречали случаи в центре Москвы, в каких-то подсобных помещениях живут мигранты прямо со своими самокатами электрическими, значит, горелки у них там какие-то, приборы отопительные. Тоже за нас, за наш с вами счет, да, так выражаясь, люди проживают. Как такое вообще возможно в 21 веке?
1: Ну, я тоже удивлен, если честно, вот когда рассказывают про такие случаи. Вообще жить-то в подвалах, на чердаках запрещено, в принципе, и соображений Санпина, и в целом и эксплуатации жилых помещений, нежилых помещений, да. И, да, к сожалению, такие случаи бывают, поэтому, первое, жалуйтесь в управляющую организацию, но, скорее всего, давайте будем честны, они знают про это, да. Вряд ли это как-то мимо управляющей организации подобные случаи проходят. Поэтому параллельно можно и в полицию подать заявление, это может быть незаконная миграция, ну кто знает, да, какие люди там живут. И в МЧС, потому что это наша с вами безопасность. В подвале, если живут люди, используют те же самые горелки, электроплиты, ну, мягко говоря, вряд ли это безопасно, согласитесь, да? Поэтому и в управляющую организацию отправляем просто как факт зафиксировать, что вы все-таки узнали и задаете вопросы тем, кто должен за этим следить. И в МЧС, и в полицию, и таким образом можно подобные вещи прекратить, вот эти нелегальные проживания в наших с вами подвалах. И вы правильно заметили, там же и заряжают свои электромопеды, используют наши с вами ресурсы для того, чтобы греть электрические плитки. Ну, мало ли что они делают. Это все наши с вами ресурсы, которые по итогу попадают в платежки. Да, это может быть небольшие суммы, как вы правильно тоже сказали, там, ну, 50-100 рублей. Но с квартиры в месяц они не бросаются в глаза. Но умножьте на количество квартир в многоэтажке. А если это не один дом? В управлении у организации часто, ну, не одним домом они управляют, там, и десятки, и сотни домов. Ну, получается, это, ну, можно, если так сказать, наш с вами налог, ну, скажем так, лень, когда нам лень замечать это, лень с этим как-то бороться, и таким образом коммерческие компании зарабатывают на нас с вами.
0: А насколько эффективным становится взаимодействие с управляющими компаниями? Вот какова тенденция последних лет?
1: Ну, благодаря тому, что у нас появилась единая государственная система ГИС-ЖКХ, мобильное приложение госуслуги дом, и она развивается, самое главное. То есть с каждым месяцем, на мой взгляд, год к году,

0: эта коммуникация все эффективнее и эффективнее. То есть вы отправили заявку. Если на заявку плохо ответили, вы там же можете отправить жалобу в жилищную инспекцию. Но вот, внимание, стоит не забывать, что в вашем многоквартирном доме есть такой орган, как совет дома и председатель дома. Поэтому, чтобы избежать и в том числе защищать свои законные интересы, ну, выбирайте в совет инициативных и грамотных соседей, которые не будут бояться задавать вопросы и требовать документы. Это очень важно, и, к сожалению, пока еще многие жители должного внимания не уделяют и совету дома, и председателю. И часто, ну там, на мой взгляд, просто номинальные люди сидят, просто согласился кто-то там, дядя Степа из соседнего подъезда, ну просто так, вписали его туда, проголосовали, но свою функцию совет дома не выполняет. А хотя они могут и инициировать проверки, и независимые экспертизы, и даже в суд на управляющую организацию подать. Поэтому очень важно все-таки обращать внимание и на совет дома, и выбирать грамотного председателя, чтобы он в том числе помогал отстаивать интересы жителей, и такие вещи, как услуги призраки в ваших платежках вообще не появлялись.
1: Действительно, спасибо большое, Дмитрий, за комментарии. Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь был с нами на связи. К сожалению, частенько происходит так, что ваша управляющая компания инертна, ну а вы, которые не платите немалые суммы за обслуживание, за оказание жилищных услуг, можете тоже чего-то не замечать. Но, тем не менее, все-таки призываю вас всех быть бдительными и, в общем, проверять качество и наличие оказываемых услуг.
2: Андрей Светенко. Хранитель времени.
3: В 1378 году состоялась битва на реке Воже. Первая серьезная победа русских дружин над войском ордынцев. На фоне Куликовской битвы, случившейся 2 годами позже, сражение на реке Воже, в котором русскими войсками также командовал великий князь Дмитрий Донской, известно меньше. Однако его психологическое значение трудно переоценить. Многие поколения наших предков прожили свою жизнь только мечтая об освобождении от ордынского ига. А в конце XIV века ситуация уже во многом изменилась. Дружина московского князя на голову разгромила отряды Мурзы Бегича. Кроме москвичей, в битве участвовали дружины князей Владимира Серпуховского, Даниила Пронского, полками командовали окольничий Тимофей Вильяминов, московские воеводы Дмитрий Монастырев и Назар Кусаков. За 2 года до этого русское войско во главе с Дмитрием Боброком-Волынским вышло на Среднюю Волгу и, разбив булгарское войско, взяло откуп в 5000 рублей с мамаевых ставленников и посадило там русских таможенников. В ответ ордынцы стали готовить войско для вторжения на русские земли. Однако на реке Воже, притоке Оки, князю Дмитрию после успешной разведки планов противника удалось перекрыть брод, по которому ордынцы собирались совершить переправу и занять удобную боевую позицию на холме. Ордынцы так и не смогли переправиться через реку основными силами, только на северном фланге они пошли в наступление. Натиск монгольской конницы был отбит, и русские, стоявшие в полукруговом построении, перешли в контрнаступление. Ордынцы начали отступать, и многие из них утонули в реке. Дальнейшего преследования и полного разгрома ордынцам удалось избежать благодаря наступлению темноты. А на следующее утро был сильный туман, и только после того, как он рассеялся, русское войско форсировало реку и захватило брошенный ордынцами обоз. В битве погибли 4 ордынских князей и сам Мурза Бегич. Как мы уже сказали, эта битва стала первой серьезной победой войск Северо-Восточной Руси над большим войском Золотой Орды. Была ликвидирована угроза нападения ордынцев на Московское и Пронское княжества. Для Мамая поражение на Воже стало серьезным ударом, после которого он стал стремительно терять свой авторитет, который перешел к его противнику – Тохтамышу. Правда, в отместку хан Мамай сумел разорить в 1379 году Переяславль-Рязанский, что в свою очередь привело к походу князя Дмитрия Донского в 1380 году, закончившегося победой в Куликовской битве. С вами был Андрей Светенко.
2: Радио России. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
4: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
5: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
2: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова.
6: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
7: На правах рекламы.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о заболеваниях позвоночника и о возможностях его лечения. Знаете, что самое страшное, когда болит спина? То, что наступает такой момент, когда привычные средства уже не помогают. Увы, к любым препаратам организм привыкает, поэтому рано или поздно это может случиться с каждым. Приступы случаются все чаще, боль пронзает все острее, скрючило и не отпускает. Жить становится невыносимо. В гостях у нас сегодня эксперт, специалист в области новейших технологий Фаина Борисовна Полазняк. Здравствуйте, Фаина Борисовна.
9: Здравствуйте. Вы правы, становится страшно. Операция, инвалидность, беспомощность, одиночество. Разве о такой жизни вы мечтали? Но шанс поставить себя на ноги все-таки есть. Революционный способ лечения, который придумал русский ученый, вас просто шокирует и перевернет привычное представление о лечении заболеваний позвоночника.
8: Фаина Борисовна, вы нас заинтриговали. Расскажите об этом новом способе лечения, может, он и мне подойдет?
9: Конечно, но для наглядности давайте представим, что будет, если наступить ногой в сугроб? Думаем, ответ вы знаете. Тут же окажетесь по колено в снегу. А если возьмем лыжи, вы будете легко скользить по поверхности. Почему так происходит? Да потому что в лыжах ваш вес распределяется равномерно, в то время как без них всей массой давит на одну точку. К чему я это все рассказываю? Этот пример наглядно показывает, что с одним и тем же весом результат может быть разным, если не соблюдать баланс. Как это связано с моей больной спиной, спросите вы? А я отвечу. В медицине существует способ лечения, который мало кто знает – аутогравитационная терапия. Это вытяжение позвоночника под воздействием собственного веса. Причем совершенно не важно, сколько вы весите – 50 или 100 килограммов. Если во время процедуры распределить свой вес правильно, то структура позвоночника и параспинальных мышц начнет растягиваться, благодаря чему снижается давление на суставные поверхности соседних позвонков. Вы почувствуете, как ваши мышцы начинают расслабляться, уходит чувство тяжести, а боль становится слабее. В каждый ваш позвонок возвращается подвижность, а в мышцы – сила. Плечи распрямляются, и кажется, что вы даже стали выше ростом. Как же добиться такого эффекта? Как спортсмену нужны лыжи, так человеку с больной спиной нужно медицинское устройство – кордус.
8: Вот, казалось бы, наш вес нам мешает, но при этом помогает в лечении болезни спины. Поразительно. Медицина сейчас идет очень быстро вперед, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется устройством, вы можете рассказать о нем более подробно?
9: С удовольствием. Кордус – это медицинское устройство для домашнего лечения спины, шеи и поясницы. Без мазей и дополнительного оборудования, а главное, практически без особых усилий, способное помочь вернуть вам полноценную жизнь. Его создатель – молодой ученый Юрий Корюкалов, которого во всем мире уже прозвали новым русским гением или вторым Елизаровым. Нейрофизиолог, кандидат биологических наук, автор 52 научных работ и публикаций. Еще на втором курсе к нему пришла идея использовать вес пациента для лечения позвоночника, а после окончания вуза и защиты диссертации он воплотил ее в жизнь. Лечить позвоночник, используя лишь собственный вес, согласитесь, это же гениально. А сколько денег вы сэкономите на мазях, гелях, массаже. Кордус – это ваш домашний мануальный терапевт на всю жизнь. Приобретя его один раз, потом годами можно пользоваться всей семьей, не расходуя ни копейки, и наслаждаться индивидуальной коррекцией позвоночника и возможностью получить долгожданную легкость в спине. Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию об устройстве Кордус, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Звонок по России бесплатный. Уважаемые радиослушатели, обращаю внимание, это очень важно. Оригинальный Кордус имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Пожалуйста, остерегайтесь подделок. По номеру 8 800 777 2505 вы сможете приобрести оригинальный Кордус. Доставка по России бесплатна.
8: Думаю, многих наших радиослушателей волнует вопрос, легко ли им пользоваться? Ведь для человека с болью в спине лишнее движение превращается в пытку.
9: Нужно просто лечь на Кордус всем телом на пару минут. Благодаря анатомической форме устройства ваш позвоночник примет нужное положение. Вам практически не нужно ничего делать. Кордус сам подстраивается под индивидуальный тонус мышц, что делает его использование максимально комфортным. Основное правило – просто лежи и лечись, ничего сложного. Терапевтические вершины устройства под действием вашего собственного веса погружаются глубоко в спазмированные мышцы на рекордную глубину 25-28 миллиметров. Так глубоко не работает ни один мануальщик, массажист и остеопат. Их предел – это максимум 3-10 миллиметров. И часто этого бывает недостаточно для решения проблемы. Ни одна манипуляция мануального терапевта не позволяет давить на глубокие мышцы с постоянной одинаковой силой на протяжении 3 минут. А именно это нужно для того, чтобы снять спазм, главную причину боли в спине и шее, и в пояснице, чтобы, проснувшись утром, вы с удивлением обнаружили. Все. Больше не болит, нигде не стреляет, будто легли на оголенный провод. Вы можете поднять руку вверх, не перекосив лицо от неприятных ощущений, и спокойно переворачиваться ночью, не просыпаясь от боли, а на утро встать свежим, отдохнувшим человеком, который легкой походкой идет по своим делам.
8: Звучит очень просто, заманчиво, и какая экономия на мазях, массажах и прочем. Меня, например, мучают частые головные боли и ноющие боли в спине. Эта боль проходит при смене положения тела, но потом снова возвращается. При обращении к врачу был поставлен диагноз «позвоночная грыжа». Поможет ли мне Кордус?
9: Кордус показан к применению при таких болезнях, как остеохондроз любой локализации, сколиоз первой-второй степени, кифосколиоз второй степени, болезнь Шейермана-Мау, нарушение осанки. Боли в шее при профессиональном мышечном перенапряжении, где работа связана с длительным пребыванием в одном положении, а также с подъемом тяжестей. Вегетативно-висцеральные нарушения, вызванные биомеханическими нарушениями в позвоночно-двигательных сегментах, кардиологический синдром, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, вегетососудистые дистонии по гипотоническому и гипертоническому типу, функциональные нарушения зрения и слуха. Головные боли, различные этиологии, недостаточность мозгового кровообращения, связанная с патологией шейного отдела позвоночника, синдром позвоночной артерии, невралгия затылочных нервов, нарушение сна. Миофасциальные болевые синдромы, ограничение подвижности в области шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника, когда развивается функциональная рефлекторная блокада позвоночно-двигательных сегментов, спазм глубоких межпозвонковых мышц, дискалгия, люмбалгия, люмбоэшалгия, таракалгия, цервикалгия. Болевой синдром вследствие протрузии, это выпячивание фиброзного кольца межпозвонков, диска, грыжи, туннельные синдромы, радикулярные синдромы верхних конечностей, онемение рук, плечелопаточный периартрит, эпикондилит плеча, хроническое мышечное перенапряжение при занятиях спортом. Общее оздоровление организма, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у детей с 12 лет и взрослых.
8: Да, срочно надо заказать кордус. Думаю, за ним выстроится очередь. Повторю номер, по которому вы можете получить бесплатную консультацию. 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Номер бесплатный. И напоминаю, что оригинальное устройство Cordus имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Необходимо быть внимательным при покупке. Оригинальный Cordus доступен по номеру 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна. Я слышал, что боли в спине могут спровоцировать деменцию. Это правда?
9: Расскажу. Недавно ученые провели эксперимент. В нем участвовали 98 добровольцев, страдающих начальной стадией деменции. И большинство из них отмечало наличие хронических болей в пояснице. Магнитно-резонансная томография показала, что у подопытных с хронической и острой болью в спине заметно снижен объем прилежащего ядра головного мозга. Вы становитесь рассеянным, медлительным, быстро устаете. Знакомо? Поэтому начните лечить спину сегодня, и тогда завтра, возможно, не придется лечить деменцию, не начнутся проблемы с памятью.
8: Да, но наша программа подходит уже к концу, и самое время подвести итоги, взять карандаш и записать телефон.
9: Не отчаивайтесь, с болью в спине можно справиться. В этом вам поможет устройство Cordus. Он с каждым днем набирает все большую популярность среди простых людей. Не зря он экспортируется в 48 стран и применяется не только в домашних условиях, но и в 250 зарубежных клиниках. Не ждите чуда, само не пройдет. И если вы ждали шанс, чтобы бюджетно поправить здоровье, то вот он. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатна. Телефон 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна.
8: Наша программа подошла к концу. Теперь выбор только за вами. Доживать свой век с болями в спине, шее, голове, пояснице, смириться со старостью, что движения будут приносить страдания, а память подводить, или подарить себе шанс идти в ногу со временем. И пользоваться новыми технологиями, которые придуманы специально для вас. Ответ вы наверняка уже знаете. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Звонок от лица оператора. Жертве звонят от лица оператора связи. Абоненту предлагают подключить новую услугу, запугивают отключением номера или просят заплатить за услуги роуминга, набрав комбинацию знаков на вашем телефоне. Никогда не набирайте на мобильном цифровых команд, назначение которых вам неизвестно. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
10: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
11: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
12: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
13: Единый
12: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске силы ПВО за ночь сбили 791 украинский БПЛА над Россией. Войска российской группировки «Восток» за сутки уничтожили 6 станций связи «Старлинк» ВСУ. В Подмосковье выявили 133 нелегальных мигранта, которые работали на одном предприятии. Далее подробности. Дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 791 украинский беспилотник над 16 российскими регионами и акваториями двух морей. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над Азовским и Черным морями. По данным военного ведомства, во всех случаях поражены БПЛА самолетного типа. Военнослужащие группировки войск «Восток» в течение суток уничтожили 6 станций связи «Старлинк» и 56 пунктов управления БПЛА противника. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.
14: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и в ходе активных и решительных действий освободили населенный пункт Новосолошино Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков и бригада морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Покровская, Коломийцы, Червоный Яр, Долинка, Свобода, Малиновка и Червоная Криница. Противник потерял более 345 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, 6 станций спутниковой связи «Старлинк», 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 56 пунктов управления беспилотной авиацией.
13: В свою очередь, экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С выполнил боевое дежурство в интересах группировки «Восток» в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны. Целью боевого дежурства в воздухе было прикрытие в заданном районе действий вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по живой силе противника и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ. Более 130 иностранцев выдворят из России за незаконную работу после рейда на предприятии в подмосковных Люберцах. Об этом заявила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова. Она уточнила, что полицейские в рамках оперативно-профилактических мероприятий в поселке Томилино проверили территорию организации по производству пищевых полуфабрикатов. За незаконную работу в России полицейские привлекли к административной ответственности 133 нелегала из стран Азии, Африки и Латинской Америки. Из них 90 оштрафованы за нарушение режима пребывания в России на сумму от 5 до 7 тысяч рублей. В центр временного содержания для дальнейшей депортации помещены 27 иностранцев. Сейчас сотрудники полиции устанавливают работодателей, которые незаконно привлекли к работе иностранцев. Швейцария придерживается устойчивой линии на ужесточение выдачи виз россиянам. Об этом заявил РИА Новости генеральный консул России в Женеве Игорь Попов. По его словам, несмотря на цель поездки, в настоящий момент нет никаких гарантий, что виза будет выдана. Граждане сталкиваются с множественными отказами, а визы, если выдаются, то четко под даты поездки. В ноябре 2025 года Еврокомиссия объявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз. Россиянам необходимо при каждой поездке запрашивать отдельное разрешение. В МИД России не раз называли ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам шенгенской визы дискриминацией по национальному признаку и примером лицемерия Брюсселя. Дональд Трамп не отказался от идеи провозгласить Ормузский пролив территории США. Во время беседы с журналистами в Белом доме он назвал собственную идею отличной. Американский президент в очередной раз выразил мнение, что Соединенные Штаты де-факто контролируют пролив, и этот контроль обеспечивает проводимая американскими ВМС морская блокада Ирана.
15: Вы говорили, что объявите Ормузский пролив территорией США. Не могли бы вы это прокомментировать?
16: Ну, я просто думаю, что это отличная идея. То есть мы контролируем его. Мы контролируем его с помощью блокады. У нас есть блокада. И мне нравится идея объявить его территорией. Мы полностью контролируем пролив. Блокада оказалась очень эффективной.
13: Напомню, на днях Трамп заявил, что может объявить Ормузский пролив территории США. Американские власти в последние месяцы регулярно заявляют о контроле над этим стратегически важным проливом. Иранская сторона, в свою очередь, всякий раз опровергает эти утверждения. Режим повышенной готовности введут завтра в Благовещенске в Амурской области из-за ливней. С 20 по 22 августа там может выпасть до 40 мм осадков, а ветер усилится до 18 метров в секунду, сообщили в мэрии. Такой режим будет действовать до 9 утра 24 августа. Через территорию области пройдет циклон с юго-запада. Его основная траектория пройдет по Становому хребту, затронув Тындинские, Сковородинские, Зейские округа, где ожидается максимальное количество осадков. По всей территории области прогнозируются кратковременные дожди от умеренных до сильных, активная грозовая деятельность, а при грозах усиление ветра до 20 метров в секунду. Есть вероятность, что 20 августа в Благовещенске выпадет декадная норма осадков. Сказочный блокбастер для всей семьи. Последний богатырь Колобок уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и другие. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
17: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Диана Шнайдер вышла в четвертый круг теннисного турнира категории 1000 в Цинциннате. В третьем раунде россиянка в двух сетах обыграла Майю Хвалинскую из Польши. Следующей соперницей Шнайдер будет вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана. Еще одна представительница России Анна Калинская борьбу в Цинциннате завершила. В третьем сете противостояние с румынкой Сараной Кырстей она отказалась от продолжения встречи. Костромской «Спартак» и «Уфа» сыграли между собой в ничью 1-1 в заключительном матче шестого тура первой лиги чемпионата России по футболу. У «Спартака» 12 очков и третье место в турнирной таблице. «Уфа» набрала 9 баллов и занимает 10-ю строчку. Лидирует в первой лиге Нижний Новгород, у него максимальные 18 очков. СКА «Хабаровск» и «Ленинградец» поменялись кругами в первой лиге чемпионата России по футболу. В связи с проведением в начале сентября в Хабаровске международных мероприятий встреча 10-го тура будет для дальневосточников гостевой. Эта игра пройдет 5 сентября. А в 19-м туре 25 ноября СКА «Хабаровск» сразится с «Ленинградцем» уже дома. «Адмирал» стал победителем предсезонного хоккейного турнира «Кубок Минска». В финале клуб из Владивостока обыграл магнитогорский «Металлург» 4-3. В матче за третье место минская «Динамо» с таким же счетом одолела «Сибирь», в составе которой дебютировал Евгений Кузнецов. А в поединке за пятое место на Кубке Минска шанхайские «Драконы» взяли верх над «Сочи» 4-2. На предсезонном хоккейном турнире Кубок Республики Башкортостан Салават Юлаев обыграл Барыс 4-1, Амур разгромил Ладу 5-0. Это были новости спорта.
2: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
13: Во вторник, 18 августа, в Петрозаводске плюс 18, плюс 20, кратковременные дожди. В Калининграде кратковременные дожди плюс 19, плюс 21. В Уфе плюс 21, плюс 23, кратковременные дожди. В Казани кратковременные дожди плюс 21, плюс 23. В Пензе плюс 27, плюс 29, без осадков. Во Владимире без осадков плюс 22, плюс 24. В Волгограде плюс 31, плюс 33, без осадков. В Сочи плюс 26, плюс 28, кратковременные дожди, гроза. В Севастополе плюс 28, плюс 30, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, во второй половине дня временами дожди, днем плюс 18, плюс 20. В Москве облачно с прояснениями, вечером местами небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 23, плюс 25. Сейчас в столице 17 градусов тепла.

0: 4 сентября в Большом зале Московской консерватории выступит известный пианист, лауреат международных конкурсов Иван Бессонов. В исполнении прославленного музыканта и оркестра Академия русской музыки прозвучат шедевры русской классики, произведения Рахманинова и Чайковского. За дирижерский пульт в этот вечер встанет один из самых ярких и одаренных дирижеров современности Иван Никифорчин. 6+.
1: В Москве проходит выставка, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. Наследие, театр, великие. Под девизом «Союз счастливых людей». 15 разделов рассказывают о прошлом, настоящем и будущем театрального дела, об уникальных театральных профессиях. Эксклюзивные фото-видеоархивные материалы, настоящие сценические экспонаты из российских театров представлены в Национальном центре «Россия» до 25 сентября 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 0+. 5 сентября в Малом зале Московской консерватории выступит один из самых одаренных пианистов современности, лауреат международных конкурсов Илья Папаян. Молодой виртуоз исполнит бессмертные произведения Фредерика Шопена и Сергея Васильевича Рахманинова. Фортепианный вечер с Ильей Папаяном погрузит слушателей в поэтическую и эмоциональную атмосферу шедевров романтизма. 6+.
2: Здорово, кожаные мешки!
3: Гарик Харламов.
4: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
5: Дмитрий Журавлев. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок.
2: Чтоб все пришли посмотреть! Крутой замес будет!
6: 6+.
7: Сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
8: Передаем сигналы.
9: Сигналы точного времени.
10: 9 часов 12 минут, 17 секунд, точное московское. Здравствуйте, сигналы точного времени. Вторник, в эфирной студии Валентина Веретенникова и Кирилл Гришин. Мы продолжаем.
11: Здравствуйте, наш номер 8-925-222-9992. На протяжении всей программы он работает. Спасибо вам за отклик. Если так проводить промежуточные итоги сегодняшних обсуждений, то наибольшее количество сообщений мы получили на тему ЖКХ, проблем с квитанциями и оплатами. Это значит, что будем вновь возвращаться к этой теме в других наших эфирах по поводу начислений. Но пока идем дальше, поговорим на тему юристов, а именно медицинских юристов. Не хватает их в российских частных клиниках и страховых компаниях, именно высококвалифицированных медицинских юристов. Потому что медицина – это сфера, где цена юридической ошибки может быть особенно высокой, и здесь недостаточно просто хорошо знать законы, нужно понимать медицинскую документацию, стандарты оказания помощи, особенности работы врачей и страховых компаний. И вот, как выясняется, специалистов, которые одинаково хорошо разбираются в медицине и в праве, сегодня не хватает. И по данным участников рынка, спрос на высококвалифицированных медицинских юристов растет на 15-20% в год. Среди причин развития частной медицины, телемедицины, использования искусственного интеллекта в диагностике и увеличение числа споров между пациентами и медицинскими организациями.
10: Все это называется пациентским, в кавычках, экстремизмом. Необоснованные иски, жалобы, в том числе в надзорные органы, манипуляции с информированным согласием и попытки избежать оплаты, говорят аналитики. И все это, конечно же, больно бьет по реноме, репутации добропорядочных клиник, да, будем говорить так, это финансы, это отвлечение ресурсов и репутационные риски, в том числе с развитием социальных сетей, разумеется.
11: При этом мы понимаем, что когда человек приходит в клинику, он в первую очередь думает о враче в качестве лечения, а юристе вспоминает обычно тогда, когда уже возникает какой-то конфликт. Не устроил результат лечения, появились какие-то дополнительные расходы, возникли вопросы к договору, или пациент считает, что медицинская помощь была оказана ненадлежащим образом. Но современная медицина становится сложной, и юридические риски возникают буквально на каждом этапе. Опять же, вспоминаем телемедицину, медицину, электронные документы, дистанционные консультации, использование искусственного интеллекта. Все это создает новые вопросы. Кто отвечает за ошибку алгоритма? Насколько правильно оформлено согласие пациента? Кто несет ответственность за решение врача, принятое с помощью искусственного интеллекта? Есть и другая сторона, о которой ты сказал. Это пациентский экстремизм. Такое словосочетание в последнее время особенно популярно. Растет количество претензий со стороны пациентов, и далеко не каждая из них означает, что клиника действительно нарушила закон или оказала некачественную услугу. Ну вот в этом во всем будем сейчас и разбираться.
10: Да, с нами на связи сопредседатель Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действия» Андрей Коновал. Андрей, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
10: Ну вот мы знаем, конечно, что врачей и фельдшеров не хватает, десятки тысяч по всей стране, а тут немного неожиданно, да, может быть, прозвучит для многих, не хватает квалифицированных медицинских юристов. Откуда корни этой проблематики? Расскажите.
3: Ну, ничего удивительного. На самом деле, эта проблема родилась не сегодня, может, просто она так вот какой-то резонанс получила сейчас, но в принципе в связи с тем, что у нас государственная медицина, ну общественное здравоохранение, так скажем, тоже формально переведено, является страховой медициной, работает в рамках системы обязательного медицинского страхования, то, соответственно, на нее тоже распространяются многие позиции, связанные с частным бизнесом. У нас медицинские учреждения, во-первых, зарабатывают деньги, да, они, так сказать, не просто организовывают медицинскую помощь, они должны экономически себя оправдывать, работать с покрытием своих расходов и даже каким-то дополнительными доходами, хотя на самом деле у нас отрицательный баланс. У нас медицинская помощь в правовой конструкции юридической, она является тоже фактически сферой услуг, и, соответственно, на нее распространяются те моменты, которые предполагают, что при оказании некачественной услуги пациенты могут предъявить претензии, и такие претензии предъявляются, это на миллионы рублей, и не только частным компаниям, а представьте себе, какая-то отрасль, да, там работает 4 с лишним миллиона человек в системе здравоохранения. То есть, естественно, что вот эту огромную отрасль, она требует юридического обеспечения профессионалами, а их действительно мало. И, в принципе, тут еще надо отметить, что речь идет не просто о конструкции там, вот, взаимоотношениях пациент, там, медицинское учреждение, но есть еще и медицинская система отношений пациент, и медицинское учреждение, и работники. И там правовая безграмотность администрации учреждения огромна, там огромная сфера недоработок. И все это порождает огромное количество различных судебных и не только судебных дел, но и юридических коллизий в целом.
10: А можно подробнее про юридическую неграмотность? Чем это чревато для нас, для пациентов?
3: Ну,
10: если возможно, если у нас, на примерах, может быть, даже без имен собственных, и даже нужно.
3: Ну, если рассматривать именно вот ситуацию конфликта такого, связанного с оказанием медицинской помощи, то пациентам, может быть, даже это и выгодно, потому что, в принципе, если врач допускает ошибки в оформлении медицинской документации, это распространенная ошибка, что в рамках там работы конвейера, там врач такого медицинского, да, на приеме амбулаторного конвейера, врач может забыть там взять согласие на вмешательство или наоборот отказ от госпитализации. Да, очень такая распространенная ошибка. Хотя, то есть пациент отказался от госпитализации, но он не был оформлен, например. И в этом случае это тоже может быть основанием для предъявления претензий, ну, особенно если речь идет там, о каком-то несчастном случае, там, трагическом исходе. Не обязательно это означает, что врач виноват в чем-то. Не всегда какие-то, то, что не удалось спасти или там, допустим, наоборот, возникли какие-то проблемы при оказании медицинской помощи для здоровья пациента, это не всегда означает, что врач или медицинское учреждение поступали недобросовестно. Они могли, в общем, бороться за жизнь, там, за здоровье, идти на обоснованный риск, но при этом проиграть в этой борьбе, что, однако, не избавляет ни врача, ни медицинское учреждение от, в общем, претензий. У нас в нашей правовой конструкции, опять же, медицинскую помощь оказывает пациентам не сам медик, не медработник, а учреждение. То есть можно выкатить иск учреждению, а потом учреждение может предъявить регрессивный иск своему работнику на те же самые там, 4, 5, 6 миллионов.
12: Ну, именно так.
3: Сами да, знаете,
12: вот,
3: наверное.
12: Вот я пример нашел. Пациентка не подписала информированное добровольное согласие на одну из множества стоматологических манипуляций. Медработники заметили этот недочет в ходе операции и сами поставили подпись. Женщина разыграла обморок, видимо, знала о том, что это... Uh-huh. Ну, вот, вот так вот можно сделать. Выкрала ИДС из карты и, в общем, отсудила 300 тысяч рублей через почерководческую экспертизу по бланку, который вырвала из карты. Вот так бывает.
3: Ну, это еще по-божески 300 тысяч, да, бывают искренне. Ну, вот
12: не 30 миллионов,
3: меня...
12: да?
3: В истории, например, как бы известны мне случаи, ну, в период ковида, когда была огромная нагрузка, при этом... Организация учреждения не... Ну, это хроническая, да, ситуация. Там бригада была в 2-3 раза меньше нормативного, а тут еще ковид, да. Вот вы помните, да, какая там была нагрузка на скорую помощь. Соответственно, значит, вот в этом конвейере, там, ну, хотя и кардиограмма вроде была нормальная, как говорят специалисты. Ну, в общем, пациент, там, мужчина умер, да, то есть не был диагностирован инфаркт. И, значит, первая бригада уехала, вторая, когда, значит, все-таки там продолжались, значит, боли, вторую там, бригаду вызывали, там ее не послали сначала, потом прислали еще одну, но она уже там через несколько часов доехала. В итоге иск к учреждению сначала супруга там предъявила на, если не ошибаюсь, на 4 миллиона, а потом каждый из родственников дополнительно по 1.5 миллиона, там еще там 3 или 4 родственника, я уж не помню. Ну, такая тактика была адвокатом принята. Вот там примерно расходы там где-то то ли на 6, то ли на 7 миллионов по этому делу. Хотя... Ну вот кто здесь виноват, да, то есть тут это дело юристов.
11: А вот говоря
3: в том числе защищать интересы учреждений.
11: Вот говоря про юристов, если речь заходит о компаниях, понятное дело, что юрист должен защищать интересы компании. А если мы говорим о медицинском юристе, он должен защищать чьи интересы прежде всего? Клиники или искать объективную правду в споре?
3: Ну, это как вообще в любых отраслях, в любых сферах жизни общества, юристы нужны и тем, и тем, и тем. То есть медицинский юрист, то есть юрист, знакомый с особенностями медицинского законодательства, он может защищать как интересы пациента, так и интересы медицинского учреждения, так и интересы конкретного медицинского работника вот в этой конфигурации.
12: Да, без сомнения.
3: Соответственно, они нужны всем, то есть в одном деле нужны...
12: Как вот для этого как мы, собственно, и организовали этот эфир. Благодарим вас, Андрей, сопредседатель Межрегионального профсоюза работников здравоохранения действия. Андрей Коновал был с нами на связи. Ну, то есть, получается, ты идешь обновить пломбочку в зубе и берешь с собой юриста, потому что всякое может произойти все что угодно буквально, да? Получается, и медицинский юрист, с другой стороны, и твой персональный юрист, и, в общем, таким вот образом и живем. Руководитель кадрового агентства, эксперт по подбору персонала Илья Варакин присоединяется к разговору. Илья Евгеньевич, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
11: Вот речь заходит о том, что не хватает высококвалифицированных медицинских юристов. Значит ли это, что в ближайшей перспективе вузы будут активно их готовить?
14: Нет, ну, на самом деле, по моему опыту, разделение немножко странное, потому что юристы, они же разные, да, по профилю деятельности. То есть чаще ищут юристов именно, ну, в медицинские учреждения, именно договорников, которые составляют договоры, которые занимаются взаимодействием медицинской организации с другими организациями, там, подрядными, например, да, или клиентскими. Поэтому таких юристов много. Да, то есть это обычный юрист-договорник, который готовит все юридические вузы. Если мы говорим про суды, то это судебщики. И чаще всего, если есть сложное какое-то дело, да, и нужен юрист, который будет отстаивать интересы, например, клиента медицинской организации, то там требуется не строго медицинский юрист, а требуется юрист-судебщик, который имел опыт работы с судами, с медицинскими организациями. И эти судебщики, они работают не чисто на медицину, а вообще на разные профили. То есть главное, чтобы был опыт отстаивания интересов клиента в суде, а уже профили этих дел, они могут быть абсолютно разные. Поэтому я бы не сказал, что это какие-то особые юристы. Например, вот военные юристы – это особые юристы, действительно. А вот что касается дел медицинских организаций, то это как бы юристы, которые готовят обычные вузы.
12: Означает ли это, что если спрос на них увеличивается, то и, собственно, оплата труда пропорционально этому тоже может подрасти?
14: Ну вот сейчас на рынке 462 вакансии на сегодняшний день юристов, и это мало. То есть количество юристов, которые сами на рынке находятся, резюме, оно где-то порядка в 50 раз больше, то есть соотношение 1 к 50. То есть действительно людей больше, чем вакансий, поэтому сказать, что дефицита, такого нет. То есть дефицит в конкретных кейсах, ну, например, там надо судиться с какой-то медицинской организацией по какому-то профилю дела, например, некачественно оказанные услуги в области хирургии. И вот такой конкретный юрист будет искаться под конкретную судебную задачу. А сказать, что прям вот нехватка вообще юристов на рынке, так сказать, невозможно.
11: А что важнее при найме? Юридическое образование и опыт или понимание медицинской специфики?
14: Ну, опыт конкретным, ну вот если мы про суды говорим, то опыт ведения такого судебного дела. Потому что юрист каждый раз, когда сталкивается с определенной судебной задачей, он каждый раз погружается в эту специфику и каждый раз, как с нуля, начинает копать, узнавать, спрашивать у знакомых, рассматривать дела, которые уже были, заходить в правовые системы, смотреть, как такие суды проходили в разных организациях, чтобы сказать что-то такое прецедентное. Пусть у нас даже не прецедентное право, но все равно они копают, смотрят медицинскую практику, юридическую, да, судебную практику, чтобы относительно нее отталкиваться и таким же образом строить свою защиту или свое нападение.
11: Можно ли связать дефицит медицинских юристов в целом с кадровым дефицитом в медицине? И сейчас, получается, работодатели конкурируют не только за врачей, но и за всех специалистов, которые обслуживают медицинский бизнес, если так можно выразиться.
14: Тут, наверное, можно связать больше с тем, что у нас не плановая экономика. Да, то есть вот 30 лет назад мы привыкли к тому, что есть план, и вот какое количество требуется на рынке примерно, такое количество и готовится в вузах. Сейчас такого плана нет, кто в лес, кто по дрова, кто этим занимается, кто другим, и поэтому людям приходится в течение жизни несколько раз менять профили. Поэтому тут больше вот от того, что у нас нет плана, и люди не знают, кто потребуется через 5, через 10 лет, идут на юриста, а потом быстро переквалифицируются в каких-нибудь маркетологов или продавцов. Поэтому да, это общая тенденция рынка, общая тенденция к подготовке кадров, и поэтому как и юристов, так и других специальностей, которые долго занимаются в своем предмете, вот таких сильно не хватает.
11: У нас буквально минута остается. А может ли искусственный интеллект в перспективе, наоборот, снизить спрос на медицинских юристов, например, там, не знаю, автоматизировав анализ договоров и претензий?
14: Ну, он сейчас уже это делает, то есть все юристы копают практику не только с помощью правовых систем, но и с помощью искусственного интеллекта, но он помогает сейчас на начальном этапе, на подготовке к делу, да, то есть когда собирается материал, когда анализируется, что где у кого происходило, в суде, естественно, он выступать за людей не будет.
11: Спасибо вам большое. Руководитель кадрового агентства, эксперт по подбору персонала Илья Варакин был с нами на связи. Говорили мы о нехватке высококвалифицированных, мне кажется, здесь это ключевое, медицинских юристов в частных клиниках и страховых компаниях. Наш номер 8-925-222-9992. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова. Сегодня у микрофонов. После короткой паузы продолжаем прямой эфир программы. Ну а чтобы читать проверенную достоверную информацию, заходите на ресурсы вести.ру.
15: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
16: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
17: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
18: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
19: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
15: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
9: Сигналы точного времени.
12: 9 часов 31 минута, 7 секунд. Точная московская. Валентина Веретенникова и Кирилл Гришин этим утром вместе с вами. Ну и на сладенькое поговорим о меде. Оказывается, на маркетплейсах появились в продаже сорта так называемого безумного меда. Ну и удивительно, пишут российские деловые СМИ, что он вызывает не только пользу, да, причиняет не только пользу, но и даже галлюцинации и обмороки. Вот сразу задаешься вопросом, а можно ли тогда такой товар продавать?
11: Да и в целом до эфира в паузе мы с Кириллом как раз обсуждали и пытались найти ответ на вопрос между собой, где приобретать качественный мед.
12: Да.
11: Это хорошо, если у тебя у знакомых или там у соседей по удачному участку есть своя пасека, и ты понимаешь о том, что люди проверенные, и у них можно покупать. А вот всем остальным что делать, где приобретать? И мы понимаем, что в магазинах зачастую, как это называется, точная вот формулировка сейчас.
12: Погоня,
11: я вряд ли ее не воспроизведу.
12: Суррогат.
11: Но не мед, а медный, как продукт. Это? Медный продукт.
12: Суррогат,
11: да?
12: Давай назовем так. Узаконенный.
11: Но
12: суррогат.
11: Крупными буквами написано мед, а ниже написано, что это медный продукт. Вот что является медом? По сути, не особо понятно, особенно если это говорить про покупки в сетевых магазинах. У нас у большинства мед все-таки ассоциируется исключительно с пользой. Он должен быть натуральный, сладкий. Его мы добавляем в чай, используем при простуде, покупаем его детям. Но вот оказывается, что существует мед, с которым все гораздо сложнее. Особенно, наверное, надо проявлять некую бдительность, если соберетесь покупать на маркетплейсе. Хотя я на самом деле не понимаю, как можно купить мед на маркетплейсе. Скорее, вот частная какое-то объявление на какой-то из платформ, да, особенно если там в описании написано, что часто там своя пасека, с такого-то года занимаемся. Такое, да, наверное, больше вызывает доверие, чем покупка на маркетплейсе. Настолько у нас привычка все там покупать.
12: Похоже, да, и этим пользуются. И вот смотри, тот самый мед гималайских гигантских пчел, да, действительно есть на маркетплейсах и развесовка, и граммовка, и красивая упаковка, и замечательные отзывы, и скидки, и, в общем, репутация прекрасная. Но гигантская гималайская пчела, да, действительно, один из самых впечатляющих видов медоносных пчел в мире, они практически вьют соты на высоте до 3-3,5 тысяч метров. И гнездо достигает нескольких метров в ширину, действительно гигантские. И пчелы огромные, да, по 3 сантиметра. Это, кстати говоря, будет небезынтересно для наших слушателей узнать, и для нас самих. В общем, прилипает все это дело к отвесной стене, и в теплый сезон семьи концентрируются высоко в горах, где цветут рододендроны и другая альпийская флора. В общем, тоже интересно, да, вот такая экологическая составляющая этого самого меда и лакомства. Но
11: а чем вообще нас не устраивают наши пчелы? Вот зачем вот эта гонка за этим медом?
12: Экзотикой, да, наверное.
11: Да, ну, вот этих вот гималайских пчел, чтобы потом гости пришли, а ты их удивил, у тебя вот, знаете ли, не алтайский мед, не башкирский или не какой-то другой, а вот мед гималайских пчел. Если раньше там, да, какой мед? Разнотравие, гречишный, еще что-то. А сейчас
12: я вот гречишный люблю, да, например.
11: Я тоже люблю.
12: И липовый.
11: Вообще, честно говоря, вкусный, качественный мед, он любой вкусен. И тут уж остальное все нюансы. История с вот этим безумным медом это еще и повод поговорить о новой культуре покупок, да, когда экзотический товар появляется на маркетплейсе. Само наличие карточки товара еще не означает, что продукт безусловно безопасен или обладает заявленными лечебными свойствами. И тут, конечно, вопрос, какую ответственность несет сама площадка, да, насколько она регулирует это все, проверяет соответствие всем необходимым требованиям.
12: Да, действительно. Задаем вопросы юристу, эксперту потребительского рынка Роману Харланову. Роман, доброе утро.
11: Здравствуйте.
20: Доброе утро.

0: они, кстати, не только в Гималаях растут, они в Непале производятся этот мед, даже в Турции производится и является таким традиционным достаточно. Например, если говорить про такое историческое упоминание, то, допустим, вот греческий военачальник и историк Ксенофонт еще написал об одном инциденте 401 года до нашей эры, связанный как раз с безумным медом. В своем труде, в общем, Анабасис, он говорил об экспедиции 10 тысяч. Вот в своем отчете он описывает, как греческие солдаты, путешествующие недалеко от Трабзона, это нынче это как раз часть Турции, недалеко от Черного моря, съели бешеный мед, а затем потеряли ориентацию, страдая от рвоты, диареи, и больше не могли стоять. То есть солдаты пришли в себя только на следующий день. То есть такое своеобразное использование вот этого бешеного меда как биологического оружия. То есть упоминание уже 2000 лет. То есть понятно,
1: знаете, я думаю, если съесть ведро любого даже полезного меда, можно те же реакции получить. Вопрос в дозировке.
0: Во-первых, да, мед сам по себе может быть как вызывать аллергию у отдельных людей. И надо, в общем-то, с осторожностью его применять. Тем более, что в зависимости от того, кстати, где он собран и какие растения, в общем-то, дали как раз эту пыльцу и нектар. Но что касается вот этого так называемого бешеного меда, действительно он используется в традиционных практиках, вот в том числе вот в Непале, достаточно давно в Гималаях, и это есть даже традиция, которая тоже уже там около 2000 лет, как его собирают в горах и используют пищу. Но, естественно, его используют там в лечебных целях и в умеренных количествах. Если объесться там даже любых витаминок, которые там в малых дозах полезны, а в больших они могут быть серьезные проблемы. Ну, кстати, надо отдать должное, что несмотря на то, что в России этот мед вот продается, ну, не официально, а через как раз через непосредственно вот маркетплейсы, случаев отравления этим медом не вызвано. Все-таки, слава богу, наши люди, видимо, соблюдают вот этот закон умеренности в использовании вот данного продукта. И действительно, для нас это все-таки более такая экзотическая история. Поэтому с осторожностью надо принимать. Здесь надо, конечно, в первую очередь смотреть на то, какие документы с этим медом попадают. Допустим, если вы покупаете мед на тех же ярмарках, там все понятно. Там есть ветеринарный и санитарный контроль. И у каждой пасеки есть свой санитарный паспорт, потому что основные моменты, потому что пчелы тоже, как и люди, к сожалению, болеют, и их лечат, также могут лечить антибиотиками, их могут, в общем-то, заражать этими пестицидами, которые переносятся, в том числе, в меде, и который может быть вреден. И как раз санитарные службы, они проверяют, в первую очередь, вот, мед, который поступает на прилавки, на наличие именно вот этих веществ. То есть это вот санитарные нормы таким образом устроены. Никто не проверяет его вот на токсичность, как раз вот на наличие вот этих токсинов, в частности, как раз, которые, ну, в нем находятся, да, вот эти граян-токсины. Поэтому принимайте с осторожностью, и, конечно, на маркетплейсах нужно с осторожностью продукты питания, косметику покупать, и особенно какие-то БАДы.
2: Зафиксировали. А еще, знаете, вот лично вот такой мой опыт, я всегда мимо прохожу каких-то вот упаковок, где написано, что там лечебное, вот если мы в частности говорим про мед, и ведь продавцы называют этот мед именно лечебным, откуда, где это доказательное, да, где эти доказательные лечебные свойства, я понимаю для себя, что это маркетинговый ход такой. Получается, если в карточке товара написано «лечит» или «помогает при заболевании», то есть кто-то же должен, получается, проверить достоверность таких заявлений. А по сути происходит, что только такая вот приманка для покупателей за этими словами.
0: Ну, да, в данном случае публикации, эти вывески, они основаны как раз на практиках, которые, в общем-то, применяются в том числе вот в том же Непале, в Гималаях, да и в Турции, да, и вот этот опыт, это больше относится как к такому понятию традиционной медицины. Понятно, что у нас есть официальная медицина, которая во многом не признает вот, выводы, которые делаются на основе традиционной, так называемой, народной медицины, но если это не вредит здоровью, то, как говорится, чем бы дитя не тешилось. То есть есть такая даже поговорка, что если не хотите, чтобы лекарства стали вашей едой, сделайте так, чтобы еда была вашим лекарством. Поэтому соблюдать умеренность, осторожность, смотреть сертификаты и безопасности, смотреть, чтобы там не было вредных веществ в составе, естественно, приобретать это не на маркетплейсах, а все-таки в понятных и проверенных местах.
1: Вы знаете, Роман, никак не уйти от традиционного в данном случае вопроса, когда мы обсуждаем мед и вообще рынок, вообще истории с контрактом.

0: контрафактом, с подделками, где и как, в общем, купить правильный мед, да, от правильных пчел.
1: Ну, кстати, вот сейчас у нас приближается пора как раз медовых ярмарок, большое количество будет специализированных мест, в том числе в Москве будут открываться медовые ярмарки, где представлены как раз пчеловоды и производители меда со всей России и там с ближайшего зарубежья. Это, и можете быть уверены, что вот на таких организованных площадках мед всегда натуральный, проверенный и без фальсификата. То есть здесь, как правило, вот мед, который, если говорить о некачественном меде, его чаще всего там с чем разбавляют, добавляют сахар, могут добавлять, то есть разбавлять его сахарным сиропом, патокой, для того, чтобы вот, ну, но при этом он теряет часть природных свойств, как бы вреда особого от этого нет, но тем не менее, вы просто переплачиваете за вес. А иногда бывает, добавляют там крахмал, муку, даже мел, чтобы скрыть разбавление водой и для того, чтобы увеличить вес. И очень часто это некачественный мед, который перегретый, так называемый, то есть нагретый до высоких температур, для того, чтобы его сделать опять жидким. Просто при нагревании мед теряет большую часть своих целебных свойств. Поэтому приобретайте на вот ярмарках меда, приобретайте в магазинах. И если приобретаете, допустим, где-то в других местах, то требуйте сертификаты заключения санитарного ветеринарного врача, который дает заключение, что в данном меде отсутствуют вредные вещества, в частности антибиотики, пестициды. Ну и все-таки соблюдайте умеренность, не надо гоняться за модой.
2: Спасибо вам большое. Эксперт потребительского рынка Роман Харланов был с нами на связи. С новыми знаниями отправляемся на ярмарки меда.
0: Ну и сразу вспоминаем, что Роскачество пару лет назад проверяло 21 торговую марку и выяснило, что лишь каждая пятая банка соответствует обязательным требованиям закона.
2: На этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Кирилл Гришин и Валентина Веретенникова. Желаем хорошего дня.
0: До встречи.
3: Совет дня. Отчего и почему?
4: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Многие из нас не представляют свое утро без ароматного кофе. Около 12% населения земного шара пьют его ежедневно. При этом мужчины употребляют кофе на 20% больше женщин. Тем временем избыток кофеина может негативно сказаться на здоровье. Ученые не рекомендуют принимать больше 400 мг кофеина в день, что эквивалентно примерно 4 чашкам кофе. Эффект кофеина проявляется примерно через 5 минут после употребления, а достигает пика в среднем через час, в зависимости от скорости метаболизма. Интересно, что воздействие кофеина на сон также зависит от скорости его усвоения. Эффект от кофе значительно слабеет примерно через 5 часов после употребления, а полное выведение вещества может занять до 10 часов. Исследования показали, что люди с медленным метаболизмом после употребления кофе спали меньше, чем участники с быстрым метаболизмом. Врачи советуют не пить кофе раньше 10 утра, чтобы избежать лишней нервозности. Дело в том, что уровень гормона стресса кортизола самый высокий при пробуждении, и утренний кофе может его еще больше повысить. Также лучше прекратить пить кофе за 6 часов до сна, чтобы не перевозбуждать организм на ночь. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Совет дня. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
5: правах рекламы.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
7: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777 1213. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
6: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
7: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье – таблетки. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а как правило они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека Квинки.
6: А какие еще возможности лечения существуют?
7: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
6: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
7: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых. Увеличивается кровоснабжение. Надежда направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. Надежда оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
5: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
7: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов, такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими, сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику, в некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
5: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
7: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза.
5: Угу.
7: А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуру можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
5: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
7: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка», знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
5: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
7: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился.
5: Да.
7: И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная, ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону 8 800 777 1213. 8 800 777 1213.
5: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
7: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 1213. 8 800 777 1213.
8: Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин Prodex. Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
5: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
10: Чтобы уберечь свои деньги, помните, банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов, пластиковых карт или ваши персональные данные. Если такая ситуация произойдет, вас попросят приехать в банк лично. Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.
11: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
12: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
13: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
3: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске в Рязанской области задержали собиравшего данные об объектах Минобороны. Войска в российской группировке «Запад» за сутки сбили более сотни дронов самолетного типа ВСУ. Число выдворенных из России мигрантов в Москве выросло в два раза. Далее подробности. ФСБ России задержал в Рязанской области агента военной разведки Украины, который собирал сведения об объектах Министерства обороны России, ОПК и ТЭК. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Там отметили, что до 2022 года россиянин имел украинское гражданство. Мужчина 1982 года рождения установил и поддерживал через мессенджер конфиденциальное сотрудничество с представителем украинской разведки. По его заданию он собрал и передал противнику сведения об объектах в Рязанской области. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Суд заключил фигуранта под стражу. Дежурные силы российской ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 791 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбиты и подавлены над 16 регионами Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над Азовским и Черным морями. Военнослужащие группировки «Запад» в течение суток сбили 113 тяжелых боевых гексокоптеров и 101 дрон противника самолетного типа. Уничтожены также два снаряда американской РСЗО «Хаймарс». Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
15: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники трех механизированных штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны. В районах населенных пунктов Балаклея, Веселая, Подлиман, Харьковской области, Донецкая, Крымки, Маяки и Светогорск, Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 101 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, 113 тяжелых боевых гексокоптеров и 4 барражающих боеприпаса. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены более 210 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 18 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», артиллерийское орудие Д-30, 2 миномета и 2 станции радиоэлектронной борьбы ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 59 пунктов управления БПЛА, 3 станции спутниковой связи «Старлинг», 33 робототехнических комплекса и 3 полевых склада боеприпасов противника.
14: По данным Минобороны, за минувшие сутки российские группировки «Север», «Юг», «Запад», «Восток» уничтожили 215 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Несколько взрывов прогремело в городе Бровары Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские издания. В телеграм-каналах местных СМИ опубликованы видео густого столба дыма, поднимающегося над местом одного из взрывов. Помимо этого, взрывы фиксируют в Сумах на северо-востоке Украины. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в Сумской и части Киевской областей звучит сигнал воздушной тревоги. Владимир Путин отметил вклад российских буддистов в поддержание межнационального согласия, продвижение идеалов добра и справедливости. Он направил приветствие участникам, организаторам и гостям 4-го международного буддийского форума «Буддизм в диалоге культур. Будущее человечества». Символично, что в год единства народов России форум проходит в Туве, одном из признанных центров российского буддизма, говорится в приветствии президента, опубликованном на сайте Кремля. По словам главы государства, он убежден, что наращивание партнерских, деловых контактов и дружеских связей между буддистами разных стран станет надежной основой для укрепления дружбы, доверия и взаимопонимания между народами Евразии, будет содействовать сбережению традиционных духовно-нравственных ценностей. Число мигрантов, выдворенных за нарушение миграционного законодательства, только в Москве за первое полугодие этого года увеличилось в два раза, с 8300 до 16 тысяч человек. Такие данные привел председатель Госдумы Вячеслав Володин, ссылаясь на данные Федеральной службы судебных приставов. Кроме того, по его словам, МВД отмечает снижение числа преступлений, совершенных иностранцами.
16: За полгода их зафиксировано на 40% меньше. По словам Володина, это результат реализации ранее принятых норм, которые предоставили правоохранительным органам дополнительные полномочия для наведения порядка в миграционной сфере. Спикер напомнил, что с 2024 года Госдума приняла 32 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики. На Земле началась магнитная буря, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. По его словам, несмотря на спокойную вспышечную активность Солнца, потоки солнечного ветра временами будоражат магнитосферу Земли, выводя ее из равновесия. Так произошло и минувшей ночью. После 3 часов геомагнитное поле перешло в стадию возмущенного, а после 6 утра возмущение достигли уровня слабой магнитной бури G1. Прогностические данные говорят о сохранении слабых возмущений магнитосферы Земли в ближайшие 2-3 дня, добавил Леус. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций, но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт и погода. Спорт.
17: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Адмирал» стал победителем предсезонного хоккейного турнира «Кубок Минска». В финале клуб из Владивостока обыграл магнитогорский «Металлург» с 4-3. В матче за третье место «Минская Динамо» с таким же счетом одолела «Сибирь», в составе которой дебютировал Евгений Кузнецов. А в поединке за пятое место на Кубке Минска «Шанхайские драконы» взяли верх над «Сочи» 4-2. На предсезонном хоккейном турнире Кубок Республики Башкортостан Салават Юлаев обыграл Барыс 4-1. В еще одной встрече дня Амур разгромил Ладу 5-0. Диана Шнайдер пробилась в 4-й круг теннисного турнира категории 1000 в Цинциннате. В 3-м раунде россиянка в 2 сетах обыграла Майю Хвалинскую из Польши. Следующей соперницей Шнайдер будет вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана. Еще одна представительница России, Анна Калинская, борьбу в Цинциннате завершила. В 3-м сете противостояние с румынкой Сараной Кырстей она отказалась от продолжения встречи. Костромской «Спартак» и «Уфа» сыграли в ничью 1-1 в заключительном матче 6-го тура первой лиги чемпионата России по футболу. У «Спартака» 12 очков и 3-е место в турнирной таблице. «Уфа» набрала 9 баллов и занимает 10-ю строчку. А лидирует в первой лиге Нижний Новгород, у него максимальные 18 очков. СКА «Хабаровск» и «Ленинградец» поменялись кругами в первой лиге чемпионата России по футболу в связи с проведением в начале сентября в Хабаровске международных мероприятий. Встреча 10-го тура будет для дальневосточников гостевой. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
16: Погода. Во вторник, 18 августа, в Мурманске плюс 16, плюс 17, без осадков. В Вологде плюс 19, плюс 21, кратковременные дожди. В Великом Новгороде вечером дожди плюс 19, плюс 21. В Кирове плюс 16, плюс 18, кратковременные дожди. В Самаре плюс 25, плюс 27, кратковременные дожди. В Ярославле без осадков плюс 22, плюс 24. В Воронеже плюс 31, плюс 33, без осадков. В Краснодаре плюс 30, плюс 32, без осадков. Во Владикавказе плюс 23, плюс 25, кратковременные дожди. В Ялте плюс 29, плюс 31. Без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями во второй половине дня. Временами дожди, днем плюс 18, плюс 20. В Москве облачно с прояснениями, вечером местами небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25. Сейчас в столице 19 градусов тепла.
18: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
20: Словарь русских говоров Забайкалья.
19: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Театр на Радио России представляет.
21: Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
3: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
22: Это мы прифронтовой город?
23: Как это?
24: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
3: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали Вальхен.
25: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
26: Не знаю, Тиль, я попробую.
3: Слушайте радиопостановку «Вальхен» с 24 августа по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша трибуна.
27: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наша – это Дмитрий Сухинин, Юра Геворкян, и, конечно же, ваша. Поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8-925-222-9992. Не забывайте про чудесные соцсети «Радио России». Там много контента, который дополняет наши программы. А еще там можно нас не только слушать, но и смотреть в прямом эфире. По традиции машем ручками, показываем, что все, что вы видите и слышите, происходит в режиме реального времени прямо у вас. На глазах. Все по-настоящему, без подлога, без ИИ. Живые люди, живые эмоции, живые ошибки. Куда же без этого? Да?
28: То есть ты ошибаешься? Ты признаешь, что ты ошибаешься?
27: Не ошибается только тот, кто ничего не делает, Дим.
28: С ума сойти.
27: А мы стабильно вторник, пятница каждую неделю выходим.
28: Ошибаемся.
27: Постучим по дереву? Нет. Ты не понял, ты сказал, ошибаемся или ошибаемся?
28: Ошибаемся.
27: А, я думал, ошибаемся в эфире. Вот. Ну, в общем, мы сегодня...
28: Готов согласиться с этой формулировкой, да?
27: Да, у нас сегодня без футбола, а то нас критикуют про то, что вы опять со своим футболом. Есть такие люди. Вот, у нас сегодня никакого футбола. У нас
28: никаких единоборств, да, даже несмотря на то, что...
27: Единоборства были в пятницу.
28: Но они состоялись.
27: Они состоялись. Мы рады за Ислама Махачева, но также мы рады за наши команды по плаванию и спортивной гимнастике. Как раз вот про итоги чемпионата Европы по водным видам спорта, который закончился как раз турниром по плаванию, который почти две недели шел. И про спортивную гимнастику, про триумфальное возвращение наших девчонок в Европу поговорим. Ну а в заключении про то, как в Екатеринбурге прошел финал спартакиады слепых. Очень важное событие для спартакиады в том числе. Поэтому, не откладывая долгий ящик, давайте начнем.
3: Наша трибуна. Наш спорт.
28: Ну что, 19 медалей, 5 из которых золотых, 5 серебряных, 9 бронзовых. Егор Корнев.
27: Ты так с таким мрачным видом про это все говоришь.
28: Когда наш сегодняшний эксперт выходил,
27: гость
28: выходил с превью плавания, он сказал, что мы оттуда привезем охапку медалей.
27: А там у нас 19 медалей не
28: охапка. Это не охапка.
27: Не охапка?
28: Не охапка. Во-первых, руководство нашей федерации говорило о том, что мы 20 медалей завоюем. А наш сегодняшний эксперт Денис Пиманков говорит...
27: Всего 20.
28: Всего 20, я понимаю. А мы завоевали 19.
27: Ух ты, уже на
28: одну меньше прогресса. А Денис Пиманков говорил, что мы туда приедем и вообще просто охапку вывезем.
27: Вот слово «охапка» тебя прям схватило, и ты не можешь его никак отпустить.
28: Охапнуло.
27: Да, ты как это, ты как, прости, пожалуйста, как обезьянка в знаменитом мультике. А два это куча?
28: Два вот, это куча. Нет, ну я вот как осел, приехали.
27: Самоирония, это прекрасно, Дим. В общем, я по-другому смотрю на результаты сборной России. Мы, наши пловцы вообще больше, ровно половину золота нам принесли на чемпионате Европы по водным видам спорта. Понятно, что у нас там больше представительства было, чем в других видах. И больше половины общего количества медалей. 19, как ты уже сказал, из 32. Мы выиграли эстафету. Вот Егор Корнев сказал, что...
28: Егор Корнев что... выиграл 50 метров баттерфляем. Илья Бородин вообще в первый день взял... Ну, это, в принципе, ожидаемо 400 комплексом. И у нас смешно 4 по 100. И мужская комбинированная 4 по 100.
27: Да, вот Егор Корнев сказал, что себе он ставит оценку 5. Максималка. Задача была выиграть эстафету в последний день. Мы ее выиграли. Мы... Считает он, что хорошо вернулись. Разные настроения были. Вот Климент Колесников был не очень доволен, собственно, выступлением.
28: Он ниже ожидаемых результатов выступил, да, это точно.
27: Егор поставил сам себе 5. В общем, настроения в команде разные, как и у нас с тобой. Поэтому нам нужен
28: человек. Но пусть рассудит нас эксперт.
27: Да. Поэтому нас рассудит Денис Пиманков, чемпион мира по плаванию, директор автономной некоммерческой организации «Центр спортивной подготовки», заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр. Денис, доброе утро. Очень-очень рады вас слышать.
28: Доброе утро.
0: Доброе утро, Дмитрий Юрьевич, приятно вас слушать. Прямо вот я даже слушаю вас и думаю, зачем вам я? Действительно, вы все прекрасно понимаете, вы все разбираете.
27: Нет, спасибо, конечно, Денис, за комплименты, но лучше вас, я думаю, мы все равно не расскажем про...
28: Денис, я с вас вообще за прогноз хотел спросить, про хапку.
0: Давайте по порядку, что не получилось, наверное, в первую очередь, или что получилось?
28: Давайте так, начнем с горькой пилюли, а чтобы во рту потом осталось сладко, оставим вкусненькое напоследок.
0: Вы знаете, горькая пилюля, она же и не горькая, на мой взгляд. Если мы подойдем сухим языком статистики и посмотрим, сколько человек у нас не попали в лучшие результаты сезона из той достаточно обширной команды, а это поехало более 40 человек, то действительно мы получим результат меньше 50%. Но и здесь я соглашусь с руководством сборной, с тем, что, конечно же, такой состав при возможности на первый международный старт за многие-многие годы, серьезный для большинства ребят, надо было вести. Элементарно для того, чтобы они почувствовали вот этот порох. А поэтому говорить о том, что да, сыграли в отбор, вот поехали, повезли несколько эстафет, которые заведомо были с вопросом, я бы точно так же поступил. Потому что как не сейчас, это было пробовать. И когда, как не сейчас, проверить возможности команды, потому что в любом случае стратегически, конечно же, мы все смотрим на 28-й год на Лос-Анджелес. Вот здесь я считаю, что это скорее не минус, а плюс. А вот в плюсах, в тех золотых медалях, которые вы сейчас перечислили, да, Женю Чкунову, кстати, забыли, я вижу вот вопросы, потому что если мы говорим про Илью Бородина, то, конечно же, 400 и 200 комплекс, где у нас, кстати, на 200 комплекс надо отметить Мишу Щербакова, который сверкнул очень ярко. Здесь, конечно же, стоит не просто тень, а заградительный такой же шлагбаум от Леона Маршана. То есть эти дистанции, которые он не плыл в Париже в силу травмы, они, конечно же, в стоп-листе. А если мы говорим про Женю Чекунову на 200 метров брас, то есть тень, конечно же, Кейт Дуглас, которая совершенно не наполнена для российских дистанций, 50 метров вольный стиль, на этих днях поставила рекорд мира на Пан-Пасифика. Если мы говорим про эстафету 4 по 100 миксованную, то это вообще не олимпийский вид. А вот 4 по 100 комбинированная мужская, несмотря на то, что ребята проплыли на 2 секунды хуже практически, чем в Сингапуре год назад на последнем чемпионате мира, вот здесь я на самом деле очень-очень оптимистично смотрю, потому что у нас шикарная спина, несмотря на то, что у нас не было Лифенцева, у нас были проблемы у Колесникова, у нас тут подтянулся Яковлев, у нас есть Самусенко, то есть спина у нас шикарная. Вольный стиль у нас практически лучший в мире благодаря Егору. И здесь действительно оптимизма очень много. Минаков показал, что действительно он эстафетный боец, несмотря на проблемы в личных видах. И брат традиционно всегда есть, несмотря на то, что, например, Пригода испытал какие-то проблемы. Да, тут же встал Казакин, который его прикрыл просто великолепно. Егор 50 метров баттерфляй, несмотря на то, что это его дистанция дополнительная, как он сам говорит. Вот здесь как раз больше перспектив перед высаживанием с испытуем. Я напомню, что и полтинники на спине, и баттерфляем, и братом теперь это олимпийские виды программы. Потому что в вольном стиле здесь и Китай, здесь и Попович, здесь и Маковой австралиец, и американцы, и тот же Алекс и подтянется. В общем, в кроле будет очень-очень тяжело, это будет лотерея. 50 метров вольный стиль, где я, честно говоря, однозначно стоял на Егора. Вот все увидели, что действительно 50 метров вольный стиль – это лотерея, где Егор не смог взять золото. Ну и действительно наелся. 12 дистанций за такой короткий промежуток, где ему пришлось стартовать, это многовато. Поэтому вот там, где у нас оптимизм, у меня вопрос. А там, где у нас пессимизм, я, наоборот, смотрю очень-очень уверенно.
27: Да, ну мы, дополню вот еще немножко статистики. Третье место вот именно по плаванию заняли в общем командном зачете. По золоту, по если по общему... Нет, третье. У нас 5 золотых медалей, у французов 4.
0: Германия 6, Великобритания 8, Италия 8.
27: У Италии 6, у Великобритании 8, у нас 5.
0: Да, у венгров тоже 5.
27: Так, у венгров вроде 4 только. Я вот сейчас смотрю на...
0: Ну, посчитаем.
27: Да.
0: Останемся на дополнительные занятия, посчитаем.
27: Хорошо. В общем, мне кажется, результаты все-таки хорошие, но есть ли шансы их сохранить до 2028 года?
28: Подождите, а у нас еще в 27-м году чемпионат мира в Будапеште. Но мне кажется, это как раз... Нет, подожди, вот давай скажем так. Денис говорил о том, что чемпионат Европы — это всегда какая-то вот проверка, да? Там, да. На этой проверке мы могли много вывести, да, но в любом случае, вот он сказал, что мы привезли молодых, тем более, да, можем говорить о том, что тот же Щербаков...
27: Но молодых-то как раз пристрелкой на 28-й год.
28: На 27-й кажется, для начала. Потому понятно. Что следующий крупный старт у нас через год, в июне-июле.
27: Да, но все-то думают уже про Олимпийские
28: мы
27: игры.
28: Мы думаем, но подожди, давай двигаться степ-бай-степ. Ты опять как кролик начинаешь прыгать через грядки.
27: Ну хорошо, у нас сегодня такие животноводческие сравнения. Кролики,
28: обезьянки,
27: там да. Вот...
0: Охапка.
27: Да. Денис, вот на ваш взгляд, вот сможем ли мы эти результаты сохранить в 27-м и в 28-м?
28: Слушай, ну не путай чемпионат мира и чемпионат Европы. Денис же сказал, что добавляются сильные спринтеры из Азии, а Китай, Япония,
27: понятно.
28: Америка,
27: но
28: австралийцы.
27: Вот я опять-таки за оптимизм отвечаю в сегодняшней у нас программе. Вот Егор Корнев, которого не перестаю цитировать, заявил, что у нас вообще самая сильная команда за всю историю. Это вот цитата Егора.
0: Команда действительно сильная. Самая или не самая, покажет время. Потому что вы абсолютно верно заметили, что чемпионат мира, Олимпийские игры – это немножко другой расклад. Но если мы возьмем, например, женские эстафеты, где наши девчонки блестяще выставили на Евро, выступили на Европе в Париже, они тоже находятся в стоп-листе, потому что три сборные находятся вообще абсолютно в другой лиге. Это США, Австралия и Китай. В зависимости от вида программы, ну, они там между собой разбираются. Поэтому говорить о женских эстафетах там не приходится. Но если мы говорим о всем остальном, то однозначно мы не должны сохранять эти результаты. Эти результаты конкурентны буквально в паре видов. Да? Там мы возьмем Женю Чекунову, Егора Корнева, там по всем остальным будут уже вопросы. А вот улучшить их мы абсолютно в состоянии. Поэтому я повторюсь, это большой плюс, что у нас руководство федерации и главный тренер приняли позицию вести максимально возможный состав. Это очень правильно было сделано. Другое дело, что чемпионат мира, как вы верно заметили, который будет последним проверочным испытанием перед Олимпийскими играми, так вот чемпионат мира, который проходит после Олимпийских игр, он, как правило, гораздо слабее, чем тот, который проходит перед Олимпийскими играми. И вот это действительно будет такой не просто экзамен, а такой ЕГЭ будет очень жесткое для всей сборной.
27: Ну, хорошо, а вот про настроение...
28: Да, можно я спрошу у Дениса, да, потому что тем более, что мы говорили, что больше половины наших спортсменов на чемпионате Европы не показали свои лучшие сезонные даже результаты, в том числе, по-моему, к Колесникову это относится. Денис, в принципе, чемпионат Европы, это, наверное, главный старт этого года, этого сезона, да? Почему так случилось?
0: Конкретно по каждому спортсмену надо разбираться. В общем, мате, я вам скажу так, что уровень конкуренции при отборе в команды достаточно серьезный, особенно для молодых спортсменов. И, конечно же, для большинства, для них задача номер один стоит в сезоне отобраться в команду. Поэтому вот прямо полностью голову пеплом посыпать я бы не стал, глядя просто на сухие цифры статистики. Но в разрезе Климента, конечно же, это вопрос. То есть он никогда не играл в отбор. Однозначно для него главный старт это всегда был основные соревнования, в данном случае чемпионат Европы. Но, как я уже и сказал, надо разбираться в каждом спортсмене индивидуально. В случае с Климентом надо понимать все-таки подноготную. Да? Это то, что, я думаю, что уже не секрет ни для кого, это смена тренера. Это смена тренера, это период взросления, это там определенные личные вопросы, которые происходят внутри уже взрослеющего спортсмена. Поэтому вот каждому надо подходить очень-очень индивидуально, тем более, когда это такая топ-звезда, как Климент. Я думаю, что очень хорошо, что то, что случилось на полтиннике на спине, случилось здесь, в Париже. Климент это вот прямо спортсмен с большой буквы, и он сделает абсолютно правильные выводы из всего из этого. Я думаю, что уже в Будапеште мы видим абсолютно другого Климента.
28: Угу. То есть, а все остальные свои силы потратили на то, чтобы отобраться, выходили на пик формы раньше?
0: Ну, не все остальные, давайте так. Ну, то есть, если мы пройдемся по каждому, да, там есть очень много фамилий, ну, например, вот Олег Костин, тот же самый, да, который закрывает у нас традиционно спринт, 50 баттерфляй, 50 брас, действительно, не очень чемпионат не удался. Ну, то есть, там результаты, которые вот очень-очень большие вопросы могут вызвать, при всем при этом он явно не играл в отбор. Спортсмен суперопытный, он рекордсмен России и неоднократный призер международных соревнований. Возможно, травма. Возможно, скажем так, какая-то переуверенность в своих силах для попадания в следующую стадию соревнований, там, для выхода в полуфинал. Я еще раз говорю, по каждому спортсмену, для этого есть целый тренерский штаб, да, они сейчас, я надеюсь, сделают очень правильные выводы. Для меня, если вот в целом смотреть на картину, вопросы такие стратегические, они такие более глубокие. Обратите внимание, что мы хороши в спринте. Дистанции более длинные, для нас уже начинают вызывать вопросы. 200, 400 метров, мы вообще там без представительства в финалах находимся, я про его стиль говорю. 800 и 1500 для нас вообще просто терра инкогнито. Вот мы из 15 минут выплыть не можем, Сальников в 80-х плавал так, да? А люди уже 14.30 поменяли. Причем очень важная ремарка, прямо вот очень важная ремарка, да, традиционно у нас и на европейском, и на мировом, и на олимпийском уровне выигрывают немцы, где государственного заказа вообще нет, и нет государственного финансирования в целом. Если мы возьмем, условно говоря, объем финансирования в целом спорта, да, там, в частности, плавание у нас, например, там, и в Германии, то сравнение будет на нашу сторону абсолютно точно, если мы поделим это на медали. Вот здесь, наверное, очень важный вопрос. Что у нас стало с длинными концами? Почему у нас мы ушли только в сторону спринта? Вот это бы проанализировать и понять уже на уровне и федерации, и на уровне центра спортивной подготовки, я имею в виду федеральный.
28: Денис, у меня, в принципе, и по спадам результатов, то, что 50% не показали свои лучшие результаты на чемпионате Европы. И вот как раз про длинные дистанции, это всегда вопрос к тренерским штабам.
1: Хорошо. Я вот про настроение внутри команды. Вот Евгения Чекунова тоже была рада первой медали на взрослом уровне. Егор, как мы уже говорили, сам себе пятерочку поставил за выступление на чемпионате Европы. Мне кажется,
28: справедливо.
1: Справедливо, да. Без вопросов вообще.
28: Нет, к Егору без вопросов.
1: Малейших. Вот. Вот и оба отмечали, что хорошее настроение внутри команды. Вот насколько, на ваш взгляд, Денис, настрой, хорошее настроение, расслабленность такая важны для результатов?
0: Расслабленность в хорошем смысле слова, это основа результатов, конечно. Когда ты уверен, вот вообще результат, в целом это психология. Когда тот же Егор выходит на старт, он четко знает, да, что там 47-0, 46 большими в личном номере, это его результат. Он 100% в этом уверен, это сидит у него в голове. И вот это, как вы называете, расслабленность, да, вот это то, что отвлекает тебя от перенастроя. Масса топ-звезд, вот, с кем мне еще в пору профессиональной своей карьеры удавалось соперничать, да, я обращал внимание, что они шутили до последнего, вот до выхода на бортик в колл-рум стоишь, смотришь на него и думаешь, вот человек вообще не думает абсолютно про дистанцию. Да, это позволяет сохранить себе абсолютно чистую голову. И этот человек превращался абсолютного зверя, в хорошем смысле слова, как только он вставал на тумбочку. Поэтому действительно вот эта расслабленность в хорошем смысле слова, она позволяет сохранить светлую голову.
1: Ну что ж, будем надеяться, что нашим пловцам удастся сохранить и светлую голову, и вот хорошую спортивную расслабленность и до чемпионата мира в следующем году, и до Олимпиады. Денис, спасибо большое,
28: спасибо,
1: что нашли время
27: для нашей программы. Гостем нашей трибуны был Денис Приманков, а через минуту вернемся в эфир.
2: Наша трибуна. Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
4: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
5: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
4: Ну и своим чуть-чуть.
2: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
6: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
4: Потрясающе.
2: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад». По воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
2: Наша трибуна.
27: Ну что ж, возвращаемся на нашу трибуну. Наш это Дмитрий Сухинин, Юра Геворкян и, конечно же, ваша. Поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8925-222-9992. Мы сегодня радостно подводим итоги чемпионатов Европы. Чемпионаты Европы по водным видам спорта уже подвели. А теперь давайте поговорим про спортивную гимнастику.
2: Наша трибуна. Наш спорт.
28: Да слушай, вообще просто приятно говорить и обсуждать, допустят, не допустят, а вот именно уже спортивные какие-то результаты, которые показывают наши спортсмены на международной арене. Мы тут уже сидим и говорим про спорт, а не про то, какие там эти самые плохие.
27: Да, ну и радуемся тому, что впервые с 21 года наши девушки выступили, причем победили и в зачете общем, и в зачете взрослых, и в зачете юниоров. Всего 8 золотых медалей, 3 у взрослых, 5 у юниоров. Есть, готовится смена, несмотря на то, напомню, что чемпионат Европы проходил в Хорватии, в Загребе, и наши спортсмены столкнулись с визовыми проблемами.
28: Лидеры нашей команды, в первую очередь, Мельникова.
27: Ангелина Мельникова все-таки получила в последний момент.
28: Калмыкова, кстати, тоже получила, а вот Листуновой нет, не дали.
27: Да, не дали визу. Поэтому результаты могли бы, может быть, быть еще лучше, но об этом мы сейчас
28: поговорим. Вряд ли. Ну, слушай, нет, мы...
27: Ты сегодня за вот пессимизм отвечаешь,
28: да.
27: Я за
28: нет, ну подожди, ну, в любом случае, в отдельных снарядах у нас выступали не больше 3 спортсменок допускались, да, до финалов. То есть, а в командном наборе там все равно 3 спортсменки, мы золото там взяли.
27: Да. Поговорим об этом, о результатах чемпионата Европы вместе с нашей гостью. Это Алия Мустафина, российская гимнастка, абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике, двукратная олимпийская чемпионка. Доброе утро, очень-очень рада вас слышать.
28: Доброе утро.
8: Здравствуйте, доброе утро всем.
27: Ну, во-первых, я даже не буду спрашивать, наверное, о чувствах, которые испытываете после. Мы испытываем восторг.
8: Я, конечно, тоже, безусловно, рада таким выступлениям на чемпионате Европы, как и основной сборной, так и молодежной сборной. Безумно приятно так возвращаться. И, наверное, все-таки даже немножко неожиданно, потому что очень долго мы не выступали. И все равно не выступая, не понимаешь, какой сейчас уровень в Европе.
27: Да. Да, Ангелина Мельникова даже сказала, что было ощущение, что нам приходится заново ко всему привыкать, но в итоге Ангелина увезла из Загреба 3 золотых медали. То есть привычную колею удалось довольно быстро войти. А вот на ваш взгляд, Алия, как сказывается вот простой такой пятилетний на психологическом настрое, на форме, на том, как привыкать нужно к судейству?
8: Ну, в первую очередь это сказывается на гимнастах, которые попали вот во все это не выступление, так скажем, они пропустили набор опыта определенного. И поэтому сейчас, как бы, то, что они должны были пройти там с 14 лет, они только сейчас начинают проходить этот опыт. И то, что касается судейства, да, тоже все равно, когда не разговариваешь, не видишь, что хотят получить от тебя международные судьи, все равно достаточно сложно работать, потому что ты просто даже не понимаешь, что именно нужно там, исправить, сделать, поменять.
28: Алия, вопрос у меня на самом деле такой. Все-таки наши медали — это две спортсменки, по большому счету. Вне конкуренции Ангелина Мельникова, у нее личный многоборье, опорный прыжок, золото, в командном финале тоже золото, и бронза на бревне и вольных упражнениях. Плюс Анна Калмыкова добавила серебро в личном многоборье. Вот у нас в этих отдельных видах, то есть получается, глубины состава нет, и в этом случае меня чуть больше радует выступление наших юниорок. Они там 9 медалей вообще выиграли.
8: Да, юниорки, конечно, показали класс, особенно Полина Дмитриева в день финалов. Учитывая, что у нее тоже подготовка была непростая, у нее была небольшая травма, но к финалам она как будто бы набрала форму и сделала все так, как от нее и ожидалось, скажем так. Вот, это что касается основного.

0: Да, она полностью готова к переходу в основной состав. Они у нее сильные. А то, что говорить про, наверное, психологический аспект, тут надо, конечно, еще готовить. Все-таки у них еще в этом году в конце будут международные старты именно по юниорам. Весь следующий год у нее еще выступления по юниорам. Поэтому этот момент должен быть очень грамотным, так скажем.
1: У меня вопрос такой, на самом деле, все-таки это же чемпионат Европы у нас был. Да. Всегда, вот мы как раз, возвращаясь к плаванию, говорим о том, что помимо Европы есть и другие страны в мире. На чемпионат мира тут выступление, ну, понятно, что Мельникова, она точно будет бороться за золотые медали, да? Возможно, мы поборемся и в командном многоборе. Но вот дальше мы что-то на мир можем рассчитывать, кроме Мельниковой?
0: Очень хочется на это рассчитывать, но пока сложно сказать. В мире совершенно другая конкуренция, и основная задача на этот чемпионат мира – это все-таки командная борьба. Нужно попадать в первую тройку для того, чтобы автоматом уже попадать на Олимпийские игры, и это основная цель.
2: Mm-hmm. То есть идет пристрелка на 2028 год.
1: А как же звание чемпиона мира? А как же звание чемпиона мира? Оно тоже престижно. Это в конце концов заслуженный мастер спорта звание.
0: Да, но это вторая ступень, наверное, по важности. Все-таки спортсмены не живут одними соревнованиями, а живут циклами, а цикл заканчивается на Олимпиаде.
2: Хорошо, тогда вот вопрос вот Полина Дмитриева. Мы говорим, что ей 14 лет, через 2 года будет уже 16. Есть шансы увидеть ее на Олимпиаде в основном составе?
0: Да, есть, конечно, и очень большие. Если она продолжит так же работать, если продолжит набирать сложность, набирать частоту исполнения, то безусловно.
2: Ну что ж, подождем и, надеюсь, дождемся.
1: Слушай, я очень хочу, чтобы наши гимнастки на чемпионате мира все-таки выступили достойно.
2: Ну, я думаю, с чемпионатом мира не будет таких визовых проблем, как и в прошлом году их не было.
0: Очень хочется на это надеяться.
2: Да, да, как были на чемпионате Европы, поэтому в другой стране все будет происходить. Алия, спасибо большое, что нашли время для нашей программы. Очень рады были вас слышать. Это была Алия Мустафина, российская гимнастка, абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике, двукратная олимпийская чемпионка. Ну, а мы двигаемся дальше.
3: Наша трибуна. Наш спорт.
1: Ну что, в Екатеринбург, да, перенесемся.
2: Да.
1: Не просто обычная спартакиада стартовала, но еще состоялась спартакиада слепых с 10 по 14 августа. Более 500 спортсменов из 27 регионов, в том числе и были ветераны специальной военной операции, принимали участие. И с итогами, как прошли эти соревнования, готов выйти наш корреспондент из Екатеринбурга Альберт Мусин. Альберт, доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Да, доброе утро, коллеги.
2: Но как прошли соревнования? Там же было 500 спортсменов, соревнования по шашкам, футзалу, голболу, легкой атлетике, настольному теннису и, в общем, еще множество других видов.
4: Да, на самом деле, несмотря на то, что эта спартакиада все-таки по спорту слепых, прошло все достаточно зрелищно, потому что в целом было за что поболеть, было на что посмотреть, потому что иногда, как вы уже сказали, основные там были виды спорта, собственно говоря, голбол, где мяч с колокольчиком и игроки ориентируются на звук. Несколько похожий это настольный теннис, чем-то он, наверное, людям напомнит аэрохоккей, только все-таки у спортсменов полностью закрыты глаза, и они ориентируются на звук мячика, у которого тоже внутри есть наполнитель, и он шебуршит, скажем так, во время игры, и только на слух ориентируются спортсмены. Также тут и футзал, легкая атлетика, и шашки. То есть шашки самые обычные, только единственное, что поля для белых и черных шашек, они немножко различаются по высоте, и, соответственно, вот такая неровная структура, она позволяет спортсменам определять точно, где находятся их шашки, и совершать ходы. Собственно говоря, давайте послушаем одну из спортсменок, с которой мы смогли пообщаться. Это Полина Тараненко.
5: Нравится думать. Это очень хорошо развивает тактическое какое-то мышление, счет и вообще в жизни очень...

0: нравится, потому что ты уже просчитываешь какие-то моменты, уже предвидишь какие-то ситуации.
1: Самое интересное, что там же прошли еще и мастер-классы, в том числе по стрельбе из лука. И, кстати, эту дисциплину в скором времени тоже планируют включить в состав спорта слепых и тоже по ним проводить состязания. И да, вы правильно сказали, что были впервые на старте, хотя это уже третий турнир такой, впервые были ветераны СВО с инвалидностью по зрению. Это, наверное, было самое сильное впечатление турнира. 17 ветеранов вышли на дорожке, площадке, игровые зоны, их результаты учитывали и в общем, и в отдельном зачете. Конечно, для многих это был такой первый большой старт после тяжелых испытаний, а аплодисменты в их адрес, конечно, звучали вообще особенно искренне. И вообще, и этот шаг для ветеранов СВО, и в принципе сама спартакиада слепых, она важна не столько с точки зрения именно спортивных побед, а сколько именно как адаптивность и привлечение к этому виду спорта все новых и новых спортсменов. И, конечно, здесь не стоит ее смешивать со спартакиадой народов России, которая проходит в качестве именно отборочного турнира на Олимпийские игры. Но спартакиада спорта слепых, это все-таки не идет речь про Паралимпиаду, а именно про привлечение, вот опять же, еще большего количества слепых и слабовидящих к этому виду спорта. И давайте послушаем Олега Кулькова, что он говорит, это директор Центра адаптивного спорта.
2: Данное мероприятие преследует другие цели, в том числе вовлечение в систематические занятия адаптивной физической культурой и спортом. Вот, поэтому на спартакиаду был отбор. В 6 регионах были проведены межрегиональные соревнования, и те, кто завоевали это право, приехали в Екатеринбург.
3: И дополню, да, что несмотря на то, что про Паралимпийские игры речи не идет, отбор был серьезный. Вот как нам сказал, напомнили только что, что 6 региональных этапов проходили, так что это уровень очень-очень серьезный. Альберт, спасибо большое, так эмоционально интересно рассказали про...
4: И так пристально смотрели за этими соревнованиями.
3: Да, что в Екатеринбурге прошел финал спартакиады слепых. Напомним, это был наш коллега Альберт Мусин. Спасибо ему еще раз большое. Ну, а мы прощаемся с вами...
4: До пятницы.
3: Будьте
4: там
3: здоровы.
4: Про футбол будем наверняка говорить, да?
3: Посмотрим. Будьте здоровы, берегите себя, все будет хорошо, пока.
4: До свидания.

0: Наша трибуна.
1: В Москве проходит выставка, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. Наследие, театр, великие. Под девизом «Союз счастливых людей». 15 разделов рассказывают о прошлом, настоящем и будущем театрального дела, об уникальных театральных профессиях. Эксклюзивные фото, видео, архивные материалы. Настоящие сценические экспонаты из российских театров представлены в Национальном центре «Россия» до 25 сентября 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 0+.
2: Здорово, кожаные мешки!
3: Гарик Харламов.
4: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
3: Дмитрий Журавлев. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок.
2: Чтоб все пришли посмотреть! Крутой замес будет!
5: 6+.
6: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
7: На правах рекламы.
8: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
10: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
9: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
10: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка: «Таволга лобазник, для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
9: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
10: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
9: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
10: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
9: запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
10: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
9: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
10: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
9: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
10: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
9: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
10: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
9: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
10: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
9: Все это масло таволги.
10: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов Таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты Таволги могут оказаться очень и очень полезными.
8: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
10: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт Таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
8: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
10: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
8: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
6: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
0: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
11: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
12: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске ФСБ показал задержание агента украинской разведки в Рязанской области. Вызванный в МИД посол Японии покинул дипведомство. ЦИК исключил яблоко из бюллетеня по выборам в Госдуму. Далее подробности. Центр общественных связей ФСБ России показал видео задержания в Рязанской области агента Киева, который передавал украинской военной разведке информацию об объектах Минобороны России в регионе. Ранее ФСБ сообщило, что в Рязанской области пресекли деятельность агента украинских спецслужб, который ранее был гражданином Украины, а 4 года назад получил российский паспорт. Он по своей инициативе вышел на связь с разведкой киевского режима и стал сотрудничать. Мужчине поручили собирать и передавать сведения по объектам Минобороны, оборонно-промышленным предприятиям, а также по объектам топливно-энергетического комплекса. Задержанный дал признательные показания.
14: Из-за невозможности по семейным обстоятельствам вернуться в Украину, я принял решение работать на украинскую разведку. Для этого я в мессенджере Telegram установил контакт с сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в интересах которого добывал и передавал разноплановую разведывательную информацию в отношении объектов оборонно-промышленного, топливно-энергетического комплексов и Министерства обороны Российской Федерации.
13: В отношении мужчины 1982 года рождения возбуждено уголовное дело о госизмене. Суд заключил его под стражу. Теперь ему грозит пожизненное заключение. Проблемы с жильем удалось решить российским военным, которые записались на личный прием за министра обороны Анны Цивилевой. Свободные квартиры нашли во время беседы и тут же подписали с бойцами договор найма. Десантнику, у которого 8 детей, служебную квартиру выделят из нового фонда Минобороны. Цивилева взяла на контроль и награду для его жены орден «Родительская слава». Другой из участников приема предложил ввести в госпиталях отдельных специалистов по льготам для раненых. Замминистра обороны подчеркнул, что такая практика уже ведется.
15: Было принято решение, ну вот буквально вы сейчас сказали, а мы это некое время назад уже начали реализовывать. У нас выезжают целые такие большие рабочие группы в госпиталя, где проходит лечение наши ребята, для того, чтобы как раз их уже там информировать и собирать вопросы, а чтобы они были решены уже, пока человек находится в госпитале.
13: Центр избирком России принял решение изменить текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва, исключить из него информацию о партии «Яблоко». Соответствующее решение принято членами комиссии на заседании ЦИК во вторник, как отметила председатель ЦИК Алла Памфилова. Решение было принято членами Центра избиркома единогласно. 10 августа Верховный суд России удовлетворил иск об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» на выборы в Госдуму по иску партии «Родина». Отмечается, что нумерация остальных партий останется прежней. Посол Японии в Москве Акира Мута покинул МИД России, передают информагентства. Посол пробыл в здании внешнеполитического ведомства около 20 минут. На вопрос прессы дипломат отвечать не стал. Ранее посла вызвали на Смоленскую площадь в связи с протестом, заявленным Токио по поводу визита президента Владимира Путина на остров Итуруп. Как заявил накануне министр иностранных дел Сергей Лавров, с дипломатом планирует провести разговор о поведении японского руководства в связи с визитом президента на российский остров и о том, как посол должен строить свою работу в стране пребывания, уважая ее законы. Напомню, первоначально в японском посольстве сказали, что дипломат не сможет посетить министерство, так и не объяснив внятно причину. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила ТАСС, что после слов Лаврова Мута резко почувствовал себя лучше и прибудет в российское внешнеполитическое ведомство 18 августа. Американские конгрессмены все чаще используют искусственный интеллект, в том числе чат-GPT, для подготовки законопроектов, однако такие тексты нередко содержат ошибки и неточные юридические формулировки, пишет издание «Политика». Из-за этого юристам Палаты представителей приходится тратить много времени на проверку и переписывание документов, иногда больше, чем потребовалось бы для подготовки текста с нуля. Как указывает издание, в сгенерированных искусственным интеллектом законопроектах встречаются неверные ссылки на действующие нормы, ошибки в определениях и формулировках. Такие недочеты могут привести к задержкам при принятии законов и даже судебным спорам. Изменения в транспортном законодательстве вступят в силу в России с 1 сентября 2026 года, сообщает Минтранс РФ в своем канале в Максе. С этого дня билеты на электричке можно будет вернуть через интернет, обращаться в кассу теперь не обязательно. Пассажиров поездов дальнего следования обязаны уведомить об изменениях условий поездки, например, если изменилось расписание. Места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья будут в первую очередь предоставляться людям, использующим кресла-коляски. Также подтвердить права на льготный проезд в общественном транспорте теперь можно будет через мессенджер Макс. В Минтрансе пояснили, что это упростит проверку льгот и сделает поездки удобнее для пассажиров. Единственная на этой неделе гроза в столице ожидается в ночь со вторника на среду. Об этом заявил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев. Температура воздуха ожидается от плюс 15 до плюс 17 градусов, а также пройдет кратковременный дождь, отметил синоптик. Он добавил, что в другие дни этой недели такой непогоды больше не прогнозируется. Сказочный блокбастер для всей семьи. Последний богатырь Колобок уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и другие. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее спорт и погода.
16: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Диана Шнайдер вышла в четвертый круг теннисного турнира категории 1000 в Цинциннате. В третьем раунде россиянка в двух сетах обыграла Майю Хвалинскую из Польши. Следующей соперницей Шнайдер будет вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана. Еще одна представительница России Анна Калинская борьбу в Цинциннате завершила. В третьем сете противостояния с румынкой Сараной Кырстей она отказалась от продолжения встречи. Елизавета Еремеева стала победительницей гонки на 10 километров на чемпионате России по лыжероллерам. Серебро у Арины Каличевой, а третьей финишировала Елизавета Шалобода. СКА «Хабаровск» и «Ленинградец» поменялись кругами в первой лиге чемпионата России по футболу. В связи с проведением в начале сентября в Хабаровске международных мероприятий, встреча 10-го тура будет для дальневосточников гостевой. Эта игра пройдет 5 сентября. А в 19-м туре 25 ноября СКА «Хабаровск» сразится с «Ленинградцем» дома. Костромской «Спартак» и «Уфа» сыграли между собой в ничью 1-1 в заключительном матче 6-го тура первой лиги чемпионата России по футболу. У «Спартака» 12 очков и третье место в турнирной таблице. «Уфа» набрала 9 баллов и занимает 10-ю строчку. А лидирует в первой лиге Нижний Новгород. У него максимальные 18 очков. «Адмирал» стал победителем предсезонного хоккейного турнира «Кубок Минска». В финале клуб из Владивостока обыграл магнитогорский «Металлург» 4-3. В матче за третье место «Минская Динамо» с таким же счетом одолела «Сибирь», в составе которой дебютировал Евгений Кузнецов. А в поединке за пятое место «Шанхайские драконы» взяли верх над «Сочи» 4-2. Это были новости спорта.
17: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-56-01.
18: Погода.
13: Во вторник, 18 августа, в Архангельске плюс 18, плюс 20, без осадков. В Сыктывкаре плюс 19, плюс 21, небольшой дождь. В Перми плюс 19, плюс 21, небольшой дождь. В Оренбурге без осадков плюс 30, плюс 32. В Нижнем Новгороде плюс 23, плюс 25, небольшой дождь. В Туле без осадков плюс 25, плюс 27. В Волгограде плюс 31, плюс 33, без осадков. В Нальчике плюс 25, плюс 27, кратковременные дожди, гроза. В Симферополе плюс 29, плюс 31, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями во второй половине дня, временами дожди, днем плюс 18, плюс 20. В Москве облачно с прояснениями, вечером местами небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 23, плюс 25. Сейчас в столице 20 градусов тепла.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Украина сдуется только когда мы будем принуждать Европу прекращать с нами воевать. Вот только тогда.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
2: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
2: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15.35 по Москве и в 16.35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
4: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
5: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.

0: слушаем.
1: Приветствую жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ялты, Мариуполя, Благовещенска, Ессентуков, Липецка, Ржева, Химок, Тольятти и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Анна Тарасенкова. Радиоканал «Слушаем» вашему вниманию. В течение ближайших двух часов мы будем говорить о самых заметных, важных и интересных новостях и сообщениях. Все это с экспертами, все это в прямом эфире. Конечно, не забывайте присоединяться к нашей трансляции в приложении «Радио России». Все программы сохраняются на платформе «Смотрим». Заходите на сайт вести.ру, присоединяйтесь к нашим социальным сетям, в том числе к мессенджеру «Макс». И вот какие темы мы обсудим в этом первом информационном часе. Что такое генетический паспорт новорожденного? Почему растет популярность сельского туризма? Как оформить алименты в натуральной форме, а не только деньгами? И что делать с выросшей популярностью бобров в Москве? Популяции, конечно же, бобров в Москве и области. Эти и другие темы обсуждаем со специалистами. Начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
1: Давайте начнем с вопросов экономики, ну, в частности, как защитить свои права, когда вы берете кредит в микрофинансовых организациях. При возникновении проблем и спорных ситуаций с микрозаймами граждане могут обращаться с жалобами в Центробанк, однако прежде, чем брать кредит в МФО, ну, вот тех самых микрофинансовых организациях, следует проверить ее статус, изучить способы защиты своих прав, так советуют в Центробанке. С нами на связи экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А с какими рисками вот граждане сталкиваются, когда берут деньги, что называется, до зарплаты?
2: Ну, простейшее выражение риска состоит в том, что вы будете честно выполнять все обязательства, но получится так, что вы просрочили кредит, и вам назначаются пени, и вы платите дополнительные проценты. И вот это, пожалуй, тот риск, который, ну, вот сразу. А дальше, ну, возникает сразу, а дальше может возникнуть игра по объему вашего имущества, когда микрофинансовая организация будет интересоваться не столько какой-то суммой, которую с вас можно получить, сколько тем, чтобы получить с вас максимум. И этот максимум традиционно, это было много лет у нас, включал объем жилья. Объем недвижимости.
1: То есть человек добровольно подписывает документ, что он в залог предоставляет жилье, получается, так?
2: Нет, он может подписать это в документе, а дальше может произойти следующее. Ему скажут, что вот вы знаете, вот ваша сумма, вот вы брали 30 тысяч, а вот тут уже с пенис, там вот с процентами, вот вы вовремя не пришли, вот 300 тысяч рублей. Он говорит, да я же вовремя пришел, принес деньги. Нет. Это значит, вы не пришли, вы нарушили договор, а туда просто сотрудницы могло не оказаться, понимаете? То есть такие всякие трюки используются. И вот давайте вы свою квартиру продадите, а эти там 300, ну это будет уже 500 тысяч, вы их компенсируете нам. То есть здесь вот такое может быть. А, поэтому возникает классическая проблема. Микрофинансовая организация юридически более подкована, чем человек, который в нее обращается. Потому что человек, который маломальски знаком с законами, с своими правами и с рисками, он никогда не пойдет в микрофинансовую организацию. Просто никогда. Есть она в каком-то там реестре Банка России в качестве организации лицензированной или ее нет, это не имеет никакого значения. Просто никогда. Кредит берется на покупку недвижимости, в крайнем случае, значит, покупка автомобиля или кредитная карточка для решения каких-то, ну, действительно нужных задач. Но это все делается через банк. Никакая микрофинансовая организация обойти за 100 километров. Это то, что знают люди, которые, ну, условно говоря, финансово грамотные. А для остальных у них возникает вот такая проблема, что нужно судиться, потому что закон ваши права защищает. То есть микрофинансовая организация не имеет права требовать там больше определенного уровня в контексте ваших доходов. Я даже сейчас не помню уже эти детали, надо посмотреть, с кем кто-то с этим столкнулся. Им предстоит серьезная работа с юридическими документами. И вы можете бодаться, да, бороться, но вам предстоит настоящая борьба. Вы взяли 30 тысяч рублей до зарплаты, а вляпались в историю. вот. На многие месяцы и еще возможно.
1: Хорошее, наверное, расходами. Удачное в данном случае слово вы подобрали, Василий Георгиевич, вляпались, да? Но смотрите, люди же как думают: ну хорошо, есть такие микрофинансовые организации, которые нужно обходить стороной, а есть, ну вот, пожалуйста, в перечне лицензированные, лицензии у них есть, а Центробанком эти лицензии выдал, ну почему бы не рискнуть? А все равно получается, что рискуют и очень сильно, еще и переплачивают значительную часть средств.
2: Ну, самое простое, что может произойти, это переплата. Вам придется заплатить больше, чем вы рассчитывали. При чтении договора вы убедитесь, что там все довольно жестко против вас. То есть любое обращение в микрофинансовую организацию — это жестко против вас. Даже кредит в коммерческом банке, это, как многие теперь знают по опыту, это лучше брать в одном из там крупнейших банков по типовому договору, который будет более-менее, да, а какой-то, допустим, маленький банк, там такой может вам договор выкатить, что вы, ну, будете считать, что воды. А что же должна делать микрофинансовая организация? Ей как обогащаться? Там очень простая философия. Там деньги должны приносить еще большие деньги. Поэтому, ну, лучше микрофинансовых организаций не касаться. Никогда.
1: Что называется, до получки лучше у знакомых, у друзей. Перебиться, занять, да, каким-то образом.
2: Нет, не надо перебиваться и занимать. Это вообще постыдное дело. Просто позорное. Надо иметь всегда резервы, создавать резервы. Нужно планировать свои расходы. Даже если вы получаете маленький доход, все равно вы должны какой-то процент оставлять. Вы должны рассчитывать свой бюджет на неделю, на месяц. Вы должны понимать, что вы можете себе позволить, что не можете себе позволить, какими суммами вы оперируете. То есть вот стандартная бюджетная политика. Но у государства же есть бюджет, у фирмы есть бюджет. Почему у человека не должно быть бюджета?
1: Ну
2: у
1: вот
2: него что,
1: понимаете,
2: бездонная касса?
1: Вот понимаете, почему-то эти проблемы возникают, и задолженность растет. То есть что это, отсутствие финансовой грамотности? Ну тогда получается оно тотальное.
2: Ну, дело в том, что очень большое количество людей имеет практически нулевую финансовую грамотность, и это как раз клиентела вот этих микрофинансовых организаций, потому что, ну, они не знают элементарные правила, что самую лучшую кредитную репутацию имеет тот, кто никогда не пользуется кредитом. И если вы прибегаете к кредиту, то это серьезное дело должно быть. Например, серьезное дело, все знают, это покупка квартиры или дома. Или... Это серьезно. А перехватить до зарплаты. И потом экономике микрофинансовые организации наносят огромный, непоправимый практически вред. Люди, которые в них застревают или застревают даже, ну, и с кредитными карточками, и с потребительскими кредитами, они никогда не копят деньги на первоначальный взнос на то, чтобы улучшить жилищные условия. Они могут себе напортить личную жизнь, у них семьи не будет, детей не будет. Они демографию испортят государству таким образом. Так что вся эта игра в микрозаймы, у нее очень много побочных эффектов. И они болезненны не только для индивида, но и для общества, для государства в целом.
1: Значит, еще одна тема, Василий Георгиевич, которую хочу с вами затронуть, это тема цифровизация банковской сферы. Ну вот она продолжается, и банки сокращают расходы на содержание персонала и помещений. С начала года закрыто около 1 миллиона 370 отделений банков, и это самый высокий показатель за последние 7 лет. Все, уходим в цифру, работаем только с приложениями, получается так?
2: Ну... Нет, так не получается, потому что мы скорее наблюдаем и это, то, что вы сказали, да?
1: Так.
2: То есть работа с приложениями, цифровой формат, использование банкоматов других банков для того, чтобы обналичивать или бесплатно пополнять свой счет, что, кстати говоря, теперь, насколько я понимаю, по закону будет делаться без комиссии, но происходит отмирание. Продолжается отмирание части банков. Экономике столько банков не нужно, людям столько банков не нужно. Останутся банки, крупнейшие банки со своими отделениями, они будут определять инфраструктуру. Остальные банки превратятся просто в такие, ну, в значительной мере виртуальные структуры, а со временем они будут и объединяться, и исчезать, и они, ну, не смогут в прежнем количестве сохраняться. Понятно, что они экономят на отделениях, они экономят на персонале, на колл-центрах, которые, как известно, там вы звоните, попадаете в робота, и робот вас начинает терзать уже своими монологами. Но с отделениями, не будет столько отделений, но и не будет и столько банков. Обратите внимание, что за последние 15 лет количество банков очень серьезно у нас сократилось. Там идет, были, конечно, там волны мирового кризиса, и, так сказать, меры оздоровления и контроля над ситуацией со стороны Банка России, но в целом столько банков не будет просто. Вот они сейчас отделения закрывают, со временем и банки тоже будут постепенно исчезать. Потому что если у вас нет отделений, как вы привлечете клиентов? Только рекламой? Есть такой банк один у нас, очень известный, с буковкой, который обычно на машинах такси писали в советское время. Но в основном банки, крупнейшие банки все равно работают с отделениями. Отделение — это возможность.
1: Когда человек может прийти и получить конкретную консультацию, да, от живого человека,
2: не
1: от робота. Да. Спасибо большое, Василий Георгиевич, экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Василий Колташов был с нами на связи. Слушаем. Давайте поговорим о здравоохранении и дальше о сохранении нашего генофонда. Сегодня каждый новорожденный в России проходит скрининг на 42 наследственных заболевания. На основе полученных данных составляется генетический паспорт. Это позволяет на ранних этапах выявлять риски развития тяжелых патологий. Эту тему обсуждаем со специалистом, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин. С нами на связи. Андрей Константинович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Андрей.
1: Значит, министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что скрининг новорожденных состоит из двух частей. Стандартной на 5 заболеваний и расширенной. А вообще, сколько нужно, просмотреть заболеваний, как это все происходит на практике и как составляется этот генетический паспорт?
0: Я хотел бы сказать, что не все, наверное, заметили, 21 век — век биотехнологий, и генетическое направление, оно на сегодняшний день является магистральным, самым перспективным. В 2000 году был завершен международный проект по расшифровке генома человека, в котором участвовала наша страна очень активно. И на сегодняшний день могу вам сказать, что отдельные страны, в частности Соединенное Королевство, заявили, что все их здравоохранение будет базироваться на генетической информации индивидуального, каждого человека. Мы тоже, наша страна активно двигается в этом направлении. Вот одно из проявлений — это как раз то, о чем заявил уважаемый министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко, что уже 42 заболевания генетических определяются при рождении ребенка по анализу крови. И, по сути, как сказал министр, это будет уже такой самый первый генетический паспорт. Но я хотел бы сказать, что на этом, конечно, останавливаться нельзя. Необходимо этот скрининг не после рождения делать, а необходимо нам широкое... У нас начиналась уже эта работа, но она сейчас должна быть развернута намного шире и более активно. Это генетическое консультирование будущих родителей. И это, конечно, скрининг анализа на этапе эмбрионального
1: планирования,
0: и когда уже эмбрион имеется, в этом случае мы сможем избежать очень многих заболеваний. У нас у всех на слуху спинальная мышечная атрофия, все, наверное, слышали про нее, сколько это стоит лекарства, знают о других не менее тяжелых наследственных заболеваний. Все это можно снять. Все это технически на сегодня возможно, потому что появились возможности работать с большими базами данных, персонализировать и предвидеть развитие этих заболеваний. Но то, что сейчас сделано, это очень уже важно. Но это, на мой взгляд, только первый такой вот шаг, очень важный.
1: А как расширить это? Каким образом? То есть это нужно специальное оборудование, специальное обучение, дополнительное обучение врачей. И как это сделать так, чтобы это было массовым? Вот на том этапе, на котором вы говорите, на этапе планирования, и потом генетический паспорт.
0: Как это будет происходить? Уже имеется оборудование быстродействующее, которое позволяет по небольшому объему крови или другому генетическому материалу полный геномное секвенирование, генетический паспорт в обиходе, А дальше уже там проведена очень большая исследовательская работа, которая позволяет связать развитие тех или иных заболеваний со сбоями в тех или иных участках гена. То есть там это очень серьезная работа. А, кстати сказать, у нас и не только в здравоохранении, мы видим, что создается в целом генетическая такая база, и об этом заявил наш уважаемый президент Владимир Владимирович Путин на совещании в Новосибирске, что создается не только по населению, но и по природным ресурсам, по животному миру, флора, фауна. Это очень важное направление, которое позволит в перспективе выйти на новое качество уже и жизни людей, и безопасности, и прочих, так сказать, положительных моментов.
1: Андрей Константинович, ну, знаете, такой момент, он, конечно, довольно тяжелый. Понятно, что за время действия программы, ну и Мурашко, Михаил Мурашко, министр, сказал об этом, уже выявлены тысячи детей с тяжелыми наследственными патологиями, но какая судьба их ждет, вот малышей, после постановки диагноза?
0: Да, судьба, могу сказать, какая. Значит, у нас действительно, по данным Росстата, чуть более 1 200 000 рождается детей. Это, конечно, совсем мало для нашей страны. Сейчас принимаются меры, чтобы, вы знаете, да, демографическая проблематика. Вот. Что касается судьбы этих детей, у которых выявлены такие заболевания. Действительно, чаще всего это довольно дорогостоящее лечение, специальные диеты зачастую потребуются. И для этого создана специальная организация, насколько я помню, называется «Круг добра».
1: Да.
0: Она имеет финансирование бюджетное довольно серьезное. И там есть список, периодически пересматриваем и дополняем мы всех этих заболеваний. Называются неорфанные, потому что они достаточно редко встречаются. Слава Богу. Вот. Но в любом случае этих детей мы не можем оставить брошенными без внимания, без получения той помощи, которая продлит им жизнь, повысит качество жизни, ну и сделает эти семьи более счастливыми. Финансирование требуется очень большое. Понятно, что его надо расширять, и мы к этому призываем всех.
1: Вот смотрите, хорошо, хочется понять и нашим слушателям тоже наверняка, Андрей Константинович, а если на ранних стадиях выявлено, что может быть какая-то патология, это исправить на стадии эмбриона как-то можно? Что можно сделать? Как-то вмешаться?
0: Да, на сегодняшний день уже появились возможности редактирования гена, и это уже такая технология появилась, она очень быстрыми шагами идет, возможно, появится такая перспектива, уже практическое редактирование генов, которые даже самая спинальная мышечная атрофия, да, там одна инъекция, и, так сказать, на всю жизнь человек избавляется от этого тяжелого состояния. Поэтому вот это очень перспективное направление. Ну, а второй вариант – это родителям необходимо будет проинформировать о рисках, а дальше они принимают уже будут решение на ранних стадиях беременности, очевидно, сохранять беременность или же нет.
1: Угу.
0: Я думаю, что какие еще варианты здесь можно предложить.
1: Да, Андрей Константинович, спасибо вам большое. Тема здравоохранения и демографии важнейшая, которую мы обсуждаем в эфире. Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья, был с нами на связи. На минуту прервемся и к другим темам перейдем. Не переключайтесь.
3: Радио России. 4 сентября в Большом зале Московской консерватории выступит известный пианист, лауреат международных конкурсов Иван Бессонов. В исполнении прославленного музыканта и оркестра Академия русской музыки прозвучат шедевры русской классики, произведения Рахманинова и Чайковского. За дирижерский пульт в этот вечер встанет один из самых ярких и одаренных дирижеров современности Иван Никифорчин. 6+.
4: Рассказать тебе мою историю.
5: Колобок просто прелесть.
6: Это на уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
7: Очень понравился фильм. Доброе кино, семейное, очень веселое.
8: Я плакала. Очень душевный. Колобок настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
9: Фильм просто... Я себе отхохотала весь живот.
10: Лучшая премьера лета 100%.
11: Что все пришли посмотреть?
12: «Последний богатырь», «Колобок» уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
3: Слушаем.
1: В России отмечается стабильный спрос жителей на агротуризм, или сельский зеленый его еще называют. Многие предпочитают отдыхать в деревнях и на фермах. Количество бронирований в объектах размещения сельской местности в текущем сезоне по отношению к прошлому сохранилось на прежнем уровне. Но аналитики посчитали и выяснили, что в среднем одна ночь в сельском отеле и на ферме обходится туристам чуть более чем 12 тысяч рублей, что на 5% выше, чем годом ранее. Ну, на самом деле весь отдых подорожал везде, да, но это, естественно, и не исключение. Популярность выросла на треть, а аутентичные места посетили порядка 360 тысяч человек. Ну а в Минсельхозе отметили, что людей привлекает возможность получить особенные впечатления. Знаете, как удивительно, мы в свое время эти особенные впечатления получали, просто уезжая к родным и близким, к бабушкам и дедушкам на дачу. Ничего не платили за это, а еще и привозили с собой какой-нибудь картошечки и огурчиков и закат. Домашнее все. А здесь люди, ну, настолько, может быть, у нас развиваются города, что готовы платить. Вот, например, россияне едут в сыроварни, на пасеки и фермы, где можно собирать урожай и ухаживать за животными. Продажи таких сельских туров выросли на 3%. Ну, а в Минсельхозе прогнозируют, что по итогам года число гостей достигнет 860. Эксперты называют цифру около 2 миллионов человек. Да, ну, действительно, интересная тема. Давайте мы ее... А мы ее чуть позже обсудим. Вот мы ее проанонсировали, и чуть позже давайте обсудим. А сейчас давайте про алименты поговорим. Это тоже важная тема, и касается она очень многих, кстати, людей, и не все знают, что есть определенные условия для тех, кто платит или укрывается от уплаты алиментов, и об этих условиях говорят специалисты. Ну, в частности, алименты можно платить не только деньгами, но и в натуральной форме, то есть имуществом. А долги перед ребенком погасить можно в натуральной форме. Сделать это можно и следует это оформить через нотариуса. В каком-то смысле, например, мужчины таким образом смогут доказать, что они не совсем пропащие отцы, ну, как говорят специалисты, и переписали на ребенка квартиру или машину. Ну, хотя не каждый готов пойти на такой шаг и переписать имущество. Опять-таки, это, видимо, касается только тех, кто задолжал. И, к сожалению, не все знают о таком правиле, но а как им правильно пользоваться этим правилом, если все-таки долги пришли, и долги, что называется, в большой такой форме, как это нужно правильно оформить? Есть такой инструмент, называется алиментное соглашение. Он позволяет договориться о выплатах мирно, а не выяснять отношения в суде. Это если вы можете мирно разговаривать во время после развода. И составляется соответствующий документ с участием и печатью нотариуса. Серьезные гарантии того, что достигнутые договоренности будут соблюдаться. Но здесь посредником, безусловно, выступает нотариус. Вообще, нужно на берегу тогда договориться со второй половинкой, каким образом и как вы будете это делать. Опять-таки, это если у того человека, который выплачивает алименты, есть та самая квартира или доля в ней, есть та самая машина или другое какое-то натуральное имущество, которое он может вписать в это алиментное соглашение. Как правило, вообще непростой бракоразводный процесс, подчеркивают в нотариате, а алиментное соглашение может его облегчить. Ну и одно из главных преимуществ – это гибкость условий. Стороны сами определяют размер алиментов и порядок их уплаты. Это может также быть доля ежемесячного заработка родителя-плательщика или фиксированная сумма, или даже единовременная выплата. Главное, чтобы сумма была не меньше, чем дети получили при взыскании через суд. Так говорят специалисты. Ну а, собственно, что нам на это скажет эксперт, мы вот ждем специалиста на связи, чтобы этот вопрос обсудить. На самом деле, действительно, тема очень важная, касается очень многих. К сожалению, растет и количество задолжавших, да. Ну, давайте, преподаватель кафедры семейного и жилищного права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Регина Гельманова с нами на связи. Регина Рафиковна, здравствуйте.
13: Доброе утро.
1: Так, давайте теперь подробнее будем выяснять, а как же все-таки не деньгами, а натуральной форме, имуществом, да, как вот эти алименты выплачивать?
13: Правда, способов выплаты алиментов их много, вы все верно сказали. Я с вами согласна, что к такому инструменту, как нотариальное соглашение об уплате алиментов, лучше прибегать в начале до судебного разбирательства, потому что потом, после того, как решение уже выносит суд, немножко другой порядок образовывается.
1: Да, каким образом это соглашение нужно заключать, что нужно, о чем нужно помнить, что нужно знать?
13: Если вы понимаете, что у вас вот возник такой вопрос, как уплата алиментов, обязательно лучше все удостоверять у нотариуса и прописывать письменно. Вы обращаетесь к нотариусу и говорите о том, что вы решили, например, выплачивать алименты в размере 1/4 на своего ребенка. Или в твердой денежной сумме, или в смешанной сумме, то есть и в твердой денежной сумме, и в виде доли. И нотариус помогает вам составить это соглашение, удостоверяет, и это соглашение будет иметь силу исполнительного листа, то есть вы можете его отнести судебному приставу, и оно будет исполняться в принудительном порядке.
1: Угу. Ну, хорошо, а это если есть чем расплачиваться, да, это если есть у человека вот та самая натуральная доля, а если нет?
13: Не обязательно, кстати, это должно зависеть от наличия дохода или от его отсутствия, все-таки какой-никакой доход у нас у всех имеется.

0: квартире. Предполагается, что или алименты тогда уменьшаются, например, их срок уменьшается. Какой-то период мы, получается, выплачиваем с помощью этой недвижимости, а какой-то период отец ребенка будет выплачивать алименты в денежной форме.
1: Вот видите, как у нас в обществе-то укоренилось. Вот вы даже говорите, отец ребенка. Но ситуации-то разные бывают. Значит, на алименты может подавать не только женщина, но и мужчина при разводе. Да? То есть тут, на самом деле, я так понимаю, в законе-то нет такого четкого, что только женщина подает на алименты. И вот давайте вам задача со звездочкой, Регина Рафиковна. Значит, во время развода, после развода, дети остаются, например, с отцом. И отец подает на алименты и говорит, пожалуйста, значит, выплачивай мне алименты на детей своей бывшей супруги. При этом она, например, нигде не работала, трудового стажа нет, и чем ей выплачивать? Как это вообще все осуществить?
0: Конечно, если есть имущество, мы можем пойти по тому порядку, который я сказала. Совсем выплачивать алименты не получится, потому что под такое условие, что, например, у супруги, у матери детей нет дохода, и поэтому она платить алименты не может, такого не может быть с точки зрения закона, потому что дети всегда хотят есть, всегда хотят, им всегда нужна одежда, они получают образование, и поэтому просто, так скажем, грубо отмазаться от алиментов только потому, что ты не работаешь, у тебя нет дохода, не получится. Поэтому задолженность, она все равно будет течь. Она будет рассчитываться и будет течь. А потом уже можно будет взыскать еще и проценты, то есть неустойку за то, что вовремя не были выплачены эти алименты.
1: Ну и финальное. Вся эта история длится до совершеннолетия детей или может продолжиться и после наступления 18-летнего возраста?
0: На данный момент только до совершеннолетия. Да, была инициатива о том, чтобы продлить алименты, например, до 23 лет, если ребенок получает высшее образование очно, на бюджетной форме. Например, учится, у него нет денег себя содержать. Но эта инициатива не была поддержана, мне кажется, обществом так, как надо было, и поэтому на данный момент вот у нас ребенок — это лицо, которое не достигло 18 лет, и алименты — это денежные средства на содержание ребенка, то есть лица, которое не достигло 18 лет. Поэтому только до достижения совершеннолетия.
1: Спасибо вам большое за подробную такой подробный рассказ и ответы на вопросы. Преподаватель кафедры семейного и жилищного права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Регина Гельманова была с нами на связи.
2: Слушаем.
1: Вернемся к теме сельского зеленого туризма или агротуризма, который развивается колоссальными темпами, и в Минсельхозе уже провели определенные цифры, ну а мы давайте разовьем эту тему. С нами на связи президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
3: Да, добрый день.
1: Да, ну так чем объясняется такая массовая тяга к загородному отдыху, и какие факторы стали решающими, что ли?
3: Совокупность причин тут в целом то, что есть некоторые ограничения у нас по зарубежным поездкам, плюс, естественно, люди хотят получать больше, стали больше путешествовать по России, ведь, по сути дела, агротуризм или сельский туризм – это так называемые туры выходного дня, которые в основном совершаются либо на автомобиле, либо у нас сейчас очень удобно развита сеть железнодорожных поездок, да, там электрички скоростные и так далее. Вот. Но есть определенного рода тенденции к развитию, и они радуют. Но также есть и вопросы, связанные с организацией всего этого путешествия.
1: Ну, смотрите, говорят специалисты, что одновременно меняется и само отношение людей к даче. У кого эти дачи есть, или вот загородные дома, в которые они едут. Люди все чаще хотят просто отдыхать. У них есть потребность в так называемом цифровом детоксе. И не хотят работать на грядках. Хотя это в зависимости от возраста. Люди более возрастные готовы и на грядках поработать. Ну, так все-таки, ради чего и зачем люди едут за город?
3: Люди едут за город за впечатлениями, там у нас очень много сейчас направлений. Ведь сельский экотуризм – это фактически 1+1 гастрономический туризм, да, то есть вы приезжаете на экоферму, вы можете пообщаться, там, дети с животными, посмотреть на это все, там, страусы, ламы и так далее, да, там, и тут же вам предлагают и пообедать, и какие-то сувенирчики приобрести с собой, там, вкусняшки всякие увезти, поучаствовать в производстве или там в приготовлении тех или иных блюд. Плюс еще сейчас был принят закон о

0: разрешение использования сельхозземель для строительства домов отдыха, так называемых размещений, да, что даст определенный толчок, тенденцию развития. И я думаю, что это будет только на руку, потому что объектов размещения у нас катастрофически не хватает.
1: Значит, эксперты, ну это уже финальный такой вопрос, называют агротуризм одним из самых заметных трендов внутреннего туризма в России. Но по вашему мнению, все-таки что нужно сделать, например, вот развитие инфраструктуры до маркетинга, чтобы этот интерес превратился в устойчивый спрос?
0: Ну, устойчивый спрос будет всегда, когда будет живая, здоровая конкуренция, раз. Ну и плюс всевозможные гранты, которые должны быть направлены на развитие данной структуры. Не так, чтобы только бизнес вкладывался в это, но и государство тоже принимало в этом участие в зависимости от того, какие есть у нас тенденции. Яркий пример тому, вот у нас есть такой сыровар «Сирота». Или,
1: да.
0: Посмотрите, там и
1: целый фестиваль ферма. Сырный организовали.
0: Да, там каждый ежегодный фестиваль. Я живу недалеко от этого места, и я наблюдаю каждый год, оно все разворачивается, расширяется и так далее. То есть это есть, это должно быть. Ну, плюс еще у нас необъятная родина. В Башкирии очень сильно развивается, в Казахстане.
1: На Алтае.
0: Да, в Казани, вернее, на Алтае. Нижегородская область подвержена этому тренду. Ну, то есть у нас очень много мест, куда можно добраться в течение там 4-5 часов на скоростной электричке и посвятить этому уикенд, а каждый раз хочется все больше и больше. Поэтому это нормально, это супер. Но государство должно принимать в этом непосредственно активную участие.
1: Спасибо вам большое, Сергей Валерьевич. Напоминаю, президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов был с нами на связи. На минутку прервемся, к другим темам перейдем.
2: Театр «Радио России» представляет.
3: На каком аэродроме у вас посадка?
4: На Орли, сказали.
3: Вот, и разыщет Анрет тебя на Орли.
2: Маленькая печальная повесть. Радиоспектакль по произведению Виктора Некрасова.
4: Кто-то прозвал нас кукрыниксами. Куприянов, Крылов, Николай Соколов у тех художников. А тут Куницын, Крымов, Никогасян тоже. Ку-кры-ник. Но это как-то не привелось.
2: История трех друзей, чьи пути постепенно расходятся под влиянием времени, обстоятельств и жизненных выборов.
5: Все это бесит меня в разъеденном своими заботами прекрасном моем Париже. Да, телом, влезающим в автобус, бродящим по выставкам, я здесь, душой же, сердцем, там, в московской кухне.
2: Маленькая печальная повесть. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. На правах рекламы.
6: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
7: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
6: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
7: Да. Гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. долгое, возможно, на годы и десятилетия. Люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
6: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
7: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
6: Вы хотите сказать, что нашли средство, позволяющее провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
7: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 10 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203.
8: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 10 01 33 или звоните с мобильного *2203.
6: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
7: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
6: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
7: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
8: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
6: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
7: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
8: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
6: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
7: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
6: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
7: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
8: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
6: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
7: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
6: Давайте подведем итог нашей беседы.
7: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. «Кардиаль» является натуральным гелем из беломорской водоросли «Фукус». Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
8: Все позвонившие в течение часа могут узнать, узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно, звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203 ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, ГУМ 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
10: Чтобы уберечь свои деньги, помните, банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов, пластиковых карт или ваши персональные данные. Если такая ситуация произойдет, вас попросят приехать в банк лично. Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.
11: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
12: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
13: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Московское время. 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске сказал дела о теракте по фактам атак ВСУ в Подмосковье и Запорожье. ФСБ опубликовало видео задержания по отрезанию работавшего на Украину мужчины. В МИДе отметили, что попытки Японии ставить под сомнение юрисдикцию России над Курилами неприемлемы. Далее подробности. Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах в связи с атаками ВСУ в Подмосковье и Запорожье. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Минувшей ночью в Московской области произошел массированный налет дронов. Атаковали Богородское, Раменское, Павловский Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Ступино, Коломну и Электросталь. Пострадали 3 человека, в том числе ребенок, повреждены несколько зданий.
14: Следственным комитетом России возбуждены уголовные дела о террористических актах, совершенных украинскими вооруженными формированиями в Московской и Запорожской областях. Как и прежде, украинские боевики проявляют особый цинизм и жестокость, атакуя места скопления мирных жителей и гражданские объекты. В ночь на 18 августа в Московской области в результате массированной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов пострадали 3 человека, в том числе несовершеннолетние. Кроме того, повреждения получили различные объекты гражданской инфраструктуры. Утром 18 августа украинские националисты при помощи БПЛА нанесли удар вблизи остановки общественного транспорта в городе Энергодаре Запорожской области. В этот момент там находилось большое количество людей, ожидавших автобус. В результате не менее 16 человек пострадали и 1 погиб. На местах происшествия работают оперативные службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Лица, причастные к этим террористическим актам, будут привлечены к уголовной ответственности.
1: По последним данным, число пострадавших в Энергодаре возросло до 17.
15: ФСБ России показало видео с держанием в Рязанской области агента Киева, передававшего украинской военной разведке информацию о военных объектах в регионе. На кадрах сотрудники органов госбезопасности подбегают к фигуранту, кладут его на землю и надевают наручники. Затем один из сотрудников говорит мужчине, что тот задержан за совершение госизмены. Также спецслужба представила кадры допроса задержанного. Фигурант, имевший до 2022 года украинское гражданство, объяснил свое решение о сотрудничестве с ГУР невозможностью по семейным обстоятельствам вернуться на Украину. Ранее в Центре общественных связей ФСБ заявили о задержании в Рязанской области гражданина России, который собрал и передавал украинской военной разведке информацию об объектах Минобороны, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов региона. Мужчина установил и поддерживал через мессенджер конфиденциальное сотрудничество с представителем украинской разведки и выполнял его задание. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Суд арестовал фигуранта. Теперь ему грозит пожизненное заключение. Москва оставляет за собой право на адекватные контрмеры в связи с санкционной политикой Токио и поддержкой Японии киевского режима, заявили во вторник в МИД России. Отмечается, что 18 августа посол Японии в России Акира Мута был вызван в МИД России. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Юрьевич Галузин выразил японскому дипломату решительный протест в связи с антироссийскими высказываниями премьер-министра Японии Санае Такаити и министра иностранных дел Тосимицу Матеги, касающимися посещения президентом России Владимиром Путиным острова Итуруп. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что суверенитет и юрисдикция России над Южными Курильскими островами являются незыблемыми. Глава Росрыболовства Илья Шестаков назвал отечественную рыбу камнем преткновения для Евросоюза. В интервью ТАСС в преддверии ВВФ он отметил, что российская рыба давно встроена в европейскую переработку. Например, Нидерланды входят в пятерку крупнейших импортеров рыбы и рыбной продукции. Много заводов в Польше и Германии производят рыбные палочки именно из продукции, поставляемой из России. Напомню, ранее ЕС исключил из 21-го пакета санкций ограничения на поставку российской рыбы. Пожарные локализовали лесной пожар на территории Верхнедонского лесничества Ростовской области на площади 358 гектаров. Об этом сообщили в ГУМЧС России по региону. Ранее в Минприроды Ростовской области сообщали о возгорании на территории лесничества. По данным ведомства, к тушению привлекли 108 человек, 38 единиц техники, задействованы силы и средства лесного хозяйства, МЧС, ДПЧС. Муниципалитеты и добровольцы уточняют, что угрозы населенным пунктам нет. Завтра холодный атмосферный фронт принесет в Москву небольшие скоротечные дожди, похолодает до плюс 17-20, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Но уже в пятницу столбики термометров снова поднимутся до плюс 23-26, добавил синоптик.
16: В среду прорвется холодный атмосферный фронт, пройдут скоротечные дожди в течение суток. Посвежее до плюс 17-20. В четверг станет на градус другой выше, ну а в пятницу будет самый погожий день. Солнце выкатится практически в зенит и начнет щедро раздавать тепло. Столбики термометров поднимутся до плюс 23-26, как положено на макушку лета. Ну и в субботу прошумят грозовые ливни, после полудня до летних плюс 25, но в воскресенье посвежеет до плюс 22 градусов.
15: Как отметил синоптик, сегодня в столице будет переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 22, плюс 25 градусов. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт и погода.
17: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россиянин Али Ильясов выиграл первенство мира по греко-римской борьбе среди спортсменов не старше 20 лет. В финальной схватке в весовой категории до 130 килограммов он победил венгра Капани Ласло. Серебро в весовой категории до 63 килограммов завоевал россиянин Салим Казмахов. Елизавета Еремеева победила в гонке на 10 километров свободным стилем на чемпионате России по лыжероллерам. Более 18 секунд ей уступила Арина Каличева, третье место заняла Елизавета Шалобода. Позднее во вторник состоится мужская разделка. Российские фигуристы прилетели в Китай для участия в этапе юниорской серии Гран-при. Турнир в Сиане пройдет с 20 по 22 августа. Наши спортсмены выступят на Гран-при среди юниоров впервые с 21 года. В одиночном катании на лед выйдут София Дзепко и Лев Лазарев, в парах Полина Шешелева и Егор Карнаухов, в танцах на льду Мария Фефелова и Артем Валов. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике показал, что мы полностью конкурентоспособны, несмотря на то, что долго отсутствовали, уверена Ангелина Мельникова. В целом уровень Европы остался таким, как и был. Я очень рада, что мы победили с большим отрывом, особенно в командном соревновании, сказала Ангелина. Российские гимнастки выступили на Евро впервые с 2021 года. Мельникова завоевала 3 золота в многоборье, опорном прыжке и командном турнире. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков приехал на матч с Ростовом, несмотря на слухи о переходе в «Галатасарай». Ранее сообщалось, что сегодня Батраков прибудет в Стамбул для медосмотра и подписания контракта с турецким клубом, а «Локомотив» получит за футболиста 25 миллионов евро. Железнодорожники сыграют в гостях с Ростовом в матче Кубка России в 20 часов 45 минут. Новичок российской премьер-лиги «Московская Родина» по итогам сезона будет в десятке, уверен полузащитник команды Кирилл Ушатов. 100% Родина может достичь этого результата, если мы не будем бояться играть, считает Ушатов. После 4 туров Родина идет на 11 месте в РПЛ. 23 августа команда сыграет в гостях с московским «Динамо», занимающим 10 место в таблице. С вами был Юра Геворкян.
15: Погода. Во вторник, 18 августа, в Уфе плюс 21, плюс 23, кратковременные дожди. В Казани плюс 21, плюс 23, кратковременные дожди. В Пензе плюс 27, плюс 29, без осадков. Во Владимире плюс 22, плюс 24, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями во второй половине дня. Временами дожди, днем плюс 18, плюс 20. В Москве облачно с прояснениями, вечером местами небольшой дождь. Температура днем плюс 23, плюс 25. Сейчас в столице 22 градуса тепла.

0: Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
2: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
3: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
4: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
5: С нами на связи доктор политических наук, профессор МГИМО, автор телеграм-канала «Белый филин» Елена Пономарева.
6: Сербия – это люди, которые своей основной массе русофилы. Кстати, если мы посмотрим на соцопросы последнего месяца, 60% опрошенных, причем это недружественные нам соцслужбы делают, они считают Россию главным другом. А 37% Путина поддерживают однозначно. Кстати, были периоды в истории сербской, когда одобрение политики Путина на порядок было выше, чем, например, у одобрения политики Вучича. И, конечно, вот эти цифры, они говорят сами за себя. Я уже не могу не упомянуть и добровольцев сербских, которые с 2014 года сражаются бок о бок с нашими ребятами, защищая русские земли.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
8: Второй час радиоканала «Слушаем». Открываем в эфире Радио России. Приветствую жителей Казани, Якутска, Гудермеса, Заозерска, Ижевска, Мурома, Обнинска, Фокино, Армянска, Выборга и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Софья Мацука. И во втором часе, как и в первом, продолжим говорить с экспертами, обсуждать наиболее заметные темы и сообщения. Ну и, конечно же, не забывайте присоединяться к трансляции, которая ведется онлайн в нашем приложении «Радио России». Не забывайте также, что слышно нас по всей стране, и все программы сохраняются на платформе «Смотрим». Обязательно заходите на сайт вести.ру и присоединяйтесь к нашим социальным сетям. Какие темы обсудим? На что обращать внимание при выборе школьной формы? Узнаем у специалиста, когда в садах и яслях заработают вечерние группы. Об этом также расскажем, и почему падал теннис становится все более популярным у москвичей. Эти и другие темы уже совсем скоро. Начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
8: Ну а начнем с поступления в вузы. В этом году в ведущих вузах страны снова выросло количество поступивших без экзаменов за счет высоких результатов на олимпиадах. Вместе с ростом числа поступивших по олимпиадам развивается и отрасль подготовки к ним. Ну и курсы занимают несколько лет, а недельная нагрузка на курсах превышает 8 часов. Вообще, как эта тенденция повлияет на систему высшего образования в будущем, давайте выяснять. Эксперт Народного фронта, директор Петербургского лицея Константин Тхостов с нами на связи. Константин Эдуардович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Да, не совсем понятно. Вот действительно, если в цифрах, в этом году число олимпиадников, поступивших в топовые вузы без вступительных экзаменов, выросло на 11% и достигло почти 10 тысяч человек. Как вы этот тренд оцениваете? Это такой системный сбой в механизме приема или триумф олимпиадного движения?
9: Нет, это ни одно, ни другое. Дело все в том, что у нас есть, например, Всероссийская олимпиада школьников. Это проверенный государственный механизм, который очень четко дает путевку в жизнь, в лучшие вузы страны, победителям заключительного этапа. Это все абсолютно прозрачно и понятно. Но есть еще порядка 80 с лишним, да, олимпиад, которые входят в перечень Министерства образования и науки Российской Федерации, вот которые вызывают сомнения. На мой взгляд, по мне бы оставить там 5, да, вот олимпиад, которые действительно проверены. Олимпиада МГУ, например, там Ломоносов, да, и, ну, вот высшая проба.
8: Вышки.
9: И все, и поставить точки. Потому что, по большому счету, это не совсем справедливо. Ребята, которые проходят отбор Всероссийской олимпиады школьников, да, и неким перечневым олимпиадным треком, который, ну, мало кому известен, не могут стоять на одной ступени.
8: Значит, здесь стоит отметить вот что. Олимпиады, конечно, дают право на поступление без вступительных экзаменов. В определенной мере это, как можно сказать, облегчает жизнь абитуриентам. Но их подготовка занимает несколько лет с нагрузкой достаточно серьезной, более 8 часов в неделю. Насколько эта система может быть доступна для школьников из регионов и семей, скажем, с невысоким доходом?
9: Ну вот смотрите, у нас образовательное учреждение, лицей, ну обычная школа, да, находится в спальном районе Санкт-Петербурга. Так. Обычные дети учатся совершенно нормально, но мы ведем олимпиадный трек с самого раннего возраста. По сути, вот с того момента, когда ребенок только попадает в первый класс. У нас первая ступень тоже представлена. И поэтому ребята, когда подходят уже к тому возрасту, когда они могут конкурировать на региональном, да, заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, они понимают этот олимпиадный трек. Поэтому вполне это доступно. Это может не требовать каких-то дополнительных вложений. Да, на этапе перехода из регионального этапа в этап заключительный, понятно, подключается регион и тренеры региона, которые тоже на безвозмездной основе организуют подготовительные занятия для сборной, которую будет регион представлять на заключительном этапе. По большому счету, это вполне доступная история для одаренных детей, которые готовы и способны осваивать олимпиадный трек. И вот здесь очень важно, чтобы мы понимали, чтобы и школа создавала возможности для олимпиадного движения внутри своих внеурочных курсов, каких-то погружений, да, предметных. Вот здесь очень важно, чтобы мои коллеги тоже понимали. В их руках находится не только оценочная система, но и система подготовки кадров для реальной экономики Российской Федерации.
8: Значит, ну, несколько таких мнений приведу. Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий предлагает ограничить зачисление олимпиадников на направления, где их доля превысила 50%. Другие же специалисты, например, ректор физтеха, поясняют, что вуз вынужден сокращать число олимпиад, чтобы оставить места для 100-бальников. Какие еще, на ваш взгляд, могут быть механизмы регулирования, и что обсуждается, какой из них наиболее справедливый может быть?
9: Ну, я бы на одну чашу весов 100-бальников, да, высокобальников и олимпиадников не ставил. Во-первых, так. Потому что если мы сократим вот эти перечневые олимпиады до минимума, да, подтвержденного государством и верифицированного государством, то, поверьте мне, найдется место высших учебных заведений и высокобальникам ЕГЭ, и, собственно говоря, нашим олимпиадникам. Это все достаточно нормально. Главное не скатиться вот в борьбу с ветряными мельницами. Так долго давалось повышение квоты победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. Это случилось только в 2014 году, когда уже было наше личное, как раз таки это был форум Народного фронта, и вот личное обращение к президенту только лишь позволило действительно зафиксировать 45% квоту победителей и призеров. Но олимпиада — это очень серьезное испытание для ребят. Точно так же не надо пытаться усугубить и усложнить то, что и без того сложно. Результаты этого года говорят только лишь о том, что государство, вкладывая 10 лет в развитие школьной инфраструктуры, школьного образования, получило, наконец, достойный результат. Поэтому и высокие результаты по математике, по физике – это государственная политика в области образования, а не натаскивание на отдельные предметы. Мы, наконец-то, дошли до того момента, когда наши выпускники – это подготовленные специалисты для реальной экономики нашей Родины.
8: Спасибо вам большое, Константин Эдуардович. Напоминаю, Константин Тхостов, эксперт Народного фронта, директор Петербургского лицея номер 369, был с нами на связи. А далее, по традиции, у нас рубрика «Вас не обманут». Слово передаю Алексею Гвоздеву.
0: Вас не обманут.
10: Здравствуйте. Эксперты рассказали, что мошенники придумали схему обмана с компенсацией за инфляцию. То есть аферисты рассылают сообщение о возможности получения государственной якобы компенсации за инфляцию, а чтобы ее получить, надо перейти по ссылке на госуслуги. Но это будут не настоящие госуслуги, а хорошо замаскированная фишинговая страница. Этот фейковый сайт крадет личные данные россиян, в том числе информацию из банковских и финансовых приложений. Так что теперь вы это знаете и, надеюсь, не попадетесь в эту ловушку. Взлом аккаунта на госуслугах – один из ключевых этапов множества мошеннических схем. И МВД выпустил памятку «Рекомендации, как защитить свой аккаунт на госпортале от взлома». Ведомстве рекомендуют установить уникальный пароль, не использовать пароль для банковского приложения или мессенджеров, а то взломает одно, и получится, что злоумышленники получат доступ ко всем ресурсам, где такой же пароль. Советуют подключить двухфакторную аутентификацию. Это когда кроме пароля еще и код из СМС надо ввести. И периодически проверять, не утекли ли ваши данные в открытый доступ. Сейчас многие ресурсы уведомляют, что пароль у вас простенький. Легко подобрать, усложните. И сообщают, что пароли скомпрометированы. Для удобства можно пользоваться менеджером паролей. Но только не ищите специальное приложение для проверки надежности паролей. Как раз аферист щедро разбрасывают такие приложения, чтобы на самом деле с их помощью получить доступ к вашим деньгам и данным. Что делать, если вам на карту пришел перевод от незнакомого вам человека? МВД советует не вступать с ними в переписку, не возвращать деньги. Это может быть частью мошеннической схемы по выводу криминальных денег. Можете попасть в базу дропов, из которой крайне сложно выписаться. После получения неожиданного перевода нужно обратиться в банк, и тот сам свяжется с банком отправителя для возврата денег. МВД также советует заблокировать контакт незнакомца, но сохранить всю переписку с ним и с банком. Кстати, один из крупнейших банков нашей страны запустил новый сервис для дополнительной защиты от мошенников – доверенный контакт. Это не то же самое, что сервис второй руки, с помощью которого помощник получает уведомления о переводах или снятии наличных и может подтвердить либо отклонить подозрительную операцию, не имея при этом доступа к самим счетам. Доверенный контакт – это когда клиент банка может заранее выбрать человека, которому доверяет, например, супруга, взрослого ребенка или другого близкого, чтобы в ситуации, когда клиент уже действует под влиянием злоумышленников и может не воспринимать предупреждение службы поддержки, родной человек мог бы подстраховать его. Если банк увидит высокий риск мошенничества, операция будет приостановлена, а сотрудник свяжется с доверенным контактом и попросит его напрямую поговорить с близким по телефону, выяснить, зачем тот совершает операцию и не действует ли он по указанию обманщиков. Банк учтет эту обратную связь и только после этого примет решение подтверждать или блокировать операцию. Настроить сервис можно бесплатно в мобильном приложении банка. Пользуйтесь. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
8: При выборе школьной одежды родители обращают внимание не только на внешний вид, но и на комфорт, безопасность и долговечность материала. Форма должна выдерживать ежедневную нагрузку в течение всего учебного года, поэтому к ее составу и качеству предъявляются строгие требования, говорят специалистам. Ну и на самом деле гардероб школьника можно разделить на несколько основных направлений. Это парадная форма, повседневная одежда и спортивная коллекция и обувь. Для каждой такой категории важны свои характеристики материалов. Более подробно на эту тему говорим сейчас. С нами на связи эксперт Роскачества Наталья Завьялова. Наталья Владимировна, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
8: Ну, действительно, на что прежде всего нужно обратить внимание родителям, когда они выбирают школьную форму перед 1 сентября?
11: Ух, сразу хочу сказать, обращайте внимание на те товары, которые в рейтинге Роскачества на портале для умного покупателя rskrf.ru получили хорошие оценки, ниже 4,5 баллов. Вот 4 с плюсом, 5 – это наши любимые школьные оценки.

0: форма – это, грубо говоря, такой скафандр, в котором ребенок потеет, быстрее утомляется и, как следствие, заболевает и хуже учится.
1: А не поздно ли еще заниматься этим выбором, когда остается тут буквально там 10-12 дней до начала учебного года, и, возможно, нужно было этим раньше озаботиться?
0: Ну, нет. На портале у нас всегда рейтинги в доступе, и даже если вы в магазине, вы можете обратить внимание на этикетки на торговую марку и, собственно, сравнить с результатами рейтинга. Это раз. Но если вам совсем уже не хочется лезть в телефон, естественно, в первую очередь смотрим на этикетку. Должны быть указаны состав верха и состав подкладки. Очень многие производители состав подкладки не указывают. Хотя бы пощупайте руками, приятный материал, неприятный на ощупь. Ну, как правило, синтетику мы чувствуем сразу. И, безусловно, 100% хлопок, 100% шерсть брать не стоит, это не экономично, потому что такая, ну, ткань, они будут хуже в эксплуатации, могут вытягиваться или, наоборот, садиться, хуже выглядеть в дальнейшем. Поэтому процент синтетики, он может быть. В хлопковых для ребенка допускается до 30% синтетики, то есть 70% хлопка, 30% синтетики, а в шерстяных 55% шерсти и 45% синтетики.
1: Скажите, пожалуйста, ну хорошо, тут важно для родителей еще понимание, а где выбирать, потому что есть школьные базары, школьные развалы, небольшие магазинчики, а есть большие крупные, но где иногда цена повыше будет.
0: Нет гарантии. Ну, конечно, в крупных магазинах, если вдруг что-то выяснится, да, если выяснится, что форма небезопасная, вы, в конце концов, можете предъявить им претензии, да, получить назад деньги. А если вы покупаете на рынке у продавца, ну, вряд ли вы найдете того, к кому можно потом обратиться с претензиями.
1: Значит, еще один момент, я в начале нашего разговора его озвучил, это несколько категорий вот такой одежды, то есть это парадная форма, повседневная одежда, спортивная, там коллекция и обувь. На что в первую очередь нужно? Ну вот понятно, что парадная это только на какие-то торжественные мероприятия, там повседневная, вот вы довольно подробно о ней рассказали, а вот что касается спортивной формы, спортивной одежды?
0: Ну, как правило, она носится не постоянно, то есть не весь день, да, ребенок в ней проводит, там, час-два, может быть, если это мы говорим о спортивной одежде. Поэтому здесь, конечно, требования уже могут быть чуть ниже. То есть речь не о том, что ребенок весь день проводит в некомфортной одежде.
1: А что касается обуви, мы здесь можем здесь дать какие-то рекомендации?
0: Выбирайте обувь по размеру.
1: Так.
0: Не покупайте ее на вырост.
1: Не покупать, знаете? На вырост, да?
0: Да, да. Ну, естественно, все-таки это не должны быть совсем дешевая какая-то обувь, потому что именно от того, насколько какая будет обувь, качественная или некачественная, этого зависит формирование ноги ребенка, которое как раз вот очень важно именно детям покупать хорошую качественную обувь.
1: Значит, вот на что еще хочу обратить внимание. Как вы знаете, у нас кадетских классов довольно много. Я сам с этой историей столкнулся в то время, когда старшая дочь моя ходила в кадетский класс, училась там, и формы шили на заказ. Вот здесь на что нужно обратить внимание, если ребенок учится в специализированном классе, и это не просто форма, которую где-то покупают, а ее нужно специально шить?
0: Ну, желательно все-таки обращать внимание на качество материала. Да, есть ли у изготовителя документы, подтверждающие безопасность и качество того материала, из которого будет сшита форма. Многие производители закупают ткани в Китае, да, в этом основная проблема. Вот мы находим как раз, то есть по документам вроде все в порядке, а по факту у нас и низкие показатели воздухопроницаемости, гигроскопичности, и фенолы. То есть ткани обрабатывают специальными пропитками, апреттами, из клеев это может все эта химия фонить. Очень-очень сложный вопрос. Здесь просто тщательно проверять документацию, все-таки смотреть даже не просто

0: произведена форма, да, а откуда материалы поступили. Потому что китайская, конечно, очень много некачественных идет материалов.
1: Хочется сэкономить, а потом не знаете, как решить эту проблему, да?
0: Конечно, да. Здесь баланс. Производители тоже вынуждены. Они же не могут по заоблачным ценам нам поставлять. Но, к сожалению, из-за этого страдает качество. И вот знаете, я еще хотела
1: отметить... Так, у нас, к сожалению, время. Все. Наталья Владимировна, к сожалению. Наталья Завьялова, эксперт Роскачества, была с нами на связи. На минуту прервемся и к другим темам перейдем.
2: Волки. Часть вторая. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
3: Волка ноги кормят, это 100%. Суточный ход, расстояние, которое проходит средний волк в лесу, это где-то 14 километров. На открытых местобитаниях максимум до 90.
2: Гость выпуска. Специалист по крупным хищникам Хосе Антонио Эрнандес Бланко. О животных. В воскресенье в 12:10 по Москве и в 15:10 по времени Омска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Слушаем!
1: На экраны страны вышел семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Колобок раскрывает свою подлинную историю. Таких приключений в Белогории еще не было. В русской народной современной сказке об отчаянном и рисковом парне Колобке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Не пропустите.
2: Слушаем.
1: Теперь давайте поговорим о наших маленьких россиянах, о том, как у них складываются условия воспитания в том числе. Во всех детских садах и яслях необходимо создать вечерние группы, чтобы родители могли выбирать удобный режим пребывания ребенка. Такое мнение высказали в общественной палате. И родители должны иметь возможность заранее выбрать формат посещения. Обычную группу до 19 или продленную до 24. Часов. Более подробно эту тему обсуждаем сейчас. С нами на связи председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Сергей Игоревич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Андрей.
1: Так, давайте разберемся, вот в чем главная цель этой инициативы, почему возникла именно сейчас?
4: Ну, инициатива-то совсем не ранняя. Если мы помним, даже есть поручение президента о необходимости открытия групп продленного времени, скажем так, не продленного дня, продленного дня в школе, в детских садах. И эта тема обсуждается уже, наверное, больше года. Но скажу, что во многих садах такая опция уже существует давно. То есть есть специальные группы, не во всех группах дети могут, ну, есть родители, которые задерживаются, поэтому дети попадают в одну группу, в которой, ну, скажем так, они находятся до того момента, пока не заберут родители. Но сейчас эта тема еще более широко стала обсуждаться в связи с тем, что, ну, усложняются иногда условия работы для родителей. У нас многие наши организации, в том числе, скажем, и службы быта, и магазины, они работают допоздна, поэтому не всегда родители успевают приехать, поэтому такие группы, они будут пользоваться популярностью, и я думаю, что в ближайшее время мы увидим массовое создание таких специальных групп, где дети смогут находиться позже, чем до 18 часов.
1: Смотрите, здесь еще предлагается внедрить гибкую систему некоторых смен. Родители могут выбирать утреннюю, полную или удаленную смену. Ну а как технически, организационно можно это реализовать в детском саду? И не приведет ли это к хаосу?
4: Я думаю, что не приведет. В советское время вся система работала, она была отлажена, потому что напомню, что промышленность работала в несколько смен, и иногда это были круглосуточные пребывания группы в детских садах. А иногда, в некоторых случаях, когда родители работали вахтово, это даже были и недельные такие группы специально, когда детей отдавали, потом забирали их только на выходные. Это все существовало. Сейчас мы фактически восстанавливаем те, скажем, стандарты, да, которые были, и они, в общем-то, были ориентированы на работающих родителей, на то, чтобы помочь семье и воспитывать детей, и в то же время продолжать профессиональную деятельность, строить карьеру, обеспечивать доходами семью, ну, в общем-то, самореализовываться. А если ребенок не один, их двое, трое, то понятно, что эти проблемы, они, конечно же, умножаются, да, поэтому и государство, и предприятия должны идти навстречу родителям. Мы сейчас обсуждаем как раз инициативы, которые поступили от Минпромторга, о необходимости развития корпоративных детских садов, если, мне кажется, что это как раз может быть и увязано. Не обязательно все корпорации могут открывать свои сады, но, скажем так, поддерживать группы, в которых дети сотрудников находятся более длительное время, я считаю, что это вполне возможно для любой компании, любой организации.
1: Спасибо большое, Сергей Игоревич. Напоминаю, председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко был с нами на связи.
2: Слушаем.
1: Московские полицейские пресекли нарушения на питбайках у метро Филатов Луг после жалоб местных жителей на шум. Нарушителями оказались 18-летние и 15-летние москвичи, в отношении которых приняты меры воздействия. К сожалению, мы с такими темами и вопросами продолжаем сталкиваться. И, к сожалению, вот этими самыми питбайками, или называют их питбайк-шоу в кавычках, конечно, еще грешат вот такие подростки. И даже, может быть, не всегда подростки, но дело в том, что покупают-то им взрослые эти самые питбайки. Как решать этот вопрос? Автоэксперт, мастер спорта по ралли Егор Васильев с нами на связи. Егор Николаевич, здравствуйте.
5: Приветствую вас.
1: Да, ну это как-то вот проблема, которая почему-то до сих пор не решается. Как же быть?
5: Ну, на самом деле, в принципе, ее очень тяжело решить, потому что, как таковые, питбайки – это транспортные средства, которые изначально не предназначены для перемещения по дорогам общего пользования. Плюс ко всему, у этих транспортных средств есть еще одна проблема – они просто не ставятся на учет. То есть это нечто похожее на обычный самокат или на обычный там велосипед, и, соответственно, эти транспортные средства, они как бы оказываются вне поля зрения официальных органов. При этом скорости, которые они развивают, вполне рабочие. На этих скоростях можно получить уже большое количество проблем, ну, с чем мы постоянно и сталкиваемся. Потому что количество детского травматизма на питбайках на данный момент пока что, ну, неприемлемо велико.
1: Да, ну тут, понимаете, проблема-то в чем? Я как-то сам был в одном магазине техники, ну там, лодок моторных и так далее, и там были питбайки.

0: учится водить в раннем возрасте. Он очень разумный, с ним ничего не случится. Я на мотоцикле ездил, я вот до сих пор жив. Вот. Но, к сожалению, сейчас и плотность движения сильно выросла. Да, и у детей очень часто абсолютно отсутствует представление о том, что делать можно, а что нельзя. Хотелось бы еще и напомнить, что питбайк, в принципе, на дорогах общего пользования появляться не может. Он не оборудован светотехникой, он не сертифицирован для этих условий. Ну, а дети, особенно вот сейчас, с учетом еще не закончившегося каникулярного сезона, очень часто используют и проселочные дороги, и уже более серьезные магистрали для того, чтобы куда-то поехать. При этом не используют средства индивидуальной защиты, ни шлемы, ни налокотники, ни наколенники, ни черепахи. Вот, ну и мы, получается, все время сталкиваемся с ситуацией, когда в любой момент времени, особенно если речь идет не о городе, а где-то вот о загородных дорогах, мы можем столкнуться с таким неуправляемым транспортным средством, а последствия всегда крайне плачевные, крайне тяжелые, ну и статистика госавтоинспекции об этом говорит.
1: Да, ну на самом-то деле, вот опять-таки вернемся к тому, что кто покупает? Покупают взрослые, значит, как нужно понимать, что если магазин продает, значит, ответственность на ком? На продавце, на покупателе, то есть как разделить эту ответственность? У нас 30 секунд буквально.
0: Да, ну здесь на самом деле все довольно просто. Отвечает, естественно, не продавец, потому что, ну как бы, он же не виноват, что используется что-то неправильно. Отвечают взрослые, действительно, и если ребенок еще не достиг совершеннолетия, то ответственность, ну, там, в зависимости, конечно, от тяжести последствий, но, как правило, ответственность на взрослых, штраф, по-моему, до 30 тысяч рублей за предоставление управления ребенку вот такими транспортными средствами, если он был пойман на дороге общего пользования, и изъятие вот этого транспортного средства с помещением его на штрафстоянке.
1: Спасибо большое. Егор Васильев, автоэксперт, был с нами на связи.
2: Песня по случаю.
3: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. Ты мне не снишься, и я тебе тоже. Песню с такими словами в свое время знала вся страна. В августе 1976 года, то есть ровно полвека назад, фирма «Мелодия» выпустила маленькую пластиночку, или «Миньон», как тогда выражались, с песней «Ты мне не снишься». Как выяснилось в дальнейшем, очень большим шлягером. Написана она была для ансамбля «Синяя птица», самого популярного в то время. В 1975 году его создали белорусские музыканты Сергей Дроздов и братья Михаил и Роберт Болотные. Одна из первых их песен «Клен» стала очень популярной. И на волне успеха ребята решили записать что-нибудь подобное. К счастью, Роберт Болотный был знаком с композитором Вячеславом Добрыниным. На его счету к тому времени были такие шлягеры, как «На земле живет любовь», «Вот увидишь, кто тебе сказал». Болотный попросил Добрынина продолжить тему песни «Клен» и написать о расставании двух влюбленных. Идея композитору понравилась, он быстро сочинил музыку, а слова к уже готовой мелодии создал его приятель, поэт Михаил Рябинин. Исполнил песню «Ты мне не снишься» солист «Синей птицы» Сергей Дроздов. Именно его голос звучит в песне «Клен». Запись прошла в мае 1976 года на студии фирмы «Мелодия». 100-тысячный тираж пластинки, поступивший в магазины в августе, смели за несколько часов. Пришлось допечатывать. Всего разошлось более 2 миллионов экземпляров. И с тех пор песня «Ты мне не снишься» неизменно входит в десятку самых популярных песен золотой эпохи вокально-инструментальных ансамблей.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дурвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
5: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
6: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
5: Вот тема вот, действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
6: Но я с удовольствием на них отвечу.
5: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения, лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
6: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
5: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
6: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам доктор Хорошев для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
5: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорошев для зрения.
6: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорошев для зрения – это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 30 20. Еще раз повторяю, 8 800 533 30 20.
5: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
6: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме доктор Хорошев. Повторю этот номер 8 800 533 30-20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
5: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 30-20 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышала о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?
6: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
5: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
6: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 30 20.
5: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
6: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов бальзам «Доктор Хорошев» для зрения. Так что звоните скорее, пока можно приобрести бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 30-20, 8-800-533-30-20. Это бесплатный номер горячей линии.
5: Андрей Максимович, спасибо вам большое и, надеюсь, до новых встреч.
6: До свидания, будьте здоровы.
1: Радио России. Радио России. Вологодская область. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
7: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
8: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
1: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске российские войска освободили 2 населенных пункта в ДНР. Следственный комитет завел дела о теракте по фактам атак ВСУ в Подмосковье и Запорожье. Россия и Мьянма имеют хорошие перспективы в отношениях, заявил Мишустин. Далее подробности. Российские войска в течение суток освободили в ДНР 2 населенных пункта Красноподолье и Ореховатку. Об этом сообщили в Минобороны России. Ореховатку освободили подразделения южной группировки войск. Красноподолье было освобождено бойцами группировки войск «Центр». Средствами российской ПВО сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда «Хаймарс», а также 1671 беспилотник ВСУ. ВКС России уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Российские военнослужащие в течение суток нанесли удары по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, по цехам сборки, местам хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пунктом временной дислокации украинских подразделений в 148 районах, в том числе ударными БПЛА поразили в порту Одессы резервуары с топливом, предназначенным для ВСУ. За сутки российские войска уничтожили около 1445 военнослужащих противника. Уголовные дела о терактах возбуждены в связи с атаками в Московской и Запорожской областях. Об этом сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она отметила, что, как и прежде, ВСУ проявляет особый цинизм и жестокость, атакуя места скопления мирных жителей и гражданские объекты. Как уточнила Петренко, этой ночью в Московской области в результате массированной атаки украинских вооруженных формирований с применением БПЛА пострадали 3 человека, в том числе 10-летняя девочка. Кроме того, на территории московского региона повреждены объекты гражданской инфраструктуры, а утром украинские БПЛА нанесли удар вблизи остановки общественного транспорта в городе Энергодаре Запорожской области, где большое число людей ждали автобус, один человек погиб, не менее 17 пострадали. На местах происшествия работают оперативные службы, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Как подчеркнула Петренко, Следственный комитет России проведет расследование всех обстоятельств произошедшего. Причастные к терактам будут привлечены к уголовной ответственности. Визит Зеленского в Белград – результат шантажа со стороны Евросоюза. Это давление будет только нарастать. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала «Россия-24». При этом, как отметил дипломат, планов поддерживать киевский режим в военном отношении у Белграда нет.
10: В нынешней ситуации могут появиться всякие посредники и всякие каналы, и ненадежные фирмы, и подставные фирмы, которые, естественно, используют сербское оружие не по назначению. Поэтому надо держать ухо востро. Главное здесь, что политически Белград понимает сложность проблемы. У Белграда нет никакого намерения в военном плане поддерживать Украину. И у Белграда есть готовность следить и делать все, чтобы вот эти каналы были по возможности транспарентны.
9: Россия и Мьянма имеют хорошие перспективы, чтобы нарастить двустороннее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, который находится в России с официальным визитом. Мишустин отметил, что российская сторона предлагает активнее развивать взаимодействие в сфере высоких технологий. По его словам, российский бизнес намерен подключиться к работе специальной экономической зоны Давэй в Мьянме. Премьер подчеркнул, что этот масштабный проект позволит увеличить взаимный товарооборот и создать новые рабочие места, в том числе по линии малого и среднего бизнеса. Центр избирком проводит жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени между политическими партиями на выборах в Госдуму 9-го созыва. На сегодняшнем заседании ЦИК исключил из федерального бюллетеня по выборам в Госдуму партию «Яблоко». Таким образом, участие в выборах по федеральным спискам примут 10 партий. Жеребьевка определит даты и время выхода в эфир агитационных роликов партии, а также график участия партии в дебатах. Как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, график распределения эфирного времени будет утвержден 19 августа. Каждая из 10 партий в период агитации получит одинаковое бесплатное эфирное время на государственных теле- и радиоканалах. Агитация в эфире и в периодических печатных изданиях начнется 22 августа и продлится до первого дня голосования 0 часов 18 сентября. Выборы будут проходить до 20 сентября. На северо-западе Москвы столичные полицейские ликвидировали крупный узел связи телефонных мошенников. Им управлял 19-летний житель Татарстана. Он обеспечивал аферистам массовые обзвоны, арендовал жилье, где размещал оборудование и круглосуточно следил за его работой. Подробности сообщил начальник управления информации и общественных связей МВД России по городу Москве Владимир Васенин.
11: Предварительно установлено, что молодой человек откликнулся на подработку в сети интернет. Работодатель оплатил ему билет до столицы и предоставил арендованное жилье. По прибытии гражданин посредством службы доставки получил необходимое для работы оборудование. В квартире по указанию кураторов он разместил полученный сим-бокс и обеспечил его непрерывную работу.
9: По предварительным данным, за месяц сообщник злоумышленников сменил 3 съемные квартиры. В одной из них полицейские нашли более 400 сим-карт. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему – все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и другие. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
12: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Конгресс Международного союза биатлонистов на заседании в сентябре не будет рассматривать вопрос допуска российских спортсменов. Позиция организации такова. Условия, ставшие основанием для отстранения россиян в 2022 году, до сих пор не устранены, а значит, пересматривать прежние решения они не будут, рассказали в Союзе биатлонистов России. Российские фигуристы прилетели в Китай для участия в этапе юниорской серии Гран-при. Турнир в Сиане пройдет с 20 по 22 августа. Наши спортсмены выступят на Гран-при среди юниоров впервые с 2021 года. В одиночном катании на лед выйдут София Дзепко и Лев Лазарев, в парах Полина Шешелева и Егор Карнаухов, в танцах на льду Мария Фефелова и Артем Валов. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике показал, что мы полностью конкурентоспособны, несмотря на то, что долго отсутствовали, уверена Ангелина Мельникова. В целом уровень Европы остался таким, как и был. Я очень рада, что мы победили с большим отрывом, особенно в командном соревновании, сказала Ангелина. Российские гимнастки выступили на Евро впервые с 2021 года. Мельникова завоевала 3 золота в многоборье, опорном прыжке и командном турнире. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков приехал на матч с Ростовом, несмотря на слухи о переходе в «Галатасарай». Ранее сообщалось, что сегодня Батраков прибудет в Стамбул для медосмотра и подписания контракта с турецким клубом, а «Локомотив» получит за футболиста 25 миллионов евро. Железнодорожники сыграют в гостях с Ростовом сегодня в матче Кубка России в 20:45. Новичок российской премьер-лиги, московская «Родина» по итогам сезона будет в десятке, уверен полузащитник команды Кирилл Ушатов. 100% «Родина» может достичь этого результата, если мы не будем бояться играть, считает Ушатов. После 4 туров «Родина» идет на 11-м месте в РПЛ. 23 августа команда сыграет в гостях с московским «Динамо», занимающим 10-е место в таблице. С вами был Юра Геворкян.
9: Погода. В среду 19 августа в Петропавловске-Камчатском без осадков плюс 23, плюс 25. Во Владивостоке плюс 23, плюс 25. Небольшой дождь. В Екатеринбурге плюс 21, плюс 23. Без осадков. В Тюмени плюс 18, плюс 20. Небольшой дождь. В Сургуте плюс 19, плюс 21. Кратковременные дожди. Новосибирске плюс 18, плюс 20, кратковременные дожди. В Красноярске плюс 20, плюс 22, кратковременные дожди. В Великом Новгороде плюс 15, плюс 17, дожди временами сильные. В Санкт-Петербурге облачно, дожди временами сильные, температура воздуха днем плюс 15, плюс 17. В Москве облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди, ночью возможны грозы, днем максимальная температура в столице плюс 19, плюс 21. Сейчас в Москве плюс 23.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
3: Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
4: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
3: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
1: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. История.
5: Российский радиоуниверситет.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем специальном проекте «История западной культуры» мы отправляемся в 19 век, в бурный век модерна, в бурный век рождение импрессионизма. Мы будем говорить об этом с нашим добрым другом, блистательным русским историком, доктором исторических наук, профессором президентской академии РАНХИКС и Московского педагогического государственного университета Натальей Петровной Таньшиной. Здравствуйте, Наталья Петровна.
7: Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Здравствуйте, уважаемые слушатели Российского радиоуниверситета.
6: Наталья Петровна, когда вы предложили эту тему, я немного взялся за голову. Почему мы отправляемся в 19 век? Ведь только что мы были в Золотом веке Испании. Мы начинали наш проект с рассказа о Возрождении. Мы говорили о Леонардо и Микеланджело. Мы говорили о великих голландцах. Потом мы отправились в Испанию к Сервантесу и Веласкесу. И вдруг сразу мы отправились в 19 век. Век пара, век стали, век модерна. И, кстати, вот это слово «модерн», оно до сих пор очень часто на слуху. Модернизм, модернизация, модерн. Философы очень любят это слово. Что это за эпоха? Почему мы сразу переносимся в 19 век?
7: Вы, Дмитрий Александрович, и наши слушатели слушали, вы-то, конечно, мы с вами об этом говорим, но наши слушатели, они могли обратить внимание на то, что мы идем по таким реперным точкам, мы идем по каким-то событиям действительно революционного масштаба, но в культуре, в искусстве. И мы с вами действительно говорили о Возрождении очень долго, потому что это целое явление, да, которое не прекращает вызывать споры и которое не закончилось, по сути, тогда, по своему влиянию, да, вот по тому импульсу, который был дан. И творцы эпохи Возрождения, они совершили такую революцию и дали дорогу всему последующему. Потом, вот следующая такая мощная волна — это эпоха Просвещения, которая как раз даст во многом очередной такой импульс к классицизму и классическому подходу к восприятию культуры, к восприятию искусства, к восприятию мира, положения человека в мире. И вот эти классические образцы нам всем хорошо известны, будь то в русском искусстве, будь то в искусстве западноевропейском. Но дальше опять начинается скачок. Опять формируется новая картина мира, промышленная революция, которая подготовила и восприятие уже и нового человека, и нового понимания себя и своего места в мире, и нового, наверное, видения мира. И поэтому XIX век — это, наверное, век такой особый, и он занимает не только особое место в истории в целом развития человечества, но и в истории развития искусства. И возрождение, реформация, о которых мы говорили, научно-мировоззренческая революция XVII века, просвещение — вот все это очертило общую траекторию духовной модернизации, определили качественные рубежи этого процесса. Но в полной мере вот то самое модернистское мировоззрение, о котором вы уже упомянули, оно сформировалось лишь в XIX веке. И не случайно, что XIX век называют эпохой торжествующего модерна. А вот что это такое, да? Что это за явление, что это за философское течение, что это за культура модерна, вот именно как эпоха, а не только как художественный стиль, все это вызывает споры и дискуссии какие-то по сей день, по-разному это трактуется, но чтобы нам окончательно не запутать наших слушателей, вот, наверное, сначала можно немножко разобраться в терминах, потому что что такое модерн в самом общем смысле этого слова? Это модерн, да, французский модерн или модернус по латыни — это новый. То есть модерном называют любые явления современной жизни. А модернизацией любой процесс обновления, изменения. Но есть и более узкая трактовка понятия модерн, которая характерна для культурологии, для искусствоведения. И вот здесь модерном называют художественный стиль, который доминировал на рубеже 19-20 столетий, который является порождением разного рода направлений, эстетических канонов, художественных направлений. То есть это некий такой синтез и неоромантики, и неопластицизма, рационального искусства и так далее. И прежде всего, как стиль художественный, модерн формируется в архитектуре. Но в 20 веке, вот в противовес во многом этому стилю, появляется широкий спектр художественных направлений, который получит общее название модернизма. А уже в середине 20 века распространяется производное понятие, и как реакция, наверное, на модернизм уже постмодернизм, который подчеркивает особый характер культурных новаций новейшего времени. И мы с вами как раз будем говорить о явлениях модерна, модернизма и потом и постмодернизма в, прежде всего, культурологических понятиях, потому что потом это все распространится и на в целом идейные движения, и на философские движения. Но мы коснемся прежде всего аспектов культурологических. И, в принципе, вот эта преемственность модерна, модернизма, постмодерна, она рассматривается не только как некая такая парадигмальная эволюция художественного творчества, но и как процесс глубинных изменений в ментальных основах социальной организации западного общества. И как раз XIX век это нам в полной мере демонстрирует. И в этом смысле понятие модернизация, то есть становление общества модерна, используется для характеристики конкретного исторического процесса, то есть развития европейского общества в XVI-XIX веках, то есть то, что в историографии, в исторической науке именуется историей нового времени. Вот как раз история нового времени — это и есть та самая эпоха модерна или эпоха модернизации. Хотя вот, собственно, эпохой модерна, даже если точнее говорить, называют часто процесс завершения модернизации и торжества модернистского типа сознания, социальных связей, а это как раз происходит именно в веке XIX. И опять-таки, здесь самый такой прямой мостик между эпохой Возрождения, потому что как раз ведь в эпоху Возрождения человек начинает восприниматься как творец, как творец самого себя и как преобразователь природы. Да? Природа — это не храм, а мастерская, а человек в ней работник. И вот как раз именно в XIX веке человек утверждается в роли активного преобразователя природы. И, что еще важно, человек получает вот мощное орудие для выполнения этой миссии, потому что как раз уникальный по своим масштабам научно-технический прогресс эпохи промышленной революции, перехода к фабрично-заводской системе, ведь все это влияет и на сознание человека, да, на его философию. И можно сказать, что XIX век он окончательно соединяет в себе логику развития экспериментального научного познания и индустриализации, то есть вот этого форсированного развития техногенной производственной системы. Тут можно говорить, наверное, об этом бесконечно, потому что технический прогресс приносит новые формы преодоления пространства, времени и скорости. И в сочетании с теми геополитическими изменениями, которые в это время происходят, формирование европейских и колониальных империй, вот все это в корне меняет масштабы человеческой деятельности. Земной шар, наверное, впервые за всю свою историю стал такой единой ойкуменой, причем реально познаваемым, познанным и освоенным миром. Конечно, это принесет и массу проблем, в том числе социально-психологических, и вот, наверное, эти проблемы со всей очевидностью проявятся уже во второй трети или в конце XIX века, когда, собственно, в условиях вот этого какого-то нарастающего, может быть, кризиса, а культура, да, она всегда реагирует, искусство, и появится новое явление, о котором мы с вами поговорим.
6: Наталья Петровна, когда вы говорите об этой эпохе, у меня мурашки по коже, потому что я вспоминаю романы Жюль Верна, фактически певца прогресса, певца модерна. Он рассказывает о подводных лодках, о паровых двигателях, о нитроглицерине, который крушит скалы. И вообще вот такое складывается впечатление, вот когда мы говорили об эпохе, собственно, Ренессанса, Возрождения, рождается новый человек. И вот этот человек XIX века, он становится таким человеком самоуверенным. Он владеет электричеством, он уверен в своем паровом движителе, он вокруг планеты движется за 80 дней, и фактически это такой очень своеобразный рывок вперед. Но в то же время в это появляются мысли о том, что куда-то общество идет не туда, что-то с западным миром происходит не так. И начинают люди, умные люди, говорить, что какой-то закат Европы. Нет ли в этом противоречия? Что это за явление, такое кризисное явление, и как оно отразилось в культуре этого времени?
7: Я думаю, противоречий в этом нет. Дело в том, что так было как раз и в рамках той эпохи, о которой мы говорили, возрождение, реформации. Там же точно так же очень быстрое начинается развитие, подъем культурный, экономический, религиозный, а человек своим сознанием, он не успевает за всем этим. Человек-то как существо природное, биологическое, он меняется медленно, и отсюда как раз ощущение какой-то потерянности, фрустрации, вот маргинализация сознания. Здесь вот с этим человечество столкнется уже, наверное, после или в ходе Первой мировой войны, когда, собственно, вся вот эта цивилизация выстраиваемая, она рухнет. Но эти идеи относительно заката Европы, они, конечно, появляются гораздо раньше, и даже гораздо раньше, нежели это будет у Освальда Шпенглера, с именем которого, собственно, эту идею заката Европы и связывают. Потому что если мы почитаем работы европейцев, западноевропейцев XIX века, более раннего периода, первой половины, там тоже вот эти вот идеи кризиса и заката Европы, они в полной мере прослеживаются. Но вот то, о чем мы говорили, вот действительно, эта эпоха заката Европы, она приносит с собой разрушение привычных эстетических канонов, представлений о природе художественного, о соотношении искусства и жизни. И попытки найти принципиально новые творческие какие-то формы, формы самовыражения, преодолеть вот эту вот нормальность пространственного и смыслового восприятия действительности во многом были связаны с утверждением и новой неклассической научной картины мира, с распространением идей относительности пространства и времени. То есть так-то сами вот эти идеи, да, Эйнштейна, они относятся к более позднему времени, но формироваться вот эта мысль, она начинает гораздо раньше. И как раз именно в это время наблюдается некий такой отказ от представления о наличии какого-то единого источника смысла вещей, Бога, природы или разума. Это расколдовывание мира, по словам Макса Вебера, привело к радикальному изменению всей системы общественных связей, которые обеспечивали преемственность духовного опыта и основы самоидентификации индивида. И перед лицом разрушающихся горизонтов мироздания, испытывая ощущение утраты материи, человек обретал чувство реальности тогда, когда он пытался приобщиться к будущему и когда он бросал вызов не только прошлому, но и настоящему. И поэтому модернизм, который формируется, да, ну и потом авангардистские течения, они же были как раз основаны на отказе от предыдущего опыта. Отсюда и все вот эти последующие идеи «сбросим Пушкина с парохода современности», то есть отказ от настоящего и прошлого. И таким образом складывается вот такая уникальная традиция, которая основана была на признании самоценности любого вида новаторства, но это, правда, происходило не одномоментно, а вот постепенно и завершилось становление вот этой новой художественной философии к началу XX века. И, наверное, наиболее ярко это проявилось вот в том самом направлении, о котором мы и поговорим, а именно в импрессионизме. То есть вот это как раз такая попытка бросить вызов вкусам общества. Причем вот это дело становится уделом ярких личностей, индивидуальностей. И это тоже будет таким знаковым явлением, когда какой-то конкретный художник или какая-то конкретная выставка, она может дать начало целому направлению, хотя, опять-таки, тут мы выходим на другую такую важную проблему, как полистилизм. И если в предыдущие века каждый стиль проходил свое развитие и затем уступал место другому, то вот как раз рубеж веков — это уже такой полистилизм, когда в одном пространстве действуют несколько стилей, и более того, один и тот же художник, он может принадлежать к разным стилям. Но начинается все с импрессионизма, и, наверное, импрессионисты, они стали такими же революционерами в живописи, как и те творцы Возрождения, о которых мы говорили, и более того, между Возрождением и импрессионизмом существует самая такая прямая связь, хотя она может на первый взгляд и как-то не быть столь очевидной.
6: Наталья Петровна, когда вы говорите о зарождении импрессионизма и говорите о том, что это возникало не одномоментно, я вспоминаю ведь о том кризисе, когда мы говорили о закате Европы, это был кризис и физический кризис, который нарастал тоже не одномоментно. Люди изучали электричество, люди изучали оптику, люди изучали радугу, люди изучали физики, как раскладывается свет, цвет, как... То есть природа открылась совсем по-другому. Наше человечество в XIX веке, как ребенок, узнало, что тень не черная. И фактически те люди, личности, о которых вы говорите, они же жадно следили за новейшими открытиями, за всеми этими молниями, за этими всеми светильниками, торпедами, новыми паровыми гонками и так далее, так далее, так далее. Давайте все-таки проследим, кто же был предтечами того самого явления импрессионизма, о котором мы сегодня говорим.
7: Вы совершенно верно сказали, что искусство, вроде бы это искусство, да, но оно тесно связано с естественно-научными процессами. И это было не только в XIX веке. Та же самая естественно-научная революция XVII века, она подготовила и просвещение как явление культурное, да, как раз классическое построение композиции, ну и так далее. Точно так же и здесь искусство, оно окажется тесно увязанным с новейшими достижениями физики, оптики. Хотя, если мы говорим как о явлении, об импрессионизме, да, истории импрессионизма, мы как бы представляем, что это нечто такое всеохватывающее. Но реально история импрессионизма, как течение, охватывает всего 12 лет. с первой выставки, которая состоялась в 1874 году, и по последнюю, восьмую выставку, которая состоялась спустя вот как раз 12 лет, в 1886 году. Но 1874 год — это уже первая выставка, а предыстория этого направления в искусстве, она, конечно, значительно обширнее, и ее истоки лежат еще в борьбе романтиков, а как раз 19 век — это взлет романтизма и это развитие романтического искусства. И вот борьба романтиков с академистами, а академическое искусство, салонная живопись, ведь это тоже очень важно, потому что как некая такая альтернатива, или как ответ, или как реакция на это и появится импрессионизм, о чем мы поговорим. Кроме того, это антагонизм знаменитых французских художников XIX века Энгра и Делакруа. Кроме того, это и реализм, и реалистические полотна Курбе, графика Дамье. Помимо прочего, это и художники Барбизонской школы, а это знаменитая группа французских художников, пейзажистов, которые называются по деревне Барбизон в лесу Фонтенбло, где как раз и жили некоторые художники. Кроме того, это течение прерафаэлитов, да, но английское течение в живописи, в поэзии, которое формируется опять-таки как некая такая борьба с условностями викторианской эпохи, с академическими традициями. И вот как раз французские художники, которые пейзажисты, близкие к прерафаэлитам, они тоже внесли вот свой вклад в разработку новой техники передачи пространства и естественного освещения. Потому что импрессионизм — это как раз прежде всего об этом, и именно это, наверное, трудно было понять публике, потому что это нарушало некий такой привычный, устоявшийся способ получения эстетического удовольствия.
6: Наталья Петровна, но когда мы говорим об импрессионизме и говорим о том, что менялась вся эпоха, и люди для себя узнавали абсолютно непривычные способы изображения мира и получения эстетического удовольствия, ведь это же и была фактически революция в медицине, когда люди изучали нервные сигналы, как видит глаз, психиатрия получает бурное развитие, то есть люди буквально пошли во внутренний мир, во внутренний космос. И здесь оказывается, что импрессионисты тоже впитали в себя новейшие достижения вот этой фактически революции в познании и отношении себя к миру. Как это получилось с цветом, светом, что они сделали? Какие основные черты импрессионизма? Что это было за культурная революция?
7: На самом деле так оно и было, и мы можем тут опять-таки обратиться к Возрождению, к нашему вопросу, почему от него, да? Вспомним Леонардо да Винчи, который как раз был прекрасным натуралистом и исследователем, и он-то как раз и исследовал, наблюдал за природой, и отсюда его вот эти вот многосторонние знания и проекты. И то же самое импрессионисты. Вот мы их называем революционерами, да? Они действительно пытаются преодолеть традиционную иерархию жанров и классические каноны изобразительной техники. То есть это уже вот как раз опять-таки реакция на академизм и реакция на классицизм. А какие классические каноны? То есть это трехплановость пространства, разделение изображаемых объектов на главные и второстепенные, композиционное размещение главных в центре картины. Вот все это импрессионисты пытаются преодолеть. И тогда они были революционерами, а сейчас это вошло просто в нашу с вами привычную жизнь. И возьмите даже любой фотограф, да, он же главный предмет не помещает в центре своего пространства, да?
6: Я прошу прощения, Наталья Петровна, но если мы посмотрим на наших знаменитых там фотомоделей или девочек, которые с помощью смартфона делают себяшки, селфи, ведь там даже экран специально нам в подсказку разделен на эти трети, которые изобретались импрессионистами, чтобы выделить главное.
7: Да, но только главное — это не всегда по центру. И это, наоборот, это смещено, как и сама вот эта линия перспективы, она будет намеренно смещаться. То есть Леонардо да Винчи, он создает эту перспективу, да, а дальше Сезанн, он будет эту линию перспективы уже разрушать, смещать. То есть, опять-таки, это к вопросу, почему мы танцуем от Возрождения. И вот как раз творческий метод импрессионистов, он предполагал отказ от статичного изображения и передачу изменчивости, подвижности окружающего мира, то есть стремление ухватить как раз, схватить момент, вот, передать жизнь здесь и сейчас. И вот это достигалось с помощью техники разложения тонов, необычного сочетания красок, игры цветовых рефлексов. Кроме того, вот то, с чего мы в художественных течениях начали опираться на новейшие достижения физики света. Ведь в то время уже было хорошо известно, что та или иная тональность создается вибрацией света на поверхности предметов в зависимости от наклона лучей. И поскольку смешанные тона в природе отсутствуют, то движение воздушных масс лишь образует определенные сочетания семи красок спектра, которые искусственно уже составляет человеческое зрение. И поэтому техника импрессионистов заключалась в чем? Они отказывались смешивать краски на палитре, ну хотя там у всех все было индивидуально. Кроме того, они отказывались как раз от создания таких темных земляных красок, а они наносили на поверхность холста отдельные мазки разного цвета, то есть вот техника, которая, да, называется дивизионизмом, разделение. И эти краски, они смешивались лишь в глазах зрителей. То есть сетчатка глаза, она как раз и формировала вот это вот сочетание цветов. И вот такое сочетание позволяло как бы растворять в зрительном восприятии контуры изображаемых предметов, приближаясь к эффекту световоздушной среды. И импрессионисты, они именно и хотели быть максимально приближенными к тому, как тот или иной предмет человек видит в натуре на пленэре, а человек всегда его видит во взаимодействии со световоздушной средой, и отсюда как раз их стремление писать не в мастерской, а на пленэре, на открытом воздухе, и писать одни и те же, например, предметы в разные времена года, в разное время дня, как тот же Клод Моне и его Руанский собор. Кроме того, они начинают по-новому воспринимать дополнительные цвета по принципу контраста. Вот то, о чем вы говорили, про тень, и, например, Сюра, он писал «Прибрежный песок в тени ярко-синим».
6: По сути дела, опередили вот то, что мы потом получили от технического творчества, как цветное телевидение. Если вспомнят наши первые цветные телевизоры, то каждый кусочек экрана — это был сочетанием синего, красного и зеленого. По сути дела, каждый цвет был разделен на три. Но это так сделали инженеры. А импрессионисты использовали, конечно, другие цвета, другие дополнительные оттенки, но тем самым, по сути дела, испытывали наши зрительные нервы. Они формировали эту картинку, по сути дела, вторглись внутрь нас, в нашу голову. Получается так.
7: Ну, в какой-то степени да, и поэтому люди оказались просто не готовы вот к такому восприятию. Ну, мы об этом поговорим. Потому что ведь здесь прежде всего важен не сюжет, да, и, как говорил Ренуар, сюжет ради живописного тона, а не ради сюжета. То есть им не важен был какой-то сюжет как таковой. И, конечно, иногда импрессионистов, ну вот раньше, может быть, так критиковали. За что? За то, что вот в погоне за впечатлением, за каким-то таким коротким и острым, импрессионисты пришли к тому, что постепенно картину со всеми ее законами завершенности они подменили этюдом, типичное — случайным, а социальное — каким-то физиологическим или биологическим. И, например,

0: Классика, она же вечна, да, и вот Освальд Шпенглер, он очень хорошо сказал, что пейзаж Рембрандта лежит где-то в бесконечных пространствах мира, тогда как пейзаж Клода Моне поблизости от железнодорожной станции. И это как раз тоже очень важно. Полотна импрессионистов, они же могут восприниматься как путеводитель по городу, по современному Парижу, потому что они его и писали, а в то же время они как раз стремятся передать ритмы, быстрые ритмы именно сегодняшней жизни. Вот остановить мгновение здесь и сейчас. И при этом они были абсолютно свободными. И это, наверное, одно из важнейших качеств французского импрессионизма – такая свобода. Свобода не только от каких-то академических догм, но свобода, может быть, от всякой ожесточенности, от стремления доказать свою правоту, единственность собственной художественной концепции. И, наверное, импрессионизм – это пример вот такого чистого искусства, потому что они писали именно во имя искусства, следуя своему вот непреклонному и, как правило, безошибочному вкусу, который они оттачивали не во имя чего-то, а вот во имя совершенства. И они, наверное, были тогда, вот в начале особенно, едва ли помышляли о признании. Ну, и мы с вами поговорим, что им трудно было получить признание. Хотя со временем вот такая вот романтическая бескомпромиссность, она сменится вот у них более трезвым отношением к жизни, хотя, например, далеко не у всех, потому что, например, тот же Писсаро, он никогда не выставлял свои картины в официальных салонах. Кроме того, импрессионисты, они, наверное, вот такие настоящие демократы, и для них характерен демократизм, но вот в самом таком благородном и возвышенном смысле этого слова. Почему? Потому что для них не было вот каких-то высоких и низких сюжетов, при том, что, как вот мы уже говорили, к самим сюжетам они испытывали вот какое-то такое настойчивое отвращение. То есть им было понятно и близко все: и трепет солнца на пыльных платанах парижских бульваров, и бешеные ритмы железных дорог, и дым паровозных труб, и паруса над Сены, и маковые поля, и изысканные переливы шелка на платьях светских красавиц. То есть не то чтобы они изгнали содержательность со своих полотен. Вот просто, наверное, как такие настоящие французы, они считали неинтересным перечисление печалей мира, считая, что вот этот вот видимый облик мира, он неизменно прекрасен и способен победить вот его мира какой-то такой глубинный трагизм. И поэтому здесь мы не увидим какой-то такой акцентированной любви к людям труда, как, допустим, это мы встречаем у Курбе, у Миле, где есть такая настойчивая социальность. Но это не значит, что импрессионисты не обращают внимания, да, на эти аспекты. Они просто как-то любуются, естественно, всем, что есть на этой земле. И, возможно, как раз вот на их полотнах царят недосягаемые в реальности понятия свободы, равенства и братства, но как категории скорее такие эмоциональные и художественные. Ну и, конечно, импрессионисты, поэтому, наверное, это вот такие первые по-настоящему современные художники XIX столетия. И вот я уже говорила, что для них характерно как раз такое очень тонкое ощущение сегодняшнего ритма, сегодняшнего дня и сегодняшнего такого лихорадочно-поэтического видения этого мира.
1: Когда вы говорите об этом, Наталья Петровна, я все-таки думаю, что ведь они были еще удивительно молоды. Они спорили, они встречались, они выпивали в этих кафе. Это не было только явлением французским, ведь и русские художники приезжали обучаться в Париж. Это вообще вся Европа бурлила, и Россия, и Испания. Но, конечно, Париж, это был центр той самой старой Европы, за которым следила ревниво в чем-то викторианская Англия, еще погруженная в классицизм. Но мы как раз говорим о революции именно в культурных планах. И вот то, что мы начали с Возрождения и перекинули мостик от Золотого века Испании, ведь Веласкес был во многом, ну, таким учителем для

тех импрессионистов, о которых мы поговорим. И мы об этом продолжим после небольшого перерыва. А нашим радиослушателям я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «смотрим.ру», «Рутуб», канал Дмитрия Кононыхина. Мы вернемся через несколько секунд и продолжим наш рассказ о зарождении импрессионизма вместе с русским историком Натальей Петровной Таншиной. Не переключайтесь, будет только интересней.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Говорит Вологда. 13:45. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин. За режиссерским пультом Дмитрий Белов. Добрый день. Слушайте новости. Сегодня в Вологде начались работы на площади Возрождения. Участок от Советского проспекта до улицы Лермонтова временно закрыли для транспорта и пешеходов. Ограничения продлятся до завершения ремонта в этом году. Изменится и движение автобусов. Маршруты номер 9, 27, 36 и 43 в обоих направлениях пойдут по улицам Сергея Орлова, Мира и Герцена. Остановка областная библиотека на время работ обслуживаться не будет. Обойти закрытый участок можно по улицам Лермонтова, Ленина и Зосимовской, либо через Пушкинскую, Герцена и Мира. На площади обновят асфальт, бордюры и тротуары. Работы входят в комплексное благоустройство площади Революции. В Вологде с сегодняшнего дня речные трамвайчики переходят на регулярные рейсы. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Сергей Жестяников. Прогулки по реке будут проходить ежедневно с 10 утра и до 7 вечера. Отправление каждый час от причала на Соборной горке. На борту работает аудиогид. Стоимость взрослого билета 450 рублей, детского 300. Дети до 7 лет смогут прокатиться бесплатно. Завтра, 19 августа, вологжане смогут бесплатно посетить музей области. Акция традиционно проходит в третью среду месяца и распространяется на школьников, студентов и всех жителей региона. В Вологде свободный вход будет действовать в музей кружева, в мире забытых вещей, музей Вологодская ссылка, в музей Николая Рубцова и на других площадках. Большинство из них работают с 10 утра и до половины 6 вечера. Бесплатно можно будет посетить и музей Семенкова. Он открыт до 6 вечера. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий право на льготное посещение. Не участвуют в акции отдельной выставки и колокольня Софийского собора. В Кадуе в эту субботу отметят День округа и 120-летие поселка. Праздничная программа начнется с утра. Главным событием станет традиционная Преображенская ярмарка, деревенское раздолье с торговыми рядами, ремесленными мастерскими и уличными развлечениями. Гостей также ждут выставка ретро-автомобилей, музейные экспозиции и спортивные соревнования. Для детей подготовят интерактивную программу, шоу с мыльными пузырями и пенной дискотекой. Вечером на главной сцене выступят местные коллективы, ансамбль «Тальянка» и певица Велислава из Москвы. Праздник завершится световым шоу и дискотекой. Кириллов стал новой столицей туристического проекта «Серебряное ожерелье России». Почетный статус город получил во время празднования 250-летия. В ближайших планах благоустройство парков и подготовка к 630-летию Кириллово-Белозерского монастыря, который отметят в следующем году. В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике 21 августа покажут спектакль «У детства нет прошлого». Постановку представит театр-студия «Сонет» в рамках программы «Театр и музей». Показ начнется в 4 часа дня в конференц-зале музея. В центре истории взрослые, брат и сестра, которые погружаются в воспоминания о детстве и семейной жизни. Литературной основой спектакля стали рассказы Михаила Зощенко, среди них «Елка», «Галоши и мороженое» и «30 лет спустя». Постановка рассчитана на семейную аудиторию. Череповцы автомобилисты помогли предотвратить опасную поездку подростка-зацепера. Мальчик забрался на автобус на остановке на улице Гоголя. Водителю начали сигналить проезжающие машины. Когда автобус остановился, подросток понял, что его заметили и убежал. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. В автоколонне напоминают, зацепинг опасен для жизни. Подросток может сорваться и попасть под колеса других автомобилей. Материалы с камер видеонаблюдения передадут в полицию и управление образования. В Вологде за один день произошло два ДТП с пострадавшими. Накануне около 5 часов вечера во дворе дома номер 6 в микрорайоне ГПЗ-23 46-летняя водитель Лексуса, двигаясь задним ходом, не убедилась в безопасности маневра и сбила 2-летнюю девочку. Ребенка доставили в больницу. Еще одна авария произошла днем на улице Текстильщиков. 34-летняя велосипедистка, пересекая выезд из дворовой территории, не спешилась и столкнулась с автомобилем «Пежо». Женщина получила травмы и также была госпитализирована. Обстоятельства обоих происшествий устанавливаются. В Череповце местный житель перевел мошенникам около 8 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Аферисты сначала написали мужчине от имени якобы соседки, а затем представились сотрудниками ФСБ и Центрального банка. Они убедили череповчанина, что его данные с госуслуг скомпрометированы, а сбережения находятся под угрозой. Под предлогом декларирования мужчина снял в банке 5,5 миллионов рублей и передал курьеру. Затем он перевел еще более миллиона рублей, оформил кредит и продал автомобиль. Все врученные деньги также ушли мошенникам. Общая сумма ущерба составила около 8 миллионов рублей. В продолжении темы. В Череповце суд вынес приговор участникам организованной группы мошенников, которые похитили у пенсионеров около 10 миллионов рублей. Как установил суд, с сентября по октябрь прошлого года злоумышленники обманывали пожилых людей под предлогом продления договора связи, замены ключей домофона, оформления социальных выплат и других услуг. В схеме были задействованы операторы, кураторы и курьеры. Жертвами стали 5 пенсионеров из разных городов России. Каждому из троих фигурантов назначили по 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, с осужденных взыскали более 6,5 миллионов рублей в пользу потерпевших. Сегодня в Асановской роще в Вологде выступит оркестр русских народных инструментов «Перезвоны». Концерт начнется в 6 часов вечера, вход свободный. В программе русские народные и классические произведения, джаз, эстрадная музыка. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, заслуженный работник культуры Александр Султаншин. Организаторы предупреждают, при ухудшении погоды концерт могут перенести. В Череповце вандалы повредили скульптуру «Купчик-путешественник» на Октябрьской набережной. У арт-объекта полностью оторвали крепление от перил. Скульптуру уже демонтировали и отправили на восстановление. Работы планируют завершить до конца следующей недели. Момент повреждения зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи четверо несовершеннолетних. Сейчас их разыскивают правоохранительные органы. В архитектурно-этнографическом музее Семенково открылась выставка гармоний. В экспозиции 27 инструментов. Посетителям предлагают не только рассмотреть старинные гармонии, но и узнать историю создания, услышать звучание инструментов и попробовать сыграть самостоятельно. Здесь можно увидеть необычные инструменты и приспособления для их изготовления, в том числе самодельные детали. Выставка будет работать до середины сентября. Вологжане смогут получить бесплатные консультации врача-нарколога по телефону здоровья. Специалисты ответят на вопросы о профилактике зависимостей и способах отказа от алкоголя. 19 августа на звонки ответит врач-нарколог Вологодского наркодиспансера Павел Лавров. Консультации пройдут с 3 часов до 4 дня. По телефону 720060 в Вологде. А 20 августа на связь выйдет фельдшер Череповецкого наркодиспансера Татьяна Назарова. Телефон для консультаций в Череповце 55 18 47. Звонки анонимные и бесплатные. Проект проходит при поддержке регионального Минздрава под девизом «Ты сильнее». В Вологде благотворительный клуб «28 петель» открывает новый сезон. Встреча «Вяжем вместе» состоится 22 августа в юношеском центре имени Тендрякова. С 11 утра и до 2 часов дня все желающие смогут узнать больше о проекте и его работе в Вологде. Волонтеры вяжут теплые вещи для недоношенных малышей, которые находятся в перинатальном центре. Гостям покажут готовые изделия, крошечные носочки, шапочки, жилетки, пледы и игрушки, а также расскажут о правилах вязания для маленьких пациентов. Присоединиться может любой желающий, независимо от возраста и навыков. Даже если вы не умеете вязать, можно принести пряжу для корзинки добра. В Вологде в этот четверг пройдет встреча с архангельским литературоведом Николаем Васильевым, посвященная творчеству Николая Рубцова. В областной научной библиотеке исследователи представят свою новую книгу. В издании вошли лучшие статьи Васильева о поэте. Автор занимается исследованием творчества Рубцова еще со студенческих лет. К разговору приглашают всех, кому близка поэзия Николая Рубцова. Стихи поэта прозвучат в исполнении Анны Малиновской и Владимира Сергеева. Начало в 18 часов, вход свободный. И в завершении выпуска. Вологодская тройка стала чемпионом Всероссийского фестиваля в Калужской области. Соревнования прошли 15 августа на ипподроме в Тарусе. Победу в заезде русских троек одержал возница Алексей Чистяков. В финальном рывке его экипаж обошел соперников из Владимирской области. В состав победившей тройки вошли жеребец «Каренник», «Напуск» и престижные «Линкольн» и «Лайнер». Команду представлял племенной конный завод «Вологодский». Алексей Чистяков регулярно участвует и побеждает на традиционном фестивале «Русская тройка» в Вологде. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин.
0: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
2: Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка дорога, что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака. Пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
3: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки облачно с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Утром и днем в отдельных западных округах сильный дождь, местами гроза. Атмосферное давление ниже нормы и будет падать. В Великомустике ночью небольшой дождь, плюс 11, завтра днем плюс 21. В Никольске небольшой дождь, ночью 10, завтра днем 21. В Тотьме небольшой дождь, ночью 11, завтра днем 21. В Кириллове небольшой дождь, ночью 14, завтра днем плюс 18. В Вытегре ночью 13, небольшой дождь, завтра днем умеренный дождь, 20 градусов выше 0. В Бабаеве ночью 13, умеренный дождь, завтра днем 17 градусов, сильный дождь. В Череповце ночью 14 градусов, завтра днем умеренный дождь, плюс 19. И в Вологде ночью небольшой дождь, завтра днем умеренный дождь, плюс 21. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17 часов 45 минут.

0: Вы слушали Радио России Вологодская область. До новых встреч! Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Два села в зоне СВО перешли под контроль российских военных. Следственный комитет возбудил уголовные дела на терактах в связи с атаками ВСУ в Подмосковье и Запорожье. И Мьянма – это важный партнер России в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Далее подробнее. Вооруженные силы России взяли под контроль в ДНР два села – Краснопадолье и Ореховатка, сообщает Министерство обороны. Отмечается, что освобождение Краснопадолья в ДНР открывает российским подразделениям прямой выход к Доброполью, крупному узлу обороны ВСУ. Российские войска группировок «Север», «Запад» и «Восток» в течение суток улучшили положение в зоне проведения специальной военной операции. Также в течение суток российские войска поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а также цеха сборки беспилотников. В порту Одессы поражены резервуары с топливом для украинской армии. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, а также 1671 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Воздушно-космические силы России в течение суток сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Таким образом, Киев за все время СВО потерял 674 самолета, отмечает Министерство обороны. Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах в связи с атаками ВСУ в Подмосковье и Запорожье, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Минувшей ночью в Московской области произошел массированный налет дронов. Атаковали Богородское, Раменское, Павловский Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Ступино, Коломну, Электросталь. Пострадали 3 человека, в том числе ребенок, повреждены несколько зданий. А в Энергодаре в Запорожской области дроны атаковали автобус. Остановку. Один человек погиб, не менее 16 пострадали.
2: Следственным комитетом России возбуждены уголовные дела о террористических актах, совершенных украинскими вооруженными формированиями в Московской и Запорожской областях. Как и прежде, украинские боевики проявляют особый цинизм и жестокость, атакуя места скопления мирных жителей и гражданские объекты. В ночь на 18 августа в Московской области в результате массированной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов пострадали 3 человека, в том числе несовершеннолетние. Кроме того, повреждения получили различные объекты гражданской инфраструктуры. Утром 18 августа украинские националисты при помощи БПЛА нанесли удар вблизи остановки общественного транспорта в городе Энергодаре Запорожской области. В этот момент там находилось большое количество людей, ожидавших автобус. В результате не менее 16 человек пострадали и один погиб. На местах происшествия работают оперативные службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Лица, причастные к этим террористическим актам, будут привлечены к уголовной ответственности.
1: Премьер-министр Михаил Мишустин убежден, что договоренности, достигнутые во время визита президента Республики Союз Мьянма, дадут новый импульс сотрудничеству двух стран, сказал глава российского правительства, приветствуя президента Мьянмы, находящегося в России с официальным визитом. Мишустин подчеркнул, что Мьянма – это важный партнер России в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наши отношения основаны на прочных традициях дружбы, взаимного уважения, учета интересов друг друга, отмечает российский премьер. По его словам, Россия и Мьянма могут наращивать двусторонний торгово-экономический потенциал. Добавлю, что президент Мьянмы пригласил делегацию Госдумы посетить страну в ходе встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, сообщается на сайте Госдумы. Кроме того, президент Мьянмы выразил надежду, что его визит в Россию даст положительные результаты для развития двустороннего взаимодействия. По его словам, парламенту республики интересен опыт Госдумы в части совершенствования законодательства. Сегодня же ожидается встреча Владимира Путина с президентом Мьянмы. Продажи туров в Объединенные Арабские Эмираты восстановились до уровня прошлого года, но бронирования идут только на ближайшие недели. На октябрь-декабрь они пока отстают от прошлогодних на 40%, сообщил эксперт в области туриндустрии. По словам эксперта, это может говорить о том, что у туристов после событий весны 2026 года есть определенные опасения по поводу того, что может произойти на Ближнем Востоке. МИД и Минэкономразвитие 19 июня отменили рекомендацию туроператорам приостановить продажу туров в 6 стран Персидского залива – Бахрейн, Катар, Кувейт, Эмираты, Оман, Саудовскую Аравию. Она действовала с начала марта этого года, когда на Ближнем Востоке начались боевые действия между Ираном, Израилем и США. В среду холодный атмосферный фронт принесет в московский регион небольшие скоротечные дожди, похолодает до 17-20 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Но уже в пятницу столбики термометров снова поднимутся до плюс 23-26 градусов.
3: В среду прорвется холодный атмосферный фронт, пройдут скоротечные дожди в течение суток. Посвежее до плюс 17-20, в четверг станет на градус другой выше, ну а в пятницу будет самый погожий день. Солнце выкатится практически в зенит и начнет щедро раздавать тепло. Столбики термометров поднимутся до плюс 23-26, как положено на макушку лета. Ну и в субботу прошумят грозовые ливни, после полудня до летних плюс 25, но в воскресенье посвежеет до плюс 22 градусов.
1: Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителей в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. А в русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева и многие другие. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Конгресс Международного союза биатлонистов на заседании в сентябре не будет рассматривать вопрос допуска российских спортсменов. Позиция организации такова: условия, ставшие основанием для отстранения россиян в 2022 году, до сих пор не устранены, а значит, пересматривать прежние решения они не будут, рассказали в Союзе биатлонистов России. Никита Родионов выиграл гонку на 15 километров свободным стилем на чемпионате России по лыжероллерам. 27,5 секунд ему уступил Матвей Кетов. Третье место занял Егор Митрошин. Завтра на чемпионате России по лыжероллерам пройдут гонки преследования у женщин и мужчин. Таисия Поспелова одержала победу в экстремальном гребном слаломе на спартакиаде народов России. Второе место заняла Ангелина Макачева, третье – Полина Мухгалеева. У мужчин в экстремальном слаломе победил Федор Заблицкий, серебряную медаль завоевал Вячеслав Игнатов, бронзу – Егор Смирнов. Российские спортсмены завоевали 9 медалей на чемпионате Европы по дзюдо среди слепых. Дарья Стаканова победила в весовой категории до 60 килограммов J2. Павел Селиванов стал чемпионом в категории до 95 килограммов J1. И еще одно золото россияне завоевали в командном турнире. Также на счету нашей сборной 3 серебра и 3 бронзы. Сибирь подписала контракт на год с Семеном Кошелевым. Форвард находился на просмотре в расположении шанхайских драконов, но получил предложение от новосибирского клуба, за который выступал в прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги. За Сибирь Кошелев провел 45 матчей и набрал 23 очка. С 11 шайбами он стал вторым снайпером команды. Полузащитник «Локомотива» Алексей Бодраков приехал на матч с Ростовом, несмотря на слухи о переходе в «Галатасарай». Ранее сообщалось, что сегодня Бодраков прибудет в Стамбул для медосмотра и подписания контракта с турецким клубом. А «Локомотив» получит за футболиста 25 миллионов евро. Железнодорожники сыграют в гостях с Ростовом в матче Кубка России сегодня в 20:45. С вами был Юра Геворкян.
1: Во Владивостоке 19 августа облачно с прояснениями, плюс 27. В Хабаровске дождь, плюс 22. В Благовещенске облачно с прояснениями, плюс 24. В Чите дождь, плюс 18. В Улан-Удэ пасмурно, плюс 22. В Иркутске пасмурно, плюс 21. В Симферополе небольшой дождь, плюс 28. В Севастополе небольшой дождь и плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем. Температура ночью плюс 14, днем плюс 16. 18. В Москве в среду ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 18, днем плюс 19. Ветер юго-западный 8-12 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба.
5: Театр «Радио России» представляет спектакль по рассказу Леонида Андреева «Губернатор». Часть вторая.
6: Разрешите, Петр Ильич?
7: Ах, это вы, Лев Андреевич? Наконец-то! Я вас заждался.
6: Простите, Петр Ильич, но в этом дрянном городишке ничего не достанешь.
7: Ну, едем, едем. Да, послушайте. Почему это во всех наших присутственных местах такая грязь? Возьмите нашу канцелярию. Или был я как-то в жандармском управлении. Так это ведь что же такое? Ведь это же кабак, конюшня. Сидят люди в чистых мундирах, а кругом на аршин грязи.
6: Денег нет.
7: Вздор. Отговорки. А это вот здесь вы взгляните, что же это такое? Это же мерзость.
6: Петр Ильич... Да кто же вам мешает переделать по-своему? Ведь уж сколько раз я предлагал это Марии Петровне, и ее превосходительство вполне разделяет...
7: Ладно, пойдемте.
8: Чиновник сочувственно взглянул на губернаторскую широкую спину и жилистую шею, двумя колонками, подпирающую череп.
6: Да, кстати, встретил сейчас судака.
8: Судаком в домашнем кругу губернатора... Назывался полицмейстер за свои вытаращенные бесцветные глаза, длинный рост и узкую рыбью спину.
6: Говорит, что вчера последнего раненого выписали. Самого тяжелого. Почти никакой надежды не было, что поправится. Удивительно, живучий народ.
8: Губернатор не ответил. На подъезде его сразу охватило осенней свежестью и солнечным теплом. Как будто существовали они отдельно, и свежесть, и тепло, и чувствовались так же порознь. И небо было милое, нежное, далекое, неожиданное и прелестно голубое.
7: Хорошо теперь на даче.
8: Он уже сидел в коляске, сторонясь, чтобы дать место влезавшему с левой стороны чиновнику, когда мимо подъезда, согнувшись, прошел какой-то человек. Снимая для поклона картуз, он закрыл локтем лицо. И губернатор увидел только курчавый белокурый затылок и загорелую молодую шею. И заметил, что шагает он осторожно и неслышно, как босой. Шагает и горбится, и прячется в себя, и спина его словно смотрит назад.
7: Какой неприятный и странный человек.
8: Тоже подумали, видимо, два господина, поспешно усаживавшиеся впереди коляски на извозчика. Привычным и согласным движением они заглянули прохожему в лицо, ничего подозрительного не нашли, и понеслись впереди губернатора.
7: Кто эти двое?
6: Да так, агенты.
7: Агенты? Зачем это?
6: Не знаю. Судак все старается.
8: При повороте на Дворянскую улицу блеснул на солнце лаком сапог и молодцевато козырнул безусый помощник пристава, тот, что демонстрировал трупы.
9: Здравия желаю!
8: А когда проезжали мимо части, из раскрытых ворот вынеслись на лошадях два стражника и громко захлопали копытами по пыли. Лица у них были полны готовности, и смотрели они оба, не отрываясь, в спину губернатора. Чиновник сделал вид, что не заметил их, а губернатор хмуро взглянул на чиновника и задумался, сложив на коленях руки в белых перчатках. Дорога на дачу шла через окраину города по канатной улице, где в полуразвалившихся лачугах и частью в двухэтажных кирпичных домах казенной стройки жили заводские с семьями и всякая городская беднота. Губернатору хотелось кому-нибудь ласково поклониться, но улица была пуста, как ночью, и даже не видно было детей. Летом попадались на канатные куры и грязные поджарые поросята, привязанные к колышкам, но теперь не было и их. Очевидно, трехнедельная голодовка подобрала все. Непосредственно ничто не напоминало события, но в пустынности улицы, равнодушной к проезду губернатора, была тяжелая, сосредоточенная дума опущенных глаз. А в прозрачном воздухе чудился легкий запах ладана.
7: Послушайте, ведь этот человек...
9: Какой человек?
7: Ну, тот.
9: Да какой же, Петр Ильич?
8: Губернатор не ответил. Он крепко сжимал колено и всем лицом смотрел на чиновника, словно в запертом и заколоченном доме сразу распахнулись все двери и окна. Потом, сдвинув брови в толстую, старчески мясистую складку, он медленно всем широким туловищем обернулся назад и внимательно посмотрел на дорогу. Хлопали копытами по пыли стражники, и безлюдная, одной стороной утонувшая в черной тени, на другой, ярко освещенная солнцем, таилась в глубокой думе улица. Сбежавшись в кучу, как испуганное грозою стадо, жались друг к другу домишки с дырявыми крышами, переломанными коньками, выпертыми вперед, как стариковские подбородки, окнами. А чуть дальше три подряд голые кирпичные корпуса, без орнаментов, с редкими ввалившимися окнами.
7: А ведь строения эти еще новы. Вон видна засохшая известь и незаделанные углубления, на которых подмостки держатся. Но как они уже безнадежно грязны, запущены. На тюрьму похожи. И жизнь в них должна быть такая же тоскливая, безнадежная, замкнутая, как в тюрьме.
8: Вот и выезд в поле. И последний домишко, без одного деревца вокруг, без забора. Весь он остро наклонился вперед, и стена и крыша, как будто кто с сильной ладонью ударил его в спину, и ни в окнах, ни около, ни одного человека.
9: А трудно будет вам, Петр Ильич, ездить здесь осенью? Здесь ведь, наверное, грязь невылазная.
8: Губернатор смотрел в сторону и молчал. И лицо его медленно закрывалось, как будто вновь по одному закрывали все окна и двери в глухом заколоченном доме. Было много веселых игр, смеха и песен. На следующее утро уезжал в Петербург сын Петра Ильича, офицер, и знакомые собрались проводить его. Когда погасла кровавая, почти зимняя заря, и по небу зачертили падающие звезды, пускали фейерверк. Громко трескающиеся ракеты, огненные фонтаны, колеса. Удушливый дым ползал под старыми строгими деревьями, и когда зажгли красный бенгальский огонь, фигуры бегающих людей, превратились в какие-то уродливые, судорожно мечущиеся тени. Полицмейстер Судак, сильно выпивший за обедом, благосклонно глядел на эту веселую суматоху, остроумно козырял дамам.
10: Здравия желаю! Честь имею!
8: И был счастлив. И когда из дымной темноты рядом с ним послышался голос губернатора, ему захотелось поцеловать его в плечо, осторожно обнять за губернаторскую талию. Сделать что-нибудь такое, что выражало бы преданность, любовь и удовольствие. Но вместо этого он приложил руку к левой стороне мундира и бросил в траву только что закуренную папиросу.
11: Ах, ваше превосходительство, какой волшебный праздник, и все благодаря вам.
7: Послушайте, Элеонор Васильевич, зачем вы посылаете каких-то агентов? К чему это?
11: Злодеи злоумышляют на вашу священную жизнь, ваше превосходительство. И помимо прочего, я обязан...
7: Я знаю это, Элеонор Васильевич. То есть догадываюсь, но не думаю, чтобы было серьезно.
11: Очень даже серьезно, ваше превосходительство. Весь город трубит. Даже удивительно, до чего трубит. Я уже троих в части выдержал. Ах, да не те попались.
8: После ужина был веселый и шумный разъезд. И гости, наконец, уехали.
12: Что ты все хмуришься, милый папа?
7: А
12: что с тобой?
7: Вздор. Я ничего.
8: В семье губернатора любили, а губернаторша даже немного боялась его, но почему-то с некоторого времени его считали очень старым и слегка презирали за это.
7: Впрочем,
8: Петру Ильичу и хотелось поговорить с сыном, и боялся он этого разговора, так как давно уже разошелся с ним во взглядах. Но теперь именно эта рознь могла оказаться полезной.
7: Дело в том, видишь ли, что меня смущает этот случай, ну, с рабочими.
12: Но ведь ты же получил одобрение из Петербурга.
7: Да, конечно, я очень счастлив. Но, Алеша...
12: Да.
7: Ведь они же не турки. Они свои русские. Все Иваны, да тезки, Петры. А я по ним как по туркам, а? Как же это?
12: Ну, они ведь бунтовщики, папа. Что за странные мысли?
7: Алеша, ведь на них кресты. А я по крестам.
12: Насколько мне известно, ты никогда, пап, не придавал особенного значения религии. При чем тут кресты? Это хорошо для какого-нибудь приказа по полку, что ли?
7: Ну, конечно, конечно, не в крестах тут дело. А я о том, что свои, понимаешь, Алеша, свои. Будь я немец, Август Карлович Липпе-Детмольд. А то ведь Петр, да еще и Ильич.
12: Ты что-то путаешь, папа. При чем тут оказались немцы? Наконец, если хочешь, немцы тоже стреляли в немцев. Французы во французов и так далее. А чего же русским не стрелять в русских, когда это требуется? Как государственный деятель, ты должен понимать, что в государстве важен прежде всего порядок, и кто бы ни нарушал его, безразлично. Нарушь его я, и ты должен был бы стрелять в меня, как в турка.
7: Это верно, это верно. Да ведь с голоду, Алеша. Если бы ты их и видел.
12: Зензевеевские мужики тоже с голоду бунтовали. Это не помешало тебе великолепно их выдрать?
7: Одно дело выдрать, а другое... Этот дурак разложил их в ряд, как дичь. Я взглянул на их ноги и подумал, никогда эти ноги не будут ходить. Ты не хочешь меня понять, Алексей. Палач тоже государственная необходимость, но быть
12: что
7: им...
12: Что ты говоришь, отец?
7: Я знаю, я чувствую это. Меня убьют. Я не боюсь смерти, но знаю, меня убьют. Я все не понимал, я все думал, в чем же дело. Но теперь понимаю, меня убьют.
12: Папа!
7: Ты не смейся, не смейся, ты еще молод. Но я сегодня почувствовал смерть вот тут, в голове, в голове.
12: Папа, я прошу тебя, выпиши казаков, потребуй денег на охрану, тебе дадут. Я прошу тебя как сын, и я прошу тебя от имени России, которой нужна твоя жизнь.
7: А кто же убьет меня, как не Россия? И против кого я выпущу казаков? Против России во имя России? И разве могут спасти казаки и агенты, и стражники человека, у которого смерть вот тут, во лбу? Ты сегодня немного выпил за ужином, Алеша, но ты трезв, и ты поймешь, я чувствую смерть. Еще там, в сарае, я почувствовал ее, но не знал, что это такое. Это вздор, что я тебе говорил о крестах и о русских. И не в этом дело. Ты видишь платок? Вот смотри.
8: Он быстро махнул платком вперед, так что волна душистого воздуха дошла до неподвижно сидевшего офицера.
7: Вот. Вы новые. Вы академики. Вы ни во что не верите. А я верю в старый закон. Кровь за кровь. Увидишь.
12: Так выходи в отставку. Уезжай куда-нибудь.
7: Нет, ни за что. Ты сам понимаешь, что это было бы бегство, вздор. Ни за что.
12: Прости, папа. Но ведь это же получается такая бессмыслица. Ведь это же я не знаю, что такое. Мама охает. Ты толкуешь о какой-то смерти. Ну из-за чего это? Как не стыдно, папа. Я всегда знал тебя за благоразумного, твердого человека. А теперь ты... Точно ребенок или нервная женщина. Прости, но я не понимаю этого.
8: Он сам не был нервен и не был похож на женщину. Этот молодой, красивый офицер с розовыми, гладко выбритыми щеками и спокойными, уверенными движениями человека, который не только уважает, но даже чтит себя. Когда он бывал в народе, он чувствовал себя так, как будто он совершенно один, и других людей возле него нет. И нужно было быть очень значительным человеком, особой не ниже генерала, чтобы он ощутил его присутствие и испытал то легкое стеснение, чувство самоограничения, какое обычно испытывается на людях. Он любил и умел плавать. И, купаясь летом на Неве, в общей купальне, он так спокойно, внимательно и сосредоточенно изучал свое тело, точно никого здесь не было. Однажды в этой же купальне появился китаец, и все с любопытством рассматривали его, одни искоса, другие открыто, не стесняясь, и только он один даже не взглянул на него. Так как считал себя и интереснее, и важнее китайца. Все в мире для него было ясно и просто. Все делилось без остатка. И он знал, что с казаками, во всяком случае, лучше, чем без казаков. И в упреках его звучало искреннее негодование, смягчаемое только вежливостью да боязнью задеть стариковское самолюбие. То, что происходило с его отцом, хотя и не было для него полной неожиданностью, он всегда знал отца за фантазера, но возмущало его, как что-то грубое, варварское, атавистическое.
12: Кресты, кровь за кровь. Петры да Иваны, как все это нелепо. Плохой ты, однако, губернатор, хотя тебя и похвалили.
8: Так думал сын, провожая красивыми

0: их сразу охватила тьма, и они исчезли друг для друга. Только голоса да изредка прикосновения нарушали чувство странной, всеобъемлющей пустоты.
1: Как темно, однако. Ты бы, папа, фонари, что ли, велел поставить?
2: Незачем фонари. А вот ты скажи, говорит тебе что-нибудь эта темнота?
1: Опять фантазии.
3: Она говорит, тебе одному здесь не следует ходить. За любым деревом может кто-нибудь сидеть и подстерегать. Вот что она говорит.
2: Подстерегать? Вот и мне она говорит тоже. Вообрази, что здесь за каждым деревом сидят люди, невидимые люди, и подстерегают. Их много, 47, сколько было убитых. И они сидят, слушают, что я говорю, и подстерегают.
3: Сколько можно, папа? Охота себя расстраивать.
2: Нет, погоди. Вообрази, что и там, в городе, и везде, куда бы я ни пошел, меня подстерегают. Иду я, идет какой-то человек и меня подстерегает. Или сажусь я в коляску, а мимо проходит человек и кланяется, он меня подстерегает.
3: Довольно, папа. Пойдем, Том.
2: А, тот-то. А ты не веришь мне. Я тебе говорю, вот она, во лбу.
0: Когда блеснул свет из окна, он показался так далек и недоступен, что офицеру захотелось побежать к нему. Впервые он нашел изъян в своей храбрости и мелькнуло что-то вроде легкого чувства уважения к отцу, который так свободно и легко обращался с темнотой. Но и страх, и уважение исчезли, как только попал он в освещенные керосином комнаты.
1: Досадно, что отец не слушается голоса благоразумия. Это он из старческого упрямства отказывается от казаков, не иначе. Глупость какая-то.
4: Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Губернатор» по одноименному рассказу Леонида Андреева. Роли исполняли от автора Евгений Киндинов, губернатор Владимир Андреев, сын губернатора Александр Груздев, чиновник Козлов Дмитрий Писаренко, судак Андрей Ярославцев. Автор инсценировки Наталья Шолохова, композитор Михаил Антал, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Просвещение.
1: Родная речь с Ксенией Липановой.
2: Приветствую вас, друзья. Хочу напомнить, что во время заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и народов России президент Путин обратил внимание на то, что
3: во многих учебных заведениях нет отдельного факультета русского языка и литературы. Он отметил, что русская, немецкая, английская филология на равных входят в один филологический факультет. Однако это противоречит представлению о русском языке как об одной из главных ценностей России. А модуль для вузов «Русский язык как государственный» должен стать частью единого ядра высшего образования. Президент уточнил, что разработка такой дисциплины начнется в ближайшее время. Предметами изучения будут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики.
2: А что же такое модуль?
3: Модульное обучение представляет собой метод, который позволяет обучающимся сосредоточиться на одном предмете или теме на протяжении нескольких недель, месяцев или целого года без необходимости переключаться на другие. Вся информация делится на отдельные блоки или модули. Каждый модуль включает теоретическую часть, упражнения, методические материалы, а также задания и тесты для самопроверки. Эта система предлагает более глубокое понимание материала и лучшее усвоение знаний.
2: Ну а вопрос о преподавании русского языка как государственного мы уже довольно подробно обсудили с преподавателями факультета журналистики МГУ Натальей Васильковой и Надеждой Вольской.
4: Огромная работа должна быть проделана.
5: У нас много чего заявляют. Но давайте пожелаем успехов тем, кто будет заниматься этой программой.
4: Пожелать успехов нам.
5: Вам в борьбе с безграмотностью студентов.
4: Нам все труднее.
2: Ведь еще 11 июля 2025 года вышел указ президента об утверждении основ государственной языковой политики Российской Федерации, который гласит:
3: русский язык является одной из основ российской государственности и неразрывно связан с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями. Русский язык – это национальное достояние России, важный элемент российской и мировой культуры, объединяющий наш многонациональный народ и другие народы мира в единую культурно-цивилизационную общность русского мира.
2: Вместе с тем, говорится в документе, в этой сфере есть риски, угрозы и проблемы, которые обусловлены в том числе усилением глобализационных процессов в современном обществе и незавершенным процессом нормативно-правового регулирования языковых отношений, к которым относится
3: необоснованное использование в сферах официального общения иностранных слов, имеющих общеупотребительные аналоги в русском языке, и иностранных слов, не вошедших в нормативные словари.
2: Вот-вот, а из уст журналиста федерального канала я слышу:
3: в таком луке он выглядит довольно странно.
2: К другим задачам в этой сфере относятся
3: утверждение в обществе представления о высокой социальной ценности речевой культуры и навыков владения русским языком, грамотности речевого общения и недопустимости использования нецензурной лексики.
2: А также
3: обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации использования в общественном пространстве кириллицы, русского алфавита.
2: Посмотрим вокруг. Сплошные иноязычные вывески. А как говорят?
5: Я еще кому-то могу простить, но когда журналисты говорят, причем ужас заключается в том, что говорят и журналисты, прямо скажем, не молоденького возраста.
4: Все говорят, потому что нормы очень быстро разрушаются.

0: и радиоканалах при использовании в продукции средств массовой информации, а также в информации, предназначенной для потребителей товаров, работ, услуг и в рекламе.
1: Мы с Надеждой Николаевной пишем статью как раз о том, что вот эти неосвоенные заимствования, неосвоенные никак, потому что слово заимствование проходит стадии освоения. Это и фонетический уровень, и графический, и потом лексический, и грамматический, конечно. Так вот, совершенно неосвоенные слова журналисты пытаются сделать словом стилистически окрашенным доминантой.
2: Да.
1: Доминантой в своей речи. Это красота несказанная.
2: Из радиоэфира узнаю о лакомствах в одном из грузинских ресторанов Москвы и вдруг слышу.
0: Эти блюда просто должны превратиться в мерч.
2: О, Господи! Раньше часто слышала слово «мерчендайзер». Это транслитерация, то есть перенесение буквами родного алфавита английского «merchandiser», что переводится как «торговец», а толкуется как
0: «товаровед» или «помощник товароведа», человек, представляющий производственную или торговую компанию в торговых сетях.
2: А что же с этим мерчем, в который должны превратиться грузинские кушанья? Я заглянула на грамоту.ру и прочла, что это
0: товары с символикой, логотипами или надписями, связанными с определенным брендом, знаменитостью, коллективом или событием, которые распространяются для продвижения, укрепления идентичности и создания эмоциональной связи с аудиторией. Обычно мерч – это одежда, аксессуары или сувениры.
2: По-моему, объяснение не очень внятное. Еще же я узнала, что
0: слово «мерч» – это сленговое сокращение от «merchandise» – «продавать». Только мерчем, или, как говорят профессионалы этого бизнеса, мерчом, может называться не всякий товар. И даже не обязательно товар. Это продукция с логотипом бренда, предназначенная для презентов и продажи.
2: А почему презентов на грамоте.ру? И все это можно прочесть не в каком-то словаре, а в некоем лексиконе грамоты. А это что?
0: Это проект портала «Грамота.ру», который помогает оперативно заполнять словарные лакуны, добавлять в метасловарь новые слова, которые уже активно используются в речи, но пока не описаны в академических толковых словарях.
2: Что-то я ничего не понимаю. Таким образом, справочно-информационный портал о русском языке помогает его засорению? Вот лишь некоторые слова, что уже есть в этом лексиконе.
0: Буллинг, инфлюенсер, абьюз, абьюзер. Вишлист, кринж.
3: Я повторюсь, 155 раз в своих программах говорила. Как можно настолько не уважать себя и свой родной язык?
1: Может, им в голову это не приходит?
2: А в июне, накануне Дня русского языка, президент Путин говорил о необходимости повышать качество подготовки педагогов начальной школы. Он подчеркнул, что количество часов, которые отводятся им на изучение русского языка и литературы, методик преподавания, безусловно, следует увеличить.
0: Эти предметы прямо влияют на формирование общей речевой культуры будущих первых учителей, их эстетических представлений, что в конечном итоге сказывается на воспитании и обучении детей. Ведь уровень владения русским языком, грамотная речь, способность читать и понимать текст во многом помогают школьникам овладевать и всеми другими предметами. Не случайно задача совершенствования системы изучения русского языка и литературы в образовательных учреждениях отнесена к приоритетам государственной языковой политики.
2: А что пока все мы, в том числе и дети, которых в школе учат русскому, видим вокруг?
0: Вау, цены на Озон, бьюти-индустрия, альфа-онли, изи-бизнес, хейтер, груминг, майнер.
2: И так до бесконечности.
4: Ну, мы вот здесь, на факультете журналистики МГУ, ежедневно видим коллег, журналистов, которые стараются этому следовать неукоснительно. И каждый день что-то новенькое, модненькое. Это, знаете, как кофточка или как туфельки.
1: Вот что-то такое словечко вставить. Они считают,
3: только
1: что это красивенько.
3: Уже кофточка, там столько слов для разной одежды, которую мы назвали кофта или свитер, то теперь такое количество, я вынуждена переспрашивать, а это что? А это вот это. Говорю я бабушке русского габалету, меня это убивает.
2: Справедливости ради вспомним, что
0: слово «кофта» было заимствовано в 18 веке из польского, которое, в свою очередь, восходит к германским языкам.
2: А «свитер» происходит от английского «sweater», которое образовано от глагола «to sweat» – «потеть». Теперь же у нас появилось огромное количество новых названий верхней одежды.
0: Худи, свитшот, лонгслив, бродиган, тренч, бомбер, кейп, кроп-топ.
2: И так далее.

0: друзья, а вы в этом разбираетесь? Может, все эти слова и в самом деле нужны, а я просто безнадежно устарела? Напишите, что вы думаете на сей счет. До встречи.
1: Родная речь с Ксенией Липановой.
2: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
4: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
5: Здравствуйте.
4: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
5: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
4: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
5: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
4: Звучит как идеальная система очищения.
5: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
4: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
5: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
4: Знакомая картина. А это может быть не соль?
5: Это может быть сигнал от почек.
4: Никогда об этом не задумывалась.
5: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
4: Звучит как-то очень пугающе.
5: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
4: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
5: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
4: Это вы о чем?
5: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
4: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
5: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
4: 70%? И мы даже не знаем об этом?
5: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят: ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
4: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
5: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
4: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
5: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
4: Да, я слышала, это очень больно.
5: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
4: Какая-то очень пугающая картина.
5: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение филантус нерури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
4: А почему оно так популярно в Индии?
5: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
4: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
5: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами. И создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
4: И где же создали редунит?
5: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
4: Алтай? Почему именно там?
5: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
4: То есть сочетание природного сырья и науки.
5: Именно.
4: Друзья, сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 0133 и лист мобильного *22*03 8 800 100 0133 и лист мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
5: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
4: А что дает такое сочетание?
5: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
4: Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 0133 и лист мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. А вы говорили еще про ферменты.
5: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать. И тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
4: Надо же, как интересно. А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203.
5: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
4: А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
5: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
4: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
5: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
4: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня. Получите редунит бесплатно. Позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 с мобильного. И узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Алло.
7: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
8: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
2: Yeah.
9: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.
2: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
8: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: контроль над селом Краснополье, Красноподоле в ДНР осложняет положение украинской армии на южных подступах к городу Доброполье. На северо-западе Москвы столичные полицейские ликвидировали крупный узел связи телефонных мошенников. И сильные дожди с грозами ожидаются в ближайшие три дня на территории Кабардино-Балкарии. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили село Красноподоле в Донецкой Народной Республике, а войска южной группировки взяли под контроль Ореховатку в ДНР, сообщает Министерство обороны. Контроль над селом Красноподоле осложняет положение украинской армии на южных подступах к городу Доброполье, открывает прямой выход для группировки «Центр» к крупному узлу обороны противника, отмечают российские военные. В министерстве сообщили, что операцию по взятию Красноподоле провели подразделения 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр». Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России в течение суток были поражены логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, цеха сборки, места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников 148 района, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. МИД России выразил глубокую обеспокоенность из-за провокации киевского режима в отношении Запорожской АЭС. По данным министерства, Украина сорвала поездку главы МАГАТЭ Гроссии на Запорожскую АЭС и в Энергодар, которая планировалась 20-21 августа. Отмечается, что детали визита Гроссии на АЭС были проработаны. Россия дала свои гарантии, но Киев пригрозил, что не ручается за его безопасность. Москва этот шаг Киева назвала безрассудным, сообщением или на Смоленской площади. Проблемы с жильем удалось решить российским военным, которые записались на личный прием замминистра обороны Анны Цивилевой. Свободные квартиры нашли во время беседы, тут же подписали с бойцами договор найма. Десантнику, у которого 8 детей, служебную квартиру выделят из нового фонда Минобороны. Цивилева взяла на контроль и награду для его жены орден «Родительская слава». Другой из участников приема предложил ввести в госпиталях отдельных специалистов по льготам для раненых. Замминистра обороны подчеркнул, что такая практика уже ведется.
11: Было принято решение, ну вот буквально вы сейчас сказали, а мы это некое время назад уже начали реализовывать. У нас выезжают целые такие большие рабочие группы в госпиталя, где проходит лечение наши ребята, для того, чтобы как раз их уже там информировать и собирать вопросы, а чтобы они были решены уже, пока человек находится в госпитале.
10: На северо-западе Москвы столичные полицейские ликвидировали крупный узел связи телефонных мошенников. Им управлял 19-летний житель Татарстана. Он обеспечивал аферистам массовые обзвоны, арендовал жилье, где размещал оборудование и круглосуточно следил за его работой. По предварительным данным, за месяц помощник злоумышленников сменил 3 съемные квартиры. В одной из них полицейские нашли более 400 сим-карт. Подробности сообщил начальник управления информацией и общественных связей МВД по городу Москве Владимир Васинин.
12: Предварительно установлено, что молодой человек откликнулся на подработку в сети интернет. Работодатель оплатил ему билет до столицы и предоставил арендованное жилье. По прибытии гражданин посредством службы доставки получил необходимое для работы оборудование. В квартире по указанию кураторов. Он разместил полученный сим-бокс и обеспечил его непрерывную работу.
10: Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести налог для мигрантов за перевод денег за рубеж. На встрече с журналистами политик отметил, что мигранты должны уплачивать 3% налога за каждый банковский перевод за границу. В прошлом году они перевели из России в свои страны более 17 миллиардов рублей. При этом с этой суммы иностранцы ничего не платят, подчеркнул Миронов. Также он коснулся и в целом ситуации с мигрантами в России.
13: Никто не знает, сколько мигрантов находится в России. МВД говорит более 6,5 миллионов человек. Эксперты говорят более 15 миллионов. И сразу хочу сказать, есть две цифры. Вот одна уже прозвучала. Эксперты говорят, что 28% приезжающих не собираются работать. МВД говорит, 45% не собираются работать. Значит, что это такое? Это говорит о том, что, вернее, 28% только собираются работать, 45% собираются работать. А 55% зачем въезжают сюда, если взять цифры даже МВД?
10: Египетский суд оправдал задержанного российского туриста по основному перечню выдвинутых в его адрес обвинений, назначил штраф в размере 10 тысяч египетских фунтов, это 16 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в посольстве России в Каире. Суд в Шарм-эль-Шейхе постановил освободить задержанного по подозрению в домогательстве россиянина под залог, но прокуратура опротестовала решение, сообщал ранее адвокат россиянина. Поводом для задержания гражданина России в Египте стало заявление египтянки о том, что мужчина упал на нее в гостинице, будучи, с ее слов, в состоянии алкогольного опьянения, сообщали в правоохранительных органах страны. Гражданин Сергей Миронов был задержан в отеле «Ренессанс» в египетском Шарм-эль-Шейхе по обвинению в нарушении правил поведения, принятых в исламе. Сильные дожди с грозами, градом и ветром до 25 метров в секунду ожидаются в ближайшие три дня на территории Кабардино-Балкарии, сообщили в региональном главном управлении МЧС. По информации ведомства, на реках региона ожидается повышение уровня воды местами до неблагоприятных отметок. И самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителей в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, его друзьях и врагах.
14: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Конгресс Международного союза биатлонистов на заседании в сентябре не будет рассматривать вопрос допуска российских спортсменов. Позиция организации такова. Условия, ставшие основанием для отстранения россиян в 2022 году, до сих пор не устранены, а значит, пересматривать прежние решения они не будут, рассказали в Союзе биатлонистов России. Никита Родионов выиграл гонку на 15 километров свободным стилем на чемпионате России по лыжероллерам. 27,5 секунд ему уступил Матвей Кетов. Третье место занял Егор Митрошин. Таисия Поспелова одержала победу в экстремальном грибном слаломе на спартакиаде народов России. Второе место заняла Ангелина Макачева, третье – Полина Мухгалеева. У мужчин в экстремальном слаломе победил Федор Заблицкий, серебряную медаль завоевал Вячеслав Игнатов, бронзу – Егор Смирнов. Сибирь подписала контракт на год с Семеном Кошелевым. Форвард находился на просмотре в расположении шанхайских драконов, но получил предложение от новосибирского клуба, за который выступал в прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги. За Сибирь Кошелев провел 45 матчей и набрал 23 очка. С 11 шайбами он стал вторым снайпером команды. Сборная России по футболу может сыграть с Узбекистаном 25 сентября. Как сообщает Спорт24, игра пройдет в Нижнем Новгороде. Сейчас стороны согласовывают контракт. Россия и Узбекистан до этого встречались только однажды. В 2022 году матч на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте завершился в ничью со счетом 0-0. Президент футбольного Галатасарая Дурсун Азбек подтвердил переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. По данным турецких СМИ, Азбек доволен тем, что стамбульский клуб купил лучшего игрока по отчетам скаутов. Сообщается, что Галатасарай представит Батракова болельщикам завтра или послезавтра. А сегодня Батраков приехал в Ростов-на-Дону, где «Локомотив» должен сыграть с Ростовом в матче Кубка России. Игра начнется в 20:45. С вами был Юра Геворкян.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
8: Погода.
10: Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 20. В Твери небольшой дождь, плюс 18. В Ярославле небольшой дождь, плюс 22. В Тамбове облачно с прояснениями, плюс 26. В Липецке пасмурно, плюс 22. В Воронеже пасмурно, плюс 23. В Смоленске небольшой дождь и плюс 19. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем. Температура ночью плюс 14, днем плюс 16. В Москве в среду ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 18, днем 19 градусов тепла. Ветер юго-западный 8-12 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. История. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
1: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня с вами поговорим вот о чем. В истории Западной Европы было несколько достаточно крупных этапов, когда территория переходила из рук в руки не в рамках каких-то отдельных войн, пусть даже длительных, как 30-летняя война, как 100-летняя война или как 7-летняя война. Но в течение достаточно длительного периода времени, который потом, уже получая историческую оценку, получая политические оценки, получали название «Реконкиста», «Отвоевание», переход под новое управление, например, то, как это происходило с территории Северной Европы во время столкновений между британской и испанскими империями. Но это будет сильно позже. А сейчас у нас с вами середина-конец первого тысячелетия новой эры. У нас с вами самый-самый юго-запад Европы. У нас с вами Пиренейский полуостров. Сегодня это замечательная солнечная Испания. Сегодня это чудесная солнечная Португалия. Сегодня через узкий Гибралтар – это территория Марокко, заморские территории той же самой Испании. А когда-то вся вот эта вот территория, практически вся территория современной Испании, была не христианской, не европейской, не под властью европейских королей и не под властью европейских императоров, а был это вполне себе арабский Восток. Как получилось, что вот эта вот европейская территория, наследие Великой Римской империи, причем та территория Римской империи, которая достаточно долго просуществовала под властью Рима, которая была очень плотно инкорпорирована в римское общество, в римские владения. Как так получилось, что эта территория оказалась мало того, что под арабами, так она еще оказалась еще и исламской территорией? Что из себя представлял кордовский халифат? Вообще, почему Кордова стала одним из центров вот этого вот европейского, если не сопротивления, скорее не очень корректно говорить, а выбора иного пути развития, отличного от того, по которому пошла Европа? Что из себя представлял кордовский халифат? Где, когда, зачем, почему и благодаря чему? Это мы сегодня и обсудим с нашим экспертом, доцентом Института стран Азии и Африки МГУ, кандидатом исторических наук, членом редакционного совета журнала «Исторический вестник» Дмитрием Жантиевым. Дим, привет.
2: Добрый день.
1: Кордовский халифат, прежде всего, это какой период?
2: Это 10-11 века. Ну, если брать формальные даты, то с 929 года нашей эры, когда один из представителей династии, ну, собственно, правящий эмир Кордовы из династии так называемых испанских омейядов, Абдаррахман, был провозглашен халифом, до 1031 года, когда один из его потомков и наследников, халиф Хишам III, был изгнан из Кордовы. Ну, прежде всего, нужно сказать, что то, что мы называем кордовским халифатом, с точки зрения арабского языка, халифат – это сам институт власти халифа и эпоха его правления. Но то государство, арабо-мусульманское государство на Пиренейском полуострове, которое мы привычно называем кордовским халифатом, с 929 до 1031 года, до этого, собственно, это же государство было не халифатом, а эмиратом. Эмир – это гораздо более скромный титул, нежели халиф. Эмир – это военачальник или наместник провинции, то есть это не верховный правитель, а халиф, то есть идущий вослед пророку Мухаммаду буквально, да, это титул верховного мусульманского правителя в средние века. Так вот, государство, которое, значит, сначала кордовский эмират, а затем кордовский халифат, собственно говоря, это с середины 8 века оно существовало, с 756 года, когда на территорию современной Испании, в средние века арабы называли Пиренейский полуостров Аль-Андалус, Андалузия отсюда, но они так называли весь Пиренейский полуостров, бежал, спасаясь от преследований, один из представителей свергнутой к тому времени восточной части, азиатской части арабо-мусульманского мира, династии омейядов, молодой эмир Абдаррахман. И вот он стал правителем в одной из самых отдаленных провинций.
1: Отдаленных от чего?
2: Отдаленных от центра бывшего омейядского халифата, каковым был Дамаск. Напомню, что в 750 году династия омейядов первая династия халифов была свергнута их соперниками аббасидами, и центр халифата на востоке был перенесен из Дамаска, из Сирии, в Месопотамию, где была построена новая столица – Багдад. Аббасиды стремились истребить весь род аммиядов, свергнутый ими, чтобы некому было мстить по законам кровной мести. И вот большинство погибли, но один из молодых эмиров, один из молодых принцев свергнутой династии аммиядов, Абдурахман, бежал на самый-самый дальний запад. Для арабов это запад, да, конечно же. Через Магриб, через современное Марокко, бежал на территорию современной Испании, в страну Аль-Андалус, как ее называли арабы. И там в 756 году, то есть через 6 лет после крушения аммиядского халифата, он стал эмиром Кордовы. То есть только одна провинция, вот эта очень удаленная от Дамаска и Багдада провинция, на территории современной Испании и Португалии, на Пиренейском полуострове, не признала переворот, произошедший на Востоке, не признала приход к власти аббасидов и не подчинялась им. Так пошла линия так называемых испанских омейядов. А в дальнейшем, чудесным образом спасшегося и бежавшего эмира Абдурахмана, один из его потомков, Абдурахман III, уже в X веке, в 929 году был провозглашен халифом. Вот такая история. И, собственно говоря, это очень важный шаг был. Шаг политический, значение которого далеко выходило за пределы Пиренейского полуострова. Это своего рода манифестация. Потому что в X веке, когда правитель Кордовы получил халифский титул...
1: Самопровозгласил?
2: Ну, фактически так. Он был провозглашен его приверженцами, его придворными. Он был провозглашен халифом, то есть получил титул повелитель правоверных. По-арабски амируль-муаминин. Вот, собственно говоря, это титул верховного мусульманского правителя. Так вот, к тому времени, ведь уже и халифат аббасидов в Багдаде, он клонился к упадку. И еще один халифат был провозглашен в Северной Африке, на территории современного Туниса, это халифат династии фатимидов, причем династии не суннитской, а шиитской. И потом они захватили Египет, да? Соответственно, уже третий халиф, не признающий ни одного из двух предыдущих, и они его не признавали. Но
1: насколько
2: он вообще был провозглашен халифом.
1: Насколько вообще возможна ситуация, когда у нас на плюс-минус небольшом пятачке, ну, Северная Африка, по сути, от нынешнего территории Марокко до территории нынешней Сирии, Ирака, там оказываются по меньшей мере три государственных образования, правители которых претендуют на самый высший титул в исламской системе.
2: Это связано с династической борьбой за власть, с упадком одной династии, я имею в виду династии аббасидов, и постепенной дезинтеграции владений аббасидов на пространстве и современного Ирана, и Средней Азии, и Сирии, и Египта. И Магриб отпадает от них. У них Ирак, по большому счету, и окрестности остаются под контролем. Выступление фатимидов, бросивших вызов аббасидам в Северной Африке, и затем захвативших Египет, сделавших их, который стал центром их государства, державы фатимидов, это тоже показатель упадка багдадского халифата. И воспользовавшись борьбой между аббасидами и фатимидами, кордовский эмир из династии аммиядов, более ранний даже, чем аббасид, провозглашается халифом, повелителем правоверных в Кордове. Это вызов им обоим. И манифестация, как сейчас сказали бы, политической субъектности и претензий на власть не только на территории Аль-Андалуса, то есть Пиренейского полуострова, но во всем исламском мире.
1: В этой ситуации, вот, условно говоря, аббасиды и фатимиды, у них же основным соперником являются, ну вот друг с другом воюют. У них были еще какие-то большие внешние соперники? Потому что, если я правильно понимаю, то вот в Кордове у аммиядов, там же ключевая проблема, это все-таки христиане на севере.
2: Совершенно верно. Очень важный вопрос. К тому времени тот процесс, который мы привычно называем реконкистой, отвоевания, но это с точки зрения христианских, католических государей севера Испании, он уже шел. Этот процесс постепенно активизировался, и правителям Кордовы было необходимо привлечь, скажем так, более широкую поддержку. Они были воспринимались как периферийные государи с достаточно невысоким титулом эмир, военачальник или наместник провинции, да, они были самостоятельными государями, но заявив о себе как о халифах, они, с одной стороны, признали, а с другой стороны, призвали помочь им, собственно говоря, всех мусульман, помочь, призвали оказать им содействие в борьбе против попыток христианских государей севера Испании отвоевать земли ислама.
1: А, собственно говоря, вот этот вот процесс расширения кордовского сначала эмирата, а потом халифата, это и есть та самая конкиста, с которой впоследствии будут бороться испанские короли в рамках реконкисты.
2: С точки зрения католических государей северной части Пиренейского полуострова, сначала королей Астурии и Наварры, затем королей Леона, Кастилии и так далее, да, это было конкистой, завоевание. Но, кстати говоря, с точки зрения ислама и в арабо-мусульманской традиции эти завоевания, как в свое время и завоевания Сирии, Месопотамии, всей Северной Африки, обозначаются термином «футухат», буквально «открытие». То есть это трактовалось не как завоевание. Ну, арабо-мусульманское завоевание Пиренейского полуострова шло еще с 8 века, 711 года. Это трактовалось не как завоевание, а вот как открытие. Да? Вот мусульмане открыли для себя эти земли, и туда потек ислам. Вот так это воспринималось, как исполнение божественной воли, разумеется, с точки зрения ислама, как справедливое событие, как целый процесс движения в правильном направлении.
1: Вот еще раз, для кордовского халифата расширение, то, что христианская традиция называет конкистой, это борьба и с христианами на севере, и это борьба за выживание и за место под солнцем среди параллельных исламских династий.
2: Конечно.
1: Расцвет, неважно, эмирата, халифата, это какой период? Вот самый-самый пик расцвета этого региона.
2: Я бы сказал, что это X век. Вот X век – это период несомненного расцвета кордовского халифата, когда мусульманская или арабо-мусульманская Испания стала центром не только политического, но и культурного развития арабо-мусульманского Запада. Это период расцвета науки, искусства, архитектуры, торговли, ремесел. Вот действительно расцвет во всех отношениях.
0: Радио России. История. История. Изъявительное наклонение.
1: В студии журналист Алексей Штейнбух и доцент Института стран Азии и Африки МГУ, кандидат исторических наук, член редакционного совета журнала «Исторический вестник» Дмитрий Жантиев. Десятый век. Расцвет халифата. Почему эта зона настолько интересна и почему мы про нее сегодня говорим? Что там происходило? Вот для Европы десятый век – это такое, пик средневековья. Это сворачивание культуры, это упадок науки, это начало уже крестовых походов, которые повлекут за собой и геополитические изменения, но ведь они же повлекут за собой еще и сотни тысяч погибших. А вот там, в солнечной нынешней Испании, что там происходило?
2: Я бы сказал, что наблюдался разительный контраст между тем, что происходило в X веке нашей эры на Пиренейском полуострове под властью мусульманских правителей, в первую очередь кордовских эмиров, затем халифов после приобретения ими халифского титула, и тем, что происходило на пространствах современной Франции, Великобритании, Германии, Италии и так далее, в Западной Европе. А в Западной Европе это период, собственно говоря, развития феодальных отношений и нарастания кризисных явлений, борьбы церковных и светских феодалов. Это период, когда города еще достаточно слабы. Это период 10-й, первой половины 11 века. Это период, когда, скажем, Париж или Лондон насчитывали лишь несколько десятков тысяч жителей. Небольшие городки по современным меркам с достаточно примитивным хозяйственным укладом. Для сравнения, это период почти поголовной неграмотности, за исключением церковников. А в это же самое время столица кордовского халифата на юге Испании, современный, это город с населением в несколько сотен тысяч человек. Говорили, что население достигало миллиона человек, может быть, это преувеличенные данные, но это потрясающе высокий по сравнению с тем, что было вокруг, уровень развития городской жизни, архитектуры, городского хозяйства, сельского хозяйства, наук, искусств, письменности, науки, религиозной науки и философии, и прикладных наук, от медицины до математики. И все это происходило именно под властью мусульманской династии, династии испанских омейядов. При этом удивительным образом постепенно нараставший кризис, приведший к серьезному упадку политической дезинтеграции в восточной части некогда единого арабо-мусульманского государства, халифата, в Багдаде, в Месопотамии, в это же самое время сопровождался именно расцветом самой западной или северо-западной части тогдашнего арабо-мусульманского мира Аль-Андалуса, как называли арабы территорию Пиренейского полуострова. И это ассоциируется именно с эпохой правления кордовских эмиров с 756 года, а с 929 года халифов. И ведь это при том, что был очень сложный, пестрый состав населения. Потомки уже к тому времени мусульман, пришедших из Северной Африки, и арабы, и берберы, совсем другой этнос, да, частично арабизированный, принявший ислам, они ведь составляли значительно меньше половины населения тогдашней арабо-мусульманской Испании. А большинство составляли потомки еще римско-латинского населения. Где-то в северной части там было кельтское население. Какой-то след, субстрат, так сказать, этнически оставили вестготы германоязычные. И вот значительная часть этого населения, христианского в прошлом, приняла ислам, в той или иной степени арабизировалась. Но там были самые разные этнокультурные группы. Были мусульмане, потомки уже, так сказать, принявших ислам, жителей Пиренейского полуострова, но сохранявшие свой язык, скажем, разговорный латинский язык, а были христиане, которые, то есть люди сохраняли христианское вероисповедание, были, так сказать, католиками, но они арабизировались и использовали в быту уже разговорный арабский язык и берберские наречия. Была достаточно крупная иудейская община, сефардская, да, и все они сосуществовали в условиях религиозной веротерпимости, которая была присуща правителям Кордовы, и принимали активное участие и в хозяйственной, и в политической жизни этого удивительного государственного образования, которое действительно резко отличается от того, что происходило в других странах Западной Европы.
1: Вот эта ситуация, во-первых, давайте по пунктам. Насчет веротерпимости. У нас сейчас нет ощущения. Еще раз, я не претендую на истину в последней инстанции, я не претендую на объективизм. Но в коллективном бессознательном нет ощущения того, что мусульманские территории как-то резко отличаются какой-то повышенной веротерпимостью, назовем это так. Тогда, 10 век, Кордова, с веротерпимостью как?
2: Тогда веротерпимость не просто была важнейшим компонентом повседневности. В этом был и политический расчет. Потому что, завоевав Пиренейский полуостров, территорию пограничную с более мощными государственными образованиями к северу, например, с королевством франков, да, будущей Франции и так далее, арабо-мусульманские завоеватели стремились привлечь на свою сторону местное христианское население, отличное от них, от завоевателей, и в этническом, и в конфессиональном плане. И для этого они создавали условия, отсюда и веротерпимость, установление твердого порядка и при этом сокращение налогового бремени и прекращение феодальных распри, которые, скажем, были в более раннем государстве, королевстве вестготов. И отсюда расцвет городов и городской жизни и сельского хозяйства. То есть эта веротерпимость укрепляла социальную базу эмиров, а затем халифов Кордовы. Население, в значительной степени сохранявшее христианство, в их владениях было лояльно им, а вовсе не стремилось помогать христианским государям Северной Испании, которые постепенно разворачивали реконкисту.
1: Вот тебя послушаешь, так такой средневековый рай на земле. Значит, а у этого средневекового рая с соседями как отношения, кроме того, что воевали с фатимидами с одной стороны и с королями испанских королевств с другой стороны? Ну, испанских, франкских королевств.
2: Отношения были, скажем так, конфликтными и с фатимидами, контролировавшими значительную часть Северной Африки, большую часть Северной Африки. И конфликтовали и с династиями на территории современного Марокко, которые не подчинялись фатимидам. Конфликтовали и с, конечно же, аббасидами, но те были достаточно далеко. Да? В восточной части Средиземноморья, территории современной Сирии, Ирака. Но важно отметить и то, что в самом государстве кордовском, Эмирате, затем Халифате, также внутри самого этого государства, к сожалению, для них постепенно нарастали внутренние кризисные явления. И было это связано, если рассуждать с социально-экономической, скажем так, точки зрения, с стремлением большого количества акторов делить прибавочный продукт. То есть командиры различных вооруженных формирований, не было же регулярной армии в современном понимании, да? Берберские военачальники эмиры. Еще были военачальники из числа так называемых сакалиба. Сакалиба называли славян, арабы. Но так называемые сакалиба – это изначально, значит, либо рабы, вольноотпущенники, наемники. Кто-то славянского происхождения, кто-то мог быть там, германского происхождения или какого-то еще, принявший ислам, составлявшие элитные военные формирования придворные. Эдакие претарианцы, да, если сравнивать с Римом. И вот шла борьба между командирами различного происхождения, арабского, берберского, сакалибского, из-за влияния при дворе, из-за контроль над, так сказать, финансовыми потоками, из-за контроль над теми или иными провинциями. И халифам было все труднее управлять этим достаточно большим государством, где уже в условиях, казалось бы, успеха, успешного сдерживания реконкисты, нарастали центробежные тенденции. Они пытались опираться, скажем так, первых министров. Вот подобно тому, как аббасиды в Багдаде стали опираться в условиях аналогичного кризиса на уазиров, советников, первых министров.
1: Это тех, кого мы в нашей транскрипции знаем как визирь.
2: Визирь, да-да-да. Вот институт уазиров, да, появляется в багдадском аббасидском халифате, а в кордовском халифате аналогичным образом развивался институт хаджибов, но функция та же самая. Хаджиб буквально хранитель дворцовых покоев, не знаю, камергер, как сказали бы в Европе. И вот эти хаджибы, аналог вазиров в аббасидском халифате, постепенно начинают прибирать власть к своим рукам. Контроль над казной, контроль над войском, контроль над кадровыми назначениями. И власть омейядских халифов в Кордове к концу X века, вот X век вроде бы период их расцвета, но к концу X века эта власть слабеет и становится все более и более номинальной. А власть хаджибов растет. И хаджибы, некоторые из них были очень энергичными людьми, они как раз пытаются консолидировать власть, централизовать его и возобновить успешные завоевания, успешное движение на север, как контрнаступление, скажем так, против реконкисты. В этой связи, конечно же, стоит вспомнить имя выдающегося государственного деятеля позднего кордовского халифата, самого известного хаджиба конца X, начала XI века, Мухаммада ибн Абу Амира Аль-Мансура, известного у испанцев как Аль-Манзор, да? Имя, которое стало уже потом легендарным, почти сказочным. Да? Сокровище Аль-Манзора, там, кольца Аль-Манзора и так далее, и так далее. Вот Аль-Мансуру или Аль-Манзору удалось в конце X, начале XI века осуществить целый ряд успешных завоевательных походов против католических государей Северной Испании. Им даже удалось захватить, правда, ненадолго, священный город Сантьяго де Компостелло в Галисии, на самом-самом северо-западе современной Испании. Но закрепиться там не смогли. Добыча была крупная. То есть, казалось бы, возобновляется вот это движение арабо-мусульманское, завоевание Пиренейского полуострова, чтобы нанести поражение реконкисте. Но после смерти Аль-Манзора его преемники уже не были столь талантливыми. Борьба придворных группировок за власть постепенно подтачивала силы этого государства, кордовского халифата, что и привело к его крушению в 1031 году.
1: Но об этом в нашей следующей программе. Время сегодня подошло к концу. Мы продолжаем разговор о том, что из себя представлял кордовский халифат. Самый юго-запад Европы, казалось бы, территория, десятилетий находившаяся под властью сначала Римской империи, потом оказавшаяся под властью вестготов. И вот значимая часть оказывается в составе исламского халифата. При этом живет, как показал наш сегодняшний эксперт, в общем и целом неплохо, особенно по меркам Средневековья. Что было дальше в нашей следующей программе? Не переключайтесь. У нас в студии был доцент Института стран Азии и Африки МГУ, кандидат исторических наук, член редакционного совета журнала «Исторический вестник» Дмитрий Жантиев. Им спасибо.
2: Спасибо. До свидания.
1: На сегодня это все. Не переключайтесь. В следующий раз продолжим. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока. История.
0: Изъявительное наклонение. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
3: Всем-всем-всем, друзья! Здравствуйте! Будьте в замечательном настроении и вообще всего вам самого наилучшего желаю. Я Дмитрий Таиров, Радио России, в целом, конечно же, ну и программа «Психология», сами понимаете. Представляю вам нашу гостью. У нас сегодня эксперт Наталья Леонидовна Минаева, кандидат психологических наук, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и президентской академии, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Наталья Леонидовна Минаева, прошу любить и жаловать.
4: Здравствуйте!
3: Попросим сегодня нашего эксперта, нашу замечательную Наталью Леонидовну, пообщаться с нами вот на какую тему. Хотелось бы услышать что-нибудь о ревности. Где проходит грань между заботой и контролем? Что такое ревность 2.0?
4: Ревность 2.0 – это новый взгляд на ревность. Вот, а ревность – тема такая очень специфическая, я бы сказала. Про нее как-то не очень принято говорить. А может быть, и кто-то говорит, но это воспринимается очень по-разному. Потому что, ну, вот человек ревнивец, есть масса на эту тему анекдотов. Вот, поэтому 2.0 – это новый взгляд на ревность. Что это за новый взгляд? Я предлагаю посмотреть на ревность как на смесь нескольких эмоций. Первая эмоция – это эмоция тревоги. Тревоги за отношения, тревоги за самого себя. А как же я, что будет со мной, если партнер, которого я ревную, примет решение от меня уйти? То есть ревность 2.0 – это смесь нескольких эмоций. Это тревога, в первую очередь, то, что я вижу. Ну, чаще всего говорят о том, что тревожится о партнере. На самом деле человек тревожится о себе. Второе, что бы я отнесла к ревности, это желание контролировать. Это контроль. На самом деле это большая иллюзия, иллюзия контроля. И вот когда смешивается тревога, иллюзия контроля, будем называть вещи своими именами, и третье – это собственная самооценка, ну, скажем так, она не очень высокая, потому что человек, который уверен в себе, который понимает, что даже в случае, если его партнер примет решение уйти, разорвать отношения и так далее, человек, который самодостаточный, который состоявшийся, он понимает, что он все равно выживет. Да, будет больно, но в принципе человек понимает, что он, как самодостаточная единица, выживет. И, возможно, даже другие отношения наладят. Поэтому ревность 2.0 – совокупность нескольких разных эмоций. Почему это важно? Потому что, понимая эти эмоции, мы можем этим состоянием намного эффективнее управлять. Например, человек понимает, что, ну, наверное, его ревность из-за того, что он как-то в себе не уверен. Поэтому, прорабатывая и повышая уверенность в себе, ревность, ее уровень, как правило, снижается. Ну, с чисто такой эмоциональной точки зрения.
3: В данной ситуации вы говорите о том, что вот партнер уйдет от меня, да, а здесь вот сам момент, вот знаете, как просто жена не имеет права, она не может ничего. Вот такая ревность вообще не рассматривается в данной ситуации. Вот такая мужская, сама, знаете, гордость, я мужчина, ты меня выбрал или я тебя выбрал, как ты можешь так вообще позволять себе с кем-то общаться? Это совсем за предел, да, мы этого не касаемся.
4: Почему это не касаемся? Мы касаемся.
3: Касаемся.
4: Касаемся.
3: Вот, а в этой ситуации,
4: конечно,
3: он ничего не боится, он просто знает, что так нельзя. Женщина не имеет права смотреть, общаться вот с этим.
4: Как быть с этим? Это в любом случае, вот возвращаясь к тому, о чем я говорила, в первую очередь, это удар по самооценке.
3: Вот, да, самолюбие такое. Но он не боится, что она уйдет. Он им даже в голову такой не приходит, что от него можно уйти, да, поскольку он хорош. Но этому человеку вообще ничего нельзя объяснить, что там не идет тревоги, там, понимаете, нет каких-то комплексов. Человек понимает, что вот именно так взаимоотношения мужчины и женщины воспринимаются. Что у него права есть, а у женщины тоже определенные права есть. Любить его, кормить его, там, не знаю, ухаживать за ним, но только за ним и только с ним. Вот это клиника или все-таки это тоже нормально?
4: Это не клиника.

0: который ревнует и говорит, что я сам от себя устал или сама от себя устала, да, и тогда мы работаем с этим запросом. Либо второй вопрос, когда приходит супруг, которого или которую ревнует.
1: Затерзали,
0: да?
1: Уже.
0: Да, да, конечно. Поэтому, во-первых, в ревности всегда есть две стороны, всегда две стороны, да. Что это чувство самого человека, он с ним хочет совладать и справиться, или это запрос от того, кто страдает от излишней ревности своего
1: Хорошо.
0: Партнера.
1: Удавалось ревнивцу успокоить?
0: Очень сложно, я вам честно скажу, и это не то, чтобы успокоить, а задача психолога и психотерапевта изменить отношение, а что именно в поведении моего партнера так меня триггерит, выражаясь современным языком, да, и почему для меня это угроза, почему я чувствую угрозу, да, потому что в любом случае человек разбирается с самим собой.
1: Вы так грамотно все описали, и я вот удивился, что нет вот стандартного вот ревнивец как таковой, да, и ревнивица. Где проходит грань между заботой и контролем? Вот этот момент, забота и контроль.
0: Да, вопрос очень непростой, честно вам скажу, потому что у каждого человека, абсолютно у каждого, эта граница, она своя. Поэтому тут разговор двух партнеров, что, ты знаешь, один говорит, я устал от твоей ревности, мне это не нравится, мне это мешает и так далее. Другой партнер, он может спросить, что для тебя является приемлемой? Договориться о том, что если ты мне звонишь один раз в день, в два, три, тут у каждой пары свои правила, как она договорится, да, то это забота. А если ты мне звонишь 10 раз, это уже контроль. И я там должен или должна тебе еще при этом отчитываться. Да? Одно дело позвонить и спросить, привет, как у тебя дела, как ты? А другое дело, с кем ты, что ты сейчас делаешь и так далее. Да?
1: Хорошо. А если партнер настаивает на этих 10 звонках в поход к психологу? Да?
0: Да, в том числе тоже, потому что если мы говорим о запросах пар, это всегда работа пары. Помочь договориться и понять, услышать другого человека, что вот для него 10 звонков в день, это норм, а для меня это вообще не норм, потому что партнеры часто друг с другом даже не обсуждают и доводят до конфликта, поэтому мы не разбираем, что есть нормально, что есть ненормально, у каждой пары правила свои, а вот помочь договориться, да, потому что для одного контроль, я не знаю, вы со мной согласитесь или нет, то для другого забота.
1: Давайте о заботе, давайте коснемся вот этой стороны, как ревнивец представляет, а что Что в ревности можно назвать заботой? Как ревность больше развернуть в сторону заботы, чем в сторону личного беспокойства?
0: Спросить у другого человека, что для него будет приемлемым и комфортным. Mm-hmm. Но я вот все равно склоняюсь к тому, что это вопрос двух человек всегда, да? Это вопрос понятий. Вот есть такой подход, не знаю, такая книга называется «Пять языков любви». Мы сейчас вообще не про это и не про эту книгу.
1: И тем,
0: да?
1: не, менее,
0: и тем не менее у каждого, ведь ревность, она связана очень часто с любовью. Любовь,
1: конечно,
0: очень сильное чувство,
1: конечно,
0: да. Поэтому, как любовь бывает разная, и для кого-то любовь это позвонить и поинтересоваться, а ты шапку одел, а для кого-то это контроль. Понимаете? Mm-hmm. Поэтому вот я все-таки к тому,
1: а
0: что...
1: А ты шапку не забыл?
0: Да, да. Для кого? Ну как же, я про тебя просто забочусь. То есть кто-то это воспринимает как контроль, говорит, вот, что ты мне названиваешь, я там занят и так далее, да? А для кого-то это забота. И вот он конфликт, и вот партнеры, обиды начинаются.
1: То есть самая банальная недоговоренность в основе всего лежит, да, недопонимание друг друга на уровне.
0: Конечно.
1: Близость человеческая, тем более если мы говорим о парах, это очень важный, очень нужный, необходимый момент. Но, друзья, не стоит забывать о том, что вы боевая единица, ваш партнер боевая единица в том смысле, что вы индивидуальны. У вас есть свои эмоции, свои чувства, свои переживания. А самое главное, свои представления о том, как этот мир сделан и как вы его делаете, насколько вы его делаете краш. Поэтому всегда слушайте друг друга. Ревность 2.0, друзья, где проходит грань между заботой и контролем, вы должны это определить сами для себя и ни в ту, ни в другую сторону не перекашивать ваши отношения. Благодарим. Вместе со мной, друзья, говорите спасибо Наталье Леонидовне Минаевой, кандидату психологических наук, преподавателю психологии МГУ и президентской академии, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Наталья Леонидовна Минаева, большое спасибо.
0: Спасибо вам, Дмитрий.
1: Встретимся, друзья, услышимся.
2: Психология. Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации.

0: статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете еженедельный выпуск программы «Раритеты». У микрофона в московской студии «Радио России» Дмитрий Добрынин. В этом выпуске мы обратимся к команде The Flappard и ее альбому «Hysteria», который увидел свет в 1987 году. Эта работа принесла The Flappard известность, и до сих пор она остается самой продаваемой пластинкой в их дискографии. Открывает альбом композиция «Women».

1976 году образовалась группа под именем Atomic Mass. Вскоре к новой команде присоединился Джо Эллиот, который пробовался на роль гитариста, но в итоге стал вокалистом коллектива. Он же предложил группе новое оригинальное название. Еще в школе Эллиот придумывал рок-группы, чтобы писать рецензии на их воображаемые альбомы. Одну из них музыкант назвал «Глухой леопард». Так и назвали команду, но вскоре ими группы стали писать с ошибкой, убрав в первом слове одну букву. Это было сделано для того, чтобы не произошла путаница с британскими панк-группами того времени. Эллиот даже предположил, что намеренное неправильное написание будет частичной данью уважения к команде Led Zeppelin, название которой тоже написано с ошибкой. Пика своей популярности Def Leppard достигли уже в 80-х, и особенного успеха добился релиз «Hysteria», вышедший в 87-м. Он мог бы появиться и раньше, но группа три с лишним года не могла закончить студийные записи. Главной причиной стала трагедия, которая произошла с барабанщиком Риком Алленом. За несколько часов до наступления 85-го года музыкант попал в автокатастрофу. Его машина на большой скорости вылетела за дорожное ограждение на крутом повороте и несколько раз перевернулась. Рик потерял руку, его жизнь могла бы прерваться, если бы не медсестра и полицейские, которые оказались рядом с местом трагедии. Однако это не поставило точку в его карьере. Музыканты группы не стали искать ему замену и поддержали товарища в стремлении остаться на сцене. Рик изменил технику игры. Несколько месяцев он репетировал в одиночку, чтобы привыкнуть к новой специальной барабанной установке. Наконец, в 86-м он продемонстрировал свои впечатляющие достижения. И вскоре Аллен смог принять участие в записи альбома «Hysteria».

Композиция Animal в демо-версии была записана еще в 84-м, но ее окончательный вариант был завершен только в 87-м и стал настоящим хитом. Песня оказалась на 6-м месте в хит-параде Великобритании. Такое было впервые в рок-истории Def Leppard. Альбом Hysteria – это последний диск, в котором участвовал гитарист Стив Кларк перед его смертью в 91-м году. Хотя песни, написанные им в соавторстве, появятся и на следующем альбоме группы Adrenalize, вышедшем в 92-м. В конце 80-х алкогольная зависимость постоянно приводила музыканта в реабилитационные центры, но ничего не помогало. В 90-м коллеги гитариста дали ему полугодовой отпуск, чтобы прийти в себя, но вернуться на сцену он не успел. В январе 91-го Стив Кларк скончался. Его гитара звучит и в запоминающейся балладе «Love Bites». We'll be right back.

всех песнях альбома «Hysteria». С автором указан менеджер коллектива Мат Ланг, и он действительно многое сделал для того, чтобы пластинка стала успешной. Опытный продюсер поставил музыкантам задачу написать рок-версию триллера Майкла Джексона, то есть выпустить такой альбом, в котором каждая песня была бы потенциальным хитом. Группе пришлось потратить немало сил и времени на воплощение этой идеи в жизнь. Музыканты старались избавиться от хард-роковых клише, сделать мелодии более оригинальными и запоминающимися, и при этом использовать в работе со звуком самые современные технологии. Альбом «Hysteria» стал, возможно, самым дорогим британским релизом на тот момент. Только чтобы возместить затраты, диск должен был разойтись 5-миллионным тиражом, и музыканты справились с этой задачей. В результате по всему миру было распродано больше 25 миллионов копий этой пластинки. В этом контексте символично звучит название работы – «Истерия». Изначально же оно отсылало к автокатастрофе с участием Рика Аллена и к шумихе, которую подняли вокруг нее СМИ. Барабанщик сам предложил это имя для альбома и заглавной композиции.

Альбом «Hysteria» показал, что Def Leppard, несмотря на потрясение, могут создать достойную работу и добиться успеха. Этот альбом не просто коммерческий успех, а художественное достижение, которое стало символом эпохи. А еще ребята проявили лучшие качества дружбы и не бросили товарища в беде. Рик Аллен, кстати, до сих пор в составе команды. И мы в заключение обратимся еще к одной композиции альбома «Hysteria». Нашу радиовстречу завершит песня «Pour some sugar on me» – «Посыпь меня сахаром». Этот трек появился случайно. Во время записи в студии вокалист Джо Эллиот сделал перерыв на кофе. Под рукой оказалась гитара, и музыкант взял ее в руки. Так и родился основной гитарный риф этой композиции. Друзья, о других историях альбомов, песен и исполнителей слушайте в следующих выпусках. А все прошедшие ищите на медиаплатформе «Смотрим». На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Чтобы уберечь свои деньги, помните, банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов, пластиковых карт или ваши персональные данные. Если такая ситуация произойдет, вас попросят приехать в банк лично. Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.
3: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
4: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
5: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские войска поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. ЦИК провел жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени между политическими партиями на выборы в Госдуму. И гроза ожидается в Москве и Подмосковье предстоящую ночь, а также днем в среду. Далее подробнее. Владимир Путин и президент Мьянмы начали переговоры в Кремле. Открывая встречу, российский лидер выразил соболезнования лидеру Мьянмы в связи с жертвами из-за наводнения. Россия благодарна Мьянме за содействие в развитии отношений России со странами АСЕАН, добавил Владимир Путин.
7: Прежде чем мы начнем беседу, хотел бы выразить искренние соболезнования в связи с тем, что десятки тысяч людей пострадали в вашей стране из-за мощного наводнения. Отношения между нашими странами были установлены еще в 1948 году и все время развивались, а нарастающие в последние годы приобрели особо доверительный характер. Мы благодарны вам за содействие в развитии отношений России с АСЕАН. Мы сотрудничаем активно на международной арене. В целом, безусловно, нужно поработать на экономическом треке. Но здесь есть хорошие заделы, хорошие проекты. Развиваются отношения в сфере безопасности. У вас большой, очень насыщенный визит в Россию. И уверен, будет возможность обсудить все эти вопросы.
6: Ранее сегодня президент Мьянмы провел встречу с российским премьером Михаилом Мишустиным и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Вооруженные силы России взяли под контроль в ДНР два села – Красноподолье и Ореховатка, сообщает Министерство обороны. Отмечается, что освобождение Красноподолья в ДНР открывает российским подразделениям прямой выход к Доброполю, крупному узлу обороны ВСУ. Российские войска группировок «Север», «Запад», «Восток» в течение суток улучшили положение в зоне проведения специальной военной операции. Также в течение суток российские войска поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, которые используемы в интересах ВСУ, а цеха сборки беспилотников, а в порту Одессы поражены резервуары с топливом для украинской армии. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США, а также 1671 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Воздушно-космические силы России в течение суток сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Таким образом, Киев за все время СВО потерял 674 самолета, сообщает Министерство обороны. Центральная избирательная комиссия России сегодня провела жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени между политическими партиями на выборы в Госдуму 9-го созыва. График будет утвержден завтра, сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова.
8: В результате жеребьевки определяются даты и время выхода в эфир дебатов и ролики. Ваши ролики, ролики всех партий. 19 августа ЦИК своим решением утвердит график распределения эфирного времени, то бишь завтра, да, и то, что сегодня вот наработается, да, который будет предоставляться безвозмездно. И хочу отметить, уважаемые представители партии, что от вашей вот еще раз культуры, от умения вести диалог, зависит не только ваш личный рейтинг, но и общий уровень доверия общества к институту выборов и желаний на них приходить.
6: Стали известны даты и время первых теледебатов. Дискуссия стартует 31 августа на телеканале «Россия». «Россия-24» предоставит кандидатам время, начиная с 1 сентября. Напомню, выборы депутатов Госдумы пройдут 18, 19, 20 сентября. Послу Японии в России заявлен решительный протест в связи с антироссийскими высказываниями японского премьера Такаити, сообщили в МИДе. Сегодня он прибыл в здание на Смоленской площади и покинул его через 25 минут. Как рассказали во внешнеполитическом ведомстве, дипломаты указали, что суверенитет и юрисдикция России над Южными Курильскими островами являются незыблемыми, а любые попытки японской стороны прямо или косвенно ставить под сомнение их принадлежность неприемлемы и незаконны. Дипломат был вызван в МИД после протеста Токио из-за поездки Владимира Путина на один из островов Курильской гряды и Туруп. Посол Японии мог приехать раньше, однако, как отметил Сергей Лавров, в японском посольстве замялись и сказали, что дипломат не сможет посетить министерство, не объяснив внятно причину. Однако после слов Лаврова Акира Мута сообщила, что приедет в российское внешнеполитическое ведомство 18 августа. Количество погибших в результате произошедшего 12 июля пожара в бангкокском пивном ресторане увеличилось до 41. После смерти в больницах еще двоих пострадавших, сообщает Центр чрезвычайной медицины Эраван при Управлении здравоохранения администрации Бангкока. Еще 10 пострадавших остаются в стационарах лечебных учреждений Бангкока, 4 из них в реанимации. По информации городского управления полиции Бангкока, владелец и оператор ресторана, в отношении которого выдвинуты обвинения в преступной халатности, тоже пострадал при пожаре и до сих пор находится в больнице. Гроза ожидается в Москве и Подмосковье предстоящей ночью, а также днем в среду, сообщили сегодня в гидрометцентре. Температурные значения в дневные часы будут колебаться от 18 до 24 градусов. Временами будет усиливаться скорость ветра до 17-19 метров в секунду. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, а кто боится Колобка и почему, все ответы уже в кино. А также круто замешана интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарри Харламов, Дмитрий Журавлев, Амила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и многие другие. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести. И далее новости спорта.
9: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Хабаровский «Амур» со счетом 5-1 обыграл «Барыс» из Астаны в матче Кубка Башкортостана по хоккею. В составе «Амура» по две шайбы забросили Иван Климович и Артем Шварев. В 17:00 сегодня сыграют «Салават Юлаев» и «Лада». Кубок Башкортостана – предсезонный турнир перед стартом континентальной хоккейной лиги. Сибирь подписала контракт на год с Семеном Кошелевым. Форвард находился на просмотре в расположении шанхайских «Драконов», но получил предложение от новосибирского клуба, за который выступал в прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги. За Сибирь Кошелев провел 45 матчей и набрал 23 очка. С 11 шайбами он стал вторым снайпером команды. Конгресс Международного союза биатлонистов на заседании в сентябре не будет рассматривать вопрос допуска российских спортсменов. Позиция организации такова. Условия, ставшие основанием для отстранения россиян в 2022 году, до сих пор не устранены, а значит, пересматривать прежние решения они не будут, рассказали в Союзе биатлонистов России. Таисия Поспелова одержала победу в экстремальном гребном слаломе на спартакиаде народов России. Второе место заняла Ангелина Макачева, третье – Полина Мухгалиева. У мужчин в экстремальном слаломе победил Федор Заблицкий, серебряную медаль завоевал Вячеслав Игнатов, бронзу – Егор Смирнов. Президент футбольного Галатасарая Дурсу Назбек подтвердил переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. По данным турецких СМИ, Азбек доволен тем, что стамбульский клуб купил лучшего игрока по отчетам скаутов. Сообщается, что Галатасарай представит Батракова болельщикам завтра или послезавтра, а сегодня Батраков приехал в Ростов-на-Дону, где «Локомотив» должен сыграть с Ростовом в матче Кубка России. Игра начнется в 20:45. Сборная России по футболу может сыграть с Узбекистаном 25 сентября. Как сообщает Спорт24, игра пройдет в Нижнем Новгороде. Сейчас стороны согласовывают контракт. Россия и Узбекистан до этого встречались только однажды. В 2022 году матч на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте завершился в ничью со счетом 0-0. С вами был Юра Геворкян.
6: В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 20, в Великом Новгороде временами дождь, плюс 17, в Челябинске облачно с прояснениями, плюс 21, в Рязани пасмурно, плюс 21, в Краснодаре ясно, плюс 32, в Майкопе небольшой дождь, плюс 30, в Ставрополе небольшой дождь, плюс 29, в Донецке облачно с прояснениями, плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем, температура ночью плюс 14, днем плюс 16. В Москве в среду ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура ночью плюс 18, днем плюс 19. Ветер юго-западный 8-12 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: На каком аэродроме у вас посадка?
2: На Орли, сказали.
1: Вот, и разыщет Анриет тебя на Орли.
0: Маленькая печальная повесть. Радиоспектакль по произведению Виктора Некрасова.
2: Кто-то прозвал нас кукрыниксами. Куприянов, Крылов, Николай Соколов у тех художников. А тут Куницын, Крымов, Никогосян тоже. Ку-кры-ник. Но это как-то не привелось.
0: История трех друзей, чьи пути постепенно расходятся под влиянием времени, обстоятельств и жизненных выборов.
3: Все это бесит меня в разъеденном своими заботами прекрасном моем Париже. Да, телом, влезающим в автобус, бродящим по выставкам, я здесь, душой же, сердцем, там, в московской кухне.
0: Маленькая печальная повесть. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
4: С Невских берегов, из Санкт-Петербурга.
5: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
6: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
7: Здравствуйте, мы приветствуем всех, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на Радио России пройдет программа «Разное время», которую ведут сегодня Игорь Шатров и Борис Петухов.
8: Здравствуйте.
7: Да, напоминаем вам, что у вас есть возможность принять участие в нашей программе с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете прислать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать какие-то вопросы. Также напоминаю, что нас можно не только слышать, но и видеть. Видеотрансляция идет и на телеграм-канале «Радио Россия», и на «Максе», и во ВКонтакте. Так что не забывайте еще, конечно же, платформу «Смотрим», вести.ру, там можно найти архивные материалы. Так что не стесняйтесь, полностью пользуйтесь нашими возможностями и вашими также. Ну, начинаем мы, конечно, сегодня с атаки БПЛА. Вы знаете, что сегодня и Подмосковье подверглось налету, и близлежащие области. И сегодня мы отправимся в Рязань. Там трое пострадали, три дома повреждено под Рязанью после атаки БПЛА 18 августа. Борис Маркин у нас на связи. Борис, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Борис.
9: Здравствуйте, коллеги.
7: Да, расскажите, пожалуйста, что происходило ночью сегодня у вас?
9: Ну, здесь нужно сразу сделать ремарочку. Да, вот вы правильно сказали, что трое пострадавших, три дома повреждены. Но вообще у нас всего 9 этой ночью БПЛА было сбито над регионом. Угу. И такая история, она практически каждый день, к сожалению. По крайней мере, СМС о беспилотной опасности приходит практически каждый день. Сирены звучат тоже часто в районах. Угу. Они в основном те районы слышат, которые приближены к военному аэродрому. Вот они, собственно, цели. Базы у нас есть, конечно же, промзоны. Ну, все понимают и про нефтезавод. Вот в основном в этих районах мы и слышим сирены. Но весь город слышит сирены нечасто. Mm-hmm. Дело в том, что мало кто знает. Но по всему городу включают сирены, а только если одномоментно летит минимум 15, ну и, соответственно, более БПЛА. Вот буквально так у нас было совсем недавно, 29 июля, и, может быть, я акцент как раз сделаю на этой дате, потому что вот тогда мы как раз узнали, что в последнее время заметно лучше стали работать у нас ПВО региона. Появились у нас, опять же, которых было маловато раньше, и новые средства слежения за небом тоже сейчас эксплуатируются. Много средств сейчас в контроле подключается, и можно уверенно говорить, что ущерб от налетов тех же украинских беспилотников, конечно же, все меньше. Это хорошо, учитывая, что это центральная Россия.
7: Но их количество увеличилось, да?
9: Вот, я как раз хотел это тоже акцент сделать, да. И понятно, что это будет война технологий. Перекрыть все абсолютно невозможно. И управление беспилотником меняется, это даже по полетам видно, собственно. Но вот мы, слава богу, в ногу со временем идем и будем надеяться, что прогресс здесь будет и дальше. Тем более у нас регион в число лучших по беспилотной борьбе входит и в плане производства беспилотников, и того же программы обеспечения, но это другая история. Есть у нас и проблемы. Вот я, наверное, на этом бы хотел бы тоже сделать акцент, потому что это важно. Буквально недавно, как раз после массированного налета, в регионе разразился скандал. Люди в некоторых районах, когда услышали сирену вот эту по всему городу, решили уйти из квартир в убежище. Но выяснилось, что либо это непригодный подвал, либо надо искать ключи от убежища чуть ли не на другом конце города, либо убежище, приписанное буквально на несколько многоэтажных домов, ну, вмещает человек 10. Ну, согласитесь, это, конечно же, смешно, да.
7: Но кто-то отчитался уже все равно.
9: Да, совершенно верно. Вот я тоже акцент сделал. У нас на большом количестве домов, в подъездах появились объявления об убежищах, а этого требовало распоряжение свыше, чтобы везде появилось. Но объявления — это по типу бланков, куда надо еще вписать адреса и телефоны, но этого не делается месяцами. То есть, по факту, вроде выполнили распоряжение, но это пустышка.
8: Да. Борис, да. А вот...
9: Проблемы, кстати, сейчас заинтересовались. Я вот хотел бы закончить секундную мысль. Буквально на днях, вот со дня на день у нас в регионе будет запущен чат-бот в мессенджере Макс, в котором можно будет узнать адрес ближайшего убежища прямо по геоточке, если вы на улице. А также, конечно же, адрес ближайшего к дому проживания убежища. И вот сейчас работа идет по актуализации списка имеющихся убежищ, чтобы вот эти вот все приписки устранить, ну и, соответственно, убрать недостоверные данные. И вот мы ждем этого момента, потому что это, конечно же, необходимо. Да, но я вас перебил.
8: Борис, да, буквально вопрос такой, на который коротенький ответ, потому что времени не так много у нас. Вот говорят сейчас о тех, кто прячется, да, в убежищах, но убежища у нас немножко другие. Все-таки на случай ядерной войны были, наверное, сейчас они должны быть другими. Но многие, наоборот, хотят участвовать в борьбе с этими беспилотниками, как когда-то в Великую Отечественную, там, не знаю, зажигалки на крышах. Да, люди, гражданские люди тушили. А вот насколько активно идет запись в мобильные вот эти вот группы, которые уничтожают беспилотники? Есть ли это какая-то такая статистика или, может, какой-то общего характера информация?
9: Да, есть. Вот как раз я упомянул, после 29 числа у нас начался подсчет здесь и основной момент подготовки МОГов этих. И буквально за несколько недель у нас 250 человек были зачислены, а зачислять-то, понятно, не всех, это и по здоровью, и по подготовке нужно. Это очень хороший прогресс, очень хорошая цифра, причем надо отметить, что у нас и простые люди, работяги туда приходят, и совершенно без армейского опыта, и, ну, понятно, что есть, конечно же, и чиновники, которые записались туда, в том числе, вот спорткомитет вспоминаю. Да, но самое главное, что люди от САХИ поддержали и тоже записываются в эти группы. Буквально в ближайшее время у нас очередная волна подготовки будет двухнедельная, как раз этих групп. Тоже включатся новые ребята в борьбу с беспилотниками. И вот надежда, что усиление средств ПВО и подобными группами, конечно же, будет помощь региону.
7: Спасибо. Борис, спасибо. Борис Маркин был у нас из Рязани на связи, а мы идем дальше.
0: Большая страна, разное время.
7: Глава Забайкалья Александр Осипов в непрерывном режиме отслеживает оперативную обстановку с паводками и оценивает текущую ситуацию в регионе как сложную. Он потребовал от подчиненных незамедлительно развернуть работы по предотвращению новых подтоплений жилых массивов. Все подробности у Петра Пащенко из Забайкалья. Петр, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Петр. Да, здравствуйте, коллеги. Действительно, губернатор Забайкальского края Александр Осипов обозначает эту тему как самую главную, приоритетную и важнейшую. Собственно говоря, оперативные совещания в правительстве региона начинаются именно с обращения к профильным руководителям, вообще ко всем, кто так или иначе задействован в этой работе. И давайте послушаем фрагмент речи Александра Михайловича с очередной правительственной так называемой планерки.
7: Слушаем.
11: Также максимально оперативно должны работать комиссии по выявлению пострадавших, поврежденных домов, участков и осуществляться своевременно социальные выплаты.
7: Ну вот, Петр, скажите, что изменилось за это время? Действительно увеличивается, так скажем, уровень воды?
10: Нет, уровень воды, к счастью, не увеличивается. Угу. Сейчас остается работать только с тем, что, простите, натворила большая вода. Угу. Но, собственно, в Пчелинском округе количество подтопленных приусадебных участков упало до 89 за сутки, когда ушла с 23 участков. Это близ Читы, населенный пункт Угдан. Однако самая сложная ситуация складывается сейчас в Чернышевском округе Забайкальского края. Там работает группировка МЧС России. Они продолжают работу в населенных пунктах, пострадавших от дождевых паводков. В самом Чернышевске сотрудники чрезвычайного ведомства на лодках помогли энергетикам протянуть оборванные рекой Куинга линии электропередач. Спасатели также участвовали в восстановлении проводного интернета и телефонной связи в населенных пунктах Комсомольская, Багульная, Алиур и Бушулей. Спасатели помогают жителям вытаскивать мебель и из подтопленных ранее домов для просушки. Но вот самая интересная и самая, пожалуй, трогательная история, которая произошла, но уже в Могочинском округе, где также работают спасатели, жители села Джилонда поблагодарили сотрудников поисково-спасательного отряда за оказанную им помощь. В течение 3 суток спасатели там оказывали помощь жителям потопленного села, большинство из которых пожилые и маломобильные граждане, эвакуировали людей из потопленных домов, доставляли медикаменты, продукты и предметы первой необходимости. Со спадом воды сотрудники МЧС начали помогать уже просушивать вещи и дома, благо погода позволяет. И старожилы этого населенного пункта говорят, что такой воды большой не было с 58-го года.
7: То есть основная сейчас задача — это уже, так скажем, подсчет ущерба, да, и выплаты, которые как бы
10: законно... Да, оценочные комиссии уже отправились в округа Забайкальского края. Они сейчас работают, скажем так, в коллаборации с главами местных самоуправлений, с главами округов, и вся эта работа, она, конечно...
7: Я так понимаю, что губернатор именно настраивается чиновников на то, чтобы они не затягивали эту работу, да?
10: Безусловно, безусловно. Угу. Хочется еще отметить, что в Забайкале есть такой прекрасный опыт. В 2018 году он себя хорошо показал, поскольку у нас очень много населенных пунктов. Это местность сельская. И, естественно, люди там очень сильно рассчитывают на свой огород, что называется. И картофель пострадал, сгнил из-за того, что дожди шли долгие, пострадали. И будут создавать наверняка в этом году, потому что опыт и практика есть, так называемые продуктовые наборы, когда вот на зиму людям дают нужное количество картофеля, моркови, лука, капусты и так далее. Все это развозят по населенным пунктам и помогают, чтобы люди, которые рассчитывали на свой огород, не остались без продуктов.
7: А в ПВР сейчас много человек живет?
10: Нет, нет, к счастью, никого нет, все возвращаются, если кто и был, были они в оборудованных помещениях, сейчас они в основном вместе с спасателями, которые помогают, работают по спасению своих домов, потому что первые заморозки уже на
7: В чем в том-то и дело, надо просушивать надо.
10: Да, безусловно.
7: Петр, спасибо большое. Петр Пащенко был у нас на связи из Забайкалья. Идем дальше.
0: Большая страна, разное время.
8: Ну что, перемещаемся в Калужскую область, где калужские ветераны специальной военной операции осваивают искусственный интеллект и цифровые технологии в рамках новой реабилитационной программы на базе центра.
7: Как интересно.
8: Да, на базе центра реабилитации для участников СВО реализуется проект, причем это в Калужской областной больнице, реализуется проект «Время завтра». Но я думаю, что мы...
7: Это очень интересно.
8: С Дмитрием Хрусталевым поговорим на эту тему. Дмитрий, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Дмитрий. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Да. Потому что мы обычно рассказываем о реабилитации там, рук, ног и прочих вещей, а здесь вот даже дальше пошли.
12: Ну да, действительно, вы абсолютно правы, коллеги, буквально неделю назад был в торжественной обстановке дан старт новому проекту по поддержке ветеранов СВО «Время завтра», это его название. Надо признать, что это не калужское ноу-хау, нечто аналогичное, ну, похожее, назовем так, инициативы, родились в Петрозаводске, потом их подхватили в приграничном Курске, и вот Калуга, можно сказать, следующая в эстафете. Разный интенсив, который предполагает совмещение процедур медицинских, то есть реабилитации бойцов после тяжелых ранений и одновременно приобретение им полезных навыков и знаний, которые помогут им в социализации. То есть не последовательное лечение, а затем социализация, а совмещение процессов, которые, как показывает практика, ускоряют, собственно говоря,
7: возвращение бойцов к нормальной жизни. Чтобы мозг занять, да, каким-то образом. И,
12: да, вот. И вот это вот преимущество как раз отметил руководитель калужского филиала Фонда «Защитники Отечества», который стал участником этой торжественной церемонии. Зовут его Артур Титов. И он, кстати говоря, относительно недавно сам был в рядах участников специальной военной операции. Так что его словам, наверное,
7: Давайте послушаем.
13: Помимо медицинской реабилитации, сегодня для наших бойцов есть возможность пройти обучение по разным направлениям. Я думаю, будет интересно. Кто-то в дальнейшем, может быть, откроет свое дело или в дальнейшем будет трудиться, ему это поможет. Поэтому всем бойцам желаю скорейшего выздоровления, крепкого здоровья, всего самого доброго.
7: А расскажите тогда, Дмитрий, а что включать будут вот эти, скажем так,
8: интенсивы?
12: По сути дела, действительно, как вы сказали, это интенсив. Курс рассчитан примерно на 2 недели. Расписание довольно плотное. Предполагается, что в первой половине дня бойцы будут проходить медицинские процедуры, а вот оставшуюся часть времени посвящать как раз занятиям и приобретению навыков. Ну, к примеру, в качестве вариантов предлагается освоение беспилотной авиации, умение обращаться с беспилотниками, а также умение обращаться с современной цифровой фото- и видеотехникой. Но это скорее, наверное, стандартный набор для нашего времени. Есть и определенная региональная специфика, о которой рассказала заместитель губернатора Ирина Агеева. Речь идет о том, что бойцов планируют вовлечь в модерирование и администрирование важных региональных ресурсов и платформ. Такой обоюдоострый интерес получается. С одной стороны, бойцы смогут приобрести полезные навыки, а с другой стороны, власть получит обратную связь, насколько эффективно эти платформы работают. Давайте послушаем.
14: Мы добавили свою калужскую еще составляющую. Попробуем познакомить с профессиональным координатором, кто будет их траекторию будущей работы, либо трудоустройство по линии нашего кадрового центра помогать. Ну и плюс поактивнее с ребятами обсудим чат-бот «Забота 40» в МАКСе, как работать, как и вопросы задавать, как получать обратную связь. Будем пробовать, возможно, Министерство спорта. Также, я думаю, что Министерство культуры с удовольствием добавит. Главное, не перегружать ребят, потому что у них медицинская реабилитация. Но вместе с тем, чтобы была возможность во время медицинских процедур еще и попробовать себя в других направлениях. Мы настроены на то, чтобы была постоянная работа, которая будет встроена в нашу и медицинскую, и трудовую реабилитацию.
7: Ну, вот это очень правильная позиция, когда одновременно и медицинская реабилитация, и своего рода психологическая реабилитация, когда просто некогда думать о чем-то плохом или еще чего-то.
8: Ну так. И плюс практические навыки.
7: Да, и плюс практические навыки, и при этом всем они еще остаются в регионе, что тоже очень важно. Они подготовленные уже сотрудники и в разных совершенно, я так думаю, сферах деятельности будут пригодятся в Калуге, да, Дмитрий? Дмитрий?
8: Видимо, Дмитрий, да, уже.
7: Видимо, что-то, да.
8: Отключился.
7: Напомню, значит, с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92 вы можете послать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать какие-то вопросы, может быть, предложить свои какие-то решения, так что не стесняйтесь. Кроме того, напоминаю, нас можно не только слышать, но и видеть на, во-первых, в телеграм-канале Радио России, во-вторых, в Максе, потом во ВКонтакте. Так что не стесняйтесь, действительно пользуйтесь вот этими всеми возможностями, которые вам предоставлены, и помогайте нам делать программу лучше, и, собственно, для этого мы сюда здесь и собрались.
8: Ну и поблагодарим Дмитрия.
7: Да.
8: Кто у нас был? Дмитрий Хрусталев, да? Да. И мы говорили о том, как в Калуге подходят очень так инновационно к реабилитации бойцов после возвращения специальной военной операции.
7: Через минуту мы продолжим.
15: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
16: Чтобы жизнь была легка, посмотри-ка «Колобка».
17: Это фильм на все времена, на все возраста. Я прям вот всем рекомендую.
18: Прекрасный фильм, отличный юмор.
19: Это обалденный фильм.
20: Он очень задорный, он очень энергичный.
21: Дима Журавлев просто огонь.
22: Безумно классный «Колобок».
23: Добро, сказка, и хочется верить в чудо.
24: Что все пришли посмотреть?
25: «Последний богатырь. Колобок». Уже в кино. Для лиц старше 6 лет.

0: Большая страна. Разное время.
1: Игорь Шатров и Борис Петухов сегодня ведут программу «Разное время». Вот о какой теме мы сейчас поговорим. А мне вот в голове вспомнилось, стихи Сергея... Самуил Маршак. «Собирались лодыри на урок, а попали лодыри на каток». В Воронежской области будут вести учет прогульщиков в школе.
2: Да, что-то такое напоминает нам, да, истории какие-то, которые мы все в школе проходили.
1: Планируют создать систему учета школьников, которые регулярно пропускают занятия.
2: Просыпают.
1: Ну да, без уважительной причины. Антон Валагин, выпускающий редактор сайта журнала «Родина», у нас на связи из Воронежа. Здравствуйте, Антон.
2: Здравствуйте, Антон.
1: Расскажите, пожалуйста, про эту инициативу, как она, главное, будет реализована.
3: Добрый день, Игорь. Здравствуйте, Борис. Я надеюсь, школьники Воронежской нас сейчас слушают, потому что эта информация касается их напрямую. Министерство образования Воронежской области подготовило проект приказа о системе мониторинга посещаемости в школе. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу и затем будет разослан по школам, и с 1 сентября они начнут по нему работать. Нельзя назвать эту меру инновацией, потому что учет посещаемости в школах, он ведется с момента их возникновения, но нынешний документ актуализирует и систематизирует эту деятельность. Основная цель мониторинга – обеспечить получение школьниками образования, но есть еще одна цель, не менее важная, это защитить детей от неприятностей, в которые те могут влипнуть, если будут предоставлены сами себе. Подробнее об этом расскажет начальник отдела общего образования Министерства образования Воронежской области Евгения Чебанова.
4: Безусловно, мы с вами понимаем, что есть дети, которые системно уклоняются. Тогда подключаются и органы системы профилактики, и подразделения по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел, и комиссии по делам несовершеннолетних, и попечительские советы, родительские различные общественные, и советы старшеклассников. Все, что возможно в данном случае, все подключается. Потому что дети, которые не дошли до занятия, естественно, они могут быть склонны и к совершению каких-то и деструктивных проявлений, что сегодня вот в условиях нашего неспокойного времени очень тревожно. Поэтому самая главная задача – ребенка вернуть в школу, помочь ему начать учиться правильно и быть все время на глазах у педагогов для того, чтобы не совершить противоправных поступков в том числе.
1: Антон, скажите, а что предполагается, какое наказание за вот, если они наберут необходимые, так скажем, прогулы, да?
3: Ну, первая степень наказания, она возникает уже после первого прогула, то есть прямо в первый же день, это повышенное внимание со стороны педагога. Любой, кто был в школе, знает, что это тревожный симптом.
1: Абсолютно.
3: В общем, как это будет работать? После первого урока учитель проводит перекличку, выясняет, кого нет, выясняет, почему нет. И в первый же день звонит родителям и выясняет, по какой причине ученика нет в школе. Далее, прогульщиков, для них введены несколько градаций. Те, кто прогуляли в течение месяца от 5 до 15 дней без уважительной причины, те становятся систематическими прогульщиками. Те, кто более 15, злостными. В любом случае, если родители не смогут дать внятного объяснения, почему их ребенка нет в школе, то они к ним домой явятся комиссии школы. То есть телефонный звонок уже отойдет в прошлое. И эта комиссия будет выяснять не только, почему ребенок не ходит в школу, но и
1: позицию
3: насколько,
1: родителей, да?
3: Насколько хороша атмосфера в семье, не обижен ли там ребенок, не злоупотребляют ли родители алкоголем или, не дай бог, наркотиками. То есть ими уже займутся всерьез. И в случае, если такие факты вскроются, то информация об этом не останется только в стенах школы, она будет передана в МВД, в органы опеки, в комиссию по делам несовершеннолетних, а это такая история, от которой уже быстро не отвертишься.
1: Ну да, это штамп своего рода такой, да, на
3: судьбе. Да.
2: Клеймо, скорее даже.
3: Да, и потом хоть и сходить в школу, в обе смены ходи, уже не так быстро.
1: Ну да, шлейф останется, да. Ну, насколько эффективна эта мера, как вам кажется?
3: Ну, мне кажется, поскольку здесь задача не напугать, не поставить всех на учет,
1: да, не наказать,
3: а профилактика, то, наверное, как пугало, это прям серьезно.
2: Но если совместить это с оценками за поведение, ну, которые сейчас вводятся,
3: да.
2: Речь, наверное, идет о введении такого порядка, что ли, такого нашего классического в школе. Когда вы сказали про 15 дней, которые можно не ходить, и ты будешь еще не злостным, а через 15 только злостным, меня вообще это в шок провело. Ну, человек день прогулял, ну, два, ну, 15, вы о чем? Вернее, о чем вообще речь идет?
1: А главное, что родители зачастую не даже предполагают, что где находятся их дети, они считают, что они в школе.
3: Наверное, здесь в первую очередь будут родители ставить в известность, что их ребенок вовсе не такой ангел, как они считают. Причем скрыться не удастся никому. Контролировать будут все классы с 1 по 11, а если где-то учатся и 12 лет, то и 12 тоже. Во всех школах Воронежской области, вне зависимости от формы и собственности. Я спешу успокоить родителей, чьи дети занимаются спортом, искусством, участвуют в олимпиадах, либо другими способами развиваются в правильном направлении. А поездки на соревнования и конкурсы, если предупредить о них заранее в школу, являются уважительной причиной, и педагогов не насторожат, даже если ученик будет отсутствовать несколько месяцев. Более того, как мне сказали в Министерстве образования, такие дети могут перевести своего ребенка, такие семьи, на домашнее обучение и появляться в школе лишь периодически для сдачи промежуточных итоговых работ.
1: Ясно. Антон, спасибо большое. Антон Валагин, выпускающий редактор сайта журнала «Родина», был у нас на связи. Мы выяснили, что в Воронежской области будут вести учет прогульщиков в школах.
0: Большая страна, разное время.
2: Ну что, а сейчас мы перемещаемся в Туву, или Тыву, как правильно, наверное, называют эту республику. 17 августа в Кызыле стартует 4-й международный...
1: Стартовал.
2: Да, ну, естественно, 17 августа. Прошло международный буддийский форум. Инициаторами проведения эта республика сама выдвинула эту инициативу. Эта инициатива получила поддержку президента России, фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям и культурного фонда имени Шойгу. И в форуме принимают участие представители 13 стран, включая Китай, Индию, Монголию, Вьетнам, Камбоджу, Таиланд, а также европейские государства.
1: Саяна Салчак уже готова рассказать все подробности. Саяна, здравствуйте.
5: Здравствуйте, коллеги. Да. И скажу, что вновь столица Тувы, город Кызыл, стал центром притяжения для жителей и гостей республики вновь. Международный буддийский форум – это площадка, где встречаются представители власти, науки, духовенства, культуры, чтобы обсуждать не противоречия, а то, что объединяет. Форум собрал известных религиозных деятелей, ученых, общественных лидеров, дипломатов, а также делегации из 30 стран, в их числе Индия, Япония, Непал, страны Азии, Европы, Африки и другие. Скажу, что программа форума очень насыщенная, культурная, научная, духовная. Накануне на обновленном стадионе прошло главное открывающее событие, грандиозное шоу «Колыбель вселенной кочевников». Более 800 артистов представили в танцах, песнях, мультимедиа ключевые этапы развития Тувы от древности до современного периода. И сегодня, в эти минуты, сердце программы — центральная площадь Арата. Здесь развернулся колоритный юрточный городок, а у фонтана идет

0: Да, как замечательная музыка сопроводили. Очень
1: и
0: хорошо.
1: Музыка, и капли фонтана. И знаете, сейчас, вот сейчас на площади Арата яблоку нет где упасть. Вот это шоу «Легенда Белого Лотоса» вот правда завораживает. Под пронзительные звуки ИГИЛа, это вы слышали, ИГИЛ, и струи вечернего фонтана, они будто плачут. А сегодня днем на площадках Тувинского госуниверситета состоялись научные мероприятия: буддизм и сознание, буддийская медицина и реабилитация участников СВО, архитектурные особенности буддийских храмов. Это только часть тем, которые обсуждают многочисленные участники форума. Скажу, что накануне прошел международный фестиваль буддийского кино. В Национальном музее открылась уникальная выставка, где представлены буддийские реликвии и легендарное золото скифского кургана Чингитей. В Кызыле прилетела большая театральная группа «Мастерская-12» во главе с Никитой Михалковым. Завтра известный спектакль «12», а Никита Михалков в главной роли. Угу. Тем временем на площади Арата массовые мероприятия. Здесь развернулся колоритный юрточный городок. В 11 юртах районы представляют свои уникальные обычаи. Люди, гости азартно играют, поют хаамей, участвуют в мастер-классах. Вот, например, целая очередь выстроилась у Тоджинского чума. Здесь три уникальных экспоната. Макеты летнего чума из бересты, зимней шкуры оленя и чум из коры лиственницы. И особое внимание нашему уникальному тувинскому оленю, говорит этнограф из Тоджи Алексей Кол. Ему слово.
2: Показывая макет тувинской породы северного оленя. Он самый крупный в мире, и его единственного научили ездить верхом на оленя. Это тоже уникальная особенность тоджинцев. И я еще хочу сказать особое отношение тоджинцев к нашим детям. Вот книга Севянина Израилевича Вайнштейна «Тувинцы тоджинцы». Вайнштейн поставил нам вот такой рисунок: детский чум для игр. То есть у тоджинской семьи был свой чум большой, и рядом обязательно был детский.
0: Замечательно. Саяна, а что гости фестиваля говорят?
1: А гости фестиваля говорят о том, что на площадках города очень многолюдно, очень цветасто и ярко. Вообще праздничное мероприятие до 20 августа, и вот каждый гость, да, находит вот что-то для себя интересное. Угу. Давайте послушаем,
0: давайте
1: что
0: послушаем.
1: Они говорят.
3: Мне понравилось. Очень классно было.
4: Впечатление вообще классное. Завораживает прям вообще хорошо.
5: Набережная у вас просто прекрасная. Прогулялись по центру, посмотрели здание, архитектуру. Съездили вчера на Соленое озеро. Нам очень нравится ваш гостеприимный город, ваши прекрасные люди, ваша культура. Только положительные отзывы. Вообще все прекрасно. Так нравится, что мы уже звоним домой и говорим: срочно собирайте чемоданы, приезжайте. Здесь круто.
6: Слушай, так захотелось прямо в Кызыл. Не представляешь, Бориса.
0: Там же Саяна, это правда. Красота еще какая вокруг.
1: Да, коллеги, добавлю, что еще настоящим подарком стало и выступление авиационной группы «Русские Витязи». «Русские Витязи». 6 истребителей Су-35 и С исполнили сложнейшие фигуры прямо над набережной Енисея. Это было настоящее полетное шоу.
0: Спасибо. Да, замечательно. Спасибо большое. Саяна Салчак была у нас на связи из Кызыла, рассказала, как проходит та самая фонда содействия 4-й международный буддийский форум. Действительно, большое событие, со всего мира съехались люди, и впереди еще очень много интересной работы.
7: с 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
8: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
10: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
11: Вместе с гостями.

0: вами обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны.
2: На правах рекламы.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет о движении. От состояния опорно-двигательного аппарата во многом зависит деятельность всего организма. Сегодня мы поговорим про реабилитацию после операций, травм, переломов, как вернуть себе былую подвижность. Ответить на этот вопрос нам поможет мой гость, эксперт, консультант в области физиотерапии, который занимается инновационными разработками в области медицины, Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, Савелий Александрович.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Все, наверное, хотят после 60 чувствовать себя здоровым, активным, а ведь это по нынешним меркам, можно сказать, молодой. Многие еще работают в этом возрасте, но в то же время хочется и на даче сделать дела, и на рыбалку сходить, и в лес за грибами, это вообще святое. Но все это может уже даваться нелегко, тем более, если всю жизнь была тяжелая физическая работа, а если была серьезная травма, то последствия с годами только усиливаются. Спина начинает болеть, колени тяжело разгибаются, суставы надорваны, руки опускаются, и наступает полный упадок сил. И сейчас я хочу немного углубиться в прошлое. Все, я думаю, помнят, в каком состоянии была медицина в 90-х. Упадок был ужасный, но даже тогда, в сложные времена, были врачи, горящие своим делом, которые пробовали, которые искали новые возможности. Цель была, чтобы люди после травм заходили на костылях или с палочкой, а после курса процедур выходили без, своими ногами. Кому-то требовалось лечение спины, кому-то поясницу, тазобедренный сустав. Были пациенты и с неврологическими болями. Кого только не встретишь в очереди.
3: Могу предположить, что тогда были популярными какая-то физкультура или физиотерапия.
4: А тогда в кабинете можно было встретить большой аппарат с электродами. Это был аппарат для нейромиостимуляции нервов и мышц. И многие, я думаю, помнят советских времен. Надевали, например, ворот или жилет и запускали электроимпульсы с приятным покалыванием. Вот тут то же самое. Аппарат то сокращает, то расслаблял мышцы, заставляя их работать. Причем именно те, которые успели атрофироваться. Человек может начать ощущать, что ноги становятся потихоньку послушными, и даже спина болит значительно меньше.
3: Савелий Александрович, но сама технология не устарела же, если она тогда работала и помогала людям, то ее можно и сейчас применять.
4: Все верно, да, только аппараты стали компактнее, с большим количеством функций, и если тогда приходилось ходить на процедуры, то сейчас уже выпускают медицинские приборы, но для домашнего применения, что упростило жизнь. Об одном таком аппарате я и хотел бы сегодня рассказать. По своему функционалу он является полным аналогом, но, скажем так, в усовершенствованном виде. Это тренажер Маркелова. С его создателем, Маркеловым Вадимом Евгеньевичем, я знаком лично, поэтому могу с уверенностью про него рассказать. Вадим Евгеньевич уникальный человек. Почетный гражданин Республики Карелия. Будучи спортсменом, он долгое время занимался восстановлением и реабилитацией после травм. И, опираясь на свой опыт и знания, он изобрел аппарат. Все подробности о тренажере Маркелова можно узнать по телефону горячей, бесплатной линии. Возьмите листочек, ручку, запишите. 8 800 777 45 45. Повторяю, 8 800 777 45 45. И еще важная информация. Сейчас на аппарат действует акция, скидка 5000 рублей для всех, кто позвонит в течение часа, поэтому не откладывайте, позвоните. И кроме этого, сейчас еще при заказе доставка по России бесплатная.
3: Савелий Александрович, что влияет на результат работы?
4: Принцип работы в корне отличается от всех известных электромиостимуляторов. Он заставляет работать мышцы, которые трудно прокачать обычными физическими упражнениями. При остеохондрозе, грыжах, протрузии это ощутимая помощь. Тренажер Маркелова также используется в период реабилитации после травм, ушибов, переломов, а еще болезней сердечно-сосудистой системы, восстановительной терапии после инсультов, при нарушении обмена веществ и решении проблем мочеполовой системы. Системы у мужчин и женщин. Есть разные виды электродов.
3: Так много показаний для применения?
4: Да, эксклюзивная технология лечения позволяет безболезненно лечить детей и взрослых без применения медикаментов. Представляете, какая это экономия? Аппарат мягко воздействует и направлен на избавление от боли. При использовании аппарата Маркелова сразу обратите внимание, что ощущения будут похожие на работу мышечного стимулятора или электрофореза, или работу аппарата, который стоит в кабинете у врача-физиотерапевта. Это действительно так, потому что природа сигнала электрическая, и ощущения будут схожими, поэтому область применения может быть очень широкой, как говорится, от пяток до макушки.
3: А я повторю еще раз номер бесплатной горячей линии 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. В течение часа акция 5000 рублей на тренажер Маркелова и также доставка по России бесплатно. Савелий Александрович, а что из себя представляет? Как выглядит аппарат? И давайте подробнее остановимся, при каких проблемах могут назначать аппарат.
4: В народе говорят, встречают по одежке, а провожают по уму. Это выражение можно точно применить к тренажеру Маркелова. На первый взгляд, обычная коробка. Все по-простому, только пульт и электрод. Сразу скажу, даже человек в возрасте сможет в нем разобраться. А все потому, что производители вложились в качество, а не рекламу. Поэтому и цена по сравнению с аналогами ниже. Не надо переплачивать. Электроды выполнены в виде воротника, для шеи, в виде лепестка, для спины и поясницы. В виде наколенника или налокотника, то есть есть несколько разных вариаций электродов, которые накладываются на разные участки тела, то есть вы берете, кладете на больное место, подключаете электроды к специальному пульту, выбираете программу для нужной вам области и нажимаете кнопку. Лечение начинается, вы начинаете ощущать, как ваши мышцы начинают сокращаться и расслабляться за счет электростимуляции, то есть ощущение похоже на массаж, поэтому он и называется тренажер массажный. Давайте разберемся. Берем несколько примеров. Они могут быть использованы для снятия боли при таких заболеваниях, как остеохондроз, радикулит, протрузия, одиночные грыжи в нижнем отделе спины. Массаж верхнего отдела спины позволяет снимать синдром хронического переутомления, нормализовать сон. Прекрасно подходит для снятия болей в шейном, грудном отделе позвоночника при остеохондрозе и радикулите, при нарушении кровотока и головных болях. Массаж мышцы связок коленного сустава позволяет бороться с воспалительными процессами колена и такими заболеваниями, как артроз и артрит. Массаж мышцы связок плечевого сустава помогает бороться с воспалительными и болевыми синдромами плеча, куда входят такие заболевания, как артрозы, артриты, периартриты плечевого сустава. Для массажа четырехглавой или двуглавой мышцы бедра. Программа способствует выведению молочной кислоты, а также восстановлению после травм. Массаж можно использовать для снятия отеков. Массаж икорных мышц позволяет снятию гипертонуса. Массаж отеков и последствий ушибов в зоне предплечья. Массаж шеи. Снятие боли при радикулите и остеохондрозе. Этот электрод хорошо подходит для снятия боли при одиночной грыже 31-го шейного отдела позвоночника. И это только небольшая часть, при каких проблемах может назначаться тренажер Маркелова. Для более подробной информации я советую записать и позвонить по бесплатному горячему номеру. Операторы ответят на все ваши вопросы и подробно проконсультируют о тренажере Маркелова. Записывайте 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Доставка по России бесплатная.
3: Савелий Александрович, за счет чего достигаются такие ощущения массажа?
4: Во время процедуры электрические импульсы аппарата преодолевают сопротивление слоев мышц, разжимают зажатые мышцы и снимают спазм, и ощущение непередаваемое, как будто тысячи невидимых мягких пальцев массируют ваши мышцы снаружи и изнутри. Это потрясающее чувство комфорта, и хочется, чтобы не прекращалось. Происходит полное расслабление, боль может начать отступать уже на первых сеансах, появляться сила, энергия. Кажется, что каждый орган, каждая клетка вашего организма начинают работать с новой силой, как будто внутри тебя какая-то неведомая сила запустила двигатель, как мотор в машине. Направленное действие электростимуляции достигается за счет следующих эффектов. Улучшение трофики тканей, купирование болевого синдрома, устранение причины возникновения болевого синдрома, нормализация функций двигательных нервов, активизация кровообращения. Под действием импульсных токов, путем расширения кровеносных сосудов и ускорения в них кровотока, может улучшаться кровообращение. Также может усиливаться и стабилизироваться венозный и лимфатический дренаж. Спина, поясница, все может становиться гибким, как будто только и делал, что всю жизнь занимался спортом. А я давайте напомню, что сейчас действует акция, каждому позвонившему в течение часа будет предоставлена скидка 5000 рублей, но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 45 45, 8 800 777 45 45. Если у вас остались вопросы о тренажере Маркелов, вы можете позвонить и задать их нашим операторам. Вас обязательно бесплатно проконсультируют. 8 800 777 45 45.
3: Савелий Александрович, наша передача уже подходит к концу. Может быть, вы хотели еще что-то напоследок добавить нашим радиослушателям?
4: Оглянитесь вокруг. Сколько людей с больными суставами и спиной, сгорбленные, скрюченные, с палочками. И это только те, кого видно. А сколько еще дома лежит, не в силах даже выйти на улицу? Хотите пополнить их ряды? Нет? Тогда начните уже лечиться по-настоящему. Приведите, наконец-то, в порядок свою спину и суставы. Помогите им. Воспользуйтесь тренажером Маркелова. Поверьте мне, тренажер Маркелова подарит вам шанс вернуть радость движения. И тогда больше не нужно будет обременять родственников или просить посторонней помощи. Ведь главное преимущество аппарата – его можно применять дома. Вы сами с легкостью сможете проводить процедуры, прямо не вставая с дивана. Удобно? Конечно же, да. А какое приятное ощущение во время процедуры, что не хочется вставать с дивана, а вы все еще терпите боль. Зачем? Поэтому звоните прямо сейчас по номеру 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Сегодня звоните, не откладывая в долгий ящик. Завтра все равно ничего не изменится. Ваша болезнь никуда не денется, а вот лечить ее станет уже сложнее. Так стоит ли терять драгоценное время? Я напоминаю, доставка по России бесплатная, и в течение часа всем позвонившим скидка 5000 рублей. 8 800 777 45 45.
3: Спасибо вам, Савелий Александрович, за такой интересный, а главное, полезный рассказ. А я напоминаю, что заказать тренажер Маркелова вы можете по телефону 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. До свидания, дорогие слушатели. До новых встреч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами. ИП Епифанова Татьяна Владимировна, ОГРН ИП 306-730-205-900-051.
1: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов, пластиковых карт или ваши персональные данные. Если такая ситуация произойдет, вас попросят приехать в банк лично. Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.
7: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
8: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
9: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске 2 села в зоне СВО перешли под контроль российских военных. Владимир Путин и президент Мьянмы провели переговоры в Кремле. Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах в связи с атаками ВСУ в Подмосковье и Запорожье. Далее подробнее. Владимир Путин принял в Кремле президента Мьянмы. Президент России отметил развитые отношения между двумя странами. Открывая переговоры, российский лидер подчеркнул, что двум странам необходимо поработать на экономическом треке.
11: Отношения между нашими странами были установлены еще в 1948 году и все время развивались, а нарастающие в последние годы приобрели особо доверительный характер. Мы благодарны вам за содействие в развитии отношений России с АСЕАН. Мы сотрудничаем активно на международной арене. Безусловно, нужно поработать на экономическом треке. Но здесь есть хорошие заделы, хорошие проекты. Развиваются отношения в сфере безопасности. У вас большой, очень насыщенный визит в Россию. И уверен, будет возможность обсудить все эти вопросы.
10: И как информирует пресс-служба Кремля, президент России Мьян, мы продолжили переговоры в формате официального завтрака. Подразделения группировки войск центра в результате активных действий освободили село Красноподолье Донецкой Народной Республики, а войска южной группировки взяли под контроль Ореховатку в ДНР, сообщает Министерство обороны. Контроль над селом Красноподолье в ДНР осложняет положение украинской армии на южных подступах к городу Доброполье, открывает прямой выход для группировки центр крупному узлу обороны ВСУ, отмечают российские военные. В министерстве сообщили, что операцию по взятию Красноподолья провели под разделение 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр». Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерии группировок войск вооруженных сил России в течение суток были поражены логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры ВСУ, цеха сборки, места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 148 районах, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Позиция России исключает возможность заморозки конфликта между Россией и Украиной по линии соприкосновения, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью телеканалу «Россия». Так он ответил на вопрос о предложении зарубежных стран заморозить конфликт между Россией и Украиной по линии соприкосновения. Следственный комитет возбудил уголовные дела на терактах в связи с атаками ВСУ в Подмосковье и Запорожье, сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Минувшей ночью в Московской области произошел массированный налет дронов. Атаковали Богородское, Раменское, Павловский Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Ступино, Коломну и Электросталь. Пострадали 3 человека, в том числе ребенок, повреждены несколько зданий. А в Энергодаре в Запорожской области дрон атаковали автобусную остановку. Один человек погиб, не менее 16 пострадали.
12: Следственным комитетом России возбуждены уголовные дела о террористических актах, совершенных украинскими вооруженными формированиями в Московской и Запорожской областях. Как и прежде, украинские боевики проявляют особый цинизм и жестокость, атакуя места скопления мирных жителей и гражданские объекты. В ночь на 18 августа в Московской области в результате массированной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов пострадали 3 человека, в том числе несовершеннолетние. Кроме того, повреждения получили различные объекты гражданской инфраструктуры. Утром 18 августа украинские националисты при помощи БПЛА нанесли удар вблизи остановки общественного транспорта в городе Энергодаре Запорожской области. В этот момент там находилось большое количество людей, ожидавших автобус. В результате не менее 16 человек пострадали и один погиб. На местах происшествия работают оперативные службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Лица, причастные к этим террористическим актам, будут привлечены к уголовной ответственности.
10: Владимир Путин проведет заседание Госсовета, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. С докладом выступит зампредседателя правительства Александр Новак, сообщила сегодня пресс-служба Кремля. Там добавили, что министр финансов Антон Силуанов доложит об обеспечении сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в 2026-2029 годах, а зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко расскажет о работе с регионами по достижению социологических показателей национальных целей развития страны. В среду холодный атмосферный фронт принесет в Москву небольшие скоротечные дожди, похолодает до плюс 17-20 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Но уже в пятницу столбики термометров снова поднимутся до отметок плюс 23-26 градусов.
13: В среду прорвется холодный атмосферный фронт, пройдут скоротечные дожди в течение суток. Посвежее до плюс 17-20. В четверг станет на градус другой выше, но в пятницу будет самый погожий день. Солнце выкатится практически в зенит и начнет щедро раздавать тепло. Столбики термометров поднимутся до плюс 23-26, как положено на макушку лета. Ну и в субботу прошумят грозовые ливни после полудня до летних плюс 25, но в воскресенье посвежеет до плюс 22 градусов.
10: И сильные дожди с грозами, градом и ветром до 25 метров в секунду ожидаются в ближайшие три дня на территории Кабардино-Балкарии, сообщили сегодня в региональном главном управлении МЧС. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. Над кого ушел Колобок и кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему – все ответы уже в кино, а также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарри Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко и другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
14: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Команда Московской области 1 в составе Яны Егорян, Алины Ключниковой, Полины Мишанкиной и Милены Сергеевой стала победителем командных соревнований саблисток на спартакиаде народов России в Уфе. В финале мужского командного турнира саблистов победила сборная Новосибирской области 1. За нее выступали Алексей Дадаев, Анатолий Костенко и Илья Костюков. Президент Европейской федерации водных видов спорта Антонио Силва приедет в Москву обсудить проведение чемпионата Европы в России. Наверное, турнир пройдет в Казани. Это единственное место, которое полностью готово. Нам не очень нравится вариант с чемпионатом Европы 2028 года. Это наложение с Олимпиадой в Лос-Анджелесе. Мы разорваться не можем, рассказал глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин. Встреча Силвы и Мазепина пройдет в октябре. Хоккейный «Локомотив» по буллитам обыграл «Торпедо» в первом матче после возвращения главного тренера Дмитрия Квартального в команду. Основное время игры закончилось со счетом 1-1. В серии буллитов свою попытку у ярославцев реализовал Матвей Катков. Следующий товарищеский матч «Локомотив» проведет 26 августа против «Нефтехимика». Президент футбольного «Галатасарая» Дурсун Азбек подтвердил переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. По данным турецких СМИ, Азбек доволен тем, что стамбульский клуб купил лучшего игрока по отчетам скаутов. Сообщается, что «Галатасарай» представит Батракова болельщикам завтра или послезавтра. А сегодня Батраков приехал в Ростов-на-Дону, где «Локомотив» должен сыграть с Ростовом в матче Кубка России. Игра начнется в 20:45. Сборная России по футболу может сыграть с Узбекистаном 25 сентября. Как сообщает Спорт24, игра пройдет в Нижнем Новгороде. Сейчас стороны согласовывают контракт. Россия и Узбекистан до этого встречались только однажды. В 2022 году матч на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте завершился в ничью со счетом 0-0. С вами был Юра Геворкян.
15: Погода.
10: В Мурманске завтра пасмурно, плюс 18, в Архангельске небольшой дождь, плюс 19, в Вологде небольшой дождь, плюс 21, в Петрозаводске дождь, плюс 17, в Сыктывкаре облачно с прояснениями, плюс 22, в Элисте ясно, плюс 32, в Махачкале ясно, плюс 30, во Владикавказе небольшой дождь, плюс 26, в Грозном облачно с прояснениями, плюс 32, в Херсоне небольшой дождь, плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем. Температура ночью плюс 14, днем плюс 16. В Москве в среду ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 18, днем плюс 19. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы, 738 миллиметров ртутного столба.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
2: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
3: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
1: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
2: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
3: Да не может быть, Маша.
1: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
2: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
3: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
1: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад».
4: Волки. Часть вторая. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
5: Волка ноги кормят, это 100%. Суточный ход, расстояние, которое проходит средний волк в лесу, это где-то 14 километров. На открытых местобитаниях максимум до 90.
1: Гость выпуска. Специалист по крупным хищникам Хосе Антонио Эрнандес Бланко. О животных. В воскресенье в 12.10 по Москве и в 15.10 по времени Омска.
4: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
6: С главной высоты нашей страны Мамаева кургана – Волгоград.
7: Из Иваново, столицы текстильного края.
8: Из самого сердца Алтайских гор.
4: Большая страна. Разное время. Время новой России.
9: Мы рады приветствовать всех, кто присоединился к эфиру «Разного времени». Напомню, его сегодня ведут Игорь Шатров и Борис Петухов. И также хочу сказать, что постоянные слушатели нашей программы знают, что каждый вторник и четверг и пятницу, да, второй час нашего эфира посвящен новостям из Новой России. То есть мы попытаемся побывать и в Донецке, и в Луганске, и в Херсоне, и в Запорожье, узнать, что пока, что происходит там, какие события наиболее важные. И, конечно, начинаем мы традиционно с Донецка, где Виктория Цыпленкова уже ждет нас. Виктория, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Виктория.
11: Здравствуйте. Хотелось бы начать с положительных и самых свежих новостей с линии фронта. Сегодня Министерство обороны России сообщило, что наши военнослужащие освободили Ореховатку и Краснополье. Ореховатка находится в Солоданском районе Донецкой Народной Республики, и там уже наши военнослужащие подходят на 3 километра к трассе, которая соединяет Артемовск со Славянском, естественно, имеет над ней огневой контроль, а Краснополье находится в Добропольском районе. От Краснополья до границы крупного города Доброполья 3 километра, и, соответственно, в ближайшее время уже начнется битва за этот населенный пункт. Также ранее наши военнослужащие освободили Андреевскую общину, это село в Краматорском районе, оно находится непосредственно на трассе, которая связывает Краматорск с Добропольем, и, соответственно, контроль этой трассы, уже нахождение на ней полностью перерезает возможность подвоза боеприпасов и других вещей, провизии противника на этом направлении. К сожалению, противник отыгрывался на мирных жителях за последние сутки. Один мирный житель погиб, еще 10 гражданских получили ранения в результате атак ударных БПЛА, большая часть атак на дорогах в Волновахе. Дрон ВФУ атаковал грузовой автомобиль, также в Великоновоселковском округе и в Горловке также есть пострадавшие в результате атак БПЛА в связи с участившимися атаками, например, агрария в ДНР.
9: Да, вот расскажите, пожалуйста, про это.
11: Да, на случай А так ВФУ, другие гражданские структуры также имеют бронежилеты. С 2022 практика, например, есть такая у коммунальщиков, работа в бронежилетах, те, кто работает в прифронтовых районах, сотрудники МЧС также этим обеспечены. И сейчас сельхозпредприятия получили бронежилеты и средства спецсвязи для того, чтобы те, кто работают на уборке, это на Вазовский округ, там трассы, к сожалению, часто атакует противник, и вот эти средства уже выданы. И если говорить о сельском хозяйстве, то ранее зерновые культуры там, на Вазовском районе, южном направлении, уже собрались. Сейчас продолжается сбор озимой пшеницы, и уже 90% посевных площадей зерновых культур, а это 1200 гектаров, уже убрали. И также по всей республике продолжается уборочная кампания по территории ДНР. На сегодняшний день намолочено уже почти 800 тысяч тонн гектара. В этом году также аграрии соберут еще 145 тысяч гектаров подсолнечника и ряд других культур.
9: Ну, насколько мы понимаем, что урожай собран, да, и урожай неплохой.
11: Да, урожай в этом году хороший. Естественно, этому способствовали и подготовительные мероприятия, и спецтехника, которая ранее были обеспечены наши аграрии. Если говорить о частных компаниях, лизинговая программа уже давно работает, и процесс работы сельского хозяйства уже налажен, и результаты, плоды мы уже видим.
9: Да, ну вот мы в Мариуполе сквер 40-летия Победы открыт после реконструкции. Тоже наверняка знаковое такое дело,
11: событие. Да, действительно, да, событие для мариупольчан знаковое, оно уже стало очень популярным, уже стало точкой притяжения. Тульская область помогала в восстановлении этого сквера. Здесь для самых маленьких посетителей оборудовали многофункциональную игровую площадку, для взрослых, пожилых горожан есть зеленые тени насаждений, скамейки, качели, и особую атмосферу пространству придают эта декоративная подсветка и фонари. Также в Мариупольском детском саду номер 32 уже завершают благоустройство территории. Здесь ранее уже восстановили все несущие конструкции, заменили кровлю, окна и фасад. Сейчас ведется внутренняя отделка помещения, а на прилегающей территории обустраивают безопасные игровые зоны, площадки, и уже скоро, этой осенью, 150 воспитанников могут посещать этот детский сад.
9: Детский сад замечательно, действительно. Вот как мне кажется, каждый открытый детский сад, отремонтированный детский сад дает нам надежду, дает нам полная уверенность, что дело не закончится какими-то непонятными вещами, а здесь именно действительно дети с самого детства напитываются вот этой ситуацией. И в связи с этим хочу спросить про 10 кадетских классов Следственного комитета в России. Где еще будут они созданы и сколько детей туда примут?
11: Эти кадетские классы откроются в нескольких городах Донецкой Народной Республики, 5 в Донецке, 3 в Мариуполе, 2 в Волновахе. Уже сотрудников Следственного комитета готовят со школьной, будут готовиться школьные с камьи, и те классы, которые будут открыты здесь, детей полностью обеспечат и кадетской формой, и всем необходимым для обучения. Уже глава ДНР Денис Пушилин поручил министру образования ДНР взять на контроль вопрос с формой для учащихся и всем необходимым для того, чтобы, наверное, могли школьники там обучаться.
9: В первую очередь будут принимать детей героев, да, погибших воинов.
11: Ну, здесь льготы и квоты для детей погибших военнослужащих, для детей ветеранов боевых действий, тех бойцов, кто сейчас продолжает защищать нашу Родину. Здесь эти квоты действуют, естественно, в сфере образования. И те, кто хотят и в кадетские классы, здесь, естественно, тоже, я думаю, что эта льгота тоже будет осуществляться.
10: Но вообще получается так, что популярность вот подобного рода форм образования растет, да, в регионе?
11: Да, вообще у нас есть кадетская школа в Донецке. Уже давно функционирует кадетская школа имени Захарченко. Там также детки обучаются. Кадетский корпус номер 4. И у них и специальные программы, специальная дисциплина. Такая достаточно очень углубленная, интересная форма обучения у них. И да, это место тоже пользуется популярностью. И для того, чтобы туда попасть, конечно, необходимо
12: проявить себя, конечно. Виктория, спасибо большое. Виктория Цыпленкова из Донецка была у нас на связи, а мы идем дальше.
0: Время новой России.
12: Отправляемся мы в Луганскую Республику, где нас уже ждет Юрий Свидерский. Юрий, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Юрий.
14: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте все, кто обеспечивает наш эфир, кого не видно в кадре. Вот я машу вам в монитор из Луганска. Ну, а также здравствуйте, конечно же, вся Россия. Собирался сегодня начинать вновь только с хорошего, но, к сожалению, мы нашу печальную традицию статистики обстрелов и пострадавших вынуждены продолжить. Ближе к вечеру поступили такие новости о том, что за минувшие сутки 5 человек были ранены из-за ударов украинских военных по территории ЛНР. Так, в Старобельском округе беспилотник ударил по легковой машине, пострадали 38-летний и 58-летний мужчины. В Троицком округе также ранен водитель. В Сватово несколько раз прицельно атаковали людей. Враг ударил там по двум велосипедистам, они госпитализированы. За сутки повреждены машины, промзона, гражданская инфраструктура в Славяно-Сербском, Сватовском, Троицком округах, а также в Первомайске и Кировске. В результате падения обломков беспилотников в 4 муниципалитетах возникли возгорания на открытой местности. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
12: Ну и, видимо, для решения подобного рода ситуации в ЛНР и создают аварийно-спасательную службу, да?
14: Ну, знаете, Борис, для решения таких ситуаций у нас, вот я пару недель назад рассказывал, был укомплектован полностью и приступил отряд охотников за дронами ПАРТ. Вот. А вот действительно для ликвидации последствий и помощи людям, да, действительно, создается Луганское отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Будут аттестованы ребята в собственную аварийно-спасательную службу. Она будет привлекаться к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций наравне с профессиональными кадровыми спасателями МЧС.
12: Добровольцы регулярно отрабатывают. Тоже пройдут специальную подготовку, естественно, да?
14: Да, и они вообще уже обучены, но еще будет все-таки аттестация. Они все будут не просто добровольцы-любители, а все-таки уже с каким-то аттестованным уровнем аккредитации.
12: Именно.
14: Вот. Они уже сейчас регулярно отрабатывают спасение пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях, работах на высоте и действиях в условиях задымления. Также в регионе создают команду по пожарно-прикладному спорту тоже впервые. За 4 года в ряды Всероссийского студенческого корпуса спасателей в ЛНР вступили уже более 500 добровольцев. Так что такая себе боеспособная
12: сила,
14: в хорошем плане этого, в хорошем смысле этого слова, да, сила.
12: Ну, давайте о ремонте поговорим, да.
14: Да, несколько ремонтов, таких, которые делают регионы ШЭФ. Итак, в районной больнице Славяно-Сербского округа ведутся такие работы. В соответствии с подписанным соглашением о сотрудничестве, подрядная организация в январе 2026 года приступила к ремонтно-восстановительным работам. Капитальный ремонт здания поликлиники не осуществлялся с момента его строительства в 1972 году, представьте себе. В ходе работ запланировано выполнить ремонт кровли, перепланировку кабинетов в соответствии с современными требованиями, заменить все инженерные сети, а также внутренние отделочные работы, конечно же. Проект рассчитан на 2 года, все работы сейчас идут четко по графику. Здесь была еще одна проблема, здание давало усадку, поэтому выполнено укрепление здания. К концу года планируется закрыть тепловой контур и поставить окна. Ну и дальше готовиться к новому рабочему сезону.
12: Ну и про школу не забывайте, да?
14: Конечно. Еще один долгожданный ремонт. Алтайский край возвращает к жизни здание Зимогорьевской школы. Оно было построено в 1961 году. С момента его введения в эксплуатацию и до настоящего момента капитального ремонта в нем не проводилось никогда. Сейчас в школе обучаются порядка 150 детей. Они, их родители и учителя с нетерпением ждут открытия этого заведения, чтобы в комфортных условиях, конечно же, начать новый учебный год. На данный момент там уже выполнено 98% работ. Так рапортуют строители, произведены демонтажные работы в здании школы, замена систем отопления, ремонт холлов, лестничных маршей, санузлы. Сейчас идет обновление входных групп в здании. В общем, пойдут 1 сентября.
12: Уже 1 сентября будет, скорее всего, открыта, да, эта школа?
14: Да. Ну и если говорить еще именно о строительных работах, то оренбургские строители монтируют лифты в Перевальске. Специалисты подрядной организации региона ШЭФа устанавливают современные подъемники в многоквартирном доме по улице Литовской в домах 1 и 2 в Перевальске. Оборудование закуплено и поставлено на средства Оренбургской области. В текущем году, благодаря поддержке региона побратима, получит обновление лифтовые системы в 3 девятиэтажках Перевальска. Ну а если говорить еще отдельно об Алтае, как регионе то в рамках деятельности некоммерческой организации, которая называется Комитет семей воинов Отечества ЛНР, 10 ветеранов специальной военной операции пройдут 14-дневную реабилитацию в медицинском учреждении Республики Алтай. Поездка там тщательно продумана, от прогулки в Парке Победы в Москве до лечебной программы и экскурсий на Алтае. Такой комплексный подход поможет ветеранам не только восстановить физическое здоровье, но и перезагрузиться эмоционально, что очень важно. Об этом сказала руководитель организации Юлия Кожевникова. Она поехала вместе с ними, она сопровождает бойцов. Вчера они выехали из Луганска, сегодня фонд помощи «Своих не бросаем» встретил бойцов в Москве. В течение дня вот помогает им со всеми организационными моментами. Ну, а затем ветераны отправятся самолетом уже в Республику Алтай.
12: Ну, вот вообще действительно это очень красивое место, и реабилитация там плюс к медицинской обязательно, еще эмоциональная, потому что вот в таких сказочных условиях действительно пожить и пройти реабилитацию, это, скажем так, многого стоит.
14: Борис, да. Можно ведь проходить ее не только, конечно, хорошо поехать на Алтае, но теперь же созданы условия и в самом Луганске, потому что на территории Луганской республиканской клинической больницы сегодня открыли современную спортивную реабилитационную площадку. Проект реализован при поддержке фонда гуманитарных инициатив «Орион». Там попечитель, председатель попечительского совета Ксения Шойгу, в составе Эдгард Запашный, Иван Хлобыстин, многие-многие другие замечательнейшие люди. Новое инклюзивное пространство предназначено для занятий физкультурой и реабилитации людей всех возрастов с любым уровнем подготовки. В отличие от обычных спортивных объектов, вот этот вот комплекс изначально спроектирован с учетом потребностей людей, которым нужен особый подход. Пациентов после операций, с ампутациями, на инвалидных колясках там можно заниматься, с другими ограничениями здоровья. Площадка оборудована специализированными тренажерами для развития силы, выносливости, координации и восстановления двигательных функций. Для людей на колясках, например, специальные комплексы для укрепления мышц рук, спины, корпуса. Для восстановления ходьбы брусья и тренажер «Шагоход». Есть кардио и силовое оборудование, а также зоны для пароворкаута. Поэтому был аншлаг на площадке.
12: То есть люди идут, действительно люди понимают, что это такое, и, скажем так, с благодарностью воспринимают это, тем более, что спорт, да, это одна из важнейших составляющих реабилитации как таковой, как мне кажется.
14: Да, ну и скажем, и пока есть еще 30 секунд у нас в эфире, скажу, что мы вот прелюдию делали о 90-летии парка Горького в Луганске, вот именно сегодня 90 лет. 18 августа 1936 года он открылся и был, напомню, одним из самых красивейших в Советском Союзе.
12: Поздравляем. Поздравляем. Поздравляем вас. Действительно, Юрий Свидерский из Луганска рассказал нам последние новости, и это было действительно интересно, и вы сами понимаете, что Луганск живет абсолютно полной, насыщенной жизнью.
1: Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
13: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
1: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
16: Словарь русских говоров Забайкали.
15: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время. Время новой России.
12: Мы продолжаем нашу программу. Игорь Шатров и Борис Петухов сегодня в студии. Напоминаю, вы слушаете спецчас, который каждый вторник и пятницу выходит в составе программы «Разное время». И мы посвящаем его жизни на тех самых территориях, которые вернулись в Большую Россию. И мы побывали уже и в Донецке, побывали в Луганске. Сейчас мы пытаемся наладить связь с
10: остальными регионами,
12: с Запорожьем или Херсоном, но там всегда бывают проблемы со связью, потому что,
10: к сожалению,
12: действительно обстрелы идут так, что мам не горюй, и то свет пропадает, то вода, то что-то еще. Ну вот я пока начну, так скажем, разговор о Запорожской области. Продолжается террор укронацистов в отношении мирных жителей этой области. Особенно сложная обстановка складывается в Энергодаре. В последние дни укронацисты нанесли ряд ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре Запорожской области. В Каменке-Днепровской укронацисты убили дроном пожилого мужчину, местного жителя 41-го года рождения. Участились удары по гражданскому транспорту. В Днепрорудном укронацисты с помощью дрона атаковали машину. В результате удара пострадала 36-летняя, да, вот, и слава богу, да, связь наладили, и Максим Сергеевич Степанов из Запорожья нам расскажет обо всех этих историях. Максим Сергеевич, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
18: Здравствуйте. К сожалению, не очень хорошая связь, слышно меня?
12: Да, сейчас? Да, сейчас да, слышно. Да.
18: Вот, но продолжу, я при подключении услышал, как вот вы говорите о тех новостях по обстрелам, которые у нас продолжаются. К сожалению, ситуация остается тяжелой, и действительно большое количество ударов наносится по автомобилям гражданских, хотя вот тоже такой момент, что все лучше и лучше ситуация на крупных трассах, ну и прежде всего на трассе Новороссия. Действительно, там много мобильных огневых групп. Ну, в принципе, по большей части действительно безопасность там обеспечивается. Но вот на трассах, которые ближе, да, второстепенных, то есть понятно, что все крупные там поставки, которые касаются и топлива, и продовольствия, ну, то есть вот эти вот цели террористических атак киевского режима, они, конечно, идут по основным магистралям, но и вот не могут дотянуться до них укронацисты и бьют буквально по мирным жителям. Большое количество раненых в результате этих атак недалеко от сел каких-то небольших, от муниципальных центров, районных центров. Вот, к сожалению, люди попадают под удар, и взрослые, и дети становятся невольными, да, вот жертвами таких ударов.
12: Ну да, вот. Но я здесь смотрю, двое детей 2012 и 2016 годов рождения, они госпитализированы, да.
18: Да, то есть понятно, что операторы, когда они бьют по детям, по старикам, они же прекрасно видят, да. Это дроны на оптоволокне зачастую, вот, прекрасно видят операторы, все эти удары наносят. Но вот здесь отдельно нужно упомянуть удары по энергодару.
12: Да, что там происходит. Город,
18: который на переднем краю и за АЭС, и из-за того, что недалеко линии боевого соприкосновения. Вот в последние дни усилились удары, и практически каждый день попадает то по домам жителей, то по транспорту. Но вот сегодня еще один, ну, в общем-то, откровенно чудовищный террористический акт. Там, на остановке общественного транспорта, где находилось несколько десятков человек, ждали транспорт, это час пик утренний, да, чтобы ехать на работу. Удар по остановке, и один человек погиб, и 17 человек получили ранения. То есть буквально просто в гущу ожидающего, в гущу толпы. Три человека ранены тяжело. Сейчас вот борются врачи за их жизнь. Откровенный террористический акт. И также, к сожалению, продолжают бить и по объектам, которые обеспечивают жизнедеятельность. Вот с пятницы на субботу ударили по единой дежурно-диспетчерской службе. Там это коммунальное хозяйство. Там никто не пострадал, но выведено из строя оборудование. И, в общем-то, само здание получило серьезные повреждения. И, к сожалению, вот отчасти, да, пытаемся каким-то образом компенсировать вот эти вот удары. И администрация города приняла решение о том, что учебный год в школах и детских садах начнется в дистанционном режиме. Ну, да, сейчас в Энергодаре.
12: Это, пожалуй, правильное решение, потому что при таком массовом обстреле и наверняка школы станут целью для украинских нацистов. И поэтому, да, детей надо поберечь, наверное.
18: Ну, да, и я вот сам еще работаю на Литовском государственном университете в прошлом году, там филиал в Энергодаре, он тоже сейчас начнет работать в дистанционном режиме, но вот в том году учебный год начинался в очном формате, и буквально сразу же был прилет по зданию, тогда никто не пострадал, но на несколько недель, когда делался ремонт, вот этот косметический, в общем-то, были приостановлены занятия и дополнительные меры принимались. То есть там мешками закладывались окна, да, то есть, ну, и у нас, и в других образовательных учреждениях. То есть, в общем, действительно, эта проблема серьезная, и остается только надеяться, что удастся все-таки отодвинуть дальше эту террористическую угрозу, и в конце концов дети смогут уже нормально
12: учиться. Да, расскажите, пожалуйста, что, скажем так, в гражданской жизни происходит в Запорожье?
18: Да, ну, в гражданской жизни сейчас в эти дни в фокусе внимания Бердянск. Значит, так получилось, что вот сейчас достаточно регулярно высокопоставленные федеральные чиновники инспектируют, да, область. Ну и вот сейчас приезжал заместитель министра строительства и ЖКХ в область своей Владимирович Леонов. И по этому случаю как раз приурочили к этому завершение работ на строительстве дома-интерната в Бердянске. Это такой возводившийся буквально с нуля объект, который имеет очень важную социальную функцию для региона. Ну, фактически, это такой уникальный центр.
12: Это детский, да, центр?
18: Да, да, в котором будет вестись работа с детьми, с детьми-сиротами, с детьми с особенностями развития. Соответственно, вот возвели его. Это очень здание современное, где отдельно, ну, буквально по последнему слову техники, да, там и игровые зоны, учебные классы, отдельно сделан блок для проживания, современный пищевой блок. Ну, и что важно, что это дом-интернат областной, и важно то, что он построен в Бердянске. То есть это город-курорт, недалеко моря, все возможности и для отдыха, и для досуга детей там есть. Ну и вот сейчас эти работы завершены, осталось буквально дооснастить какими-то техническими моментами, да, здания, и сейчас комплектуется штат, где будут квалифицированные педагоги, воспитатели, ну и, соответственно, с ноября месяца уже примет дом-интернат первых воспитанников.
12: Это также интересно, что на объекте будут установлены вот эти дополнительные резервные источники энергоснабжения.
18: Ну да, к сожалению, сейчас это обязательное условие для всех объектов, которые у нас строятся, ремонтируются и сдаются да, заранее. Ну и плюс там понятно, что по мере того, как будет продвигаться положительно специальная военная операция, в самом Бердянске активные очень ремонты сетей, да, и понятно, что на несколько лет эта проблема, она, вероятно, будет еще актуальнее после окончания СВО. Поэтому здесь уже подумали о детях наперед. Ну и еще одна новость, здесь тоже связанная с Бердянском. Если есть время...
12: Есть время предостаточно. Продолжайте.
18: Да, ну вот продолжается череда планов. То есть вот, как вы знаете, как хорошо, что иногда... идут только планы, да, но нет результата. А вот здесь сейчас есть и результаты в виде сдачи десятков объектов социальной инфраструктуры, но есть и перспективное планирование по развитию городов и муниципальных образований Запорожской области. Ну и вот в частности продолжается обнародование этих планов, которые Единый институт пространственного планирования Российской Федерации делает совместно с органами исполнительной власти региона. Вот сейчас, опять-таки, в центре внимания Бердянский муниципальный округ. И в данном случае речь идет о развитии транспорта и логистики в регионе. Ну, понятно, что Бердянск – это очень

0: держат на пути в Запорожскую область, дальше в Крым, да, он на границе с ДНР находится. Ну и вот, соответственно, в этих местах будут такие хабы, где будут складироваться грузы, ну и, соответственно, оптимизируются логистические процессы, и будет удобно осуществлять перевалку железнодорожного транспорта на морской транспорт, ну и, соответственно, на автомобильный.
1: Понятно, понятно. А в целом-то как, вот, ну давайте про урожай поговорим, закончила уборка или еще есть проблемы?
0: Там продолжается по подсолнечнику, и на самом деле каких-то пока победных реляций нет, но это связано не с тем, что уборка идет как-то не по плану, а с тем, что ну, просто стараемся не привлекать внимание к уборке урожая, потому что особенно, если вы помните, ну, я говорил об этом, особенно в первой половине июля, когда шла там уборка озимых, была на пике, было очень много случаев поджога полей, ударов по сельскохозяйственной технике, поэтому сейчас, ну, скорее всего, я думаю, что уже к первой декаде сентября будут подводиться окончательные итоги уборки урожая. И сейчас стараются вот эту тему не афишировать.
1: Понятно.
0: Но уборка идет, сами поля защищены. Ну и вот тоже важный такой показатель, что за последние три недели, ну, на моей памяти нету ударов ни по сельхозтехнике, ни по полям. То есть это вот купирована эта проблема. И сейчас уборка урожая идет по плану. В принципе, несмотря на то, что ну вот несколько недель достаточно жаркие выдались, но начало года, начало сезона, это май-июнь, был, в общем-то, достаточно благоприятный по погоде и по влажности. То есть, ну, в общем-то, я думаю, что планы, которые озвучивались в начале года, они, в общем-то, будут выполнены и перевыполнены.
1: Ну и тогда буквально два слова расскажите о подготовке к 1 сентября.
0: Ну, по 1 сентября вот сказал вначале по Энергодару, что там будет в дистанционном формате. Но что касается учреждений высшего образования, то продолжится практика работы в очном режиме. Ну и в частности, вот уже упоминавшемся Мелитопольском государственном университете готовится к началу обучения в новых корпусах, которые были доремонтированы, доделаны. И, скорее всего, ну, студентов очень много, некоторые из них из-за перенаселенности, скажем так, занимались дистанционно. Вот планируется, что подавляющее большинство ребят выйдут учиться в очном формате с 1 сентября. Аналогично и в Азовском государственном педуниверситете. Соответственно, вот по высшему образованию здесь, скорее всего, все будет плавно.
1: Определенность есть, да?
0: Да.
1: Понятно. Спасибо, Максим Сергеевич. Степанов был у нас на связи из Запорожской области, рассказал о последних событиях, которые там происходят. И действительно, мы видим, что украинские войска, ну, просто уже перешли все границы и охотятся за конкретными людьми.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область.
3: Говорит Вологда. 17:45. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин. За режиссерским пультом Дмитрий Белов. Добрый день. Вы слушаете новости. Сегодня в Вологде начались работы на площади Возрождения. Участок от Советского проспекта до улицы Лермонтова временно закрыли для транспорта и пешеходов. Ограничения продлятся до завершения ремонта в этом году. Изменится и движение автобусов. Маршруты номер 9, 27, 36 и 43 в обоих направлениях пойдут по улицам Сергея Орлова, Мира и Герцена. Остановка областная библиотека на время работ обслуживаться не будет. Обойти закрытый участок можно по улицам Лермонтова, Ленина и Зосимовской, либо через Пушкинскую, Герцена и Мира. На площади обновят асфальт, бордюры и тротуары. Работы входят в комплексное благоустройство площади Революции. В Вологде с сегодняшнего дня речные трамвайчики переходят на регулярные рейсы. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Сергей Жестяников. Прогулки по реке будут проходить ежедневно с 10 утра и до 7 вечера. Отправление

0: каждый час от причала на Соборной горке. На борту работает аудиогид. Стоимость взрослого билета 450 рублей, детского 300. Дети до 7 лет смогут прокатиться бесплатно. Завтра, 19 августа, волокжане смогут бесплатно посетить музей области. Акция традиционно проходит в третью среду месяца и распространяется на школьников, студентов и всех жителей региона. В Вологде свободный вход будет действовать в музей кружева, мире забытых вещей, музей Вологодская ссылка, в музей Николая Рубцова и на других площадках. Большинство из них работают с 10 утра и до половины 6 вечера. Бесплатно можно будет посетить и музей Семенкова. Он открыт до 6 вечера. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий право на льготное посещение. Не участвуют в акции отдельной выставки и колокольня Софийского собора. В Кадуе в эту субботу отметят День округа и 120-летие поселка. Праздничная программа начнется с утра. Главным событием станет традиционная Преображенская ярмарка, деревенское раздолье с торговыми рядами, ремесленными мастерскими и уличными развлечениями. Гостей также ждут выставка ретро-автомобилей, музейные экспозиции и спортивные соревнования. Для детей подготовят интерактивную программу, шоу с мыльными пузырями и пенной дискотекой. Вечером на главной сцене выступят местные коллективы, ансамбль «Тальянка» и певица Велислава из Москвы. Праздник завершится световым шоу и дискотекой. Кириллов стал новой столицей туристического проекта «Серебряное ожерелье России». Почетный статус город получил во время празднования 250-летия. В ближайших планах благоустройство парков и подготовка к 630-летию Кирилло-Белозерского монастыря, который отметят в следующем году. В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике 21 августа покажут спектакль «У детства нет прошлого». Постановку представит театр-студия «Сонет» в рамках программы «Театр и музей». Показ начнется в 4 часа дня в конференц-зале музея. В центре истории взрослые, брат и сестра, которые погружаются в воспоминания о детстве и семейной жизни. Литературной основой спектакля стали рассказы Михаила Зощенко, среди них «Елка», «Галоши и мороженое» и «30 лет спустя». Постановка рассчитана на семейную аудиторию. Череповцы автомобилисты помогли предотвратить опасную поездку подростка-зацепера. Мальчик забрался на автобус на остановке на улице Гоголя. Водителю начали сигналить проезжающие машины. Когда автобус остановился, подросток понял, что его заметили и убежал. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. В автоколонне напоминают, зацепинг опасен для жизни. Подросток может сорваться и попасть под колеса других автомобилей. Материалы с камер видеонаблюдения передадут в полицию и управление образования. В Вологде за один день произошло два ДТП с пострадавшими. Накануне около 5 часов вечера во дворе дома номер 6 в микрорайоне ГПЗ-23 46-летняя водитель Лексуса, двигаясь задним ходом, не убедилась в безопасности маневра и сбила 2-летнюю девочку. Ребенка доставили в больницу. Еще одна авария произошла днем на улице Текстильщиков. 34-летняя велосипедистка, пересекая выезд из дворовой территории, не спешилась и столкнулась с автомобилем «Пежо». Женщина получила травмы и также была госпитализирована. Обстоятельства обоих происшествий устанавливаются. В Череповце местный житель перевел мошенникам около 8 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Аферисты сначала написали мужчине от имени якобы соседки, а затем представились сотрудниками ФСБ и Центрального банка. Они убедили череповчанина, что его данные с госуслуг скомпрометированы, а сбережения находятся под угрозой. Под предлогом декларирования мужчина снял в банке 5,5 миллионов рублей и передал курьеру. Затем он перевел еще более 1 000 000 рублей, оформил кредит и продал автомобиль. Все врученные деньги также ушли мошенникам. Общая сумма ущерба составила около 8 миллионов рублей. продолжении темы. В Череповце суд вынес приговор участникам организованной группы мошенников, которые похитили у пенсионеров около 10 миллионов рублей. Как установил суд, с сентября по октябрь прошлого года злоумышленники обманывали пожилых людей под предлогом продления договора связи, замены ключей домофона, оформления социальных выплат и других услуг. В схеме были задействованы операторы, кураторы и курьеры. Жертвами стали 5 пенсионеров из разных городов России. Каждому из троих фигурантов назначили по 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, с осужденных взыскали более 6,5 миллионов рублей в пользу потерпевших. Сегодня в Асановской роще в Вологде выступит оркестр русских народных инструментов «Перезвоны». Концерт начнется в 6 часов вечера, вход свободный. В программе русские народные и классические произведения, джаз, эстрадная музыка. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, заслуженный работник культуры Александр Султаншин. Организаторы предупреждают, при ухудшении погоды концерт могут перенести. В Череповце вандалы повредили скульптуру «Кубчик путешественник» на Октябрьской набережной. У арт-объекта полностью оторвали крепление от перил. Скульптуру уже демонтировали и отправили на восстановление. Работы планируют завершить до конца следующей недели. Момент повреждения зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи четверо несовершеннолетних. Сейчас их разыскивают правоохранительные органы. В архитектурно-этнографическом музее Семенково открылась выставка гармоний. В экспозиции 27 инструментов. Посетителям предлагают не только рассмотреть старинные гармонии, но и узнать историю создания, услышать звучание инструментов и попробовать сыграть самостоятельно. Здесь можно увидеть необычные инструменты и приспособления для их изготовления, в том числе самодельные детали. Выставка будет работать до середины сентября. Вологжане смогут получить бесплатные консультации врача-нарколога по телефону здоровья. Специалисты ответят на вопросы о профилактике зависимостей и способах отказа от алкоголя. 19 августа на звонки ответит врач-нарколог Вологодского наркодиспансера Павел Лавров. Консультации пройдут с 3 часов до 4 дня. По телефону 720060 в Вологде. А 20 августа на связь выйдет фельдшер Череповецкого наркодиспансера Татьяна Назарова. Телефон для консультаций в Череповце 55 18 47. Звонки анонимные и бесплатные. Проект проходит при поддержке регионального Минздрава под девизом «Ты сильнее». В Вологде благотворительный клуб «28 петель» открывает новый сезон. Встреча «Вяжем вместе» состоится 22 августа в юношеском центре имени Тендрякова. С 11 утра и до 2 часов дня все желающие смогут узнать больше о проекте и его работе в Вологде. Волонтеры вяжут теплые вещи для недоношенных малышей, которые находятся в перинатальном центре. Гостям покажут готовые изделия, крошечные носочки, шапочки, жилетки, пледы и игрушки, а также расскажут о правилах вязания для маленьких пациентов. Присоединиться может любой желающий, независимо от возраста и навыков. Даже если вы не умеете вязать, можно принести пряжу для корзинки добра. В Вологде в этот четверг пройдет встреча с архангельским литературоведом Николаем Васильевым, посвященная творчеству Николая Рубцова. В областной научной библиотеке исследователи представят свою новую книгу. В издании вошли лучшие статьи Васильева о поэте. Автор занимается исследованием творчества Рубцова еще со студенческих лет. К разговору приглашают всех, кому близка поэзия Николая Рубцова. Стихи поэта прозвучат в исполнении Анны Малиновской и Владимира Сергеева. Начало в 18 часов, вход свободный. И в завершении выпуска. Вологодская тройка стала чемпионом Всероссийского фестиваля в Калужской области. Соревнования прошли 15 августа на ипподроме в Тарусе. Победу в заезде русских троек одержал возница Алексей Чистяков. В финальном рывке его экипаж обошел соперников из Владимирской области. В состав победившей тройки вошли жеребец «Каренник», «Напуск» и престижные «Линкольн» и «Лайнер». Команду представлял племенной конный завод «Вологодский». Алексей Чистяков регулярно участвует и побеждает на традиционном фестивале «Русская тройка» в Вологде. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин.
1: Реклама. В 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
4: Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка «Дорога», что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака. Пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут спасибо знаком кивка, так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
5: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки облачно с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Утром и днем в отдельных западных округах сильный дождь, местами гроза. Атмосферное давление ниже нормы и будет падать. В Великомустюге ночью небольшой дождь, плюс 11, завтра днем плюс 21. В Никольске небольшой дождь, ночью 10, завтра днем 21. В Тотьме небольшой дождь, ночью 11, завтра днем 21. В Кириллове небольшой дождь, ночью 14, завтра днем плюс 18. В Вытегре ночью 13, небольшой дождь, завтра днем умеренный дождь, 20 градусов выше 0. В Бабаеве ночью 13, умеренный дождь, завтра днем 17 градусов, сильный дождь. В Череповце ночью 14 градусов, завтра днем умеренный дождь, плюс 19. И в Вологде ночью небольшой дождь, завтра днем умеренный дождь, плюс 21.
6: Продолжение эфира слушайте в 18 часов 10 минут.

0: слушали Радио России Вологодская область. До новых встреч! Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Контроль над селом Красноподолье в ДНР осложняет положение украинской армии на южных подступах к городу Доброполье. Мощи Дмитрия Донского в саркофаге в Архангельском соборе Кремля сохранились почти полностью. И на северо-западе Москвы столичные полицейские ликвидировали крупный узел связи телефонных мошенников. Далее подробнее. В акватории Черного моря юго-восточнее Одессы поражено морское судно с вооружением и военным имуществом для ВСУ, сообщает Министерство обороны. Ранее ведомство информировало, что вооруженные силы России взяли под контроль в ДНР два села – Красноподолье и Ореховатка. Отмечается, что освобождение Красноподолья открывает российским подразделениям прямой выход к Доброполью, крупному узлу обороны ВСУ. Российские войска группировок «Север», «Запад», «Восток» в течение суток улучшили положение в зоне проведения специальной военной операции. Также в течение суток российские войска поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха сборки беспилотников. В порту Одессы поражены резервуары с топливом для украинской армии. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 1671 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Воздушно-космические силы России в течение суток сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Таким образом, Киев за все время СВО потерял 674 самолета, сообщает Министерство обороны. Несколько фрагментов мощи князя Дмитрия Донского из Архангельского собора Кремля переданы для почитания верующих, сообщает РИА Новости, источник в РПЦ. Отмечается, что мощи Донского в саркофаге в Архангельском соборе Кремля сохранились почти полностью. Об этом информировали в Русской Православной Церкви. В июле при реставрационных и противоаварийных работах в Архангельском соборе над захоронениями великих князей реставраторы обнаружили 3 саркофага, среди которых был саркофаг Донского. Археологические и антропологические исследования подтвердили, что останки в нем принадлежат именно святому благоверному великому князю. Сотрудники Института археологии РАН в ходе работ провели научное документирование захоронения. Во вторник патриарх Московский Сея Руси Кирилл совершил молебен у саркофага Донского в Архангельском соборе. Несколько фрагментов мощи переданы для поклонения верующих по благословению патриарха Кирилла. Владимир Путин в Кремле сегодня провел переговоры с президентом Республики Союз Мьянма. Российский лидер радушно поприветствовал коллегу. В начале встречи лидеры обменялись рукопожатиями.
2: Отношения между нашими странами были установлены еще в 1948 году и все время развивались, а нарастающие в последние годы приобрели особо доверительный характер. Мы благодарны вам за содействие в развитии отношений России с АСЕАН. Мы сотрудничаем активно на международной арене. Безусловно, нужно поработать на экономическом треке. Но здесь есть хорошие заделы, хорошие проекты. Развиваются отношения в сфере безопасности. У вас большой, очень насыщенный визит в Россию. И уверен, будет возможность обсудить все эти вопросы.
1: Ранее сообщалось, что в ходе переговоров президенты обсудят перспективы углубления российско-мьянманского сотрудничества в различных сферах, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. На северо-западе Москвы столичные полицейские ликвидировали крупный узел связи телефонных мошенников. Им управлял 19-летний житель Татарстана. Он обеспечивал аферистам массовые обзвоны, арендовал жилье, где размещал оборудование, и круглосуточно следил за его работой. По предварительным данным, за месяц помощник злоумышленников сменил 3 съемные квартиры. В одной из них полицейские нашли более 400 сим-карт. Подробности рассказал начальник управления информации и общественных связей МВД по Москве Владимир Васинин.
3: Предварительно установлено, что молодой человек откликнулся на подработку в сети интернет. Работодатель оплатил ему билет до столицы и предоставил арендованное жилье. По прибытии гражданин посредством службы доставки получил необходимое для работы оборудование. В квартире по указанию кураторов он разместил полученный сим-бокс и обеспечил его непрерывную работу.
1: Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести налог для мигрантов за перевод денег за рубеж. На встрече с журналистами политик отметил, что мигранты должны уплачивать 3% налога за каждый банковский перевод за границу. В прошлом году они перевели из России в свои страны более 17 миллиардов рублей. При этом с этой суммы иностранцы ничего не платят, подчеркнул Миронов. Также он коснулся в целом ситуации с мигрантами в России.
4: Никто не знает, сколько мигрантов находится в России. МВД говорит более 6,5 миллионов человек. Эксперты говорят более 15 миллионов. И сразу хочу сказать, есть две цифры. Вот одна уже прозвучала. Эксперты говорят, что 28% въезжающих не собираются работать. МВД говорит, 45% не собираются работать. Значит, что это такое? Это говорит о том, что, вернее, 28% только собираются работать, 45% собираются работать. А 55% зачем въезжают сюда, если взять цифры даже МВД?
1: Российский филиал японского автомобильного концерна Mazda продлил действие товарного знака в виде логотипа компании, следует из электронной базы Роспатента, передают РИА Новости. Согласно документу, действие исключительного права на товарный знак на логотип автоконцерна истекло в августе этого года, однако компания Mazda Motors Rus, имеющая право использовать товарный знак, подала заявление в Роспатент, чтобы продлить срок владения. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Татьяна Догилева и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном Кубке России сегодня стартует программа матчей второго тура группового этапа в пути РПЛ. На вторник намечены 4 поединка ЦСКА «Акрон», родина Оренбург. Кроме этого, Ахмат сыграет с Факелом, а Ростов с Локомотивом. Тем временем полузащитник Крыльев Советов Сергей Бабкин вернется в Локомотив, сообщает инсайдер Иван Карпов. По информации источника, Лока предложил за 23-летнего игрока 220 миллионов рублей и согласовал с полузащитником 5-летний контракт. При этом Рубин, который также заинтересован в Бабкине, увеличил предложение еще на 20 миллионов. Однако отмечается, что это не должно помешать возвращению футболиста в «Локомотив». Игрок готов отказаться от части подъемных ради этого. «Спартак» увеличил спонсорские доходы более чем на 200% за последние 2 года. «У нас есть долгие контракты, заключенные давно, а есть соглашения короткие. Мы очень сильно растем», — отметил коммерческий директор «Спартака» Вячеслав Соловьев. Сегодня продолжается программа предсезонных контрольных матчей с участием клубов российской континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» в серии буллитов обыграл «Торпедо» 2-1. В рамках Кубка Республики Башкортостан «Амур» разгромил «Барыс» 5-1. Российский полузащитник Арсен Захарян может остаться в испанском футбольном клубе «Реал Сосьедад». «Реал» был готов рассмотреть продажу Захаряна, однако не получил ни одного предложения. Об этом сообщает издание «АС». В Ханты-Мансийске продолжается чемпионат России по лыжероллерам. Елизавета Еремеева, представляющая Санкт-Петербург, стала победительницей женской гонки на 10 километров с раздельным стартом. А у мужчин лучше на дистанции 15 километров с раздельным стартом был Никита Родионов. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В Хабаровске 19 августа дождь плюс 22, в Новосибирске небольшой дождь плюс 20, в Екатеринбурге облачно с прояснениями плюс 21, в Кургане переменная облачность плюс 21, во Владимире облачно с прояснениями плюс 20, в Нижнем Новгороде небольшой дождь плюс 28, в Ростове-на-Дону небольшой дождь и плюс 32. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем, температура ночью плюс 14, днем плюс 16. В Москве в среду ожидается ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 18, днем плюс 19. Ветер юго-западный 8-12 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Вологда. 18:10. Областное радио продолжает свои передачи.
1: Главное. То, о чем надо говорить сегодня. Проблемы жизни обсуждаем вместе. В эфире областного радио.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Главное». У микрофона Никита Ершов, за режиссерским пультом Наталья Лобанова. Неделя отказа от алкоголя проходит в России. О том, как горячительные напитки влияют на тело, знает, наверное, каждый. А о том, как они влияют на личность, мы поговорим сегодня. В студии клинический психолог Вологодского наркологического диспансера Марина Федоровна Иванова. Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Ну и, наверное, начнем с прямого вопроса. Почему люди пьют? Какие-то причины, которые они сами называют, и что на самом деле под ними скрывается? Давайте вот самые популярные перечислим.
3: На самом деле какой-то одной причины для употребления алкоголя нет. Скорее всего, это совокупность различных факторов. В своей работе, когда я работаю с пациентами, имеющими алкогольную зависимость, в диагностическом материале я разбиваю причины употребления на 3 группы. И в зависимости от того, какие результаты получаются, можно уже классифицировать, на какой стадии находится зависимости находится человек. То есть первая группа – это социально-психологические мотивы. То есть это те мотивы, с чего все начинается. То есть начальная стадия, да, это традиционные, социально обусловленные. Это то, что, в принципе, видит ребенок, когда рождается, как родители относятся к праздникам. То есть наглядный пример перед Новым годом. Мы можем видеть ажиотаж в магазинах, когда покупают не только вкусную еду, но еще и алкогольные напитки. Это так называемые традиции, которые впитываются с молодых ногтей, так скажем, с малых лет ребенка. Вот. Далее это мотивы, которые отражают подчинение социальной группы. То есть это те мотивы, когда мы хотим быть, ну, своим в обществе. Это потребность человека в общении, в принятии. И, например, за компанию, когда говорят, ну, давай, все же пьют, ну, что ж ты тут один без алкоголя. Опять-таки, это мотивы, которые могут побудить подростка употреблять, да, то есть давай, как все, попробую, что это такое, любопытство, да, первая проба, которая как раз-таки и характеризует вот этот подростковый возраст, поисковый инстинкт. Вторая группа – это уже личностных мотивов, персональных мотивов, которые касаются самого человека. И уже когда эти мотивы проявляются, мы можем говорить о том, что нужно задумываться, что зависимость начинает формироваться. То есть когда человеку, например, хочется получить удовольствие. Это так называемые гедонистические мотивы. Ведь это такая потребность у человека естественная, да, чтобы было хорошо. Но при употреблении алкоголя случается такая фиксация. То есть есть ситуация, да, то есть хочу быть веселым, хочу быть радостным, раскрепощенным. И в связи с этим происходит употребление алкоголя. Чтобы стало веселее, опять-таки, чтобы было вкусно. Когда говорят, что вот у меня в баре, в семье вкусное вино, то есть за обедом, либо за ужином, и это уже один из тех мотивов, которые способствуют формированию зависимости. Атрактические мотивы – это те мотивы, которые возникают, если человеку плохо. Да, то есть он поругался с кем-то, возникает какая-то ссора, возникает какая-то ситуация, с которой он не может справиться, у него не хватает ресурсов, либо совладающих стратегий, которые формировались, опять-таки мы говорим, из родительской семьи. Да, то есть если, например, в семье с самого рождения ребенка родители употребляли алкоголь, и ребенок смотрит на это и воспринимает это уже как норма, как привычный способ реагирования на какую-то такую стратегию. Вот, потому что тяжелый день, да, потому что так захотелось, потому что какая-то тревога внутри, да, это вот уже вторая стадия. И бывает еще так, что от скуки, то есть человек не знает, чем себя занять, да, он не умеет структурировать свой день, не понимает, что делать со временем, и почувствовать себя увереннее, да, то есть для того, чтобы, опять-таки, наладить общение, очень часто вот мои пациенты говорят, что я когда выпью, я чувствую себя смелым, таким рубаха-парень, да я весь такой обаятельный, и все девушки мои, да, то есть это один из стимулов для того, чтобы поддерживать вот такие ощущения. И третья группа образует патологическую мотивацию. То есть здесь уже, когда зависимость сформирована, и человек употребляет алкоголь для того, чтобы уже просто нормально функционировать. То есть он просыпается утром, у него болит голова, недомогание, и он с помощью алкоголя пытается снять вот эти вот физические симптомы, да, которые мешают ему жить, так скажем. Вот. Аддиктивные мотивы, ну, потому что привык, да, то есть уже складывается определенный сценарий, то есть он приходит после работы или в пятницу, или в субботу и говорит, такая сложная неделя, и я поэтому разрешаю себе расслабиться. Да, также из вот этой третьей группы мотивов мотивы самоповреждения, то есть это когда человек начинает употреблять алкоголь на зло себе, для того, чтобы, ну, так скажем, жизнь такая вынуждает, и мне так плохо, и вот я все равно буду пить. И назло другим. Я вот пью, потому что у меня жена не такая, или наоборот, я пью, потому что начальник меня выругал. И отсутствие перспективы и будущего для себя не видит человек, и поэтому пытается таким способом справиться вот с таким состоянием.
2: Вы перечислили множество причин. Давайте такую вот ситуацию рассмотрим. Человек, например, там, привык за ужином бокал вина выпивать. И его родные и близкие со временем замечают, что уже формируется нездоровая тяга, уже 2-3 бокала, уже человек себя после этого не очень хорошо чувствует. И они это замечают, а человек это не замечает, отрицает, говорит, у меня нет проблем, ну, я все контролирую. Что делать в такой ситуации? Это уже зависимость, это уже нужно обращаться к специалисту или разговаривать с человеком. Вот как правильно построить в такой вот ситуации общение?
3: На самом деле очень большую роль в формировании зависимости и в ситуации, когда нужно справляться с зависимостью, играет семья. Опять-таки возвращаюсь к тому, что стратегия отношения к употреблению алкоголя закладывается еще с детства. И если в семье родители употребляют алкоголь, то мы можем говорить не только о генетической предрасположенности, да, это передача ферментных способов выведения и реагирования, так скажем, организма, а еще и именно психологической составляющей. То есть ребенок видит, что если плохо, да, то родитель что делает? Употребляет алкоголь. Если какая-то сложная ситуация опять, если радостно, употребляет алкоголь. И это уже встраивается в его систему поведения. Опять-таки, когда в семье начинают замечать, что человек употребляет алкоголь и возникают негативные последствия, а индикатор формирования зависимости – это, конечно, в первую очередь семья, потому что окружающие могут и не замечать то, что у человека проблемы с алкоголем. Да, он может продолжать вести социальный образ жизни, активный, социально активный образ жизни, то есть ходить на работу, выполнять какие-то функции, ну, жить, в принципе, как обычно, даже более-менее стараться одеваться хорошо и выполнять то, что он делает, как обычно, но в семье сразу видно, видят. Значит, если происходит злоупотребление алкоголем, то личность человека меняется, то есть происходит формирование личности по алкогольному типу. Что это такое? Это значит, что с точки зрения физиологии тяга, она начинает увеличиваться. Контроль за выпитым, наоборот, начинает снижаться, да, то есть человеку для того, чтобы просто нормально жить, уже без получения и удовлетворения вот этих потребностей, о которых мы говорили выше, ему нужно алкоголя все больше и больше, а чем больше он пьет, тем, соответственно, больше негативных последствий. И это сказывается в первую очередь на его здоровье. Человек начинает себя чувствовать плохо, происходит недомогание, да, и для того, чтобы снять вот эти симптомы, он начинает употреблять на следующий день. То есть это еще один маркер того, что у человека проблемы с зависимостью. То есть контроля потеря выпитого. Он говорит себе, я буду пить лишь одну рюмку, а на самом деле употребляет все больше и больше. Дальше, на следующий день возникает похмелье, и он для того, чтобы снять вот эти симптомы, начинает употреблять еще больше. Это то, что касается физических симптомов, да, что касается социальных. Чем больше человек употребляет, тем более нарушено у него отношения в семье. Да, то есть вообще в здоровой семье, конечно, зависимый, ну, редко, так скажем, может прижиться, потому что здоровые отношения, они все-таки направлены на удовлетворение потребностей человека. То есть когда человек приходит домой, ему хорошо, да, без употребления алкоголя, то это становится такой нормой. И у него нет потребности удовлетворять какие-то свои вещи, которые ну, он не может, не знает как. А если же в семье его не понимают, он приходит, у него нет отдушины, да, ему нужно как-то себя вести особым образом, да, и тогда и у него возникает потребность в употреблении алкоголя, чтобы вот снизить внутренний дискомфорт. То есть и как следствие, опять-таки, финансовые проблемы, да, то есть у человека для того, чтобы пить алкоголь, нужны деньги. Если проблемы на работе, а проблемы на работе в любом случае как следствие возникают, он, например, может прогуливать работу, либо его могут выгнать. Вот, то есть пациенты, которые приходят к нам, они сталкиваются с тем уже, что их не будут держать на работе, да, особенно если, ну, это частное какое-то предприятие. То есть руководитель заинтересован в том, чтобы работник приносил доход. А если он прогуливает, если он безответственный, если он нарушает режим, соответственно, проблемы на работе. И как следствие проблемы с финансами. И как следствие проблемы в семье из-за того, что человек не выполняет свою роль, так скажем. И дальше родственники, столкнувшись с этими всеми, мало того, что внешними признаками, а есть еще внутренние ощущения. То есть, если представить человека, зависимого в семье и его окружение, то страдают все. Страдает не только сам человек от употребления и последствий, а страдают все, кто живет вместе с ним. Да? То есть, они испытывают страх, они испытывают тревогу, то есть они испытывают неуверенность и в завтрашнем дне, и в себе, и вообще атмосфера такая, что у человека внутри происходит постоянно психологическое напряжение, да, то есть он не знает, это атмосфера непредсказуемости, то есть неопределенности, а это самое такое страшное состояние для человека. И это касается и детей, да, то есть они приходят и ждут, ага, сегодня папа трезвый, или нетрезвый. Если нетрезвый, то как он будет себя вести? А когда человек употребляет алкоголь, происходит состояние измененного сознания. Да? То есть он ведет себя непредсказуемо, неадекватно, агрессивно. То есть по-всякому. А это страшно. Это страшно, это такое базовое чувство, которое испытывают родные и близкие зависимому. И здесь уже идет различный сценарий, да, в зависимости от того, как себя ведут близкие. То есть в некоторых семьях принято скрывать. То есть для окружающих все хорошо. Ну, пьет, например. Не обязательно папа. Бывает так, что страдает алкогольной зависимостью мама. А остальные члены семьи делают вид, что все хорошо. Да? Они начинают скрывать последствия его употребления. Например, он вечером буянил, кидался, там бутылки оставлял. За ночь семья быстренько все уберет, да, наведет порядок. Утром он просыпается. Что человек зависим? Он не помнит, что с ним происходит. Не помнит, он проснулся, вроде все как всегда. Почему так происходит? Потому что потеря контроля в случае употребления алкоголя, она сказывается в результате вот такой работы мозга. Потому что алкоголь в любом случае является отравляющим веществом. И он действует на определенные нейроны. Ну, в эту сторону не буду погружаться, потому что больше это медицинская тема. А смотрит, все вокруг чисто, все вокруг хорошо. То есть все последствия семья убрала. Ну и что? Он дальше продолжает употреблять алкоголь. Для того, чтобы изменить ситуацию, соответственно, семья – это структура, где поведение каждого влияет на каждого человека. Да? И если семья начинает уже включаться, чтобы это изменить, нужно менять поведение самого близкого. То есть бывает, что от зависимого редко исходит запрос, что «помогите мне». Да? К нам очень часто приходят близкие, и мы говорим о том, что у них уже сформирована созависимость, то есть их поведение подстроено, поведение, их жизнь, и все функционирование подстроено под употребление близкого родственника. И когда они обращаются за помощью, они приходят к нам, да, они не знают, что с этим делать. Они особенно бывают так, что, ну, нет у, например, у жены понимания, что такое зависимость, да, что это хроническое заболевание, прогрессирующее заболевание, да, и одной силой воли недостаточно для того, чтобы, так скажем, с этим справиться, да, то есть это комплексное, сложное заболевание, где для того, чтобы с этим справиться, должна быть системная, монотонная, длительная, сложная работа не только самого зависимого, а еще и близких. Так вот, если близкие решили изменить, ну, они на самом деле так больше не могут. Бывает такая точка кипения, что до этого они терпели, ждали, надеялись, а вот в какой-то момент они поняли, я так больше не могу. Да, что нужно в первую очередь делать? В первую очередь нужно самим близким идти обращаться за помощью. И обращаться за помощью к специалистам. То есть, ну, это заболевание. Точно так же, как если, ну, простой пример. Заболел зуб, и вы же не сами там не ковыряете вилкой. Вы же понимаете, что нужно идти к врачу. Нужно идти к специалисту для того, чтобы, ну, вот эту проблему решить. Да, можно пить там обезболивающий день, два, три, неделю. Но что происходит? Лечения нет, устраняете только последствия. Точно так же и здесь. Если есть зависимость у человека, можно это скрывать. Но чем дольше это скрывается, тем зависимость формируется все глубже, сильнее. И человек как бы погружается уже в болезнь. И патологическая его сущность, она намного больше, чем здоровая. И чем дальше, тем справиться сложнее. Так вот, родственникам нужно в первую очередь идти самим за помощью. То есть нужно обращаться в наркологический диспансер номер 1, набережная Штарми 139. Можно позвонить в регистратуру, записаться. Можно просто позвонить, спросить, что делать. И когда сам пациент, да, когда сам вот зависимый просит помощи, здесь очень важно грамотно построить с ним диалог. Как я выше описала, близкие, они чувствуют массу негативных эмоций. И в этом внутреннем погружении вот этом негативных переживаний им сложно разговаривать правильно и трезво, опять-таки, тоже трезво с зависимым, да, потому что у них обида на него, да, они чувствуют обиду, они чувствуют злость, агрессию, иногда прям до такого, что хочется вот его физически уничтожить, да, то есть настолько это тяжелое состояние. И вот чтобы с этим справиться, нужно в первую очередь успокоиться самому. Стараться разговаривать без обвинений, как партнер, как помощник, стать рядом с ним и выстроить диалог в плане того, что, слушай, я чувствую, что на самом деле тебе очень тяжело, да, и я вижу, и оперировать, стараться фактами. Я вижу, что, ну, у тебя возникают проблемы на работе. Нам с тобой очень сложно, человека, да, и когда мы говорим о работе с зависимым, мы

с помощью алкоголя вот это компенсировать. Это у него получается, особенно в начале, да, то есть, опять-таки, мы вернемся к тому, что человек, он научается, да, когда у него что-то получилось. Внутренне, да, выделяются прекрасные наши гормоны радости и счастья, это вот дофамины, серотонины, окситоцины, это все то, что внутри позволяет нам, вот, так скажем, ликовать и радоваться. И когда ситуация повторяется из раза в раз, происходит фиксация, и человек быстренько научился и начинает этим пользоваться. Почему? Потому что это самый легкий способ. То есть он тревожится, ну вот накричали на него, он не понимает, как с этим справиться. Он раз употребил алкоголь, ух ты, полегчало. Причем быстро, да? То есть человек же хочет чуда, хочет быстрой реакции сразу, да? А тут раз работает. Работает раз сработало, два сработало. А в каждые времена формирование зависимости, формирование алкогольной зависимости происходит по-разному. А сейчас намного быстрее. Смотрите, тот же самый алкоголь. Вот если мы заходим в магазин, каких только нет. Да? То есть, если мы, например, вспоминаем времена СССР, да, там все четко было. Там водка, вино. Там было не такой большой выбор, как сейчас. Сейчас на любые целевые группы, любые категории. То есть для подростков модные картинки, яркие этикетки, яркие бутылки, любые вкусы от и до, да, пожалуйста, зашел, и это все бросается в глаза, хоп, одна целевая группа, причем стартовая, да, то есть когда первая проба, мы говорим о том, что в большинстве своем на подростковый возраст приходится. Вот, пожалуйста, заинтересовали, замотивировали. Вот, а так как это рабочий инструмент, то употребление происходит из раза в раз. Дальше, следующее, от пола, от возраста зависит, да, то есть для девушек, для женщин, пожалуйста, какие только марки вин, цвета, газированные, негазированные. Ну, честно сказать, захожу вот в магазин, большой там гипермаркет, супермаркет, смотрите, страны любые, да, Испания, Франция, Италия, Россия, да, то есть стоят огромные стеллажи, которые занимают, ну, примерно 20%, да, и то есть можно выбрать из этого ассортимента любое на свой вкус. Для мужчин, вот тебе, пожалуйста, крепкий алкоголь любого цвета, количества, формата, а вы посмотрите, как маркетологи работают над упаковкой, да, и здесь делается упор и на... какие-то, о, посмотри, там, охотник, рыбак, много таких вещей, которые кто-то раз и кому-то якорнет, кого-то зацепит, да? Потому что основная цель употребления как алкоголя, так и наркотиков – это получение прибыли у тех, кто, так скажем, вот этим занимается. И здесь работают все вот психологические слабости человека, они учитывают. На самом деле есть условно-здоровая категория людей, которые могут употреблять алкоголь, ну, контролируемо, так скажем. Но момента, когда сформируется зависимость, вот когда вон он пил, а потом вот завтрашняя рюмка будет уже решающей, и завтра ты станешь алкоголиком, никто не скажет. Никто не определит, потому что мы говорим опять-таки про факторы индивидуальные, то есть пол, возраст, вес, рост, да, генетическую предрасположенность, психологическую составляющую, наличие стратегий и формата восприятия жизни, своих субъективных каких-то переживаний, травматического опыта. Да, то есть здесь такое множество факторов. Кто-то может, а вот у кого-то зависимость возникнет очень быстро. Опять-таки, когда мы говорим, что алкогольные напитки сейчас, ну, очень часто включают в себя какие-то химические компоненты, которые также фиксируют у человека, да, старт зависимости. И когда это будет, как быстро, особенно у подростков это происходит очень быстро. То есть я даже могу сказать, что у моих пациентов несовершеннолетних есть в 14 лет выставлен диагноз вторая стадия зависимости. И на самом деле там уже не только на уровне физиологии, а психологический компонент присутствует. Да, и это очень страшно, и с этим нужно работать.

0: работать, чем раньше, тем лучше. Вот. Поэтому я не могу сказать, что кто-то, вот какая-то категория точно застрахована от того, что он будет всю жизнь трезвый. Нет. То есть нет такого универсального понятия. Точно так же, как и мы разные, точно так же, как и отношение к зависимости разное. Но то, что при условии употребления систематического рано или поздно зависимость сформируется, так есть.
1: Получается какая-то вообще парадоксальная ситуация. Человек, существо, которое способно критически мыслить, человек, который знает о всех последствиях алкоголя или курения, буквально некоторые последствия на пачках печатают, он все равно берет и употребляет. В животном мире ведь не увидишь, чтобы там какой-нибудь медведь, я не знаю, ел ядовитые грибы с целью навредить себе, а завтра прийти еще на эту полянку. Очень странная эволюционная ситуация. И, наверное, давайте в качестве какого-то итога нашей беседы вы рассказали и о причинах, и о том, что делать людям и близким, в том числе зависимых, что нужно, какие красные флаги, маркеры, как посмотреть на свою жизнь и понять, все ли в порядке, или нужно что-то менять себе или в отношении своих близких. Давайте вот такая памятка небольшая.
0: Что касается вот этих красных флагов, ну вот маркеров, да, когда вы понимаете, что либо у вас, либо у ваших близких возникает ситуация, когда вами, вашими действиями, вашей жизнью руководит алкоголь, вы строите свою жизнь, исходя из употребления, то это прямо срочная красная лампочка сигнальная, которая загорается и говорит о том, что нужно бежать за помощью. Прямо бежать, бежать за помощью к специалисту, к врачу-наркологу в первую очередь, да, который как специалист определит и ваше состояние, либо состояние близкого, и дальше назначит и лечение, и медикаментозную поддержку, нужна ли она, да, ну, в зависимости от состояния, да, психологическую поддержку, вот, и дальше выдаст вам рекомендации. Если уже вы просыпаетесь с мыслью о том, где достать, да, вы начинаете планировать уже, строить свою жизнь, исходя из того, что вот вечером пойду, либо вот побегу, вот нужно срочно успеть купить, или чтобы было дома. И опять-таки, если у вас дома алкоголь и мысли употребить алкоголь постоянно приходит к вам, да, то есть вы, например, проходите мимо бара на кухне, и думаете, ой, вот так вот надо же это, и получается так, что у вас запасы постоянно заканчиваются, и вы уже говорите, ага, я поеду в магазин, обязательно нужно включить список покупку алкоголя, да, то есть это уже тоже повод задуматься. Ну, конечно же, когда уже разрушительные последствия, когда уже, вот опять-таки, одиночество, это уже ближе, ну, к последствиям сформированной зависимости, да, когда уже от человека с алкогольной зависимостью бывает просто отказывается семья, понимают, что дальше жить не могут там. Там идет выбор, либо сохранность своя, либо сохранность семьи, либо сохранность этого человека, да, и там уже вплоть до собственной безопасности, да, то есть человек начинает уже понимать, что если я не уйду, то это угрожает моей жизни или жизни моих близких, да, потому что очень много преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения, таких поступков, когда трезвый человек никогда бы в жизни такого не совершил, и бывают случаи, когда он ужасается, да, уже на следующий день, и придя в более-менее трезвое состояние, что я натворил, что я сделал, да, и это очень-очень страшно на самом деле. То есть это такие маркеры, когда человек перестает пить контролируемо для того, чтобы более-менее нормально функционировать и привести себя в чувство, он употребляет алкоголь на следующий день или употребляет алкоголь для того, чтобы справиться с какими-то недомоганиями. Опять-таки, когда мы говорим про стабилизацию сна, да, то есть когда идет нарушение сна, конечно же, когда идут уже такие явные симптомы, вплоть до потери сознания, вот в алкогольном отравлении, да, галлюцинации бывают, когда человек не спит и перепады давления, именно связаны с употреблением алкоголя, это вообще уже флаги прям уже колышутся, надо прям вызывать скорую помощь, вплоть до такого. Но когда вы понимаете, что алкоголь живет рядом с вами, и вы не можете представить себе жизнь без него, и когда даже одна мысль только о том, что алкоголя в моей жизни не будет, вызывает у вас сопротивление, тревогу, агрессию, да, вот прислушивайтесь к себе, к своим внутренним ощущениям, да, это повод обратиться к врачу. Это повод прям обратиться за помощью. И не бывает чудодейственного рецепта за один раз. Да? Бывают пациенты нам звонят и говорят, вот загипнотизируйте нас быстренько, и все, и мы перестанем пить или там, перестанем употреблять наркотики. Такого не бывает. Да? Человек настолько сложный и сложно устроен. И вот эта зависимость от заболевания настолько комплексная, что должна быть прям сложная работа. Причем сложная работа профессионалов.
1: Напомню, сегодня мы говорили о том, как бороться с алкогольной зависимостью, как ее распознать. И в студии у нас клинический психолог Вологодского наркологического диспансера Марина Федоровна Иванова. Спасибо вам огромное за то, что рассказали нам об этой важной теме.
0: Спасибо и вам.
2: О чем говорят, о чем думают, что волнует. Обсуждаем насущные проблемы и острые вопросы в прямом эфире программы «Главное» на областном радио. Каждый будний день подключайтесь. Запись передачи областного радио можно послушать и в интернете на сайте 235.рф.
3: Юридический момент. Новости законодательства, советы специалистов в сложных ситуациях. Юридический момент. Спрашивайте, отвечаем.
4: С вами у микрофона Антон Попов, главный специалист-эксперт Управления Росреестра по Вологодской области. Время от времени многие собственники квартир, земельных участков и другой недвижимости сталкиваются с ситуацией неопределенности, зарегистрировано ли их право в Едином государственном реестре недвижимости или нет. Желание перестраховаться иногда приводит к обратному эффекту. Граждане обращаются в Управление Росреестра по Вологодской области с уже готовым пакетом документов, но спустя несколько дней получают обратно их без рассмотрения. Причина проста. Запись о праве собственности уже существует в ЕГРН. Ситуация распространенная. Человек может не помнить о факте регистрации, особенно если документы подавались не им лично, а, например, нотариусом или органом власти. В итоге повторное обращение оборачивается впустую потраченным временем. Действительно, нормы законодательства обязывают третьих лиц самостоятельно регистрировать права граждан в ряде случаев. Например, нотариусы с февраля 2019 года обязаны подавать документы в электронном виде при оформлении наследства. Органы государственной власти самостоятельно направляют документы на регистрацию прав, возникающих на основании их актов или сделок с их участием. Таким образом, собственник недвижимости может даже не получить выписку из ЕГРН, подтверждающую его право на объект. Но право уже будет внесено в реестр недвижимости. Важно помнить, даже когда документы подают нотариусы или ведомства, обязанность по уплате госпошлины лежит на гражданине. Если пошлина не оплачена, регистрация не производится, а документы возвращаются без рассмотрения. Для того, чтобы проверить, зарегистрировано ли право на недвижимость, рекомендуем предварительно проверить информацию о ней. Сделать это можно дистанционно следующими способами. Первое. Через портал госуслуг. В этом случае требуется подтвержденная учетная запись. Второе. С помощью сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости» в режиме онлайн на портале Росреестра. И третье. Обратиться за разъяснениями к нотариусу или в орган власти, который направлял ваши документы для оформления недвижимости в орган регистрации прав. Соответственно, если информация о зарегистрированном праве уже есть в ЕГРН, то повторно подавать заявление о регистрации не нужно, потому что запись в реестр недвижимости вносится однократно. Проверка статуса объекта занимает несколько минут, но избавляет вас от необходимости заново собирать документы и посещать офисы МФЦ.
3: Юридический момент. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru. Банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов, пластиковых карт или ваши персональные данные. Если такая ситуация произойдет, вас попросят приехать в банк лично. Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.
5: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалистей сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
6: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
8: Эфир областного радио завершат информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки облачно с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Утром и днем в отдельных западных округах сильный дождь, местами гроза. Ветер южной четверти. Атмосферное давление ниже нормы и будет падать. В Великом Устюге завтра днем плюс 21, преимущественно без осадков. В Никольске такая же погода, но небольшой дождь. В Тотьме плюс 21, небольшой дождь. В Кириллове плюс 18, небольшой дождь. В Вытегре 20 градусов тепла, умеренный дождь. В Бабаеве плюс 17, сильный дождь. В Череповце плюс 19, умеренный дождь. И в Вологде завтра днем максимальная температура 21 градус, умеренный дождь. На этом передачи из Вологды окончены. Слушайте нас завтра утром. Всего вам доброго. До свидания.
9: Вы слушали Радио России «Вологодская область».

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. На России и Мьянме необходимо поработать на экономическом треке. Российские войска поразили логистические центры ВСУ. Теплая погода в Москве и Подмосковье на этой неделе станет финальной. Далее подробнее. По итогам переговоров в Кремле президентов России и Мьянмы состоялось подписание ряда совместных документов, в частности, подписана совместная декларация о противодействии санкциям, а также о смягчении их негативных последствий. После церемонии обмена подписанными документами Владимир Путин отметил, что отношения России и Мьянмы продолжают укрепляться, наполняются конкретным содержанием. Между Россией и Мьянмой выстроены устойчивые финансовые связи. 2/3 операций идут в рублях.
2: Уважаемый господин Мин Аун Хлайн, дамы и господа, друзья, мы очень рады принимать с официальным визитом нашего дорогого друга, президента Республики Союз Мьянма, господина Мин Аун Хлайна. Россию и Мьянму объединяют по-настоящему крепкие, проверенные временем узы дружбы, партнерства и взаимной поддержки. В нашем общем активе богатый опыт многопланового сотрудничества на принципах равноправия, обоюдной выгоды, уважения и учета интересов друг друга. В 50-е и 60-е годы многое было сделано нашей страной для становления мьянмского государства. Содействовала Россия и его экономическому и социальному развитию, повышению обороноспособности. Возведенные при участии советских специалистов масштабные объекты инфраструктуры, медицины и образования по-прежнему успешно функционируют, приносят осязаемую пользу мьянманцам. Главное в том, что российско-мьянманские отношения продолжают поступательно укрепляться, наполняются новым конкретным содержанием. Осуществляется регулярный диалог по линии МИДов, Советов Безопасности. Углубляются межпарламентские и межпартийные контакты. Прорабатывается и реализуется целый ряд крупных совместных проектов. Обо всем этом мы и говорили сегодня подробно. Обменялись мнениями и по актуальным региональным и международным темам. Принят, как вы видели, солидный пакет межведомственных и коммерческих документов. Приоритетное значение мы уделяем экономическим связям. Выстроены устойчивые каналы финансовых расчетов. 2/3 коммерческих операций производятся в российских рублях.
1: Владимир Путин также отметил хорошие перспективы для организации экспорта российского СПГ в Мьянму, в том числе для транзитных поставок. Россия и Мьянма наладили тесное военное и военно-техническое сотрудничество, добавил российский лидер. Ранее сегодня президент Мьянмы провел встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили село Красноподолье Донецкой Народной Республики, а войска южной группировки взяли под контроль Ореховатку в ДНР, сообщает Министерство обороны. Контроль над селом Красноподолье осложняет положение украинской армии на южных подступах к городу Доброполе, открывает прямой выход для группировки «Центр» крупному узлу обороны ВСУ, отмечают российские военные. В министерстве сообщили, что операцию по взятию Красноподолье провели подразделения 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр». Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерии группировок войск вооруженных сил России в течение суток были поражены логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры ВСУ, цеха сборки, места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 148 районах, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Центральная избирательная комиссия России сегодня провела жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени между политическими партиями на выборах в Госдуму 9-го созыва. График будет утвержден завтра, сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова.
3: В результате жеребьевки определяются даты и время выхода в эфир дебатов и ролики. Ваши ролики в ролике всех партий. 19 августа ЦИК своим решением утвердит график распределения эфирного времени, то бишь завтра, да, и то, что сегодня вот наработается, да, который будет предоставляться безвозмездно. И хочу отметить, уважаемые представители партии, что от вашей вот еще раз культуры, от умения вести диалог, зависит не только ваш личный рейтинг, но и общий уровень доверия общества к институту выборов и желаниях на них приходить.
1: Стали известны даты и время первых теледебатов. Дискуссия стартует 31 августа на телеканале «Россия». «Россия-24» предоставит кандидатам время, начиная с 1 сентября. Напомню, выборы депутатов Госдумы пройдут 18, 19 и 20 сентября. РЖД планирует внедрить сервис биометрии на всех ключевых рейсах страны в течение 3 лет. Об этом сообщил замгендиректора РЖД Евгений Чаркин. Он выразил надежду, что в течение 3 лет все компании и пассажиры смогут воспользоваться этой технологией. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему – все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарри Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и другие. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере «Макс» в сообществе «Вести». И далее новости спорта.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российские пловцы вернулись на родину с чемпионата Европы по водовидам спорта в Париже. В аэропорте Внуково их встречали хлебом с солью. Ребята принесли большой вклад в общекомандный зачет на европейском старте и подарили нам топовые эмоции от каждого заплыва. Спасибо команде и тренерскому штабу за достижение, упорство и драгоценные медали, выступило с заявлением Федерации водных видов спорта России. На минувшем чемпионате Европы по водным видам спорта в активе российских пловцов 5 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых наград. Футбольная сборная России 25 сентября может сыграть товарищеский матч со сборной Узбекистана в Нижнем Новгороде, сообщает Спорт24. По данным источника, Российский футбольный союз и Ассоциация футбола Узбекистана близки к договоренности о проведении товарищеской игры. В футбольном Кубке России сегодня стартовала программа матчей второго тура группового этапа пути РПЛ. В эти мгновения 2 матча проходят: ЦСКА «Акрон» 0-1, «Родина» «Оренбург» 0-1. Яна Егорян, Алина Ключникова, Полина Мишакина и Милена Сергеева, представляющие команду Московской области, стали победительницами командных соревнований по фехтованию на саблях на спартакиаде народов России. У мужчин в командных соревнованиях победила первая сборная Новосибирской области. Отмечу, что спартакиада является одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры 28 года в Лос-Анджелесе. Смешное единоборство. Промоушен UFC анонсировал несколько поединков с участием российских бойцов на предстоящем 3 октября турнире UFC 332 в Солт-Лейк-Сити. Роман Копылов проведет поединок с Атебой Готье, Исмаил Наурдиев с Марвином Веттори, а Андрей Пуляев сразится с Демианом Пиносом. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 20. В Твери небольшой дождь, плюс 18. В Ярославле небольшой дождь, плюс 22. В Тамбове облачно с прояснениями, плюс 26. В Липецке пасмурно, плюс 22. В Воронеже пасмурно, плюс 23. В Смоленске небольшой дождь и плюс 19. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем. Температура ночью плюс 14, днем плюс 16. В Москве в среду ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 18, днем плюс 19. Ветер юго-западный 8-12 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба.

0: точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
1: С нами на связи политолог, публицист Юрий Светов. Как вам визит Владимира Путина на Курилы и Сахалин? Почему вновь прогнозируема нервная реакция официального Токио?
2: То, что так сейчас ведет себя Япония, это попытка пересмотра итогов Второй мировой войны, непризнание этих итогов, которое вовсю идет в Европе, протягивается и до Японии. И те страны, которые потерпели поражение в развязанной ими войне, вдруг начали вести себя так, что ну, все это было и все это прошло. А теперь давайте-ка нам то, что мы считаем своим. Мне приходилось разговаривать с японцами, которые говорили, ну вы же согласились на то, что Германия воссоединилась. А почему вы препятствуете воссоединению Японии с ее островами? Я говорю, потому что это не ваши острова, это российская территория.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
3: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
4: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина, Данил Гусельников сегодня с вами. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста, ваши мнения, комментарии, соображения по темам, которые мы обсуждаем. Задавайте вопросы нашим экспертам. В начале второго часа будем любопытную тему обсуждать про то, почему мы сквернословим. Потом поймете, почему.
4: Задались мы таким, знаете ли, вопросом.
5: Да, поэтому напишите нам, пожалуйста, на номер телефона или в приложении, или во ВКонтакте свои соображения на этот счет, почему вы лично сквернословите и как с этим боретесь, боретесь ли вообще. Ну, довольно любопытно послушать, а мы это потом все обсудим. Уже сказал, что есть у нас страничка ВКонтакте «Радио России», мы там называемся. В последнем сообщении там идет прямая трансляция, можно зайти прокомментировать, посмотреть, послушать. Приложение достаточно просто скачать в Рустор и Google Play, абсолютно бесплатно это делается, возможностей все те же самые, даже больше. Архив, например, программ наших есть. Ну, а самые свежие актуальные новости на вести.ру присоединяйтесь.
4: Есть такая в Германии газета «Бильд» называется. Ну, к ней двоякое отношение. Вообще говоря, это такое, знаете, вот из разряда желтой прессы. Больше развлекательного характера издания. Но время от времени там вдруг появляются вполне себе серьезные материалы. Вот даже возникает такое ощущение, что используют эту платформу для того, чтобы, знаете, так вбросить информацию, посмотреть, а что будет. И чтобы она была не очень явно так вот, ну, за всеми этими фоточками, там вот эти вот звезды, там туда-сюда, чтобы как будто бы вот ее замаскировать. Ну так вот, это прекрасное издание разместило на своих страницах такое сообщение. НАТО готовится к потенциальному нападению России на страны Балтии, используя новую концепцию наземной войны. Существуют подробные планы по предотвращению ракетных ударов, остановке войск Путина на границе и ослаблению линий снабжения в глубине России. Беспилотники, автономные зоны боевых действий и операции спецназа будут играть ключевую роль в этой стратегии, говорится в статье этой прекрасной немецкой газеты.
5: Давайте в двух словах. Значит, несколько стадий, три в частности, выделяют эксперты. Кстати говоря, что там благодаря американцам эта стратегия появилась, или этот план, как его назвать. Значит, на первой стадии планируется сосредоточиться на подавлении российских ракетных систем, дронов и авиации с помощью западных истребителей и высокоточных вооружений. Затем создать автономную буферную зону вдоль границ России и Белоруссии. И третий этап, он такой, значит, протяженные, более протяженные, чем первые два, удары по тылам в России с помощью дронов для уничтожения аэродромов, мостов, заводов и железнодорожных узлов с целью разрушения снабжения. Вот в двух-трех словах план, который НАТО предполагает на случай нападения России на страны Балтии.
4: Присоединяется к нам политолог-американист, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. Алексей, здравствуйте.
6: Добрый день, здравствуйте.
4: Ну, во-первых, автор, ну не то чтобы автор, но тот, под чьим чутким руководством создавался обозначенный план, зовут его Эндрю Пингрей, он гражданин Соединенных Штатов, тех самых, которые дух Анкориджа, которые с нами вроде бы как собираются там обсуждать, которые вроде бы там к нам настроены, ну, не явно враждебно, ну так, по риторике-то судя. А тут такое, как к этому относиться?
6: Ну, слушайте, плох был бы тот союз НАТО, который не готовился бы к нападению России, и, не знаю, плох был бы тот российский генштаб, который бы не готовился к нападению НАТО. Дело в том, что, безусловно, в международных отношениях вы не можете быть слабым. Чтобы вести переговоры, вы должны быть сильным. Когда вы слабый, с вами никто не считается. Поэтому, в целом, я не вижу в этом какой-то трагедии. И, безусловно, почему об этом пишет пресса? Во-первых, очень важно держать вот эту идею о том, что Россия представляет угрозу, держать ее актуальной, чтобы люди не задавали лишних вопросов, куда уходят их деньги, куда уходят деньги, которые могли бы пойти на их развитие. Ну и, собственно, отчитаться, что да, видите, мы тут не зря свой, значит, хлеб едим, мы что-то делаем. Поэтому, видите, вполне вот эти оборонительные планы. В общем-то, я думаю, что и об этих планах известно и нашему генштабу. Так что, знаете, как говорил один американский президент, говори спокойно и носи с собой большую палку. Ну вот натовцы хотят носить с собой большую палку, хотя размер их палки, конечно, вызывает последнее время вопросы. Мы видим, что Европейский Союз далеко не лучшим образом предстает в том, что касается готовности к войне. Ну, хочет представать получше.
5: Алексей, а скажите, пожалуйста, а вообще появление этого плана в прессе, это что такое? Это слив, намеренный слив? Зачем планы по отражению атаки публиковать на всеобщее обозрение? Ведь, по идее, наверное, это, ну, какая-то закрытая информация.
4: В газете «Бильд», тем более.
6: Ну, вы знаете, это понятно, что информация для широкого читателя. А вот, значит, так сказать, наша армия сильна, охраняет мир она. И мы вот тут, так сказать, готовимся, не переживайте, люди дорогие, спите спокойно, значит, наш бронепоезд стоит на запасном пути. Так что, безусловно, это и мобилизация, как я говорил, людей, чтобы они готовились к тому, что их деньги идут на эту оборону. И напоминание, что враг-то не дремлет, враг не спит, поэтому вы тоже лишних вопросов не задавайте. Но, безусловно, читателю приятно знать, что его кто-то там стережет, его кто-то, его покой стережет, его кто-то охраняет, и, соответственно, армия готова ко всему. Поэтому я думаю, что, конечно, обывателю приятно, а военно-промышленному комплексу тоже приятно, потому что ему выделяются деньги. Так что, в общем-то, массовый читатель здесь с удовольствием читает подробности вот такого рода военных приготовлений, которые вроде как ничем ему не грозят. Они же не пишут, что НАТО собирается нападать на Россию, они пишут, что собирается обороняться. Ну ладно, ладно, значит, так сказать, думает читатель, это оборонная история, все хорошо, все спокойно, можем продолжать поддерживать действующее правительство.
5: То есть, получается, Алексей, это скорее история, ну, публикация этого плана, направленная на европейского читателя. Мы просто традиционно внимание уделяем всему, чего про нас пишут в Европе, поэтому мы вот это видим и читаем, правильно?
6: Да-да, конечно, это на европейского читателя, потому что европейский читатель, во-первых, он нервничает, он уверен, что Россия нападет. И когда я вот слышал выступление и, собственно, в этих даже как-то общался с представителями, говорю, слушайте, ну это же глупая история, России нет никакого смысла, никакой причины нападать на Европейский Союз. А мне отвечают, слушайте, ну вы говорили, что и с Украиной ничего не будет, а тут эвана, ну как получилось. То есть логические аргументы они не слушают, они слушают аргументы эмоциональные. И вот эта статья показывает им, что не беспокойтесь, все нормально, мы готовы. И это, как я говорил, также обеспечивает поддержку действующему политическому курсу, а проблемы есть. Как мы знаем, экономика Европейского Союза находится не в лучшем виде. Чем это обосновывается? Ну вот, противостоянием России. А как вы, так сказать, докажете, что ваше противостояние, ну, как бы эффективно? Вот, смотрите, есть оборонительные наши приготовления, и они такие хорошие, такие сильные, что Россия никогда не нападет. И не потому, что она этого сама не хочет, а потому, что, значит, испугается наших оборонительных приготовлений. Все, что называется, довольны, и читатели, и писатели. Так что да, это, конечно, на массового читателя.
5: Алексей, а нам вот в этой ситуации как себя стоит вести? Нам стоит нервировать европейского читателя какими-нибудь милитаристскими инициативами? Или нам, наоборот, стоит его успокаивать, поддерживая, в общем, публикацию подобного рода планов?
6: Это, на самом деле, очень хороший вопрос. И действовать, как я полагаю, можно и тем, и другим способом. То есть, что нам нужно? Да, нам нужно, чтобы Европейский Союз не принимал участие в поддержке Украины как можно больше. Да? То есть, чтобы он как можно меньше поддерживал Киев. Как это можно сделать? Логически предположить, что есть два способа. Первый, как раз успокоить европейского жителя и сказать ему, слушайте, не переживайте, у нас проблем с вами нет, у нас проблемы с Украиной, ешьте, спите спокойно, сейчас все закончится, и снова с вами будем торговать. Есть второй способ, как раз-таки запугать этого самого европейского читателя и сказать, да-да, а если вы, значит, и дальше будете своими действиями поддерживать Украину, то мы и до вас тоже доберемся. Ну, что называется, здесь руководство страны решать, но одинаково эффективно можно использовать оба подхода, и как мы видим, учитывая, что вовлеченность европейских, скажем так, партнеров, в кавычках, растет, то российское руководство выбирает вариант понервировать.
4: А вот еще у нас есть такая тактика, хотя, может быть, это даже и стратегия, кто его знает, проигнорировать. Вот насколько это эффективно?
6: Это хорошая история, но проигнорировать это значит, по сути, сказать им спите спокойно. То есть, когда вы игнорируете, вы не обращаете на них внимания, и они думают, что, ну, до нас они, собственно,
4: они
6: не
4: думают,
6: дотянутся.
4: Мы так и не поняли, чего они хотят. Они перестают, это как в том прекрасном анекдоте, да, вот теперь пусть он не спит, да, про 300 рублей. Вот, то есть, когда ты точно, когда тебе ничего не ответили, у тебя состояние неопределенности, которое самое страшно.
6: Ну, смотрите, да, ведь какая опять же история. Вот возвращаемся к двум стратегиям, которые можно использовать. С одной стороны, можно сказать, можно усыпить бдительность и сказать, что не поддерживайте Украину, это как бы не ваше дело, нам с вами, у нас с вами проблем нет. И тогда они, с одной стороны, могут сказать, да-да, мы не будем, а с другой стороны, могут сказать, так вы нам не угрожаете, ну а тогда мы еще сильнее будем Украину поддерживать, если для нас в этом нет никакой угрозы. Так что каждое решение, в том числе игнорирование, это сложное действие на вот этой вот, простите за пошлое сравнение, шахматной доске. И поэтому игнорирование – это тоже стратегия, которая может привести к тому, что они вообще расслабятся и продолжат свой как бы гибельный, неправильный курс, потому что он для них как будто бы безопасный. А тут нужно показать, что он для них опасный. И вот это, собственно, все и показывается, я думаю, действиями, которые мы видим за последние там несколько недель.
5: Очень сложная позиция в нашей внешней политике. Что выбрать, это всегда очень ответственное решение. Алексей, спасибо вам большое за интересную беседу. Политолог-американист, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов был с нами на связи.
0: Наше время.
5: Продолжаем наш эфир. Напоминаем вам о том, что мы ждем ваши мнения и комментарии насчет того, почему же мы сквернословим и как с этим бороться. Уже вижу, что вы присоединились к нашей просьбе. Пишите свои советы и рекомендации. 8-925-222-99-92. Номер по-прежнему тот же самый. Мы переходим к следующей теме. Азербайджан объявил в розыск российских журналистов Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чедаева. нашего, кстати, эксперта, постоянного в эфире Радио России, обвиняют их в публичных призывах к терроризму, насильственному изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны. Об этом сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана. Одновременно с этим нужно сказать, что чрезвычайного и полномочного посла России в Азербайджане Михаила Евдокимова вызвали в МИД республики. Ему там был выражен протест в связи с высказываниями в российских СМИ. Собственно говоря, вот три журналиста как раз с этим и связаны, да. Об этом сообщает уже внешнеполитическое ведомство Азербайджана.
4: Да, но была еще одна новость, да, о том, что руководитель азербайджанской диаспоры в Москве Бахтияра Гасанова депортировали из России. Об этом сообщало Российское бюро азербайджанского издания «Азари-Пресс». Его гражданство аннулировали еще в прошлом году. В июне этого года Гасанова задержали правоохранители и отправили в Центр временного содержания мигрантов, после чего депортировали. И эта депортация не единственная.
5: Попытаемся разобраться, связаны ли это события, что сейчас происходит в отношениях России и Азербайджана. Сделаем это вместе с нашим экспертом. С нами на связи политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солоников. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
5: Дмитрий Владимирович, ну вот мы связали эти две истории, высылку, значит, руководителя азербайджанской диаспоры, и, кстати, не первую, да, уже, ну, в данном случае вот московского, и, значит, претензии, которые предъявляются российским журналистам. На ваш экспертный взгляд, эти истории связаны или это разные направления?
7: Ну, они связаны географически, то, что это отношения России и Азербайджана. По смыслу они не связаны никак, потому что Михаил Гасанов — это продолжение ситуации 25-го года, когда росла напряженность между двумя нашими странами. Дальше он действительно был лишен российского гражданства, как вы говорите, перемещен в специальный центр содержания. Но, в общем, лучше вернуться домой в Азербайджан, чем сидеть в депортационном центре. Поэтому это завершался сложный процесс отношений России и Азербайджана прошлогодний. Казалось бы, что он должен быть завершен. В апреле МИД России и МИД Азербайджана выпустили совместное заявление о том, что все сложности в отношениях двух стран ликвидированы, проблем мы больше не имеем. Соответствующим заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев, очень уважительно сказав о России и сказав, что дальше будут развиваться наши отношения. Это же поддержали на высшем уровне в Российской Федерации. И, в общем, казалось, что отношения двух стран сейчас выйдут на тот же уровень, который был в 23-24 году. Такой уровень.
5: Но не случилось.
7: Партнерства. Ну, посмотрим. Все-таки у нас очень большой задел, что мы должны делать вместе. Россия тут объявила только что, опять же, на прошлой неделе о том, что мы провели переговоры с странами Персидского залива о присоединении к коридору Север-Юг и с Саудовской Аравией, с Объединенными Арабскими Эмиратами. Это активно поддержал Иран. И мы говорим о том, что будет активное строительство железной дороги в Иране. Но железная дорога в Иране, она дальше идет через Азербайджан. И коридор Север-Юг – это проект трех стран на сегодняшний день. Россия, Азербайджан и Иран. Азербайджан, он смысла не имеет. Поэтому, если мы говорим о стратегической ветке развития России на юг, в зону Персидского залива, то, конечно, мы это делаем вместе с Республикой Азербайджан. И, собственно, президент настаивает нас именно на такой вектор развития событий. Ну, то есть, если говорить о высказывании журналистов, то, ну, давайте честно говорить, и в Российской Федерации есть журналисты, крайне негативно говорящие об Азербайджане, ну и у наших поляков в Азербайджане тоже есть журналисты, негативно высказывающиеся о России. Я думаю, что здесь вопрос обоюдный. И мы должны внимательно думать, что и как говорим, и там должны внимательно следить за тем, что говорят.
5: Но, насколько я понимаю, у нас не объявляют в розыск азербайджанских журналистов, а вот в Азербайджане объявляют.
7: Ну, нужно посмотреть содержание выступления. Я, к сожалению, его не смотрел, там, да, нет возможности читать и смотреть видео всех наших политологов, даже очень уважаемых. Там, с Семеном Уралом мы проводили несколько мероприятий, так же, как с Алексеем Чедаевым. Но за всеми следить не могу. Семен Уралов, я знаю, он очень экспрессивный человек, говорит открыто, ярко. Нужно посмотреть, что было сказано в тех выступлениях, которые сейчас ему инкриминируют.
5: Дмитрий Владимирович, еще одна такая, технический нюанс. Вы знаете, я обратил внимание, что в некоторых СМИ пишут, что просто в розыск объявляют. объявлены, а в некоторых пишут, что в международный розыск объявлены. Если, ну, понятно, что разница есть, но в данном случае нам хотелось бы понять судьбу коллег, с одной стороны. То есть, если это международный розыск, то я так понимаю, что это ограничение серьезное на поездки. И так достаточно сильно ограниченное, так ведь?
7: Ну да, конечно. Поэтому тут вопрос дальше судебного разбирательства. Я думаю, что грамотно было бы взять эти записи, посмотреть. У нас есть эксперты, которые привлекаются нашим МВД, Следственным комитетом, разбирая ситуацию.
4: Проанализировать и сделать выводы.
7: Проанализировать, что там есть.
4: Дмитрий Владимирович, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы сделаем короткую техническую паузу и скоро вернемся.
0: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
9: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
8: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
4: Возвращаемся в студию. Людмила Шаулина, Данил Гусельников с вами. И мы общаемся с политологом, политтехнологом, директором Института современного государственного развития, членом Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрием Солониковым. Дмитрий Владимирович, мы с вами практически все вот эти вот моменты основные обсудили, кроме одного. Все-таки вызвали посла нашего, да, в Азербайджане, Михаила Евдокимова. Вызвали в МИД Азербайджана, ему выразили протест, это уже уровень такой дипломатический, то есть не просто юридический. О чем это говорит?
7: Ну, это говорит, что там серьезно относятся к высказываниям на российском телевидении и российской благосфере. Это не первый раз, когда Азербайджан выражает беспокойство относительно выступлений российских там телеведущих и экспертов. Иногда потом они приносят Азербайджану извинения. Такое тоже было. Так что, в общем, тут тоже ничего сверхъестественного не произошло. Такое бывает, к сожалению.
4: Понятно.
5: То есть это стандартная процедура дипломатическая. Она, ну, к каким-то последствиям-то приведет? Или это, вот, что называется, для галочки сделано?
7: Ну, я говорю, бывает, что последствия извиняются.
5: А, ну, извиняются.
7: Говорят, что ничего страшного, да. Все, результат. Две стороны успокоились. Поэтому то, что вызвали посла, нам вручили ноту, мы на нее как-то ответили. Как бы. Вот, на мой взгляд, опять же, в этой ситуации нужно разбираться действительно в юридической плоскости, поднять записи, о которых идет речь, и проверить, что там было. Кстати, те, на кого сейчас поданы документы Азербайджану, могут это сами инициировать в нашей стране. Давайте проведем проверку. Давайте проведем, как бы. Все будет честно, открыто, публично.
5: Ну и тем не менее, вот тот факт, что какие-то нападки на наших граждан совершаются, он же не может не нервировать в том числе наше с вами общество. Ну, какая-то другая страна, что-то там против наших сограждан, небезызвестных, значит, выражает какой-то протест. Ну, как такое может быть? На своей территории говорим, чего хотим. Нет такого, нету?
7: Нет, конечно. И мы выражаем протест, когда против России говорят что-то в других странах, и то же самое к нам. В общем, если мы хотим цивилизованно общаться с нашими партнерами, то мы должны внимательно следить за тем, что мы о них говорим, ну и что они говорят о нас тоже. Это обоюдно. Россия же тоже выражает протест, когда против России что-то говорят другие журналисты. Предположим, негодяй с ФРГ, который призывал убивать русских. Мы же на это отреагировали? Отреагировали. Хотя это было не на нашей территории.
5: Дмитрий Владимирович, спасибо большое за беседу. Политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников был с нами на связи.
0: Наше время.
4: В Минздраве России заявили, что недобора в ординатуру в медицинских вузах нет. Действительно, последние несколько дней достаточно активно обсуждалась такая тема, даже приводились цифры, что в ведущих вузах медицинского направления в ординатуре серьезный недобор на бюджетные места. Что-то там около 200 или даже 300 мест, какие-то такие вот назывались цифры. И люди, которые обсуждали эту тему, связывали ситуацию с тем, что вступили в силу новые правила. Теперь студенты, которые закончили ординатуру, они фактически, хотя ординатура имеется в виду именно бюджетную, да, они фактически оказываются в ситуации тех, кто подписывал контракт с работодателем. Есть такое у нас целевое да, обучение. Здесь они не целевики, они просто заканчивают на бюджете, заканчивают высшее образование и должны будут куда-то быть распределены в какую-то медицинскую организацию, в некий город. Как правило, студенты, ну, как они сами рассказывали, как вот говорили люди, которые обсуждали эту новость, они не знают, куда они будут отправлены. Мало того, то время, которое они должны будут отработать, в этот момент они полностью в руках работодателя. Они ничего не могут сделать. Ну, например, рядом работает... пришел молодой хирург в какую-то клинику, его распределили. Рядом работает другой хирург. Этот другой хирург, например, может прийти и сказать: так, хочу повышение зарплаты. Этот не сможет ничего сделать. Ну, потому что он ограничен, он подписал контракт. В случае, если он уйдет, например, с бюджета, его заставят вернуть государству деньги, которые на его обучение были потрачены. Но при этом это не вполне та ситуация, когда целевики уходят, например, да, ну, бросают институт, они тоже должны эту сумму вернуть. Здесь штрафами они облагаются, там двукратный или трехкратный размер, то есть достаточно серьезные деньги. Если, допустим, был потрачен там 1 000 000 рублей на обучение, да, то вернуть нужно будет 2. И вот якобы в связи с этим, со всей этой ситуацией, просто боятся студенты идти в ординатуру на бюджетные места. Ну, видите, как Минздрав опровергает эту историю.
5: Да, цифры в Пироговке, это, насколько я помню, третий мед, набор идет на 289 мест дополнительный, в Сеченовском университете 198. Ну, и вот порядок дальше снижается, но, тем не менее, вот самое крупное – Этин, да. Цифры нам дает телеграм-канал ординатура.орг. Очень многие блогеры тоже их у себя разместили. Мы сейчас побеседуем с руководителем проекта медицинского образования ординатура.орг. Владислав Ледовский с нами на связи. Владислав, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
5: Владислав, скажите, пожалуйста, ну, во-первых, ну, вот видели, да, вот уже опровержение Минздрава о том, что, в общем, еще цифры не окончательные, и пока что рано делать какие-то выводы. Как вы считаете, действительно эти места могут еще быть заняты, или это, что называется, уже абсолютно точно не занятые места?
10: Я думаю, что здесь чуть издалека начну. Произошла небольшая путаница. До этого... Действительно, многие новостные каналы писали о том, что якобы совсем люди отказываются от поступления в ординатуру. Соответственно, Минздрав на это и отвечает, что, мол, на самом-то деле в ординатуру они поступят. Минздрав прав. На самом-то деле суть в том, что ребята не хотят поступать именно на целевые места, которые действительно предполагают при расторжении целевого договора возмещение компенсации в размере стоимости обучения плюс двукратный штраф в размере этой компенсации. Соответственно, со стороны абитуриентов, ну, действительно, это не самая выгодная задача, учитывая, что эти целевые договоры, которые теперь накладывают такую достаточно значительную финансовую санкцию при расторжении, они не дают никаких социальных гарантий. То есть, когда этот закон принимали прошлой осенью, то, собственно, дополнительный, так скажем, кнут применили, а вот про пряник совершенно забыли.
5: Владислав, а можно его сразу перебью, чтобы прояснить максимальную ситуацию? Ведь не все понимают, о чем речь идет. То есть вот у нас есть, условно говоря, 100 мест в ординатуре, то есть это уже после основного образования медик фактически готовый. Он в ординатуре проходит, ну, углубленную специализацию по тому направлению, которое выбирает. 100 мест, 50 из них просто места, туда можно поступить кому угодно, 50 целевые, то есть это те ребята, которые заключили, ну, которые должны заключить договор с организацией, с какой-то медицинской, и от нее как бы получить это место и учиться. Правильно я объясняю?
10: Ну, в принципе, так, да. То есть, действительно, если мы говорим про целевой набор, то у нас абитуриент изначально знает, то есть он может откликнуться на определенное предложение о целевом обучении, в котором указан заказчик.
5: Я просто
10: конкретное
5: к чему
10: место
5: это?
10: Работы может...
5: Я просто к чему это, Владислав? К тому, чтобы порядок цифр понять. То есть 50, ну, половина из этих 100 будет точно занята ребятами, которые просто хотят поступать, да, без дополнительных обязательств. А вот вторые 50, вот здесь у нас уже есть вопрос, да, займутся ли они, правильно?
4: Позволь, я уточню вопрос. То есть у нас все равно по-прежнему остаются бюджетные места, которые не целевые.
10: Если целевые места не заполняются, то они переходят в дополнительный набор как условно чистый бюджет. При этом...
4: А в принципе бюджетные места существуют? Да. Просто вот обычные бюджетные места?
10: В этом году федеральный бюджет России выделил примерно 19 тысяч бюджетных мест в ординатуру, из них 15 тысяч мест целевые. То есть это примерно 80%. Uh-huh. Соответственно, изначально было примерно 20% мест условно чистого бюджета.
4: Uh-huh. Понятно. Понятно. Ну, то есть, если ты хочешь учиться бесплатно, то так или иначе ты становишься целевиком, если не попал в эти 20%.
10: На самом деле закон, который вступил в силу 1 марта 2026 года, он фактически упраздняет бюджетную ординатуру. То есть вот эти места 20%, про которые мы говорили, ординаторы, которые поступят на эти места, они тоже должны будут заключить целевой договор в процессе
4: вот
10: обучения.
4: Так.
10: Но разница в том, что у такого целевого договора санкция будет только однократная компенсация, без двукратного штрафа.
5: Слушайте, непростую схему создали, и я так понимаю, что, естественно, абитуриентов это, ну, как абитуриентов?
4: Студентов,
5: да, это все отталкивает, правильно?
10: Да, и я, на самом деле, могу вам сказать более конкретно, сколько у нас не заполняется мест, собственно, именно целевых.
5: Да, давайте.
10: Например, вы упомянули, что в Пироговском университете они объявили о донаборе в 289 мест, а изначально именно целевых мест из федерального бюджета им было выделено 704. То есть мы говорим примерно о 40%. А на Сеченовский университет было выделено 459 мест целевых, ну, дополнительный набор 198. То есть в целом мы говорим о примерно вот 40% мест. Это достаточно значимо. И эти места теперь переходят в рамках дополнительного набора в условный, это чистый бюджет, который, конечно, выгоднее занять для абитуриентов.
5: То есть получается, что

0: страшную финансовую санкцию, а она как-то, наверное, не очень срабатывает.
1: А вот эта страшная финансовая санкция, она цель какая у нее изначально была? Знаете, когда вот эта инициатива только возникла, мы не один эфир посвятили обсуждению этой темы. И вот плохо, конечно, так говорить, но... А мы говорили, что не пойдут учиться таким образом. Вот честное слово, мы это произносили. Мы именно в этом контексте этот вопрос обсуждали. Потому что ну, невозможно так. Нельзя загонять в такие жесткие рамки. Во-первых, неизвестно, куда распределять. Сколько лет ты просидишь на непонятно какой зарплате. Какие социальные действительно гарантии получит этот выпускник. Да? Что он получит? Он за свой счет должен будет в этот город, куда его распределили, что там, жилье снимать или ему квартиру дать. Какие гарантии социальные? Потому что все-таки, если мы говорим о распределении, которое было в советское время, молодых специалистов обеспечивали жильем плохо, хорошо. Да? Здесь непонятно. И еще эти штрафные санкции. Цель-то какая у этого всего?
0: Ну, я думаю, цель, собственно, была в том, чтобы все-таки поступили на эти места, а потом боялись не отрабатывать из-за, собственно, под вот этим гнетом страха и продолжали работать.
2: Ну, не удалось, я так понимаю, таким образом поступить. Видимо, изменения какие-то будут. Конечно, сложно сейчас об этом сказать, Владислав, но думаю, что об этом уже как-то говорят в отрасли, не так ли?
0: А, ну вот, вчера на другом эфире у ваших коллег проректор первого питерского меда имени Павлова предположил, что будут некоторое смягчение вот этой санкции, возможно, через некоторое время. Действительно, мы можем предположить, что так и будет.
2: Какие-то послабления ведутся. Владислав, время, к сожалению, у нас заканчивается. Спасибо вам большое. Владислав Ледовский был с нами на связи, руководитель проекта медицинского образования ординатура.орг.
3: Я могу рассказать вам сказку про Колобка, но лучше один раз увидеть.
4: Я плакала. Очень душевно. Их Колобок настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
5: Колобок, он прям какой-то богатырь.
6: На уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
7: Фильм просто... Я себе отхохотала весь живот.
8: Это лучшая премьера лета, 100%.
9: Чтоб все пришли посмотреть.
10: Последний богатырь. Колобок. Уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
11: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.
12: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
13: Наше время.
1: Сегодня и завтра в школах и детских садах проходит всероссийское антитеррористическое учение. Дошкольное образовательное участие участвует в нем впервые. Об этом сообщил заместитель министра просвещения Александр Бугаев.
2: Проверяют педагогов, руководителей образовательных организаций и сотрудников охраны. Значит, отрабатывают планы действий при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке беспилотников. Дополнительный инструктаж проводится для учителей и их руководителей. Вроде как 108 тысяч образовательных учреждений за два дня должны все провести. Из них сообщается, что 76 тысяч выполнили необходимые мероприятия. Я сегодня видел фотографии, я так понимаю, что воспитанники тоже в какой-то части детских садов были задействованы. Но мы сейчас в целом хотим поговорить о том, для чего нужны такие учения, какие у них основные цели, задачи, как дополнительно защитить детские учебные заведения и дошкольные учебные заведения от различных вот напастей, которые мы перечислили. С нами на связи член Ассоциации ветеранов контрразведки «Виткон» Антон Щепетнов. Антон Николаевич, здравствуйте.
14: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Антон Николаевич.
2: Антон Николаевич, успели познакомиться с тем, как сегодня происходили эти антитеррористические учения, что отрабатывались? Как вам вообще идея дополнительно подготовить педагогов, сотрудников к различным ситуациям,

0: внеплановым?
1: Идея сама хорошая, делать это нужно, безусловно, но, опять же, я бы здесь взглянул немного шире на эту вещь. То есть, смотрите, если у вас дело дошло до, там, ну, не дай бог, огневого контакта, там, ликвидации, там, террориста, да, или там, там класс заперся в классе, да, выпрыгнули с окон, там, приехал спецназ, всех, ну, ликвидировал там негодяя, все, слава богу, никто не погиб, все хорошо, но если до этого дошло, значит, предыдущая антитеррористическая подготовка провалена. Я бы здесь немножко шире бы взял, то есть нужно в школах наладить. Сейчас идет активная антитеррористическая подготовка в вузах. То есть противодействие деструктивным течением в интернете, различным там неолиберальным движением, там, маргинальным кружкам, маргинальным каким-то там образованием и так далее. На мой взгляд, в вузах это делать поздновато, это нужно делать в школах. Тем, чтобы уже школьники сами знали, если вдруг в их среде такой какой-то нарыв возникнет, чтобы они уже знали, что с этим делать, условно говоря. Само-то правильное вот это направление. То есть, но это все равно, что ну, ты на машине, то есть обучить человека, что делать. Если ты попал в ДТП, как выскочить из машины. Но лучше, мне кажется, правила изучить, чтобы не попадать.
2: Ну,
1: а здесь
2: понятно.
1: Нужна системная работа именно с учителями и со школьниками. Ну, тем, чтобы они...
2: Мы пока говорим о том, что вот сейчас проходит обучение по выпрыгиванию из машины. Да, то есть, а дальше отдельно это вот изучение правил дорожного движения и, может быть, там, не знаю, агрегатов автомобиля. Это отдельная история. Сейчас мы говорим именно про то, на самом деле, что мы обсуждали, когда случались в школах какие-то ЧП сложные. Мы обсуждали этот момент, что педагоги не подготовлены, что именно в момент, когда что-то вот прямо сейчас происходит, к сожалению, люди не всегда знают, что им предпринимать. По поводу охраны мы тоже говорили о том, что охранники чаще всего пожилые люди, которые ну, реально ничего сделать не могут. Да? Ну, только вот бывали.
1: А здесь не то, здесь я вас перебью, извините, пожалуйста.
2: Да,
1: здесь, смотрите, здесь то, что называется, если нет технического решения, нужно решение оперативное. Сейчас как раз оно принимается. То есть не тупо наращиванием охраны, наращиванием металлодетекторов, вот этих вертушек, которые провоцируют огромные очереди, да, на входе в школу там проверять всех и вся, там, но это тоже цель для злоумышленника. То есть, да, обучают личный состав, то есть обучают преподаватели, обучают школьников и далее. Это делать правильно. А вот насчет охраны, то есть это уже более такое гибкое решение, потому что случаи всякие могут быть. Насчет охраны здесь вообще нет правильного решения. Даже если посадить там даже не бабушку, там, да, условно говоря, человека с боевым опытом, и он увидит там какого-нибудь подростка или еще что-то, решится ли он открыть огонь? По подростку. На поражение. А если у подростка муляж оружия, а не оружие само. У него муляж, страйкбольный дурачок с страйкбольным автоматом пришел в школу. Тот охранник взял, положил его на месте. Все. Он уедет на пожизненное.
2: Ну, у нас и полиция не в любой ситуации имеет право применять оружие, мы это тоже знаем. Поэтому, мне кажется, еще более важно проводить учения именно такого вот, ну, сиюминутно-прикладного характера, уж простите, по-другому я не знаю, как сформулировать. То есть вот сейчас происходит, что делаем?
1: Я с вами абсолютно согласен, и опять же, чем раньше, тем лучше. Причем это должно быть таким не... Ну вот как урок физкультуры. Урок физкультуры не каждый день происходит, правильно? Он происходит время от времени, но систематически, как и здесь. Никогда уже что-то произошло экстренно, провести во всех школах, где-то тогда учение, там туда-сюда. Вот, неотчетно там, не подотчетным периоды. А ребята, просто бывают иногда такие вещи. Мы будем время от времени их проходить. Не дай бог, чтобы это пригодилось, но со всякое может быть. Или кого-то, извиняюсь, переклинит в школе, или он там чего-то начитается.
0: Слушайте, Антон Николаевич, ну мы же видим все в последнее время, да, то, что, ну, есть, к сожалению, случаи, когда с оружием приходят в школу дети, да, и последствия бывают разные, в том числе и трагические. И вот здесь, например, да, отрабатывается план действий при захвате заложников. И я, знаете, сейчас о чем подумал, вы интересную мысль в самом начале сказали, что нужно вот со школы это все воспитывать. Я сейчас подумал, сейчас же лето, школьников-то нету, то есть это в основном, ну, педагоги, администрация школы, да, все это проводит, ну, проходит, да, все эти обучения. А вот ребята, ну, в общем, к этому не подключают, как я понимаю. А вы говорите, Антон Николаевич, что нужно в школе.
1: Улица с двухсторонним движением. Это должно быть в вузах поздновато делать, там у них другие интересы уже немножко. Это должно делать вообще, ну, не с детского сада, но со школы. И это должно быть системным, не авральным методом, а системным.
2: Угу.
1: Так вот, опять же, как уроки физкультуры, понимаете? Вот о чем. Потому что дети же все, ну, не дети, подростки, они все равно друг друга видят. И видят то, чем дышат, то, чем читают. Потому что, ну, сейчас немножко дальше заглянем, после достижения цели СВО, СВО закончится, у той стороны останется колоссальное чувство реваншизма. И оно, играть они будут в долгую.
2: Mm-hmm.
1: Смотрите, а цель воздействия вот этих людей, которые захотят, ну, там, условно, да, там, действительно, нам что-то какое-то... Мы все помним, как потряс нас Беслан, там, еще, не дай бог, конечно. Потому что на кого воздействовать? На вас, на меня, я считаю, в школе учусь. В вузах сейчас вот серьезная подготовка идет, вернее, противодействие этим вещам.
2: Но сегодня-то видите как.
1: Комитет МВД, ФСБ. Mm-hmm. А в школах, к сожалению, там сейчас пока что это, ну, либо с учителями, со школьниками этим мало кто занимается.
2: Но сегодня, видите, как еще и в детских садах тоже такие учения проходили. В некоторых детских
1: правильно.
2: Садах детишки в них даже участвовали.
1: Правильно.
2: Я надеюсь, что в игровой
1: правильно.
2: Форме.
1: Я считаю, правильно. Правильно.
2: Угу.
1: Потому что, не дай бог, ага. не дай бог, не дай бог, не дай бог. Извиняюсь. Это должно быть, опять же, системно. И, ну, к сожалению, да, вот такое время мы живем. Это часть жизни. У меня вот над головой беспилотники летают. И что, ну, я же не думал. Ну, время такое. Чем раньше человек с этим столкнется, ну, не то, что он попадет под удар, нет, просто он будет знать, как можно, как действовать в данной ситуации. Даже вот в детских садах я не считаю лишним. Не нужно, конечно, там, может быть, там, ну, какие-то вещи показывать. Вот в вузах я, например, считаю, можно показать учебный фильм о последствиях теракта и не блюрить трупа. Ну, чтоб видели, что бывает. Или что бывает, если начинаешь там, попытаешься разобрать беспилотник, который упал. Вуза, я показал бы, что бывает. Вот труп, и вот он весь там разметан.
0: Тут еще очень важно, чтобы ну, что ребята нет? не восприняли все происходящее для галочки, потому что ну, здесь, конечно, уже подход педагога очень важен. Человек, который это объясняет, а все-таки люди из МЧС даже не всегда этот подход, собственно говоря, имеют и могут...
2: Несколько формально ты имеешь
0: ну,
2: в виду?
0: Не то чтобы формально, может быть...
1: Формально.
0: Может быть, они и хотят, но условная педагогического Мария. Образования у них нет. Как они могут интересно о важном рассказать? Вот в чем, понимаете, проблема.
1: Пригласить человека со стороны. Потому что условная Марья Ивановна, она, ну, у нас в школах, извиняюсь, 90% женщины. Ну, 95%. Условная Марья Ивановна, ну, поставит она там, да, я извиняюсь за сленг. Поставит, да, учебный фильм, но не более того. Пригласить человека со стороны. Это не обязательно может быть человек в погонах. Это может быть просто человек...
0: Ну, я так понимаю, как раз вот эти антитеррористические учения, они проходят с поддержкой людей со стороны. Антон Николаевич, время у нас заканчивается. Спасибо вам большое за беседу. Член Ассоциации ветеранов контрразведки «Витхон» Антон Щепетнов был с нами на связи.
3: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
4: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
3: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
8: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
7: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
8: Обсуждаем достижения и проблемы. Открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта. У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы «На пензенской волне». Слушайте в эфире «Радио России Пенза» на частоте 94,2 FM.
3: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России». «Радио России» – Вологодская область. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Чтобы уберечь свои деньги, помните, банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов, пластиковых карт или ваши персональные данные. Если такая ситуация произойдет, вас попросят приехать в банк лично. Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.
10: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
11: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
12: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
3: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске вооруженные силы России взяли под контроль в ДНР два села – Красноподолье и Ореховатка. Владимир Путин провел переговоры в Кремле с президентом Мьянмы. И желтый уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге 19 августа. Далее подробнее. В акватории Черного моря, юго-восточнее Одессы, поражено морское судно с вооружением и военным имуществом для ВСУ, сообщает Министерство обороны. Ранее ведомство информировало, что вооруженные силы России взяли под контроль в ДНР два села – Красноподолье и Ореховатка. Отмечается, что освобождение Красноподолья в ДНР открывает российским подразделениям прямой выход к Доброполю, крупному узлу обороны ВСУ. Российские войска группировок «Север», «Запад», «Восток» в течение суток улучшили положение в зоне специальной военной операции. Также в течение суток российские войска поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха сборки беспилотников. В порту Одессы поражены резервуары с топливом для украинской армии. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, а также 1671 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Воздушно-космические силы России в течение суток сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Таким образом, Киев за все время СВО потерял 674 самолета, сообщает Министерство обороны. 5-летняя девочка и 2 взрослых получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Белгородскую область. Как сообщили в оперштабе региона, ребенок пострадал в Шебекине. Сейчас скорая помощь доставляет девочку в детскую областную клиническую больницу. Медицинская помощь оказана другим пострадавшим. Владимир Путин принял в Кремле президента Мьянмы. По итогам переговоров состоялось подписание ряда совместных межведомственных и корпоративных документов. Владимир Путин отметил сотрудничество 2 стран в сфере энергетики.
14: Важной сферой взаимодействия 2 стран является энергетика. На повестке дня совместное строительство на юге Мьянмы электростанции и нефтеперерабатывающего завода. Российские компании также готовы подключиться к геологоразведке и добыче углеводородов, в том числе на шельфе. Имеются хорошие перспективы для организации экспорта в Мьянму сжиженного природного газа. И не только для внутреннего потребления, но и для транзитных поставок в соседние государства. В прошлом году подписано межправсоглашение о возведении в Мьянме атомной электростанции российского дизайна. Речь идет о действительно флагманском двустороннем проекте.
13: Владимир Путин также отметил, что для транзитных что Россия и Мьянма наладили тесное военное и военно-техническое сотрудничество. А ранее сегодня президент Мьянмы провел встречу с российским премьером Михаилом Мишустиным и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Росатом намерен доносить факты атак ВСУ на Энергодар и Запорожская АЭС до мирового сообщества, потому что мы все ближе к грани катастрофы, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев в интервью нашему корреспонденту. Он добавил, что не проходит и дня, чтобы Киев не бил по социальной и энергетической инфраструктуре Энергодара. Боевики ВСУ пристрелялись к городу.
15: Нет, к сожалению, хороших новостей про Запорожскую АЭС, про Энергодар. Очередная трагедия сегодня утром, 6 утра, люди стоят на остановке, прилетает украинский дрон, один человек погиб на месте, 3 в тяжелом состоянии, 13 ранено, итого 17 человек пострадали единомоментно. Это обычная работники Запорожской станции, мы будем стучаться во все двери и международных организациях, говорить о том, что, конечно же, мировое сообщество должно в конце концов отреагировать, потому что мы все ближе и ближе к грани уже катастрофы.
13: Но гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после сообщения об ударе по автобусной остановке, где находились сотрудники Запорожской АЭС, осудил подобные действия, назвав их недопустимыми. МИД России выразил глубокую обеспокоенность из-за провокации киевского режима по отношению к Запорожской АЭС. По данным министерства, Украина сорвала поездку главы МАГАТЭ Гросси на Запорожской АЭС и в Энергодар, которая планировалась 20-21 августа. Отмечается, что детали визита Гросси на АЭС были проработаны, Россия дала свои гарантии, но Киев пригрозил, что не ручается за его безопасность. Москва этот шаг Киева назвала безрассудным, сообщили сегодня на Смоленской площади. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге 19 августа из-за грозы, сильных дождей и ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города. По информации Росгидрометцентра, с позднего вечера 18 августа до утра 20 августа местами пройдут сильные дожди. Автомобилистов и пешеходов просят соблюдать особую осторожность в связи с высоким риском ДТП и по возможности избегать приближения к шатким конструкциям, рекламным щитам и старым деревьям. Российский филиал японского автомобильного концерна Mazda продлил действие товарного знака в виде логотипа компании, следует из электронной базы Роспатента, передают РИА Новости. Согласно документу, действие исключительного права на товарный знак на логотип автоконцерна истекло в августе этого года. Ведомство приняло положительное решение и продлило срок действия знака до июля 1936 года. Японский автомобильный концерн Mazda в ноябре 22-го продал свою долю в совместном предприятии с автомобильной группой «Солерс» в Владивостоке. Договор предусматривал возможность обратного выкупа в течение 3 лет. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок», та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, его друзьях и врагах. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
16: Спорт. Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном Кубке России сегодня стартовала программа матчей второго тура группового этапа пути РПЛ. В эти мгновения ЦСКА дома уступает Акрону 0-1. Оренбург на выезде ведет в счете в матче с Родиной 2-1. Чуть позже Ахмат сыграет с Факелом, Ростов с Локомотивом. Президент Галатасарая Дурсун Озбек подтвердил, что турецкий клуб приобрел полузащитника Локомотива Алексея Батракова. «Мы приобрели лучшего игрока из наших скаутских отчетов. Нашему тренеру он тоже понравился. Все увидят, насколько высококлассного футболиста мы подписали», — приводит газета «Фанатик» слова Узбека. Ранее сообщалось о том, что 21-летний Батраков прилетит в Стамбул для подписания контракта с Галатасараем завтра или послезавтра. Сегодня продолжилась программа предсезонно-контрольных матчей с участием клубов континентальной хоккейной лиги в рамках Кубка Республики Башкортостан. «Лада» обыграла «Салават Юлаев» 6-3, а «Амур» разгромил «Барыс» 5-1. В контрольном матче «Локомотив» серии буллитов победил «Торпедо» 2-1. Олимпийский чемпион Андрей Рублев впервые с января 2020 года покинет первую двадцатку мирового одиночного рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Это стало понятно после сегодняшнего поражения Рублева в третьем раунде турнира серии «Мастерс 1000» в Цинциннати. 13-й сейный Рублев проиграл Нуну Боржишу 3-6, 4-6. Центр единоборств, рассчитанный на 3000 зрителей, планируется построить в Новосибирске рядом с Ледовым дворцом «Сибирь-Арена». В настоящий момент завершается оформление земельного участка под объект. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов. И пока это все новости спорта.
17: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 20. В Великом Новгороде временами дождь, плюс 17. В Челябинске облачно с прояснениями, плюс 21. В Рязани пасмурно, плюс 20. В Краснодаре ясно, плюс 32. В Майкопе небольшой дождь, плюс 30. В Ставрополе небольшой дождь, плюс 29. В Нальчике небольшой дождь, плюс 28. В Донецке облачно с прояснениями, плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем. Температура ночью плюс 14, днем плюс 16. В Москве в среду ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 18, днем плюс 19. Ветер юго-западный 8-12 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба.

0: Волки. Часть вторая. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
1: Волка ноги кормят, это 100%. Суточный ход, расстояние, которое проходит средний волк в лесу, это где-то 14 километров. На открытых местобитаниях максимум до 90.
0: Гость выпуска. Специалист по крупным хищникам Хосе Антонио Эрнандес Бланко. О животных. В воскресенье в 12:10 по Москве и в 15:10 по времени Омска. Разное время. Слушайте по будням в 16:10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
2: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
3: Вы знаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
0: Разное время. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкалья.
4: Слушайте нас на Радио России Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
6: Продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, дорогие друзья, и, как всегда, напоминаю наши контакты. 8-925-222-99-92 – это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, сейчас о сквернословии будем говорить. Пишите ваше мнение и комментарии, задавайте вопросы нашим экспертам. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, Радио России, мы там называемся, там есть прямая трансляция, там комментарии тоже можно оставить. Приложение скачивайте в Рустор и Google Play, комментируйте через него. Ну а самые свежие интересные новости всегда на вести.ру, присоединяйтесь.
6: Да, почему же вдруг возникла тема сквернословия? Губернатор Забайкальского края Александр Осипов назвал сквернословие, ставшее, по его словам, обыденным, большой бедой. Процитирую. «Призываю забайкальцев начать борьбу со сквернословием, осознанно подойти к этому, потому что на самом деле мы в большой беде. Это становится более обиходным, обыденным», — написал Осипов в своем телеграм-канале. Он пояснил, что речь зашла об этом на оперативном совещании правительств региона, отметив, что сквернословие настолько распространилось в повседневной жизни, что его можно услышать даже из детских уст. Ну, надо сказать, что в Забайкальском крае сейчас довольно серьезные проблемы существуют. Там паводок, там ливни, очередная волна паводка. Буквально вот за прошедшие выходные уровень воды серьезно поднялся. Находилась под влиянием южного циклона Забайкалье 2 дня, вот как пишут синоптики. И в итоге за 12 часов выпало почти 80 миллиметров осадков и привело к подтоплениям в очень большом количестве населенных пунктов.
7: Естественно, без сквернословия здесь, видимо,
6: ну вот я себе могу представить, почему именно во время совещания правительства региона возникла эта тема. Судя по всему, были, наверное, я так думаю, руководители тех районов и тех населенных пунктов, которые сейчас в таком бедственном положении находятся, и, наверное, эмоции, в общем, там
7: зашкаливали.
6: Да.
7: Итак, конечно, понятное дело, что в Забайкалье проблем своих хватает, и одна из них, как видим, сквернословие, но мы, естественно, поговорим чуть более широко, хотим разобраться в том, почему мы сквернословим, и есть ли, в общем, надежные способы остановить себя от ругательств. Я, кстати, там видел в комментариях, многие пишут, что, значит, даже в самых экстремальных ситуациях культурные люди, это Татьяна пишет, не сквернословят.
6: Вы даже не представляете, Татьяна, как изящно и эмоционально полно и насыщенно делают это образованные культурные люди.
7: Так, не будем подогревать, наоборот, нужно останавливать себя от ругательства. Попытаемся понять, как это можно сделать вместе с нашим экспертом. К нам присоединяется декан факультета экстремальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Диулин. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
8: Добрый день, уважаемые ведущие, добрый день, наши дорогие радиослушатели. Да, действительно, я готов к вам подключиться по этой проблеме.
7: Дмитрий Владимирович, как вы считаете, почему все-таки мы в целом, по большому счету, сквернословим?
8: Вы знаете, здесь на самом деле очень много причин. Очень много причин. И в прежде очередь, я думаю, что сквернословие и склонность к сквернословию, да, определяется культурой, воспитанием, да, социальной ситуацией развития. То есть в психологии такой термин именно. Социальная ситуация развития. То есть вот то, что окружает нас, да, окружение социальное. Это и психологические, и медицинские особенности развития человека. Ну, например, я вот приведу вам пример, если мы говорим о медицинских проблемах. Бывает и такая, к сожалению, ситуация. То есть есть такое явление, капролалии называется. То есть это как раз вот непреодолимое желание нецензурно выражаться, грубо выражаться или даже употреблять вот какие-то такие вот ненормативные термины, да, в отношении кого-либо, оскорблять кого-то. И капролалия, она может быть проявлением таких серьезных достаточно психических расстройств, например, синдром Туретта или обсессивно-компульсивные расстройства, деменция, эпилепсия, другие психические расстройства, в том числе хронические, например, шизофрения. Но это, еще раз говорю, это мы говорим именно
6: о патологии.
8: О патологии, да, когда вот человек, у него отсутствует волевой контроль, он фактически не может руководить своими вот этими действиями, да, в том числе словесными, да, поэтому здесь мы говорим о патологии. Но есть и бытовая ситуация, и вот эта вот бытовая ситуация, она детерминирована и определяется, конечно, его культурным развитием человека, его уровнем образования, воспитания, есть вот еще такой термин, зоны ближайшего развития, да, ЗБР в психологии. То есть вот, а кто рядом находится, вот какой потенциал эти люди несут, да, носителями какого тезауруса они являются. Вот это очень важно. И меня, кстати, в этом плане очень огорчает как раз статистика и вот то, что вы о чем говорили, что не только взрослые, но и, к сожалению, подростки и младшие школьники, даже старшие дошкольники, я вот иногда слышу, что, да, к сожалению, употребляют вот эти вот термины, да, но еще раз говорю, а потом еще вот важный, наверное, фактор, важный аспект, что действительно в состоянии стресса и в состоянии переживания какой-то экстремальной ситуации, которая связана с угрозой жизни и здоровья, человек в некоторых ситуациях действительно может употреблять такие вот слова, но это обратимая ситуация. Это обратимая. Здесь достаточно использовать психологические методы, методы саморегуляции, та же дыхательная гимнастика, аутотренинг. И можно не психологические методы, связанные, допустим, с физической активностью, с релаксацией.
6: Но это просто... когда человек ставит целью себе избавить свой лексикон и себя самого, и окружающих его от матерных слов, да, вот он решил, все, с сегодняшнего дня я больше не выражаюсь. И тогда вот начинается дыхательная гимнастика, там, и все, что вы описали. Но чаще всего люди воспринимают это как нечто естественное. Действительно, это правда, идет мама, идет папа, идут дети двое, вот это, я была этому свидетелем, ну, буквально там на днях, да, разных возрастов. Ну, так примерно я прикинула, мальчику лет 11, девочке лет 6. Мама с папой разговаривают на мате. Они не ругаются, они в этот момент не переживают стресс, они не пытаются каким-то образом выплеснуть из себя негативную, они просто общаются. И вот это, да, становится нормой по какой-то причине. Почему?
8: Да, к сожалению, вот это вот более сложная проблема. И здесь это проблемы, связанные с уровнем воспитания, да, с уровнем нравственности, с уровнем культуры. Вот эта ситуация действительно тяжелая ситуация. Но я хочу для справедливости ради сказать, что на самом деле проблема, она сама по себе не новая, да, проблема. Просто эта проблема, вот интересно, да, посмотреть классику нашу, да, писателей, художественный роман. Вот, например, у Гоголя. Он тоже ведь, там вот в его произведениях используется грубая вульгарная речь как средство сатиры. То есть в героях в определенных ситуациях эти герои у него, значит, выражаются резко. И это становится частью такого отчужденного их облика. Достоевского, если вспомнить, Гоголя, да, тоже... Да.
7: К земным давайте вещам вернемся все-таки. Смотрите, у меня два вопроса. Во-первых, замечаете ли вы географические различия? Где-то больше сквернословия, где-то меньше. В Забайкальский край, почему именно этот регион сейчас отметился таким высказыванием? А второе, вот то, что власти вмешиваются в эту историю, это как-то способствует действительно тому, что мы перестаем сквернословить? Или это, знаете, ну как бы вот такая галочка, ну вроде как нужно перестать сквернословить и дальше уже к своим делам перешел, об этом забыл.
8: Я думаю, что в какой-то мере, конечно, география, и даже не столько география, а сколько, допустим, уровень культурного развития, да, уровень социального развития, наличие стрессовой ситуации тоже очень сильно сказывается, да, вот вы говорили, там какие-то стихийные бедствия и так далее. То есть это оказывает серьезное влияние на психику и на, значит, способность вот как раз к сквернословию, потому что стресс сам по себе является таким неким триггером этой ситуации. А то, что определенное вмешательство, ну, в принципе, почему нет, я думаю, что на эту проблему нужно обращать внимание обязательно, да, вот, и предпринимать какие-то определенные меры. Какие меры здесь можно предпринимать? Ну, в частности, призывать население, да, более культурно развиваться. Здесь можно, допустим, посещать театры, музеи, кино, ту же художественную литературу читать, ну, да, да, больше. Развивать, скажем так, нормативные коммуникативные контакты.
6: Ну, это, да, опять, свой... если человек хочет это в себе развивать. А если ему и так хорошо, то не пойдет он ни в какие театры и не будет он никакую литературу читать. Мне кажется, здесь по-другому. Это вот точно так же, как мы говорили о том, что нужно менять в обществе взгляд на многодетность, да, вот что это должно быть, должно, ну, можно я это слово произнесу, оно самое правильное, пропагандироваться. Это должно демонстрироваться всюду, в фильмах, в рекламе, ну, вообще везде. То есть вот атмосфера вокруг людей должна быть такой, что дети — это хорошо. И в последнее время это заметно, это видно.
7: Что работа в эту сторону идет. Спасибо вам большое. Декан факультета экстремальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Дюлин был с нами на связи. Вот вижу еще комментарий один любопытный из Калининграда от Татьяны. Он к нам приходит, тоже Татьяна, кстати, да? Молодежный интернет состоит из мата. Что можно этому противопоставить? Вот вопрос правильный. Что можно этому противопоставить? Губернатор должен был написать не просто «Мы что-то много стали сквернословить, давайте не будем сквернословить». Он должен был сказать «Запускаем культурную программу».
6: И давайте сделаем так, что ну, когда ругаешься матом, ты сразу автоматически себя относишь к какому-то, ну, уровню недостойному. Да? Вот если вот это возникнет в голове, может быть, вот тогда что-то и начнет меняться.
4: Наше время.
7: Натолкнулись мы на достаточно любопытную новость. Заинтриговала она нас. Звучит следующим образом. Работодатели начали проверять натальные карты у соискателей. Речь идет в данном случае о Москве. Для этого предлагается соискателям указывать точную дату рождения, и уже работодатель, ну или там кадровик, HR-специалист, он составляет натальную карту при приеме на работу. Оказывается, что есть такие случаи, люди сталкиваются с этим и даже получают на основе, видимо, этих натальных карт отказы. Некоторые считают, что это, конечно, непрофессионально, а некоторые вполне себе пользуются, чтобы, как говорят, создать в целом подходящую атмосферу в коллективе, чтобы человек новый, который приходит, он недолго вливался, а достаточно быстро. И вроде как вот эти натальные карты и характер человека, его звездная судьба должны помочь в этом. Попытаемся разобраться с независимым HR-экспертом, председателем комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России» Зулия Лоикова с нами на связи. Зулия Акрамовна, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Ну, докатились.
7: Правда это или неправда, что вот такие случаи сейчас происходят? Мне, если честно, даже не сразу поверилось, что такое может быть в действительности.
9: Ну, скажем так, появление практики проверки, да, вот таким вот дополнительным методом отсева при приеме на работе, ну, это скорее единичный эпизод, чем какой-то устоявшийся такой, прям, знаете, тренд или мода. А все-таки мы не в Китае. Вот, например, китайские компании, они обращают очень детальное внимание. И да, когда китайские компании приходят на российский рынок, в том числе они отбирают по совместимости и по гороскопу. То есть это культурные, региональные такие своеобразные свои особенности в ряде вот стран. Астрология – это привычный такой элемент повседневной культуры, поэтому ее переносят в рабочие такие моменты. Ну, возможно, они даже и партнеров по бизнесу отбирают, и те компании, с которыми они будут иметь дело, они тоже отбирают. Я также говорю про Китай, да, у них это нормально.
7: А вам приходилось с этим сталкиваться, Зуля Акрамовна, извините, что перебиваю. Приходилось с этим сталкиваться? Есть вот опыт? Вот вы взяли человека по натальной карте, и он был хорошим или плохим? Или, может, коллеги вам про такое рассказывали?
9: Я не практикую такую историю. Здесь, скорее всего, культура такой персонализации, да, существует в некоторых сегментах. Например, в креативе, в стартапах, в семейном бизнесе, где они ценят атмосферу и пытаются найти и как бы оставить такую некую химию в команде. Я слышала о таких методах, но сама не отбирала. Поэтому...
6: Насколько эти методы вообще... Ну, оставим за скобками, и так всем понятно, мракобесие, да, но это вообще, конечно. Но насколько эти методы законны? У нас же есть, например, там ограничения, что при приеме на работу нельзя, ну, к примеру, да, там, по возрасту дискриминировать, да, или по национальности, или по половому признаку. А здесь получается дискриминация по гороскопу.
9: Ну, дискриминация на самом деле, потому что есть стандарты и закон в данном случае, да, на стороне соискателя, если ему отказали по тому, что его, например, знак зодиака не совпадает, да, отказ в приеме на работу по причине, которая не связана с деловыми качествами, может быть признана незаконным. То есть это дискриминация. Отказ или знак зодиака или натальной карты – это нарушение прав человека. Поэтому это дискриминация. Вот я считаю, что если соискатель столкнулся с таким отказом, он имеет право подать в суд на компанию и удовлетворить иск.
7: Мне, конечно, очень интересно. Вот если специалист по кадрам видит, вот он составил натальную карту и увидел, что у человека все хорошо. В семье, там, я не знаю, в эмоциональном интеллекте или еще что-то где-то. И вот на основании этого его берут на работу. И потом, значит, в работе он показывает себя, например, плохо. Вот что данный специалист по кадрам руководству отвечает? Ну вот как, звезды не сошлись или что?
6: Меркурий в ретрограде.
9: На самом деле тут не сколько, наверное, специалист по кадрам, это все-таки идет, опять же, вот система там валидации, да, там возможность использовать какие-то дополнительные воронки отсева, она идет от руководителя. И вот бывают, да, такие руководители, у меня коллеги тоже, которые работают в разных компаниях внутри HR-ами, они сталкиваются и спрашивают, как мне корректно ответить своему руководителю, что, в общем-то, это не совсем валидная методика. И искажается сама воронка, да, то есть такой фильтр, он может отсекать потенциально сильных кандидатов без каких-то объективных оснований. Ну и существуют такие репутационные тоже риски для квалифицированных специалистов, когда их ищут по знаку зодиака, ну это выглядит как маркер непрофессионализма.
6: Ну и что, и как, какие слова нужно подобрать, чтобы переубедить работодателя?
9: Подобрать дополнительные, как раз-таки, валидные методики. Потому что, опять же, упоминание вот этого астрологического подхода – это способ выделиться, знаете, привлечь внимание кандидатов, сделать такую таргетную рассылку или объявление.
6: Ну вот как по мне…
9: Проектах.
6: Была бы я кандидат, да, и вот у меня бы там же не только дата, там еще точное время и точное место рождения, тогда точно на тебя составляют натальную карту.
7: Да.
6: Вот если бы я это ощутила, я бы точно не пошла бы устраиваться в эту фирму. Там,
7: а я бы просто поменял, чтобы подходящий был, и чтобы все хорошо. Ну, если вакансия прям хорошая, например, да? Немножко приврать, чтобы хорошо устроиться. Благодарим нашего эксперта, независимый HR-эксперт, председатель комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России» Зуля Лоикова была с нами на связи.
0: В центре внимания специальная военная операция.
10: Украина сдуется только когда мы будем принуждать Европу прекращать с нами воевать. Вот только тогда.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Наше время.
7: Для начала информация для всех наших радиослушателей. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций, но еще больше эмоций ждет зрителей в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах.
6: Русские народные современные сказки снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мил Ершов, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие.
7: Приходите в кинотеатры.
0: Наше время.
7: Ну а с нами в студии уже наш спортивный обозреватель Виталий Павлов. Виталий, привет тебе.
11: Привет, привет.
7: Хотим мы поговорить сегодня про то, что мы не слушаем, а смотрим, какие виды спорта мы имеем в виду. И я так подозреваю, что на первом месте, конечно, разместится футбол, но мне почему-то, Виталий, очень интересно, кто на последнем месте разместился. Кого, ну, в смысле, какой вид спорта у нас в стране не смотрят.
11: Слушай, ну...
7: И тут... для чего его показывают в таком случае?
11: Тут сложно сказать, кого прям, ну, совсем не смотрят. Это, ну, данные будут странные, да, потому что, ну, прям до последнего места добраться довольно тяжело в этих, скажем так, изучениях, да. Плюс считать тоже это сейчас достаточно тяжело, потому что мы понимаем, есть стриминговые платформы, есть... телеканалы, и все это воедино собрать тоже не так просто. Да. Но вот говорят, что горнолыжный спорт где-то 0,8% рейтингов. Это причем чуть ли не во всем мире на самом деле. Поэтому вот горнолыжный спорт один из самых несмотрибельных.
7: А интересно, почему?
11: Почему-то.
6: Вот я так предполагаю, что просто позволить себе горнолыжный спорт могут далеко не все, да, но это, в общем, достаточно дорогое удовольствие так-то вот, если вот самому поехать покататься.
11: Я думаю,
6: и смотреть, что... и расстраиваться, ну как-то...
11: Нет, я думаю, что просто за этим не очень интересно смотреть. Ну, давайте будем объективны, потому что, во-первых, паузы между прыжками достаточно продолжительные, они есть. Во-вторых, ну, взмыл человек в воздух.
6: Нет,
11: ну...
6: это прыжки с трамплина, это и есть горнолыжный?
11: Да,
6: я думала, что
11: да.
6: Это вот это вот то, что вот спускается по горам, вот это вот.
11: И это тоже в том числе.
6: Прыжки с трамплина всегда ужасно увлекательны,
11: это
6: правда, на Олимпиаде.
11: Это все входит в горнолыжный спорт.
6: А,
11: то
6: вот
11: есть,
6: так.
11: Да, все, что связано с горами, в том числе прыжки с трамплина и, естественно, эти все слаломы и так далее, это все входит в это. Но действительно, да, футбол самый популярный. По всему миру остается самым популярным в нашей стране. Примерно 40% приходится на его как
6: раз. А дальше хоккей, наверное.
11: Нет, как ни странно, дальше идет смешанное единоборство, в частности, промоушен UFC, который пользуется достаточно серьезной популярностью по причине, естественно, как мне кажется, наличия наших просто топ-бойцов практически во всех категориях. Понятно, вся страна у нас знает там Ислам Махачева, Хабиб Нурмагомедов до этого, плюс ко всему Александр Волков, да, который тоже, в общем, гремит изо всех утюгов практически, он еще и на шоу разнообразные ходит, чем дополнительно пытается пиар собрать, как по мне, правильно делает, кстати говоря. Поэтому где-то 13% как раз приходится на смешанные единоборства UFC. А вот дальше как раз идет хоккей. Как по мне, это немножко странно для нашей страны, потому что мы же все прекрасно понимаем, что среди наших профессиональных спортсменов гораздо более успешные именно хоккеисты, если сравнивать с летними видами спорта и с футболом в частности. Но вот получается, что хоккей все-таки меньше интереса вызывает.
7: Можно несколько технических вопросов уточнить?
11: Да.
7: Мы это смотрим смотрение по телевизору или это цифры... Они к чему относятся?
11: А вот ты знаешь, давай как раз послушаем на этот счет одного из наших спикеров, научный сотрудник социологического института РАН, Мария Мацкевич, высказывалась по поводу спорта на телевидении.
12: Сейчас все труднее ответить на вопрос, что такое смотреть спортивные трансляции по телевизору. Что такое телевизор? Это те каналы, которые мы можем смотреть в общем доступе на смартфоне, на планшете, на компьютере, кроме, собственно, телевизионного приемника. Или то, что мы смотрим на телевизионном экране, но это, предположим, платные платформы, это стриминговые платформы, это платные подписки и так далее. То есть у нас есть сложность измерения. Тем не менее, есть измерительные компании, которые, суммируя все эти виды просмотра, говорят, что если мы ориентируемся на время просмотра, то безусловным лидером, конечно, является футбол. С другой стороны, с большим отрывом, но тоже популярные виды единоборства и фигурное катание. И дальше уже идут все остальные: биатлон, художественная гимнастика, плавание, в том числе синхронное плавание и так далее.
11: Ну вот да, про фигурное катание, конечно, тоже стоит упомянуть, что, естественно, когда идут соревнования, фигурное катание тоже выходит в топ по смотрению среди всех, в общем-то, наших жителей нашей страны. Поэтому фигурное катание тоже, естественно, пользуется большой популярностью. Но до футбола, конечно, всему далеко в любом случае. Но если помните или не помните, но так или иначе в этой студии я говорил о том, что футбол на самом деле, если вот так разобраться, во всем мире он теряет популярность с каждым годом. И это объясняется тем, что новые поколения, они все-таки привыкли смотреть короткие ролики разные, ну и, соответственно, они не готовы наблюдать 90 минут за бегающими спортсменами. Они отвлекаются, им это не так интересно, и понятно, что для, скажем так, молодых людей уже футбол не вызывает таких эмоций. Да, мы видим там большое количество юных болельщиков и на трибунах, и у экранов, и вот они там смотрят и так далее, но зачастую это все-таки там с родителями, идет от родителей и так далее. А просто вот в семьях, где, например, ну, не особенно интересуются спортом, чтобы ребенок заинтересовался футболом, это практически нонсенс, потому что, ну, ему неоткуда это взять, не от кого увидеть, ну и, соответственно, чтобы он сам вовлекся в футбол, как, например, со мной это произошло когда-то, такого не, ну, сложно представить, потому что огромное количество гаджетов, везде короткие ролики, и, конечно, ну какой футбол? Ну, гораздо...
7: Я знаю, что для молодого поколения сейчас делают маленькие нарезки из матча,
11: чтобы
7: посмотреть, показать
11: самари. Ну вот понятно, что вот те самые самари, которые делают телеканалы и разные сервисы, они, понятно, по-прежнему пользуются большим спросом у разной аудитории, надо сказать. Но для молодых людей, конечно, футбол уже не занимает такую неотъемлемую часть жизни, как для, скажем, 30+.
6: Ну, то есть мы приходим к тому, что чтобы спорт смотрели, он должен стать шоу. Причем шоу очень высокого уровня.
11: И это тоже, да.
6: Ну, хорошо, а если вот порассуждать, ну, например, хоккей, он же гораздо более зрелищный в таком случае получается.
11: Более там динамичный, более
6: он
11: зрелищный.
6: Более динамичный.
11: Но, ты знаешь, сразу тебя перебью, да. Потому что у меня даже есть ряд коллег, спортивных журналистов, угу. Кто говорят, я не вижу шайбу по телевизору. Вот я ее просто не вижу. Мне неинтересно смотреть, я не вижу, где шайба. И с этим люди сталкиваются, действительно. И многих как раз это и отталкивает в хоккее, что они ну, не могут найти снаряд. А где же вот он? Зачем все едут? Куда? Что
6: но
11: происходит?
6: Но зато все куда-то же едут. И в этот момент происходит какая-то драматургия. Там же конфликты. Там же вот это вот... нарастает все время энергия, с одной стороны. С другой стороны, все довольно быстро,
11: ну,
6: динамично меняется.
11: Я честно признаюсь, как мне кажется...
6: Смена пятерок. Вот
11: как
6: это
11: мне
6: вот
11: кажется, все. Хоккей как раз интереснее смотреть вживую. А вот футбол интереснее смотреть по телевизору. Но это мое личное наблюдение, мне так кажется. Мне вот так комфортнее, действительно. Фигурное катание можно смотреть, например, в любом формате. Единственное, по телевизору тебе объяснят элементы, а вживую, если ты смотришь, ты, конечно, не поймешь, скорее всего, если не погружен.
6: Ну и по телевизору все-таки крупных планов больше. Так ты сидишь там на верхней трибуне, и два маленьких человечка туда-сюда катаются.
11: Зато да? Какая атмосфера, музыка невероятная. И плюс ты видишь костюмы вживую. Это тоже, в общем, дорогого стоит. Поэтому тут можно спорить на этот счет. Точно так же, как и смешанные единоборства, например. Кто-то, я знаю, у меня есть друзья, которые любят и вживую посмотреть на смешанные единоборства. А кто-то говорит, что я только вот по телевизору, мне так интереснее. Потому что, ну, опять-таки, да, там места бывают разными. Mm-hmm. И по телевизору просто ты видишь весь процесс борьбы, mm-hmm. да. Mm-hmm. А когда ты сидишь рядом с октагоном где-то, ты можешь не увидеть, если на противоположной части октагона они, например, зайдут в партер и начнут бороться, скорее всего, деталей ты там, конечно, не разглядишь, из-за чего один победил другого. Поэтому тут, на самом деле, конечно, показ сильно влияет, да, и многие, я знаю, и специалисты в том числе, говорят о том, что, например, футбол там можно показывать по-разному. И в разных странах действительно по-разному показывают. В нашей стране, как по мне, достаточно сильно показывают все виды спорта. Наши коллеги прекрасно с этим справляются. И с фигурным катанием, где своя специфика, и с единоборствами, и с футболом, и с хоккеем высокий уровень. Благодаря тому, что у нас был чемпионат мира, благодаря тому, что у нас была Олимпиада, конечно, мы научились делать продукт достаточно классный, на мой взгляд. И в том числе мы, как мне кажется, не уступаем там, зарубежным каким-то аналогам, где и стриминговые сервисы, и телеканалы показывают спорт. Мне кажется, мы где-то кого-то даже превосходим именно с точки зрения показа спорта, потому что... Понятно, американцы, наверное, впереди, потому что у них в спорт еще и вшито шоу. Mm-hmm. Это, наверное, следующий шаг, к которому мы придем обязательно, я уверен. Но понятно, что, например, с европейцами, ну, мне кажется, мы ничуть не хуже. Где-то, может быть, техническое оснащение, где-то разное. Но с точки зрения людей, которые показывают, у нас абсолютно топовые режиссеры, топовые операторы, которых берут в том числе работать на крупнейшие

0: по всей стране, говорить о том, что вот все смотрят только стриминговые сервисы и уже отказываются от телевизора, я бы не стал. Потому что национальный спортивный телеканал, как по мне, по-прежнему собирает достаточно широкую и серьезную аудиторию, в чем мы, в частности, убедились там, по цифрам, которые показал Матч ТВ по итогам чемпионата мира по футболу. Невероятные цифры, это был успех, это было круто, несмотря на то, что весь чемпионат мира проходил ночью. Все, конечно, запомнили вот эту заевшую песенку, да, но все равно мы будем смотреть футбол. Но действительно ведь смотрели, и большое количество людей, и все это обсуждали, и спорт действительно в нашей стране по-прежнему популярен, но все-таки я бы отметил, что крупные события. РПЛ, КХЛ обсуждаются не так широко.
1: Да, и вот, между прочим, тоже, что немаловажно, вот Олимпиада, она как-то вот располагает к тому, чтобы смотреть все подряд, даже скелетон.
0: Да, да.
1: А вот если вот просто, да, там происходит соревнование, даже чемпионат мира, как-то
0: смотрится
1: вот не тянет.
0: Не так. Да. Да. Ну и плюс ко всему, сейчас наши спортсмены возвращаются на международную арену, мы ждем возвращения во всех дисциплинах, и я уверен, что все будут это смотреть.
2: Виталь, спасибо большое за интересный рассказ. Наш спортивный обозреватель Виталий Павлов был с нами.

0: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
1: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: На правах рекламы.
6: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН, 119-774-616-68-48.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
8: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
7: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
8: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
7: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
8: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело.

0: Тяжело качать густую кровь, она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
1: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
0: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
1: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
0: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга лобазник, для души и тела праздник. А я бы добавила, и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупайте, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
1: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12.
0: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
1: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
0: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общеукрепляющего профиля. Сил мало – пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
1: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
0: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
1: Все это масло таволги.
0: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. вами. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
1: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
0: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе с 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
1: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
0: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
1: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам.
2: Театр Радио России представляет.
3: На каком аэродроме у вас посадка?
4: На Орли, сказали.
3: Вот, и разыщет Анриет тебя на Орли.
2: Маленькая печальная повесть. Радиоспектакль по произведению Виктора Некрасова.
4: Кто-то прозвал нас кукрыниксами. Куприянов, Крылов, Николай Соколов у тех художников. А тут Куницын, Крымов, Никогосян тоже кукрыник. Но это как-то не привелось.
2: История трех друзей, чьи пути постепенно расходятся под влиянием времени, обстоятельств и жизненных выборов.
5: Все это бесит меня в разъеденном своими заботами прекрасном моем Париже. Да, телом, влезающим в автобус, бродящим по выставкам, я здесь, душой же, сердцем, там, в московской кухне.
2: Маленькая печальная повесть. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: Алло.
10: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
11: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
12: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
13: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
14: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Отношения России и Мьянмы продолжают укрепляться. 2 села в зоне СВО перешли под контроль российских военных. И вице-премьер Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за топливообеспечением регионов. Далее подробнее. По итогам переговоров в Кремле президентов России и Мьянмы состоялось подписание ряда совместных документов, в частности, подписаны совместные декларации о противодействии санкциям, а также о смягчении их негативных последствий. После церемонии обмена подписанными документами Владимир Путин отметил, что отношения России и Мьянмы продолжают укрепляться, наполняются конкретным содержанием. Между Россией и Мьянмой выстроены устойчивые финансовые связи, 2/3 операций идут в рублях, развивается промышленное сотрудничество.
16: Отмечу ряд многообещающих совместных проектов в промышленности, транспорте и логистике. В Мьянме строится чугуноплавильный завод, предприятие по производству органических удобрений. Обсуждаются и планы создания на южном побережье страны глубоководного морского порта для приема крупнотоннажных судов. Развивается партнерство и в высокотехнологичных отраслях. Российский бизнес предлагает к внедрению в Мьянме свои уникальные передовые технологии в сфере цифровизации, кибербезопасности и хранения данных. Налаживается сотрудничество на основе подписанного в 2025 году межправительственного соглашения об исследовании и использовании космического пространства в мирных целях и пилотируемой космонавтики.
15: Владимир Путин отметил хорошие перспективы для организации экспорта российского СПГ в Мьянму, в том числе для транзитных поставок. Россия и Мьянма наладили тесное военное и военно-техническое сотрудничество, добавил российский лидер. Ранее сегодня президент Мьянмы провел встречу с российским премьером Михаилом Мишустиным и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили село Красноподолье Донецкой Народной Республики, а войска южной группировки взяли под контроль Ореховатку в ДНР, сообщает Министерство обороны. Контроль над селом Красноподолье осложняет положение украинской армии на южных подступах к городу Доброполье, открывает прямой выход для группировки «Центр» к крупному узлу обороны ВСУ, отмечают российские военные. оперативную и тактическую авиацию ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерии. Группировок войск вооруженных сил России в течение суток были поражены логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры ВСУ, цеха сборки, места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним и пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 148 районах, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. Вице-премьер Александр Новак по итогам очередного совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за топливообеспечением регионов, при необходимости оперативно ликвидировать дисбалансы, не допускать ценовых скачков на всех уровнях, а также держать на особом контроле стоимость топлива для сельхозпроизводителей и розничные цены на заправках, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Было отмечено, что аграрии обеспечены горючим в достаточном объеме, уборочная кампания идет штатно, северный завоз осуществляется по утвержденному графику. Одна из частиц мощей Дмитрия Донского, взятых из раскрытого в ходе реставрации саркофага святого князя в Архангельском соборе Кремля, должна быть передана в кафедральный храм Христа Спасителя, сообщил РИА Новости источник в Русской Православной Церкви. Патриарх Московский Сиа Руси Кирилл во вторник возглавил молебен у открытых в ходе реставрационных работ мощей святого князя в Архангельском соборе Московского Кремля.
17: Сейчас мы тоже совершим молитву и помолимся святому благоверному князю, чтобы он был халахадатаем, заступником за землю нашу, за отечество наше. И спросил у Господа ограждения земли русской от всякого врага и супостата и от всех тех, кто на протяжении долгих столетий пытался подчинить, поработить нашу землю, которым это сделать не удалось.
15: В июле реставраторы обнаружили в Архангельском соборе над захоронениями великих князей три саркофага, среди которых был и саркофаг Дмитрия Донского. Археологические и антропологические исследования подтвердили, что останки в нем принадлежат именно святому благоверному великому князю. Реставрационные работы велись по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Помощник президента Владимир Мединский рассказал, чем ценен Донской.
18: Дмитрий Донской ценен нам и тем, что именно он, сняв с себя княжеское облачение, одел одежду простого ратника и встал в первых рядах первого полка, принимавшего на себя основной удар татарской конницы, скажет, что он пожертвует всем и он готов разделить судьбу своих сограждан, своих товарищей, своих ратников.
15: По словам Мединского, на останках князя Дмитрия Донского обнаружены следы от тяжелой травмы. Его нашли товарищи без сознания где-то под сломанной березой в латах изрубленного и избитого, но доспехи спасли его, рассказал Мединский. Дмитрий Донской был канонизирован в год тысячелетия крещения Руси в 1988 году на Поместном соборе Русской Православной Церкви. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» «Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему – все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарри Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
19: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Конгресс Международного союза биатлонистов на заседании в сентябре не будет рассматривать вопрос допуска российских спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России. В преддверии конгресса СБР обращался в исполком IBU, чтобы тот включил в повестку конгресса вопрос о возвращении наших спортсменов на международные старты и о восстановлении статуса СБР как полноценного члена федерации. Однако, как и два года назад, обсуждать эти темы на конгрессе не планируют, говорится в заявлении СБР. Сегодня продолжилась программа предсезонных контрольных матчей с участием клубов континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» серии «Булитов» победил «Торпедо» 2-1. В рамках Кубка Республики Башкортостан «Лада» была сильнее «Салават Юлаева» 6-3, «Амур» разгромил «Барыс» 5-1. В футбольном Кубке России сегодня стартовала программа матчей второго тура группового этапа в пути РПЛ. ЦСКА дома уступила «Крону» 0-1, а «Родина» проиграла крупно и также дома «Оренбургу» 1-4. Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин вернется в «Локомотив», сообщает инсайдер Иван Карпов. Московский клуб предложил за 23-летнего игрока 220 миллионов рублей и согласовал с ним 5-летний контракт. При этом «Рубин» готов был заплатить на 20 миллионов больше, однако Бабкин готов отказаться от части подъемных ради возвращения в «Локомотив». Нападающий московского «Спартака» Мерлин Даку сообщил главную мотивацию перехода в «Спартак». «Я приехал сюда просто потому, что хочу, чтобы «Спартак» был чемпионом, и все. Для меня это очень важно», — заявил Даку в интервью «Матч ТВ». Теннис. Андрей Рублев впервые с января 2020 года покинет первую двадцатку одиночного рейтинга ATP. Это стало понятно после поражения Рублева в третьем раунде турнира «Мастерс 1000» в Цинциннати. 13-й сейный россиянин сегодня уступил Нуну Боржишу 3-6, 4-6. И пока это все новости спорта.
15: В Челябинске завтра облачно с прояснениями плюс 21, в Перми переменная облачность плюс 22, в Ульяновске облачно с прояснениями плюс 28, в Элисте ясно плюс 32, в Махачкале ясно плюс 30, во Владикавказе небольшой дождь плюс 26, в Грозном облачно с прояснениями плюс 32, в Херсоне небольшой дождь и плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем, температура ночью плюс 14, днем плюс 16. В Москве в среду ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 17, днем плюс 19. Ветер юго-западный 8-12 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба.
11: Радио России. Музыка.
20: Просто о джазе.
11: С Михаилом Иконниковым.
21: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Сегодня у меня в гостях директор всех фестивалей, проводимых фондом Игоря Бутмана, исполнительный директор фонда Игоря Бутмана Роман Христюк. Приветствую.
22: Приветствую, Михаил, приветствую наших дорогих слушателей.
21: Давно мы не виделись, практически с Нового года, там у нас была замечательная совершенно итоговая программа. Надеюсь, мы эту традицию продолжим и в конце 2026 года также пообщаемся о том, что удалось сделать за год прошедший. Сегодня тем много, начиная от второй всероссийской джазовой премии, заканчивая, даже не знаю чем, наверное, ну, мы общаемся накануне фестиваля в Архангельске, 12-го фестиваля джазовой сезоны. Я думаю, что о нем мы обязательно поговорим. На твой выбор, с чего начать?
22: Ну, можем поговорить немного про первую половину года, и про московский джазовый, и про петербургский джазовый, и про различные наши новые придумки, и про Всероссийскую джазовую премию, конечно же.
21: Тогда я отдаю инициативу тебе, потому что у меня московский джаз, я приехал в последний день, с тобой мы не пересеклись, но ты помнишь, как он, в общем, завершался, потому что там ливануло со страшной силой, я домой пришел мокрый насквозь совершенно.
22: На самом деле, это единственный московский джазовый фестиваль, на котором нам, можно сказать, повезло с погодой, потому что лило только один день из 7 дней. Но зато пролило основательно.
21: Как раз Алан Харрис и завершал программу Игорь Михайлович.
22: Да, был квартет Игоря Бутмана с Фонтини и с Аланом Харрисом как специальным гостем. И сам Алан со своими музыкантами тоже выступал в Эрмитаже. У нас параллельно работало 5 площадок: Эрмитаж, Заряди, ВДНХ, Гоголевский бульвар и, естественно, парк Горького. Вот. И так получилось, что мы даже вынуждены были какие-то сцены приостанавливать, потому что там на самом деле такая была
21: стихия. Мне это хорошо знакомо, как человек, который проводил фестивали на берегу моря в Крыму. Mm-hmm. Я знаю, что такое ливень. То есть, как бы, включать аппаратуру надежней.
0: чем пытаться продолжить.
22: Это да. Ну, и тем паче, как бы, это такая была история, которая была и прошла. И у нас был такой даже очень необычный момент. Дело в том, что у нас на закрытии Московского джазового фестиваля, куда невозможно было практически попасть, была анонсирована программа Московского джазового оркестра с Сергеем Безруковым по мотивам «Слова о полку Игореве» и музыки Александра Бородина. Каково же было удивление зрителей, когда в начале первого отделения на сцене выстроился хор. Это был хор имени Минина, который в субботу должен был выступать в парке Горького, однако именно вот на момент их выступления стихия разыгралась до такой степени, что мы вынуждены были приостановить работу сцены. И предложили, так как ну, ни одна другая площадка фестивальная не смогла бы принять 60 человек на сцене, мы неожиданно решили перенести выступление хора Минина на закрытие фестиваля. И Игорь Михайлович выходит на сцену с саксофоном, смотрит, поворачивается направо, здоровается со зрителями, поворачивается направо, говорит: «Так, кто вы?» Говорит: «Мы хор». И в первом отделении у нас выступал хор Минина, а во втором мы прекрасно представили нашу премьеру спектакля «Слово полку Игореве». Хочу сказать, что Московский джазовый фестиваль, помимо этой премьеры, подарил нам еще одну совершенно невероятную театрально-музыкальную премьеру. Это спектакль, который мы сделали совместно с режиссером Игорем Ушаковым, который работает постоянно в Большом театре и в Мариинке, и с народным артистом России Сергеем Степанченко. Этот спектакль называется «Спасибо, сердце». Посвящен он Леониду Утесову. И я такого еще не видел, когда на выступлениях оркестра весь зал поют вместе с оркестром. И оркестр тоже поет.
0: Попали в точку.
22: Да, это вот какая-то невероятная программа, которая отзывается у всех.
0: Вы ее будете продолжать показывать?
22: Мы ее показывали на открытии Московского джазового и на закрытии Петербургского джазового фестиваля. И я думаю, то, что эту программу должна увидеть вся страна. Это такая программа, ну, достойная внимания огромного количества зрителей. Я думаю, что, может быть, даже стоит и записать ее. Кстати, как мы вот сделали с программой «Петя и Волка», которые тоже создавали для Московского джазового фестиваля. Сейчас Московский джазовый оркестр после отпуска возвращается в студию дописывать альбом «Петя и Волк». Музыка Сергея Прокофьева, аранжировка Кристины Крид. И это будет один из наших главных релизов 2027 года.
0: Давай, раз уже заговорили о релизах, чуть-чуть отвлечемся от фестивалей. Вы выпустили замечательную совершенно пластинку Московского джазового оркестра и американского вокалиста, уже упоминавшегося выше, Алана Харриса. Очень понятную, с очень узнаваемыми мелодиями. Послушаем Алана Харриса с Московским джазовым оркестром, фрагмент этого альбома.

0: пластинка стала лучшей, получив профессиональную джазовую премию. А вопрос мой заключается в том, там есть такая приписочка «Volume 1», часть первая. То есть можно рассчитывать на то, что будут продолжения какие-то у этой пластинки, то есть записи, ну, возможно, ну, раз это джазовые голоса, значит, скорее всего, с вокалистами или вокалистками.
1: Безусловно. Мы, во-первых, в этом году команду лейбла усилили Данилом Никитиным, который полностью переключился на работу над лейблом Bootman Music и сейчас курирует выпуски всех релизов. И, собственно, почему так активно у нас процесс пошел. И мы начали планировать и запускать серии альбомов. У нас есть огромное количество записанного материала с вокалистами. В частности, у нас есть альбом, записанный с нашей вокалисткой Фантини, который тоже, мы надеемся, скоро выйдет. Тоже в этой серии. И у нас есть целый, наверное, бокс-сет наберется записей различных исполнителей из Le Club, которые все писались прямо в моменте, без какой-либо корректуры. Мы переслушали эти записи. Там все записи можно издавать, просто сделав легкий мастеринг. Там все отлично звучит. И в 2027 году нас ждет довольно большое количество вот таких вот новых релизов, и которые сейчас записываются, и те релизы, которые долгие годы ждали выпуска.
0: Ну, это замечательно совершенно, потому что вы, конечно, выпускаете альбомы редко, но метко, и, конечно, хотелось бы, чтобы метко, но чаще.
1: Вот как раз активно занялись этим. У нас всегда доминировала наша фестивальная деятельность, но сейчас подтягивается и лейбл, и издательство фонда Игоря Бутмана, которое возглавляет Кирилл Машков, главный редактор «Джаз.ру» и педагог Академии джаза. И мы издали несколько книг, в частности, недавно была издана книга «Инопланетянин». Это воспоминания о Германе Лукьянове. Недавно выпущена была посмертно книжка Владимира Борисовича Фиртага, его последняя книга. И, наконец-то, увидела свет английская версия нашего бестселлера книги «Джаз 100». Книга была переведена на английский язык и будет презентована в рамках международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге в сентябре этого года.
0: Давай Санкт-Петербург. Вторая джазовая всероссийская премия профессиональная. Кое-что подкрутили. Подкрутили, в общем, заметно, скажем так. Но, на мой взгляд, там все равно остались некоторые, ну, какие-то вещи, которые можно было бы усовершенствовать. В частности, у нас выпали музыканты, играющие, скажем так, на не самых привычных инструментах. Вибрафонисты, скрипачи, органисты, ну, там, Володя Нестеренко, наверное, в первую очередь. То есть, наверное, все-таки, опять же, мы не изобретаем никакой велосипед. Существует там, я не знаю, даунбит, да, есть определенные категории. До такого, в общем, объема нам, наверное, разгоняться нет смысла. Но все равно какая-то часть джазовых музыкантов, которые там не трубачи, не саксофонисты, не барабанщики, они, наверное, все-таки тоже имеют право на то, чтобы у них была отдельная категория. Причем я думаю, что не инструменты, а просто другие инструменты. Вот как-то так, наверное, сделать.
1: Я даже спорить не буду, я согласен абсолютно. Просто премия существует в определенной динамике. Первая всероссийская профессиональная джазовая премия была проведена для молодежи в 2025 году.
0: Да, да, это здорово, что вы убрали возрастной ценз, потому что это правильно совершенно.
1: Вот мы видим это как определенное развитие, потому что, ну, скажем так, никто в нашей стране не делает профессиональную джазовую премию. Есть премия «Все цвета джаза», но это премия с 6 номинациями. Там есть премия «Музыкант года». Ну, мне кажется, что для нашего огромного джазового сообщества, становящегося все больше и больше, ну, одной премии мало как-то. И здесь мы даем возможность подсветить всех инструменталистов. В первую очередь инструменталистов джазового оркестра. Да, у нас есть отдельно номинации баритон-саксофон, тенор-саксофон, альт-саксофон, сопрано-саксофон. У нас есть номинации трубач, тромбонист, номинации для ритм-секции, номинации для аранжировщиков, мужской вокал и женский вокал. Мужской вокал, мне кажется, надо отдельно будет про это сказать. Поэтому в этом году мы учли, ну, во-первых, мы убрали ценз возрастной, и тут уже такая началась прямо очень серьезная, крайне конкурентная борьба. Напомню, задача по оценке наших номинантов, она у нас была разделена на два этапа. На первом этапе из большого там лонглиста, так называемого, который состоял из 10 или 12 номинантов, любители джаза голосованием ВКонтакте определяли шорт-лист из 5 номинантов. А на втором этапе из этих 5 номинантов, кто больше всего набрал голосов по итогам голосования, экспертное жюри проводило голосование и выбирало победителя. Хочу сказать, конечно, любая премия – это, ну, всегда споры, но наша задача, ну, не понравится всем, да, не сделать так, чтобы всем было хорошо, а сделать так, чтобы отметить лучших. И этих лучших определяют те люди, которые, ну, имеют довольно большой вес в джазовом сообществе, настоящие эксперты. Вот один из них как раз сидит передо мной, Михаил Иконников, тоже принимал участие в голосовании в составе экспертного жюри.
0: И теперь меня побьют.
1: Мне кажется, да, очень много споров было, очень много там мы слышали, там, и мы бы проголосовали по-другому, но это показатель интереса к джазовому искусству. У нас продолжается до сих пор вот это вот такое бурление, и это очень хорошая почва для третьей всероссийской премии джазовой, которую мы будем проводить в рамках фестиваля в 2027 году, и снова пригласим победителей премии для участия в гала-концерте открытия. Мы с удовольствием принимаем предложения по усовершенствованию нашей премии. И те, кто нас сейчас слушают, пожалуйста, можете мне писать в моем телеграм-канале Роман Маркович. Можете писать мне на мою страницу ВКонтакте. Меня Роман Христюк зовут. Я там такой, по-моему, один. Мы готовы выслушать все предложения, комментарии, конструктивную критику, благодарности, восхваление и все прочее.
0: Будет
1: все
0: лучше последнее. Да?
1: Да,
0: но давай еще раз мы обратимся к Алану Харрису и Московскому джазовому оркестру, потому что, собственно говоря, пластинка стала лучшей, получив профессиональную джазовую премию.
1: Да, эта пластинка стала пластинкой года по мнению нашего экспертного жюри и по мнению, кто голосовал ВКонтакте. Давайте послушаем.

0: с Михаилом Иконниковым.
1: Мы поговорили о Санкт-Петербургском джазовом фестивале, мы поговорили немножко о Московском джазовом фестивале. Пару слов скажешь что-то о триумфе джаза?
2: Миш, можно один шажочек назад?
1: Без проблем, сделаем? Абсолютно.
2: У нас Петербургский джазовый фестиваль связан с огромным количеством таких новых необычных инициатив. И в частности, мы решили совместить первые в истории Московского джазового оркестра съемки клипа с Петербургским джазовым фестивалем. Прямо на следующий день после окончания Петербургского джазового фестиваля мы начали съемки клипа оркестра в Русском музее на фоне полотен Васнецова. Мы очень благодарны Алле Юрьевне Маниловой, генеральному директору Русского музея, всей команде Русского музея за готовность поддержать нашу инициативу. Съемки клипа проходят в рамках конкурса «Мус-контент» президентского фонда культурных инициатив. Мы получили поддержку от ПФКИ и планируем показать этот клип 1 октября в день российского джаза. И еще нас ждут съемки в Третьяковке. В съемках клипа принимает участие как маэстро и оркестр, так и Сергей Безруков. Это станет продолжением нашей совместной работы в рамках «Слова о полку Игореве». И здесь будет представлено как художественное слово, так и музыка Бородина.
1: Ром, тогда вопрос. Слово «клип», ну, я просто пытаюсь понять, условно, пятиминутный клип. Вот где его показывать?
2: В первую очередь, это цифровые платформы. Это социальные сети, это история, которая призвана познакомить, во-первых, с русской классикой, с джазовым звучанием, со словом о полку Игореве, с нашим таким литературным памятником и, конечно же, с шедеврами живописи. И сделать это в формате интересном для молодежи, потому что у нас картины Васнецова будут оживать. В клипе.
1: Наверное, существует какая-то возможность договориться, чтобы на панно транслировались в городе.
2: Это прекрасная идея. Мы, может быть, и такой короткий вариант, но очень важным для нас представляется то, что как раз интегрирующим таким элементом, как для русской классики, для живописи, для литературы, интегрирующим элементом является джаз. И предполагаю то, что это такая вот, ну, беспрецедентная история. И я думаю, что, ну, мы уже видели превью. Получается очень красиво. Мы надеемся, то, что клип нашим слушателям, зрителям, любителям, фанатам российского джаза и любителям вообще русского искусства будет очень близок.
1: Давай все-таки мы скажем пару слов о триумфе джаза, чтобы потом уже вернуться к событиям будущего. Абсурдно звучит, но тем не менее.
2: Назад в будущее.
1: Да.
2: Триумф джаза в этом году нам подарил встречу с замечательными зарубежными артистами. И в первую очередь отдельно хотелось отметить выступление австралийского трубача Джеймса Моррисона и его квартета, который вместе с ним тоже прилетел из Австралии. Джеймс был в России в 80-е годы, а второй раз он был в 2018 году на Международном дне джаза. И в рамках «Триумфа джаза» дал 7 концертов в России. В Туле, в Петербурге и в Москве. Ну, чтобы вы понимали, люди из Владивостока летели в Тулу прямым рейсом практически, чтобы послушать Джеймса Моррисона, потому что билеты в Москве и в Питере уже закончились. И можно сказать, что «Триумф джаза» ознаменовал, ну, скажем так, такую новую фазу, да, возврата наших зарубежных исполнителей, которые все чаще начинают приезжать в Россию. Они с большим уважением относятся к нашей стране. Они понимают значимость международного культурного сотрудничества. И причем, ну, приезжают, в самом деле, звезды действительно первой величины. В Петербурге к нам присоединился замечательный трубач Николас Пейтон, двукратный обладатель премии Грэмми, если я не ошибаюсь. На ближайший фестиваль к нам приезжает Уоррен Вулф.
1: Я немножко о Уоррене Вулфе скажу несколько слов. Ну, во-первых, это один из лучших вибрафонистов на сегодняшний день. Я думаю, что последнего, ну, 15-летия так точно. Он играет с SF Jazz Collective, с коллективом, который собран с Сан-Франциским джазовым фестивалем. Он играет в проекте Кристиана Макбрайда, лучшего контрабасиста современности, Inside Straight. Плюс он, согласно опросу критиков, которые я терпеть не могу, потому что они слишком умные, журнала Downbeat, он опубликован был буквально пару недель назад, он занял 4-е место. А согласно опросу читателей, что гораздо ближе к народу, ну и ко мне тоже, он занимает 2-е место в списке лучших вибрафонистов мира. Но итоги этого голосования обычно публикуются в декабре. То есть вот в 2025 году, в декабре, он стал 2-м.
2: В общем, один из лучших вибрафонистов мира.
1: Да, да, инструмент редкий. И чем хорош Уоррен Вулф, в отличие от многих, он играет понятную музыку. Нет, ну потому что, смотри, вот Патрисия Бреннан, которая занимает 1-е место в опросе критиков, она играет с Мари Халварсон. Это заумь такая. И сразу вот видно, опять же, по вопросам читателей, по-другому совершенно составлен список. То есть на кого люди реально идут, а на кого не идут.
2: Ну, мы на стороне слушателей добра. И читателей, и добра. Мы так неожиданно от триумфа джаза к джазовым сезонам перешли. Но вот про триумф, конечно, хотел сказать, что это такой один из старейших фестивалей нашей страны. И вот в этом году он открыл заново такую волну приезда зарубежных исполнителей, которая продолжается и сейчас.
1: Чем будете удивлять в Архангельском, кроме Уоррена Вулфа и его состава Wolfpack?
2: Хотел напомнить, да, у нас фестиваль 12-й фестиваль джазовые сезоны во второй раз в своей истории проходит в музее-заповеднике Архангельское. В прошлом году мы переехали, и в этом году мы продолжаем сотрудничество. У нас будет 2 сцены, и на главной сцене, помимо группы Уоррена Вулфа, которая летит к нам из Америки, на сцене джазовых сезонов выступят Игорь Бутман и Юрий Башмет с совместным проектом «Классика встречает джаз». Выступит группа Ума Турман, Сурганова и оркестр. Дмитрий Носков и Фонтини. Выступит группа Артемьев. Покажет свою премьеру Аглая Шиловская, замечательная актриса, совместно
1: СЛРК, да?
2: СЛРК трио. И будет еще много-много различных замечательных джазовых исполнителей. В частности, из Нью-Йорка к нам специально прилетел легенда советского российского джаза Сергей Гурбелашвили, участник группы «Аллегро», солист оркестра «Лунстрема». Он в 92-м году уехал в Нью-Йорк и свою карьеру строит сейчас в Америке, но всегда приезжает к нам с большим удовольствием, и он покажет свой международный проект на джазовых сезонах тоже.
1: Я думаю, все-таки Уоррена Вулфа надо послушать.
2: С большим
1: человек
2: удовольствием.
1: Заслуженный, и пластинка у него вышла, собственно говоря, совсем недавно, в мае месяце очередная. Называется как забавно, Smooth Vibes, вот так.
2: Давайте послушаем.

0: Всех приглашаем в фестиваль в Архангельское, ну и двигаемся дальше. В этом году исполняется 65 лет Игорю Михайловичу Бутману. 27 октября будет большой концерт в Кремлевском дворце. Ром, скажи, пожалуйста, какие еще мероприятия? Будет ли тур какой-то?
1: У нас такой целый комплекс мероприятий запланирован к 65-летию. Это и издание нового альбома оркестра. Это будет альбом «Баллад». Мы его как раз к концу октября планируем выпустить. Мы планируем выпустить автобиографию Игоря Михайловича. Тоже надеемся успеть.
0: Я, когда помню, ввел Игоря Михайловича творческую встречу в библиотеке, по-моему, имени Ленина. Угу. Как раз там задавал он вопрос, что не пора ли уже как-то.
1: Ну вот мы все подталкивали его к этому моменту и подтолкнули. И, в общем, сейчас у нас эта книга находится в производстве. Также мы 27 октября открываем тур по всей стране. Закончим мы его в Новом Уренгое аж 20 декабря.
0: Надеюсь, вы в этот срок не пытаетесь уложить 65 концертов.
1: Позапрошлом году было 25 лет Московскому джазовому оркестру, и мы сыграли более 25 концертов. Ну, у нас была, конечно, такая внутренняя шутка, что если в этом году 65, то 65 концертов, но...
0: У вас, по-моему, 100 концертов вы дали, когда было 100-летие российского джаза.
1: Там такое количество концертов дали и мы, и все.
0: То есть, в принципе, вы на это способны.
1: Мы практически уже готовы к столетию Игоря Михайловича. Вот. Дай бог ему здоровья. Большой гастрольный тур запланирован. И, в частности, посетим города, в которых мы очень давно не были. Допустим, Благовещенск. Посетим на Дальнем Востоке Хабаровск, Магадан и, конечно же, наш любимый Сахалин. И, в общем, до 20 декабря такая программа 20 или 25 городов, если я не ошибаюсь. И в рамках юбилея пройдет наш фестиваль на Сахалине традиционный.
0: Что планируете показать или дать послушать в Сочи? Ведь будет очередной сочинский фестиваль.
1: А в Сочи мы, опять же, хотим показать спектакль, посвященный Леониду Утесову. Сергеем Степанченко. Мы его покажем 10 сентября на открытии в Зимнем театре. Также в Зимнем театре у нас выступит впервые за долгое время оркестр Олега Лунстрема Сатыри Бериашвили. А у нас выступит Петр Налич. Выступит в продолжении разговора про наших замечательных зарубежных артистов Бенито Гонзалес. Выступит со своим трио. Ну и, конечно же, традиционный гала-концерт закрытия в фестивальном. Московский джазовый оркестр, Варвара Убель и группа Ума Турман. Кстати говоря, на Петербургском джазовом фестивале у нас тоже была премьера программы Варвары. Варвара со своим коллективом именно джазовым. Это не группа Убель, а джазовый коллектив. Показала просто потрясающую программу. Вот большая звезда растет.
0: Замечательно, совершенно. И вопрос, вот информация появилась совсем недавно. Игорь Михайлович дал интервью и сказал, что вполне возможно, ну, относительно ближайшее время в России появится, ну, как он сказал, по-моему, джазовый вуз, но я так понимаю, что подразумевался, наверное, джазовый университет.
1: Мы планируем открытие консерватории неакадемической музыки.
0: Ориентир Беркли?
1: Беркли, безусловно, это ориентир. Ориентир в части того, что, ну, мы все понимаем то, что уровня джаза

0: образованиях, мы не устаем говорить, зависит уровень нашей эстрадной музыки. И действительно, те выпускники Беркли и, собственно, у нас выпускники джазовых отделений, вузов и колледжей, они как по джазовой стезе идут, так и идут по стезе эстрадной музыки. И если посмотреть на все коллективы популярные, ну, не знаю, в диапазоне от Полины Гагариной до Мота, Эльвана, Басты, Григория Лепса, везде играют потрясающие музыканты, которые умеют играть джаз. Вот. И для развития джазовой сцены, и для развития нашей поп-музыки, и эстрадной музыки, для того, чтобы она была более конкурентна на международной арене, занимаемся этой инициативой.
1: А скажи, пожалуйста, сможет ли консерватория, ну или что это в итоге будет за учебное заведение? Я с нашей системой не знаком. Вот как у них это магистрат, магистратура, магистр музыки, присуждать бакалавр музыки, то есть вот какие-то международного уровня ученые звания, вот скажем так.
0: Ну, вопрос, как ты понимаешь, в музыкальной сфере, этот вопрос даже не в званиях, вопрос уровне исполнительства, да. Вопрос, смогут ли преподавать наши выпускники будущие, не знаю, где-то за рубежом, мы перед собой такой задачи не ставим, потому что, знаете, очень часто, ну вот, слышатся такие разговоры, вот наши выпускники играют в лучших оркестрах, там, не знаю, Китая или лучших зарубежных оркестрах. Это что, достижение, что ли? Это значит то, что вы воспитали людей, которые решили уехать из нашей страны и строить карьеру там. Это не достижение, это недоработка. Поэтому мы хотим как раз наших выпускников видеть реализовавшимися в нашей стране. А по поводу того, как у нас это будет устроено, да, это такой долгий, сложный, многоступенчатый процесс с созданием вуза. Потому что у нас в целом, у нас же есть Академия джаза в Москве, у нас есть несколько...
1: Я так понимаю, что она ляжет в основу, собственно говоря, будущего вуза.
0: Она ляжет в основу с методологической точки зрения. Вот сейчас директором Академии стал заслуженный артист России Павел Леонидович Овчинников. И он, так сказать, безусловно, одно из таких наших светил в сфере джазового образования. И с точки зрения методологии мы ведем тоже эту работу. В прошлом году была высказана инициатива о создании отдельного совета по эстрадно-джазовому образованию в рамках Федерального учебно-методического объединения. И этот совет был создан, и первое заседание совета прошло в рамках форума джазовых педагогов, который проходил на Московском джазовом фестивале в этом июне. И очень движемся к открытию консерватории различными путями с разных сторон. Мы уверены, что это точно произойдет.
1: Под конец программы мы стали очень серьезными и занудными. Сегодня мы слушали записи, ну, кроме записи Уоррена Вулфа, который выступит на джазовом фестивале в Архангельском 22 по 23 августа, который будет проходить джазовый сезон и 12-й фестиваль. А преимущественно звучали записи с лучшего альбома 2026 года, лауреат премии, второй всероссийской профессиональной джазовой премии, записанной Московским джазовым оркестром и американским вокалистом Аланом Харрисом, который неоднократно приезжал к нам в Россию. Ждем, конечно, продолжения, так как там, в общем-то, тут часть первая, то, что еще будут вокальные альбомы, записанные с Московским джазовым оркестром. В гостях у меня был директор всех фестивалей, проводимых фондом Игоря Бутмана, исполнительный директор фонда Игоря Бутмана, мой большой друг Роман Христюк. Ром, спасибо большое, что пришел, и надеюсь, что мы 22-23-го-то увидимся.
0: Обязательно, Миша, ждем тебя и ждем всех наших зрителей в музее-заповеднике Архангельское. Посвятите предпоследние выходные лета себе и джазовой музыке.
1: Спасибо.
0: Спасибо.

0: Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
1: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
2: Здесь только миг между прошлым и будущим.
0: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Алло.
6: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
7: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.
9: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские войска освободили населенные пункты Ореховатка и Красноподолье в Донецкой Народной Республике, сообщили в российском Минобороны. Мировое сообщество должно наконец отреагировать на удары ВСУ по Энергодару и Запорожской АЭС, заявил глава Росатома. Россия и Мьянма наладили тесное военное и военно-техническое сотрудничество, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с президентом этой страны. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские войска освободили населенные пункты Ореховатка и Красноподолье в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в российском Минобороны. В Черном море юго-восточной Одессы поражено судно с вооружением и военным имуществом для ВСУ, заявили в российском военном ведомстве. Ранее сообщалось, что накануне вечером в порту Одессы были поражены резервуары с топливом, также предназначенным для ВСУ. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской областями, Краснодарским краем, над Адыгеей, Крымом и Черным морем. Один мирный житель погиб, трое получили ранения в результате ударов ВСУ по Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Мировое сообщество должно, наконец, отреагировать на удары ВСУ по Энергодару и Запорожской АЭС, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Сегодня утром в результате атаки украинского беспилотника один атомщик погиб, 16 человек получили ранения, большинство – сотрудники Запорожской АЭС.
11: Нет, к сожалению, хороших новостей про Запорожскую АЭС, про Энергодар. Очередная трагедия сегодня утром, 6 утра, люди стоят на остановке, пролетает украинский дрон. Один человек погиб на месте, 3 в тяжелом состоянии, 13 ранено, итого 17 человек пострадали единомоментно. Это обычная работники Запорожской станции, мы будем стучаться во все двери и международных организаций, говорить о том, что, конечно же, мировое сообщество должно в конце концов отреагировать, потому что мы все ближе и ближе к грани уже катастрофы.
10: Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после атак на Запорожскую АЭС призвал ответственных за эти действия военных командиров немедленно их прекратить. Он назвал атаки на автобусную остановку и промзону атомные электростанции неприемлемыми действиями. Это создает риски для безопасности станции, сказал Гросси. При этом глава МАГАТЭ в очередной раз не указал, что все это рук дело киевского режима. Россия и Мьянма наладили тесное военное и военно-техническое сотрудничество. Об этом заявил Владимир Путин по итогам переговоров в Кремле с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Президент также отметил хорошие перспективы для организации экспорта российского СПГ в Мьянму. Глава государства заявил о готовности российских компаний подключиться к геологоразведке для добычи углеводородов в этой стране.
12: Важной сферой взаимодействия двух стран является энергетика. На повестке дня совместное строительство на юге Мьянмы электростанции и нефтеперерабатывающего завода. Российские компании также готовы подключиться к геологоразведке и добыче углеводородов, в том числе на шельфе. Имеются хорошие перспективы для организации экспорта в Мьянму сжиженного природного газа. И не только для внутреннего потребления, но и для транзитных поставок в соседние государства. В прошлом году подписано межправсоглашение о возведении в Мьянме атомной электростанции российского дизайна. Речь идет о действительно флагманском двустороннем проекте.
10: Российский президент заявил, что отношения двух стран продолжают укрепляться, наполняются конкретным содержанием выстроенной устойчивой финансовой связи. Центральная избирательная комиссия сегодня провела жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени между политическими партиями на выборах в Госдуму 9-го созыва. График будет утвержден завтра, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
13: В результате жеребьевки определяются даты и время выхода в эфир дебатов и ролики. Ваши ролики, ролики всех партий. 19 августа ЦИК своим решением утвердит график распределения эфирного времени, то бишь завтра, да, и то, что сегодня вот наработается, да, который будет предоставляться безвозмездно. И хочу отметить, уважаемые представители партии, что от вашей вот еще раз культуры, от умения вести диалог, зависит не только ваш личный рейтинг, но и общий уровень доверия общества к институту выборов и желаниях на них приходить.
10: Стали известны даты и время первых теледебатов. Дискуссии стартуют 31 августа на телеканале «Россия», а «Россия-24» предоставит кандидатам время, начиная с 1 сентября. Центризбирком также провел жеребьевку по распределению бесплатных печатных площадей между политическими партиями. Напомню, что выборы депутатов Госдумы пройдут 18, 19 и 20 сентября. Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам и нефтяникам усилить контроль за обеспечением топливом и регионов, не допускать ценовых скачков. Сообщили в правительстве, Новак поручил держать на особом контроле стоимость топлива для сельхозпроизводителей, а также розничные цены на заправках. В Кабмине сообщили, что Федеральная антимонопольная служба работает над заключением соглашений регионов с независимыми АЗС для обеспечения справедливых цен на топливо. Российские пользователи пожаловались на кратковременные сбои в работе российского сегмента интернета. Об этом свидетельствуют данные портала «Детектор 404», доменный регистратор «Регру». Агентство ТАСС уточнил, что сбой в работе российского сегмента интернета вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. Там пояснили, что сейчас действительно могут быть недоступны многие ресурсы, не только размещенные на Регру. И Ростелеком заявил РИА Новости, что предпринимает все необходимые меры для восстановления интернета на всех точках обмена трафиком. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему – все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране в ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. Следим за развитием событий на сайте vesti.ru.

0: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбольная сборная России 25 сентября в Нижнем Новгороде может сыграть товарищеский матч со сборной Узбекистана, сообщает Спорт24. По данным источника, Российский футбольный союз и Ассоциация футбола Узбекистана близки к договоренности о проведении товарищеской игры. В футбольном Кубке России во вторник стартовала программа матчей второго тура группового этапа. В пути РПЛ отмечу домашнее поражение ЦСКА от Акрона 0-1. Оренбург на выезде разгромил родину 4-1. Барселона объявила о переходе полузащитника Родри из Манчестер-Сити. Повелитель пространства и времени прибывает в Барселону, говорится в заявлении клуба. Гарантированная сумма трансфера лучшего футболиста минувшего чемпионата мира составит 60 миллионов евро. Еще 11 миллионов каталонцы могут выплатить в виде достижимых бонусов. Теннис. Андрей Рублев впервые с января 2020 года покинет первую двадцатку одиночного рейтинга ATP. Это стало ясно после поражения Рублева в третьем раунде турнира серии «Мастерс 1000» в Цинциннати от Нуно Боржеша со счетом 3-6, 4-6. Во вторник продолжилась программа предсезонных контрольных матчей с участием клубов континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» в серии «Булитов» победил «Торпедо» 2-1. В рамках Кубка Республики Башкортостан «Лада» была сильнее «Салават-Юлаева» 6-3, а «Амур» разгромил «Барыс» 5-1. Центр единоборств, рассчитанный на 3000 зрителей, планируется построить в Новосибирске рядом с Ледовым дворцом «Сибирь-Арена». В настоящий момент завершается оформление земельного участка под объект, сообщил в пресс-центре ТАСС министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным Центров ОБС, 19 августа в Петропавловске-Камчатском и Владивостоке до плюс 25 градусов днем. Во Владивостоке пройдет небольшой дождь. В Екатеринбурге без осадков плюс 23. В Новосибирске до 20 тепла. Кратковременные дожди. В Петрозаводске плюс 16-18. Временами дождь. В Оренбурге жара до 32 градусов без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 25-27. В Ростове-на-Дону до 33 градусов выше 0. В Сочи плюс 28-30 и без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, дожди, временами сильные, ночью плюс 12-14, днем до 15-17 градусов. В Москве с прояснениями, местами кратковременные дожди, ночью возможны грозы, плюс 16-18, днем до 20 тепла. Ветер юго-западный порывистый, атмосферное давление будет ниже нормы.

0: Виктор Некрасов. «Маленькая печальная повесть». Радиоверсия с участием Евгения Князева, Александра Лутошкина, Андрея Шибаршина, Алексея Верткова, Ирины Евдокимовой и Софьи Арендт. Часть седьмая.
1: Вместо предисловия. Из интервью с Виктором Некрасовым в 1974 году. С тех пор я как писатель, то есть как человек не только пишущий, но и печатающийся, перестал существовать. Рассыпан был набор в журнале «Новый мир». Запрещено издание двухтомника моих произведений в издательстве «Художественная литература». Изъяты из всех сборников критические статьи, посвященные моему творчеству. Выпали мои рассказы из юбилейных сборников об Отечественной войне. Прекращено производство кинофильма по моему сценарию о Киеве. Одним словом, не получая 120 рублей пенсии, пришлось бы задуматься не только о творческих своих делах. За 10 лет 3 персональных дела, а это значит по 3-4, а то и 6 месяцев разговоров с партследователями, объяснения в парткомиссиях, выслушивание всяческих обвинений против тебя, в последнем случае просто клевета и грязь. Не слишком ли это много? Оказывается, не только немного, но даже мало. 17 января сего 1974 года 9 человек, предъявив соответствующий на это ордер со всеми подписями, в течение 42 часов произвели в моей квартире обыск. И вот рукопись унесли. И альбом с моими фотографиями Бабьего Яра на всех этапах его замывания тоже унесли. И пленку тоже. Вернут ли? Не знаю. Рукопись я восстановлю. Опять придут, опять заберут. И так же что? До скончания века? А пленку? Сожгут? Вот я и подошел к концу невеселых своих размышлений и подведения каких-то итогов. А друзья уезжают. И я их не отговариваю, хотя знаю, что у каждого есть своя, а может быть, у всех общая причина на столь решительный и, может быть, даже трагический шаг. Не отговариваю, хотя каждый из уехавших друзей – это отщипнутый от сердца кусочек. И не только твоего сердца, но и сердца России. Не отговариваю, а просто вытираю слезу и задумываюсь, очень крепко задумываюсь, а кому это нужно? Стране, государству, народу? Не слишком ли щедро разбрасываемся мы людьми, которыми должны гордиться? Стали достоянием чужих культур художник Шагал, композитор Стравинский, авиаконструктор Сикорский, писатель Набоков. С кем же мы останемся? Ведь следователи из КГБ не напишут нам ни книг, ни картин, ни симфоний. Маленькая печальная повесть написана во Франции в 1984 году. Последнее произведение писателя. Издана в России в начале 90-х годов.
2: Пристрастился я в Париже к книжным магазинам. В основном побаивался их. Все время хотелось что-нибудь купить. То Сальвадора Дали, то Мане или Рембрандта, то холодное оружие 16-19 веков или замки Луары, то два толстых тома Второй мировой войны или тоже двухтомник «Улицы Парижа». В русском, советском глобе мои руки тянулись к Ахматовой, Мандельштаму, Цветаевой, Булгакову, Платонову. В Москве и Ленинграде только в подворотне за пазухой у спекулянта найдешь. А здесь лежит себе, бери сколько хочешь. Но у Каплана на Рю де Перон или в магазине «Имка» море разливанное антисоветчиной. первые месяцы я просто не в силах был переварить все это обилие. Этот низвергавшийся на меня водопад эмигрантской литературы. Набоковы, Алдановы, Мережковские, Зайцевы и ГУЛАГ, Андрей Синявский, неизданный Платонов или Ахматовский реквием. Ну как все это переварить? Сделал я попытку организовать какой-то кружок, студию. Ничего не вышло. На голом энтузиазме, по ночам, в подвалах. В Париже это не прошло. Жизнь я вел, в общем, замкнутую. На работу, домой, что-то по хозяйству, книги, иногда телевизор. Квартирка наша была маленькая, всего 3 комнаты на 3-м, по-русски на 4-м этаже, без лифта. Это не очень устраивало маму, зато район хороший. Рядом парк Монсо. В хорошую погоду можно взять книжечку. Пьера Жиляра, например, воспитателя цесаревича Алексея, 13 лет при русском дворе. И, устроившись в тени на аллейке Контес де Сигюр, тихонько себе читать. А рядом мраморный усатый Ги де Мопассан, к которому тянется бронзовая дама в платье с тюрнюром. И детишки кругом. И их мамы, читающие книжки. И сторож со свистком во рту. И не ленится, и все свистит, высвистывая парочки, уютно устроившиеся на травке. К концу 2-го года мы поднапряглись и обзавелись маленьким подержанным Рено 5. Водила Андреев. Я все собирался пойти на курсы, да как-то не получалось. В Париже машина не очень нужна, пробки, заторы. Но на уикенды, которыми французы в основном и живут, можно куда-нибудь прошвырнуться в старинный живописный Прованс, Фонтенбло, погулять по парку, заглянуть в замок, постоять на лестнице, где прощался Наполеон со своей гвардией. Мы строили планы, копили деньги, чтобы следующим летом поехать куда-нибудь на юг. Очень хвалили маленький уютный Каллюр на берегу моря возле испанской границы. Вот так мы и жили, не роскошествуя, не позволяя себе лишнего. Заработков нам хватало, хотя к концу месяца часто случалось, что в извещении из банка, да-да, «Credit Lyonnais», цифра на правой колонке «кредит» перекочевывала в левую «дебет», что значило какие-нибудь 200-300 франков не банк тебе должен, а ты ему. Но это бывало нечасто. По ночам, когда не спалось, я ловил себя на том, что хотя уже и француз, но плевать мне с 10-го этажа на все их выборы, на бесконечные дискуссии с пеной у рта в парламенте. Чего-то требует партия Ширака, чего-то там Жескар с баром. И плевать на то, что заваливается у них металлургия и автомобильная промышленность. И эти вечно чем-то недовольные агрикультеры. Да нашим бы колхозникам их заботы. Ну не интересует меня. Ну вот нисколечко. А вот что там, в далеком Питере, как там Ромка с фильмом, затеял, полез таки несчастный в режиссуру. Вот это волнует меня. И что там, в, казалось бы, осточертевшем Ленинграде происходит? Писал Ромка, что новый директор студии вроде ничего. Все это свое, далекое, но свое. Иногда мама с Анриет надо мной смеялись.
3: Что, ты опять в Глобе литературку или советскую культуру купил?
4: А что, что-нибудь интересное?
3: Какие новые фильмы идут?
4: Что в театре нового?
3: Кто что сыграл на сцене? Кто какое звание получил из артистов?
2: О, подумать только. Кирилл Лавров уже герой соцтруда.
3: Ах, как хорошо.
2: Да. А кто-то и концы отдал.
4: О-ля-ля.
3: Ай-яй-яй-яй-яй.
2: Чем хорош Париж? Не только тем, что он хорош, а тем, что все знают об этом и стремятся в него. Летом не пробиться сквозь толпы американцев, англичан, немцев, западных в основном. Не говоря уже о японцах. Они везде, всюду. И все с Кэнонами, Никонами. И среди этой массы в шортах, джинсах, майках, свитерах, босоножках и в тяжеленных горных ботинках на толстой подошве маленькие, но плотно сколоченные группки людей в серых пиджаках и болтающихся брюках. Это советские туристы. Встретить их можно иной раз и в Лувре, и в Бабуре, но главным образом в магазине Тати. Оттуда их не выгонишь. Там все дешево. Дрянь, но дешевая и все-таки парижская. Но это туристы. У них маршруты, строгий распорядок, к 11 кровь из носу быть в гостинице. А есть категории и повыше, приехавших по приглашению на месяц, два, три. Эти живут у друзей, ходят больше по Лафаетам, что не мешает, это уже в последние дни, и в Тати заглянуть. Эти держатся посвободнее. Первые дни еще озираются, от чего-то отказываются, куда-то не идут, с кем-то не встречаются. Потом парижский воздух, что ли, срываются и, эх, была не была. Соглашаются, идут, встречаются. Так разыскали меня актеры театра Ленинского комсомола, гастролировавшего в Париже. Встретился я кое с кем и из моисеевцев. Побродил по Монмартру, посидел в кафе с Вовкой Симакиным из Линконцерта. Приехал тот с какой-то делегацией. От него я узнал, что Роман ударился в режиссуру.
5: Да, задумал и даже запустил собственный фильм. То ли про Пушкина, то ли про Лермонтова, точно не помню. Не, про декабристов, кажется. Но Пушкин и Лермонтов там появляются. Это мне уже Ветряк говорил, его пробовали на одного из них.
2: Промелькнула Верка Архипчук, старая знакомая, гимнастка. Приехала на соревнования в Страсбурге. Все они были ошарашенные, растерянные, все время боялись куда-то опоздать, что-то пропустить. Только хитроглазый Валя Брудер из Тюза по прозвищу Тюлька, он приехал простым туристом, он сказал:
6: а имел я их всех в виду. Покажи мне чинь-чинь эдакое.
2: И мы пошли на картину «Любовь вчетвером».
6: Вот это да! А? В Москве бы такое. Ходынка, проломленные черепа.
2: Прощаясь, я преподнес Тюльке номер плейбоя с большой раскладывающейся картинкой портретом обнаженной девки.
6: Дай второй журнал. Я таможнику суну, век будет благодарен. А это провезу, будь спок.
2: В один прекрасный день, как писали в старину, хоть день был серенький, дождливый, вечером, где-то уже после 11, в дверь раздался звонок. Вещь в Париже необычная. Я даже спросил, кто там? В ответ что-то промычало. Я открыл дверь и...
7: Бонжур!
2: О, Господи! Жескар д'Эстен, президент республики, в пальто, в шляпе, с зонтиком в руках. Я даже попятился. И вдруг движение, раз-два, Жескар исчез. И передо мной Роман. Ромка Крыма! Ромка Крыма! О, это мгновение! Первая минута. О, эти исторгшиеся из уст, все те же любимые и ненавистные, не меняющиеся в веках, неистребимые, невозможные в приличном обществе и все же произносимые, крепкие, крутые, обозначающие все на свете, кроме того, что они обозначают. О, эти слова, без которых не обходится ни одна радостная встреча. Они были произнесены и повторены. И Ромка затащен, усажен на почетное место, иными словами, в кресло, которое без особых на то оснований называлось вольтеровским. В память о тебе купил. А твое с вылезающими пружинами, живо еще?
8: Да живо, живо.
2: Эх, не знали еще, о чем говорить. Роман назирался по стенам, разглядывал обстановку.
8: Не очень-то буржуазно.
9: А где ж камин?
2: Увидел фотографию над письменным столиком, где мы втроем в плащах и шляпах с перьями.
8: Не забыл? Помнишь?
2: Хо-хо. Женщины заметались, вынимали что-то из холодильника.
8: Что это, Ашотик? Бургундская?
2: Ну да. Мама совсем растерялась. Одна бутылка и то начатая.
8: Бургундская. А это что?
2: Ого.
8: В руках у меня блеснул такой знакомый сосуд с золотыми медалями. Столичные, не побрезгуете? Прямо от Елисеева.
9: Мерси.
3: Прекрасно, прекрасно.
8: Я шикарным жестом поставил бутылку на стол. Ну как тебе мой Жескар? Вернее, твой. Ваш. Поверил? Признавайся.
2: Да тут любого Брежнева можно купить. Не удивишь. Карнавальные маски. Женщины успели уже прихорошиться. Мама накинула даже оренбургский платок. Свою гордость.
9: Ладно, к столу.
2: Анриет стала тащить Романа из кресла, а он в шутку сопротивлялся.
3: Не защи, Ромочка. Как говорится, чем богаты, тем и рады. Чего нет, того нет.
8: Нет, это у Елисеева нет. Сыр, правда, бывает до 10 утра. Ветчина как повезет. Паштет такой вообще никогда. Исключено.
2: Роман стал разливать водку по граненым стаканам. И произнес пышный тост в честь исторического собрания общества Франция СССР.
8: Нет, ну его в баню, это общество. Париж, Москва, Ленинград. И по этому случаю...
2: Короче, ахнули. И чтоб до дна у меня. Ахнули, крякнули, понюхали по русскому обычаю.
8: Последуем совету Антона Павловича.
5: И до какому?
8: В каком-то рассказе у него, не помню, в каком говорится, как хорошо, войдя с морозу в теплое помещение, выпить рюмочку водки и сразу же за ней другую.
2: Правильно.
8: Последуем же его совету.
2: И последовали, и стало совсем хорошо.
8: Ну, посмотрим друг на друга, не таясь. 3 года все же, не хрен собачий.
2: Да уж.
8: Ануша Коповна, вы все молодеете, цветете.
3: Ах, да ну тебя, Ромка, скажешь еще.
8: Мария Антуанетта совсем расцвела, как алый цветочек. Слушай, слушай, а ты не беременна, а? А ну встань.
10: Ромка, ну не стыдно тебе?
8: А ты не красней, признавайся.
2: Нет, Ромка, пока еще нет, не торопимся. И я похлопал по поджарому, как у всех парижанок, животу своей жены.
10: Ну?
2: Ну, а ты, Ромка, малость того, возмужал, что ли?
8: Возмужал, возмужал, на почве успехов.
2: Так, а есть они?
8: Есть.
2: И такое бывает еще у нас.
8: У нас? У вас? Ты же, говорят, француз уже.
2: Француз. И все равно у нас. Так что, случается еще?
8: У меня вот случилось. Нежданно-негаданно. У нашего министра.
2: И начал рассказывать, как это произошло. В этот счастливейший из вечеров, вернее, ночь, все были возбуждены, но Роман особенно. Говорил, не умолкая, перебивая, задавая вопросы, сам тут же на них отвечая. Опять задавал, делал вид, что слушает, ахал, охал, пересыпая речь. Да, мы ему сегодня все прощали. Все теми же обиходными словечками.
8: Фильм как будто бы ни о чем. Он, она, еще один он, еще одна она. Называется «Любовь вчетвером». Не пропустили?
2: Тю-тю-тю. Мы тут с одним кадром, ты его знаешь, из Тюза, без зуба переднего.
8: Ага.
2: Смотрели порно под таким же точно названием. «Л'амур анкадр» по-французски.
8: Амур не амур, но у меня что-то вроде любви. Чистейшей, разумеется, советской, без всяких этих ваших штучек. Но это только канва. Внешний рисунок отнюдь не главное. И все равно к этому, хоть и не главному, а придрались. Так вот, на последнем просмотре сказали мне. Нет, на предпоследнем. Что ж ты вы, Роман Никитич, думаете? Мы совсем безмозглые? Ничего не понимаем? Нет, что вы, говорю, товарищи. Наоборот, именно к вам апеллирую. Как к людям знающим и понимающим. И тут же, не дав им пикнуть, произнес в высшей степени патриотическую речь. Расхвалил Бондарчука. Он тут же сидел, не помню уже за что. За ум, за талант, за войну и мир. Они сражались за родину. Вспомнил Васю Шукшина. Он у него там играл. Теперь Вася у нас классик. Пароходы его имени, библиотеки. Кстати, ты его знал?
2: Нет, видел только на каком-то просмотре.
8: Отличнейший парень, прямой, честный, бухарик, правда. Давайте-ка запомин его души. Нет уж таких.
2: Столичные благополучно закончили. За ней последовало то самое бургундское, начатое. Потом обнаружена была недопитая бутылка коньяка. Я зажал, думал перед сном. Без дам. Ты же у нас останешься.
8: А куда мне деваться? Прикорну где-нибудь в уголке.
2: А не боишься?
8: Кого?
2: А ты, собственно, по какой линии, как у нас говорят, приехал?
11: Союз кинематографистов на Каннский фестиваль.
8: Нет, не член делегации, отнюдь. Но разрешили за собственные шиши присоединиться. Вроде член, не член. Консультант, не консультант. Бог его знает.
2: Без стукача, что ли? Потому такой храбрый.
8: Как так без стукача? Разве можно? Да, но вернемся к нашим баранам.
2: Ну, к баранам возвращались раз 20. Опять от них уходили и возвращались. Но в конце концов все же выяснилось, что картина после доделок, переделок, поправок, переозвучаний, пересъемок получила, наконец, добро.
8: Называется теперь «Разрешите помечтать». Название, конечно, дерьмовое.
2: Это точно.
8: А фильм, по сути, антисоветский. Ну, не то, чтобы совсем антисоветский. Снаружи все гладко, а копнешь, сейчас печатают. И даже приличное количество копий. 120.
2: Ого. У дам постепенно начали слипаться глаза. Мы их отправили спать. А сами устроились вдвоем на диване. Было тесно, неудобно. Да и вообще о сне не могло быть и речи.
0: Виктор Некрасов. «Маленькая печальная повесть». Десятисерийная радиоверсия с участием Евгения Князева, Александра Лутошкина, Андрея Шибаршина, Алексея Верткова, Ирины Евдокимовой и Софьи Арендт. Продолжение следует.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Никогда не задумывались, почему в середине прошлого века дикторов для всесоюзного радио отбирали так тщательно, да еще с каждым штучно работал целый коллектив профессионалов. И голос ставили, учили правильно дышать, и добивались безупречной грамотности. Это была сложная стратегическая задача, потому что страна-то многонациональная. Во многих регионах русского языка не знали совсем. Да что там середина прошлого века? Ваш покорный слуга попал в советскую армию в 1978 году. Помню, к нам прибыло большое подкрепление новобранцев из Узбекистана, и ребята из крупных городов хоть как-то могли общаться, хотя с трудом. А вот те, кого забирали в армию из кишлаков, русского языка не знали совсем, буквально несколько слов. Таким образом, радио представляло всей стране образцово-идеальный русский язык, то есть эталон, на который следовало равняться всей стране. Мудрость подобной стратегии я оценил уже, когда первый раз попал в Дагестан. Помнится, был поражен прекрасным русским языком повсюду, во всех городах, селах, даже самых отдаленных, и, соответственно, идеальным преподаванием русского языка в дагестанских школах. Ну, конечно, не сразу, но сообразил, откуда такой феномен. Все-таки 35 языков, относящихся к разным языковым семьям. Дагестан же даже занесен Книгу рекордов Гиннесса по этому поводу, как самый многоязыкий регион. А вот если считать еще с диалектами, так вообще за полсотни перевалит. Поэтому русский язык в Дагестане является средством межнационального общения. Ну, не на английском же будут говорить друг с другом кумыки, аварцы или даргинцы. В Советском Союзе языков было более 200. Учили русский во всех школах. А эталоном всех эталонов был диктор на радио, поскольку радио слушали буквально в каждом доме.
0: Голоса эпохи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья радио, с вами, как всегда, в этот день и в этот час я, ваш покорный слуга, Александр Хабургаев. Итак, дикторы радио. Великие дикторы великой эпохи. Ну, при жизни они, конечно, таковыми не были. Большое это видится на расстоянии. Поэтому только с дистанции в несколько десятилетий мы можем по достоинству оценить их профессиональный масштаб. Некоторые из них, безусловно, стали классиками. И именно они послужили вот тем самым незыблемым фундаментом, на котором сегодня строится все наше многоголосое, разноликое радио всех мастей и оттенков, от нашего академического радио России, главного радио страны, до самой какой-нибудь отдаленной региональной ФМ-ки. А для нас эти классики прошлого, честно скажу, недосягаемая планка творчества. Ну а уж для современников это были, ну, можно сказать, не посторонние голоса, а вполне себе родные, знакомые, которые рассказывали новости, которые давали мудрые советы, которым верили, и которые приходили в каждый дом, стоило только повернуть включатель радио. Рассказывает Екатерина Александровна Болотова, кандидат искусствоведения, кафедра телевидения и радиовещания Московского государственного университета имени Ломоносова.
2: Говорить о фигуре Юрия Борисовича Левитана даже как-то странно, да, это был голос поколения просто, буквально. Но и Ольга Сергеевна Высоцкая, и Владимир Борисович Герцог, и Вадим Святославович Синявский – это все были родные, узнаваемые голоса.
1: Не надо думать, будто дикторы зачитывали только сухие официальные тексты. Нет, поначалу, может быть, так оно и было. Но по мере становления радио, внутри него стали формироваться самые разные жанры, требовавшие от исполнителей не только звенящего металла в голосе и безупречной дикции, но и изрядного актерского мастерства. А вот тут-то и развернулись профессиональные артисты, пришедшие на радио из театров. Вот что вспоминает диктор с огромным стажем и опытом Борис Лишенко, трудившийся одно время у нас на Радио России, которого мы, кстати, воспринимали всегда как наставника. Цитируем по его книге «Хочу к микрофону».
3: Но вот 23 ноября 1924 года в эфире прозвучал первый номер так называемой радиогазеты. Длилась она около часа. При этом в нее входили не только информационно-политические тексты, но и сатирические частушки вперемешку с фельетонами. Правда, особенно разгуляться голосом и интонациями не очень удавалось, потому что микрофоны были капризными, требовали громких голосов, неосторожное пользование которыми приводило к тучам угольной пыли, выбрасываемой микрофонами. Садились и вставали перед ними и так, и эдак, но деваться было некуда. Вещание в стране началось, и надо было делать его профессиональным.
1: Безусловно. Давайте все-таки разберемся, в чем принципиальная разница между актером и диктором. Артист исполняет роль, то есть он находится в чужом образе и говорит вовсе не то, что он думает сам, а то, что должен думать и говорить в контексте постановки его героя. А диктор? Вот в чем секрет такой любви и уважения к дикторам прошлого? А я вам отвечу. В том, что они не обманывали, не держали фигу в кармане, не прикидывались правильными коммунистами, чтобы потом наедине с самим собой дать волю собственному презрению, ненависти к политическому строю страны, в которой живешь и работаешь, мечтая при первой же возможности сбежать на сытный вольный Запад. Нет, они сами верили в то, что говорили. И в этом секрет колоссального доверия к их словам со стороны слушателей. Настоящая искренность, поверьте, всегда чувствуется, ее не сыграешь. Вот почему к дикторам было особое отношение. Около их подъездов, конечно, не дежурили в засаде поклонники, как у подъездов артистов и оперных певцов. У них не просили автографов, к ним шли за советом и утешением. Их считали самыми близкими и родными людьми в стране, почти святыми. И они обязаны были следовать этим народным представлениям о себе. А это была очень непростая задача. Надо заметить, что перед более поздними дикторами телевидения ее уже не было. Времена изменились. Екатерина Александровна Болотова, кафедра телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ имени Ломоносова.
2: Мне не хочется обижать телевидение, но, безусловно, на радио была действительно своя культура. И я бы сказала, что она была как со стороны радио, так и со стороны слушателей, потому что у нас возникла культура слушания радио. Люди привыкли слушать радио, они привыкли слушать этих людей, они им писали письма, действительно, как близким людям, с какими-то просьбами, да, рассказывая о своей жизни. Это все, это была жизнь вот такая вот.
1: Быть может, кто-то не поверит, но очень часто дикторы самостоятельно отвечали на письма, которые им присылали слушатели, даже если писали дети. А приносили почту в редакции мешками. Радио было высшей инстанцией, куда можно было обратиться с жалобой, чтобы восстановить справедливость, поделиться радостью или бедой. Ну и, конечно, такие обращения передавали в соответствующие инстанции. В наших учебниках по теории и практике партийной и советской печати, тыр-пыр, как мы называли этот предмет, когда я учился в университете,

0: фронт и письма с фронтов от Великой Отечественной войны. И более 30 тысяч семей восстановили связи благодаря этой программе.
1: Ну вот, а теперь я готов возвращать долги. В прошлый раз мы подвесили интригу, сообщив вам, что Владимира Борисовича Герцога прозвали небесным диктором и обещали рассказать, почему. Поговаривают, что вообще-то его фамилия была Герцог. Ну, совсем как высший дворянский титул. Поэтому он и решил слегка изменить ее на чешский манер. Герцог, заменив две последние буквы. Информации об этом знаменитом дикторе крайне мало. Ну, вот нашел немного любопытного. Так, это что у нас? Это газета «Известия» от 11 февраля 1994 года. Автор, кстати, диктор. Диктор радио Ирина Илларионова.
2: Когда-то Герцог готовился стать химиком и был бы неплохим специалистом в области каучука, если бы не любовь к искусству. Он обязательно по вечерам бегал в большой, подрабатывать в Мимансе, а в антрактах резался в шахматы с Игорем Моисеевым, который, послушав, как Герцог читает стихи, посоветовал ему поступить в студию Рубена Николаевича Симонова, что тот и сделал. Мастерство чтеца прекрасного артиста отметил в нем Василий Иванович Качалов, который первым назвал его диктором-художником. Необыкновенен тембр голоса Герцога, красивый объемный баритон. Кстати, в 1933 году его не хотели брать в группу дикторов из-за его, как выразились, барского голоса, который якобы мог отвлекать наших граждан от строительства социализма.
1: Ну да, только коммунизма. Социализм тогда же все-таки уже существовал. Это случай известный про барский голос, мы еще к нему вернемся. Но давайте-ка сейчас обратимся к энциклопедическим источникам.
3: Владимир Борисович Герцог с 1927 года учился на землеустроительном факультете Межевого института в Москве. Затем перешел на химический факультет МВТУ, преобразованный позже в военно-химическую академию, которую окончил в 1932 году. В 1933 году участвовал в конкурсе на диктора радио, прошел его и до 1993 года работал диктором Всесоюзного радио. Участник Великой Отечественной войны, которую закончил в звании капитана. В августе 1941 года добровольцем ушел на фронт и по 1943 год был командиром отдельной химической роты 201-й латышской стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. Награжден двумя орденами Отечественной войны первой и второй степени, орденом Красной Звезды и медалями.
1: Вот, докопались. Стало быть, на фронт Герцог ушел, уже имея за плечами целых 8 лет дикторского стажа. Дальше рассказывает Екатерина Болотова. Но, правда, историю с барским голосом она трактует несколько иначе. Кстати, эту же трактовку я в свое время слышал от Леонида Давидовича Азарха. А уж он-то Герцога хорошо знал лично.
0: Он попал сначала на радиостанцию ВЦСПС, откуда его уволили за излишне барственный голос. Он потом окончил театральную студию, и уже в 1933 году, когда был образован Всесоюзный радиокомитет, он попал в группу дикторов. Во время войны это совершенно фантастическая история. Он пошел на фронт, и действительно, его называли небесным диктором, потому что он летал на самолете У-2 над вражескими позициями и читал обращение к неприятелю с призывом сдаться, сложить оружие. Использовали то, что он прекрасно знал немецкий язык. Потом он вернулся к своей работе диктора, но помимо чисто дикторской работы, он же очень много читал художественную литературу и стихи, участвовал в радиоспектаклях, и его очень активно звали журналисты записываться в свои программы, потому что очень любили его голос.
1: Вот так, более 100 боевых вылетов. Как это все происходило? Ну, представьте себе линию боевого соприкосновения с противником. Поднимается кукурузник У-2, за штурвалом которого сидел очень опытный пилот. А позади капитан Герцог. Сначала летали над нашими позициями и крутили через громкоговоритель любимые фронтовые песни «Катюшу», «Синий платочек» для поднятия боевого духа, что называется. Потом перелетали на ту сторону и уже над

0: позициями врага вели агитацию. Геббельсовская пропаганда врала немецкому народу совершенно бессовестно, так что солдаты вермахта абсолютно не знали политической обстановки, как обстоят дела на фронте в действительности. И вот представляете, что начиналось с этого момента. Пальба в самолеты всех орудий, из всех стволов. То, что герцог уцелел, это просто чудо. Но вот что меня заинтересовало. Чисто технический момент. Ну, как это можно было из самолета, которому еще и приходилось маневрировать, крутить патефонные пластинки? Как это не скакала игла при таких виражах? Ну, конечно же, я адресовал эти вопросы доброму другу нашей передачи Роману Валерьевичу Артеменко из Политехнического музея.
1: Там прижимная сила у граммофонной пластинки была такова, что даже под креном 45 градусов оно могло работать. В этом-то проблем нет. Там могли тангенциальный тонар ему поставить, который бы просто перемещал головку, да, не давая ей возможности скатываться. В этом нет вопросов.
0: Ну хорошо, с пластинками понятно. Но ведь не патефон же герцог на коленях-то накручивал. Как шло вещание технически? Были ли достаточно мощные усилители, динамики, аккумуляторы? На каких источниках-то все это работало? Оказывается, источники электропитания уже были, причем даже до войны.
1: Потому что где-то с первой половины 30-х и вплоть до конца у нас выпускали приемники двух типов. С сетевым питанием и с батарейным. Это было связано с тем, что электрификация дошла еще отнюдь не до всех уголков страны. И радиофикация обычно означала, что у вас в селе или в целой области где-то стоит один единственный радиоприемник, который с Москвы принимает сигнал. И дальше по проводным линиям, либо телефонной связи, либо специально построенным трансляционной, по избам сквозь маленькие динамики раздает. Соответственно, разработать комплект бортовой аппаратуры звукоусилительной мощностью 10 или даже 20 ватт – это не проблема. Вот, да, и не проблема сделать направленный громкоговоритель рупорного типа, который бы работал наперед, да, учитывая, что, скорее всего, у него было что-то тихоходное. Я даже предполагаю, что у него мог быть биплан из тех соображений, что на низкой высоте истребитель слишком был бы шумный. У них очень мощные двигатели были, у бипланов были на порядок меньшие мощности, и, соответственно, он не так бы сильно заглушал.
0: Ну, то, что это был биплан, однозначно, У-2. И, знаете, мне кажется, что Владимир Борисович все-таки заслужил гораздо больше, чем 3 боевых ордена. 100, даже больше 100 боевых вылетов, представляете? Каждый раз под шквальным огнем. Это все-таки дорогого стоит. Ну, потом уже герцог получил и мирные ордена, звание заслуженного артиста Российской Федерации. Не знаю больше такого примера, чтобы человек проработал на радио более 60 лет. Ну а теперь под занавес сюрприз от кафедры радиотелевидения МГУ. Они переслали нам фрагмент передачи «Доброе утро» от 1964 года. Мы же должны все-таки услышать голос любимца страны.
2: Сегодня перед вами выступят сами ветераны радио. Диктор Ольга Сергеевна Высоцкая, спортивный комментатор Вадим Святославович Синявский и диктор Владимир Борисович Герцог, которого общественность на днях тепло поздравила с 30-летним юбилеем работы на радио.
3: Это получается уже очень торжественно, дорогая дежурная. А ведь вы пригласили нас в студию для того, чтобы мы рассказали только самые смешные случаи, правда?
4: Ну что ж, если смешные случаи, то у нас они бывали. Я вношу предложение, я не знаю, как дежурная к этому делу отнесется. Предоставим слово сразу из уважения к дамам Ольге Сергеевне Высоцкой.
2: Нет, товарищи дорогие. Нечего скрываться за спину женщины. Начинайте, пожалуйста, сами. Вот пусть Владимир Борисович припомнит самый смешной случай своей практики.
3: Ну что ж, я расскажу. Этот случай очень хорошо помнит присутствующий здесь Вадим Святославович. Его... Мы с ним были, это было несколько лет тому назад, были на спортивных состязаниях на ипподроме. После чего мне предстояло читать очерк на радио о том, как одна девушка спасала женщину.
2: Так.
3: Начинался этот очерк так. Тонула женщина, и потом описывалось, как эта девушка бросилась в воду и спасла эту женщину. Я же говорю, тонула Лошадь. Это вместо тонула женщина, я сказал, тонула лошадь.
5: Хорошо.
3: Вы себе представляете? Ну, ничего хорошего там, конечно, не было. Вы представляете, какое было мое положение? Я не мог извиниться. Я не мог сказать, товарищи, простите, это тонула не лошадь, а женщина. Же смех.
2: Да.
3: И вот тут спасла оперативность, присущая нашей профессии. Секундная пауза. Я сразу поправился, и получилось следующее. Значит, тонула лошадь.
2: Так.
3: А рядом с лошадью тонула женщина.
2: Все было великолепно. Но только через 2 дня письмо, по-моему, из Воронежа.
3: Которым спрашивалось, товарищ Герц, скажите, а что же стало с лошадью? По-моему, самый смешной в моей практике случай.
2: Ну, может быть, не самый смешной, но во всяком случае, один из курьезов, которые за нашу многолетнюю практику, конечно, в нашей работе могли быть.
0: Ну, что еще сказать? Владимир Борисович умер в Москве 7 мая 1997 года, в день радио, которому он отдал 60 лет своей жизни. И было ему 88 лет. Похоронен в Москве на Донском кладбище. Вот такая история.

0: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
1: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
2: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова.
3: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: Слушаем!
3: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
7: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
8: И можем, и нет.
9: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
11: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
12: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские войска освободили населенный пункт Ореховатка и Красноподолье в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны. Москва имеет право рассматривать участие британских ракетных войск в ударах по России как прямое участие в конфликте на Украине, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Патриарх Московский Сиа Руси Кирилл совершил молебен у мощей святого князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские войска освободили за минувшие сутки населенные пункты Ореховатка и Красноподолье в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад и двух полков ВСУ в районах населенных пунктов Письменная, Малиновка, Днепропетровской области, Мировка, Никольская, Барвиновка, Червоная Криница и Долинка Запорожской области. Противник потерял более 365 военнослужащих. Москва имеет право рассматривать участие британских ракетных войск в ударах по России как прямое участие в конфликте на Украине со всеми вытекающими отсюда последствиями, заявил глава Министерства иностранных дел нашей страны Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
2: Премьер новой Великобритании после того, как ему зачитали...
3: Британию.
2: После того, как ему зачитали заявление российского посольства, сказал, что мы будем с Украиной, это не изменится. А в британской прессе со ссылкой на их Минобороны такие разнузданные сообщения, что, мол, атаками беспилотников мы показываем, что мы вообще больше не нервничаем по поводу возможной реакции России.
3: Вы знаете, мне жаль Британию, если она будет с Украиной до самого конца. А что касается существа... Комментарий нашего посольства, министерство делало комментарий. Это означает только одно. Президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность. Мы точно так же имеем право рассматривать вот гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями.
1: Напомню, что ранее британский премьер Энди Бернем заявил о том, что Лондон будет с Украиной до самого конца. Президент России Мьянмы Владимир Путин и Мин Аун Хлайн обсудили взаимодействие в области экономики, энергетики, туризма, сельского хозяйства и безопасности на переговорах в Кремле, которые продлились более 3 часов. Позже главы внешнеполитических ведомств двух стран Сергей Лавров и Утин Манг Све подписали декларацию о противодействии санкциям. Всего было подписано 10 совместных документов, среди которых меморандумы в сфере энергетики и спутниковой связи. Патриарх Московский Всея Руси Кирилл совершил молебен у мощей святого князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля. Сегодня стало известно, что саркофаг с мощами обнаружили во время противоаварийных работ. Они проводились в июле этого года. Археологи подтвердили, что останки, которые почти полностью сохранились спустя 6,5 веков, принадлежат именно святому благоверному князю. Как сообщили в Русской Православной Церкви, частицы мощей святого князя по благословению патриарха Кирилла будут доставлены в храмы, где им смогут поклониться верующие. Великий князь Дмитрий Донской посвятил себя делу объединения русских земель и освобождения от татаро-монгольского ига. 8 сентября 1380 года он одержал победу в битве с войсками Мамая на Куликовом поле. В лике святых он был прославлен в год тысячелетия крещения Руси в 1988 году. Сегодня патриарх Кирилл призвал молиться, чтобы Дмитрий Донской просил у Бога защиты для России. Крупнейшие банки России готовы к запуску цифрового рубля. С 1 сентября, как заявил директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, 1 сентября нынешнего года 12 системно значимых банков готовы предоставить клиентам возможность открывать счета цифровых рублей и проводить с ними операции. Также оплату в цифровых рублях с сентября начнут принимать крупнейшие торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. А в дальнейшем такая обязанность появится и у многих более мелких продавцов. Бакина отметила, что цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. Он выпускается в дополнение к наличным и безналичным деньгам. деньгам. Это, по сути, такое же платежное средство, только находиться оно будет в кошельке пользователя на платформе Банка России, пояснили в ЦБ. Энергоснабжение потребителей в Москве осуществляется в штатном режиме после кратковременного сбоя, сообщили ТАСС в комплексе городского хозяйства. По данным ведомства, произошло кратковременное отключение отдельных потребителей в Гагаринском и ряде других районов в связи с технологическим переключением источников энергоснабжения. В пресс-службе метрополитена рассказали, что поезда на Калужско-Рижской линии московского метро, а также трамваи на нескольких маршрутах задерживались из-за перебоев электричества на стороне ресурсоснабжающей организации. В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме. В свою очередь, в компании «Россети» Московский регион ТАСС заявили, что технологические нарушения на ее энергообъектах не зафиксированы. Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает жителей и гостей столицы о грозе, которая ожидается с полуночи до утра среды. В период с 3 часов до конца суток 19 августа местами возможно усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Мэрия просит людей быть внимательными на улице в непогоду. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Милый Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догиева, Елена Подкаминская и другие. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.

0: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент Галатасарая Дурсун Озбека подтвердил, что турецкий клуб приобрел полузащитника Локомотива Алексея Батракова. «Мы приобрели лучшего игрока из наших скаутских отчетов. Нашему тренеру он тоже понравился. Все увидят, насколько высококлассного футболиста мы подписали», — приводит газета «Фанатик» слова Озбека. Ранее сообщалось о том, что 21-летний Батраков прилетит в Стамбул для подписания контракта с Галатасараем в среду или четверг. Бразильскому защитнику ЦСКА Мойзесу в связи с травмой передней крестообразной связки потребуется операция. «Сейчас он проходит курс терапии в расположении команды. Мы пока не знаем, где будем проводить операцию, выбираем из нескольких вариантов», — сообщил главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов. А тем временем во вторник в футбольном Кубке России стартовала программа матчей второго тура группового этапа пути РПЛ, и ЦСКА дома уступил Акрону со счетом 0-1. Московский футбольный «Спартак» увеличил спонсорские доходы более чем на 200% за последние два года. «У нас есть долгие контракты, заключенные давно, а есть соглашения короткие. Мы очень сильно растем», — отметил коммерческий директор «Спартака» Вячеслав Соловьев. Конгресс Международного союза биатлонистов на заседании в сентябре не будет рассматривать вопрос допуска российских спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России. В преддверии конгресса СБР обращался в исполком IBU, чтобы тот включил в повестку конгресса на вопросы о возвращении наших спортсменов на международные старты и о восстановлении статуса СБР как полноценного члена федерации. Однако, как и два года назад, обсуждать эти темы на конгрессе не планирует, говорится в заявлении Союза биатлонистов России. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
1: По данным центров ОБС в Южно-Сахалинске, 19 августа днем до плюс 25 градусов, облачно с прояснениями, временами пройдут дожди. В Челябинске плюс 23, небольшой дождь. В Омске до 22 без осадков. В Великом Новгороде плюс 15-17, облачно, дожди, временами сильные. В Самаре жара плюс 30, в Ярославле и Владимире до 22-23 градусов, выше 0, пройдут кратковременные осадки. В Волгограде плюс 34, а в Севастополе 26-28 градусов, выше 0. В Санкт-Петербурге облачно, дождливо, осадки временами сильные, ночью плюс 12-14, днем до 16-17 тепла. В столице облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ночью возможны грозы и плюс 17, днем до 20 градусов, выше 0.

0: Вадимом Тихомировым. Его лицо, как, в принципе, и лицо Люсьена Оливье, долгое время не было известно широкой публике. А все потому, что они кормили первых лиц государства. Но времена меняются, и теперь этого харизматичного человека с гусарскими усами знают все. Я от всей души в нашей студии приветствую живую легенду кухни Кремля, повара Анатолия Галкина. Здравствуйте, Анатолий.
1: Добрый день.
0: Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что в детстве ваша бабушка баловала вас суточными щами, которые просто обожал товарищ Сталин?
1: Да, это так.
0: Так?
1: Это так было. Угу. Ну, не так часто, потому что это очень хлопотно, да, делать это все, но...
0: Но ведь там надо было замораживать щи, а потом размораживать. Где же вы в московской квартире это делали?
1: Ну, квартира большая, во-первых, была.
0: Так?
1: Да, да, да, она была подарена именно бабушке.
0: Это товарищем Сталиным?
1: Да, да, и это была на Садовнической набережной.
0: Ого!
1: Сейчас она называется, а раньше она была набережной Горького.
0: Так.
1: Вот, напротив Кремля. Вот, там была... Была она и есть, это большая квартира. Но холодильник тоже был. Правда, небольшой морозильник, где можно было кастрюльку поставить. Но 3-4 литра это можно было туда, в морозилку поставить.
0: Угу. Или за окошко бросить, да?
1: И за окошко, да. Зимы тогда были, дай бог.
0: Да.
1: Да.
0: Угу. Хорошо.
1: Да, так что это было.
0: Это правда, что свою супругу вы нашли в кулинарном техникуме?
1: Это точно. Кашонкин луг. Это техникум.
0: Это здесь Останкино.
1: Да, здесь Останкино. Вот там мы встретились. Она немножко была младше меня на год. Вот.
0: Как звали эту прекрасную девочку?
1: Алла. Ее так и зовут.
0: Аллочка. Так.
1: Да.
0: А чем же она вас поразила?
1: Вы знаете, мне кажется, какой-то своей простотой. У нее были очень длинные волосы. И такой как-то они закручены были в косу. И мне как-то вот это вот милое личико. Вот уже 45 лет мы вместе.
0: Да. Это надо же между котлетами и борщом найти свою судьбу. Хорошо. Это правда, что для того, чтобы устроиться на работу поваром в Кремль, вам пришлось пройти проверку на детекторе лжи?
1: Да, конечно. Но раньше он так не назывался.
0: А как он назывался раньше?
1: Вы знаете, это... Точно не помню, как это научно было называлось. Но они говорили, это тест. А, давайте пройдем тест.
0: Это в советское время?
1: Это в советское время.
0: Когда всем говорили, что полиграф – это все, это пережиток буржуазного прошлого. Так, а как это происходило?
1: Ну, это было, да. Так, это было в поликлинике на Варсановском переулке. Она и сейчас существует. Это была вот типа этой комнаты. Вот мы сидим два специалиста, и они задают вопросы. Самые, только говорите «да» или «нет».
0: А вы в датчиках?
1: В датчиках, да. Здесь. Да, наверное, штук 8-10, наверное, точно не
0: помню. По телу? Так.
1: Да, по телу. Вот и они задают вопрос. Не надо, говорит, там что-то рассказывать. Просто скажите, да или нет. Всю аппаратуру, которую там, конечно, я стоял, я ее первый раз я ее не видел. Но я не один раз проходил этот.
0: А почему?
1: Не знаю, почему. Понимаете, потом где-то в конце вот 90-х начали очень много принимать людей с улицы. И вот как-то такое, наверное... Мы все проходили, да.
0: Ну,
1: все проходили.
0: Тоже.
1: Да, и личная охрана, которая была вот в первой линии, тоже так все ребята проходили.
0: Хорошо. Ну и напоследок, это правда, что в свое время своим кулинарным талантом вы поразили сердце женщины королевских кровей, которую звали Елизавета II.
1: Да, это было.
0: Так.
1: Михаил Сергеевич направлял меня на стажировку.
0: Это Горбачев.
1: Да, Горбачев. Был визит в Англию. Вот. И он мне говорит, что греха таить не надо, здесь сейчас секрета нет. В Кремле очень было так все посредственно. И с посудой, и с текстилей, и все такое.
0: Ну как же наш фарфор?
1: Фарфор, да, он остался и был такой, ну, все равно это все уже такое потертое было, такое за это, да, и приборы, и блюда, которые выносили, выдавали, вот, нужно было обновить, он хотел это сделать.
0: Эстет.
1: Вот, да, да, хотел, и Раиса Максимовна очень хотела, ну, вот, им не удалось, это сделал Борис Николаевич уже все сделал,
0: да.
1: Ремонт он сделал уже все там как следует, вот, и...
0: Так, конечно, а вас направили?
1: Да, направили. Я был там более... почти 5 месяцев.
0: Ух ты!
1: Я был в посольстве нашем. Вот. А это очень посольство близко находится прямо к дворцу. И вот, ну, много, конечно, ничего не показывали.
0: Да?
1: Как, где, да, да, это было много очень секретов.
0: А какие секреты, например?
1: Ну, даже секрет такой один, знаете, она не любила морковь нигде.
0: Да что, серьезно?
1: Да, она не ела нигде морковь вообще. Вот ни в одном блюде не должно быть ни, даже намека этого. Вот из этого был секрет. А я вижу, что-то они делают. Вот, такие вопросы, там, допустим, лук идет, там разные, там белый, порей, там сибулет, там все. Я говорю, а что для моркови, даже для бульона? Говорю, что-то вы для бульона даже, для цвета такого. Нет, ну не говорили. Потом я уже, конечно, все это узнал. Да.
0: Так, ну а чего вы ее поразили сердце?
1: Ну, там поражать, конечно, нечего было, там все было, все, что она хотела. Ну, в питании она такая была немножко консерватор, знаете, как-то так вот то, что она любила, вот она любила. Она раз в неделю ела большой стейк, такой с кровью, да. Я удивляюсь, с женщиной вроде так.
0: Ну, это да.
1: Сладкое любила, что-то вот, мороженое, разные ягоды. Ну, ягоды это всегда. Это малина, ежевика, вот это ягоды прямо.
0: Анатолий, а чем она запивала все это?
1: Вино, шампанское.
0: В обед?
1: Нет, не в обед, не в обед, нет, не в обед. Я знаю, что, ну, такой как бы обед, он как бы ужин в 5 часов у нее был. Это расписание такое сдвинутое было немного у нее. Она вставала рано. Вот, ну, на завтрак я там не знаю, что такое. А вот это вот все вино, я знаю, что она пела шабли. Да, шабли, я не знаю, почему, как-то вот так вот, прям вот определенных годов, да. Вот.
0: Я думал, виски, английская королева.
1: Ну, виски-то пили они, пили, да, я думаю, что...
0: Так что же вы сделали?
1: Ну, сделал я, так это придумал, не знаю, что я зашел просто, ну, в то время в Москве у нас проблемно было, и с фруктами, зимой я как раз, у меня командировка была, вот, январь и дальше туда. Вот, я зашел в один из английских магазинов и увидел необыкновенную клубнику. Прям вот такая вот.
0: Бройлерная, да?
1: Да, бройлерная, точно. Вот, мне кажется, она меня поразила. И у меня что-то в голове такое, что-то можно сделать, что-то можно сделать такое. Ну, сделал десерт такой, я клубнику, зафаршировал его кедровыми орешками.
0: Как, прям сами настоящими?
1: Да, настоящими кедровыми орешками. Вот, кстати, у них орехи не растут, все орехи только идут с России.
0: Так.
1: Да. Вот, это сделали, сделал буше небольшое к этому, зафаршировал.
0: Буше – это что такое? Это соус?
1: Буше, нет, это не соус, это нежные-нежные бисквитики, которые просто тают во рту. Такое.
0: Как мило.
1: И вот все это сделал красиво. Соус сделал на коньячке. Вот, орешки, то, что середина вынимается из клубники, она идет в соус такое, как бы желе. Красиво получилось.
0: Да.
1: И почему-то, я не знаю, Вадим, но то, что реакция была сразу. Ко мне бежит посол замятин и говорит, ты что наделал? Я говорю, что я наделал? Я ничего не делал. Ты что там кому-то передал, ты кому-то дал? Я говорю, послушай, я занимался своей работой, с ребятами разговаривали. Я говорю, вот, говорю, сделайте. Они спрашивали меня, их интересно было.
0: Английским поварам?
1: Да, английским поварам кухни.
0: Так.
1: Вот. И ради бога, я говорил, у меня секретов не было. Они что меня спрашивали, я им говорил по русской кухне, что им интересно. Было. Я говорю, вот знаете, вам еще десерт русский. Он говорит, у вас что, круглый год клубник? Я говорю, нет, у нас в сезоне клубник. Но у вас, я смотрю, на круглый год.
0: Да.
1: И все. Но то, что до нее это дошло.
0: Да.
1: Дали, там, посмотрели, и все. Ей очень понравилось.
0: Хорошо. Итак, Анатолий Галкин, замечательный повар. Ваш отец был военный?
1: Да.
0: В каком звании?
1: Полковника.
0: Каких войск?
1: Ну, он был летчиком.
0: Да.
1: Вот, он летал на самолетах, очень, они очень много мест поменяли, и Сафоново, и Уссурийск, и Дальний Восток, и Камчатка, очень много, а мне пришлось здесь быть с бабушкой практически в основном, я очень редко только на каникулы к ним выезжал.
0: А, вот так даже? Да. Зато жили два шага от Кремля.
1: Ну, да, да.
0: Учились плохо в школе?
1: Нет, хорошо, я учился.
0: Да?
1: Да, я учился хорошо. Хочу сказать, что я закончил 10 классов. Раньше же не было 11, 10 классов. Я закончил, у меня была одна тройка. Одна тройка по геометрии.
0: Ого.
1: Да, и что-то мне все тянули. Я говорю, не нужна она мне.
0: Подожди, как же после школы с одной тройкой вы пошли в кулинарный техникум?
1: Ой, там была целая такая трагедия, эпопея. Папа же хотел, чтобы я был военным.
0: Ну, конечно.
1: И все, он говорил, что потом меня пугала армия почему-то. Я не знаю, но я ее не боялся, армию.
0: Папа пугал армию?
1: Да, он говорит, не пойдешь учиться в училище военное, пойдешь в армию? Я говорю, пойду, и что такое?
0: Ну да.
1: Я пошел в армию, я отслужил нормально.
0: Так, и вы говорите, все, пойду в кулинарный техникум.
1: Он даже не знал. Бабушка только знала. Но ни мама, ни папа не знал.
0: Вообще никто не знал.
1: Когда я уже отучился сюда, 2 месяца или 3, бабушка только сказала. Им
0: это, да вы что?
1: Проговорилась. Да.
0: О, бабушка кремень была. Слушай, а как бабушку звали?
1: Анастасия.
0: Слушай, а вот бабушка Анастасия что-то рассказывала про товарища Сталина? Я понимаю, что это военная тайна.
1: Но... Нет, не военная тайна. Она не так много рассказывала, как... Она же на ближней даче здесь работала.
0: Да, я знаю. Да. В Куцево.
1: Да, да. И мне было интересно о войне. Вот так... Он почему-то всегда говорит, если бы не Сталин, мы бы, говорит, не выиграли войну.
0: Почему?
1: Не знаю. Я не понимал тогда. Ну, да. Мне как-то неинтересно, наверное, было это. Ну, почему-то она всегда так говорила. Это говорит, только благодаря, говорит, его, говорит, воле, его, говорит, настырству, его. И уже на 82-м году умерла. Она говорила, что, конечно, говорит, правители наши, говорит, дело наделали много, говорит, и, говорит, Сталин не исключением был. Ну, видно, она не хотела мне там забивать голову вот этим всем репрессиями.
0: Такое, ну, да.
1: Вот, да, но это же было. Ну, как-то она говорила, что он многого не знал. Вот как-то, понимаете, она говорит, он многого еще и не знал. То, что делалось за его спиной, от его имени. Ну, я так подумал, ну, да. Потом же, наверное, Берия, там еще вся...
0: Ну,
1: вот,
0: да.
1: Там было такое.
0: А о человеческих качествах?
1: Он был очень такой внимательный, дарил ей подарки. Первая книга кулинарная, вот эта вот была в 1953 году. Вот у меня она есть, подписана им, Сталиным, прям для нее. Первое издание было.
0: Оно сохранилось?
1: Оно сохранилось, оно у меня есть, да.
0: Так.
1: Да, у меня есть эта книга. Вот. Ну и что-то такое домашнее какое-то, такое вот дарили. То она говорила, то какие-то полотенца, то наборы кухонные такие, вот, ну, для дома все. Угу. Вот. Что-то осталось, да, какие-то черпачки такие остались, вот, серебряные такие вот.
0: Но он не производил впечатления сатрапа, вождя?
1: Нет, он очень к ним хорошо относился, очень. Он, говорит, очень редко заходил на кухню, очень редко, но иногда заходил. Иногда, говорит, приоткрой дверь и стоит, не заходя, стоит, слушал. Ну, у них очень маленькое количество людей было, именно вот из обслуги такой.
0: Да, вот. Интересно.
1: Поэтому, да, так она как-то вот хорошо от него говорила.
0: Но вернемся к вам. Анатолий Галкин, замечательный повар. Где в армии служили?
1: Ну, я служил в связи. Связь.
0: Это так называется?
1: Аснат спецназ, да.
0: Ага.
1: Радиоперехват.
0: Ого.
1: Да.
0: Ничего себе.
1: Ленинградская область.
0: А потом уже вернулись из армии и...
1: Я уже учился. Я отучился 1,5 года в техникуме.
0: Угу.
1: Понимаете? И меня забрали в армию. Мне не дали
0: доучиться. Даже так?
1: Да.
0: А, ну да.
1: Да, мне не дали доучиться, потому... Ну
0: да,
1: тогда
0: да, да.
1: Так было вот так. Я ушел, потом пришел с армии, 2 года я отслужил. Закончил уже вот этот год. Ну, там я быстро сдал, они уже меня знали, ждали этого.
0: И потом с военного атташе поехали в БО.
1: Ну, до этого я еще работал в Совете экономической взаимопомощи.
0: Это здесь, на Новом Арбате?
1: На Новом Арбате, да. А первое место моей работы было ресторан «Золотой колос» на ВДНХ. Он еще работал. Русская зима какая там была, первая вот после выпуска. Тройки, иностранцы, икра, водка. Ой, какая это.
0: Красота.
1: А сейчас вот его отделывают. Я здесь приезжал недавно. У меня прям ностальгии било. Вот, понимаете, я так хотел его увидеть.
0: Ох.
1: Да.
0: И вот вы поехали в Бон, там отработали.
1: Да.
0: Кстати, как немецкая кухня?
1: Вообще никакая.
0: Вот мне то, что подумал. Вот ни о чем.
1: Мне кажется, у них собрано со всего мира.
0: Ну да.
1: Так же, как и Англия.
0: Там вообще нет кухни. Ну, кроме этой картошки с начинками.
1: Да, да. Ну, что-то у них, да, делают какие-то они салаты, там это все майонезное, все это картофельное, все это такое жирное.
0: А скажите, вот эта поездка в Германию вам потом не помогла, когда вы готовили для Владимира Владимировича Путина?
1: Ну, в принципе, я же работал с Лушевым
0: Петром
1: Юрьевичем.
0: Ну да. Это потом один из последних, кто руководил Варшавским договором.
1: Да, да. И, в принципе, это с его подачи меня устроили в Кремле.
0: А-а-а.
1: Он мне, давай, я не хотел, я не хотел вот эту бабушкину. Вот эту,
0: ну, да.
1: Вот, она меня как-то предупреждала. Ты, говорит, просто будешь себе не принадлежать. Она мне говорила, если ты пойдешь туда.
0: А вы все равно пошли.
1: Да, он меня настоял, он мне звонил несколько раз. Ты ушел, ты звонил в кадры, ты звонил, я уже позвонил. Я говорю, нет, не звонил. Ну,
0: слушай, вы знаете, вот такая шутка о театре армии, что там все актеры, это не народные, не заслуженные артисты, а это лейтенанты, капитаны, генералы. А скажите, а вот у вас там на Кремлевской кухне тоже все в званиях?
1: Все аттестованы, конечно.
0: Нет, звания.
1: В званиях, да, да, все.
0: И какое у вас звание?
1: Я офицер.
0: Ого, ничего себе. Да, не, да. Это хорошо?
1: Это хорошо, конечно, да.
0: Военные пенсии, опять-таки.
1: Военные пенсии, да, да, да, да. Уже давно выработано.
0: Ну да.
1: И получается.
0: Слушайте, а как же так получилось, что вас допустили до первых лиц? Ведь так просто не бывает.
1: Ну, не знаю, я из тех людей, которые я вот... Там я видел много людей, которые, знаете, чтобы пробиться, получить, ну, да, звание, там идут, ноги обтирают, а в своих же... Эти. Ну, я не такой был. Мне вот пусть кто там сейчас вот... Кто еще остался, кто, ну, кто на пенсии, ну, да, там уже, но все равно. И те люди, которые знают меня, и те, которые работают, и сейчас в Совете Федерации, там многие меня знают.
0: Да, все знают, да.
1: И никто мне не скажет, что ты, Галкин, ты там кого-то утопил, ты там кого-то там подставил. Нет. Я не знаю, но такое было предложение.
0: Слушайте, а ведь там тоже у вас интриги, расследования.
1: Да еще какие.
0: Да.
1: Но меня очень любил Плеханов. Это начальник 9-го управления был охраны.
0: О, да.
1: И такой был генерал генералов.
0: Ух ты.
1: Первый зам его. Они ко мне очень хорошо относились. Вот когда я только пришел, второго генерала умерла теща, и я приезжал к нему в дом. Мы кое-что готовили, такое там на поминки.
0: На поминки.
1: Нигде это не было, ни в ресторане, было дома. Да, на юго-западе, квартира большая, ага, такая все. И Юрий Сергеевич Плеханов очень часто меня отправлял к Крючкову.
0: Это будущему председателю КГБ.
1: Да. А с Крючковым я часто ездил в резиденцию Семеновской, такая есть по Калуге. Такая идеальная. Это с Завидовым даже не сравнится. Просто идеально. Там прям вот как микроклимат какой-то, mm-hmm, вообще. Вот. И горная река, и форели, все, и пруды. А Крючков встречался там с резиденциями. И Юрий Сергеевич мне всегда говорил: Толя, смотри, чтобы даже жена не знала, что ты увидишь, услышишь, как, что.
0: Да, всё, Толя.
1: Жена, во-первых, ничего не знала.
0: Слушай, я вот думаю, вот ваша жена Алла, она просто, не знаю, она ангел. Вы когда уезжали на работу утром? Во сколько?
1: Где-то 6:30.
0: Так, во сколько возвращались?
1: И час, и два.
0: Сколько командировок в месяц?
1: 4-3 каждый месяц. По России было 2 раза, и одна в месяц была куда-то. Вот.
0: То есть лучше за подводника замуж выйти, да?
1: Ну да, так получилось.
0: Так, ну а детей-то успели сделать?
1: Да, да, 2 детей, сын и дочь.
0: Хорошо.
1: Да, ну вот это делись тоже, меня не было в Москве.
0: А, то есть, да ладно?
1: Точно.
0: Скажите, там в Кремле вы Брежнева застали?
1: Конечно. 2 года. В 80-м году я пришел, угу, а он умер в 82-м.
0: Да.
1: И 2 года. Ну, я у него в личке не был.
0: Ну, понятно.
1: Ну, я был несколько раз в Завидово.
0: Туда
1: вот мы выезжали, меня брали. Ну, я только пришел, еще такой.
0: Слушайте, вот, вы знаете, такой... вот я смотрю на хронику, а он был очень душевный и, главное, с юмором.
1: Ой, тот на кухне, он придет с утра к обеду, все посмотрит, все ли у вас, ребят, хватает, что-то, mm-hmm, там, как вы домой поедете, чтобы рыбу, мясо взяли.
0: Да,
1: все обязательно 5 раз спросят, что там у вас, как там дома, как что.
0: А почему он был забавный? На ваш взгляд.
1: А забавный, знаете, он, да, мне интересно, каждый раз, когда заходил в наше отделение, ну, да, он всегда говорил: ой, ну ладно, вы-то здесь, конечно, хорошо, все, но в Кремле меня лучше кормят. А в Кремле заходил, говорил: о, меня как Завидово кормят. Никак не понимал, что одни и те же все.
0: Слушайте, а это правда, что он любил котлеты холодными?
1: Он многое, что мог взять просто вот с кастрюльки, с противня.
0: Просто попробовать на укус, да?
1: Да.
0: Слушайте, а вот эти диетические супы, которые прописывали Леониду Ильичу?
1: Ты что, он там не ел это?
0: Да.
1: Прям отодвигал бороду, это не надо мне.
0: Правильно, вот это сейчас вот хорошо сказали. Mm. И еще я знаю, что у него была маленькая термокружка, в которой был чай, заваренный на молоке.
1: Да? Я не могу сказать. Вот то, что Михаил Сергеевич, это вот пил он чай с молоком,
0: да,
1: когда он выступал вот в Большом Кремлевском дворце, ага, вот это вот.
0: Ну да, я помню.
1: Это я всегда выносил. Выносил ему на трибуну. Это же был секрет, же ни в коем случае нельзя было говорить. И только я выходил из ореховой
2: комнаты. Так это вы выходили?
1: Конечно, конечно.
2: Да ладно, я же помню это.
1: Да, тарелочку, стакан, закрытой салфеткой. И к трибуне, когда он говорил, я ему выносил это белое. Все говорили, что же он пьет? Что? Это была обычная чай с можайским молоком. Все.
2: Слушайте, а это правда говорят, что Владимир Владимирович тоже любит чай на основе алтайских трав и даже добавляет туда свеклу и хрен?
1: Ну, делают сок ему, я знаю. Я не знаю, как чай, да, а чай он пьет. Травы ему собирают, все привозят, это вот он заваривает. Вот. Но то, что вот в кружке в этой, там не чай. Там напиток, да, но не чай, не холодный.
2: Ну, хорошо. Вернемся, Анатолий Галкин, к нашему замечательному Михаилу Сергеевичу Горбачеву. А почему стали его личным поваром? Вы приглянулись ему?
1: Не знаю, наверное. Ну, там никто не спрашивал.
2: А у вас был разговор с ним какой-то?
1: Да, конечно. Это была командировка. Плеханов мне сказал, ты летишь с нами. Это была Екатеринбург, там дальше что-то.
2: Это начальник 9-го управления.
1: Да. Угу. Я говорю, хорошо, Юрий Сергеевич, надо. Я вообще близко-то не был, говорю, надо как-то мне. Ему, хорошо, это не твое дело, я все это. И прям первые мы прилетели там. Угу. Все, я был на подготовке резиденции. Это когда там за неделю приезжаем, все готовим, там все вот оно. Да, они прилетают, и Юрий Сергеевич заходит и говорит: сейчас Михаил Сергеевич придет, я тебе вот с ним познакомлю, чтобы он знал тебя. И все. И мы заходим, он в рубашке, так вот, в брюках таких уже не по парадному, по-домашнему в резиденции. Он говорит: Михаил Сергеевич, вот Анатолий Галкин, вот. Хотим попробовать с вами. Он говорит, хорошо, все, у меня зять Толик, все, ничего я тебе
2: Толик.
1: Да, и все, и вот так и пошло. Здесь обед, и все, нас я уже обслуживал.
2: А какое впечатление на вас произвело?
1: Первое, мне кажется, никакое-то. Мне показалось, что прям какой-то вот немножко даже как бы слащавое первое. Mm-hmm. Такое для меня, я это не заслужил, и кто я для него, и кто он там.
2: Ну да.
1: Вот. Ну хотя мы уже глазами-то встречались, когда это вот избрание было, все это ореховые комнаты, все эти, мы уже встречались, он-то меня видел уже. И не раз, потому что мы одни и те же там. Никуда. Я был один из тех людей, нас было всего 5 человек, которые мы были и как повара, и нас закрепляли за каждым охраняемым. Мы и там воду давали, подавали, и обслуживали уже на приемах. Понимаете, за каждым был закреплен. Вот. И вот Плеханов меня закрепил за Михаилом Сергеевичем, когда он еще не был секретарем. Уже. Ну, это как-то было так вскользь. Все. А потом же, когда его избрали, я его поздравил в ореховой комнате, Михаил Сергеевич. Так. Потом я там немножко все это.
2: Как же без этого?
1: Да. Вот. И как-то вот было так.
2: А что там за кофе вы варили, Раиса Максимовна?
1: Она любила свежемолотый, во-первых, чтобы она слышала. Это утро.
2: Как кофемолка
1: работает.
2: А у вас что, кухня была прям рядом?
1: Ну, это рядом, конечно, вот прям
2: с апартаментом.
1: С апартаментом всегда это слышно.
2: Так.
1: Все это слышно. Или кто-то даже. Ну, уже кофе, конечно, готово. Что там? Оно уже в турке, прожарено немножко. Это так, чтобы она слышала. Она все время внучкам говорила. Вот видите, Толик кофе там молит. Вот так только надо. Турочка, да. Кладется кофе, там, 2 чайные ложечки. Она маленькие чашечки кофейные пила. Буквально прям 40-50 грамм. Турочка прогретая должна быть. Такая, чтобы теплая.
2: Да,
1: высыпаем туда молотый кофе, немножко его как бы прожариваем.
2: Немножечко.
1: Не то, чтобы там пахло орехом, не надо ни в коем случае. Заливаем холодной водой, доводим до кипения. Но здесь самое интересное такое. Я, например, делал, вот довожу, вижу, что поднимается пенка. Я его убирал. 2-3 секунды и опять. Вот 2 раза пеночка у меня поднималась. Угу. Потом, самое интересное, вот эту пенку я аккуратно снимаю верхнюю и кладу ее в кофейную чашку. Пенку.
2: На дно прям?
1: Прям на дно, да. Ага. Прям на дно туда ее. Потом еще раз. Тогда 3 раза. Пенку я снимал 3 раза. И потом самое главное, чтобы эту пенку не разрушить, уже из турки вы наливаете, ставите чайную ложку и наливаете по краю, чтобы она не на пенку текла кофе, а на край чашки. И пенка поднимается вот так вот вся. Понимаете?
2: О, красиво!
1: Вот это. Вот.
2: Слушайте, вы, конечно, сейчас подставили бок. Значит, Раиса Максимовна слышала, как вы работаете с кофемолкой. Но получается, что и вы слышали, что там происходит в апартаментах. Раиса Максимовна часто ругалась на Михаила Сергеевича?
1: Да. Особенно когда...
2: А, то есть Михаил Сергеевич любил тоже, да, немножечко?
1: Все вот эти заседания последние были, она все время говорила: «Толя, я тебя прошу, не наливай». Я говорю: «Раис Максим, я не могу так». Представляете, сидят,
2: ну, да, люди, да,
1: все наливаем там, да, водку. Он всегда спрашивал. Что, кто, да, чего. Если пьем, то все, да, одинаково пили.
2: А, даже, да, так, да?
1: Не было такого, что один коньяк, другой. Ну, да. Пьем водку. Едим сало, он спрашивал. Особенно Вогарёва, ага, знаете. Сало едим? Ну, сало без чеснока, как без чеснока.
2: Ну, как?
1: Да. Все, если едим, то едим все вместе. Чтобы запах чеснока
2: был. Ну, да, все. Логично.
1: Вот он всегда вот он спрашивал.
2: Так.
1: Как и что. Да, конечно, кто там первый, второй, это все там каждый выбирал. А это, да, водка, коньяк.
2: А кто там молодой был?
1: По-разному. Он никогда не был. Было просто один такой, я вот никогда не забуду. Был прием такой, например, встреча такая была с иностранцами. И с нашей стороны был. Ну, какой-то генерал, даже фамилии его не помню. Ну, большой генерал, очень большой генерал. Это по военным было. Это было в особняке МИДа. Так, с одной стороны, наверное, человек 12, стол. Человек 20-25. И там с Михаилом Сергеевичем мы приехали, и он так меня подвел, говорит: я сегодня не это самое.
2: Не выпиваю.
1: Да, не выпиваю. Первую рюмочку нальешь мне коньяка. Немножко, говорит. Я говорю: хорошо, Михаил Сергеевич, не вопрос. Все это началось, там у них было совещание какое-то, потом обед, типа такого, рабочего обеда. И там Михаил Сергеевич, как всегда, там, что, водку, там все такое. Ну, водку. Всем разливают водку. Ну, я ему наливаю. Этот генерал видит, что я наливаю ему коньяк.
2: Так.
1: И прям во весь стол. Говорит: я же сказал, типа на меня, не на него, я же сказал тебе, хотя он мне ничего не говорит,
2: ну, да,
1: я же сказал тебе водку налить президенту. Я вообще никогда не слушаю ничего. У меня вот один человек,
2: да,
1: которого я смотрю, что очки, что ему дать, что и все, и то, что он мне говорит. Вот. И Михаил Сергеевич здесь, я думал, сейчас он промолчит. Нет. Он так прям глаза на него поднял и говорит: Анатолий делает то, что говорю ему я. И никто либо.
2: Ого.
1: Прям за столом.
2: Так, а Раис Максим, значит, ругал с утра.
1: Ну, она все время говорила: я же тебя просила. И она, ну, она была такая деликатная, она при мне такое никогда ему ничего не говорила. Угу. Она мне все время говорила: Толя, выйди, оставь нас двоих. Я пошел.
2: Да, слушай, а можно рецептик? Как опохмелялся Михаил Сергеевич?
1: Молоко.
2: Вы что, серьезно?
1: Я не знаю почему.
2: Прям холодное молоко?
1: Холодное молоко. Он прям: дай мне молока утром, дай мне молока. И она что-то начинала ему под молочко.
2: Слушайте, еще один маленький вопрос. Я совершенно недавно узнал, что, оказывается, Михаил Сергеевич перед большими поездками за рубеж иногда по 2 часа проводил время в церкви.
1: Да, всегда, Вадим.
2: Да?
1: Всегда. Это маленькая церквушка. Вот,
2: прям в Кремле.
1: В Кремле, да. Это вот в Большом Кремлевском дворце. Вот. И вот она маленькая очень такая. Вот там они были. И она, Раиса Максимовна, ну, не всегда, но была часто с ним. Mm-hmm. Она очень часто приезжала в Кремль. Он молодец, мне всегда говорил. Он: Толь, сегодня Раиса Максимовна приедет на обед.
2: Готовься.
1: Ой, кошмар. Он понимал это, что для нас это... Он понимал это. Он открыто не говорил мне, что там ты не переживай.
2: Ну да, да, да.
1: Но она, конечно, так свое такое вставляла.
2: Слушай, а когда Великий пост был, было постное меню в Кремле?
1: Всегда было.
2: В советское время?
1: В советское время. Всегда было постное меню. На это самое, как он встречался же со священниками и знал прекрасно все это. Всегда было постное меню, но он никогда не придерживался.
2: Слушай, Анатолий Галкин, можно еще один вопрос? Скажите, а во время событий в Форосе где вы были?
1: Там. Да. Там я был. Я все отдыхи, которые он проводил в Форосе или где-либо, я всегда был с ним. Один раз даже я с женой и сыном был. Ну, она меня, конечно, не видела.
2: Ну, да. Это понятно. Слушайте, а что вы пережили? Какое у вас было внутреннее ощущение, когда вы находились там?
1: Вот какая-то вот... Как будто вот грязью облили. Вот честно, Вадим, я не знаю. Кто я? Вот там никто не понимал еще, какое это...
2: Что происходит?
1: Что происходит. Ни Владимир Тимофеевич ничего не говорил. Они
2: это
1: там...
2: начальник охраны?
1: Да, начальник охраны был. Да. Потом он уехал вообще, бросил нас там.
2: Да вы что?
1: Да, да. Он бросил нас почти за 2 суток. Ну, его Плеханов к себе вызвал, сказал, что все. Тогда, когда его судили, он говорит: я генерал, говорит, но я военный. Мне сказали приказ, вот приказ, и все. И он, ну, ничего не было. Всех судили, и там Крючков,
2: ну, да,
1: и Плеханов, все. генералов, а он вот...
2: Ух ты!
1: Да. Я его часто сейчас встречаю.
2: Он жив?
1: Он, да, конечно, он жив. Он живет в 26-м доме.
2: Надо же. Хорошо. Вы знаете, конечно, хочется поговорить о вас, о вашей жизни, но я понимаю, что вся ваша жизнь была в Кремле. А вот скажите мне, Анатолий Галкин, а как так могло произойти? Ну, есть такой слух, что Константин Черненко, к сожалению, раньше ушел из жизни только потому, что отравился копченой рыбой. А такое вообще возможно было?
1: Нет, это исключено. Столько это проходит проверки. Это вообще, это вот ужасно. Вот я приезжал, допустим, к 8, там, 8:30 где-то, ну, 8 ну, да. где-то, я уже был, даже раньше я приезжал, потому что рано уезжал. И мы каждое утро ждем с института на Мосфильмской, ну, это база была,
2: ну, да.
1: она есть сейчас, все проверка всех, должно быть молоко, колбаса, все мясные, все должно пройти по анализам, все. Только тогда нам привозили ее прямо в Кремль.
2: Запечатанную.
1: Запечатанную. Ага. Ну, там боксы ну, да. специальные с пломбами. Я их все вскрывал, и все. Мы знаем, какая ну, пломба да. должна прийти ко мне на высоту, какая там. Все по-разному уже идет заказ. Каждый охраняемый, он себе заказывает то, что там необходимо. Его там буфетчик, там ну, да. его повар, они там заказывают продукты, то, что необходимо.
2: Слушайте, а как, например, происходит, если вот Юрий Владимирович Андропов
1: да.
2: болел диабетом? И любил конфеты «Мишка на севере». А как ему сказать, вам нельзя, Юрий Владимирович?
1: Нет, говорили доктора ему.
2: Говорили, да?
1: Говорили, да. Ну, такое бывает. Они же все такие прожженные в 4-м управлении были у нас.
2: Врачи.
1: Вот, врачи.
2: Да, почему да. я должен говорить о том, что вам можно, что нельзя?
1: Самолет летим, да, там, видят, они, ага. ну, они сидят, я прохожу там с кофе.
2: Ага.
1: Доктор там у нас, Игорь был. Толь. Ты уже четвертую там чашку кофе несешь. Ему нельзя.
2: Михаил Сергеевич, да?
1: Михаил Сергеевич, говорю, ага. вот иди и скажи. Слышь, мне говорю, иди и скажи, что ты мне здесь говоришь? Кто я и кто он? Ты чего вообще? И все, и он сразу затих, сидит в кресле.
2: О, молодцы.
1: Ты их не видел, я его не видел тебя. Ну, свои две копейки, чтобы...
2: Вставят.
1: Пятую точку себе прикрыть.
2: Ну, да-да-да-да.
1: О,
2: да,
1: там да. такого я насмотрелся. Это потом уже как-то не обращать внимания, еще, наверное, молодой был, и как-то вот это все не запоминается, а потом уже анализируешь все это и думаешь, господи, вот там подстава была, вот здесь подстава была, здесь. Но он всегда за меня заступался, если где-то что-то там...
2: Михаил Сергеевич?
1: Да.
2: Молодец. Слушайте, а вы же Бориса Николаевича кормили?
1: Да.
2: Ельцина.
1: Борис Николаевич, вообще мы с ним прям друзья были, можно сказать, перед этим все. Ну, потом, конечно, он отыгрался на меня. Ну, он терпел меня из-за того, что у них не было ничего, никакой команды, ничего там,
2: Дима ну, да.
1: там, все это, Саш там, Крыжаков,
2: ага.
1: все, там ходили, там, как эти, все такие деловые. Я с ним в хороших отношениях был. Ну, Борис Николаевич из тех людей, которые должны быть ему преданы до мозгов. И я вдруг Горбачевский и у него.
2: Да, конфликт интересов.
1: Да, да, да, да. И немножко у нас так с ним получилось, завидую я был. Да,
2: ничего.
1: Он же никогда не мог один пить.
2: Да я не могу.
1: Иди, да, иди, наливай, и давай, и все. И все, я отказал ему. Все, да, я сказал, Борис Николаевич,
2: это
1: я не могу.
2: Да.
1: Я тебе приказываю, Борис Николаевич. Я не могу, я говорю на службе.
2: Да.
1: И все.
2: А что за пельмени у него были любимые? Рецептик можете подкинуть?
1: Борис Николаевич?
2: Да.
1: Ну, он любил обычные мясные пельмени.
2: Да?
1: Он добавлял, да, добавляли ему свинину, говядину, вот, и с дичью. Дичью немножко добавляли, да. Вот, но дичь не кабана, а или вот лось, марал, вот это такое вот все. Немного для запаха такое. И лук-то должен быть шинкованный мелкой крошкой, туда не перетертый, как фарш.
2: Слушайте, мне в свое время Коржаков рассказывал о том, как он на кухне в Кремле разбавлял водку, а потом ее обратно закрывали,
1: да.
2: Это действительно так?
1: Да, действительно так. Минеральной водой с газом разбавляли, да. Ну, не понимал уже потом все. Это все кончалось, там виски, это начало виски, там коньяк, потом водка и все остальное.
2: Ох, вот вы натерпелись. Вы знаете, совсем недавно ушел из жизни замечательный ваш коллега Виктор Беляев, не выдержал сердца. А у вас сколько инфарктов было из-за этой работы?
1: Ну, открытых-то, наверное, не было. Может быть, какие-то закрытые были там что-то. Переживаний было очень много.
2: Это же какая ответственность?
1: Это как-то как на потоке, что ли, было. Об этом не думаешь. Ты просто должен сам себя

0: пойдем фазанов кормить. Вот так вот. Да. Мы идем. Вот.
1: То есть не о Боге.
0: Да, он говорил очень много. У него все равно все это приходило. И что-то мы тогда с ним как-то вот о питании, да, он спрашивал, как, чего. Что-то я все набираю, набираю.
1: Да,
0: я говорю, ваше святейство. Он же, допустим, там, он очень любил пельмени. Пельмени я делал ему с черной кровью.
1: Да. Это как это?
0: Ну, все-таки икра, это рыба такая, ну, да, белковая. Он мне, сметану туда положи. Я говорю, с икрой, это пельмени. Не говорю, не с это, не с мясом. Ну, ничего, хорошо, кладем. А я начинаю, говорю, ваше тесто. Ну, вот надо немножко там убрать, говорю, вот там жирная сметана. Притом там у них матушки делают там козьи, вот такое все.
1: Ну, да, очень жирное. Да.
0: За свое хозяйство было. Ничего, потом он так. И он говорит, я никогда это не забуду. Талюнь, не страшно, что, говорит, в рот. Страшно, говорит, что изо рта.
1: О-о-о.
0: Понимаете как?
1: Да, это глубоко, на самом деле.
0: Очень глубоко. То, что мы говорили про пост,
1: вот,
0: нужно там поститься, он говорит, не страшно, что ты там съел что-то там скорбное там или такое, говорит, не страшно, что в рот, говорит. Самое страшное, говорит, что изо рта. Люди, говорит, говорят и делают.
1: Да. Скажите мне, а когда Михаил Сергеевич вышел и сказал, что все, я больше не президент,
0: как-то я это помню, все это прям при мне все было. Записи, все там, мне тогда еще сказали, Галкин, даже чашка пустая стояла, даже чая не налили ему. Ну, это было,
1: ну, да,
0: это бред. Он сидел, пил, и у него в чашке, он так заглядывает, и там половина чашки была. Я стоял в 2 метрах, когда он подписывал это все, когда он говорил эти слова.
1: А
0: это
1: вы понимали, было, что происходит вообще в этот момент?
0: Ну, я понимал, что это рухнет. Мы все, ну, уже готовился к чему, и библиотеку собирали уже там за неделю. Он же сначала дал 2 недели ему, Борис Николаевич, чтобы переехал. А потом приезжает к Рыжаков.
1: Покиньте наши апартаменты.
0: Покиньте наши апартаменты, да. Для нас это было вообще все.
1: Ничего
0: там
1: себе.
0: Там еще 2 помощницы у меня были из этого, со Старой площади, девчонки. Катя с этой, они пришли, я их позвал собирать все. Там все-таки много было, и одежды много было, и обуви, и все. Ну,
1: да.
0: В комнате отдыха, все.
1: И получается, что вы за все отвечали?
0: Ну, так-то да.
1: Ой, слушай, давайте вернемся к кухне, Анатолий Галкин. Скажите, пожалуйста, вот Владимир Владимирович Путин очень любит мороженое. А вот у меня всегда вопрос возникает, а это мороженое покупное?
0: Нет, не покупное.
1: А можно рецептик президентского мороженого?
0: Ну, можно. Можно, конечно. Это все сливки свежайшие. Так. Жирные, больше 30%.
1: Ого.
0: Да.
1: Так.
0: Сливки берутся, свежие ягоды, сгущенное молоко.
1: Так.
0: Хорошее. Сгущенное молоко поставляет с Беларуси.
1: Ух ты.
0: Да. Там у батьки есть
1: свое производство. Да.
0: Да. Но он себя очень ограничит. Вот человек железный.
1: Это
0: все сказал, что не буду, я не буду. Нет.
1: Слушайте, вы знаете, вот говорят, что есть еда живая и мертвая. А действительно, еда может или помочь, или убить человека?
0: Конечно, может.
1: А как?
0: Может. Он тогда, Владимир Владимирович, он мне говорит, Толя, вот мне угощали там, я был на приеме, ну, они были когда в Англии, его угощали фуагрой.
1: Так.
0: Первый раз он попробовал, на закуску горячую ему дали. Это вот что? Что это такое?
1: Ну,
0: это же нежно очень такое. Я чувствую, что это жирно. Я говорю, да, Владимир Владимирович, очень, очень жирно это, говорю, печень. Ну, сказал, как кормят, как все. Он говорит, о, ужас какой. Он говорит, ну как вкусно-то.
1: Я
0: говорю,
1: да.
0: Ну, говорю, это очень вредно. Ну, вот так. Много такое.
1: И еще смотрите, как-то вы рассказывали о том, что когда впервые попали в Кремль, вы увидели меню для каждого члена политбюро.
0: Ссылочки такие.
1: Да, ссылочки. А получается, что по большому счету вы могли, потому что человек ест, понимать, чем он болеет.
0: Конечно.
1: То есть, по большому счету, это военная тайна,
0: конечно,
1: что человек ест.
0: Так она и есть. Ни в коем случае. Мы не могли это. Не там, ну, этих не было, фотоаппаратов таких. И, во-первых, никто там и не приносил.
1: Ну, это понятно. Да,
0: мы не имели права это ни запоминать, ничего. Мы только ссылку читали, и все там, когда вот я только что пришел. Было, да, было 19... Все под номерами они были. 001 – это первый, там 002, 003, 19-го, 019. Каждая ссылочка на каждого была. Кому что нельзя, допустим, в понедельник нельзя молочное, нельзя там масло, нельзя соль, там зелень какая ограничена. Ну, я всех знал, все что.
1: Получается, вы были ценный персонаж для зарубежной разведки. А подкатывали к вам вообще, нет?
0: Ну, было немножко, было в Германии это было. Просто такие, знаете, такие разговоры. Ой, да что там вы тут, типа, сюда приехали.

0: приезжаете, вы что-то берете, что-то там даже покупаете. Я говорю, да, что-то мы берем, говорю. Ну и вы бываете у нас в Москве, вы тоже что-то берете, ну, да. Что у вас нет. Ну так уже.
1: Ну да, да, да, да.
0: Мы тоже подкованы в этом отношении, какие ожидать вопросы и что.
1: Ну
0: там
1: да.
0: Там же много таких было. Да, типа, а не думали перебраться сюда? Я говорю, у меня Россия, говорю, дом России. Да. Я говорю, никогда не думал сюда перебраться. Зря с вашим там талантом или с вашими там знаниями. Ну, очень-очень корректно, ну, так, не прям...
1: Ну, аккуратненько, они такие, да, умеют.
0: Все умеют, как все. Подарок подарить или что-то, вот, все.
1: Ага. Слушай, а если, например, вот вы куда-то ехали в командировку с первым лицом государства, приходите, например, в Кишлак, а ему и говорят... первому лицу, попробуйте из нашего кубка, или вот попробуйте, как говорится, наше блюдо. А что делать?
0: Это было так. Было так. В Кишлаке приехали мы, в Киргизии.
1: С кем?
0: С Горбачевым.
1: Так.
0: Приезжаем в Кишлак, в горах. Юрта стоит, все это. Идешь как это самое по топе. Это от навоза, от этого. Там все вот плавает. Я вообще, это ужас. И заходим, все это, вот головы бараньи, ага, жареные, вареные, вот это все. Ох. Это вот стоит. Сколько это все стояло, сколько это все лежало. Я ему говорю, сели, все. Я говорю, Михаил Сергеевич, ничего не проверено, говорю, ничего нельзя. А у тебя что, есть свое? Я говорю, да, конечно, говорю, ну, сейчас я быстро подделаю. Ну, а тут же первый тост, ухо отрезает ему барана и дают ему, как гостю основному.
1: Так.
0: Он сидит такой, говорит, Толь, ты пробовал? Я сзади стою. Толь, ты пробовал? Я говорю, нет, Михаил Сергеевич. Ну, на, попробуй, я что, один, что ли, буду?
1: Буду помирать в ладу. Так.
0: Да.
1: И чем закончилось?
0: Ну, что закончилось? Спускаемся с гор, первая машина. Я сижу во второй машине, ага, еду. Первую машину, у меня рация. Одну и половинку. Ну, это лекарство от живота. Ага. Это самое. Боржоми у тебя есть? Я говорю, есть, конечно. Останавливаем на дороге, и все, я ему несу это. Я говорю, почему доктор? Доктор сидит, ну, все, ну, время, да, ко мне. То ли вот одну, это одну таблетку, ну, да, и пол таблетки. Мы уже знали, чего.
1: Чего?
0: Потому что не надо было, ну, говорить, да, там, живот или что-то. Расстройство, конечно. И Боржоми.
1: Да.
0: Ой, кошмар вообще.
1: Ужас, ужас, Анатолий Галкин. Как книга покупается, читается?
0: Ну да, идет потихонечку.
1: Я знаю. Да. А скажите мне, повар Анатолий Галкин, а не жалеете о том, что могли бы стать и художником, и бизнесменом, и военным, а стали поваром?
0: Как-то я не задумывался об этом, Вадим. Не знаю. Но мне кажется, я прожил интересную жизнь.
1: Да и проживаете, ладно, да, прожили.
0: Все-таки столько с людьми, с Колем, Маргарет Тэтчер. Такие необыкновенные люди.
1: А кто удивил больше всего?
0: Ну, наверное, ну, Гельмут Коль, да. Тогда мы ездили с ним в Архыз. Они отдыхали неделю. Ну, потом...
1: У нас?
0: Да.
1: Так.
0: Неделю. Ну, там было совещание, ага, потом... Угу. Вот, ну, я немецкий немножко, ну, да, знал все. И мне было с ним легко. И Коль меня знал очень хорошо. Его вот такая доброта, вот какая-то вот простота.
1: Угу.
0: Утром встает, о, привет, привет, давай, чё, кофейку. Я говорю, что-то покушать, завтрак там. Ай, ладно, успеем еще. Там у нас вечер, это, в обед бараны, там это, шашлыки и все. Такое, яичко, что-то, кофе и все. Вот просто так, вот просто так. И мне очень удивительно было еще вот работать с Маргарет Тэтчер на приемах, сколько вот она приезжала сюда всегда. Она очень ко мне относилась очень хорошо. Всегда здоровалась со мной за руку.
1: Надо же.
0: Да, да, да, да. И все время говорила, после России 2 килограмма плюс. После России. Ну так все вкусно. Все вкусно.
1: Слушайте, то есть получается, что на самом деле и вы тоже приложили руку к тому, чтобы разрядка напряженности во всем мире,
0: ну,
1: была?
0: Конечно, конечно. Такой вот были много таких, вот, не, ну, не на официальных приемах, я имею в виду, в Грановитой там, что, а так вот что-то вот, что-то договаривают, что-то не получается такое. Михаил Сергеевич там и Борис Николаевич, да, тоже. Ладно, все, давайте сейчас сделаем перерыв, пойдемте поедим. Да, пойдемте поедим. И вот там обстановка, она вот как-то разряд какой-то происходит. Поели, что-то поговорили, посмеялись там что-то вот и по-другому. Ну, если там еще и
1: выпили,
0: вина выпили, да, какого-то, то совсем все по-другому.
1: Вот это и есть большая политика.
0: Да, дипломатия.
1: Анатолий Галкин, у нас осталось 1 минута времени. А скажите что-то нашим слушателям.
0: Ой, так хочется мира, так хочется добра, так хочется спокойствия, чтобы люди жили прям душа в душу, чтобы хорошо кушали, не забывали русскую кухню, не забывали наши рецепты старинные. И этим пользуюсь, и жили дальше на здоровье.
1: И это, наверное, самое главное. А себя, Анатолий Галкин, я добавлю. Когда-то я встретил одного очень известного повара из Италии. Я спросил, в чем секрет хорошей еды? Он говорит, быстрый огонь, хорошие продукты, наглость и большое сердце.
0: Да, так и есть.
1: Вот я могу сказать, что у вас действительно большое сердце. И я очень рад, что мы сегодня встретились.
0: Спасибо.
1: До встречи.
0: Спасибо.
2: От всей души с Вадимом Тихомировым.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Средствами ПВО за минувшие сутки перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотников над российскими регионами, а также Черным морем. Неизвестный беспилотник упал и взорвался во вторник в турецкой провинции Трабзон. Желание Соединенных Штатов в одностороннем порядке открыть Ормузский пролив и затем его контролировать слишком далеко от реальности, заявили в Иране. Подробнее об этих и других событиях далее в нашем выпуске. Российские войска освободили населенные пункты Ореховатка и Красноподоле в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Студенок, Подлиман, Нижняя Журавка Харьковской области, Маяки, Светогорск, Крымки и Сидорово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 220 военнослужащих. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины. В Черном море Юго-Восточной Одессы поражено судно с вооружением и военным имуществом для ВСУ, заявили в российском военном ведомстве. Также сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской областями, Краснодарским краем, над Адыгеей, Крымом и Черным морем. Неизвестный БПЛА упал и взорвался во вторник в турецкой провинции Трабзон. Повреждены несколько автомобилей во дворе управления полиции в городе Арсин, сообщили местные власти. В результате инцидента никто не погиб, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе. В связи с инцидентом начато расследование. БПЛА и безэкипажные катера уже регулярно обнаруживают в Черноморском побережье Турции. Так, в субботу обломки дронов обнаружили сразу в 3 турецких провинциях. Желание Соединенных Штатов в одностороннем порядке открыть Ормузский пролив и затем его контролировать слишком далеко от реальности. От реальной способности Вашингтона осуществить это на практике. Такое мнение высказал секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана Махсен Ризаим в интервью телеканалу Аль-Маэдин. Он пригласил все заинтересованные стороны к созданию новой системы взаимодействия в регионе, которая наступит после завершения гегемонии Соединенных Штатов в зоне Персидского залива. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравится идея объявить Ормузский пролив американским. Объединенные Арабские Эмираты тем временем приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел этой страны. Отмечается, что приостановлены все виды деятельности до дальнейшего уведомления. Ранее сообщалось о ракетном ударе со стороны Ирана по эмиратской портовой инфраструктуре, который, впрочем, не достиг своей цели. Профильные ведомства и нефтяные компании должны усилить контроль за обеспечением топливом российских регионов. При необходимости нужно оперативно устранять дисбаланс, не допускать скачков цен и держать на особом контроле стоимость топлива как для аграриев, так и для водителей на заправках. Такое поручение вице-премьер Александр Новак дал сегодня по итогам совещания, посвященного ситуации на внутреннем топливном рынке. Отдельно обсуждались баланс спроса и предложения в Молдове, а также Тульской, Тамбовской, Иркутской, Пензенской областях. ФАС доложил и об итогах анализа биржевых, оптовых и розничных цен, а также фактах их необоснованного завышения. Возбуждены дела, а к нарушителям применены меры воздействия. Ситуацию на рынке топлива прокомментировал Вестям глава Минэнерго Сергей Цвилев.
2: У нас вроде говорят о второй волне очередей на заправке. Можно как бы успокоить людей?
3: Конечно, мы активно работаем, чтобы обеспечить жителей Российской Федерации, нашу экономику всеми видами топлива. Я не говорю, что все вопросы решены. Я говорю только о том, что мы прилагаем все усилия для того, чтобы обеспечить наших людей.
1: Американская компания OpenAI временно замедлила разработку наиболее мощных моделей искусственного интеллекта и на 2 недели приостановила их обучение. Причиной стали растущие риски в сфере кибербезопасности, сообщила компания. OpenAI продолжает проводить обучение и тестирование, но в меньшем масштабе, чтобы проверить поведение моделей и эффективность новых мер безопасности. Система должна выявить попытки несанкционированного доступа, кражи данных, разрушительные действия и обход защитных механизмов. Отмечается, что в июле нынешнего года передовые ИИ-модели, включая GPT-5.6 Sol, во время внутренних тестов по кибербезопасности вышли из изолированной среды, подключились к интернету и совершили несанкционированную хакерскую атаку на инфраструктуру платформы Hugging Face. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему. Все ответы уже в кино, а также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Миша Ершов, Гош Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. Теплая погода в Москве и Подмосковье на этой неделе станет финальной. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его метеопрогнозу, в среду похолодает, но к концу недели вновь распогодится.
4: В среду к Москве прорвется холодный фронт. Пройдут скоротечные ливни. В течение суток посвежеет до 17-20. Четверг станет на градус другой теплее, ну а в пятницу распогодится и 21-24. По сути, сейчас мы наблюдаем взрослое лето. Это время, когда природа достигает пика зрелости перед самым спадом.
1: Евгений Тишковец отметил, что первым напоминанием о приближающейся осени станет погода выходные. По его словам, в эти дни в столичном регионе возможны дожди и грозы. Впрочем, дождь с грозой и усиление ветра до 17 метров в секунду ожидается уже этой ночью в столице. В период с полуночи до 10 утра, уточнили в Главном управлении МЧС России по Москве. Ветер усилится с 3 часов и до конца суток. У меня на этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбольная сборная России 25 сентября в Нижнем Новгороде может сыграть товарищеский матч со сборной Узбекистана, сообщает Спорт24. По данным источника, Российский футбольный союз и Ассоциация футбола Узбекистана близки к договоренности о проведении товарищеской игры. В футбольном Кубке России во вторник стартовала программа матчей второго тура группового этапа. В пути РПЛ отмечу домашнее поражение ЦСКА от Акрона 0-1. Оренбург на выезде разгромил родину 4-1. Барселона объявила о переходе полузащитника Родри из Манчестер-Сити. Повелитель пространства и времени прибывает в Барселону, говорится в заявлении клуба. Гарантированная сумма трансфера лучшего футболиста минувшего чемпионата мира составит 60 миллионов евро. Еще 11 миллионов каталонцы могут выплатить в виде достижимых бонусов. Теннис. Андрей Рублев впервые с января 2020 года покинет первую двадцатку одиночного рейтинга ATP. Это стало ясно после поражения Рублева в третьем раунде турнира серии Masters 1000 в Цинциннати от Нуно Боржеша со счетом 3-6, 4-6. Во вторник продолжилась программа предсезонных контрольных матчей с участием клубов континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» серии «Булитов» победил «Торпедо» 2-1. В рамках Кубка Республики Башкортостан «Лада» была сильнее «Салават-Юлаева» 6-3, а «Амур» разгромил «Барыс» 5-1. Центр единоборств, рассчитанный на 3000 зрителей, планируется построить в Новосибирске рядом с Ледовым дворцом «Сибирь-Арена». В настоящий момент завершается оформление земельного участка под объект, сообщил в пресс-центре ТАСС министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня, 19 августа, в Хабаровске днем до 22 градусов тепла, облачно, дожди, временами сильные, в Тюмени плюс 20, в Красноярске до 22, также пройдут осадки, в Вологде плюс 20, кратковременные дожди, в Уфе чуть теплее, до 25 градусов тепла, в Воронеже плюс 24, в Краснодаре плюс 32 и без осадков, во Владикавказе 28 градусов, выше 0, кратковременные дожди, пройдут грозы. В Санкт-Петербурге облачно, дожди, временами возможны сильные осадки. Ночью плюс 12-14, днем до 17 градусов тепла. Ветер северо-западный, порывистое атмосферное давление будет существенно ниже нормы. Что касается столицы, то здесь облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ночью гроза плюс 16-18, днем до 20 тепла. Атмосферное давление также будет ниже нормы.

0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
1: С нами на связи доктор политических наук, профессор МГИМО, автор телеграм-канала «Белый филин» Елена Пономарева.
2: Сербия – это люди, которые своей основной массой русофилы. Кстати, если мы посмотрим на соцопросы последнего месяца, 60% опрошенных, причем это не дружественные нам соцслужбы делают, они считают Россию главным другом. А 37% Путина поддерживают однозначно. Кстати, были периоды в истории сербской, когда одобрение политики Путина на порядок было выше, чем, например, у одобрения политики Вучича. И, конечно, вот эти цифры, они говорят сами за себя. Я уже не могу не упомянуть и добровольцев сербских, которые с 2014 года сражаются бок о бок с нашими ребятами, защищая русские земли.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
3: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
4: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
5: Российский радио университет.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем специальном проекте «История западной культуры» мы отправляемся в 19 век, в бурный век модерна, в бурный век рождения импрессионизма. Мы будем говорить об этом с нашим добрым другом, блистательным русским историком, доктором исторических наук, профессором президентской академии РАНХИКС и Московского педагогического государственного университета Натальей Петровной Таньшиной. Здравствуйте, Наталья Петровна.
7: Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Здравствуйте, уважаемые слушатели Российского радиоуниверситета.
6: Наталья Петровна, когда вы предложили эту тему, я немного взялся за голову. Почему мы отправляемся в 19 век? Ведь только что мы были в Золотом веке Испании. Мы начинали наш проект с рассказа о Возрождении. Мы говорили о Леонардо и Микеланджело, мы говорили о великих голландцах. Потом мы отправились в Испанию к Сервантесу и Веласкесу. И вдруг сразу мы отправились в 19 век. Век пара, век стали, век модерна. И, кстати, вот это слово «модерн», оно до сих пор очень часто на слуху. Модернизм, модернизация, модерн. Философы очень любят это слово. Что это за эпоха? Почему мы сразу переносимся в 19 век?
7: Вы, Дмитрий Александрович, и наши слушатели слушали, вы-то, конечно, мы с вами об этом говорим, но наши слушатели, они могли обратить внимание на то, что мы идем по таким реперным точкам, мы идем по каким-то событиям действительно революционного масштаба, но в культуре, в искусстве. И мы с вами действительно говорили о Возрождении очень долго, потому что это целое явление, да, которое не прекращает вызывать споры и которое не закончилось, по сути, тогда, по своему влиянию, да, вот по тому импульсу, который был дан. И творцы эпохи Возрождения, они совершили такую революцию и дали дорогу всему последующему. Потом, вот следующая такая мощная волна — это эпоха Просвещения, которая как раз даст во многом очередной такой импульс к классицизму и классическому подходу к восприятию культуры, к восприятию искусства, к восприятию мира, положения человека в мире. И вот эти классические образцы нам всем хорошо известны, будь то в русском искусстве, будь то в искусстве западноевропейском. Но дальше опять начинается скачок. Опять формируется новая картина мира, промышленная революция, которая подготовила и восприятие уже иного человека и нового понимания себя и своего места в мире, и нового, наверное, видения мира. И поэтому 19 век – это, наверное, век такой особый, и он занимает не только особое место в истории в целом развития человечества, но и в истории развития искусства. И возрождение, реформация, о которых мы говорили, научно-мировоззренческая революция 17 века, просвещение – вот все это очертило общую траекторию духовной модернизации, определили качественные рубежи этого процесса. Но в полной мере вот то самое модернистское мировоззрение, о котором вы уже упомянули, оно сформировалось лишь в XIX веке. И не случайно, что XIX век называют эпохой торжествующего модерна. А вот что это такое, да? Что это за явление, что это за философское течение, что это за культура модерна, вот именно как эпоха, а не только как художественный стиль. Все это вызывает споры и дискуссии какие-то по сей день, по-разному это трактуется, но чтобы нам окончательно не запутать наших слушателей, вот, наверное, сначала можно немножко разобраться в терминах, потому что что такое модерн в самом общем смысле этого слова? Это модерн, да, французский модерн или модернус по латыни – это новый. То есть модерном называют любые явления современной жизни. А модернизацией любой процесс обновления, изменения. Но есть и более узкая трактовка понятия модерн, которая характерна для культурологии, для искусствоведения. И вот здесь модерном называют художественный стиль, который доминировал на рубеже 19-20 столетий, который является порождением разного рода направлений, эстетических канонов, художественных направлений. То есть это некий такой синтез и неоромантики, и неопластицизма, рационального искусства и так далее. И прежде всего, как стиль художественный, модерн формируется в архитектуре. Но в 20 веке, вот в противовес во многом этому стилю, появляется широкий спектр художественных направлений, который получит общее название модернизма. А уже в середине 20 века распространяется производное понятие, и как реакция, наверное, на модернизм уже постмодернизм, который подчеркивает особый характер культурных новаций новейшего времени. И мы с вами как раз будем говорить о явлениях модерна, модернизма и потом и постмодернизма в, прежде всего, культурологических понятиях, потому что потом это все распространится и на в целом идейные движения, и на философские движения. Но мы коснемся прежде всего аспектов культурологических. И, в принципе, вот эта преемственность модерна, модернизма, постмодерна, она рассматривается не только как некая такая парадигмальная эволюция художественного творчества, но и как процесс глубинных изменений в ментальных основах социальной организации западного общества. И как раз XIX век это нам в полной мере демонстрирует. И в этом смысле понятие модернизация, то есть становление общества модерна, используется для характеристики конкретно исторического процесса, то есть развития европейского общества в 16-19 веках, то есть то, что в историографии, в исторической науке именуется историей нового времени. Вот как раз история нового времени – это и есть та самая эпоха модерна или эпоха модернизации, хотя вот, собственно, эпохой модерна, даже если точнее говорить, называют часто процесс завершения модернизации и торжества модернистского типа сознания, социальных связей, а это как раз происходит именно в веке 19-м. И опять-таки здесь самый такой прямой мостик между эпохой Возрождения, потому что как раз ведь в эпоху Возрождения человек начинает восприниматься как творец самого себя и как преобразователь природы, да? Природа — это не храм, а мастерская, а человек в ней работник. И вот как раз именно в XIX веке человек утверждается в роли активного преобразователя природы. И, что еще важно, человек получает вот мощное орудие для выполнения этой миссии, потому что как раз уникальный по своим масштабам научно-технический прогресс — эпохи промышленной революции, перехода к фабрично-заводской системе, ведь все это влияет и на сознание человека, да, на его философию. И можно сказать, что XIX век он окончательно соединяет в себе логику развития экспериментального научного познания и индустриализации, то есть вот этого форсированного развития техногенной производственной системы. Тут можно говорить, наверное, об этом бесконечно, потому что технический прогресс приносит новые формы преодоления пространства, времени и скорости. И в сочетании с теми геополитическими изменениями, которые в это время происходят, формирование европейских и колониальных империй, вот все это в корне меняет масштабы человеческой деятельности. Земной шар, наверное, впервые за всю свою историю стал такой единой ойкуменой, причем реально познаваемым, познанным и освоенным миром. Конечно, это принесет и массу проблем, в том числе социально-психологических. И вот, наверное, эти проблемы со всей очевидностью проявятся уже во второй трети или в конце XIX века, когда, собственно, в условиях вот этого какого-то нарастающего, может быть, кризиса, а культура, да, она всегда реагирует, искусство, и появится новое явление, о котором мы с вами поговорим.
6: Наталья Петровна, когда вы говорите об этой эпохе, у меня мурашки по коже, потому что я вспоминаю романы Жюль Верна, фактически певца прогресса, певца модерна. Он рассказывает о подводных лодках, о паровых двигателях, о нитроглицерине, который крушит скалы. И вообще вот такое складывается впечатление, вот когда мы говорили об эпохе, собственно, Ренессанса, Возрождения, рождается новый человек. И вот этот человек XIX века, он становится таким человеком самоуверенным. Он владеет электричеством, он уверен в своем паровом движителе, он вокруг планеты движется за 80 дней, и фактически это такой очень своеобразный рывок вперед. Но в то же время в это появляются мысли о том, что куда-то общество идет не туда, что-то с западным миром происходит не так. И начинают люди, умные люди, говорить, что какой-то закат Европы. Нет ли в этом противоречия? Что это за явление, такое кризисное явление, и как оно отразилось в культуре этого времени?
7: Я думаю, противоречий в этом нет. Дело в том, что так было как раз и в рамках той эпохи, о которой мы говорили, Возрождение, Реформации, там же точно так же очень быстрое начинается развитие, подъем культурный, экономический, религиозный, а человек своим сознанием, он не успевает за всем этим. Человек-то как существо природное, биологическое, он меняется медленно, и отсюда как раз ощущение какой-то потерянности, фрустрации, вот, маргинализации сознания. Здесь вот с этим человечество столкнется уже, наверное, после или в ходе Первой мировой войны, когда, собственно, вся вот эта цивилизация выстраиваемая, она рухнет. Но эти идеи относительно заката Европы, они, конечно, появляются гораздо раньше, и даже гораздо раньше, нежели это будет у Освальда Шпенглера, с именем которого, собственно, эту идею заката Европы и связывают. Потому что если мы почитаем работы европейцев, западноевропейцев XIX века, более раннего периода, первой половины, там тоже вот эти вот идеи кризиса и заката Европы, они в полной мере прослеживаются. Но вот то, о чем мы говорили, вот действительно, эта эпоха заката Европы, она приносит с собой разрушение привычных эстетических канонов, представлений о природе художественного, о соотношении искусства и жизни. И попытки найти принципиально новые творческие какие-то формы, формы самовыражения, преодолеть вот эту вот нормальность пространственного и смыслового восприятия действительности во многом были связаны с утверждением и новой неклассической научной картины мира, с распространением идей относительности пространства и времени. То есть так-то сами вот эти идеи, да, Эйнштейна, они относятся к более позднему времени, но формироваться вот эта мысль, она начинает гораздо раньше. И как раз именно в это время наблюдается некий такой отказ от представления о наличии какого-то единого источника смысла вещей, Бога, природы или разума. Это расколдовывание мира, по словам Макса Вебера, привело к радикальному изменению всей системы общественных связей, которые обеспечивали преемственность духовного опыта и основы самоидентификации индивида. И перед лицом разрушающихся горизонтов мироздания, испытывая ощущение утраты материи, человек обретал чувство реальности тогда, когда он пытался приобщиться к будущему и когда он бросал вызов не только прошлому, но и настоящему. И поэтому модернизм, который формируется, да, ну и потом авангардистские течения, они же были как раз основаны на отказе от предыдущего опыта. Отсюда и все вот эти последующие идеи «сбросим Пушкина с парохода современности», то есть отказ от настоящего и прошлого. И таким образом складывается вот такая уникальная традиция, которая основана была на признании самоценности любого вида новаторства, но это, правда, происходило не одномоментно, а вот постепенно, и завершилось становление вот этой новой художественной философии к началу XX века. И, наверное, наиболее ярко это проявилось вот в том самом направлении, о котором мы и поговорим, а именно в импрессионизме. То есть вот это как раз такая попытка бросить вызов вкусам общества. Причем вот это дело становится уделом ярких личностей, индивидуальностей. И это тоже будет таким знаковым явлением, когда какой-то конкретный художник или какая-то конкретная выставка, она может дать начало целому направлению, хотя опять-таки тут мы выходим на другую такую важную проблему, как полистилизм. И если в предыдущие века каждый стиль проходил свое развитие и затем уступал место другому, то вот как раз рубеж веков — это уже такой полистилизм, когда в одном пространстве действуют несколько стилей, и более того, один и тот же художник, он может принадлежать к разным стилям. Но начинается все с импрессионизма, и, наверное, импрессионисты, они вот стали такими же революционерами в живописи, как и те творцы Возрождения, о которых мы говорили, и более того, между Возрождением и импрессионизмом существует самая такая прямая связь, хотя она может на первый взгляд и как-то не быть столь очевидной.
6: Наталья Петровна, когда вы говорите о зарождении импрессионизма и говорите о том, что это возникало не одномоментно, я вспоминаю ведь о том кризисе, когда мы говорили о закате Европы, это был кризис и физический кризис, который нарастал тоже не одномоментно. Люди изучали электричество, люди изучали оптику, люди изучали радугу, люди изучали физики, как раскладывается свет, цвет, как... То есть природа открылась совсем по-другому. Наше человечество в XIX веке, как ребенок, узнало, что тень не черная. И фактически те люди, личности, о которых вы говорите, они же жадно следили за новейшими открытиями, за всеми этими молниями, за этими всеми светильниками, торпедами, новыми паровыми гонками и так далее, так далее, так далее. Давайте все-таки проследим, кто же был предтечами того самого явления импрессионизма, о котором мы сегодня говорим.
7: Вы совершенно верно сказали, что искусство, вроде бы это искусство, да, но оно тесно связано с естественно-научными процессами. И это было не только в XIX веке. Та же самая естественно-научная революция XVII века, она подготовила и просвещение как явление культурное, да, как раз классическое построение композиции, ну и так далее. Точно так же и здесь искусство, оно окажется тесно увязанным с новейшими достижениями физики, оптики. Хотя, если мы говорим как о явлении, об импрессионизме, да, истории импрессионизма, мы как бы представляем, что это нечто такое всеохватывающее. Но реально история импрессионизма, как течение, охватывает всего 12 лет. с первой выставки, которая состоялась в 1874 году, и по последнюю, восьмую выставку, которая состоялась спустя вот как раз 12 лет, в 1886 году. Но 1974 год — это уже первая выставка, а предыстория этого направления в искусстве, она, конечно, значительно обширнее, и ее истоки лежат еще в борьбе романтиков, а как раз 19 век — это взлет романтизма и это развитие романтического искусства. И вот борьба романтиков с академистами, а академическое искусство, салонная живопись, ведь это тоже очень важно, потому что как некая такая альтернатива, или как ответ, или как реакция на это и появится импрессионизм, о чем мы поговорим. Кроме того, это антагонизм знаменитых французских художников XIX века Энгра и Делакруа. Кроме того, это и реализм, и реалистические полотна Курбе, графика Дамье. Помимо прочего, это и художники Барбизонской школы, а это знаменитая группа французских художников, пейзажистов, которые называются по деревне Барбизон в лесу Фонтенбло, где как раз и жили некоторые художники. Кроме того, это течение прерафаэлитов, да, но английское течение в живописи, в поэзии, которое формируется опять-таки как некая такая борьба с условностями викторианской эпохи, с академическими традициями. И вот как раз французские художники, которые пейзажисты, близкие к прерафаэлитам, они тоже внесли вот свой вклад в разработку новой техники передачи пространства и естественного освещения. Потому что импрессионизм — это как раз прежде всего об этом, и именно это, наверное, трудно было понять публике, потому что это нарушало некий такой привычный, устоявшийся способ получения эстетического удовольствия.
6: Наталья Петровна, но когда мы говорим об импрессионизме и говорим о том, что менялась вся эпоха, и люди для себя узнавали абсолютно непривычные способы изображения мира и получения эстетического удовольствия, ведь это же и была фактически революция в медицине, когда люди изучали нервные сигналы, как видит глаз, психиатрия получает бурное развитие, то есть люди буквально пошли во внутренний мир, во внутренний космос. И здесь оказывается, что импрессионисты тоже впитали в себя новейшие достижения вот этой фактически революции в познании и отношении себя к миру. Как это получилось с цветом, светом, что они сделали? Какие основные черты импрессионизма? Что это было за культурная революция?
7: На самом деле так оно и было, и мы можем тут опять-таки обратиться к Возрождению, к нашему вопросу, почему от него, да? Вспомним Леонардо да Винчи, который как раз был прекрасным натуралистом и исследователем. И он-то как раз и исследовал, наблюдал за природой, и отсюда его вот эти вот многосторонние знания и проекты. И то же самое импрессионисты. Вот мы их называем революционерами, да? Они действительно пытаются преодолеть традиционную иерархию жанров и классические каноны изобразительной техники. То есть это уже вот как раз опять-таки реакция на академизм и реакция на классицизм. А какие классические каноны? То есть это трехплановость пространства, разделение изображаемых объектов на главные и второстепенные, композиционные размещения главных в центре картины. Вот все это импрессионисты пытаются преодолеть. И тогда они были революционерами, а сейчас это вошло просто в нашу с вами привычную жизнь. И возьмите даже любой фотограф, да, он же главный предмет не помещает в центре своего пространства, да?
6: Я прошу прощения, Наталья Петровна, но если мы посмотрим на наших знаменитых там фотомоделей или девочек, которые с помощью смартфона делают себяшки, селфи, ведь там даже экран специально нам в подсказку разделен на эти трети, которые изобретались импрессионистами, чтобы выделить главное.
7: Да, но только главное — это не всегда по центру. И это, наоборот, это смещено, как и сама вот эта линия перспективы, она будет намеренно смещаться. То есть Леонардо да Винчи, он создает эту перспективу, да, а дальше Сезанн, он будет эту линию перспективы уже разрушать, смещать. То есть опять-таки это к вопросу, почему мы танцуем от Возрождения. И вот как раз творческий метод импрессионистов, он предполагал отказ от статичного изображения и передачу изменчивости, подвижности окружающего мира, то есть стремление ухватить, как раз схватить момент, вот, передать жизнь здесь и сейчас. И вот это достигалось с помощью техники разложения тонов, необычного сочетания красок, игры цветовых рефлексов. Кроме того, вот то, с чего мы в художественных течениях начали опираться на новейшие достижения физики света. Ведь в то время уже было хорошо известно, что та или иная тональность создается вибрацией света на поверхности предметов в зависимости от наклона лучей. И поскольку смешанные тона в природе отсутствуют, то движение воздушных масс лишь образует определенные сочетания семи красок спектра, которые искусственно уже составляет человеческое зрение. И поэтому техника импрессионистов заключалась в чем? Они отказывались смешивать краски на палитре, ну хотя там у всех все было индивидуально. Кроме того, они отказывались как раз от создания таких темных земляных красок, а они наносили на поверхность холста отдельные мазки разного цвета, то есть вот техника, которая, да, называется дивизионизмом, разделение. И эти краски, они смешивались лишь в глазах зрителей. То есть сетчатка глаза, она как раз и формировала вот это вот сочетание цветов. И вот такое сочетание позволяло как бы растворять в зрительном восприятии контуры изображаемых предметов, приближаясь к эффекту световоздушной среды. И импрессионисты, они именно и хотели быть максимально приближенными к тому, как тот или иной предмет человек видит в натуре на пленэре, а человек всегда его видит во взаимодействии со световоздушной средой, и отсюда как раз их стремление писать не в мастерской, а на пленэре, на открытом воздухе, и писать одни и те же, например, предметы в разные времена года, в разное время дня, как тот же Клод Моне и его Руанский собор. Кроме того, они начинают по-новому воспринимать дополнительные цвета по принципу контраста. Вот то, о чем вы говорили, про тень, и, например, Сюра, он писал «Прибрежный песок в тени ярко-синим».
6: По сути дела, опередили вот то, что мы потом получили от технического творчества, как цветное телевидение. Если вспомнят наши первые цветные телевизоры, то каждый кусочек экрана – это был сочетанием синего, красного и зеленого. По сути дела, каждый цвет был разделен на три. Но это так сделали инженеры. А импрессионисты использовали, конечно, другие цвета, другие дополнительные оттенки, но тем самым, по сути дела, испытывали наши зрительные нервы. Они формировали эту картинку, по сути дела, вторглись внутрь нас, в нашу голову. Получается так.
7: Ну, в какой-то степени да, и поэтому люди оказались просто не готовы вот к такому восприятию. Ну, мы об этом поговорим. Потому что ведь здесь прежде всего важен не сюжет, да, и, как говорил Ренуар, сюжет ради живописного тона, а не ради сюжета. То есть им не важен был какой-то сюжет как таковой. И, конечно, иногда импрессионистов, ну вот раньше, может быть, так критиковали. За что? За то, что вот в погоне за впечатлением, за каким-то таким коротким и острым, импрессионисты пришли к тому, что постепенно картину со всеми ее законами завершенности они подменили этюдом, типичное – случайным, а социальное – каким-то физиологическим или биологическим. И, например, если Курбе, он хотел изображать идеи, нравы, облик своей эпохи, то импрессионисты избрали только облик. Но я не думаю, что это какая-то ограниченность, да, импрессионизма. Это скорее как раз их особенность отличительная, и это их способ видения мира. Но, правда, вот мы уже с вами вспоминали Шпенглера с его «Закатом Европы», и он очень хорошо об этом сказал, когда говорил об отличии как раз вот классического искусства и вот этого импрессионистского видения сегодняшнего дня. А классика, она же вечна, да? И вот Освальд Шпенглер, он очень хорошо сказал, что пейзаж Рембрандта лежит где-то в бесконечных пространствах мира, тогда как пейзаж Клода Моне поблизости от железнодорожной станции. И это как раз тоже очень важно. Полотна импрессионистов, они же могут восприниматься как путеводитель по городу, по современному Парижу, потому что они его и писали, а в то же время они как раз стремятся передать ритмы, быстрые ритмы именно сегодняшней жизни. Вот остановить мгновение здесь и сейчас. И при этом они были абсолютно свободными. И это, наверное, одно из важнейших качеств французского импрессионизма – такая свобода. Свобода не только от каких-то академических догм, но свобода, может быть, от всякой ожесточенности, от стремления доказать свою правоту, единственность собственной художественной концепции. И, наверное, импрессионизм – это пример вот такого чистого искусства, потому что они писали именно во имя искусства, следуя своему вот непреклонному и, как правило, безошибочному вкусу, который они оттачивали не во имя чего-то, а вот во имя совершенства. И они, наверное, были тогда, вот в начале особенно, едва ли помышляли о признании. Ну и мы с вами поговорим, что им трудно было получить признание. Хотя со временем вот такая вот романтическая бескомпромиссность, она сменится вот у них более трезвым отношением к жизни, хотя, например, далеко не у всех, потому что, например, тот же Писсаро, он никогда не выставлял свои картины в официальных салонах. Кроме того, импрессионисты, они, наверное, вот такие настоящие демократы, и для них характерен демократизм, но вот в самом таком благородном и возвышенном смысле этого слова. Почему? Потому что для них не было вот каких-то высоких и низких сюжетов, при том, что, как вот мы уже говорили, к самим сюжетам они испытывали вот какое-то такое настойчивое отвращение. То есть им было понятно и близко все: и трепет солнца на пыльных платанах парижских бульваров, и бешеные ритмы железных дорог, и дым паровозных труб, и паруса над Сеной, и маковые поля, и изысканные переливы шелка на платьях светских красавиц. То есть не то чтобы они изгнали содержательность со своих полотен. Вот просто, наверное, как такие настоящие французы, они считали неинтересным перечисление печалей мира, считая, что вот этот вот видимый облик мира, он неизменно прекрасен и способен победить вот его, мира, какой-то такой глубинный трагизм. И поэтому здесь мы не увидим какой-то такой акцентированной любви к людям труда, как, допустим, это мы встречаем у Курбе, у Миле, где есть такая настойчивая социальность. Но это не значит, что импрессионисты не обращают внимания, да, на эти аспекты. Они просто как-то любуются, естественно, всем, что есть на этой земле. И, возможно, как раз вот на их полотнах царят недосягаемые в реальности понятия свободы, равенства и братства, но как категории скорее такие эмоциональные и художественные. Ну и, конечно, импрессионисты, поэтому, наверное, это вот такие первые по-настоящему современные художники XIX столетия. И вот я уже говорила, что для них характерно как раз такое очень тонкое ощущение сегодняшнего ритма, сегодняшнего дня и сегодняшнего такого лихорадочно-поэтического видения этого мира.
6: Когда вы говорите об этом, Наталья Петровна, я все-таки думаю, что ведь они были еще удивительно молоды. Они спорили, они встречались, они выпивали в этих кафе. Это не было только явлением французским, ведь и русские художники приезжали обучаться в Париж. Это вообще вся Европа бурлила, и Россия, и Испания. Ну, конечно, Париж, это был центр той самой старой Европы, за которым следила ревниво в чем-то викторианская Англия, еще погруженная в классицизм. Но мы как раз говорим о революции именно в культурных планах. И вот то, что мы начали с Возрождения и перекинули мостик от Золотого века Испании, ведь Веласкес был во многом ну, таким учителем для тех импрессионистов, о котором мы поговорим. И мы об этом продолжим после небольшого перерыва. А нашим радиослушателям я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «смотрим.ру», «Рутуб», канал Дмитрия Кононыхина. Мы вернемся через несколько секунд и продолжим наш рассказ о зарождении импрессионизма вместе с русским историком Натальей Петровной Таншиной. Не переключайтесь, будет только интересней.

0: стал особым местом. Вот что это такое, Париж середины 19 века? Что происходило в Париже? Почему Париж? Почему вот это все происходило именно во Франции?
1: Париж, ну не всегда, но уже на протяжении не одного столетия, наверное, местом такого притяжения для представителей творческой, интеллектуальной элиты. И импрессионисты, и Париж — это явление, вот, наверное, нерасторжимое. Потому что импрессионисты — это парижане по рождению или по юношеским годам, по времени учения, а главное — по формированию личности, вкусов, ну и, собственно, художественных пристрастий. При этом Париж — это не только место рождения импрессионизма, это ведь и его время. И именно тогда, в 60-е годы 19 века, настало время Парижа. Того самого Парижа, который существует и в современной реальности, в бесконечных книгах, в искусстве, фотографиях, воспоминаниях и, разумеется, в полотнах импрессионистов. Но, правда, наверное, в коллективной памяти, в комплексе устойчивых многолетних ассоциаций, импрессионистская картина — это поле, это цветы, это маки, это изменчивые эффекты света на стогах, на лугах, деревьях. Ну, одним словом, это пейзаж. Но, наверное, вряд ли природа могла быть так воспринята вне контраста с новым мегаполисом, потому что город Париж занимает в искусстве импрессионистов принципиальное место. И если не по числу картин, то по степени сопричастности к созданию и реализации на холсте нового видения. Например, Эдуард Мане, он более всего парижанин среди художников, он вообще не писал чистый пейзаж. Или персонажи Дега, они парижане до мозга костей, а Париж — это естественная среда их обитания. Клод Мане те же пейзажи Парижа писал никак не с меньшим увлечением, нежели стога на лугу, поля маков или берега Уазы. Ренуар, он рос в старом Париже, близ Лувра, нередко писал сам город и много парижан и парижанок особенно. И, возможно, самые такие утонченные и мощные пейзажи Писсаро, уже поздние, они тоже вдохновлены именно Парижем. При этом речь идет о новом Париже, которого прежде не было, с новыми ритмами, со стремительностью движения. И, наверное, сегодня мы склонны воспринимать 20 век и наше время как период весьма такой динамичный. Мировые войны, революции, радикальные перемены в культуре, в повседневной жизни. Но ведь 19 век, он тоже был веком не меньших перемен и потрясений для той же Франции. И сам Париж, он же уже с конца 18 века пережил революции несколько, 3 революции, восстания, войны, 2 оккупации, перевороты, коммуну, потому что ведь импрессионизм формируется уже после Парижской коммуны, после франко-прусской войны, вот выставки открываются. И поэтому импрессионисты, они были наделены некой особой отвагой видения, жадностью к новому, умением чувствовать эту эстетику меняющегося города. И их как-то совершенно не интересовала поэзия старого города, таинственность средневековых улиц, готических фасадов. Они писали новый город, его изменившиеся ритмы, просторы непривычно широких улиц. Вот Париж во всем его блеске и нищете. И они видели единство живописного впечатления там, где, может быть, и вовсе не было какого-то стилистического единства зданий и сюжетов.
0: Наталья Петровна, но когда вы говорите о том, что импрессионистов, этих молодых художников, не очень интересовали старые улочки Парижа, возможно, им и было неудобно там ходить все-таки, и были уже достаточно запылены той огромной стройкой, которую вел барон Осман. Это мы знаем, вот тот Париж, который мы привыкли видеть, это результат работы барона Османа. И еще один момент, ведь уже появилась фотография, появились первые дагеротипы, и фактически импрессионисты, они конкурировали с новой технологией застывших дагеротипов, где люди вынуждены были застыть и позировать. А они же, вот если мы посмотрим того же Эдуарда Мане, музыка в саду Тюильри, мы видим переливы света на шляпках женщин, модницы, кажется, все кружится. То есть все-таки своего они достигают.
1: Да, и вот эта вот реконструкция Парижа, она была востребована временем, а реализована была префектом Парижа Жоржем Османом, бароном в 1853-68 годах и под непосредственной такой протекцией при руководстве императора Наполеона III. И считается, что Наполеон III, он хотел избавиться от опасных кривых и узких улиц,

0: где так удобно было строить баррикады и грабить обывателей, что, разбивая парки и сады, он хотел задобрить парижан, и в какой-то степени это тоже было. И сам барон Осман говорил, что для того, чтобы вспороть брюхо старому Парижу, этому центру беспорядков и баррикад, надо провести большие улицы, прямые линии которых будут непригодны для обычной тактики местных восстаний. А мы знаем, да, что Париж — это вот как раз центр баррикадной борьбы. Наверное, это справедливо, но этим проблема не исчерпывается. Почему? Потому что Наполеон III, он был прагматик, он был политик рациональный, он умел мыслить рационально, он понимал разумность и неизбежность прогресса, и он хотел, чтобы Париж был не музеем, а современным, функциональным и активно развивающимся городом. К тому же мы знаем, что принц Луи Наполеон, он же долго жил в изгнании в Лондоне, и он очень высоко оценил уровень жизни цивилизации британской столицы, ее комфорт, ее удобство жизни. А вот как раз романтический Париж, вот этот вот город старых зданий, узких кривых улиц, воспоминаний и легенд, вот он был неудобен для проживания более миллиона человек, потому что в Париже вот в это время, по разным подсчетам, от миллиона до полутора миллионов человек проживало. Там не было сносного водопровода, не было какой-то системы очистных сооружений, не было просторных прямых улиц, парков, садов, удобных современных домов, сколько-нибудь удовлетворительного общественного транспорта. Вот ничего этого в Париже не было, и поэтому по сравнению с Лондоном и с другими европейскими столицами и городами в плане благоустройства Париж проигрывал. Хотя даже провинциальные французские города, они, может быть, в этом плане жили лучше, потому что вдали от столицы, от указов, местная администрация работала порой куда продуктивнее. И, конечно, у грандиозной перестройки Парижа времен Второй империи больше жестоких порицателей, нежели вот каких-то вдумчивых поклонников. И на самом деле, с точки зрения строгого вкуса и исторического такта, деятельность императора и префекта, она воспринимается чуть ли не как непростительное варварство. Почему? Потому что ведь сносились средневековые здания, подверглись полному уничтожению около 49 километров улиц и 27 тысяч домов. И мы можем вспомнить Эмиля Золя «Дамское счастье», да, роман, в котором как раз вот эта ситуация описывается. И старинный, таинственный, поэтичный город, он был прорезан прямыми широкими проспектами, которые были удобны, которые были рациональны, но которые были проложены ценой гибели не просто вот былой атмосферы Парижа, но и целых древних кварталов. И вот эта вот буйная реконструкция пощадила квартал Море, то есть старинный королевский Париж, город трех мушкетеров. Ну, он и так понес урон в ходе революции конца XVIII века, когда вот туда вторглись буржуа, в особняках аристократии расположились какие-то торговые лавки, постоялые дворы. И когда уже знаменитый архитектор XX века Ле Корбюзье предложил парижским городским властям произвести еще одну реконструкцию Парижа, то ему ответили отказом и сказали, что один раз Париж уже сломали, и пускай теперь стоит то, что уцелело. Но вряд ли, наверное, Париж стал хуже после османовских перестроек, потому что Париж обладает такой способностью все перемены обращать в свою пользу. И из поэтического города дворцов, соборов, средневековых улиц Париж стал, по крайней мере, в центральных своих районах городом респектабельным. И он обрел тот облик, который определяет и сегодняшнее от него впечатление. При этом архитектура домов, рисунок их фасадов являют примеры, если и не безупречного, может быть, вкуса, то хорошего чувства стиля, настоящего парижского шика и отточенного профессионализма. Но к тому же город стал удобен, комфортен для проживания. Дома стали снабжать сносной системой водопроводов, источных труб, появились вполне современные гигиенические устройства, а парижская канализация стала настолько совершенной для своего времени, что по ней на специальных плотах совершали экскурсии даже парижские светские дамы. Кроме того, транспортная инфраструктура заметно улучшилась, и быстро покатились фиакры, кареты, коляски, ландо, стремительно множились маршруты амнибусов, а после Всемирной выставки 1855 года амнибусы стали двухэтажными, и они стали настолько многочисленными, что к концу 60-х годов XIX века кареты стали красить в различные для каждой линии цвета, снабжать разноцветными сигнальными фонариками. То есть Париж действительно преобразился, и уже в начале 80-х годов XIX века заговорили и о подземной железной дороге, то есть вот о метро.
1: Я думаю, что это буквально кружило голову импрессионистам, о которых мы будем говорить и в следующий раз. Это ведь и их молодость, и это ощущение всемогущества, и это ощущение юношеского чистоты и юношеского задора, когда весь мир перед тобой, как мы вспомним то, чему нас учили по роману Тургенева «Отцы и дети», да, природа не храм, а мастерская, ведь это буквально заставляло кипеть кровь. Это общее ощущение для всех. Вот были ли они нигилистами, были ли они оптимистами, какими были эти импрессионисты и с чем им приходилось сталкиваться, с общественным презрением, порицанием, буквально истериками респектабельной публики. Об этом мы продолжим в следующий раз. А мы сегодня в рамках нашего проекта «История западной культуры от возрождения до авангарда» были у блистательного русского историка, доктора исторических наук, профессора Президентской академии и Московского педагогического государственного университета Натальи Петровны Таньшиной. Благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
0: До свидания. Спасибо.

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда из системы залпового огня «Хаймерс» и свыше 1500 беспилотников, сообщили в Минобороны. Москва имеет право рассматривать участие британских ракетных войск в ударах по России как прямое участие в конфликте на Украине со всеми вытекающими последствиями, заявили в российском МИДе. Крупнейшие банки России готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские войска освободили населенные пункты Ореховатка и Красноподольская в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Днепр» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированием 2 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Преображенка и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 45 украинских военнослужащих. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины в Черном море и Юго-Восточной Одессе. Накануне было поражено судно с вооружением и военным имуществом для ВСУ. Сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, говорится в сводке Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс», а также 1671 беспилотник самолетного типа. 65 украинских БПЛА уничтожены за минувшие сутки над Белгородской, Брянской, Курской и Тульской областями, Краснодарским краем, Адыгеей, Крымом, а также над Черным морем. Подросток 15 лет и 3 взрослых пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона во вторник. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается помощь. Один из них, мужчина, который подорвался на взрывном устройстве, находится в крайне тяжелом состоянии и доставлен в Красноярскую ЦРБ, проинформировали в оперштабе. Москва имеет право рассматривать участие британских ракетных войск в ударах по России как прямое участие в конфликте на Украине со всеми вытекающими последствиями, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
2: Мне жаль Британию, если она будет с Украиной до самого конца. А что касается существа, комментарий нашего посольства, министерство делало комментарий, это означает только одно. Президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность. Мы точно так же имеем право рассматривать вот гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями.
1: Так Лавров прокомментировал слова британского премьера Энди Бёрнама о том, что Лондон будет с Украиной до конца. Бёрнам заявил об этом после того, как в посольстве России в Британии, комментируя сообщение газеты «Таймс» о применении Киевом британских беспилотников для ударов вглубь российской территории, предупредил ей, что действия Лондона неизбежно повлекут за собой последствия. Президент России и Мьянмы Владимир Путин и Мин Аун Хлайн обсудили взаимодействие в области экономики, энергетики, туризма, сельского хозяйства и безопасности на переговорах в Кремле, которые продолжались более 3 часов. Позже главы внешнеполитических ведомств двух государств Сергей Лавров и Утин Маунг Све подписали декларацию о противодействии санкциям. Всего было подписано 10 совместных документов, среди которых меморандумы в сфере энергетики и спутниковой связи. Крупнейшие банки России готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября. Как заявила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, 1 сентября нынешнего года 12 системно значимых банков страны готовы предоставить клиентам возможность открывать счета в цифровых рублях и проводить операции с ними. Также оплату в цифровых рублях с сентября начнут принимать крупнейшие торговые сети – с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Ну а в дальнейшем такая обязанность появится и у более мелких продавцов. Бакина отметила, что цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. Он выпускается в дополнение к наличным и безналичным деньгам. Это, по сути, такое же платежное средство, только находиться оно будет в кошельке пользователя на платформе Банка России, пояснили в ЦБ. Патриарх Московский Сея Руси Кирилл совершил молебен у мощей святого князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля. Саркофаг с мощами обнаружили во время противоаварийных работ. Они проводились в июле нынешнего года. Археологи подтвердили, что останки, которые почти полностью сохранились спустя 6,5 веков, принадлежат именно святому благоверному князю. Как сообщили в Русской Православной Церкви, частицы мощей святого князя по благословению патриарха Кирилла будут доставлены в храмы, где им смогут поклониться верующие. Патриарх Кирилл призвал молиться, чтобы Дмитрий Донской просил у Бога защиты для России. Великий князь Дмитрий Донской посвятил себя делу объединения русских земель и освобождения от татаро-монгольского ига. 8 сентября 1380 года он одержал победу в битве с войсками Мамая на Куликовом поле. В лике святых он был прославлен в год тысячелетия крещения Руси в 1988 году. Дождь с грозой и усиление ветра до 17 метров в секунду ожидается в ночь на среду в столице и вплоть до 10 утра, уточнили в Главном управлении МЧС России по Москве. Ветер усилится с 3 часов и до конца суток. Спасатели советуют парковаться в безопасных местах, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными на дороге и не оставлять детей без присмотра. Наконец, самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций, но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. У меня на этом все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент Галатасарая Дурсун Озбека подтвердил, что турецкий клуб приобрел полузащитника Локомотива Алексея Батракова. «Мы приобрели лучшего игрока из наших скаутских отчетов. Нашему тренеру он тоже понравился. Все увидят, насколько высококлассного футболиста мы подписали», — приводит газета «Фанатик» слова Озбека. Ранее сообщалось о том, что 21-летний Батраков прилетит в Стамбул для подписания контракта с Галатасараем в среду или четверг. Бразильскому защитнику ЦСКА Мойзесу в связи с травмой передней крестообразной связки потребуется операция. «Сейчас он проходит курс терапии в расположении команды. Мы пока не знаем, где будем проводить операцию, выбираем из нескольких вариантов», — сообщил главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов. А тем временем во вторник в футбольном Кубке России стартовала программа матчей второго тура группового этапа пути РПЛ, и ЦСКА дома уступил Акрону со счетом 0-1. Московский футбольный «Спартак» увеличил спонсорские доходы более чем на 200% за последние 2 года. «У нас есть долгие контракты, заключенные давно, а есть соглашения короткие. Мы очень сильно растем», — отметил коммерческий директор «Спартака» Вячеслав Соловьев. Конгресс Международного союза биатлонистов на заседании в сентябре не будет рассматривать вопрос допуска российских спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России. В преддверии конгресса СБР обращался в исполком IBU, чтобы тот включил в повестку конгресса вопрос о возвращении наших спортсменов на международные старты и о восстановлении статуса СБР как полноценного члена федерации. Однако, как и 2 года назад, обсуждать эти темы на конгрессе не планирует, говорится в заявлении Союза биатлонистов России. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров области, сегодня 19 августа в Магадане днем до плюс 13 градусов, переменной облачности и без осадков. В Сургуте плюс 20, кратковременные дожди. В Иркутске до 24 тепла, также небольшие осадки. В Калининграде плюс 20-22, пройдут кратковременные дожди. В Казани плюс 27 без осадков. В Туле до 20 тепла, осадков не ожидается. В Ставрополе плюс 30-32, вечером небольшой дождь. В Ялте до 30 градусов тепла. В Санкт-Петербурге облачно, дожди временами сильные. Ночью плюс 14, днем до 17 градусов тепла. Ветер северо-западный, при дожде порывистый. Атмосферное давление будет существенно ниже нормы. В Москве облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди, ночью грозы плюс 16-18, днем до 20 тепла, ветер юго-восточный, порывистый, атмосферное давление также ниже нормы. В данный момент в столице плюс 20.

0: В эфире «Экзотика».
1: Добрый вечер, дамы и господа. В эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе звезды современной психоделической сцены, австралийский коллектив King Gizzard and the Lizard Wizard, постпанк New Wave квинтет из Нового Орлеана Hey Thanks, совместная работа британского певца Пола Роланда и финского спейс-рок проекта Astral Magic, а также инди-рок альбом американского диджея и техно-хаус-продюсера Мэтта Лэнли. А открывает нашу очередную встречу композиция космической платформы культовой британской неопсиходелической группы Ozric Tentacles.

Ozzy Tentacles – Space Platform из нового альбома Harmonic Mind, выпущенного лейблом K-Scope. По большому счету, создателю и бессменному лидеру Ozzy Tentacles Эду Уину удалось совершить невозможное. Собрав единомышленников в 83 году, в эпоху электропопа, постпанка и новой волны, он решил повести свою группу по пути Стива Хиллджа, Гонг и Хоуклин. И уже к концу 80-х Ozzy Tentacles стали предметом настоящего трансатлантического культа. Группа без устали играла в маленьких лондонских клубах и на открытых фестивалях, причем часто абсолютно бесплатно. Их самодельные кассеты и CD выпускала и распространяла собственная компания музыкантов Dovetail Records. С одной стороны, такой стремительный взлет группы совпал с возвращением моды на 70-е и расцветом движения нео-хип. А с другой, Ozzy Tentacles удалось перетянуть чудесный мостик от спейс-рока и психоделии к актуальной танцевальной культуре первых рейвов и техно-трансовых фестивалей под открытым небом. Это уникальное сочетание космического рока и танцевальных ритмов до сих пор остается визитной карточкой ансамбля.

0: Это были культовые персонажи современной психоделической сцены, англичане Ozzy Tentacles, упорно продолжающие дело Gong, Hawkwind и Grateful Dead. Прозвучала композиция Sumi Pet из альбома «Гармонический разум».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А у нас на очереди австралийский ансамбль King Gizzard and the Lizard Wizard с песней Level 5.

King Gizzard and the Lizard Wizard, пятый уровень, из альбома Alien Metal, изданного лейблом P-Doom Records. За 16 лет существования мельбурнский ансамбль под управлением композитора, певца и мультиинструменталиста Стюарта Маккензи из никому неизвестной группы с края земли превратился в настоящего флагмана современной мировой неопсиходелической сцены. Австралийские музыканты полны новых идей и чрезвычайно плодовиты. Они не боятся эклектики и эффективно используют в своей музыке наработки самых разных стилей. В широком диапазоне от гаражного рока, серфа и психоделии 60-х до постпанка, прогрессива, джаза, соула и даже тяжелого металла. На прошлогоднем альбоме Phantom Island группа увлеченно экспериментировала с оркестровым звучанием, а в своей новой работе сделала ставку на модульные синтезаторы и электронный саунд.

Это был австралийский ансамбль King Gizzard and the Lizard Wizard. Прозвучала заглавная композиция из нового альбома Alien Metal «Инопланетный металл». А наш еженедельный обзор продолжает постпанк New Wave квинтет из Луизианы Hey Thanks с песней Recollection.

«Hey Thanks» – воспоминания из альбома «Avoidance», выпущенного лейблом «IO1 Recordings». Эта группа образовалась в 2016 году в Новом Орлеане. Пятеро друзей, крыленных любовью к музыке, начали писать и исполнять собственные песни, вдохновляясь широким спектром влияний, включая эмо, панк, электронику и инди-поп. Они довольно быстро нашли свое уникальное звучание, которое выделяло их среди большинства новых групп, появившихся в то время. А с приходом вокалиста Трэвиса Апала, большого поклонника постпанка и новой волны, музыка группы стала более мрачной и осознанной, но при этом сохранила искренность и юношеский задор.

Это была группа из Нового Орлеана. Hey, thanks. Прозвучала песня Is it fate? Is it mine? Это судьба, это мое. Из второго альбома Avoidance. Избегание. А нашу программу продолжает совместная работа британского певца Пола Роланда и финского спейс-рок проекта Astral Magic. Предлагаю вашему вниманию композицию Mind Melt Machine.

Astral Magic и Пол Роланд. Машина для расплавления разума из альбома Light of the World, Свет мира, изданного лейблом Astral Magic Music. Начатое 3 года назад творческое сотрудничество британского музыканта, автора песен и писателя Пола Роланда и финского мультиинструменталиста Санту, лидера проекта Astral Magic, завершилось выпуском полноформатного студийного альбома. В записи приняли участие Джонатан Сигел, добавивший слои гитары, скрипки и мандолины, а также Антон Сайло, сыгравший на традиционных финских инструментах. Звуковая палитра альбома варьируется от расслабленного психоделического фолка и спейс-рока, обогащенного мечтательными синтезаторными партиями, акустическими гитарами и эффектами вау-вау, до коротких загадочных интерлюдий и сюрреалистической эстетики арт-рока, напоминающей ранних Pink Floyd и Сида Барретта.

0: Это были Astral Magic и Пол Роланд. Прозвучала композиция The Illustrated Man из совместного альбома «Свет мира».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор неожиданно сменивший амплуа лос-анджелесский диджей, саунд-дизайнер и технопродюсер Мэтт Лэнг с песней «Weekend Powerless».

Мэтт Лэнг «Слабый и бессильный» из альбома «Recovery. Восстановление», выпущенного собственным лейблом артиста «Eyes Rhythm». Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось лишь попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание в исполнении Мэтта Лэнга прозвучит песня группы Sleep Token «Alkaline».

0: Факты против иллюзий. Аргументы против манипуляций. В программе «Ржавчина».
1: Мы освобождаем огромные пространства, в которых работает противник.
2: Причем они настолько стандартные, что противнику не нужно приспосабливаться.
1: Ничего не нужно
2: делать. Туда нужно просто запихивать заготовки столько, сколько влезает. А влезает просто какая-то бесконечность. И абсолютно сводит людей с ума.
0: Илья Канавин и Александр Анучкин исследуют скрытые механизмы влияния и помогают отделить главное от второстепенного. «Ржавчина». Слушайте по пятницам в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
4: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: У микрофона Кирилл Лушников
6: и Юлия Содикова.
5: Мы ведущие утреннего шоу на Радио России Ставрополье.
7: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
5: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
8: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
6: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр на Радио России представляет.
9: Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
0: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
10: Это мы прифронтовой город?
11: Как это?
12: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
0: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали Вальхен.
8: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
13: Не знаю, Тиль, я попробую.
0: Слушайте радиопостановку «Вальхен» с 24 августа по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
15: Радость или грусть нас ждут. Потом.
14: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделение группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Красноподолье Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны России. Глава «Росатома» Алексей Лихачев призвал мировое сообщество отреагировать на удары ВСУ по «Энергодару» и «Запорожской АЭС». Центральная избирательная комиссия России провела жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени между политическими партиями на выборах в Госдуму 9-го созыва. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины. Так, в Черном море юго-восточной Одессы накануне было поражено судно с вооружением и военным имуществом для ВСУ. Сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины средствами противовоздушной обороны. Уничтожены 10 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс», а также свыше 1500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Российские войска освободили населенный пункт Ореховатка в Донецкой Народной Республике, сообщили Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий также освободили Красноподолье Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 2 механизированных егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и 2 бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Новофедоровка, Сергеевка, Новоандреевка, Райская, Матяшево и Новогришино Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 355 военнослужащих, 2 боевые бронемашины, 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. 65 украинских беспилотников уничтожены за минувшие сутки над Белгородской, Брянской, Курской и Тульской областями, Краснодарским краем, Адыгеей, Крымом, а также над Черным морем. Подросток 15 лет и 3 взрослых пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается помощь. Один из мужчин, который подорвался на взрывном устройстве в крайне тяжелом состоянии, доставлен в Красноярушскую ЦРБ, проинформировали в оперштабе. Мировое сообщество должно, наконец, отреагировать на удары ВСУ по «Энергодару» и «Запорожской АЭС». Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Напомню, что накануне утром в результате атаки украинского беспилотника один атомщик погиб, 16 человек получили ранения. Большинство из них – сотрудники «Запорожской АЭС».
2: Нет, к сожалению, хороших новостей про «Запорожскую АЭС», про «Энергодар». Очередная трагедия сегодня утром, 6 утра. Люди стоят на остановке. Пролетает украинский дрон. Один человек погиб на месте, 3 в тяжелом состоянии, 13 ранено, итого 17 человек пострадали единомоментно. Это обычные работники Запорожской станции. Мы будем стучаться во все двери и в международных организациях, говорить о том, что, конечно же, мировое сообщество должно в конце концов отреагировать, потому что мы все ближе и ближе к грани уже катастрофы.
1: Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после атак на Запорожскую АЭС призвал ответственных за эти действия военных командиров немедленно их прекратить. Он назвал атаки на автобусную остановку и промзону Запорожской АЭС неприемлемыми действиями. Это создает риски для безопасности станции, сказал Гросси. При этом глава МАГАТЭ в очередной раз не указал, что все это дело рук киевского режима. Россия и Мьянма наладили тесное военное и военно-техническое сотрудничество, заявил Владимир Путин по итогам переговоров в Кремле с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Президент также отметил хорошие перспективы для организации экспорта российского СПГ в Мьянму. Глава государства заявил о готовности российских компаний подключиться к геологоразведке для добычи в этой стране углеводородов.
3: Важной сферой взаимодействия двух стран является энергетика. На повестке дня совместное строительство на юге Мьянмы электростанции и нефтеперерабатывающего завода. Российские компании также готовы подключиться к геологоразведке и добыче углеводородов, в том числе на шельфе. Имеются хорошие перспективы для организации экспорта в Мьянму сжиженного природного газа. И не только для внутреннего потребления, но и для транзитных поставок в соседние государства. В прошлом году подписано межправосоглашение о возведении в Мьянме атомной электростанции российского дизайна. Речь идет о действительно флагманском двустороннем проекте.
1: Владимир Путин заявил, что отношения России и Мьянмы продолжают укрепляться, наполняются конкретным содержанием, выстроены устойчивые финансовые связи. Центральная избирательная комиссия России провела жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени между политическими партиями на выборах Госдумы 9-го созыва. График будет утвержден уже сегодня, об этом сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова.
4: В результате жеребьевки определяются даты и время выхода в эфир дебатов и ролики. Ваши ролики, ролики всех партий. 19 августа ЦИК своим решением утвердит график распределения эфирного времени, то бишь завтра, да, и то, что сегодня вот наработается, да, который будет предоставляться безвозмездно. И хочу отметить, уважаемые представители партии, что от вашей вот еще раз культуры, от умения вести диалог, зависит не только ваш личный рейтинг, но и общий уровень доверия общества к институту выборов и желаниях на них приходить.
1: Стали известны даты и время первых теледебатов. Дискуссии стартуют 31 августа на телеканале «Россия», а «Россия-24» предоставит кандидатам время, начиная с 1 сентября. Центр избирком также провел жеребьевку по распределению бесплатных печатных площадей между политическими партиями. Напомню, что выборы депутатов Госдумы пройдут 18, 19 и 20 сентября. Сказочный блокбастер для всей семьи. Последний богатырь Колобок уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино, а также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбольная сборная России 25 сентября в Нижнем Новгороде может сыграть товарищеский матч со сборной Узбекистана, сообщает Спорт24. По данным источника, Российский футбольный союз и Ассоциация футбола Узбекистана близки к договоренности о проведении товарищеской игры. В футбольном Кубке России во вторник стартовала программа матчей второго тура группового этапа. В пути РПЛ отмечу домашнее поражение ЦСКА от Акрона 0-1. Оренбург на выезде разгромил родину 4-1. Барселона объявила о переходе полузащитника Родри из Манчестер-Сити. Повелитель пространства и времени прибывает в Барселону, говорится в заявлении клуба. Гарантированная сумма трансфера лучшего футболиста минувшего чемпионата мира составит 60 миллионов евро. Еще 11 миллионов каталонцы могут выплатить в виде достижимых бонусов. Теннис. Андрей Рублев впервые с января 2020 года покинет первую двадцатку одиночного рейтинга ATP. Это стало ясно после поражения Рублева в третьем раунде турнира серии Masters 1000 в Цинциннати от Нуно Боржеша со счетом 3-6, 4-6. Во вторник продолжилась программа предсезонных контрольных матчей с участием клубов континентальной хоккейной лиги. Локомотив серии буллитов победил Торпедо 2-1. В рамках Кубка Республики Башкортостан Лада была сильнее Салават-Юлаева 6-3, а Амур разгромил Барыс 5-1. Центр единоборств, рассчитанный на 3000 зрителей, планируется построить в Новосибирске рядом с Ледовым дворцом «Сибирь-Арена». В настоящий момент завершается оформление земельного участка под объект, сообщил в пресс-центре ТАСС министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров ОБС, сегодня 19 августа в Петропавловске и Камчатском до плюс 25 градусов, переменная облачность без осадков. В Тюмени плюс 20, небольшой дождь. В Омске до 22 тепла, в Архангельске до 21 и также небольшие осадки. В Перми плюс 23, в Уфе 23-25 градусов выше 0. Осадков не ожидается. В Ставрополе жара до плюс 32, вечером небольшой дождь. В Севастополе 26-28 градусов выше 0 и без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, дождь. Временами сильные. Ночью плюс 12-14 градусов. Днем до 15-17 тепла. Ветер северо-западный порывистый. Атмосферное давление будет существенно ниже нормы, но во второй половине дня показания барометров начнут расти. В Москве облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Ночью возможны грозы и 16-18 тепла. Днем до плюс 20. Ветер юго-западный порывистый. Атмосферное давление будет ниже нормы, но также со второй половины дня оно будет повышаться. Сейчас в столице плюс 18, малооблачно, осадков не наблюдается.

0: Театр «Радио России» представляет спектакль по рассказу Леонида Андреева «Губернатор», часть третья.
1: Зимою и летом губернатор вставал в 7 часов, обливался холодной водой, пил молоко и затем во всякую погоду совершал 2-часовую пешую прогулку. Еще в молодости он бросил курить, почти ничего не пил, и при своих 56 годах и седой голове был юношески здоров и свеж. Зубы у него были крепкие, ровные, только слегка желтоватые, как у старой лошади. Глаза слегка подпухшие, но блестящие, и большой стариковский мясистый нос с красною вдавленную полоской от очков. Пенсне он не носил, а когда писал или читал, надевал золотые, сильно увеличивающие очки. На даче он много возился с землей. Цветов и всей садовой искусственной красоты он не любил, но устроил хорошие парники и даже оранжерею, где выращивал персики. Однако со дня события он только раз заглянул в оранжерею и поспешно ушел. Было что-то милое, близкое в распаренном влажном воздухе и оттого особенно больное. Теперь большую часть дня проводил он в аллеях огромного в 15 десятин парка, меряя их прямыми твердыми шагами. Размышлять он не умел. Мыслей к нему приходило много, иногда очень живых и интересных, но не сплетались они в одну крепкую длинную нить, а бродили в голове, словно коровы без пастуха. И случалось, что по целым часам шагал он, глубоко и сурово задумавшись, ничего вокруг не видя и не слыша, и потом не мог вспомнить, о чем думал. Вставали глухие намеки на какую-то большую, важную, иногда печальную, иногда веселую работу души, но в чем она заключалась, он узнать не мог. И только менявшееся настроение, то угрюмое, всему враждебное, то веселое, приятное и нежное, позволяло догадываться о характере этой сокровенной, загадочной работы в глубинах мозга. После события обычное настроение, каковы бы ни были явные мысли, оставалось неизменно печальным, сурово безнадежным. И каждый раз, очнувшись от глубокой думы, он чувствовал так, как будто пережил он в эти часы бесконечно долгую и бесконечно черную ночь.
2: Вот так же было в молодости, когда я однажды чуть не утонул в быстрой и глубокой реке. Долго после этого сохранялся в душе какой-то бесформенный образ удушающего мрака, бессилия, засасывающей глубины. И теперь я испытываю нечто похожее.
1: Через 2 дня после отъезда сына, в солнечное безветренное утро, он опять ходил по аллее и думал. Минутами он останавливался, и тогда где-то над головой, в путанице освещенных солнцем ветвей, слышался отчетливый рабочий стук дятла. Раз в одной из остановок аллею перебежала белка. Точно красноватый комок на колесиках перекатился с одного дерева на другое.
2: Убьют меня, наверное, из револьвера. Теперь есть хорошие револьверы. А бомб в нашем городишке и делать не умеют. Да и вообще бомбы для государственных деятелей, которые прячутся. Вот Алешу, когда он будет губернатором, убьют бомбой. А прятаться не стану. Нет. Довольно уже того, что я сделал.
1: Он остановился и снял с тужурки паутинку.
2: Жаль только, что никто не узнает вот этих моих честных и храбрых мыслей. Все другое знают, а это так и останется. Убьют, как негодяя. Очень жаль. Но ничего не поделаешь. И говорить не стану. Зачем разжалобливать судью? Судью разжалобливать нечестно. Ему и так трудно. А тут еще перед ним будут хныкать. Я честный, честный.
1: Он впервые подумал о каком-то судье и удивился, откуда его взял. И главное, взял так, как будто это вопрос давно уже решенный. И теперь, после минутного удивления, он принял этого неведомого судью спокойно и просто, как встречают хорошего и старого знакомого.
2: Вот Алеша этого не понимает. По его все государственная необходимость. Только какая же это государственная необходимость стрелять в голодных? Государственная необходимость кормить голодных, а не стрелять. Молод он еще, глуп, увлекается.
1: И вдруг, еще не закончив этой самодовольной мысли, он понял, что ведь это не Алеша стрелял, а он. И точно раскалился воздух, и захватил дыхание. И возникло одно огромное, чудовищно жестокое, бессмысленное. Поздно.
2: Поздно. Поздно.
1: Поздно.
2: Поздно.
1: Поздно. Он не знал, была ли это мысль или чувство, или он вслух произнес его как слово. Оно прозвучало громко и отовсюду. И удалилась быстро, как удар грома над головой. И наступили долгие минуты путаницы мыслей, их поспешного разрозненного бегства, колючих столкновений и мертвенное спокойствие, почти отдых. Блеснули на солнце сквозь деревья и стекла оранжереи, треугольник белой стены, как кровью окропленные красными листьями дикого винограда, и, подчиняясь привычке, губернатор пробрался по тропинке между опустошенных уже парников и вошел в оранжерею. Там был рабочий Егор, старик.
2: А садовника нет?
3: Да нет, ваше превосходительство. В город уехал за прививками. Нынче пятница.
2: Ага. Хорошо идет все?
3: Да слава богу.
1: Стекла были только что подняты, и свободные лучи солнца заливали оранжерею, выгоняя из нее душную тяжелую влагу. И чувствовалось, как горячо солнце, как оно сильно, как оно ласково и добро. Губернатор сел, сверкая огоньками пуговиц, распахнул тужурку и внимательно взглянул на Егора.
2: Ну как, брат Егор, а?
1: Старик вежливо улыбнулся на ласковый, но неопределенный вопрос. Он стоял свободно, руки его были в свежей земле, и тихонько он потирал их одна о другую.
2: Слышал я, будто хотят меня убить за рабочих. Знаешь, тогда...
1: Егор все так же вежливо улыбался, но перестал потирать руки, спрятал их за спину и молчал.
2: Так как же ты думаешь, старик, убьют или нет? Ты грамотный? Ну да говори, говори, чего там? Наше дело стариковское.
3: Да кто их знает? Ой, пожалуй, что убьют, Петр Ильич.
2: А кто же убьет-то?
3: Да народ. Общество по-нашему, по-деревенски.
2: А садовник что говорит?
3: Не знаю, Петр Ильич, не слыхал.
2: Плохо, значит, дело, старик, да? Ты бы сел.
1: Но Егор не обратил внимания на предложение и молчал.
2: А я так думал, что надо, то есть, стрелять. Бросают камни, ругаются. Чуть в меня не попали.
4: От тоски это. Вот на Медне на базаре один пьяный, мастеровой, что ли, да? Кто его знает? Плакал, плакал, а потом поднял каменюгу, да как бацни. От тоски это не иначе.
2: Убьют, а потом сами пожалеют.
4: Ну, пожалеют, это верно. Да еще как и пожалеют-то. Горькие слезы прольют.
2: Так зачем же тогда убивать? Ведь это же вздор, старик, а?
1: Взор рабочего быстро ушел в какую-то неизмеримую глубину, оделся мглой и условно затвердел. И весь он на мгновение показался высеченным из камня. И мягкость складок кумачевой заношенной рубахи, и пушистость волос, и эти руки, испачканные землею, и совсем как живые, все это было словно обман со стороны безмерно талантливого художника, облекшего твердый камень видом пушистых и легких тканей.
2: Может, говорю, не убьют? А, Егор?
4: Так кто их знает? Народ, стал быть, желает. Да вы и не задумывайтесь, ваше превосходительство. Ну, мало ли, болтают зря. Поговорят, поговорят, а там и сами забудут.
1: Надежда погасла. Ничего нового и особенно умного Егор не сказал, но была в его словах страшная убедительность, как в тех полуснах, что грезились губернатору в его долгие одинокие прогулки. Одна фраза «народ желает» очень точно выразила то, что чувствовал сам Петр Ильич. И, быть может, даже не в словах Егора была эта странная убедительность, а во взгляде, в завитках сизых волос, в широких, как лопаты, руках, покрытых свежей землею. А солнце светило.
2: Ну, прощай, Егор. Дети есть?
4: Будьте здоровы, Петр Ильич.
2: На-ка, старик, вот, купишь там себе чего-нибудь.
4: Благодарствую, ваше превосходительство.
1: Егор протянул дощатую ладонь, с которой монета должна была, казалось, скатиться, как с крыши.
4: Премного благодарен, ваше превосходительство.
1: Губернатор шел, рассекая блики и тени, пронизанные солнцем аллеи, и сам дробясь на светлые и темные кусочки.
2: Странные эти люди. Очень странные. У них нет обручальных колец. И никогда не поймешь, женат он или холост. Впрочем, нет, есть кольца серебряные или даже оловянные. Как это странно, оловянные. Человек женится и не может купить золотого кольца в 3 рубля. Какая бедность.
1: Все ниже и ниже, кружась как ястреб над замеченным кустом и суживая круги, опускалась мысль в глубину. И солнце погасло, и исчезла аллея. И сам он словно утонул в одном из своих жутких и мучительных полуснов.
2: Рабочий. Лицо у него молодое, красивое, но под глазами во всех углублениях и морщинках чернеет въевшаяся металлическая пыль. Точно заранее намечает череп. Рот открыт широко и страшно. Он кричит. Что-то кричит. Рубаха у него разорвалась на груди, и он рвет ее дальше, без треска, как мягкую бумагу.
5: На, возьми, все возьми.
2: Зачем ты рвешь рубашку? На твое тело неприятно смотреть.
5: На, возьми, вот она. А правду отдай, правду отдай.
2: Но где же я возьму правду? Какой-то странный.
6: Детки-то все перемерли. Детки все перемерли. Детки все перемерли.
2: Оттого так и пусто у вас на улице.
6: Детки-то все перемерли. Детки.
2: Но этого не может быть, чтобы ребенок умер от голода. Ребенок маленький человек, который сам не умеет открыть дверей. Вы не любите своих детей. Если бы у меня ребенок был голоден, я накормил бы его. Да, ну, у вас оловянные кольца.
6: На нас железные кольца.
5: Тело сковано, душа скована. На нас железные кольца. Железные.

0: На черном крыльце в тени горничная чистит платье Марии Петровны. Окна кухни открыты, и за ними мелькает повар в белом. Пахнет помоями грязно.
1: Куда я пришел? А, да, ведь это кухня. О чем я думал? Вот о чем. Нужно посмотреть час, чтобы узнать, скоро ли будет завтрак. Так, еще рано. 10. Им, однако, неловко, что я сюда пришел. Нужно уходить.
0: Еще долго ходил он по аллее и все думал. Думал о сыне Алексея Петровича, пробовал думать о службе, о делах, но отовсюду, где бы его мысль ни начиналась, она незаметно прибегала к событию, роясь в нем, как в неистощимом руднике. И все помимо его казалось таким пустым, ничтожным, совершенно неспособным вызвать мысль.
1: С крестьянами тогда прошло все как-то легко, незаметно. Я уж и не помню толком.
0: Зензевеевских крестьян он выпорол около 5 лет тому назад, на 2-й год своего губернаторства, и тоже тогда получил одобрение от министра. И с этого, собственно, случая началась быстрая и блестящая карьера Алексея Петровича, на которого обратили тогда внимание, как на сына очень энергичного и распорядительного человека.
1: А что же тогда было-то? Мужики насильственно забрали у помещика хлеб, а я приехал с солдатами и полицией и отобрал хлеб у мужиков. Да-да, именно. Но тогда не было ничего ни страшного, ни угрожающего. Скорее, что-то нелепо веселое. Солдаты тащили мешки с зерном, а мужики ложились грудью на эти самые мешки и волоклись вместе с ними под общие шутки и смех. Они как-то забавно вскрикивали и дико взмахивали руками. Один мужик, помню, все шарил трясущимися руками по траве, камень искал, чтобы бросить. Но ни одного камня он так и не нашел, а полицейский толкнул его коленом в приподнятый зад. Так что он встал на четвереньки и так на четвереньках куда-то пополз. Мне тогда казалось, как будто все они, и этот мужик, и другие, сделаны из дерева. Так тяжелы, чуть ли не скрипучи были они в своих движениях. Да. А потом их пороли. Но легко, единственно для страски, и настроение было смешливое.
0: А потом все они ушли в город, к свету. А деревня осталась все там же, под низким небом, среди темных, размытых, гнилистых полей с коротким и редким жневьем.
2: Детки все перемерли! Детки, детки, все перемерли! Детки, детки, все перемерли! Детки! Детки все перемерли! Детки, детки, все перемерли!
1: Завтрак? Неужели прошло уже 2 часа?
0: Губернатор резко повернулся назад, строго взглянул на часы, было без 10 минут 12. Спрятал часы и остановился.
1: Позорно. Позорно. Боюсь, что я негодяй.
0: После завтрака он разбирал в кабинете доставленную из города корреспонденцию. Одно письмо в узком конверте из дешевой тонкой бумаги, сплошь залепленное копеечными желтыми марками, подвернулось под руку, и, как другие, было тщательно обрезано по краю. Он развернул тонкий, промокший от чернил лист.
1: «Убийца детей».
0: «Все белее и белее становится лицо». Вот оно почти такое же белое, как волосы.
1: Убийца детей.
0: Буквы огромны, кривы и остры, и страшно черны. И они колышутся на лохматые, как дерюга, бумаги.
1: Убийца детей.
0: Уже на следующее утро после убийства рабочих весь город, проснувшись, знал, что губернатор будет убит. Одни очень многие говорили об этом равнодушно, как о деле их не касающемся. Другие, меньшинство, волновались и спорили о том, заслуживает ли губернатор такого жестокого наказания и есть ли смысл в убийстве отдельных лиц, хотя бы и очень вредных, когда общий уклад жизни остается неизменным. В спорах выяснилось, что у губернатора больше друзей, чем врагов. И даже многие из тех, кто в теории стоял за политические убийства, для него находили извинения. И только женщины, обычно жалостливые и боящиеся крови, в этом случае обнаруживали странную жестокость и непобедимое упрямство. Почти все они стояли за смерть. И сколько им не доказывали, как ни бились над ними, они твердо и даже как будто тупо стояли на своем. Если бы кто-нибудь свежий со стороны послушал, что говорят, он не понял бы, следует убивать губернатора или нет. И удивленный спросил бы: «Но почему же вы думаете, что он будет убит? И кто убьет его?» И не получил бы ответа. А через некоторое время знал бы, как и все, черпая знания из того же неведомого источника, что губернатор будет убит, и смерть неотвратима. Как будто сам древний седой закон, смерть, карающий смертью, открыл свои холодные очи, увидел убитых мужчин, женщин и детей и властно простер свою беспощадную руку над головой убившего. Скоро все разговоры в городе смолкли, отравленные бесплотностью. И по мере того, как нарастало ожидание, все больше и больше думали о канатной улице.
3: Вы слушали третью часть радиоспектакля «Губернатор» по одноименному рассказу Леонида Андреева. Роли исполняли от автора Евгений Киндинов, губернатор Владимир Андреев, Егор Аркадий Абакумов. В эпизодах принимали участие артисты Ольга Голованова и Вячеслав Слепнев. Автор инсценировки Наталья Шолохова, композитор Михаил Антал. Звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пенегин. Режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
4: «Радио России». Главное радио страны. «Радио России». Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы думаете, какое производство самое крупнотоннажное в мире? Нет, не стали и не чугуна. Больше всего в мире производят цемента. Около 4 миллиардов тонн каждый год. Это примерно в 2 раза больше, чем стали, и почти в 3 раза больше, чем чугуна. Зачем так много? Ну, это как раз понятно. На цементе в прямом смысле этого слова стоит цивилизация. И не только замки, дворцы, доходные дома, хрущевки, многоэтажки и небоскребы. Нет, а еще огромное количество самых разных промышленных сооружений. От мостов и телевизионных башен до градирен. Вы наверняка видели эти огромные промышленные объекты гиперболоидной формы, в которых охлаждается вода. Но я бы сказала, что они похожи на гигантские конические колбы, из горла которых постоянно поднимаются клубы водяного пара. Обязательная часть инфраструктуры любого крупного завода, любой ТЭЦ и АЭС, потому что они позволяют многократно использовать воду в замкнутом цикле. Так вот, градирни делают из бетона, а бетон – это смесь цемента с гравием, песком и водой. Вот и получается, что цемент – это не только фундамент, но и двигатель цивилизации. Поэтому степень развитости страны и темпы ее роста можно определять по количеству производимого в ней цемента. И если задаться вопросом, в какой стране производят больше всего цемента, то тут даже не надо ходить к гадалке, то есть не надо статистику смотреть. Конечно, в Китае. Около 2 миллиардов тонн в год. То есть почти половина мирового производства цемента приходится на его долю. Вообще-то это просто умопомрачительное количество. У остальных стран и близко нет таких показателей. Причем Поднебесная лидирует с большим отрывом от остальных стран. Так что Китай – это не только гигантская мировая фабрика, но это еще и гигантская строительная площадка. Второе место занимает Индия, которая производит в 4 раза меньше цемента, чем Китай, но тоже очень много – 450 миллионов тонн в год. Остальные страны выдают на гора от 65 до 110 миллионов тонн в год. Среди них Вьетнам, США, Турция, Иран, Бразилия, Индонезия и Россия. А если мы посмотрим, сколько цемента приходится на душу населения в разных странах, то лидером по-прежнему останется Китай, больше 1,7 тонны на человека в год. А вот на втором месте неожиданно окажется Саудовская Аравия. 1,5 тонны цемента на одного жителя в год. Хотя, почему, собственно, неожиданно? Последние годы в Саудовской Аравии развернулись какие-то, ну, просто невероятные, фантастические стройки. Чего только стоит проект небоскреба под названием «Линия». Представьте себе здание высотой 500 метров. Для сравнения, высота Останкинской башни – 540 метров. Итак, здание высотой 500 метров, шириной 200 метров и длиной 170 километров. Да-да, вы не ослышались? Небоскреб длиной по земле 170 километров. К проекту привлекли лучших архитекторов-футурологов. И строить дом будут в течение 50 лет, а потом в нем будут жить 9 миллионов человек. Ну, по-моему, это просто тихий ужас. Ну, ладно, что-то я отвлеклась от темы. А тема сегодняшнего моего рассказа – бетон. Мало произвести бетон. Очень важно, чтобы бетон был надежным, прочным, еще лучше несокрушимым и, желательно, вечным. Иначе, увы, он будет довольно быстро рассыпаться. В 1959 году в Москве построили двухъярусный арочный метромост через Москва-реку на Ленинских горах. Он должен был стать шедевром строительства из железобетона. По нижнему ярусу ходили поезда. Это была станция Ленинские горы, сейчас Воробьевские горы. А по верхнему – автомобили. Все сооружение держалось на трех опорах с пролетами 45 метров, 108 метров и 45. Никто до того в мире ничего подобного из железобетона не строил. И это было действительно очень красиво. Конечно, проектировщики и строители знали, что мост будет работать в тяжелых условиях постоянных экстремальных нагрузок. Но ведь каждые 2-3 минуты на станции тормозят и разгоняются электропоезда. Добавьте к этому влажность от Москва-реки, которая опасна особенно зимой, когда вода замерзает и оттаивает в порах и трещинах бетона, и он из-за этого начинает разрушаться. В общем, к строительству метромоста надо было отнестись с особой тщательностью, но, увы, этого не произошло. Стройку гнали, поэтому бетонированием занимались зимой. А чтобы вода в бетонном растворе долго не замерзала, добавляли в него соли. Хотя как соли подействуют на бетон, на эту смесь, тогда не знали. Вопрос еще не был изучен до конца. Впрочем, довольно быстро стало ясно, что делать этого было нельзя. Уже через год мост начал разрушаться буквально на глазах. Первыми посыпались потолочные перекрытия. Последующие 40 лет его непрерывно ремонтировали, пытались спасти. И по большей части он был закрыт. И только в 1998-2002 годах, вот за эти 4 года на рубеже тысячелетий, его построили фактически заново. Несущие арки и русловые опоры сохранили, но все бетонные балки заменили на стальные. Значит ли это, что из бетона нельзя строить сложные технические сооружения с большими экстремальными нагрузками? Ну, конечно, нет. Просто свойствами бетона надо уметь управлять. Причем управлять, опираясь на науку. Иначе обществу придется платить большую цену за невежество отдельных специалистов и предпочтение сиюминутных интересов, как это было, кстати, в случае с метромостом. Реабилитировал бетон кандидат технических наук, лауреат Государственной премии СССР Борис Давидович Тринкер. Он прошел всю войну, вернулся в должности командира роты стрелковой дивизии и продолжил работать по своей профессии. А профессия у него была самая, что ни на есть, мирная и крайне востребованная после войны – профессия строителя. Ведь до войны Борис Давидович учился в Московском химико-технологическом институте имени Менделеева. И перед войной поступил в аспирантуру на кафедру профессора Юнга, который был тогда главным специалистом по производству цемента и бетона. Поэтому Борис Давидович был хорошо знаком с идеями известного, знаменитого ученого, академика Петра Александровича Ребендера, апостола нанотехнологий и автора открытия под названием «Эффект Ребендера». Для сегодняшнего рассказа важно, что Ребендер создал научную концепцию сверхпрочных материалов на основе открытых им фундаментальных законов. Так вот, согласно его идеям, бетон может быть сверхпрочным, если добавить в бетонную смесь поверхностно-активные вещества. И Борис Давидович Тринкер решил такой бетон сделать по-научному. Но где взять эти добавки? Ведь объемы бетона, идущего на строительство, просто колоссальные. Поэтому добавки должно быть много, и она должна быть, конечно, дешевой. И знаете, оказалось, что на роль упрочняющей добавки в бетон отлично подходят отходы целлюлозно-бумажного производства. Это так называемая сульфитно-спиртовая борда, в состав которой входит множество разных веществ, включая поверхностно-активные. Не буду вас грузить химией. Так Борис Давидович одним выстрелом метко уложил двух зайцев и бетон сделал вечным. И избавил целлюлозно-бумажные комбинаты от отходов, которые не знали, куда девать. И все это стоило почти что ничего. Гениально. Сегодня, кстати, различные рецептуры пластифицирующих добавок к бетону на основе той самой борды защищены уже 28 патентами и авторскими свидетельствами.

0: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
2: Украина сдуется только когда мы будем принуждать Европу прекращать с нами воевать. Вот только тогда.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. На правах рекламы.
3: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием.

0: на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
1: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
0: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свекор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
1: От чего возникает эта болезнь?
0: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
1: А в каком возрасте обычно это начинается?
0: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
1: 45? Так рано!
0: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
1: Какие главные признаки начало угасания мозга?
0: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
1: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
0: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
1: О чем вы говорите?
0: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
1: Они реально настолько успешны?
0: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
1: И в чем разгадка?
0: В плазмологенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмологены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмологен был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмологен был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
1: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. *22 03. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22 03.
0: Более того, исследования показали, что большая часть плазмологена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмологена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
1: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
0: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
1: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
0: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмологен – мозг-терапия, а другим – пустышку, плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапия продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
1: Отлично. А как насчет побочных явлений?
0: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
1: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
0: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмологен. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
1: А если перевести с научного на обычный язык?
0: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить

0: иметь ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность – теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
1: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
0: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапия вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
1: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
0: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
1: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
0: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь? Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
1: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного звездочка 2203.
0: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмологена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
1: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
0: Мозг-терапия – это плазмологен в норме, а значит нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапии.
1: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
0: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
1: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
0: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
1: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках. руках. И жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем. А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. *22 03. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России. Радио России. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
3: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
2: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым АВСУ. Москва оставляет за собой право рассматривать участие британских ракетных войск в ударах по России как прямое участие в конфликте на Украине со всеми последствиями, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Американская компания OpenAI временно замедлила разработку наиболее мощных моделей искусственного интеллекта. По какой причине, расскажем далее в выпуске. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Ореховатка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием двух механизированных аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кондратовка, Никаноровка, Николаевка, Славянск, Краматорск, Черкасская, Дружковка, Куртовка и Веролюбовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 260 военнослужащих, бронетранспортер производства Великобритании, а также Соединенных Штатов, 9 боевых бронемашин и 2 бронеавтомобиля канадского производства и другое вооружение и технику. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Красноподолье в ДНР. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками артиллерии группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ.